0: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» очень известный человек, музыкант, как вы уже поняли из некоторых его, так сказать, фраз. Но имя его я вам назову после, после окончания нашей с ним встречи. Так что вы сейчас можете постараться догадаться, кто это. Еще раз говорю, что имя его вам всем хорошо известно. И наверняка вы все его знаете. И мы продолжаем разговор. Я хотел затронуть такую тему, детей и детства вообще. Вот получается, что по, так сказать, вот этим понятиям телекинеза и всего такого прочего, чем, да, телепатии, чем личность более, так сказать, усовершенствована, чем она взрослее, тем она, как ни парадоксально, ближе к маме. И наоборот, соответственно, чем она моложе, не сформирована, то есть, так сказать, грудничок, психологический грудничок, он очень далек от мамы, хотя и находится под постоянной ее какой-то защитой. Вот, но существует и другая теория, что как бы с развитием личности, ну, например, вот родился грудничок, он постепенно растет, взрослеет и набирается не только, как говорится, ума, разума, но и всякого там дерьма, какого-то ссора, который просто не то, что мешает его, скажем, нормальному развитию и мешает ему, в конце концов, стать творцом с большой буквы, творцом реальности. Вот как ты считаешь, имеет ли смысл искусственно культивировать в детях вот этот асфальт, из которого в дальнейшем сложится широченная дорога к мечте?
1: Ну вот опять же, дорога, она располагает горизонтальному движению, а мечта все-таки это движение вверх.
0: Ну а как? Как
1: будущее это находится наверху?
0: Ну а вот все-таки каким-то образом можно, вот скажем, если тебя сейчас, тут недалеко, я знаю, существует роддом, привести в этот роддом, я думаю, ты, конечно, будешь травмирован этим, но тем не менее, пережив эти неприятные моменты, связанные с вот увиденным, поскольку это не радует взгляд, вот и все эти новорожденные, это ужасно, ты это знаешь. Вот, но тем не менее, сможешь ли ты, пользуясь своим исключительным таким даром, вот в этим высшим знанием, указать пальцем на какую-нибудь люлю, где лежит тот, у кого вот эта дорога, она уже заранее без шлагбаума. Потому что шлагбаум, он как бы может вырасти просто из-за остановки в начале пути.
1: Ну, а опять же, это, мне кажется, это что-то такое. Вот Гитлер был близок очень к этой теории. Как бы, и он строил семью по волосам, там, по каким-то особенностям черепа, носа, зубов, вот, по цвету волос, там что-то такое у него было.
0: Это так подбирают обычно домашних животных.
1: Да нет, он так относился и к семье на самом деле. Вообще я уверен, что общество, состоящее из семьи, уже как бы не имеет места существовать. Нет, это имеет, конечно, место, жизнеспособно, но это уже не интересно, как таково семья.
0: То есть это не является ячейкой общества?
1: Это одна из жизненно способных форм существования
0: пока что,
1: здесь,
0: она,
1: земного.
0: Пока что жизнеспособна. Дальше она же как бы во что-то выльется, мутируется тоже.
1: Ну да, но это там как бы уже своя песня.
0: Ну-ка, спой-ка ее.
1: Сейчас, один момент. Я играю на очень инструменте, одном интересном. Называется он варган. И я уверен, что все синтезаторы...
0: Есть еще животное такое в пустыне.
1: Все синтезаторы японские как бы сочиняются. Все звуки сэмплируются и делаются, сочиняются
0: вот
1: на этом инструменте.
0: Да.
1: Да, да. Это те люди великие, которые очень слышат круто. И они как бы записывают на все синтезаторы. Сегодняшняя вся музыка состоит из хамуса как бы.

0: Хорошая, хорошая песня. Но, ты знаешь, следуя вот этой теории, а любая теория, это, понятное дело, тоже как бы мечта. Ну вот зачем теория существует? Для того, чтобы рано или поздно она подтвердилась, правильно? Ну, в любом случае, создатель теории, он надеется на ее как бы дальнейшее как бы воплощение в жизнь. Тогда получается, что вот будущее за людьми-улитками. Но я имею в виду...
1: Ну, к скафандру можно по-разному относиться.
0: Нет, я имею в виду гермафродическое размножение исключительно. Мы придем... Потому что, как бы, в любом случае, что есть размножение?
1: Я хочу сказать, опять же, явить великую божественную милость, как бы, и сказать, что как бы сегодня гениталии не определяют пол человека. На самом-то деле.
0: А, кстати, вот этим объясняется то, что сейчас вводит в недоумение ученых. Это такие странные бесполые существа, появляющиеся все чаще и чаще, и естественным образом совершенно.
1: Да, да.
0: А то есть это люди будущего, значит, лишенные оволошения.
1: А в то же время будущего никто не знает же.
0: Да, ну, однако, как бы пытаются его сконструировать. А вот какая, ведь заметь, какая связь. То есть, если человек пытается сконструировать будущее, но не верит в это, не, это же не мечта.
1: Александр, будущее – это мечта человека, которого ты любишь. Вот что такое будущее.
0: А если, скажем, он мечтает, я даже не могу сказать это в эфире, ну, о чем-то, что не подходит.
1: Но это же любимый человек. Обычно любимый человек всегда мечтает о чем-то, то, что не подходит, как бы. Угу. Поэтому оно и является как бы твоим будущим.
0: Ну хорошо, то есть получается, что будет. Создание новой реальности для двоих?
1: Ну, так я еще раз говорю, что семья, он и она, это как бы жизнеспособная форма.
0: Ну хорошо, вот это утверждение, что, например, наша кошечка – это как член нашей семьи третий. Это, получается, кощунственная форма?
1: Ну, для тех людей, кто видит, как бы иногда забавляет игры кошечки со светом. Дело в том, что кошки очень хорошо воспринимают свет, и особенно женщины, визуалки, конечно же, настоящие. Вот. Они как бы вот располагают их, как бы, это игра кошачьих глазок. Они иногда повторяют этих кошечек и выглядит настолько изумительно.
0: То есть ты
1: возбуждает.
0: То есть ты кошечка возбуждает, в смысле?
1: Ну, как бы зоофилия тоже имеет место быть.
0: А если... вот скажи, пожалуйста, собственно, как бы новая реальность, вот это какое-то будущее, да, оно ведь должно подразумевать под собой полное вообще раскрепощение личности. То есть то, что сейчас называется извращением, ну вот, например, там зоофилия, это извращение, может стать там нормой, вот там.
1: Послушайте, то, что для сына является как бы сегодня обыкновенной эротической фантазией, самый как бы заурядный, может, и рядовой, вот, для мамы это может оказаться, случайно услышав мысли своего сына.
0: Травмой просто.
1: Даже просто, да, психической травмой. Так как наступает все-таки эра психических энергий, как бы все, что раньше считалось психическими какими-то концлагерями, а вдруг это окажется именно настоящие правители и те люди, которых мы все любим.
0: Ну, опять же, это получится, вот, все сделано из пленки.
1: Ну, я бы не хотел сильно возвращаться все время к началу разговора. Но... Вот хорошо продолжать как бы форму, чтобы она трансформировалась. Угу. Мысли форма.
0: Ну, хорошо. А вот не может ли постепенно все это вылиться в такую форму существования, что вот правителем будут все, а, так сказать, управляемым будет один? То есть перемена численности составов полная.
1: Дело в том, что Россия – то место, где как бы правит миром красота, она везде, собственно, красота. А вот в России ее понимают особенно потому, как люди тут все-таки по сравнению со всеми остальными на планете Земля, они как бы более, я бы сказал, не такие богатые. Вот. И поэтому красота как бы является основным отношением симпатий одного человека к другому. Так вот, красота родилась здесь, в России, а красота — это любовь, а любовь, как известно, это Бог, а Бог — дух, а дух — это я. Всего лишь... Ну, что я же, вас люблю, я хочу сказать. Вот что я хочу сказать.
0: Ты к Прохору обратился?
1: А, к Ермолке.
0: А скажи, пожалуйста, вот такое понятие, как время, ведь известно, что его не существует на самом деле, что это какое-то определение. Ну, то же самое, как можно, например, назвать часы столбом, словом «столб» назвать ботинки, а словом «ботинки» назвать ребенка, предположим, да? Или там назвать автомобиль в именем и наоборот. То есть все это какое-то определение. Вот время как материальная, скажем так, субстанция, понимаешь ли?
1: Прибор.
0: Да, вот этот прибор, он же тоже должен отмереть, потому что вне существования, вне времени, это есть, собственно, главная такая мечта, может быть, не совсем сформировавшаяся, но тем не менее, главная мечта основной части вот грудничков, я имею в виду тот, кто уже перешагнул уже туда, ближе вот туда, к ним туда, он уже как бы это оставил, у него уже наступило всегда. А большая эта часть, она еще живет сегодня.
1: Ну, когда случилось, сегодняшнее настоящее стало прошлым.
0: То есть ты хочешь сказать, что я сейчас живу твоим прошлым? Или...
1: Как бы ты являешься моим прошлым, да. Вот так вот.
0: А вот чьим прошлым?
1: Мое будущее, твое настоящее.
0: Ага. Вот твое настоящее, оно как бы чье?
1: Вот настал момент, когда можно сказать кыш, сыграть правителя, когда просто необходимо быть правителем. Вот.
0: Песня. Вот хотелось бы все-таки вернуться к теме детства. Вот кыш, он является, на мой взгляд, достаточно...
1: Вам интересен изначальный корень явления, как бы вот...
0: Да, это же, в принципе,
1: звук,
0: это же даже не звук, а даже действие, сильно корректирующее личность.
1: Но звук уже действие, как бы, само
0: да,
1: по себе.
0: Да, звук это уже действие.
1: Ну так вот, дети, я уверен в том, что дети до 5 лет помнят то, кем они были до рождения, как бы.
0: Свою вот прошлую жизнь.
1: Да, да.
0: Так это называется по-базитически, хотя...
1: И обычно вот принято считать, если кто-то знает то, что было, умеет заглядывать как бы в будущее. И вот подобные дети, обычно это талантливые очень, и уже до 5 лет достаточно нервозные, как бы психически неуравновешенные детишки, вот. Они в будущем-то, конечно, очень талантливы, но сегодня, как бы до своих 5 лет, они как бы не очень еще адаптированы в этой среде. Ну так вот, они начинают слышать будущее. А будущее для них — это мысли, всего лишь, даже не слова, а еще только мысли мамы и папы. И вот представь себе такое дело. Ребенок до 5 лет научился говорить какие-то слова, и он начинает повторять все это. Иногда получаются неприличные даже слова, потому что мама и папа еще не научились
0: думать
1: красиво, как бы.
0: Да, да, да.
1: Вот, ребенок начинает повторять различные их мысли вслух.
0: Потому что он, естественно, живет опережением серьезным,
1: да,
0: на
1: да.
0: самом деле. Да.
1: да, да. И вот в этот момент как бы родители ему всегда говорят: кыш, там уже надо прекращать бы это дело.
0: Тем да самым что-то... у него начинается.
1: А причем каким образом, ты знаешь, они говорят, чтобы прошлого твоего не было.
0: Да, да, кстати.
1: Вот так стирается память.
0: Ведь бывает же такой момент, что когда дети начинают родителям втирать что-то очень туманное, родители чувствуют, что...
1: есть на самом деле.
0: Да, и у них...
1: Но признать этого нельзя никак.
0: Да, и они говорят, типа, да брось ты это, посмотри лучше там мультфильм какой-то, или там, ну, там передачу, где сапог ведет, знаешь, там ботинок.
1: Ну да, да, да, кет такой.
0: Кет, да, кошмар. То есть это уже убийство конкретное, это убийство детей. Тем самым вот этот кыш, он делает... В дальнейшем эти дети становятся взрослыми и то же самое делают уже со своими детьми. Но хотелось бы узнать,
1: кто
0: первый.
1: Да, вот так рождается страх.
0: Да, да, да.
1: Страх. Но кто первый? Кто
0: первый
1: мама?
0: Сказал кыш? Кыш.
1: Мама.
0: Все-таки от нее, да, это пошло?
1: Да. Та, которую мы любим больше всех.
0: Угу. Ну, а еще хотелось сказать, что этим же даром, даром, так сказать, видеть обладают, видимо, и люди пожилого возраста, то, что вот называется у докторов словом маразм, да, то есть получается такая же ситуация. Видимо, но у них те впечатления от прошлой своей жизни, они ярко переплетаются с впечатлениями уже вот нынешней жизни, подходящей к концу, в которой кыш было очень много, и поэтому у них все вот эти мысли спутаны. Если ребенок может ляпнуть правду матку такую, что все очень будут удивлены этому и действительно почувствовать дискомфорт, то...
1: Но дело в том, что некоторые мысли существуют для того, чтобы... как бы свое тело, свой скафандр сохранить, как бы следить его. Жизненно необходимые мысли существуют. И вот эти мысли, они передаются от одного человека к другому, как бы мысли-формы такие. Вот. И это называется умение, там, к примеру, следить за собой. Вот, к примеру, бриться. Вот побрить бороду всего лишь, представляете, побрить лицо мужчине. Вот, это же нужно это. Это же от кого-то пришло. Кто-то научил.
0: Кто-то ввел это в эстетику, кстати, да, серьезно, да. Быть бритым. А вот, собственно...
1: Но сначала-то это было мыслью, неплохо бы, как бы, чтобы бороды не было, понимаешь, чем
0: ну делать. Да, да. Кстати, мне кажется, это в основном из-за насекомых все-таки произошло. Тут виноваты насекомые. Потому что в те времена, когда это было, так сказать, считалось эстетикой носить бороду, в то время как бы было совершенно неконтролируемое количество насекомых, которые селились черти знает где.
1: То есть, скорее, на картошке?
0: На картошке, на ботве. Везде, под
1: палом. Ну, а в основном, конечно, все это из-за птиц было, потому что тогда были цари, и они очень любили горох сажать на своих полях. Вот, и пролетали дурацкие птицы, начинали клевать все это.
0: А потом из-за гороха у них прослабление еще происходило.
1: Ну, ставили, да, пугало. Ну, пугало, конечно, не могло говорить кыш. Она только махала руками, как бы бессловесно. Ну, отсюда.
0: Ну, людей сажали специально.
1: И они так, и компьютеры, как бы, все оттуда.
0: Да. А вот, скажем, известно, что существует, как бы, существует некто, который занимается распределением скафандров. Ну, вот почему, скажем, там одному достается такой щупленький скафандр, другому такой здоровый. Причем это не зависит от, так сказать, способности мечтателя, от способности создавать реальность, творить ее.
1: Но
0: просто
1: изначально...
0: это случайность или действительно происходит четкий контроль за выдачей вот оборудования?
1: Изначально, конечно, мама мечтает видеть своего ребенка изначально вот таким вот именно. Вот он таким, конечно, становится, но в конечном итоге, когда он начинает все-таки уже мыслить самостоятельно, отличая свои мысли как бы от мысли мамы, от творца как бы изначального, вот. Уже тогда он может и придумывать и сам себя, и дарить свою симпатию другим людям, как бы других людей. Другие люди для него становятся как бы, ну, таким вот пластилином, потому что он умеет подарить красоту другим людям.
0: Угу.
1: Явить себя как бы.
0: А вот все-таки интересно, как ты можешь ли ты провести какую-то такую тесную связь между скафандром и его, так сказать, потрохами? Вот, скажем, влияет ли перемена скафандра, искусств, ну, например, возьмем самые приземленные вещи, там, пластическая операция, да, или операции по изменению пола, предположим. Вот каким образом такие искусственные перемены скафандра влияют на его потроха? Имеется в виду на то, что в нем содержится. Ну, вот, скажем, если сейчас твоему скафандру что-то куда-то пересадить, как это повлияет на твою божественную личность?
1: Сие может случиться только из-за того, что я полюблю какого-нибудь человека очень сильно, вот, а сей человек как бы пожелает меня видеть с другими, допустим, гениталиями. Об этом же разговор. Ну вот. Ну, любовь моя настолько будет велика, что я как бы могу сделать. На самом деле это будет являться чужой волей и чужой как бы изъявлением. Но все зависит от меня. Моя воля безупречна.
0: То есть ты все-таки считаешь, что вот воля, она как бы то же самое, что в моем понятии дежавю. Ну вот.
1: Вот что... такая параллель, значит.
0: Да. Ну, то есть воля это
1: а
0: как
1: вообще,
0: бы...
1: А вообще дежавю, неизвестно вообще, что это такое на самом деле.
0: Ну, вот как...
1: Как и все, впрочем, психические какие-то
0: Я как уже сказал, это своего рода дежавю, это своего рода глаз. Не третий, а единственный.
1: Угу. А вот интересно, сей глаз, он как бы источает из себя свет или поглощает его?
2: Поглощает.
1: Поглощает.
2: Конечно, вне всякого сомнения
1: поглощает. Значит, сей глаз как бы идет от тьмы к свету. Движение такое приобретает, как бы.
2: Ну, нет, понимаешь, то есть, в принципе, опять же, это зависит от той субстанции, в которой ты находишься. Если ты сказал о том мире, где свет черный, и он там этот глаз прорезался, то...
1: Ну, я хотел бы, я бы сказал об этом мире, я хотел нет, бы, если чтобы ты имеешь все бы
2: положительные или отрицательные плюса, если вот так, так вот сказать, так, то, да. Конечно, из отрицательного. Этот глаз прорезка происходит из отрицательного.
1: А вот неизвестно, шизофрения, на самом деле, это хорошо или плохо.
2: А
1: бы.
2: Ее же нет.
1: Если две крохи, как бы,
2: нет,
1: они вот так
2: это полное отсутствие этого. Это же как бы придумано целиком мамой, чтобы каким-то образом придать какое-то название и какой-то заголовок, придать какому-то с маминой точки зрения неадекватному поведению одного из ее грудничков. Вот, а тогда она как бы дает установку назвать это. Ну, чтобы не копаться и не думать, почему это так, просто, типа, сказать, болеет. Ну, болеет. Ну, вот, да, да. А уже там болезнь распределить как угодно. Вот мне кажется так. А ты-то сам что?
1: Да, вот интересно. И, кстати, я почему-то обладаю способностью в последнее время слышать какие-то вот мыслеформы окружающих как бы личностей. Вот. И наслаждаться уже достаточно мыслеформами как бы. Ну, иначе говоря, оргазм людей как бы для меня всего лишь является...
2: естественным состоянием?
1: Одной из интересных забав каких-то, ощущений.
2: А вот я знаю о твоей способности, так сказать, жить и, так сказать, ощущениями других людей. Ну, то есть, если, например, сейчас вот наша
1: да,
2: Прохорова...
1: Да, в абсолюте иначе говоря.
2: Да, там пойдет, скажем, и будет мыть руки под водой после, соответственно, справления нужды, то ты можешь вполне ощутить вот это прикосновение этой воды к ее рукам. Вот, а что она чувствует в этот момент?
1: Ну, если я как бы уже понравился...
2: Ну, ты же внедрился.
1: Обычно это происходит. Божественная милость, она как бы нравится всем. И потому как бы она может это ощутить и, ну, и захотеть так, чтобы так было всегда.
2: Вот ну, то есть, своего рода, получается, какой-то наркотическая привязанность. То, что
1: поэтому расставаться всегда вот сложно. Внедряться как бы оно проще, чем вот уйти красиво.
2: Ну что же, после композиции мы продолжим наш разговор с очень известным человеком, чье имя вы узнаете по окончании нашей с ним встречи. Скажу только, что имя его вы наверняка все очень хорошо знаете, думаете, угадываете, кто же это. Это очень известный музыкант.
3: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
0: Возвращаясь к нашему разговору о скафандре, вот твое отношение к людям, которые проводят достаточно серьезные эксперименты со своим скафандром, ну, это, скажем, и татуировки, это и вставление в него некоторых посторонних различных предметов. Как ты считаешь, это месть в данном случае скафандру или попытка его приукрасить, или просто неосознанно? Осознанно, вот как и есть люди, которые неосознанно ковыряются в носу или кусают ноготь, а вот, может быть, это такая же у них измена, просто себе что-то вставлять, рисовать.
1: Но это люди, которые не думают о будущем, которые только вот сейчас они находятся. Вот. Дело в том, что все всякие татуировки, наколки всякие, вкрапления, украшения искусственные, они как бы остаются и в другой жизни, когда уже скафандр становится не нужен, как бы вот местный. Ну,
0: то есть ты считаешь, что все-таки скафандр изначально должен быть таким, каким его дала вот ну, мама или то, что называется по-другому природа?
1: Ну, по возможности, да, надо за ним ухаживать, как сказал поэт.
0: А вот как же вот уход, и... это же тоже же своего рода вот
1: чтобы
0: уход.
1: Чтобы не случилось боли.
0: Нет, подожди, вот ведь, скажем, в тир всеразличных новомодных мазей в скафандр, это же тоже своего рода воздействие постороннее. Ну, то есть, скажем, изначально скафандр был дан в относительно чистой экологической обстановке. Затем появляются всякие вот эти испражнения, все это уже воздействие на скафандр, плюс еще втирание.
1: Я думаю, что это прямая просто коммерция, как бы. Ну, зарабатывание денег обманом.
0: А как уход? Вот, что ты подразумеваешь под словом уход за скафандром? Ну как, например, ты сам ухаживаешь за скафандром?
1: Поливайте на него воды как можно больше, мыльтесь, чистите зубки на каточке, стригите волосики и как бы нравитесь, и улыбайтесь почаще.
0: То есть ты считаешь, что вот постриг волосяного покрова это уход, но это же тоже дано мамой. Вот Не является ли это кощунством по отношению...
1: Да все дано мамой, как бы. Вот я любимый сын своей мамы, и я уверен, что я живу в мире своей мамы. Все, что окружает меня, все, что я вижу, все, что я слышу, это всего лишь ее фантазии. И так давно еще они тогда были, что ей это сегодня уже, наверное, надоело, а я-то еще... теми ее фантазиями, как бы, и мечтами.
0: А вот мама мамы. Она же, видимо, должна видеть в тебе по-настоящему. Ну как, не то, что видеть, она должна сама себе внушить, что ты бог.
1: Да, но когда сегодня мама мама говорит о том, что вот идет царь царей, хочется сказать, другим, как бы, молодым людям, что это-то по-настоящему-то возрастное. Как бы нравится оно не всегда. Красота-то дело проходящее, на самом деле. Вот скафандр, он таков.
0: Ну, то есть, это чисто, так сказать, так называемый бабушкин синдром.
1: Ну, просто не надо обманывать людей. Если бабушка мечтает о том, что должен Бог явиться, как бы, зачем рушить эту мечту? Не нужно создавать фантом разрушителя.
0: А вот скажи тогда, что такое...
1: Если вы не можете любить, по крайней мере, вежливость, она как бы...
0: должна культивироваться.
1: Да, жизни необходимо.
0: Что такое та национальность?
1: Ну, сегодня о национальности говорят пока что только евреи.
0: Ну, а все-таки, вот если глобальное определение, вот...
1: Потому что когда
0: это же тоже придумано, получается.
1: Да, конечно, придумано. Более глобально это как бы расизм. А на самом деле, я хотел сказать, я уже сегодня слышу и вижу людей, которые будут на планете Исса. Наконец-то они сделают, как бы, по еврейским законам планету Саад. И как бы рай уже сегодня доступен всем. Вот.
0: Просто не все хотят.
1: Да.
0: Может быть, такой, знаешь, испуг. Вот.
1: Но пока, я думаю, что деньги будут изгоняться только вот всякими бактерицидно какими-то энергетическими загрязнениями. Когда люди от них откажутся только из-за того, что через зло, через деньги. Деньги же это зло.
0: Да, конечно.
1: Вот. Можно, от них просто это... Ну, отказаться.
0: Ну да.
1: И все.
0: А вот, скажем, вот эта возможность, то есть действительно у любого есть возможность, так сказать, в хорошем смысле этого слова, поиметь свой рай. А вот эта боязнь, то вот кажется, вот она, открой и войди. А вот эта боязнь открыть, боязнь скрипа, который произойдет в момент открывания, это, я так понимаю, и есть тоже грандиозные, далекие, уже гипертрофированные последствия кыша.
1: Да, конечно.
0: Ну вот он же видит страх. Сам, понимаешь, он же видит, вот оно, а боится, казалось. Другое объяснение, что это не последствия кыша, а просто неверие в то, что это так близко.
1: Да дело в том, что страх – это проявление великой Божьей милости. Как бы страх – достаточное условие для того, чтобы не войти в ту дверь, про которую ты говоришь.
0: А вот этот страх, он
1: если
0: же...
1: Если ты боишься, тебя никто туда не толкнет насильно.
0: Ну да, но он же, так сказать, родился внутри чего-то скафандра, или это туда было кем-то занесено, вот это чувство? Потому что если бы этого страха не было, то все бы без крыши прям туда бы и ломились. То есть этот страх своего рода получается естественный отбор, чтобы кто попал, вот, не сунулся.
1: Да дело в том, что в будущее нельзя попасть, не мечтая. Дело в том, что как же ты пройдешь в эту дверь, если ты еще не придумал, что за ней? Только до тех пор, пока ты это придумаешь, именно настолько, насколько ты как бы оцениваешь себя. Но мечты — это уже оценка самого себя. Вот, и ровно настолько, как бы, вот, и будущее твое состоит из твоей мечты, да. Ну, а, если ты боишься своих мечты, ой, своей мечты, если ты боишься, зачем тебе идти тогда туда?
0: Ну, хорошо, вот, скажем, вот он мечтает сегодня о тарелке пельменей, предположим. А он приходит, значит, к ней, а она мечтает о какой-то, скажем, нирване сплошной. Вот таким образом может ли он культивировать в себе какие-то более масштабные мечтания, нежели просто тарелка пельменей. Он же видит, что не все мечтают о тарелке пельменей. Он же видит, что там кому-то там хочется к пельменям борщица, кому-то стопочку, да дальше вот, там
1: ну
0: еще.
1: Да, да.
0: Это же воздействие идет постоянно. То есть, если твоя мечта одна единственная, а вокруг все мечтают о другом, то это разрушает единственную мечту.
1: Да вот мечта вот того мутки, который мечтает о тарелке как бы с пельменями, вот. Он уже сам является мечтой этой девушки, которая его любит, к которой он пришел.
0: То есть, чтобы именно
1: он настолько любит, он настолько уже любит эту девушку, что он стал как бы ее мечтой.
0: А не может ли в данном случае объект любви и быть вот этой дверью, так сказать, посланной, может быть, мамой? Ведь как бы мама, она всегда ищет невесту или там мужа постоянно. Вот у нее же как, у нее установка вся, чтобы, значит, она, дочь вышла замуж или сын женился.
1: Да вообще способность мечтать, это как бы уже из мира мама.
0: Да, но тем не менее, например, мама видит, что у тебя, скажем, мечты стали весьма глобальны. Она тебе ставит дверь, так сказать, в виде вот какой-то в имени, которая, скажем, делает тебя уже своей мечтой. То есть такая подлянка со стороны мамы.
1: Все время надо, да, ставит перед выбором. Как бы, ну и не только мама, на самом деле. Уже окружающие люди, и даже среда, и атмосфера, и даже некоторые предметы уже иногда заставляют выбирать все время.
0: Вот отвлекание, да, всякие? То есть, вот, например...
1: И в конце концов, есть такая игра, когда ты превращаешься на каком-то там определенном этапе своего умственного развития вдруг в стрелочника, что называется.
0: Кстати, это очень легко делается. Вот они же подсовывают самые разные испытания. Не обязательно испытания каким-то другим скафандром. Может быть, испытание пылью. Вот, например, ты сидишь, и ты не можешь физически видеть пыль. Это единственное, что тебя в данный момент занимает, раздражает. Все твои мечты сводятся к тому, чтобы этой пыли не было. И, наконец, ты воплотил эти мечты, и потратив целый год изнурительного, так сказать, внутреннего труда. Ты их упал, ты истощился, организм прорезали 5 морщин, ты можешь мухами ловить на чемпионате уже спокойно. И вдруг выясняется, что это все полная, так сказать, фикция, и ничего этого не было. То есть получается, что у тебя посредством какой-то сраной пыли украли там 5, а то и больше вот этих вот отрезков. То, что называется годами здесь.
1: Но время-то оно относительно.
0: Не, ну, это я сказал применимо к тем, кто вот не понимает, что настало всегда.
1: Ну, вообще, об этом можно еще сегодня только размышлять, об этом много как бы не скажешь. За исключением того, что всегда вот сейчас, отныне и всегда как бы. Вот. И вот эта мысль абсолютна и самодостаточна. Размышляя о том, что время всегда. Начинаешь чувствовать себя и жить, как бы, и развиваться совершенно на другом уровне.
0: Ну а вдруг как будет поздно вот уже? Вот я к тому говорю, что вдруг будет поздно.
1: Но поздно...
0: Ведь отратится огромное количество усилий вдруг... на познавание сейчас, вчера,
1: но
0: сегодня.
1: Если ты хочешь, чтобы было поздно.
0: Нет, просто, то есть, например, ты же можешь не знать о том, что уже настало всегда. Просто не знать, это еще не твоя ступень.
1: Ну, я-то знаю.
0: Нет.
1: И причем настолько это хорошо знаю, что как бы вот случился момент, когда я могу всем об этом рассказать. Может быть, все, что сейчас, именно и случилось только потому, что я знаю об этом.
0: Нет, ну это несомненно, это не может быть, это несомненно так и есть. Ну что, композиция. Вот как ты считаешь, аномальные состояния, скажем, психики, ну, так называемые аномальные, там как угодно это там можно понимать, тем не менее, это аномальные состояния действительно психики данной мамы, либо это все-таки аномальные какие-то бури именно внутри скафандровой, ничего не имеющие общего с внутренним содержимым скафандра? Ну, аномально, я не имею в виду здесь понос или там головную боль.
1: Ну, понимаешь ли, в чем дело, Александр? Дело в том, что эра психическая только началась, как бы. Вот, и мы в начале огромного такого пути, вот. И, как бы, говорить об этом сегодня не приходится. Я бы не хотел какие-то прожекты выставлять там на будущее. Вот. Ну, как бы не являть в этом смысле.
0: То есть ты
1: в этом
0: не хочешь
1: смысле.
0: Сейчас делиться знанием просто?
1: Я хочу сказать, что это одни из тех игр, которые каждый может как бы употреблять по собственному желанию, кому что нравится.
0: А вот скажи, скажем, жадность, информационная жадность, она свойственна ли будет, так сказать, персонажам новой реальности?
1: Ведь, вообще-то вежливость диктует обратные как бы условия.
0: Ну, диктует, понимаешь, это...
1: Вежливость уничтожает кыш.
0: Кыш, да, кыш. Но он же может остаться в более таком замаскированном виде, кыш. То есть, ну, как бы на уровне таком рефлекторном. Вот, то есть тебе не сказали кыш, но ты понял, что тебе сказали кыш. А поскольку будет взаимная вежливость, она должна быть такая очень такая рьяная, то этот кыш уже будет внутри у каждого патна. То есть не тебе будут говорить кыш, а ты сам будешь говорить себе кыш. Вот это опасение вот такого перегиба, поскольку весы, они постоянно так, вот это взвешивание происходит.
1: Да, весы, да.
0: Да.
1: Но вообще, как бы, я бы явил свою божественную милость в очередной раз и сказал бы о том, что отдавайте, делитесь так же, как получаете, ровно. Вот здесь как бы и весы даже применимы.
0: Ну, а вдруг...
1: У той Фемиды, которая еще и с мечом.
0: А если, скажем, рудимент, он достаточно одного рудимента иметь в большом скоплении вот этих скафандров, населенных вот такими как бы взвешенными товарищами, так их назовем, чтобы этот рудимент разрушил все это. То есть, потому что, скажем, кыш собственный, умноженный на кыш другого, получится двойной кыш, который просто сразу загасит наглухо. Должна же быть какая-то защита от двойного кыша.
1: Да, конечно, можно всегда сказать, я глухой, я ничего не слышу.

0: почти подходит к концу наша встреча с замечательным человеком, который сидит напротив меня, имя которого вам всем известно, но я его вам пока что не скажу. Вы будете приятно удивлены, когда вы узнаете, кто это. Я предлагаю, если у вас есть такое желание, позвонить по телефону 203-19-22. Вы можете задать нашему гостю какие-то вопросы, если таковые у вас есть. Ну и можете попробовать, так сказать, угадать попросту его имя. Еще раз говорю, что человек очень-очень известный в музыкальных кругах, причем в музыкальных кругах таких, ну, широких, я бы так это сказал. 203-19-22, мы ждем ваших писем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот сегодня был интересный эфир. Вообще, вы столько много тем взяли классных. Мне кажется, ну, можно, по-моему, делать отдельную передачу, там, серию целую. Угу. Вот, и Кыш, это огромная совершенно тема.
0: Да, Кыш — это тема серьезная, сам
1: согласен. Поэтому, в принципе, я просто хотел бы поделиться со слушателями, что, в принципе, меня от этого Кыша избавил Карлос Кастанеда, вот, который мне все-таки наткнул меня вот, неразумным личиком в эту проблему, я немножко задумался. Потому что, в принципе, это на 90% состоим из того, что вот чем нас нагрузили.
0: Вот это как в самом начале разговора была речь о том, что в молоке любой мамы, если посмотреть под сильным микроскопом, мы увидим огромное количество микросисек. И в конце концов, жизнь — это и есть борьба с засилием этих микросисек и изначального гормонального отравления.
1: Да, но вот я просто думаю, что глупо тратить там 20 лет своей жизни, допустим, или 30, а у кого-то и там и 50 бывает, чтобы все-таки их побороть. Вот, но, к сожалению, как правило, такое случается.
2: Ну, а если вы уверены в том, что это...
0: Спасибо вам за звонок, спасибо.
1: Если...
0: Да-да.
1: Знаете, я еще... Вот у вас была такая реплика в отношении волосяного покрова.
0: Волосяного?
1: Да. Потому что, в принципе, насколько мне известно, волосы раньше, в принципе, были вообще не приняты. То есть это считалось там, позором, смертью и так далее. То есть это можно вспомнить и Самсона, который погиб исключительно из-за того, что мы отрезали волосы. И можно вспомнить Библию, где конкретно сказано, что нельзя брить головы.
0: Да, да, да.
1: Вот, а вот, я не знаю, современные ученые к этому еще не пришли, но волосы очень сильно связаны с достаточно большими функциями мозга, точности памяти.
0: Ну, понятно, понятно. Сейчас вот наш гость что-то хотел вам сказать.
1: Да, да. Спасибо да. вам большое.
0: Спасибо, до свидания. А насчет, кстати, волосяного покрова, это опять же речь идет о коррекции как бы скафандра, которую не очень, может быть, хорошо делать.
2: Да все это произойдет на самом деле, само собой уже. Радиоактивный фон настолько высок, да и не только радиоактивный,
0: просто,
2: а даже акустический. Эволюции. Как бы тишины не стало вообще на планете. Вот. Я имею в виду натуральной тишины.
0: Может, все-таки она прийти настоящая. Но это, в принципе, получится как раз такое, потому что Земля же, она тоже в данном случае ходит вертикально уже. То есть пока было горизонтально, и все нормально. Как только она волею случая оказалась... Ну, не то, что случай, это как бы волею населения. Она оказалась вертикальным ходоком, то получилось, что, собственно... Она придет в ту же точку, с которой начинался путь, а он начинался как раз к полному молчанию. Как
2: ну, вообще, на самом деле, у поклоняющихся Господу Кришне, как бы сказано, даже не сказано, а... Но если, короче, влияние твоего гуру тебе как бы не безинтересно, если ты его любишь на самом деле, то неплохо бы в доказательство своей любви иногда как бы показать, что ты примерный ученик, обрить голову наголо, так как все-таки это проявление его воли. Вот. Тем самым показав, что ты его любишь. Вот, к примеру такому, когда меня мама спрашивает, ну и что ты меня любишь, вот, типа того, что... А что это на деле-то? Я говорю, вот видишь, у меня какие длинные волосы, я ношу их ради тебя, потому что тебе не нравится, когда я лыс.
0: Вот, ну, это, опять же, величайший акт гуманизма с твоей стороны все-таки.
2: Ну, всего лишь так. Казалось бы, волосы, но можно использовать их для вежливости.
0: 203-19-22. Ваши вопросы к нашему гостю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Саш, 5 баллов за некрасивый.
3: Алло, алло.
4: Что, вопрос такой?
3: Пожалуйста, сделайте ваш приемник чуть-чуть потише.
4: А, так хорошо?
3: Да.
4: Ну вот, значит, ваш гость во время своих замечательных ответов, во время этого гонева, периодически, значит, делал такие задержки, сопровождаемые тяжелым дыханием.
3: Угу.
4: Вот у меня вопрос, как бы, что явилось этому причиной? Вот, и не является ли это свидетельством того, что его, как он говорил, волшебный дух, или как?
3: Угу.
4: В общем, уже доминирует.
3: А у вас есть, кстати, какое-нибудь предположение по поводу личности нашего гостя? Как вы думаете, кто это?
4: Ну, помимо его вероисповедания, никаких.
3: То есть имя, фамилию не могут сказать. Ну ладно, спасибо. Насчет дыхания, насчет твоего дыхания шла речь. Действительно, оно у тебя как у коня шумное, ну в хорошем смысле этого слова. Это говорит о могучих легких. Только единственное, что я могу сказать, потому что человек-то спортивный. Здравствуйте, вы в прямом...

0: Верно, но в общем из этой же области человек столь же известный. Mm. Спасибо вам за ваше сообщение. Ага. На самом деле, наверное, если поближе рассмотреть эту ягодицу третью, то это, скорее всего, просто, может быть, памперс, да, или что-то такое. Ведь сейчас же изготавливаются памперсы и для взрослых людей. Но я предлагаю послушать музыкальную композицию, а после этого мы продолжим общение, видимо, с нашим гостем. Я вижу, его личность вас несколько заинтересовала. Можете звонить 203-19-22. И я предлагаю вам позвонить нашему гостю и, так сказать, задать ему какие-то интересующие вас вопросы, а также попытаться отгадать, кто же у нас сегодня в гостях. Телефон нашей студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Не получился этот телефонный звонок. Кстати, что ты думаешь о скромности?
2: Украшение.
0: А не является ли это такой нарочно?
2: Ага. Да украшение всегда как бы нарочно. На самом деле.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я к вопросу о, скажем, мутации и виртуальной реальности. Вот если связать две эти вещи, то, допустим, там можно добиться при помощи виртуальной реальности, скажем, вот как в предыдущем звонке говорили, что три, допустим, ягодицы было. Можно, допустим, им, как мне кажется, при помощи виртуальной реальности убрать этот эффект, то есть сделать так, что мутации это не будет, и наоборот. То есть сделать, если, допустим, человек хочет, вместо, допустим, двух ушей, скажем, четыре уха.
0: Это
3: вот насколько это практикуется, я хочу узнать.
0: Угу. Спасибо, кстати, вопрос интересный. Спасибо. Это вот до сих пор такая технология была, в общем-то, возможна только для владельцев очень хороших компьютеров. Ну, то есть можно было сделать на каком-то дешевеньком там, а сейчас только не меньше, чем какой-нибудь там Pentium, если говорить о самых дешевых компьютерах. Вот. А каким образом это делаешь ты? Вот действительно, мог бы ты взять и помочь вот предыдущему звонящему, не вот этому?
2: Ну а... да. Я хотел бы подарить... Ну, если действительно у девушки три задницы, как бы... Вот. Ну, что сказать? Если действительно юноша любит девушку... Ну, мне кажется, что они всегда найдут выход из положения. Но мама бы на моем месте бы она сказала, что ну вот вся жизнь зря, что как бы да потом как бы что-нибудь такое.
0: Или еще бы сказала какую-нибудь фразу типа «от Бога».
2: Да.
0: Такую общебазитическую.
2: Вот, ну на самом деле можно надеяться, ведь жизнь всегда. И когда придет время сменить скафандр, я думаю, что он будет такой, какой мечтает... иметь и юноша, и девушка одновременно. А вдруг они сольются и вообще станут единой личностью?
0: Ну, а, кстати, вот получаются такие, вот как наш сиамский близнец Энджел Сутошин. То есть, в принципе, это получается две личности в одном скафандре. Тоже каким-то образом при распределении скафандров не хватило немножко, видимо. Вот, а здесь получается, что высвободится лишний скафандр. То есть такая получится гармония всеобщая. То есть, правильно?
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Простите, а вас не связано с группой MC
1: Pablo? Говорите повнятнее, у вас что-то...
4: Простите, ваш гость не связан с группой MC Pablo?
0: Вы знаете...
2: Что такое MC Павлов?
0: Да, вот он... Вы поняли по ответу. Нет, не связан. Спасибо.
4: Александр.
1: Да.
4: А вы не собираетесь посвящать одну из программ так называемым наркотикам, вот целиком?
0: Вы знаете, для этого, в принципе, идея такая есть, она постоянно присутствует, но мы ведь сами не можем эту тему, мы можем, вернее, о ней говорить как дилетанты, свои предположения и не больше, и как-то делиться своим маленьким печальным опытом тоже, опять же, это вряд ли кому интересно. Поэтому мы найдем в ближайшее, может быть, время специалиста, серьезного по этому делу, причем желательно независимого специалиста.
4: Ну, можно, в принципе, еще подписать слушателей.

0: Я думаю, там, наверное...
1: Нет, само собой, что будет непосредственно контакт с радиослушателем происходить по этому же телефону, естественно. Просто, как говорится, всему свое время, нужно эта тема серьезная, к ней нужно подготовиться.
0: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо.
0: Готов, Александр.
1: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо.
2: Скажите, вот я уже к тебе. Что-то я как-то попутался немножко. Вот эта тема насчет наркотиков. То есть некоторые считают, что таким образом происходит как бы пробуждение некой второй личности. Хотя ежу понятно, что...
3: Всего лишь второй.
2: Но, а вряд ли там дойдет очередь до пятой, до десятой, потому что просто вряд ли хватит мощи скафандра. Какой-то просто скафандр может сдуться. Ну, вот я, кстати,
3: да
2: хотел
3: нет,
2: твоему
3: поначалу
2: мнению услышать.
3: Те, кто начинает, как бы скафандр еще достаточно организован для того, чтобы достаточно мощные средства как бы на себе испытывать. Ну, в общем-то, любое изменение химического состава скафандра влечет за собой какой-то там это, ну, какие-то мечты, короче, становятся настоящим. Вдруг будущее приближается настолько, что можно прям как будто дотянуться рукой. Ну вот, но мне кажется, что это... Да не, попробовать-то надо все на самом деле. Уж если есть такая возможность, конечно. Пусть мама меня не слышит. Вот. Но я не советую делать из этого смысл, как бы и увлекаться этим на прям вообще. Ну, являть ту личность, которую... стать той личностью, которой ты становишься, употребляя, изменяя состав организма.
2: Ну, а скажи, вот, скажем, в музыке, если взять музыку, ты автор многочисленных известнейших произведений, которые слушает, я не побоюсь сказать, вся страна. Вот как бы для тебя это средство зарабатывания денег или просто мама так сказала, что ты должен не просто дарить людям знания, но и должен дарить им как бы колбасу и котлеты. Какие-то удовольствия плотские, удовольствия для вот слуха, для зрения на грудничковой стадии. Вот как ты можешь прокомментировать это?
3: Ну, я хочу сказать, что сегодня вся музыка, звучащая в эфире, как бы на всей планете, она звучит... как бы это моя фантазия. Вот такой я музыкант. Что все, что сегодня звучит, это всего лишь моя фантазия, которую воплотили как бы в акустических каких-то своих соображениях.
2: В игрушках даже можно.
3: Да, назвать. Игрушках, сильно искажая, разумеется.
2: Но это то же самое, скажем, вот если ты генерируешь какую-то идею, какую-то частоту, какую-то музыку, то она доходит до потребителей. Ну, несколько так это, я говорю так, может быть, приземленно в данном случае, но также, когда до нас дошла музыка, скажем, какого-нибудь там Баха, в хорошем смысле, то есть совершенно не так. Вот если бы ему сейчас сыграть какое-то его же произведение, он бы схватился за голову и сказал ей, это не мое вообще.
3: Александр, ты забыл о том, что как бы твое настоящее, мое прошлое.
2: Ну, расскажи.
3: Я уже все рассказал. Вот как бы в отношении времени и фантазии то, что звучит сегодня для тебя, вот сейчас, вот в данный момент, то, что сейчас звучит...
2: Это ты уже продумал.
3: Это было всего лишь моя фантазия. А может быть, она была настолько тонкой, что я как бы даже и не уделил ей достаточно внимания.
2: Нет, а почему, каким образом ты выбираешь интерфейс для передачи своей фантазии, так сказать, массовому слушателю? Вдруг это неудачный какой-то исполнитель? Как, или ты транслируешь как бы постоянно, а уже воплощение...
3: Ну, я создание это... Божье. Вот. А я думаю, что как бы Бог есть любовь, а ну, любовь, она всегда как бы прекрасна.
2: Ну, я запишу эту фразу себе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вы можете задать вопрос нашему гостю. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к гостю.
2: А вы не хотели бы сперва попробовать назвать его имя? Вот мне все-таки...
4: А вот вы говорили вроде бы год назад о нем, говорили, вот у меня будет в гостях Монморансе, такой великий человек, как Богдан. По-моему, это Богдан Титомир.
3: О, я им тоже могу быть на самом деле.
2: Вот. А вы знаете, очень... скажем так, тебя не обижает такое сравнение. Ну, скажем, это очень близко, очень близко. Вы просто, прям...
4: Рядом,
2: да. Попали, как говорится, не в очко, а в глаз.
4: А вопрос?
2: Да, вопрос.
4: К гостю.
2: Да, конечно.
3: Слушаю вас.
4: Такой вопрос меня интересует, уже последнее время, наверное, года два или три. Может ли человек, не мутирующий, там, под Чернобылем или еще где...
3: Экологически чистый.
4: Да. Может ли человек дышать не носом, а вот, например, через уши, через глаза, через волосы?
2: То есть через покров.
4: Это такой вопрос. А вот, Саш, к тебе вопрос такой. Когда бываешь под... серебряным дождем. Вот какой вопрос.
2: Ага.
4: Если можно.
2: Хорошо, хорошо.
4: Спасибо большое.
2: Спасибо, до свидания. Все-таки на первый, с первого вопрос, я думаю, может быть, ты ответишь.
3: По поводу дыхания уже второй вопрос, да?
2: Нет, а это вполне резонная штука, что поскольку отпадут функции речевые, будет такой посвист и передача информации путем телекинеза, да?
3: Да, телепатия. Телекинез — это как бы зримый свет, ты можешь передавать.
2: Ну, сразу же там будет как бы для выражения каких-то эмоциональных окрасов, видимо, будет очень важен взгляд, жесты, может быть, тот же свист.
3: Да, конечно. Но я считаю, что телекинез более развитое как бы умонастроение, телепатия.
2: А так, по идее, должны каким-то образом пройти серьезные изменения и вообще в организме человека. В данном случае может отпасть такая функция, как дыхание, потому что это достаточно шумно, действительно, и от этого пыль, и вихри, в общем-то, в результате просто ненужное волнение.
3: Вообще контакт какой-то с окружающей средой вообще не нужен.
2: Да, да. Вот именно, видимо, это хотел узнать наш радиослушатель.
3: Да на самом деле все хорошо. То есть дышать-то можно ушами, конечно, если в них гвоздиком поговорятся как следует. Когда я знаю точно, что бывает и так. Известно даже из школьной программы, что как бы дыхание может осуществляться еще и через поры кожи.
2: Вот это, кстати, ближе.
3: Да,
2: немножко.
3: Это известное дело.
2: Почему люди говорят, что после баньки хорошо дышится? Не потому, что у них там, а просто расширяются поры, и в результате как рыба он себя чувствует.
3: Вообще на сегодня дыхание как бы занимает уже основную такую ипостась действий людей. Вот когда говорят про людей о делах различных, сегодня как бы стоит этому уделить очень много внимания, потому что дыхание является сегодня таким действием, которое может вызвать различные раздражения в коммунальных каких-то там общежитиях. Люди живут очень тесно, их дыхание переплетается.
2: А это, кстати, так же, как деньги. То есть в данном случае дыхание и деньги — это одна ипостась.
3: Тоже здесь я не могу с тобой согласиться.
2: Я имею в виду только в плане, так сказать, вирусологии, с точки зрения вирусологии.
3: Разве что. Вообще дыхание и ритм — это одно и то же, я хочу сказать. Как бы ключ всем подарить такой вот. Вот. И дальше размышляйте уже сами. Дальше просто.
2: Хороший ответ. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Да, Владимир Иванович.
2: Здравствуйте.
5: Во-первых, просто вопрос. Саша, к гостю сразу. Что-то насчет денег я не понял, в принципе. Я так всю жизнь считал, что деньги — это как будто просто труд людей, концентрированный некий, да?
2: Эквивалент труда.
5: Это не эквивалент, а именно концентрированные усилия какие-то за жизнь. Человек ставит условия, да, какой-то, небольшой по жизни, по своей, как-то себе копить там на что-то, да, или там стать миллионером, у кого какие цели, да?
3: Да, мечта.
5: Мечта опять. Это же, значит, в тех же деньгах, это же не вирус, не зараза, правильно? Это его мечта, просто она вот пока в такой форме, потом она будет уже в том, чем она конечная.
3: Очень часто мечта превращается в какой-нибудь вирус. К примеру, СПИД, это же тоже как бы...
1: Мечта чья-то.
3: На самом деле, да, космическое великое знание, которое пришло к нам и для ускорения, как бы дадуто, оно дано нам через боль и через... Дело в том, что если я сегодня обладаю знанием, к примеру, болезни СПИД, и он устроен так, что если я кому-то расскажу об этом, то человек тоже будет знать об этом, вот, и тоже как бы будет являться уже носителем
1: знания вот этого.
3: Вот этого. Поэтому говорить об этом лучше не надо.
5: Да что, мечтать перекинуться, что ли? Это...
3: Есть такие мечты, за которые нужно контролировать, когда ты уже являешься творцом реальности. Вот. Есть мечты, которые как бы нельзя дарить всем. И знания.
1: Потому что просто не все умеют ими управлять.
5: А вот тогда еще интересный, кстати, момент, вот насчет изменения скафандра, да, вот все хорошо, там, втыкать в него всякие фишки, там, это же ясно, вот, но вот такое является ли естественным, по мнению, значит, этого таинственного гостя, геройства, кстати, не знаю, вот, кто это такой, я сначала думал Филипп Киркоров, вот, но потом, так, что-то, в общем... Не знаю, разве что сатана, ну, не знаю.
1: Нет, этот человек действительно очень известный.
3: Так бабушки говорят об этом.
1: Очень известный. А, ну вопрос ваш, да.
5: Вот. Вот, а вопрос, вот, собственно, является ли естественным, и вообще, какое мнение насчет того, что вот, ведь самый естественный, по-моему, способ вообще как-то серьезно влияет так, на скафандр, это просто его физически развивать. То есть, ну, не втыкать в него, а там докачивать всячески там.
1: Что-что?
5: Накачивать себя.
1: То есть имеется в виду культивировать в нем чисто вот внешние какие-то.
5: Нет, почему? Одни внешние могут быть побочными там. Ну, в любом случае, вот,
1: ну, то есть то, что называется заниматься здоровьем.
5: Ну, и всячески не только здоровьем, это уже может переходить просто вот опять в мечту.
3: Истязать как бы себя.
5: Придать себе какое-то новое свойство.
1: Ну, сейчас наш гость ответит. Хорошо, спасибо.
3: Я не понял, истязать себя?
2: Нет, ну, в смысле, вообще, если говорить о татуировках и о, про, так сказать, внедрении в организм всяких железных колец и прочих прибамбас, то это одно. А другое — это просто совершенствование организма. Это сюда может войти истязание, сюда может войти накачка мышц, там, поедание, скажем, гормонов, да чего угодно. То есть коррекция организма.
3: Дело в том, что вот некоторые мамы думают о том, что как бы боль — это одна обратная как бы сторона медали блаженства, чувства такого. Вот, как бы боль и блаженство — это одно и то же, иначе говоря. Как смех и слезы, к примеру, из сказки про Кастанеда. Ну вот. Я думаю, что как бы некоторые люди тащатся от того, что, причиняя себе сейчас боль, они как бы такую выделяют в кровь некоторую долю морфина, и у них такой естественный морфинизм происходит, и вот от этого как бы является блаженство, балдеж такой некоторый.
2: То есть это получается искусственный такой, как бы вот этот искусственное повышение иммунитета.
3: Ну да, конечно. Рода. В этом есть, конечно, свой смысл, но дело в том, что на астральном теле остаются все болевые точки, как бы изменения. Скафандры искусственные. Все, что ты изменил, оно как бы когда ты расстанешься, тебе скафандр станет ненужный, ты как бы с ним расстанешься, но твоя астральная форма, все то, что будет твоим я,
2: последствия будут.
3: Да, так что ты подумай, нужно ли тебе впоследствии иметь эти изменения.
2: То есть лучше все-таки скафандр не трогать.
3: Все-таки да.
2: Как-то не стараться и что-то в нем изменить, хотя бы даже по минимуму. 203-19-22. Можете звонить, задавать вопросы нашему действительно таинственному гостю. Были очень близкие предположения. И вот пока никто не угадал, кто же наш гость. Но ничего страшного. Я думаю, что еще у вас такая возможность будет. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Вот вы сказали, что можно угадать, как говорится, имя вашего гостя.
2: Ну, можно и не угадать. Это уже как у вас.
6: Ну,
2: угадалка работает.
6: Я могу попробовать.
2: Попробуйте.
6: Вот, как говорится, значит, я помню у вас... Ну, год-два назад был ведущий такой Игорь Бегемотов из группы ХЗ. Я вообще поклонник группы. Вот у меня тут вот и все тут собираем альбомы.
1: Ну, я могу вам сказать, что это вовсе не...
6: Я думаю, это он.
1: Нет, нет, вы не правы, это не Игорь Бегемотов.
6: Вот сегодня у вас.
1: Нет, нет, вы не правы. Дело в том, что как бы я сам очень поддерживаю дружеские отношения с Игорем и очень уважаю его как деятельного человека, как автора песен, но, к сожалению, он не достиг, увы, того уровня широкой популярности, который достиг наш гость. Я в самом начале сказал, что это человек, который, вот наш, я имею в виду гость, который постоянно мелькает на экранах телевизора, песни которого знает и любит вся страна.
6: Вот, а вы знаете, и вопрос сразу можно задать?
1: Конечно.
6: Можно, да?
1: Да.
6: Как говорится, вот я слышал, что они выпускают или, ну, что-то вот мультфильм.
1: Я понял,
6: и
1: давайте,
6: вот
1: я понял.
6: Давайте
1: сделаем так. Когда вот работа будет закончена, я думаю, что об этом сразу придет сам Игорь сообщить. Просто пока, скажем, есть такое глупое поверье, но тем не менее оно есть, и с ним нужно считаться. Пока грудник не родился, нельзя о нем как-то особо много говорить. Сейчас мы расскажем о мультфильме, и пленка сгорит, или еще что-то. Так что пока не вышло, давайте не будем трогать. Ну вот, у вас к нашему гостю есть какой-то вопрос? Ну, я понял, я
6: спасибо.
1: Понял. Спасибо, до свидания. Соберетесь с мыслями, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
7: Это снова я в первый раз не успел задать очень важный вопрос. Я хочу узнать, как ваш гость относится к тесному взаимодействию скафандров, условно говоря, разных полов. То есть это его мнение об оргазме. Вот. А что касается того, что я не могу его опознать, это было бы по меньшей мере неприлично, потому что, наблюдая вас сейчас по 8-му каналу телевизора, я регулярно вижу титр, на котором написано его имя.
1: Ну, раз вы видите, я думаю, вы не говорите это. Чтобы остальные, у кого сейчас, так сказать, не работает телевизор, а то получится, что наша фишка рассекречена.
7: Да, то есть вот такой вот вопрос.
1: Вопрос действительно интересный, спасибо, спасибо. Ну, ты уже понял, к чему как бы вопрос свелся. То есть вот оргазм скафандра, насколько он связан с содержимым этого скафандра, может быть, для содержимого скафандра это боль, то есть вот это сладостное ощущение во время взаимодействия, оно может быть обманчиво, а все остальное это дежавю.
3: Ну да, вот боль — это обратная сторона блаженства, наслаждения. Бывает, что и так, но я не склонен об этом думать. Я хочу сказать, что достигнуть блаженства и наслаждения можно, как бы удаляя от себя боль. Тем самым следить за собой надо, чтобы не было никаких болезней.
1: Там вот в бассейне плавать.
3: Да, заниматься спортом.
1: Кстати, вот поскольку действительно эра рыб, она еще не закончилась, она плавно так переходит в другое совершенно. Ну, как точь-точь-точь, как со временем. Вот, в принципе, водная стихия, она ведь, по идее, для скафандра очень полезна. Но бытует такое мнение, что для содержимого скафандра, для духа, это серьезное достаточно испытание. Вот что ты на это думаешь? Вот мне кажется, что погружение скафандра с нормальным содержимым в водную стихию, неожиданное достаточно, оно может вызвать какие-то очень внезапные последствия и у скафандра, и у содержимого.
3: Ну, конечно, надо затыкать нос, делать так... И ныряй. Дела.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
8: Господа, вас не беспокоит, что от вашей передачи кто-нибудь может слабонервный, может сойти с ума?
1: Хороший, кстати, вопрос. А есть ли у вас какое-нибудь предположение вот по поводу...
3: Сумасшествия?
1: Нет, по поводу имени нашего гостя.
8: Нет, я врубился случайно. С момента, я как раз ужинал, я ночной человек, с момента, когда один человек рассказывал про три ягодицы, угу. у меня прямо аппетит немножко сбился, я уж переключился, а потом вернулся, когда немножко перекусил.
1: Угу. Ну, вот. Что ж, у вас завидный организм, и скафандр, видать, очень хорош, потому что спасибо за звонок. Я считаю, что как бы вообще ночной образ жизни – это серьезное испытание для скафандра. Если человек еще вдобавок способен, вернее, его скафандр способен реагировать на рассказ у другого субъекта и в федерации трех ягодиц, как-то вот таким образом, это величайший, на мой взгляд, акт гуманизма. То есть, реакция скафандра на какое-то, с точки зрения, опять же, скафандра, аномальное явление, вот такое, как, причем в ущерб самому наблюдающему скафандру, это ведь есть акт гуманизма. Вот если бы, например, этот наш радиослушатель в этот момент, услышав про три ягодицы, побежал бы там отлавливать другие скафандры около коммерческих ларьков и мутузить их, это было бы негуманно. А здесь он, так сказать, в ущерб своему организму. А какие твои соображения на эту тему вообще?
3: Да вообще никаких. Я как бы упустил бы эту тему и...
1: Не поднимал бы.
3: Я бы сделал вид, что опять ничего не слышу.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: Мне кажется, это Борис Гребенщиков.
1: Ну, а как же? Ну, с таким молодым голосом.
9: Ну, голос молодой.
1: Угу. Ну... В общем, величину вы назвали правильно. Вообще, я еще хотел сказать всем нашим радиослушателям, что то, что я, например, говорю, что это не МС Павлов, что это не Богдан Титомир, это вовсе не значит, что это так. В конце программы я скажу, и вы узнаете, действительно ли это так. Вы сказали Борис Гребенщиков. Может быть, вы правы. Есть ли у вас вот какие-то вопросы к Борису?
9: Вопрос у меня такой. Мне очень интересно, откуда это идет. У меня вся интуиция, чутье, все чувства задом наперед.
1: А как бы вы не могли немножко на каком-то более таком скафандровом примере, что ли, пояснить это? Ну, какой-то...
9: Ну, возможно, какой-то магнит стоит минусом там, где должен быть плюс. Или что-то в этом роде. Вот я никак не могу понять, откуда это идет.
1: Ну что же, спасибо.
9: Либо это свыше, либо это неисправность скафандра.
1: Сейчас наш гость, может быть, что-то вам скажет. Спасибо.
3: Я бы посоветовал вам наслаждаться как бы виртуальной реальностью этой, когда ощущаешься наоборот. Вот. И к тому же поклоняющийся Господу Аллаху, они как бы уже сегодня располагают, для них как бы да, это наше нет, для нас, ну, все наоборот у них как бы. Когда я говорю нет, к примеру, иноверец и неверный по их учению, вот, они в полной уверенности, это совершенно не сомневаясь, думают о том, что это да, и да, это нет. Как бы все наоборот.
1: То есть зависит, вот, в принципе, в данном случае от того, кто, видимо, окружает данный конкретный скафандр. Если
3: да,
1: по их мнению, вот ваше поведение, это я к нашей радиослушательнице обращаюсь, ваше поведение им кажется каким-то аномальным, это не значит, что это действительно так. Потому что с точки зрения каких-то других скафандров, которые находятся вне поля вашей видимости, вы самый нормальный человек.
3: Да, конечно, наслаждайтесь тем, что у вас есть. Да и все будет хорошо на самом деле. Это другая игра, которую вам предложил уже ваш скафандр. Вероятно, может быть, уже и надоевший.
1: Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек. Затем... Вообще нет, давай сделаем по-другому. Сейчас музыка.
3: А ну, после... не грустите в любом случае.
1: Да, после музыки мы вернемся к разговору с тобой.
10: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: В
11: нашем дивном городе четвертной второго. Это означает, что наш саундчек затянулся, но у всех истинных профессионалов в неустроенных помещениях, на неустроенной территории, в неустроенной к жизни стране это мероприятие всегда несколько затягивается. Почему, спросите вы, так быстро, например, настраиваются коллективы фонограммные типа и тайпа, скутера и прочей нечисти? Да потому что вся настройка там сводится к подключению, скажем так, мини-диска или дат-устройства, ну, попросту фонограммной байды и наряжению пидеристичных танцоров в блестящие колготки с люрексом, дабы они выскочили и заводили публику нелепыми потрясами ягодиц и яйцевых. У нас же сегодня в эфире группа «Веселые картинки», и мы восстанавливаем старую добрую традицию. Это концерт в прямом эфире. Этакий амплакт на всю Москву. Здравствуйте, уважаемые. Я думаю, что нужно предоставить слово все-таки Дмитрию Яншину, руководителю данного коллектива. Света, подвиньте, пожалуйста, Дмитрию микрофон к губным лопастям. Здравствуй, Дима.
12: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи и господа, кто как хочет себя называть.
11: Вот это правильно ты сделал, что не добавил слово «дамы», потому что мы, дворяне, обычно говорили «здравствуйте, господа и дамы». Это в том случае, когда в нашем великосветском обществе появлялись проститутки. Это говорит о твоей тактичности, образованности и дворянском происхождении. С нетерпением мы ждем от тебя информации о новом составе группы «Веселые картинки», о судьбе старых музыкантов и о, так сказать, твоих намерениях, касающихся расширения ритм-секции, гитарной и гусли.
12: Ну, в общем, поскольку наш оркестр играет музыку трагическую, траурную,
11: да,
12: вот, о чем его название говорит, у нас есть, так сказать, ритм-секции, есть, значит, секция альты, тенора, значит, труба, туба, и есть у нас еще ударные инструменты, которые, в общем, играют на первую долю и на вторую. Вот. Вот хотелось бы с них начать, потому что это основа музыки нашей траурной, самое главное. Значит, за ударными инструментами у нас выдающийся человек, лейтенант Советской армии Вениамин Розов. Он, так сказать, человек скромный, без приказа ничего не делает никогда. Значит, группа басовых. Это туба, бас-гитара. Ну, все басы, которые вы здесь услышите, это Евгений Калюгин. Он, так сказать, у нас вольно определяющийся. Мы ему пока звание не присвоили, потому что он немного нездоров. Вот. Значит, есть еще у нас, конечно же, альты, тенора и трубы, а также соло-гитары. Это Плежа незабвенный. Вот. Вот такая у него имя и фамилия. И по этой причине его не берут служить в тройбат. Потому что, в общем, когда выкрикивает, доходит до него, значит, сержант и говорит: «Плежа незабвенный», вот, он, значит, теряется и он поперхивается, и у него происходит несварение желудка, и он сразу бежит или в столовую, или в туалет, или еще куда-нибудь. И, в общем-то, были такие потуги взять его в стройбат. Потом он служил в ракетных войсках музыкантом. Вот. От чего у нас еще ракеты так хорошо летают. Ну, в общем, вы сами послушайте, это замечательный музыкант. Светлана Дьякова, наша вокалистка. О ней ей много говорить не надо. Уже само за себя говорит ее вокал. Ну и я, скромный руководитель, генерал армии, Центра по изучению и классификации работников правоохранительных органов, Дмитрий Яншин.
11: Это была интересная история. Только что Дмитрий Яншин зачел главы из своей книги «Я и рок-н-ролл». А, соответственно, ты знаешь, что сейчас в моде вот, проситься действительно в стройбат. Это совершенно не шутка. Если раньше мы, будучи молодыми пацанами, хотели носить такие беретки без козырька, с двумя лентами сзади и клёши, которые растягивались, дабы подписать прямо на груди, то сейчас это считается уже стрёмно, потому что, во-первых, можно утонуть, в-третьих, простудиться, и все мы, значит, лезем в стройбат, где в дырах есть заборы, через которые можно бегать за водкой и к девкам. Вот. И поэтому в данный момент у нас у военкома, зовите меня сегодня главным военкомом, проблем нет с набором воинов. Мы даже обман такой производим. Говорит, да, ты будешь в стройбате, а потом вместе с этой киянкой, со всей байдой направляем юных воинов туда, куда нам не попадя. Ну, туда, где... Ну, где, в общем, нам хочется, где они там, в общем-то, у них отбираются киянки, выдаются там другие предметы, как-то там штурвал или кнопка, на которую жать в случае, если чего, вот, и они там проходят службу.
12: Да, это очень интересно и поучительно.
11: Ты заметил, как я научился складно вот с момента нашей последней встречи выражать свои мысли?
12: Бывает.
11: Это потому, что я посещаю литературный кружок у Зои. Ну ладно, я предлагаю теперь непосредственно перейти к музыке. Нашим уважаемым хочу сказать следующее, что сильно в эфире у нас жужжит реальный комбик живой, через который идет гитара, это не брак. Вот если я уберусь с микрофона, который напротив меня, звук пропадет, видите? Вот, это один мой голос. Так вот этот фон появился. Соответственно, первая песня может прозвучать пока еще не совсем хорошо, в силу того, что наш звукооператор будет тут подстраивать. Но, тем не менее, по ходу дела мы будем вносить некоторые коррективы. Напоминаю, что в гостях программы «Монморанси» сегодня группа «Веселые картинки» и их концерт в прямом эфире. Света, ты микрофон теперь себе, да?
10: Неужели ему?
11: Ну что, начнете?
12: Ну, наверное, сначала мы сыграем всем известную народную милицейскую песню «Светит месяц, светит ясно».
11: Я не буду подпевать, как в прошлый раз.
12: Очень вам за это большое спасибо.

0: А это группа «Веселые картинки». А их новая солистка Светлана Дьякова, соответственно, еще раз напоминаю, Дмитрий Яншин. Илиш, если я правильно понял, также Евгений Галюгин, Вениамин Розов, ну и Дмитрий Яншин. Кстати, где-нибудь через так часик, да, мы начнем принимать и ваши звонки в прямом эфире 203-19-22. Ну, сейчас это ничего, что я так что-то разговорился, просто я любуюсь собой, как говорю, мне кажется, в этот момент я очень красив, вы можете тоже смотреть на меня и любоваться, можете даже погладить меня, собственно, по голове, приласкать всячески, дать еды. Да, ну что, следующая пьеса. Вы так объявляете прям по ходу, да.
1: Жим?
0: А ты говори в микрофон.
2: Раз, блин, два, блин. Дальше ближе?
0: Ну, в принципе, можно немножко поближе к микрофону. Хорошо. Тебе. Я тут буду сам регулировать. Вот на барабанах немножко. Чуть.

0: Да. Вот такие тут приходят письма. Ваш, кстати, адрес. Сейчас я сразу два зачитаю, а вы уж будете на них отвечать. Не обидятся ли ваши гости, если я скажу им, что они работают в старой русской традиции скоморожества, которая, на мой взгляд, стоит куда выше, чем постмодернистический китч? Такую сентенцию выдал Протагор. И следующая байда. Вы сейчас поете песни группы ДК? Да. Ну что, кто будет отвечать?
1: Ну, все правильно, виноваты. А песни ДК поем, ну, там, те, которые я написал, те поем.
0: А вот что, на твой взгляд, Протагор подразумевал под словом постмодернистический китч? Вообще, я знаю, что ты занимаешься свежими веяниями, такими свежими явлениями в музыкальной культуре мировой. Вот. Ну, как-то вот 8 прихлопов и 1 притоп, новый стиль.
1: Ну, не знаю. Я думаю, что он имел в виду песню «Шизгару». Наверное, вот как раз это и есть стиль, вот этот вот умный. Язык не поворачивается его повторить.
0: Скажи, а как поживают вообще твои вот узоры все вот?
1: Узоры?
0: Да.
1: А, в смысле, бисер плетение?
0: Да.
1: Да, это хорошо поживает. Ничего, плетем бисер, продаем. Трудимся. В общем, трудимся. Да, да. В общем, бисер хорошо, играем в него, продаем.
0: Ну, кстати, бисер зародился у нас у медиков изначально как альтернатива всяческим мелким, но острым предметам для грудных грудников. То есть я имею в виду грудных грудников, я не оговорился, ГГ, это грудники, которые, скажем так, в младенчестве, благодаря возрасту, а не интеллекту еще, они жрут постоянно вилки, предметы всякие, как-то куриные кости, ребра, и алчно также пожирают стекла и порой целые микробутыли. А мы изобрели бисер, значит, с целью, чтобы он как вошел, так и вышел. Отсюда у них такое кличка добрая у всех, ГГ, то есть как-то утка ты моя. Вот когда мама называет ребенка уткой своего, говорит, уточка. Это говорит к тому, что он только что вот съел и сразу сходил.
1: Да, все правильно.
0: Это ведь такой экскурс в историю материнства и детства.
1: Ведь был же агент ИСАИФ у нас, который подсунул такую штучку Герману Гессе, и который потом изнутри разлагал нормальное фашистское государство.
0: Да, поскольку где ни попадя в коридорах Рейха ходил.
1: Да, вот он, и потом он написал роман, и Гитлер его не любил. В общем, запутанная история.
0: Ну, вообще, Гитлер, говорят, вообще никого не любил. Вот он застал один раз Геббельса, когда он занимался онанизмом в туалете, на что, ну, естественно, Геббельс был вытащен за губу, прям в таком виде протащен в рейхсканцелярию, где ему пытались дать строгача. Он сказал, ну, я же лучше буду заниматься онанизмом, нежели стану вступать в половую связь с врагами нации. Ну и перечислил ряд национальностей, и Гитлер ему дал медаль прям сразу за литературную ловкость и находчивость.
2: Пятиконечную звезду.
0: Песня?
1: Ну, а теперь песня. Ну, давайте споем что-нибудь из ДК. Из ДК.
2: Это как? Давайте. Слушайте, радиослушатель.

0: Пиздец.
1: Пауза, Валера.
2: Никогда ненавидел, не любил группу Shocking Blue. И думаю, что это не любовь наших граждан, такая вот, ну, неосознанная, особенно к этой пьесе. То есть вот, когда ее везде крутят, и все вроде в своей любви к данной пьесе вот всячески объясняются, на самом деле это рано или поздно перерастает в жуткую ненависть и вот вливается в подобные композиции. Я считаю, что это самый, кстати, правильный перевод, потому что, ну, не могут же там петь ни о чем другом. Вот, например, в оригинале, ну, что-то что можно спеть о Венере? Вот, Дим, ну скажи. Вот, ну что можно спеть о Венере? Ну,
3: вот Шизгара с неба звездочка упала.
2: Вот, совершенно верно. Только такая дебильная мелодия подходит к такому тексту. Ну,
3: ну я считаю, что это народные песни, значит, безусловно, на нее должны быть народные слова.
2: Так, далее. Что тут еще? Угу. Вот злой сосед сердится. Ну, у нас тут наверху я сдаю помещение ночами людям, чтобы они как-то... чтобы денег там, понимаешь, да? Вот, Саша, вы немного ошиблись. У Геббельса была очень красивая жена и 6 детей, которых он умертвил перед тем, как покончить с собой в мае 45-го года, пишет Протагор. Я же не отрицаю, уважаемый Протагор, что у него там не было жены. Безусловно, была, но это не мешало ему, в общем-то, заниматься и тем, о чем мы выше рассказывали. Мужчина был очень... видный и, не побоюсь этого слова, сексуальный, судя по рассказам очевидцев. Мало того, он иногда выбегал из резиденции из рейхсканцелярии ночью, бегал голый с фашистским флагом, ну, не совсем голый, а в трусах. В общем, орал «Хайль Гитлер» и насиловал проходящих мимо блондинок, которые шли с утра на работу, а выбегал в 5 утра. Они шли лить снаряды. Вот. И, кстати, вот этим своим поведением он серьезно подорвал военную экономику тогдашней Германии, потому что многие из них, в общем-то, нарожались потом вдоволь, часть не выходила на работу и была уничтожена, как враги Германии.
3: Ну да, я слышал об этой истории. По-моему, просто Геббельс именно начал вот именно вот так себя вести, когда точно ему донес Штирлиц, что блондинки были крашеные. И у него начали раздаться черненькие дети, которые являются врагами арийской нации. Он нарожал врагов арийской нации хреново тучу.
2: И подвергся вот этой самой, как ее называют, принижением и, как это, еще-то есть такое слово, принижение еще есть этим...
3: Ну, в общем, нет. Ошибся, нет. Сильно ошибся.
2: Ну, когда вот человек хочет сделать карьеру, ему не дают. Вот, подвергся трудовой дискриминации. Это так. Ну что, еще пьеса?
3: Ну, давай
2: блоху. Блоху?
3: Ну, сейчас поем песню про блоху. Песня такая про блоху.
1: Хай Гитлер блоха. Хай Джитариус.
4: Так, я ее не услышу, наверное. Саша, любимая тематика.

0: И послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей, бархатный кафтан, блохе кафтан.
1: Блохе!

0: Группа «Веселые картинки». Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем одну из пьес, так скажем, другого плана несколько, и продолжим спустя небольшое количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» в прямом эфире выступает группа «Веселые картинки». И периодически приходит к нам тут масса всяческих заметок. Например, такая. В то время, как Явлинский, Чубайс, Гайдар, Березовский, Шохин, Новодворская и другие гениальные личности борются с коммунофашизмом, вы, Александр, погрязли в праздности и забиваете эфир какими-то хулиганскими песнями. Причем я не удивлюсь, если выяснится, что исполнители этих песен – наркоманы и извращенцы. Завтра же напишу письмо Бунтману, чтобы вас вообще убрали из эфира. Пишет Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Софья Моисеевна, поскольку мы демократы, я хочу предложить устроить голосование. Вот ваш голос против, я голосовать не имею права. Но если остальные группы, участники тут, которые находятся, проголосуют за... вашу, скажем так, выступят на вашей стороне. Я прямо сейчас могу уйти из эфира, и не нужно будет вам тратить бумагу. Кто за то, чтобы я ушел? Кто против? Единогласно. Извините, Софья, но вы проиграли в честном голосовании. Я остаюсь в эфире. И можете так, что письмо и не писать. Вы одна против. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс вся служба информации здесь тоже подняли руки. Так что даже сбили лампы и их разбитые стекла везде по коридору. Это я к тому, что если вы придете жаловаться своим ходом без писем, то одевайте, пожалуйста, модные кислотные ботинки, на которых девки пляшут в дискотеках, чтобы не порезать ваши библиотекарские пяточки. Ну что же, и продолжаем слушать концерт группы «Веселые картинки».
1: Похоронные песни. 5 лет я проработала в библиотеке Ленина. Может, мы с вами где-то встречались.

ходила Марусю навести, а доктор отвечает:

Маруся, ты ж Маруся, открой свои глаза. А если не откроешь, умру с тобой и я. И розы расцветают, и пахнут.

0: Какая-то, судя по всему, адская это Маруся. То есть, видимо, заняла массу места на земле. Вот Святослав тут пишет. Саша, ты молодец. Святослав, я ясен перед, что я молодец. То есть попробуй на моем месте вот пробиться сюда. Через столько карьерских окопов, это самое, через столько подсаженных коллег, через столько растоптанных судеб прошел я на вершину своей карьеры. Да. Напоминаю, что в гостях у нас группа «Веселые картинки». И стало быть, на мой вопрос ответить не можете, пишет Аня. Вот. Но хочу сказать, что никакого вопроса она не присылала и не задавала. Может быть, что-то она очно вас спрашивала когда-нибудь. Ну, ответьте что-нибудь хотя бы Ане. Что
1: Привет, Анечка. Здравствуй, Аня. В общем, раствор календулы, он заваривается очень быстро, в течение 30 минут настаивать.
2: А наши потом, компакт-диски еще не вышли.
1: Да, процедить и нормально. Потом вроде как можно потреблять.
3: Ну не в этом маза, по-любому привет.
0: Я тоже могу ответить, что можно также синяки смазывать бодягой.
2: Нет,
1: Траксивозин. А лучше Траксивозин. Найти. Лучше найти старый пятак и прикладывать в любое место. Можете положить его, например, на телевизор.
2: А если у тебя большая...
0: А можно, кстати, вот еще газеты обернуться просто все.
1: Ручку шибче накрути на приемнике.
0: Да. Ну, вот такой, в общем, Аня, мы ответили на все, что ее могло бы интересовать в этой жизни. Приходилось ли вам выступать перед широкой публикой в Лужниках? Или в... Тут дальше сейчас опять, сейчас я дальше зачту. Или в Олимпийском? Была ли критика в прессе? Интересуется Волкоганов.
4: Приходилось, конечно. Мы как раз только что из Лужников, и была там публика широкая, и даже очень широкая.
0: То есть ты тоже вот пользуешься этой возможностью арендовывать на ночь на полчаса Лужники, чтобы играть для местных вот работников. Я тоже очень часто этим балуюсь.
4: Да. Это очень широкая публика.
0: Вот. Причем, ты заметь, какие они терпеливые. Они же сидят. Я вот, например, в прошлый раз арендовал, меня, знаешь, банки замкнуло так, что я решил, что я, значит, Майя Плисецкая, и одев панталоны в рюлексе, я вот в течение получаса, знаешь, плясал им «Лебединое озеро» и «Прокрейс Аврора». И они терпеливо слушали, и также все пять человек широкой публики восторженно хлопали. Обошлось мне это в два ящика пива и в три бутылки перечной водки кристалловского разлива.
2: А если пять человек начнут собираться вот так же, как и ты?
0: Ну, сколько угодно, могут 10 собраться. Это просто... Да. То есть мы все вот вместе с ACDC вы играли? Тут спрашивают.
1: Конечно,
4: вместе с...
2: Да!
0: Да, я не сомневал.
4: Вот Плежа играл с ACDC.
2: Да.
4: Правда, в то время его звали Роберт Янг.
2: Роберт
1: Янг? А кто это?
0: Вот такой вопрос очень свежий, но я думаю, что на него надо ответить. С какого года существует группа, сколько альбомов она записала и какие?
4: Так, группа существует с 83-го года.
0: Что, правда?
4: Правда, да. Да, с 83-го.
0: Круто.
4: А что ты имеешь в виду под альбомами?
0: А это не я, это тот вот, кто спрашивал.
4: Ну вот, их столько подназаписано-то вообще, что даже я этого не знаю сколько. Ну, приходит человек с магнитофоном, пишет, потом альбом выпускает. А мы об этом не знаем ничего. Да.
0: Угу. Вот не играл ли в вашей духовой секции известный авангардист Сергей Летов?
4: Играл, да. И некоторая высоколобость мышления была от этого.
0: То есть, и я бы даже сказал, такая аристократическая авангардная антуражность.
4: Да.
0: Сокращенно А.
4: Да, мы его призвали в наш духовой оркестр. В общем, он был тогда, значит, молодой еще. Но, в общем, все его били, старички. Ну, испытал много от дедовщины, поэтому стал так хорошо играть. Но потом, когда он уже вышел из нашей группы и стал самостоятельно выступать, вот он стал таким, каким он есть. А это результат нашего воспитания.
0: А вот интересная мысль мне пришла в голову. То есть ты вот, как Дмитрий Яншин, существуешь уже вечно. Но сколько я себя помню, ты все существуешь. То есть что твой Фрэнк Заппа, который в советские времена, в общем-то, существовал везде на афишах был, и даже сейчас уже вроде как физически ты его не существует, а все равно является и остается. А все люди, которые переиграли в группе «Веселые картинки» и как-то из нее ушли, канули в небытие. Ну, вот. А другой совершенно пример с Хафтингом. Кафтаном и группой Брав. То есть практически все, что вот, отрыгнуло в хорошем смысле этого слова группа Брав, рано или поздно выросло, превратилось в такие бетончики молока. То есть что вот Агузарова, что этот Сюткин, ну и так далее. То есть да, практически масса. Шевчук, опять же. Вот. А в чем тут причина, почему так происходит? Либо, значит, у Хафтана такой дар, какой-то продюсерский. Ну, я считаю, что он один из лучших продюсеров вместе с Разиным. Если бы меня спросили, кто лучший продюсер России, вот я бы сказал Разин, который продюсировал «Ласковый май», потому что так вставить всему совку, это круто, это молодец. И, конечно же, вот Хафтан с точки зрения какого-то вкуса музыкального и так далее. Почему у тебя так не получалось? Где выпистыши?
4: Нет, дело в том, что у нас, так сказать, режимные предприятия, и уйти из него так просто нельзя. Оно, то есть это тот человек, который ходит, он входит в дверь крематории, потом вылетает в трубу. То есть у нас так просто не уходит. У нас приходит, но не уходит.
0: Ага. Ясно. Ну что, следующая песня, я так думаю, что вот тут сейчас я вот огромное количество, кстати, приходит. Вот Михаил Михайлович просит какую-нибудь пьесу, ему очень нужно что-нибудь на эротическую тему. Есть что-нибудь?
4: На эротическую тему?
0: Да, его прет просто жутко.
4: Так.
0: Вот так пишет: эротическая композиция для Михаила Михайловича. Может, уважимушь?
4: Может, гармониста?
0: Ну, это эротика, там так эти меха, круто у него.
4: Ну, там, туда-сюда. Да, в общем, гармонист, эротическая тема такая. Ну, давайте.
1: Очень вообще-то поздновато для эротики, уже очень.
3: Да ну, самое время.
4: Ну, ладно, сыграем на эротическую тему.
1: Раз, а потом уже все.
5: Я вас любил, а может быть и нет. Моя любовь песня. Моя, давно как грабли.
0: А это песня, что ли, уже? Я да что-то нет, вылезаю
5: это,
0: нагло.
5: Что-то это так.
0: А, я понял.
5: У нас же антуак.

0: И пока звучали композиции данные, продолжают приходить всяческие письма. Какие жуткие тут. Но я читаю все, что приходит. Во-первых, Аня как раз ходила разогревать кофе, не слышала нашего ответа. Аня, ответ следующий. Кофе не греют, а выливают, а потом заваривают новое. Так, на будущее. Вот мы же с вами не в столовой работаем. Служила наша Ваня в столовой заводской. Голос какой у меня. Какими, вот вопрос очень серьезный, какими настроениями и умами навеяны темы для ваших удивительных и уникальных песен, интересуется Харис Дмитрий.
1: Ну, навеяны сами простыми потребностями. Мы уже говорили. Иногда хочется кушать, иногда в туалет сходить. Иногда еще что-нибудь, книжку прочитать. Ну, в общем, как у советских школьников, все нормально.
2: Как иногда в очереди хочется постоять.
3: Мне кажется, от тебя хотят серьезного ответа.
0: Ёрничаешь, скажи ему, ёрничаешь.
2: Нитропуксоидной безобашенностью они навеяны.
0: Чем?
2: Да нитропуксоидной безобашенностью. Ага. Нитропуксоидная безобашенность.
3: Это трудная жизнь.
2: Это сложный эффект, которым излечиваются некоторые вакцины, которые называются прокись. И поэтому, когда возникает денитропуксоидная безобашенность, необходимо принять прокись, чтобы получилась денитропуксоидная прокись безобашенности. И песни льются. Я слово передаю.
0: Угу. Далее. Такой вопрос тоже серьезный. Скажите, ребятки, только честно, если бы вам предложили войти в так называемую свиту одной толстомясой звездюльки, то согласились бы вы и стали бы петь совершенно другие песни?
2: Ой, да ну ее нафиг.
0: Хороший ответ. Чего, еще что-то?
2: Ну, скажи еще что-нибудь. Да залудили бы уж чего.
3: А по-русски можно ответить?
0: Да.
3: Наверное, нет.
0: А вот такая телега. Александр, я вот записываю на магнитофон твою программу вместе с песнями группы «Веселые картинки», а потом эти песни я соберу в один альбом и продам его, и заработаю кучу бабок. И что ты мне за это сделаешь?
3: А скажите ваш телефон.
0: Дмитрий.
2: Привет, Валера.
0: Нет, во-первых, это нельзя назвать заработком, поскольку... Поскольку пиратская, в общем-то, продукция — это не заработок, а хищение, в том числе моего имущества. Я вам, Дмитрий, ничего не сделаю, а вот автомобиль ваш сожгу и квартиру вашу отберу. За свою тушку вы можете быть совершенно спокойны. Сейчас, секунду. Ну что, следующая пьеса?
3: Слушайте, а вот это вот как ее?
0: Чего? А ты имеешь в виду доверенность, как я у него заберу? Это смотря с кем придешь. Нет, нет, а что тебя интересует?
3: Ладно.
0: Ага.
3: Как можно сказать это? Кто-нибудь русско-сковородное.

0: Очень грустная песня.
1: Да. Далее человек оставил свой телефон и говорит: приезжайте и попробуйте забрать. А я посмеюсь. И подпись Максим. Максим, а вы тут при чем? Я не понял. Ну,
2: а кого забрать?
1: Не знаю, кого-то забрать. Видимо, вы у кого-то что-то должны забрать, видимо. И, да. Правда ли, что многочисленные женские поющие коллективы в будущем послужат для экспорта готовых гаремов в Турцию? Интересуется Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница. Да, безусловно, мы именно с этой целью активно раскручиваем вот эти все рейтузы по телевидению, чтобы богатые турки заплатили нам потом денег за готовый гарем. Естественно, это будут дорогие коллективы, то есть имеются дорогие гаремы не для простых турецких там рабочих и служащих. Все деньги, значит, пойдут 80% лично мне, 20% в казну государства.
2: А нам?
0: По мозгам.
1: Хороший ответ. Так, уважаемые певцы, это к вам. Вот там. Откройте свою внутреннюю архитектуру, то есть сокращенно ВА. Кто у вас является стихотворцем и стихописцем? Кто ходит за едой, а кто снабжает водкой и наркотиками? Интересуется Харрис.
0: Привет, Харрис.
2: Здравствуйте. Так, ну, это певцы, это вы, что ли, нет?
0: Это
2: я, да? Уважаемый Харрис, к вашему сожалению, я не пью водки, не ем наркотиков, ем я нормальную пищу и распиваюсь перед концертами.
0: Кстати, а вы знаете, как Харрис поет куплет?
2: Вот я не знаю, как вам ответить. Вы хотели какой-нибудь неординарный ответ?
3: Врет, Харрис, врет.
2: Не врет, не врет. Я пью, я курю, я ругаюсь матом, я всякие противные дела делаю. Как хотите, так и отвечайте на свой вопрос.
3: Ей просто по должности не положено, певцам не положено по должности. Вот мы сидим здесь, а между прочим, на нашем пульте управления сидит звукооператор Валера Свистунов. Которому необходимо не то, что там все это записано будет, передано начальству, и вообще ему необходимо передать пароль. Вот, Саша,
4: горишь, Бубновый!
3: Вот,
2: Харрис.
3: Читаюсь, Валера.
1: Следующая, странно, да. Значит, ну, пьеса пришла. Спасибо, Саша, за счет нравоучения, насчет кофе. Поучите варить кофе свою жену. Мы не виноваты и не отвечаем за качество вашего каната, пишет Анна. Анна, ну вот опять же, я, понимаешь, с добротой к тебе, дескать, что, мол, кофе там как варить, чтобы у тебя он нормальный был. А ты так агрессивно воспринимаешь мои эти советы. Плюс мой канат не добавляют в кофе. Вот, и если вы, например, покупаете кофе, то смотрите там страну производителя. Вот, то есть качество моего каната здесь совершенно ни при чем. А вы могли бы мне в честь 23-го прислать здоровую плитку шоколада и мощные цветы, чтобы я их с утра продал. Да, ну что? Так. Так. Следующая, наверное, пьеса, да? А она долгая или нет? Потому что тут нужно перевернуть будет, нет?
0: Где? Быстренько.
2: Ну что?
1: Быстренько, да.
2: Дискотека.

0: никогда не выиграть Спартаку.
1: Вот опять же такое сообщение. Я к вам с добрым отношением. А вы меня получать вздумали. Даже кофе расхотелось. И можете не озвучивать это в эфире. Злой Александр. Дико люблю, когда на меня злятся и когда меня ненавидят. А то, что кофе, вот опять же ей расхотелось. Это, как понял, Анна все отбазитирует на эту тему. Да это лучше. Не будет у нее тахикардии, стенокардии и прочих расстройств. Потому что все-таки время уже позднее. Кофе пить вредно. Ложитесь лучше спать или молоко пейте. Да. Сейчас мы ненадолго прервемся. Мне тут нужно. В дивном городе мы продолжаем отслушивать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Я еще раз говорю, что все тут происходит прям-таки вживую. Никакой фонограммы нет. И тут приходит большое количество всяких стихов. Но стихи я зачитывать не буду, поскольку у меня не хватает вот разума, чтобы срифмовать их. Я неправильно же расставляю ударения после того случая. Тем не менее, вот такие вопросы. Вот к Дмитрию Яншину вопрос от некой Марианны пришел. Она интересуется: Дмитрий, дескать, назовите какие-нибудь названия современных российских коллективов, так и пишет наша Марианна, которые на сегодняшний день, к которым вы испытываете наибольшие симпатии.
2: Ну, да, это...
1: Ну, видимо, идет, извини, что тебя перебил, речь о коллегах даже по жанру. Скорее.
2: Вот, значит, это хор имени Александрова и группа «Саджитариус».
1: Есть такая группа, да?
2: Да.
1: Ага. Так, уважаемая и дорогая Светлана, у вас очень хороший русский народный голос. Скажите, пожалуйста, своим коллегам, сидящим рядом с вами, чтобы они поближе пододвинулись к микрофону. Вас, Александр, хорошо слышно, их нет. А вы, по-моему, имеете на них большое влияние.
3: Может, микрофон подальше поставить?
1: Я тоже так думаю. К тому же,
3: спасибо вам большое.
1: Музыканты на самом деле сидят. У нас же масса помещений. Вот. Мы самые
3: они, между
1: богатые,
3: прочим,
1: да,
3: в разных комнатах.
1: Да,
3: я их даже,
1: да,
3: не вижу.
1: Да. Да. Поэтому мы общаемся посредством перестука и так далее. Ну, я вот что вам предлагаю? Все-таки сделать такой небольшой перерыв в музыке сейчас и послушать, может быть, телефонные звонки, если вы не против, в прямом эфире. Как вы? Готово. 203-19-22. Ваши вопросы к музыкантам группы «Веселые картинки». Здравствуйте, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вот у меня вопрос к Софье.
1: Да, говорите.
4: Испытывает ли она давление со стороны мужского коллектива?
1: Угу, спасибо.
4: И какие инструменты давят наиболее?
1: Ясно. Ну что, Софья, отвечай.
3: Спасибо мне за название. Ну, Софья, София, там, ну, всякие дела. Спасибо. Я не чувствую никакого давления. Единственное, что... Они меня иногда бьют грифами по голове на концертах. Вот это давление.
1: Ну, это вот происходит от общей неловкости всех музыкантов.
3: Они просто неловко.
5: Я палочки в нее не кидал.
3: Да, единственное, у нас барабанщик этого не сделал.
1: А вторую часть вопроса я, например, не расслышал, за что дико извиняюсь и прошу меня простить.
3: Нет, я не чувствую, и мне очень нравится работать с этими музыкантами, и других я бы не хотела.
5: Да пошли мы нафиг.
1: А если придет Питер Гэбриэл?
3: Да пошел он нафиг.
1: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот на пейджер вопросик послал, но он, да, видимо, не дошел.
1: Ну, тут очень много их, поэтому я...
6: Ну, тогда я его позволю себе озвучить, да, вот, Саша, да, позволение. Да. Вот песни «Веселых картинок» у меня вызывают акты, скажем так, эрекции. А вот песни «Бзделок», «Бздящих» и тому подобного у меня вызывают акты дефекации.
3: А вы имеете на самом деле группу «Блестящие», наверное, да?
6: Ну, естественно.
3: А, ну да.
6: Вот как можно этот парадокс оценить? И вторая часть вопроса. Вот поскольку эти, так сказать, «Бзделки» и «Бздящие» выступают весьма часто по радио, по телевидению, то акты дефекации у меня происходят тоже весьма часто. А у меня нет унитаза, и поэтому мне приходится эти акты осуществлять на балконе, к негодованию соседей снизу. Вот, и поэтому вот где бы можно мне был унитаз какой-нибудь купить?
3: Слушайте, а то вы темпераментный мужчина, извините. Понятно. Вы не слушаете этих сделок.
1: Спасибо, спасибо. Я просто вот что хочу сказать.
3: Купите себе квартиру на первом этаже, там нет балкона.
1: Это во-первых. А во-вторых, у нас, например, в Казахстане тоже нигде нет унитазов, даже в комфортабельных квартирах. А в-третьих, вот эти два чувства, как ни странно, значит, оргазм, акт дефекации, они, ну, схожи друг с другом, потому что мы проводили эксперименты, запирали 10 добровольцев в комнате, обитой мягким, и не давали им испражняться, в общем, в течение достаточно большого времени. Затем устанавливали модные датчики на виски, подключали, в общем-то, к огромным компьютерам, сажали за них умных людей в очках, и те отмечали такую же амплитуду там по своим хитрым приборам и шкалам, какую, в общем-то, испытывали и выдавали другие 10 подопытных в другой комнате, вот, которые испытывали оргазм. То есть вот после долгого воздержания и то...
3: Саш, ты не запутался покуда?
1: Нет, почему? Совершенно... Вот, это я просто хочу сказать о том, что воздействие, значит, что-то ваше и... тех ансамблей где-то идентично. Ну, хотя, в принципе, конечно... стоит вообще оградить себя от просмотра телевизионного приемника,
3: вот
1: на мой взгляд.
3: Надо смотреть хоккей.
1: Да.
3: А больше нет телефонных звонков?
1: Сейчас нет, есть, безусловно. Я сейчас вот сюда еще. Ага. Слушай, тебя тут в Лесбосе хотят это. Значит, такое пришло. Светлана, милая, я в вас просто влюбилась. Где вас можно увидеть? Ну, услышать, в смысле, концертов. Спасибо, Татьяна. Татьяна. Влюбилась в тебя Татьяна. Ну что, Свет?
3: Что я буду говорить? Спасибо, Татьяна. Больше пьешь, лучше слушаешь. Начало программы в 20 часов. Цены ностальгические. Разнообразие меню и море пива. Слушай внимательно. Если ты влюбилась на меня на 30 рублей, приходи на веселые картинки 27 февраля 1999 года в 20:00 в клуб «Плеханов». Кое находится Стремянный переулок, дом 36. Записываешь, надеюсь? Пиши.
5: Так пора уже.
3: Корпус 3. Телефон 237-9209. Спрашиваешь, а когда будут веселые картинки?
5: А спасибо, мы...
7: Да, метро Серпуховская тут.
3: Метро Серпуховская. Спасибо, Таня.
7: Но... Это в Москве.
3: Это в Москве.
7: В России, понимаешь?
3: Она запомнила, я надеюсь.
1: Да, но у нее хорошая память. Люди, которые влюбляются, они обладают хорошей памятью, чтобы запомнить все вот эти весенние признания, первые слова любви, и затем говорить своим детям. Дети, ваш папа мне сказал то-то и то-то в момент первой нашей встречи. Уважаемые группы «Веселые картинки», не нужна ли вам крыша в виде двух десятков розовощеких молодцов, вооруженных до зубов, чтобы устранять своих конкурентов, пытающихся переписать у вас тексты песен и фонограммы? Интересует Василий Солнцевский. Ну, то есть просто он предлагает, чтобы
3: Саш,
1: денег
3: ты
1: дали
3: шутишь,
1: ему.
3: Наверное, да?
1: Да нет, почему? Вот все, что вот, то, что есть, то и есть. Разве ж я могу так шутить?
3: Иди, пошути ты.
7: В нашей организации же есть. Мы принимаем
8: людей. Мы принимаем всех, кто хочет служить в армии. Да, выдаем им погоны.
7: Но только крыша у нас едет.
8: Да, но правда, после этого щеки несколько светлеют.
1: Кстати, я вот о чем хотел сказать, что сейчас в современной армии всех стран модно не пришивать погоны, а рисовать их прямо на форме, потому что такая отдельная часть туалета, как погоны, на самом деле весьма дорогостоящая. Ну, глупо вообще вот отдельные штуки эти делать, которые к тому же жмут плечи. Я помню, что у меня звезды генеральские после года службы впечатались в мои худые бледные ключицы.
8: Ну, это все зависит от национальных традиций. В нашей организации есть, значит, батальон, сформированный из индейцев племени Мао. А поскольку они не носят никакой одежды, у них форма вытатуирована на теле просто.
1: Ну, это особо, это спецподразделение, действительно люди, которые навсегда связали свою судьбу с армией. Так же, как некоторых танкистов, мы стрижем на лысо и делаем татуировку шлемов прямо на голове. Это особые фанаты, и у них даже профессия записана в трудовой книжке не танкист, а танк. Ну что, я предлагаю еще, видимо, какую-то пьесу послушать.
7: Пора уже.
3: Наливай.
1: Пьесу.
7: Наливай. Сыночек, поехали. Сыночек.
3: Ничего так у тебя звоночки.
7: Песня про грустные впечатления.
1: Ну, я же плачу людям денег.
3: За то, чтобы они звонили.
1: Ну, а ты как думаешь-то?
3: Просто так не позвонишь.
1: Так это дом мой. Я ж тут в радио играю, это ж квартира моя, ты чё?
3: А тут так на Арбате снял. Ну, чё?

0: Сейчас мы буквально на пару минут прервемся, а затем продолжим слушать в прямом эфире концерт группы «Веселые картинки». Звонок хулигана по кличке Протагор окончательно вывел меня из себя. Завтра я обращусь не только к Бунтману, но и в милицию, а быть может даже в районный суд, пишет максималистка, вернее минималистка Софья Моисеевна, заслуженный библиотекарь. Вот были бы вы, например, суперзаслуженным библиотекарем, вы бы сразу пошли бы не в милицию, а в ФСБ, и не в районный суд, а сразу в московский городской суд. Вот. А вообще на будущее, чтобы вы знали, и милиция, и суд — это я. Так что можете прямо ко мне приходить, я вас внимательно выслушаю и помогу, чем могу. Конечно, за определенную мзду, потому что бесплатно я ничего ни для кого не делаю. Вопрос к группе теперь по существу. А, пожалуйста, ваше отношение к текстам Егора Летова и Дмитрия Ревякина.
1: Жень Калюгин ответит.
2: Ну что же, я могу...
0: Поближе к микрофону, Евгений, да.
2: Уважаемые радиослушатели, я могу сказать, что творчество этих людей, как бы, мне очень нравится. Особенно Ревякин, очень мне нравится. Ну, а Летов я больше Сергея знаю, а вот Егор, ну как, да, хорошо отгружает парень, хорошо отгружает. Вот все, что смогу сказать.
0: Да. Александр, вот это приятное такое, приятное сообщение. Я не знаю, как бы я жил без вашей программы. Чувствуете, а? Круто как. Огромное спасибо, да забудь. А, извините, это не у меня. Огромное спасибо группе «Веселые картинки». Большая просьба к ним сыграть композицию из фильма «Волга-Волга». Я ее хочу услышать с 95-го года. Но если вы не сможете ее сыграть, может, Света, так сказать, акапельно что-нибудь нам... Ну вот это, там, ну, «Волга-Волга», там вот это, помнишь, есть на Волге утес, или это «Я повстречал хорошего человека».
3: Можно и то спеть.
0: Давай.
4: Света, пой.
1: Давай, Жер.
3: Чего же?
1: Ну, что ты там знаешь из
3: «Волги»?
1: Эх, песни молодежь.
0: Песня придорожная льется. Песня придорожная. Ну то давай не капризничай. Что мы тебя упрашиваем тут?
3: Ну ладно, вы знаете, я не знаю там акапельных песен из «Волги-Волги».
0: Ну спой, что в голову придет. Главное, чтобы «Волга» слово.
3: Хорошо, ладно, не будет.
0: Сподвиглись.
3: «Волги» слова не будет, это точно. Но если человек любит такие песни, пусть он слушает тогда. Слушайте, человек.
4: «Волга-Волга».
3: «Волга-Волга».

0: какой интересный текст в этой пьесе, я даже...
1: Простите, «Волги-Волги», там авторская песня.
2: Это тоже морская.
0: Вот тут Белани все просит исполнить пьесу Белани. Я вовсе ничего не пугаюсь, просто, ну, к сожалению, данную песню технически мы не сможем сделать. Вот интересное тут пришло письмо. Александр, я всегда подозревал, что возможности современной звукозаписи студии безграничны. Сколько недель у вас ушло на микширование этого как бы живого концерта, как бы живой группы и как бы женского вокала? Единственное, что недоработано, это диалоги. Лучше заставьте актеров учить свои роли. Действительно, раскусили современные компьютерные технологии, позволило мне, ну, правда, за полторы недели я синтезировал все голоса в студии, все инструменты, все диалоги, и на диалоги осталось как всегда меньше всего времени в силу того, что уже мозг был загружен вот творческой стороной дела, а диалоги пришлось ставить абы какие, вплоть там речи из программы «Здоровье» и «Служу Советскому Союзу». Но я надеюсь, вы оцените вот мой дикий труд на этом поприще. Да, и также вот еще одно письмо тут пришло. Очень интересно, сейчас я вам... Да, вот следующее. Не могла бы группа «Веселые картинки» отослать мне стихи песни о блохе? Она мне очень понравилась. Возможно, она войдет в мой новый альбом. Далее Дан Пейджер и подпись Влад Сташевский.
1: Чего-чего?
3: Федору Шаляпину можем прислать, а Владу Сташевскому...
1: Зачем вам-то?
2: Влад, а ты споешь?
0: Так...
1: Там 4 октавы, Влад.
0: Харрис, вы успокойтесь.
1: Что опять Харрис хочет?
0: Не, ну он все это самое, он цитирует из одного кинофильма строки. Мы все знаем цитату, успокойтесь. Да, предлагаю послушать звонки в прямом эфире. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вот за этот хулиганский звонок стоит идти в милицию, в прокуратуру. Женщина, в вашем возрасте нельзя так шутить. К тому же вы мать семейства. Вот, это лучше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Вот, да, доброе утро.
0: Вы как-то волнуетесь, да, я вижу по голосу.
4: Я не волнуюсь.
0: Нет, если вы волнуетесь, вы как-то присядьте и перезвоните.
4: Нет, я с работы звоню.
0: Что?
4: С работы.
2: И как вам работается?
0: И что вы хотели узнать?
4: Я что хотели узнать? Ага. Мы с вами интересны.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, на данный этап мы сняли этот продукт с производства, потому что в нем найдены анаболики, вредно влияющие вот на 13-летних девочек. Так что найти этот продукт сейчас в магазинах невозможно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня, значит, такой вопрос. Существует ли у группы «Веселые картинки», то есть произведение, то есть не песни, а именно стихи? Вот. А второе, это такое, можно сказать, предложение вам, Александр. Угу. То есть не могли бы вы как-то так вместе спеть? Вот. Я деньги потом с утра, ну как обычно.
0: Нет, бабки в руки будут звуки.
5: А, ну,
0: у нас есть пословица. Да. Ждем. Вот как только деньги передадут, потому что дело в том, что мы, кабацкие музыканты, знаем, как говорится, когда нам петь, а когда не петь. Я не доверяю людям. Люди все хотят обмануть меня и не додать мне денег. По-моему, я правильно поступил, да?
1: Да-да-да.
0: Вот
1: да.
0: Я вижу в глазах музыкантов группы «Веселые картинки» одобрение.
1: Никитич.
0: Так, что тут еще? Ну, тут вот сюда что-то как-то приходит.
2: Тут всегда как-то что-то еще.
0: Угу.
1: Телефон больше не звонит.
0: Нет, почему? Постоянно. Я просто отвлекся. Мне тут нужно было просмотреть неподдельно или документы мне дали на автомобиль. Здравствуйте. В прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло. Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, извините.
0: Здравствуйте. Ничего, забудьте.
6: Прошу извинения.
0: Да ну что вы, не волнуйтесь, конечно. Это вы нас извините. Ну что вы.
6: Я ветеран Великой Отечественной войны.
0: Очень приятно.
6: Инвалид, к сожалению, с абсолютно потерей зрения, с 19 лет не вижу даже солнца.
0: Угу.
6: Вот, прошу вас, исполните, ведь приближается послезавтра День защитников Отечества.
0: Да,
6: исполните ради нас, фронтовиков, любую песню. Буду вам весьма признателен. Андрей Васильевич меня зовут.
0: Спасибо, Андрей Васильевич, за звонок. Ну, в принципе, действительно близится сия дата. Вот, и она длинная композиция? Вот,
1: нет, она не длинная.
0: Что?
1: Ну, сыграй.
0: Ну, а ты, Света, можешь акапельную это опять же сделать.

бьется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Не для меня.

0: Я вот сейчас с таким сожалением подумал, сколько сейчас вот девок с черными глазами не для меня растут во всем мире. Но я исправляю эту ситуацию, постоянно езжу с инспекциями ООН и повсюду, куда ни попади, где они, в общем-то, растут, дабы проверить условия их роста и содержания. Сейчас мы буквально на энное количество времени прервемся, потому что мне снова надо. Вот, а затем продолжим нашу программу с группой «Веселые картинки». И так не спеша приближается все-таки к концу, к своей завершающей стадии выступления группы «Веселые картинки» в программе «Монморанси». Живое, заметьте, выступление. Но у вас еще есть возможность позадавать им вопросы. Телефон 203-19-22. А также послушать пьесы, сыгранные вживую. Я позволю себе поднять дуду телефонный, вы не против, да? Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер, еще
0: раз. Здравствуйте. Ничего, что я сказал «здрасте»?
1: Да ничего.
0: Вы меня извините, если вам не нравится это, я могу переговорить.
1: Извините, что?
0: Ну, хорошо.
1: Вы не волнуйтесь только.
0: Спасибо, да, я посижу сейчас. Да.
1: А вот, Софья, а что вас больше всего шокировало на эстраде, можно сказать так? Салтыкова там такая есть, Чернякина и прочие вот образцы безвкусицы. Скажите, либо вам вот нравится все вот это последнее?
0: Понятен вопрос.
2: Вот,
0: спасибо.
2: Вот у нее фамилия вот Черникова. Черников, вот, да.
0: Так вроде нас наш радиослушатель, а
2: так
0: Антон
2: у них много
0: сказал
2: таких.
0: Чернякина.
2: Ну да, вот в общем-то их много таких. Ну да, вот как-то много длинноногих и безголосых. Вот это меня поражает. Я очень маленькая, у меня рост 1.40 м. Горб на голове. А, 1.38 м. Горб у меня растет, понимаете, и продуктирует. И я не знаю, что с ним делать. И меня не пускает поэтому на сцену, да. Понимаете? Вот. А
0: у меня такая же проблема, Свет. Вот я
2: была бы я длинноногая и красивая, вот голова бы у меня была сразу на ногах, цены бы мне не было, а то у меня шея еще и мозги еще в голове.
0: А мне вот не пришлось бы тогда стоять на стуле, как я это делаю сейчас. Я бы мог, как все люди, сидеть.
2: Ну да, зато мы с тобой на равных.
0: Ну что ж, я потому что тактичнее, хотя тяжело все время простоять. Ты-то хоть сидишь так.
3: А вот еще вопрос. Вот наш барабанщик, он совершенно сгорбленный сидит здесь в углу за барабанами. И не может сказать, вообще. Потому что он очень далеко от микрофона, и он сидит за барабанами, а поскольку он приехал очень издалека, можно сказать, даже почти из-за границы, он хочет передать привет своим термандикам, но своим, как они, своим родственникам и своим любимому гарему.
4: Кишлак.
5: Дорогие радиослушатели, в общем, в первую очередь хочу передать привет всем моим друзьям, знакомым, вообще близким, родным, сокурсникам, соученикам и друзьям из Долгопрудного. Мы с вами
2: где-то встречались.
5: Ныне и присно во веки веков. Не, встречаемся мы, по крайней мере, ну вот сейчас хотя бы.
2: Ты не на поле по-любому чудес, барабанщик. Нет. Ты не на поле чудес.
0: А я не Якубин.
6: Якубович, это я.
2: Давай поговорим с глазу на глаз. Ты сиди, я стоя.
0: Следующий звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту без

0: предельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, легендарная группа «Веселые картинки».
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Это Димон из Марина звонит.
0: Здравствуйте.
1: Я хотел вот что сказать. Во-первых, конечно, Александр, у вас программа с каждым разом все лучше и лучше.
0: Ну, естественно.
1: Развиваете.
0: Я же все ближе и ближе к природе.
1: Да, вот. Я хотел... Вообще, мне не нравится одна вещь. Вот, знаете, вот у вас программа, помимо того, что она развлекательная, там, она еще опознавательная. Вот, к примеру, я вот до сегодняшнего эфира не знал вообще о существовании группы «Веселые картинки». А группа-то замечательная. По телевизору все время рекламируют всяких бзелок, отбитых мошонок, там все, понимаете?
0: Дрестящих также.
1: Да, и дрестящих.
0: Еще мумий с руль есть.
1: Да, есть такая. Смотрите, а вот никогда не рекламируют нормальные, хорошие коллективы. Я один раз только вас услышал в имя альбома, и то, как-то, знаете, непонятно просто. Новый альбом Александра Лаверского в имя.
0: Вопрос ваш понятен, но мысль
1: нет,
0: тоже...
1: Нет, а я хотел, знаете, еще извиниться, если вам сообщение послал как-то по поводу этого, то, что я записываю. Не, ну я вообще человек культурный, я никогда такими делами не занимаюсь, это просто... Я сегодня просто вашему совету последовал, постригся на лысо.
0: Правильно,
1: вот.
0: Правильно.
1: И мне, наверное, просто такие адекватные реакции в моем скелете головном так произошла. Я сегодня даже футбол играл, туман создавал этот из головы, пар шел.
3: Фарш?
1: Вот. И, кстати, за счет этого мы выиграли.
0: Это да. Хорошо. Это хорошо. Спасибо, Дима.
4: Привет, голове.
0: Да, вот насчет вообще рекламы. Дело в том, что стоящие вещи не рекламируют. Вот. Либо рекламируют очень скромно, без указания, где можно купить, и не называют продакшн, слово английское в конце рекламы. Дескать, этакий самый, какой там не попало, продакшн представляет. Это уже значит, что человек обладает дурным вкусом, как в одежде. Да что ты мне их даешь? Что ты мне их тут даешь-то? Деньги передают. Дают Светка мне денег, тут надавала кучу.
3: Два раза прочитаешь.
0: Иностранных.
3: Один раз прочитаешь, второй.
0: Еще звоночек, что ли?
3: Да.
4: Кому он присел в баре?
0: 203-19-22. Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да, говорите.
5: Сашенька, да?
0: Да, да. Вот это мне приятно, когда меня так зовут. А то все время Александр Алексеевич. Да, Александр Алексеевич. А тут
5: Саша,
0: так,
5: ну,
0: да.
5: Между нами дурно воспитанные люди, типа Софьи, которые с Бунтманом что-то замышляют против тебя.
0: Да.
5: Бывает, но это же меньшинство.
0: Завидуют. Зависть.
5: Да. Саша, у меня сообщение из двух частей. Первая часть — это тебе, незабвенному, а вторая группе. Можно?
0: Конечно.
5: Саш, в отличие от многих журналистов, ну, типа Киселева, Лобкова, Задова, Полузадова и прочих распердонов, ты можешь экспромтом построить предложение с причастным и даже деепричастным оборотом. Слава тебе в веках за это.
0: Спасибо.
5: А теперь к группе. Группа потрясающая просто. Алло.
3: Особенно Софья.
4: Да, слышим.
5: Да, ну, Софья, я просто уже поклонник. Я даже хотел, чтобы вы меня усыновили, но вы не вняли моим пейджером.
0: Ну, тут, да, связано с большим количеством сообщений. Их невозможно просто прочитать
5: да,
0: все.
5: Я да. понимаю, но ну, я не... просто самый монументальный труп поклонников, которые устилают путь ваш, это буду я. И вообще я хочу поцеловать следы ваших ног.
0: Спасибо, но вы для этого нам нужны живым.
5: Как я ловко сказал. Как я излагаю, а?
0: Да, а как я? Как я сейчас, как я ловко сказал, а? Тоже.
5: Вы почти такой же умный, как я.
0: Да. Спасибо. Мало где на земле встретишь умного человека в собеседнике. Спасибо.
3: Теперь я Софья. Спасибо, вы меня окрестили. Что теперь поделать?
0: Ну что, Софья, послушаем дальше, что ты нам споешь. Наш этот...
4: Дай там травы.
3: Травы лебеду давай. Это тем радионюхателям, которые считают, что мы отравлены.

0: замечательной пьесы только что прозвучала. Но это такая дежурная фраза, которую обычно говорят диджея мощных FM-овских радиостанций. 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Веселые картинки». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я впервые услышал группу «Веселые картинки». Абсолютное потрясение. Где можно, ребят, увидеть и услышать в ближайшее время? Спасибо и удачи вам огромное.
0: Ну, Свет, давай еще раз исполни.
2: 27-го всем
3: да
2: ломиться в плешку.
3: Ой, подождите, сейчас я вам прочитаю. Стремянный переулок, дом 36, корпус 3. Это клуб Плеханов.
2: Метро
3: Серпуховская.
2: 27-го.
3: 27 февраля 99 года, 20:00 начало.
2: До встречи.
3: До встречи.
0: Следующий звоночек 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ваша программа очень даже хорошо, очень приятно даже.
0: А вы как-то, по-моему, очень волнуетесь, нет?
4: Да, что это я тут очень... Мы тут с друзьями тут немножко расслабились.
0: Ну, так чувствуется неплохо, вот судя по вашему голосу, так вы как-то расслабляетесь. Без основной удачи. Удачи вам. Люблю людей таких, вот, которые как прям винты такие, прям вот сами варят, сами пьют. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Очень интересная передача у вас.
0: Программа, у нас программа, извините.
5: Ну, правильно я и говорю.
0: Да.
5: Я, значит, из Волгограда, вот, нас тут подключили... Добря, вот к эху Москвы тоже очень интересно. Я вот в молодости, помню, смотрел. Ну там, сегодня в мире, например. Вот клуб кинопутешествий, вот очень интересная передача.
0: Да.
5: Вот, а ваша вот передача, смотрю, даже еще интереснее.
0: Да, естественно, естественно.
5: Вот. Значит, мой папа тут, ну, то есть в чем вопрос, собственно. Он коммунист со стажем. И вот, значит, я, ну, не спится ему. Настроение плохое. Я и хочу ему подарок сделать, чтобы исполнили вы ему песню «Вы жертвы пали в борьбе роковой». Я точно знаю, что вы когда-то такую исполняли, но, в общем-то, где-то году в 87-м, это я помню точно. Вот, то есть, ну, порадуйте старика. Вот. А, значит, вопрос у меня еще, ну, не совсем даже к музыкантам, тут вот звонил. Это Протагор,
0: да.
5: А у меня как раз противоположная проблема. Я, значит, как он только это дело сказал, значит, пошел, ну, выключил приемник, включил телевизор, дождался, пока, значит, их время от времени по некоторым каналам показывают довольно часто. Вот, знаете, чего я только не делал. Вот, в общем-то, и телевизор переворачивал кверх ногами, и звук, значит, выключал. Вот, пробовал даже это на видео записывать и в обратную сторону прокручивать. Чего подобного, то есть, в общем-то, какого хода вот этому самому, как вы его называете, канату. То есть вот пусть он как бы перезвонит сейчас вот в студию и, в общем-то, объяснит, как это у него получается, поскольку мне очень нужно.
0: Понятно, понятно, спасибо. Я даже могу вместо Протагора взять на себя такую ответственность, как-то и попробовать вам сказать. Дело в том, что вы, видимо, вам нужно просто более такой плотный контакт с данными исполнителями, то есть вам нужно, видимо, захватить с собой судно или утку и сходить на их живой концерт. Вот, я имею в виду Дрестящих сделок. Там вы оттянетесь в полный рост, кстати, как в ближайшее время, я надеюсь, что количество их поклонников и поклонниц пополнится вот такими людьми, которые придут на их концерты, попросту говоря, поправить свое пошатнувшееся здоровье, вот, и вылечиться от этой жуткой болезни на букву «З», которая начинается, а на букву «Р» кончается. Главное, со своими средствами. Да. Насчет «Жертвы упали в борьбе роковой», как у вас?
3: Вы играете?

0: прям-таки Рамштайн. Замечательная музыка и мощь такая же, как у духового оркестра. Еще есть человек, оркестр у нас, он одновременно играет на этой самой такой конструкции, на которой еще стирают, дудит в гармонь и также, в общем, дергает струны и еще при этом поет песни американские, вот фермерские, про кантри, ну, про кантри песни. Ладно, что-то я о себе все больше. Да. 203-19-22 наш эфирный телефон. Ну, как я сказал, нормально сейчас?
1: Нормально.
0: Понравилось? Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
2: А ели ли вы сегодня рис?
0: Сегодня? Кто ел рис сегодня?
1: Я. Да пошел я со своим рисом.
2: Я не хорошо.
0: Нет, это просто у нас новая традиция у вьетнамцев спрашивать о том, что вы ели. Потому что спасибо вам за вопрос. Ну, просто когда спрашиваешь «Привет, как дела?», это тупо. Потому что если у человека хорошо дела, это видно по его лицу сразу, по обилию золотых цепей на его мощной шее, по автомобилю дорогому, по количеству сотовых телефонов и красивых телок рядом. Вот. Глупо у него спрашивать, как твои дела. А вот что ел? Это очень важный вопрос, потому что... Ну, в принципе, тоже нормально, хороший продукт. Потому что он может, например, все свои последние деньги потратить на этот антураж, а сам ходить бледным, а буквально повернув за угол, упасть от недоедания. Мой голос даже дрогнул. Но бывают такие люди, которые продают пятикомнатные квартиры в центре, чтобы купить джип, и вот на нем как-то есть, и живут в нем, живут, пока он не сломается. Да. Так что вот этот вопрос очень имеет под собой серьезную основу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: А я помню, была на заре там моей туманной юности, даже детства, был такой журнал «Веселая картинка».
0: Угу. Вот, мы ждали этого вопроса.
3: А?
0: Мы ждали этого оригинального вопроса.
3: Нет, у меня вопрос в другом. Там была очень легкая компания, если помните. А значит, Незнайка, такая загадочная русская душа, Сионист Гурвиник и Киборг Самоделкин. А вот поет ли «Веселые картинки» на других наречиях нашей необъятной родины песни?
0: Понятно.
4: Ему было сознание с утра и до вечера, и перло его душу не в мелочь, с мягким знаком. Легкодыхание излиял неусомнимый фейс, означая присутствие здравого смысла в пациенте. Солфацитропуксоид зло счастлился. Непревзобашенная излогалочка кудрявит лирику досуга, рылику досуга, порождая нию поражения. Слащавее по-любому не прокисаемо. Пузатя нежень бедолага снотворит тело в позу. Так, срочно в номер эту прозу.
0: Неизвестное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, кстати, которое было опубликовано только в специальном выпуске, который хранится, насколько я знаю, у вас в библиотеке имени Ленина. Да. Вот. И вот попала она в руки. Да, безусловно, потому что это был момент, когда поэт увлекся арабскими. То есть ты хочешь сказать, ездил-то с глушителями и крыльями, что ли? Да, ладно, что-то мы отвлеклись. У нас же не литературная программа, мы же музыкально-политическая все-таки радиостанция. Так, ага. Сегодняшняя программа «Блеск». У нас вся программа «Блеск».
5: Блестящий.
0: Да. Сегодняшняя программа «Блеск», да. Да. Все, где я, то блестит. Это так, на будущее для Тани. Таня, вот еще раз телефон. Телефона Тани мы не даем в эфире. Это считается рекламой. И только за деньги, вот, которые мне нужно высылать. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да. Меня тоже так зовут, вы знаете.
6: Это беспокоит вас Ёж из Маргина.
0: А, извините.
6: Я уже давно пытался вам дозвониться.
0: Да, но я снимаю трубку, чтобы создать видимость, что у программы высокий рейтинг, и его все время занято.
6: Просто вот так вот получилось. Я вот скидывал вам сообщение на пейджер.
0: Да пейджера тоже никакого нет. Вы что, не понимаете, что это я выдумал все?
6: Не, просто, Александр, я вот хотел бы узнать у вас... не собираетесь ли, женат ли вы вообще, и не собираетесь ли вы пригласить вашу жену к вам в программу?
0: Ну, она и так тут постоянно присутствует. А что бы вы у нее спросили, я передам.
6: Не, просто хотел услышать вообще ее голос. И
0: вы его слышите в заставках.
6: Как ее мнение о вашей программе.
0: Вы ее голос слышите в заставках к нашей программе, вот в этой, например.
5: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Так, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Бросил трубку. Ну что же, последнее слово осталось за ним. Ну, это бывает такой прием, когда, знаешь, договариваешься о продаже чего-нибудь, и там поссорился, уже там пошли там угрозы, такие, все, ты берешь и кидаешь трубку. И человек на том конце провода такой в недоумке, он типа, что такое, слышал, на измену садится, и уже становится в позу такую обороняющегося. А когда человек в позу обороняющегося становится, его проще всего замутузить мощно.
7: Так гордо звучит.
0: О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
0: Алло.
8: Да.
0: Да.
8: Да. Кто это говорит?
0: Извините, извините, мы вам звоним узнать. Завезли? Нет, завезли ли сегодня пиво туда вот это?
8: Куда?
0: Ну куда, в магазин ваш.
8: А я уже все выпил.
0: Да. Извините, мы не туда попали. Черт. Ну, видите, я обычно звоню своим людям с тем, чтобы они как-то задавали вопросы тайком от всех.
9: Ты
0: а сейчас не туда попали.
9: Ты набираешь. Что ты большим-то набираешь? Ты указательным набираешь.
0: Видишь, что у меня с указательным уже, видишь?
7: И не ноги, и руки.
0: Кто-то. Ну что, может быть, ты пьеску новую?
7: Поехали.
0: Утомился крутить эти диски.
7: Сельскохозяйственное
9: детство.
0: Как круто.

0: А есть ли в вашем творчестве композиции, посвященные Юрию Алексеевичу Гагарину? Через неделю состоится митинг на Калужской площади против снесения памятнику Гагарину. Будете ли вы присутствовать в качестве поддержки, интересуется старый учитель Исаев. Для меня это некая новость, кстати, что собираются сносить, но я догадываюсь, в чем тут речь. Дело в том, что я заказал Министерству общественного транспорта разработать конструкцию нового автобуса, и, видимо, они решили спилить вот этот великий монумент, поставить его перпендикулярно и ездить только передом. Это будет шикарный, по-моему, автобус получится. В этом случае я за. В том же случае, если его опять поставят куда-нибудь на дачу к новому русскому, естественно, мы все против. Правильно я ответил?
1: Да.
0: Ну и у нас время уже осталось для финальной композиции, ежели такая существует.
2: Ну вот как раз к случаю, как раз это посвящено и, с одной стороны, товарищам-учителям, один из представителей которых сейчас звонил, и Юрию Алексеевичу Гагарину, поскольку песня называется «Прививку» на слова Михалкова. Вот. И...
3: Ромашки.
2: А, может, прививку или ромашку споем? Прививка. Они оба посвящены Гагарину.
4: Да, прививка.
5: Вообще-то ромашка прививается, я знаю.
4: Давай, прививку.
2: Прививку? Ну, поехали.
4: Михалков написал слова.

Как вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: И сегодня у нас в гостях директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия», доктор Вероника Николаевна Гречиха. С ней пришел философ, сценарист Дмитрий Спартакович Воронков. И также зарубежный теперь уже гость, к сожалению, поскольку введены давно визы и выводить никак не собираются, руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского общества Чеслов Фердинандович Карданчик. А в силу отсутствия у нас, как я уже говорил, пейджера, кстати, вы можете сейчас смело собраться, поехать и оплатить наш абонент. Вы его знаете, это будет, так скажем, хорошая спонсорская помощь. А можете не оплачивать. Это, в общем-то, мне лично безразлично. Но, тем не менее, я рад приветствовать наших гостей сегодня в студии. Здравствуйте, мои уважаемые, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: И я прежде всего хотел спросить вас. Вот скажите, пожалуйста, на взгляд каждого из вас, почему происходит следующий феномен? То есть, скажем, женщина-врач, женщина-механик, женщина-секретарь и женщина-певица. Вот я думаю, что, может быть, начать все-таки с вас, Вероника Николаевна, поскольку я так вижу, что вы единственная среди нас женщина. Вы, кстати, не обижайтесь, что вот вас ощупали так на входе, это теперь всех. Потому что когда слишком много приходит их, то, в общем-то, мы стараемся как-то обезопасить. У нас должно быть все пропорционально. Вот вы поэтому. Ну, я вижу, вы не обидели. Да, ну так что, ваше мнение на этот?
2: Ну, во-первых, Саш, можно вас сразу называть на «ты»?
0: Ну, нет.
2: Это будет мне как-то Нет? А как ваше отчество, Саш? Потому что вы меня по отчеству называете, вашего я не знаю.
0: А вы меня называете просто Александр. Мне это будет
2: хорошо,
0: приятно.
2: Александр.
0: Потому что, ну, все-таки, простите, вы уже женщина зрелая, в годах.
2: Я, вот, бы даже
0: я
2: сказала,
0: не потому, что
2: летах,
0: вы понимаете, да. Когда мы будем выходить вот туда и заниматься разгрузкой всяких предметов, я надеюсь, вы поможете мне, да, все присутствующие здесь. Там, естественно, мы будем на «ты», там, дескать, и «ты», подними молоток, а здесь нам новая установка пришла, что все должны быть в эфире. Даже если сюда придет мой папа, я и то должен его буду называть на «вы».
2: Ну, вы знаете, Саша, вы мне сказали, то есть вы меня спросили про феномен. Женщина-механик, да, женщина-певица и так далее. Феномен только один. Все они рожают, вы знаете, и после вот этого их состояния их приходится очень долго выводить. Вот поэтому мы и организовали наш центр. Причем выводим мы из послеродового состояния женщин разными способами. В частности, привлекаем творческих личностей. Вот как, например, Дмитрия Спартаковича. В общем, мы его нашли совершенно случайно на улице, в переходе. Он стоял очень-очень грустный.
0: Мокрый,
2: и что-то
0: я помню,
2: там тихонько наигрывал на гитаре. Никто ничего не мог понять, но вот сама атмосфера и вот грустные глаза Дмитрия Спартаковича нам понравились. И мы пригласили его в наш центр на совсем небольшую зарплату, но даже это ему помогло, потому что, ну, вы понимаете, что может сделать философ в этой жизни?
0: Ну, вот я думаю, нашей, что поскольку мы все-таки все здесь собрались, чтобы вести прямой, честный, откровенный разговор, то уж, уважаемая Вероника Николаевна, давайте откроем нашим радиослушателям правду, что Дмитрий Спартакович, в общем-то, работает в вашем центре даже не за зарплату, а просто, как говорится, за харчи.
3: Да, в самом деле сейчас в кино очень трудно, и сценарии практически не продаются, их просто никто не заказывает. А мое призвание писать большие вещи, а не какие-нибудь телевизионные передачи. Поэтому, по крайней мере, в вашем центре неплохая кухня и
2: и женщины
3: кормят.
2: Тоже, Дмитрий Спартакович.
3: Женщины. Видите ли, женщины в послеродовой период, у них достаточно такой обидчивый, сложный характер, и как-то их воспринимать даже как женщин немножко тяжело.
0: Тяжело, да. Тяжело. У нас тоже, вы знаете, недавно одна сотрудница родила здесь, и практически был выделен такой, ну, как элемент, скажем, интерьера, проблесковый маячок от батарейки, который видно издалека, чтобы сотрудники успевали, знаете, как в тюрьме, мне пришлось провести там несколько лет, прижиматься к стене попросту, чтобы как-то не травмировать ее, потому что самые неожиданные действия могут происходить. Вот я, кстати, знаю, что Вероника Николаевна Николаевна, как женщина очень умная уже в годах, вот, она интуитивно, видимо, прочувствовала вот силу воздействия именно вас, Дмитрий Спартакович, на таких женщин. Мы обязательно дождемся сегодня 12-ти, наша беременная, вот экс-беременная появится, и мы выставим вас, так скажем, один на один. То есть, ну, и скажите сразу, вот прям вот перед всей Москвой будете бодаться с ней или все-таки тоже к стеночке?
3: Ну, я, может быть, попытаюсь. Надо взглянуть ей в глаза прежде всего.
0: Вообще-то... Можно не успеть. А по фотографии, на фотографиях она совсем другая.
3: Ну, я не знаю, мне трудно сейчас. Это надо все-таки глядеть на личность. Так просто этого не скажешь.
2: Александр, извините, но вы тут не совсем правы. Дело в том, что Дмитрий Спартакович воздействует на женщин не сам по себе, а творчеством. Это две разных вещи.
3: Нет, ну зачем же меня так обижать? Сам по себе, в общем, тоже творчество творчеством, а...
2: Женщинка, Дмитрий Спартакович, вы будете отлучены от кухни, если будете вот так сам по себе, а не творчеством, нет, воздействовать в нашем центре.
0: Вероника Николаевна, я вижу, вот до чего жесткое все-таки, да, руководство. Но, с другой стороны, не будь вас, не было бы и, в общем-то, вашего центра. А практически я знаю, что раньше там был мясокомбинат, кстати. Вы как-то так умело, в общем-то, выгнали его оттуда и сжили. Причем даже не позволили им туши вывезти. Вот все эти туши, они там, я знаю, год вообще лежали уже. Женщины поступать стали первые, и тут же туши, и, в общем-то, перекрутились таким образом, попросту говоря. Это очень хороший административный дар. Я думаю, что вот на следующих каких-нибудь выборах мы вас выберем главным интендантом нашей радиостанции, вот, Вероника Николаевна, вот в этом смысле, да. Но, вы знаете, у нас сидит очень молчаливый наш чешский друг Потапка, по-доброму так мы зовем наших чешских друзей. Ну, про кого еще могут сказать? Потапка, ну, как скажем, про немцев Ганса.
1: Только про нас,
0: может. Да, только про чехов, да. Чеслав Фердинандович, скажите, пожалуйста, а у вас какие все-таки основные проблемы? Вот есть ли у вас, например, скажем так, Потапка, вот чешский, который тоже каким-то образом воздействует на вот, экс-беременных своими песнями, творчеством, массаж, может быть, делать, потому что у нас специальный человек, причем парадоксальный. Дело в том, что у него одна рука всегда вверх поднята. Его так переклинило однажды, он нагнулся, что-то поднял, одна рука всегда вверх. А вторую она очень обильно массажирует. Единственное, он еще и не гнется. И поэтому его приходится самим женщинам проносить в массажную, переворачивая, в общем-то, горизонтально. Вперед этой рукой пронесут. Это был случай смешной в связи с этим. Его, значит, вносили сюда в массажную. Одна женщина стирала белье и подумала, что это сушилка. Ему на эту руку повесила. Его поставили. Белье все упало ему на лицо, и он в результате отмассажировал нашего тут главного самого, после чего он сказал, я больше главным редактором работать не буду, и свою кандидатуру отвел. Ну, извините, что-то это я все... Да.
1: Ну, у нас сейчас в Чехии несколько другие проблемы. У нас не так широко празднуется тот праздник, который уже наступил в Москве. И в связи с этим и проблемы женщин, они более узкие, и не всегда даже передовой пражский ученый, которым я являюсь, может вот так запросто в прямом эфире поговорить не то что о послеродовых, но и о родовых, собственно, переживаниях женщины. И очень рад этой представившейся мне возможности, поскольку через спутник на моей родине можно принимать эту станцию, поговорить здесь, высказать наболевшее, потому что действительно послеродовая реабилитация женщины, хотя, собственно, роды являются основным мероприятием, к которому она, в общем-то, всю жизнь свою готовится.
0: Извините, да, Чеслав Фердинандович, я бывал в предместе Праги, это, скажем так, персональный родильный дом семейства карданчиков, вот, где рождают, да, в общем-то, свой. Все карданчики. И меня пустили туда, ну, прям мне было очень приятно, и ваш вот личный акушер, ну, не ваш, а ваш...
1: Семейный.
0: Да, ваш...
1: Причем дело в том, причем, что
0: вот, интересно, а скажите, а почему у вашей супруги традиции. Имя такое странное, Суздаль? То есть Суздаль Фердинандовна тоже. Во-первых, вы что, это, в общем-то, брат и сестра, хотел я узнать? Или как-то...
1: Нет, вот... дело в том, что в Чехии существует обычай, по которому имя отцов новобрачных должно быть идентичным. Это делается, собственно, ну, это такое старое поверье. Оно в основном в Западной Чехии, откуда я, собственно, и родом, из-под
0: Брно. Видно, кстати, по прическе, по нижним челюстям мощным.
1: Да, ну вот еще некоторые антропологи выделяют мои надбровные дуги. Ну, ничего, что вы их не заметили, в смысле, их отличия. Так вот, что касается отчества. И уважающий себя род не выдаст замуж, значит, невесту за жениха, у которого имя отца которого не будет соответствовать имени невесты, поскольку род будет вот только в этом случае признан вот таким вот почтенным,
0: ну, правильно, то есть
1: таким вот, собственно,
0: там,
1: к которому я и принадлежу.
0: Павел Первый, Павел Второй, Павел Третий.
1: Да. А вот нет, я ее зовут, потому что ну, мы же все братья славяне. И любимая песня, собственно, Карла Готта была на эту тему, если вы помните.
0: Вологда, он пел. А скажите, ну сейчас мы хотелось бы вернуться в вашу, вот, скажем так, персональную родильню. А когда вот Суздаль уже, значит, родилась, а как говорится, когда прошел уже он, и ваша, в общем-то, персональная эта акушерка, да, воскликнула. Бутончик раскрылся. То есть я понял, что по вашей религии, по чешской, вот практически момент, значит, выкида плода, вот там вытаскивание его сравнимо с цветением, в общем-то, тушки. То есть это после этого, в общем-то, можно срубить ее и пожарить шашлык на ней.
1: Просто дело
0: если взять дерево, если сравнить дерево и женщину, понимаете, о чем?
1: Нет, дело в том, что просто вы немного ошиблись. Бутончик — это фамилия, это так называемый Дворецкого, который обслуживает это.
0: Все-таки я со своим поэтическим мышлением.
1: Да, у нас, когда происходит процесс родов, в чешском языке это звучит приблизительно так же, как в русском. То есть звучит как «бжечик роджил».
0: А, знакомо. Это значит, быть, я переведу, можно я переведу?
1: Да.
0: Значит, Суздаль у вас мальчик. Понятно. Ну что же, я вот думаю, может быть, Дмитрий Спартакович, если вы как-то не против, может быть, вы споете нам какую-нибудь из своих песен. Причем я бы хотел вас попросить, вот представьте себе, сколько сейчас, значит, их ездит в автомобиле и слушает нас. Их, это я имею в виду, вот не экс-беременных, а беременных, которые вот-вот-вот-вот, даже наверняка, я думаю, по теории вероятности наш, хотя бы одна, а может быть и больше женщин, которые вот на грани, сейчас чуть дернешь ее, раз, и она уже мама, как Суздаль, да, вот, слушают. Вот они, естественно, в тревоге из-за этого. Водитель, понимаете, пьяный. Милиционеры говорят, подарите нашим женам 50 тысяч, мы не для себя, не корысти ради. Ее, значит, на заднем сиденье пучат, музыка громко, накурена. Москвич 4121 где-то за окном мелькает, представляете, да, и состояние, скажем так, вот этой колбочки человеческой жизни. Вот что бы вы могли такой женщине исполнить, какую песню, чтобы ее эмоционально разгрузить все-таки?
3: Ну, мне трудно сейчас представить. Здесь вот звучит музыка Моцарта. Может быть, она сама по себе как-то поможет нашим женщинам. Но вы знаете, что я хочу сказать? Вот особенно во время родовых схваток женщины часто говорят о том, что, ну, как бы, может быть, запальчивости, жалеют о том, что вообще взялись за это дело, как рожать, обещают не подпускать к себе представителей мужского пола. Ну, вот это, я думаю, совсем напрасно, это уже как бы в родовой горячке сказано. У нас, слава богу, не Ирландия.
0: А, извините, а что с Ирландией? Я просто немножко...
3: Ну, вы знаете, вот в Ирландии, к примеру, запрещены аборты. У нас женщина имеет свободный выбор. Я не сторонник как абортов, так и не противник. Но, тем не менее, думаю, что обладать свободой этой женщина у нас должна. Ведь сегодня, как мы понимаем, празднуем праздник прав женщин.
4: Если мы вспомним Клару Цеткин, то вполне уважаемая женщина. Женщины должны иметь свои права. В Ирландии они таких не имеют. И вот, у нас существует целая сеть врачебных заведений, которые, в общем, это право реализуют. И у меня
0: Как вы, извините, я немножко перейду, как вы относитесь вот к этому действию, которое прошло вот прошлой весной, по-моему, в Чехии, называлось это действие «Пражские весны».
1: Вот. Весла. Называется «Пражские весла».
0: Вот. То есть это... там выбирали не лучшую девушку, как там фотомодель красивую, да, также не мать-героиню. То есть, потому что у нас проводился тут недавно в Смоленске конкурс матерей-героинь. Название «Мать-моржиха». Победила Гонриетта Варфоломеевна наша, как ни странно, она теперь мать-моржиха, у нее есть значок. А там у них в Чехии проводился конкурс женщины, у которых наибольшее количество абортов было. И победила, по-моему, Задвижка Стрелкова, молодая, в общем-то, чешская сотрудница текстильной фабрики по пошиву, по изготовлению шнурков.
1: Кстати, да, только ее пани Задвижка Стрелкова.
0: О, прошу прощения, пани, да, то есть такой...
1: Ну, у нас вообще тоже в Чехии аборты, религиозные части общества тоже запрещены, но...
0: Но делают все,
1: я 41 год коммунизма дал свои плоды. Да.
0: Вот что вы думаете, Дмитрий Спартакович?
4: Ну, я впервые слышу о таком вообще. Но вообще инициатива, это очень похвально, что проводятся такие конкурсы, потому что я думаю, что, в общем-то, эти операции тоже заслуживают уважения. Часто женщины реализуют этим свои права, и это безусловно. Но я хотел все-таки, раз мы уж перешли к песням, спеть песню. Она как раз посвящена гинекологическому отделению, как ни странно. Ну, много, в общем, песни все о любви, о женщинах. И вот это тоже такое маленькое посвящение, так сказать, дань работникам медицинским, которые несут на себе такой тяжкий крест. В перечне услуг для населения у него особенная роль. Это золотое отделение.

и токсикоз. Все болезни говорят от нервов. Ну а это, сударь, от чего-с? Доктор, ты записываешь что-то, в важности работы убежден. Доктор, занимай.

0: И скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, как часто вообще вот женщины в центре реабилитации Лилии просят вас исполнить именно эту песню? Ведь было, или, и было ли так, что, например, вдруг какая-нибудь вот роженица вдруг вскакивает с постели, создает из одеяла тюрбан и начинает прям весело прыгать, резвиться по комнате? То есть какие-нибудь, скажем так, аномальные реакции на вот это произведение доводилось ли вам наблюдать?
1: Вы знаете, женщины очень трепетно относятся к врачам-гинекологам. Не обязательно это Минс, часто это бывает и Фельдман, Ваксман, Пасман. Но у нас много очень врачей, и они буквально по-родственному к ним относятся. Ну и врачи, соответственно, относятся к ним по-родственному. Чаще они, я даже не побоюсь этого слова, плачут, слыша эту песню, вспоминая вот этих близких людей. И, может быть, даже жалея, что вовремя к ним не обратились. Но это уже как бы психологический аспект. Я в некотором роде занимаюсь социологией. Это совсем другое, это несколько более точно.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Спартакович, вот социология очень интересует всех наших слушателей, зрителей тоже. Вот как вы считаете, возраст нынче рожениц стал моложе средний или все-таки он находится за рубежом 40, как это было в военные годы? Рожали в основном после 40, до 30 считалось рано.
1: Да нет, сейчас возраст рожениц очень снизился, и очень часто, скажем, 35-летние люди становятся, ну это ничего, что я женщин называю людьми, да, становятся уже не только матерями, но даже бабушками порой. Угу, вот настолько снизился, в общем, возраст рожениц.
0: А скажите, пожалуйста, рацион питания все-таки в вашем центре, ну, это, видимо, уже вопрос к Веронике Николаевне Гречих и, конечно же, к Чеслову Фердинандовичу Карданчику. Ведь дело в том, что они, находясь вот у вас в центре, да, они уже прошли вот это межрамье, называемое родами, да? А вот до этого ведь тоже нужна какая-то отдельная реабилитация. А в реабилитацию, естественно, под реабилитацию мы понимаем и пищу. Немножечко знаю, скажем, даже очень хорошо чешскую пищу. Я знаю, что, например, вы, Чеслав Фердинандович, ну просто-таки насильно через воронку, свернутую из газет, запихиваете вот будущим роженицам недожаренные кнедлики, поскольку вам кажется, что это, ну, вернее, не то, что кажется, вы считаете, что это укрепит в них, в будущих, значит, их грудниках чувство патриотизма и любовь к Вацлавской площади. Тогда как, например, вот я видел, не думаю, не открою, большой очень секрет, в реабилитационном центре Вероники Николаевны, в общем-то, происходилось это ранее, то есть центр очень старый, весь рацион питания экс-роженицы, будущих рожениц производился именно под гимн Советского Союза, вот, или под речь, скажем, политического лидера на этот момент. Вот кнедлики — это ведь как бы знамя, даже вот чешское знамя — это и есть кнедлики, собственно говоря. Что вы думаете нарисовано на чешском знамени? Кто сейчас вспомнит чешский флаг?
2: Я. На чешском флаге нарисовано, вернее, он состоит из тех же цветов, что и российский, но геометрическая фигура на нем изображена несколько другая. Это такой треугольный кнедлик, окруженный двумя полосками белого и красного цвета. А что касается воронки, действительно, потому что не всегда удается внушить роженице, что кнедлик в данном случае это лекарство, а не какой-то пищевой продукт. Что же касается его формы, то в профиль, вернее, срез кнедлика практически срез эмбриона, и тем самым забивая, вернее, давая заглотнуть нашей пациентке до 20-30 таких срезов эмбриона, мы даем организму понять, что, собственно, его ждет впереди, и каким-то образом подготовиться к появлению на свет, вот, исторжению из себя, собственно говоря, плодового тела.
3: А у нас, Александр, вот если кнедлик является таким патриотическим символом Чехии, то что у нас является патриотическим символом? Естественно, алкоголь. И, как известно, русский народ пьет или с горя, там, от отчаяния, или от большого веселья. У нас роженицы ощущают и то, и другое. Поэтому, как, в общем, сейчас стало известно, 4-5 стаканов вина красного, каждый день просто не повредит. Поэтому у нас в рацион входит алкоголь обязательно. Причем, когда к нам поступают женщины, мы все время проводим такое исследование. Вот, кстати, Дмитрий Спартакович это все как социолог записывает. Кто любит покрепче, кто любит белое вино, кто красное и так далее. Они все получают, чтобы вот чувствовали себя они хорошо. Потому что, знаете, иногда так бывает. Некоторые женщины после родов вдруг приходят к нам и говорят: «А зачем я это сделала?» Представляете? И вот вспоминают как раз Минцев, Пасманов, Фельдманов, которым не попали вовремя. Или попали, но не сделали правильный выбор.
0: Вы знаете, я помню, даже были случаи, попросту говоря, полного самоуничтожения. То есть они худели, сгорали на глазах. Это, к примеру, София Иванова, наша замечательная спортсменка, метательница дисков.
3: Так у нее все рассосалось, само собой.
0: Все рассосалось, естественно. Она очень переживала. Она так ее не смогли вытащить из транса. Но это ведь происходило года в 75-м году, да, она была, заняла Кубок мира по метанию дисков. Вот. А, по-моему, в 78-м уже она, значит, стала беременной. Значит, откинула, значит, эту ветвь. И после этого все, угасло на глазах. Кстати, вот скажите, пожалуйста, Вероника Николаевна, как вы считаете, будь в то время в пользовании Софии, вот, в общем-то, ваш центр, смогли бы вы ее каким-то образом наполнить снова соками этими?
3: Вы знаете, я думаю, что смогла бы. Я смогла бы ее убедить, что то, что у нее рассосалось, это все к лучшему. Потому что это не первый раз, не последний, да как угодно. Вообще, на самом деле, вот честно я вам скажу, я никогда бы не создала этот центр, если бы сама для себя не решила и сама не понимала бы, что дети, это, в общем, ну, это не очень хорошо, честно говоря. Потому что они питаются соками матери, они отбирают очень много у женщины, то есть там портятся губы, зубы, голова, грудь, шея, ноги.
2: Нервы,
3: и так далее.
2: Волю все-таки
3: все,
2: я себе не
3: все разваливается.
2: Да. С вами.
3: Ну, давайте поспорим. Давайте, может быть,

0: Бартер.
1: Понятно.
0: Вот могли бы пойти нам навстречу?
1: Спасибо, сейчас наши гости обсудят эту тему, но вообще я догадываюсь, что силиконовые болваны, где они вами набираются, как правило, это, видимо, происходит около вокзалов и в прочих злачных местах, то есть, вот, и, в общем, дело в том, что единственное, что, ну, чтобы вот, как бы, этот силиконовый болван не причинил вреда, ему как-то там делают или порошковым методом как-то, или там клизменным, в общем-то, определенное лекарство, которое убивает в нем, ну, какую-то, скажем так, природную агрессивность. Поэтому, скажем, я думаю, что силиконовых болванов мы можем и сами набрать. А вот чтобы канат полез, здесь я не знаю, захотят ли наши гости поделиться этой ноу-хау. Но вот я вижу, что наш Чеслов, в общем-то...
2: Коллега в своем звонке затронул проблему так называемого побегового запора. То есть... Что это такое? Это естественный этап реабилитации женского организма после родов. Подобно тому, как существуют такие явления загара и последующий смыв загара и обеление тела.
1: Облуп.
2: Облуп, да.
1: Кожный облуп.
2: И
1: кстати,
2: также...
1: извините, вот простите, ради бога, что я вас перебиваю, ну, как вообще, какова судьба вот этого вашего замечательного крема, который всюду продавался, крем от карданчика чешский, то есть вы его делали основным, вот,
2: ну, во-первых, я...
1: были облупы вот с тела.
2: Основной упор я делал на схожесть моей фамилии с фамилией известного модельера.
1: Поэтому, и механика.
2: Да, да. И действительно, поэтому цена на крем была достаточно высокой. Честно говоря, я не рассчитывал, что будут такие успешные продажи его по всему миру. Но благодаря рекламе разумной удалось заработать те деньги, которые я хотел. А что касается... того,
1: каната,
2: что не всегда он, этот крем, был удачный. Это, сами понимаете, сроки хранения. Пока его довозили до Южной Африки, естественно, он портился.
1: Потом не все же как бы облупленные дают много. Вот
2: да, более того,
1: и, в общем-то, пытались силком счесывать.
2: Крем-то предназначался для заушных выемок, а его применяли по всему, собственно, телу. Поэтому тоже выходила
1: оказия.
2: Да. Поэтому надо просто вообще в любом случае иногда читать инструкцию по применению товара, прежде чем его употреблять.
1: Потому что, я помню, ухо было большое нарисовано.
2: Да. А что касается побегового запора, так это вот такой же самый этап, как обгорание кожи и последующее восстановление. То есть ни одна женщина после родов не в состоянии избежать побегового запора. То есть в той или иной степени он проявляется у каждой. Поэтому, в принципе, если переждать этот период, то канат пойдет сам собой. Мы же, дабы облегчить, мы практикуем все то же пиво с кнедликами.
3: Коллега, извините, я как научный работник, вот сейчас услышав вашу речь про залежалый крем и ваши параллели,
2: но он тоже может быть использован как слабительное.
3: Да, я бы посоветовала просто принимать его внутрь.
2: Знаете,
3: именно когда вот он, товар уже залежалый. То есть вот нужно поставлять в Южную Африку, это путь долгий, он там полежит, а потом обратно.
1: Простите, Вероника Николаевна, ну а как же быть с аденоидами, гландами?
3: А гланды разве лечат этим кремом?
1: Нет, и в том-то и дело, что не лечат, а производят облеп кремовое облеплялого гландовых.
3: А можно через зонд сразу в желудок закачивать его?
1: Немногие женщины
2: проще
1: поймут
2: этим
1: это.
2: Же самым зондом отсосать то, что лишнее. Это будет дешевле, и усилия, прилагаемые к зонду, они будут
4: можно
2: меньше.
4: Можно замечание маленькое? Да, не по теме. Мне кажется, вы иностранец, вам, конечно, трудно разобраться. По-моему, правильнее говорить не облуп, а облуп. Облуп. Так, удаля написано.
2: Нет, просто
4: по крайней
2: облуп
4: мере.
2: Это фамилия нашего чешского народного героя, который во времена Жишки участвовал в крестьянских восстаниях, поэтому я просто не счел уместным.
1: А с другой стороны, обруч. Ну, обруч, облуп. А облуп — это облупляться.
4: Ну, много будем спорить. Я хотел еще спросить. Вы нарочито специально не перевели аннотацию на крем на другие языки? Там написано только по-чешски.
2: Я хотел бы тут отметить то, что этот крем, как и многие...

0: эксперименты нашей клиники и нашего пастеровского общества, они были проведены в то время, когда не было сертификации товаров. Вот сейчас на все, на всей продукции, даже на моем любимом пиве Пльзенский Проздрой стоит символ «Российские стандарты номер». Представляете, а в то время, когда я выпускал этот крем, ни о какой стандартизации продукции вообще не шло речи. Спрос был на все что угодно, лишь бы было написано «карданчик». Поэтому, конечно, мы нагрели руки. Я сейчас не боюсь это сказать и не собираюсь это скрыть, но эти деньги пошли на благое дело, и мы довели сейчас процесс нашей работы до такого гладкого, собственно, состояния, что женщин мы реабилитируем буквально за 2 недели и всего-навсего за 1800 американских долларов, что, собственно, рекордные показатели. Согласитесь?
1: Я не могу согласиться, потому что заушная впадина в переводе на русский звучит. Я не могу даже в прямом эфире сказать, что это означает.
2: По-чешски, в смысле?
1: Мало того, ведь сколько людей, применяя не по назначению, просто травмировали себе.
2: Но тут дело в том, что в основном, конечно, и это все-таки вам, как порядочному бизнесмену, господин Карданчик, нужно было указать, что ни в коем случае нельзя вот крем для впадин смазывать выпуклости и наоборот.
0: Поскольку... Вот это да, это как раз, видимо, породило.
2: Вот это породило целое количество травм и претензий. Да.
0: Ну, вы понимаете, что иногда для пациента особенности не так важно, что пишут в аннотации. Главное, что пациенту дают таблеточку, говорят, скушай, миленький. Он кушает, ему становится легче, хотя эта таблеточка всего-навсего активированный уголь, а в данный момент у него был приступ гипертонического криза.
1: Да, но если это не таблеточка цианистого калия, согласитесь.
0: Безусловно. Мы и это иногда практикуем, но это уже за...
2: Отдельные деньги. Да. И в присутствии родственников. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Саша, да. Можно вас попросить? Я хотел... Дело в том, что я неоднократно был... Пользовался советами Николаевны по поводу реабилитации. Вы не могли бы сегодня вечером... исполнить для нее песню «Сабли Парбату».
2: Ага, спасибо.
3: Хотела бы ее как-то отблагодарить.
2: Спасибо. Обязательно после вот этой песни, мы после нашей программы, уже видим в конце, с радостью вашу заявку мы выполним. Следующий звоночек телефонный, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые гости и дорогой ведущий.
2: Здравствуйте, уважаемые.
4: Вот у меня 3 пункта. Вот я, может быть, не совсем все сначала слушала, и я вообще сталкивалась с этой ситуацией беременности. И вот, знаете, мне непонятно, зачем нужна реабилитация. Вот я по астрологии веселый, легкомысленный бык. Мне, знаете ли, никакой реабилитации. Даже у меня был, например, такой, как вакуум-экстрактор применялся. И то... Я вышла и нормально там занималась своими делами, без реабилитации и без песен, вот. Ну, я сама всегда пою и слушаю. Например, 2-й пункт, это я, конечно, благодарю за песню «8 марта», которую очень люблю и слушала диск, она у меня записана, но записана как-то худо. Вот, а 3-й пункт... Такой несколько печальный. Я хочу сказать, что все же надо говорить ударение правильно. Роженицы. А как говорят, это от слова рожа. Понимаете? И то, что научные работники так вот, в общем, говорят неправильное ударение, это очень печально. случайно. А вообще вас очень приятно слушать. И, как всегда, жду передач Александра Лаэртского и очень им рада.
2: Спасибо, спасибо вам. Ну, я, может быть, предлагаю, может быть, Дмитрий Спартакович как-то порадует нас и нашу радиослушательницу какой-нибудь замечательной песней по этому поводу.
1: Ну, я не знаю, по поводу роженец.
2: Дело в том, что вот наша замечательная слушательница, она сказала, что она, в общем-то, человек очень веселый по натуре, оптимистичный и так далее. Так, может быть, какую-то оптимистичную песню, которую, например, женщины все могли бы сразу подхватить и практически петь хором, попросту говоря, чтобы она у них осталась навсегда, как, например, как «Битлз».
1: Ну, я не тешу себя надеждой, что выйти на такой уровень. Я хотел все-таки сказать насчет роженец, что Татьяну Веронику Николаевну следует извинить. Ведь она специалист не в языке,
5: а в другом месте.
1: Да, в медицине. В общем. Ну хорошо, я спою песню. Эта песня о свободе. Здесь как-то, ведь я как понимаю, все мы здесь, вот трое сидящих мужчин, ну, столкнулись с ситуациями, связанных с лишением свободы. Песня называется «Давай еще побудем на свободе». Посвящена не мужчинам, а женщинам. Ну, женщины, как-то вы знаете, тоже часто не минуют, как говорится, от сумы и от всего прочего. Вот нас не зарекли. Я не знаю, как у вас в Чехии.
2: У нас так как в санатории у них там, я был в гостях, у него приносил ему сухари, так надо мной все рассмеялись. Я-то передачку собрал, тушника то окинул в токарчику бабы его. Это вот как раз Суздали.
1: Ну, хорошо. Давай еще побудем на свободе, пока еще судья дает отсрочку, не ловит, не хватает, не уводит в глухую, как Бетховен.

0: сны. Давай с тобой немножечко побудем.
1: Это была песня в исполнении Дмитрия Спартаковича Воронкова, философа и сценариста, который практически безвозмездно помогает процессу реабилитации женщин в центре послеродовой реабилитации «Лилия». Директором этого центра является Вероника Николаевна Гречиха. Вот. Также у нас здесь еще в гостях чешский друг, который уже пошел за кнедликами. То есть, а мы с вами пока, если вы не против, послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Мой папа сейчас расскажет стишок про вас.
1: Давайте.
2: Спасибо.
1: Ну, ты не за что.
3: У вас лица, как гороховый суп. У вас жизни, как промасленная бумага. У вас мечты, как выстиранные пододеяльники. У вас мир, как противогаз.
4: Какой-то очень нерешительный папа оказался. Видишь, ребенка на амбразуру поперед себя поставил.
1: Поставил запись Владимира Маяковского из ранних. Но, тем не менее, спасибо. Спасибо большое. Только интересно, к кому из нас это относится. Я все-таки думаю, что это определенная какая-то неприязнь к нашему чешскому другу. Потому что явно запах кухни какой-то происходил. И ребенок вроде в такое время не спит, значит, голодный. Значит, слова о кнедликах как-то зацепили. Но, увы, вы знаете, наш чешский гость вышел.
5: Пока его нет, мы можем поговорить о нем.
4: О нем, да.
5: У нас принято, я вот, например, да, не считаю его таким уж большим специалистом, на мой взгляд. Вероника Николаевна гораздо больше специалист в области реабилитации женщин.
4: И вообще у них как-то все не по-человечески делается, так ведь?
5: Да.
4: У них главное, ведь у нас главная душа, у них главное тело. Вы
1: а
4: заметили?
1: Вот
4: и
1: вот
4: это тело приковывается еще куда-то.
1: Вероника Николаевна, вот скажите, мне вообще интересно, как вот, ведь по идее реабилитационную работу, скажем, с женщинами должен по логике вещей проводить мужчина, и наоборот. Вот, например, я знаю, что у нашего карданчика нету в помощь, скажем, женщины какой-то, то есть он один с ними справляется, а у вас все-таки вы взяли к себе в помощь вот Дмитрия Спартаковича, то есть это неспроста.
4: Так я поэтому и говорю о том, что, видите, у него, как правильно сказал Дмитрий Спартакович, как не у большого специалиста в этом деле, главная забота все-таки о теле женском, а у нас о душе, поэтому с телом он как мужчина кое-как справляется, а с душой, видимо, нет.
5: Ну, при помощи химиотерапии, заметьте.
4: Ну, в том-то и дело, с телом при помощи...
1: Телесный болван, он, в общем-то, и подвержен в основном этому. То есть с ним бесполезно, с телесным именно болваном, какими-то доводами. То есть в свое время, когда я работал в ГАИ, в госавтоинспекции, и, например, очень часто ловил пьяных, нетрезвых водителей, я понимал, что общение с телесным болваном бесполезно, попросту говоря, вот.
4: Ну, к сожалению, пришел уже наш коллега и прервал наш интересный разговор.
1: Да, ну, давайте послушаем еще телефонный звоночек и быстренько на него ответим, потому что снова нужно будет сейчас отскочить. Мне вы уж извините, просто что-то с организмом. Весна. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Прежде всего, я хочу поздравить единственную среди вас женщину Гречиху с уже с наступившим женским праздником.
4: Спасибо вам большое. Это взаимно.
6: Спасибо. Я хочу вот что спросить у коллеги из Чехословакии. Когда много-много-много лет назад я рожала, у нас было очень модно в период между схватками есть сахар. Профессор нам внушал, что если женщина рожает, то она затрачивает энергию, равную той, которую затрачивает грузчик, несущий рояль на 8-й этаж. И между схватками мы все ели сахар. Что сейчас едят роженицы между схватками? И вообще, чем наука обогатила вот этот процесс рождения ребенка? А вообще, я очень благодарна за эту тему, которую вы подняли, очень нужную тему именно в женский день. И извините, ради бога, я Саше Лаэрскому хочу посоветовать вот что. У него очень садится голос во время этой долгой-долгой передачи Монморанси. Сашенька, возьмите таблетку валидола, Это вам говорит человек, который больше 30 лет отсидел за микрофоном. И прососите ее. У вас мгновенно восстановится голос. Связки мгновенно восстановятся.
1: Спасибо, спасибо вам
6: так
1: большое.
6: Так что я жду ответ нашего чешского друга, как восстанавливаются женщины в процессе родов.
1: Спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Я просто открою, может быть, маленький секрет, помимо того, что ноги у меня, естественно, в тазике, у меня еще справа стоит скорлупка с яйцами, которую я колю и пью. Отсюда вы слышите эти странные звуки, надо и слева корзинка со скорлупой. Я съедаю, в общем, где-то за эфир порядка 150 яиц. Из-за этого я весь в холестерине, и, в общем-то, из меня можно брать холестериновые пробы. Уважаемый карданчик, пожалуйста, по возможности быстрее ответьте на это. Или даже знаете, что давайте сделаем? Давайте, если вы не против, немножечко все-таки сейчас прервемся, потому что ребята пришли уже, они там взяли. Вот. Сейчас мы их выведем за губу. Да. И после этого мы обязательно ответим на ваш вопрос. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня директор Центра послеродовой реабилитации женщин «Лилия» Вероника Николаевна Гречиха, философ и сценарист Дмитрий Спартакович Воронков и руководитель отделения прикладной терапии чешского пастеровского общества Чеслав Фердинандович Карданчик. Ну, мы закончили, вы помните, да, на звонке нашей радиослушательницы, которая спрашивала о том, чем пополнять силы, которые, в общем-то, были в результате танковой атаки, вот этой потери.
7: Ну, действительно, еще во время молодости нашей уважаемой радиослушательницы.
1: Все, что с вами произошло в момент этих работ, вот, на которые мы ходили, все вполне естественно.
7: Ну, нога просто у меня немного болит, вот тот кирпич, он... Ну, собственно, да, не об этом. Хотя, может быть, это в процессе сейчас наших работ родилась новая реабилитационная методика. Но это, ладно, это позже. А все же, что касается сахара, действительно, вплоть до 60-х годов в качестве такого сладкой пилюли, в прямом смысле, применяли сахарок. Вот. Но со временем появились более прогрессивные средства. Вот. Я сейчас рекомендую, вот на сегодняшний день, рекомендую горчицу.
1: Извините, горчицу сладкую или с орехами?
7: Нет, то есть натуральную, именно горчицу как растение.
1: Я могу, кстати, пожертвовать скорлупу всю им.
7: Я не знаю, как в русском языке точно будет растение горчица.
1: То есть, горчиха, мы ее зовем попросту.
7: Да, то есть вот надо взять стебель свежесрезанный.
1: А еще хрен по-другому его зовут, по-научному хрен, потому что всем известно, что хрен делают из... То есть горчицу делают из хрена.
7: Ну, надо взять, собственно, вот свежесрезанный стебель горчихи или хрена. Вот, и в прикуску между схватками, если роженица самостоятельно может держать в руке указанный выше стебель, то она сама должна производить покус и последующее заглатывание.
1: Так, скажем,
7: если же нет, то санитары, санитары, они в состоянии помочь ей в этом. Потому что вообще сама идея замещения вкусовыми ощущениями вот эти вот неприятные потуги, схватки, которые в конечном итоге приводят к отторжению плода, это идея правильная, поскольку это наиболее доступный способ. Конечно, можно практиковать ультразвуковое вмешательство.
1: А, скажем, легкие побои?
7: Ну, дело в том, что легкие побои, они могут наноситься в область спиной.
1: Безусловно.
7: А всем известно,
1: безусловно,
7: что в момент непосредственно родов роженец лежит, как правило, на спине, и это место труднодоступно. То есть, если в некоторых случаях мы практикуем роды лежа на животе, вот в тех случаях уместно. Кстати, вот эти роды лежа на животе, чем они, собственно говоря, радикально отличаются от других, не только положением роженицы в момент выхода плода, но еще и тем, что Мы вообще применяем это в тех случаях, когда плод выходит не традиционно, то есть не головкой вперед, а ногами.
1: Или боком, как это
7: да,
1: было
7: или
1: недавно.
7: Боком, то есть непроизвольно. Я знаю, что в России применяются специальные акушерские щипцы для того, чтобы извлечь плод, который нетрадиционно выходит с трудом. Но это часто кончается отрыванием конечности, либо же, которые показываются вперед.
1: Потому что спешат быстрее схватить. Я первый.
7: Вот, мы в этот момент просто-напросто ворочаем роженицу. Два моих помощника обычно с этим справляются. И вот этим вот перекатыванием с места на место, с живота на спину, мы, так сказать, стимулируем нормальный, естественный выход плода, потому что, в принципе, ведь еще из-за чего это все идет. Дело в том, что сейчас в связи с компьютеризацией всех клиник, и, по-моему, даже уже и в России, роды, то есть нормированы. Дело в том, что если роды занимают более 32 минут, то, естественно, это сказывается и на оплате самих родов, и потом перерасход света, электроэнергии и тепла, особенно в зимнее время, это все пагубно сказывается. Поэтому, если на 29-й минуте еще плод не показался, мы как раз вот и практикуем вот это поворачивание роженицы. И поэтому, собственно, вы обратили внимание, в нашей клинике все операционные столы и столы в смотровых и родовых, собственно, комнатах, они двуспальные.
1: Да, видели. А скажите, я знаю, может быть, я какой-то секрет открываю, я знаю, что в вашей клинике используется еще один уникальный метод, это отжим.
7: Да,
1: с головы еще... Это метод тюбика чешского.
7: Нет.
1: Это
7: метод скалки, так называемый.
1: А, или скалки.
7: Скалка, да.
1: А метод тюбика, он уже...
7: Метод тюбика, это другое. Скалка, дело в том, что прокатывается. То есть тут еще в русском языке одновременно игра слов, то есть фамилия автора и непосредственно тот инструмент, которым этот метод применяется, в русском языке это одно и то же слово, что, безусловно, является популяризатором этого метода. Я думаю, что за ним будущее. А в качестве вот самого радикального, самого современного метода, это я могу сейчас огласить, это метод совместных коллективных родов, то есть всяческими химической терапией подгоняются сроки родов у нескольких рожениц приблизительно в один и тот же час, в один и тот же день. То есть у кого-то это будет некоторая задержка, у кого-то наоборот явление недоношенности. Но наша задача провести эти роды в одном помещении сразу у 7-8 рожениц. То есть смысл этого заключается в том, что роженица видит свою, собственно говоря, напарницу, партнершу, и по ее, так сказать, поведению уже может моделировать свое, потому что двух одинаковых родов не бывает. У кого-то они проходят легче, у кого-то тяжелее.
1: И к тому же еще синдром авиаукачки происходит, поскольку на глазах у тебя кто-то извергает потоки пищи ртом обратно, то тоже рвотный рефлекс также и здесь.
7: Да.
1: Кстати, вы знаете...
7: Выбирается старшая, у которой наиболее благоприятный
1: легко,
7: прогноз.
1: Вы знаете, вы все-таки пошли, конечно, нормальным путем, но мы, то есть наша, так сказать, акушерская промышленность, она пошла дальше. Дело в том, что ей на корню, попросту говоря, сломали ноги. Мы планировали, уже были подписаны бумаги и так далее о массовых гигантских родах, которые должны были проводиться в ныне уже несуществующем бассейне Москва. Уже очереди беременных туда стояли. То есть мы должны были их туда очень плотно накидать, вот, в общем-то, при достаточно теплой температуре и мешать их специальными такими, в общем-то, не твердыми веслами, побалтывать, да, всячески они должны были. Вот, и произвольный выброс там вот этих детей, при этом мы, конечно, не гарантировали, что там они потом разберутся, кто чей, но, в общем-то, каждая была заинтересована схватить лучшего.
7: Нет, ну вы здесь
1: лучшего.
7: Не первые, это еще в Японии применялось.
1: И, в общем-то, при этом мы, в общем-то, уже и последние, поскольку, значит, быстренько был бассейн засыпан, на его месте часовенку поставили.
7: Нет, это так, это давно описанный траловый метод, что вы сейчас сказали. Он еще в Японии применяется с 56 года. Это в теплом месте Японского моря делаются заливы, и там, собственно, вот эти японки, они рожают. Поэтому японцы такие все дружные, поскольку все они одинаково появляются на свет. И ничего в этом удивительного нет. Вот. А вот именно метод сухопутных коллективных родов, он несколько более прогрессивен все-таки.
1: А скажите, вот я помню, Вероника Николаевна, в свое время вы были уволены из Российской акушерской академии за вашу, ну, как им тогда казалось, бредовую достаточно идею, выраженную в вашем научном труде «Народы по-новому», так он, по-моему, назывался, где вы говорили, что, в общем, самое идеальное – это рожать женщине стоя. Вот разделяете ли вы сейчас, вот, в общем, то мнение, или вы считаете, что вы все-таки тогда заблуждались?
5: Из гильдии, а не из академии.
1: А, из гильдии, да, прошу прощения. Да.
4: Ну, дело в том, что, конечно, с течением времени какие-то теории пересматриваются, я уже об этом говорила. Я считаю, что моя теория была верна. Но, к сожалению, теория была верна только в теории. На практике оказалось, что как-то очень быстро у женщин проходили роды, и как-то все это из нее высыпалось очень быстро. Иногда ребенка не успевали подхватывать. И он вот прямо темечком стукался прям оземь. Не успевали или просто поймать, или подложить что-то мягонькое. И рождалось очень много уродов и дебилов. Ну, поскольку сотрясение мозга при родах давало очень большие осложнения. И
1: никак
4: нельзя
1: знаю,
4: с этим
1: вот,
4: было бороться.
1: Приходилось даже отлавливать, потому что вот он не долетал до земли, зависал на пуповине, она с ужасом, значит, бежала по селу.
4: Как
1: там,
4: на
1: да?
4: резиночке-то.
1: Да, и он типа вот болтался, там этот отлов производили сетями практически, то есть коней, таких двух-трех между коней сеть, значит, и коней в разные стороны переграждали деревню, там как-то отлавливали ее, даже бывали случаи, что отлавливали за него, она бежит, он пружинит, он из руки вырывается, и бах, по ней снова придают. Прям, ей-богу, как в фильме. Это,
4: да,
1: Тома и
4: Джерри. Женский травматизм тоже тут был. Да, то есть
1: и плюс
4: только...
1: какое зрелище для вот, селян. То есть селяне, посадские, все съезжались посмотреть на эти роды. Для них как бесплатный цирк был. Страшная вещь, да, ведь патриархат?
4: Да.
1: Но как приятно, как красиво, да?
4: Вот, кстати, по поводу патриархата. Я как раз хотела предложить нашим слушателям, мужчинам, женщинам тоже. Ну, мы родами, собственно, родами как таковыми не занимаемся, наш центр. Вы, как уже знаете, мы занимаемся после родовой реабилитации. Но все-таки мы решили попробовать. Восстановление популяции все-таки это великая вещь. И под лозунгом «Назад к природе» мы затрагивали уже эту тему, кстати, в начале передачи. Мы решили сделать теперь, проэкспериментировать целую серию коммерческих родов. Это будет стоить очень дорого. Роды на меже.
1: Ну, тут нужно сказать, какая будет межа.
5: Межа, межа, рознь. Без нитратов она будет привезена земля с Байкала.
4: Вот. Или с Алтая.
5: Да. Там как раз те места, мистические места и вообще.
1: И плюс потом, ведь я знаю, что эта земля будет специально создана и собрана в специальную емкость, и именно она будет называться родиной этого ребенка.
4: Да, да.
1: То есть, ну, чтобы каким-то образом, потому что, ну, что значит, вот тебе говорят, сынок, это твоя родина, это что, какая-то территория экономическая или какая-то там, или политическая, огороженная каким-то, какой-то мистической границей, да, то есть родина, это, в принципе, то место, где человек родился.
4: И причем ее можно будет запросто продавать
1: Межу,
4: и
1: да.
4: обмениваться, нет, родину.
1: Родину, да.
4: Можно будет запросто продавать, а друзья могут просто обмениваться своими
1: родина,
4: родинами.
1: Да, да, я твою родину поношу. К примеру, да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
8: У меня назрело по несколько актуальных вопросов. В последнее время в средствах массовой информации муссируется тема о музыкальных произведениях для беременных.
1: Говорите, пожалуйста, громче. Громче, вас плохо слышно. Алло, алло. Громче говорите.
8: Очень якобы хорошо для грудника, если молодая мама слушала классическую музыку или какую-нибудь душевную, там, медленно. А вопрос, собственно, такой. Почему будущей маме нельзя слушать, например, панк-рок или какой-нибудь более максимальный вид музыки?
1: Вопрос понятен.
8: Вот, а второй вопрос, связанный с первым. Какую музыку должны слушать будущие отцы в то время, когда их благоверные находятся в беременном состоянии?
1: Спасибо, спасибо. Да, ну вот, я думаю, что, может быть, как человеку все-таки поющему, может быть, мы предоставим ответить на этот вопрос Дмитрию Спартаковичу Воронкову.
5: Ну, я, значит, тут, ну, с отцов, конечно, да. прежде всего... Я полагаю, как и в предродовой период, так и послеродовой, отцам мы категорически запрещаем вообще что-нибудь слушать. Они должны слушать самих себя. Они должны петь своим возлюбленным, своим избранницам. Даже если у них нет слуха и нет голоса, все равно для их избранниц голос любимого звучит ангельским пением. Мы даже собираемся набрать музыкальный класс, чтобы обучать будущих отцов, ну, некоторым несложным мелодиям из Шуберта, Леонкавала, ну, чтобы они имели хоть малейшее представление о вокале. Вот что я могу ответить на первый вопрос. Что касается панк-рока, ну почему же? Можно, конечно, слушать и панк-рок. Тут это тоже ведь новая методика. Не важно, какую музыку слушать. Если вы планируете свое потомство, вы должны понимать, трезво оценивать, что если будущая мамаша слушает панк-рок, то ребенок может просто питать к нему отвращение впоследствии и тянуться к какому-нибудь другому виду музыки. То есть можно просто формировать музыкальные вкусы потомства.
4: Наоборот.
7: Понятно, понятно. Ну, я что думаю, может быть, если вы, Дмитрий Спартакович, не против, мы послушаем какую-нибудь песню в вашем исполнении. И даже так вот, может быть, нам сделать, ну, к примеру, представьте себе, что к вам, в общем, пришла мамаша будущая, да, у нее там пузень, значит, все как у них положено, висит мощнейшее. Она говорит: вы знаете, Дмитрий Спартакович, я наслышана о вас, о вашем центре, я бы очень хотела, чтобы мой грудничок, скажем, вырос, ну, музыкальным человеком, чтобы вот та песня, которую он сейчас прослушает сквозь свое третье ухо, то есть через мамин пупок, в душу ему вошла очень прочно и повлияла на нее серьезно. Вот какую бы из своих песен вы бы исполнили на такую неординарную просьбу? Хотя, может быть, они часто к вам подходят, просто как дверь откроешь пузо, окно откроешь пузо, кругом пузо попросту, вы же постоянно при центре вроде как.
5: Да-да-да. Вы знаете, я бы не стал связывать содержание песни с какими-то физиологическими функциями. Тут ведь главное отношение, мелодия. Хотя вот эта песня, которую я сейчас спою, она называется «Лунная песенка», она напрямую связана с женскими, как бы это сказать, проявлениями, с циклами, фазами Луны.

0: И сразу я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей или радиослушательниц 203-19-22. Ваши вопросы Веронике Николаевне Гречиха, Дмитрию Спартаковичу Воронкову и Чеславу Фердинандовичу Карданчику. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот ведь речь, поскольку идет о послеродовом, так сказать, вот, то ведь не секрет, что, например, допустим, по некоторым религиям полагается производить обрезание на, сейчас скажу, 9-й день после рождения. Вот. А не секрет также и то, что, значит, по современным европейским стандартам, значит, новым 79-го года, который действует, значит, должны, значит, вот и женщина, и новорожденные находиться в этих центрах не менее 17 дней. То есть получается, что обрезание надо делать прямо там.
2: И нет, вот, извините, значит, я вас хотела поправить. Дело в том, что обрезание делают не на 9-й день, а на 8-й, потому что 7 раз отрежь, 1 раз отмерь, как известно.
1: А, ну это смотря включать ли день рождения, ну да ладно. Вот. Так значит, вот, допустим, в Израиле, значит, вот в этих самых реабилитационных центрах существует специальное отделение обрезания. То есть туда приводят людей из церкви, потому что кому попало, это не доверяют. Вот. Но это все, так сказать, делается под наблюдением медицинского персонала. То есть их там заставляют руки мыть, там все это с анестезией делается так цивилизованно. Вот. Я слышал, что вы такую вещь тоже хотели сделать, но почему-то это у вас не заладилось, несмотря на то, что среди ваших пациентов, в общем-то, людей иудейской веры, ну, не 0%, мягко говоря. Конечно, не больше половины, но встречаются. Вот. Не могли бы вы объяснить, в чем там дело? Кстати, у меня еще вопрос. Вот вы говорили, что для ускорения родов, значит, роженицу переворачивают животом вниз. А не применяется ли такая практика, значит, подвешивания будущей роженицы за ноги для предотвращения преждевременных родов?
0: То есть, дескать, такое сохранение, да?
1: Ну как бы, да, чтобы, значит, вот этих самых вот. А то будут потом дразнить всю жизнь, вот, сказать, там, недоношенные.
0: Спасибо.
1: Ну,
0: спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, вот что касается второго вопроса, я, если позволите, сам на него отвечу. Вы знаете, что был недавно вот суд над Эриком Припкой, вот как раз он занимался этим, то есть, когда у него спросили, что так с девчонками-то, он говорит, не шиссен заштаунзен забаутен, я вам переведу с немецкого, это я их на сохранение клал. Нет, естественно, такими варварскими методами мы не действуем. Вот, что касается вот обрезания, я открою, может быть, маленькую тайну, почему Вероника Николаевна Гречиха в своем центре, в общем-то, сторонится этого процесса. Дело в том, что один обрезающий был очень профессиональный, но однажды в момент совершения этой операции над грудничком одного высокопоставленного, в общем-то, лица, у него дрогнула с бодуна рука. И там было даже не обрезание, а мощное усечение в результате. И с тех пор, сами понимаете, возникают некоторые такие уже, ну, тормозные рефлексы на это дело. Я уже говорю, Вероник, ну, давай ты возьми себе там нормально, ну, что-то там, ну, бабки платят, что-то, обрежем там, ну, давай я приду там пообрежу, ну, что, как говорится, будут это самое. Но она все как-то вот смущается до сих пор.
2: Ну, Саш, в общем, от ошибок никто не застрахован. Вначале это все у нас очень хорошо шло. Потому что мало того, что это медицинские показания достаточно хорошие, это вообще, вот я могу сказать, как женщина, это просто красиво. И я убеждала в этом и мамаш, и папаш, и, в общем, многие соглашались. Тем более, что тут был еще коммерческий такой момент. Мы вот эту вот кожицу, которая обрезалась, мы потом поставляли в офтальмологический центр Федорову, где они вот эту вот кожицу, у некоторых веки короткие у
0: на
2: людей.
0: Нашивали.
2: Да, нашивали.
0: Ну,
2: да,
0: знаю,
2: и платили нам
0: очень
2: большие деньги.
0: Да,
2: и
0: мы...
2: родители, которые согласились на эту операцию, в общем, были не в накладе.
0: То есть, да, все хорошо, и те вроде как это при веках, и эти вроде это красивые.
2: Конечно.
0: И хирург при работе.
2: Конечно, но вот на старуху бывает проруха, и вот этот вот человек, который, в общем, у которого рука дрогнула, он же давно уволен, но поскольку люди уже наслышаны о неприятном таком моменте, вот живет же где-то мальчик, и у него некрасиво.
0: Некрасиво.
2: Там, да, загиб такой получился, я бы сказала.
0: что, кстати, делает некоторые неудобства вот и при пользовании общественным местом. То есть ему, понимаете, приходится к писсуару, извините, задом вставать, потому что у него все это так... Конечно, грешно, но это так. Это так. Такая дуга своеобразная. Ну ладно, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: А мне бы очень хотелось узнать, вот вы обслуживаете людей, а вот, например, животных вы не обслуживаете, вот им же тоже как бы нужна помощь.
0: Спасибо, да, это вопрос резонный.
2: Это вопрос к нашему гостю.
0: Да, это скорее к нашему чешскому гостю, да, вопрос, в принципе. Или вот вы что-то, Дмитрий Спартакович, можете тоже сказать?
4: Нет, ну у нас давно были такие мысли сделать центр, потому что вот парадоксально получается, периоды физиологические у женщин, у которых есть домашние животные, часто совпадают, их у подопечных и у них самих. То есть, извините, происходят одновременно течки, случки.
2: И вот, беременности.
4: Да, и беременности.
0: Линька еще.
4: Да.
0: То есть одновременно бывает нападет при всем этом еще и линька. То есть...
4: Да, и часто их приходится вместе, просто потому что они не желают расставаться со своими...
2: Госпитализировать вместе.
4: Да, просто, ну, если бы просто так, но, видите, они хотят видеть, как произойдет потомство их сучка или там кошка.
2: Кобель.
4: Да.
0: А вы помните вот ту ужасную историю, она вроде бы и смешная, но может быть и ужасное дело в том, что кобель мощной кавказской овчарки был привязан к ножке вот-вот роженицы. И вот-вот роженица, она, в общем-то, уже почти готовилась стать просто роженицей, а не вот-вот роженица. И тут кобель почуял, значит, что с улицы какая-то сука, с позволения сказать, ну, пёсья сука, сучка, его, значит, зазывает. У кобеля там течка мощная. И он, значит, прям-таки из-под ножа дергается, и вот эту вот роженицу, таща за собой по всем переходам, значит, везет на улицу. Хорошо, лето было. Вот по ходу, естественно, вот роженица рождает, грудник, значит, взвивается, практически развивается на этой пуповине, как вот ветерок детский. Кстати, картинка, кобель, шконка, это, с позволения сказать, скрипит, значит, вот уже вот роженица лежит, значит, орет, грудник там на ветру сзади свистит, люди разбегаются. Мы потом, в общем-то, объясняли, что это съемка фильма происходила, вот, денег с нее взяли. За это. Но тем не менее этот момент был. Поэтому мы теперь животных блокируем, заливаем им ноги в цемент. Они все животные стоят у нас на цементных таких подставках. Вот, и пусть все там текут на подставках, потом аккуратно колем и отпускаем, когда уже.
4: У нас животными, я закончу свою мысль. Животными занимается наш дворник-саксофонист Гискин. Вот. Ну, я думаю, что успешно пока на него никаких рекламаций, жалоб никаких не поступало. Вот тут говорили про вакуумный прибор. Вот он саксофонист, как раз ему очень это подходит. В общем, все проходит. У животных, по крайней мере, нормальные, нам не приходится даже как-то вмешиваться. Хотя мы его, конечно, снабжаем медикаментами тоже из кухни, маслами и прочей пищей.
0: Ну, а что у нас в Кнедликовой республике?
5: Ну, мы, собственно, идем от меньшего к большему в истории как своей страны, так и в нашем обществе. Мы придерживаемся этих же, собственно, тенденций. Естественно, что шлифовали мы свое искусство на животных. И поскольку европейская гуманность не позволяет сразу использовать без экспериментов такие мощные методы, как метод уважаемого Франтишека Скалки, либо же вот этот метод переворачивания. Поэтому естественно, что начинали мы вообще с моллюсков. Вот. И, собственно, успешно в наших аквариумах мы размножали таких ярких представителей гамазит, как грибляка штриховатого. И вот чем интересна самка грибляка? Она переживает, то есть это, собственно, русским языком говоря, это каракатица, это подвид каракатицы. Вот. Эмоционально она реагирует на происходящее изменением своей окраски. Когда волнуется, каракатица окрашивается в розовый цвет. Когда она находится в нормальном, спокойном состоянии, она сливается с фоном дна того места, где она находится. И вот свои первые опыты по реабилитации, поскольку вот грибляки, они, собственно, живородящие, то есть ей знакома вот эта вот ситуация родовых схваток, последующего отторжения. То есть она не мечет икру, образно говоря, а рожает уже маленьких живых грибляков. Хотя не все они штриховатые, конечно, в момент родов, но потом, со временем, они приобретают свою естественную окраску.
0: А полосчатость.
5: Да.
4: Штриховать ее, может быть, так.
5: Да, да. И что самое интересное, вы понимаете, вот на каждом низшем представителе природы мы видим все те же особенности, которые мы можем наблюдать и у человека. Я уже говорил в начале о том, что женщина наиболее схожа с коровой. И на примере хищнеца сердитого мы еще раз можем убедиться в этом. Почему? Потому что поведение этого, собственно говоря, западноевропейского подвида кабана, оно, то есть поведение самки, оно настолько адекватно, если сравнивать его с поведением самки человека. И мы помещали, вот следили, выхаживали этих вот маленьких поросят, которых она приносила. И вот тогда-то мы и поняли, что в первые 10 дней после совершения родов надо отделять мать от своего ребенка. Что, собственно, сейчас и практикуется во многих современных родильных домах. Почему? Потому что первый взгляд матери на принесенный ей плод, как правило, вызывает у нее такую негативную реакцию, что это служит моральной травмой на всю жизнь.
0: Поскольку... Нет, вы знаете, извините, что я спервываю, уважаемый настолько... Чеслов, карданчик. Дело в том, что вы сказали, надо. Просто надо. А зачем? Пусть верят люди на слово.
5: Пусть. Но пусть. Все равно.
0: Все равно.
5: Понимаете?
0: Конечно.
4: Когда мы все-таки видят... люди, это кабаниха.
5: Нет, нет. Дело в том, что уже сейчас проверено это и на людях. Дело в том, что когда мать молодая видит вот это сине-зеленое орущее существо, запеленутое в белые ткани, которые ей приносит доктор, она поначалу не готова поверить, что все эти ее 9 месяцев душевных и физических страданий это вот ради этого. И самое интересное то, что непонятно, что из этого вырастет. А вдруг ей принесли, собственно, обыкновенного порося?
0: А, вот вы о чем. Это понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим. Я звоню из подмосковной Балашихи. Вот очень интересная у вас тема разговора, но какая-то депрессивная немножко. Вспоминается мне пособие господина Паука «Адский аборт». Даже не знаю почему. Но вот вопрос немножко хотелось бы, может быть, не по теме, но такого личного характера. Вот как господин Карданчик оценивает наезды на господина Клинтона, вот такие сексуальные, как вообще мировая медицинская общественность вот на это смотрит? Может быть, Вера Николаевна тоже присоединится? Ну еще хотелось бы задать вопрос по поводу клонирования. Знаете, вот тоже интересно, как будут чувствовать себя новорожденные, так сказать, клоны, и что по этому поводу, ведутся ли какие-то уже разработки в этом центре?
0: Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что все-таки мы предоставим, наверное, возможность высказаться сперва нашей даме, Веронике Николаевне Гречихо. Я знаю, что вы тоже не допускаете, что вот вас щипали там или что-то, и как-то смотрят они на вас, вы тоже как-то краснеете. Вот как дама даму, одобряете ли вот ту даму, которая на президента, или все-таки не одобряете ваше отношение к Клинтону вообще?
2: Да я вообще американцы, да я Америку не люблю, американцев тоже. Там все жлобы, вот, все говорят вау, едят попкорн.
0: Когда в кинотеатрах
2: смотрят,
0: кричат.
2: Да, в кинотеатрах, о май гад, они еще кричат. Это просто мерзость.
5: Они еще говорят, мадафака.
2: Вот, и я думаю, что вот эта вот тетя, ну, которая понравилась, скажем так, Клинтону, она тоже все это кричала, поэтому она мне глубоко антипатична, как, в общем, и сам Клинтон. Наверняка он сидит где-нибудь в Белом доме и прям на переговорах наверняка говорит там «cool», «wow» и «oh my god». Поэтому вот мне все это неприятно.
0: А что думает наш чешский гость?
5: Ну, я, собственно, тут еще хотел бы добавить то, что помимо таких выражений метких, которые привела Вероника, тут еще существует такая вообще концепция американизма. То есть это все начинается с пресловутой Кока-Колы. Вот, и кончается это вот этими вау. Это очень длинная цепочка, но в нее входят такие положительные моменты, как американские автомобили. Тут, конечно, с этим не согласишься. А то, что вот на него женщина, это, как сейчас у вас говорят, сделала наезд, чтобы поиметь с него немного денег. Ну, это мне понятно. Нет, ну то, что она хочет денег, это я понимаю, потому что вы сами, я уже говорил насчет Крема, только я пошел другим путем. Я тоже мог бы подать в суд на нашего президента, потому что, я имею в виду Гавела, потому что одно время мы с ним занимались фарцовкой, это было еще в старые времена. Он задолжал мне по тем временам порядка 100 американских долларов, это в ценах 72-го года. Можно все это пересчитать, но вы понимаете, вот действительно, тут вот и заключается европейское восприятие американское. Мне просто совесть не позволяет из-за каких-то там 100 долларов, пускай с процентами, да. А у них вот, да, видите как.
0: А что думает по этому поводу Дмитрий Спартакович? Вот, каково?
4: Ну, я хотел бы вот нашему другу чехословаки сказать, но тем не менее при такой явной антипатии к Америке
5: Ваша страна вступила
4: в НАТО. Это
5: мне такой нет антипатии к Америке. Я же говорю, что у нее цепочка вся в целом неприемлема. Но какие-то отдельные аспекты, как вот там, допустим, вот эти автомобили или образ жизни американский.
0: Штанишки, принципе, опять же, хорошие. Нам нравятся штанишки.
5: Сам образ жизни даже американский, вот то, что они говорят, там, свобода передвижения, это все, в принципе, очень хорошие вещи все. Вот у вас в России этого мало. То есть у вас есть самые отрицательные стороны, как там Кока-Кола, Макдональдс, вот такие проявления. А хорошего, то есть то, что есть хорошего в Америке, вам это пока недоступно. Вот мы, вступая в НАТО, каким-то левым мизинцем правой ноги хотим вот немного приблизиться.
0: То есть практически, если я понимаю, то для Боком, Чехии, да, вступление в НАТО это как зайти в магазин американский, mm-hmm, где можно купить там вот такие же замечательные штаны, как у меня. Ну, в принципе, видимо.
4: А относительно Клинтона я вот думаю вот что. Я не думаю, что это в негативном плане оценивается в нашей стране. Мне очень жаль, что в нашей стране нет таких скандалов. Только они должны были быть. Вот если бы мы знали, что, к примеру, ну, скажем, Виктор Черномырдин имеет роман с какой-нибудь из своих секретарш, скажем,
0: это тоже лицо.
4: Да, нам бы было от этого приятно, но мы этого не слышим. Я боюсь, что это скрывается, и скрывается совершенно напрасно.
5: Я хотел бы еще от себя немного добавить, что вот на этом процессе это вот яркий пример американского феминизма мы видим. Почему? Потому что нормальная европейская женщина, подавая в суд на мужчину, в котором она вступила в добровольную связь, она бы первым образом себя поставила в положение того, что она признает, что она проститутка. Это официально она тем самым, что она подает заявление.
0: Да, должна быть определенная смелость.
5: Заявление об оплате. Да. То есть она как бы должна, так сказать, расписываться в том, что она женщина за деньги. Но у них само это понятие, оно дискредитировано. То есть все знают эти пагубные проявления американского вот этой эмансипации. И поэтому вот то, что они докатились до того, что после полового акта женщина не напрямую просит денег, а обращается в суд для того, чтобы компенсировать. Да, тогда, видимо, надо посоветовать Соединенным Штатам, чтобы они официально ввели лицензии для таких женщин, и чтобы в дальнейшем просто не было таких больше прецедентов, чтобы подавали в суд за неуплату. Или тогда уже было бы конкретно оговорено, что вот тогда-то мне столько-то не оплатили, вот и по чеку я не получила.
0: И вообще, вот хрен им чем лысого они
5: и
0: нет.
5: И вообще надо проституток оснащать кассовыми аппаратами. Я слышал, сейчас в Москве у вас везде кассовые аппараты. Надо, видимо, какие-то на автономном питании делать. И...
0: такие для них. Но я думаю, что тему клонирования, затронутую нашим радиослушателям, мы сегодня, если позволите, опустим, поскольку она большая, и мы, может быть, как-нибудь сделаем отдельную большую программу, посвященную этой теме. А я думаю... Дмитрий Спартакович, может быть, все-таки вернуться к музыке? Нет, не хотите, да? Понятно. Ну что же, телефонные звонки продолжаем принимать. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
1: Алло? Вот.
0: Да, да.
1: Алло?
0: Вы не волнуйтесь, говорите, мы вас слышим.
1: Я вот работаю в третьем роддоме. Вот, и санитаром. И вот у меня к Дмитрию Спартаковичу вопрос. А вот скажите, а как...
4: Спартаковичу, есть такое имя, Спартак, да.
1: Да. А как обстоит дело с реабилитацией отцов? А вот, к примеру, у нас был случай, пришел, значит, мужчина очень солидный, и оказалось, что у него не того цвета ребенок. И, в общем, было масса всяких

0: некоторыми своими проблемами.
1: Я думаю, что вот в этой ситуации, о которой говорил наш радиослушатель, реабилитировать вот этого человека можно было только одним способом. Дать ему, допустим, несколько таблеточек камитриптилина или прокопана, вот, и он бы, наверное, справился со своими проблемами.
2: Или релашки ему впендюрить.
1: Да, побольше.
2: Ну что же, наше время подходит к концу сегодня. Я предлагаю быстренько послушать еще один телефонный звонок, ответить на него. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание безгранично к вам, говорите, пожалуйста.
3: Вот тут говорили, что не того цвета дети рождаются. Так вот, я знаю, ученые открыли из-за чего, это все ананасы виноваты. То есть вот от чего вообще негроиды темного цвета? Ведь вы смотрите, как вот после еды там нарушается кислотно-щелочной баланс. А в ананасе, вот вы не пробовали его много есть? Язык щит, да, в нем кислоты очень много. Вот. А у, значит, африканских аборигенов никаких зубных щеток не было. Вот. Поэтому, значит, для того, чтобы в них зубы не выпадали, в них вырабатывается специальное вещество, которое кислоту нейтрализует. Но побочным действием этого вещества является дополнительная пигментация организма. Вот. Так вот, когда роженицы едят ананасы, что, значит, вот тоже, значит, в их организме, в общем, тоже вырабатывается аналогичное вещество, и именно оно приводит к пигментации, значит, вот, дополнительной кожи плода. Вот. Из-за чего, конечно, возникали скандалы, там, сцены ревности, вот. Но почему-то публикации на эту тему как-то были кем-то приостановлены. Вот не знаете почему, вот кто в этом мог быть заинтересован?
2: Спасибо.
3: Потому что еще в голову не приходит на это.
2: Спасибо.
0: Тут разночтение, я думаю, происходит. Еще не уточнены. Результаты исследований не могут быть достоверными, потому что куда же мы денем тогда щавель, клюкву и бруснику, исконно русские виды?
2: Кукурузу, опять же. Чисто американский вид.
0: Кислота существует,
2: а дети,
0: тем не менее, рождаются вполне светлого оттенка.
2: Ну, в принципе, да, но еще хотел сказать, что наш радиослушатель несколько неправ, мне так кажется, в том смысле, что в древних рукописях, например, князей Вяземских мы находим записи. Сегодня приходила Машенька, приносила ананас, пили шампанское, ели ананас. То есть, в принципе, ананас не являлся экзотическим каким-то предметом на столах русской знати, тогда как бананы — это нечто другое. То есть нигде мы не найдем описание бананов. Вот бананы, да, это совершенно новая, так сказать, на нашем столе, в общем-то, вещь, которая неизменно повлияет на генетику, и мы сейчас уже видим, так сказать, это вот плоды банановой интервенции повсюду, они, в общем-то, по улицам даже часто ходят, около ларьков толкутся, вот, так что над этим, видимо, есть смысл задуматься. У нас еще есть буквально немножко времени, давайте все-таки еще один уже последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Видимо, кто-то купил устройство, называемое сэмплером. Вот. И теперь одним опасным человеком в Москве стало меньше. Ну что же, на этой замечательной ноте я благодарю вас всех за то, что вы сюда пришли. Успехов вам в работе. Спасибо вам, Карданчик, за замечательные сегодняшние кнедлики. Ну, как мы их с аппетитом съели, в общем-то.
4: Тесто вот. Российское.
2: Да. Спасибо вам, Дмитрий Спартакович, за ваши песни, за вашу заботу о беременных. И, конечно же, вам, Николаевна, тоже большое спасибо. Передавайте всем привет.
1: Спасибо, Саш. И если вам нужно, пожалуйста, воспользуйтесь нашими услугами.

день, то есть который бывает один раз в году. Вернее, этот день был вчера, сегодня, вот, понимаете ли, 18-й, вчера было 17-е, и это прежде всего день тех, кто, в общем-то, непосредственно, в общем-то, с деревом, как мужчина с женщиной, как шофер с автомобилем, как зерно с птицей, как Останкинская башня с телевидением, как очки он ведущий, как баба и ребенок. Конечно же, день работников вот, лесной промышленности. И вы знаете, несмотря на все сложности разрухи, несмотря на то, что, в общем-то, ветры мощно дуют, разрушают, они заготовляют. И именно благодаря им мы наблюдаем, в общем-то, бумагу, газеты, мягкую бумагу мы тоже наблюдаем, поскольку все это происходит, как мы, ученые, их называем, из волос земли мамы, в общем-то, дерева. Да, и сегодня у нас в гостях человек не молодой, но при этом он молодой. Я поясню сразу. У нас в гостях

0: Извините, я простужен. У нас в гостях молодой лис. Не буду
1: Александр
0: больше.
1: Лесоруб. Лесоруб.
0: Да. Молодой лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Дело в том, что именно благодаря вот этим жилистым мужским рукам, в общем-то, мы и видим вот этот вал, сбор деревьев постоянно, который происходит. Эта тема скрыта. Мы, в общем-то, все приходим и говорим уже первый там, или восьмой. Значит, к первому нам говорим, нужны тетрадки, он татлас, и к восьмому, в общем-то, открытки нету. Значит, начинается орать, что что такое, что у нас не валят уже, что у нас вообще происходит? Нет, валят, валят. А вот то, что закупают в Финляндии, это за взятки. То есть, значит, к нему приходит такой фин и говорит, купить. Он говорит, да у нас своя вроде есть. Он говорит, а я вам, в общем-то, подкину десяточку, что штукарька гринца. Тут говорит, ну ладно, тогда контракт заключен. Ну вот, напротив нас настоящий патриот Егор Юрьевич Твинте. Сын, кстати, финна, но живущий в России. Здравствуйте, Егор Юрьевич.
1: Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Александр.
0: Я хотел бы сразу развеять вот какие-то сомнения наших радиослушателей, касающиеся того, что ваша профессия не престижна. Я вижу, вы принесли с собой вот огромное количество регалий. Вот такие, я сразу поясню для радиослушателей, это вот такие как бы медальки в форме деревьев. Я вижу, тут и кустарник, и вот типа кедры.
1: Вот кедр, да.
0: Вот кедр, блядь. То есть вы, я так знаю, хоть и молодой, но уже весьма заслуженный лесоруб. Каким образом распределяются эти регалии? Что означает этот кедр?
1: Ой, с кедром мы связываем вообще в целом. Если мы берем лес,
0: да,
1: то основное, бы, да. Как вот мать, как отец. Кедр – это...
0: Еще сестры. Вот у них, я знаю, сестра была. Но сестра, она, кстати, извините, что я перебиваю, она же покинула. Ведь мы же знаем огромное количество примеров, когда, например, некое растение, вот там говорят, да, там день города, мы, в общем-то, высадим, да, там деревья. То есть, на самом деле, конечно, происходит высадка их за кольцевую или вообще в лес. Бывает, что наоборот, из леса тащат, что не попадя. В результате мы смотрим, что на садовых участках вдоль кирпичных домов уже растут ахинацеи, в общем-то, пурпурные, а в лесах их нет. Вот эта сестра как бы ушла гулять. То есть ведь говорят, блудный сын, БС сокращенно, а есть еще блудная сестра. Но поскольку сын главнее, поскольку он сексуально опасен, то все время, в общем-то, говорят только о нем. А сестра, она кого-то, ее и нет сестры. Ну, извините, я волнуюсь.
1: Александр, вы поймите одно, мы лес не сажаем, мы его вырубаем. Это мы разные люди. Есть люди, которые сажают. Это лесники.
0: Он егерей.
1: Да. А мы его вырубаем. Есть такая еще фраза, знаете, известная. Лес рубит, щепки летят.
0: Да, совершенно верно. А вот в связи с этим хотелось бы наверняка нашим радиослушателям узнать о ваших взаимоотношениях между вот егерьми, в общем-то, лесниками, он лесорубами.
1: Да ненавижу я их всех.
0: А лес? Как вот твой лес вообще?
1: Лес. И лес ненавижу.
0: А вот скажите, ведь это же нужно очень...
1: Вам нравится, вот вам ваша работа нравится? Вы сидите, у вас все это, вот не знаю, что у вас, как это называется?
0: Вот,
1: что на голове.
0: Тюбетейка. Ну, это она мне подарок был от казахского президента. Ну, я понимаю. Хорошо, давайте не будем затрагивать неприятную для вас
1: вот
0: тему.
1: Вот как вы думаете, как вы думаете? Лес валит.
0: Валит.
1: Такая фраза есть. Лес валит.
0: Да.
1: Как вы себе это представляете сами?
0: Вот, честно говоря, я знаю, что есть, да простит меня Елизавета Вырубка, наш корреспондент «Эхо Москвы» в Чехии. Но, тем не менее, есть, в общем-то, вырубка, и есть просто рубка. Я знаю, вот вырубка – это когда под линию, то есть потом натягивают, и она стоит. А рубка – это когда, насколько я понимаю, не профессионал.
1: Рубка. Рубка, он колбасы, он есть, рубка. А вырубка – это совсем другое.
0: Ага. А вот...
1: Мы также не только вырубаем. Когда надо будет, мы его и взрываем тоже.
0: Вот, то есть подрыв леса. Я,
1: есть,
0: кстати,
1: такой,
0: вот слышал,
1: да,
0: об этом. Дело в том, что вот, если они многовековые, или, например, ну, бывает такое, вот мне Эдуард Холм, в общем-то, правщик пил, он рассказывал, что бывает, не справляешься с потоком, вот пил он острый, и, в общем-то, лесорубы получаются как бы как без рук. То есть практически что, они бобры, что ли? Там, ну, бывало, что начальник скажет, типа, да идите, грызите, валите, как хотите. Вот. Но это же не дело. Поэтому приходится, видимо, прибегать и к подрыву, да, вот все-таки лесов.
1: Ну, вот наш бригадир Семен Петрович мудрый.
0: Да, я знаю.
1: Вот, он иногда подходит и говорит: Егорка, сходи-ка, завали вон ту сосну. Все, сказал, сделано. Все, иду валить. Ты думаешь, чем ее валит?
0: А падение вот сосны, как вы рассчитываете траекторию? Вот?
1: А я стараюсь, чтобы она обязательно кого-нибудь задела. Потому что это же неинтересно. Ну, упадет сосна, и что? И никого не повредит, ничего. И но раз рубишь, и валится всякая дрянь сверху.
0: Вот интересно бы, что-нибудь перепадало так ценное, что можно вот...
1: Самое ценное, наверное, когда ты... Вот один раз, я помню, завалил сосну. И как ты думаешь, что оттуда упало? Дятел. Вот видите, у меня значок один. Вот он,
0: да, я вижу с птицей. Я думал, это просто как бы кордляк.
1: Нет, это просто так, как раз дают.
0: Будьте здоровы.
1: Вообще, конечно, что творится. Вот я еле доехал вообще. Я ехал поездом очень долго.
0: Ну, я еще знаю, что вы привезли с собой древесину нам показать.
1: Хотя... А пилу вы видели, как дружба
0: пилу
1: вообще?
0: Пилу видел, дружба, да, вот это здорово.
1: Это еще у меня от деда осталось пила.
0: А вот скажите, Егор Юрьевич, вот кошмары вас по ночам не мучают? Ну, то есть вы же должны постоянно представлять, что вот эти вот исполины, в общем-то, рушатся просто на вас. Ну, то есть я видел неоднократно вот ваши рабочие видеосъемки, да, любительские, когда, в общем-то, дровосек, как его между собой вы называете, вы уже почему-то не любите слово лесоруба, а вот именно дровосек. Я дровосек. И вот он подрубил, и, в общем, она падает, он бежит, что заяц. Вот. Это же кошмарный стресс для психики, сокращенно ДП.
1: Я уже ко всему привык.
0: А вот еще-то такой вопрос. Ведь наверняка многие молодые мамы покупают тетрадку «Унтатласа» для своего чада, который вот-вот уже скоро ведь первый, затем восьмой, там дальше 23-й, кстати, 9-й. Мы обязательно не минуем. Помню, вот это не относится к делу. Да, так вот, они же... Ну, известно, что любой предмет, он... передают энергию, да, то есть вот, например...
1: А, есть такое.
0: Да, вот, например, если
1: когда
0: съесть...
1: ты себя плохо чувствуешь,
0: да.
1: Вот, подходишь к дереву, прислоняешься затылком, то бишь, то для кого что? То есть надо тут определиться, какое дерево ты любишь. То к сосне можно прислониться, оно как-то вытягивает. Вот, один раз я прислонился вот не к тому дереву, и все, труба, колбасила неделю.
0: А то есть,
1: потому что энергия-то от разных деревьев разная энергия, да.
0: А вот если вы, например, вот ненавидите дерево, то есть срубая его, вы же свою...
1: А
0: вот
1: я это... когда ненавижу, я, знаете, что я делаю? Я кустарник начинаю вырубать.
0: А, то есть все-таки...
1: Это раздражает иногда, да.
0: Ага, то есть вы бережете все-таки, вот, скажем так, энергетическую светлость древесины, из которой затем делают атласы.
1: Да я даже вообще не в курсе. Я просто, мое дело, просто брать ее и валить. А что там дальше, куда она уходит, понятия не имею.
0: А вот скажите, ведь есть же еще такие, ну, замечательные люди, как-то сплавщики. То есть вот вы вроде так вот дровосеки, в общем-то...
1: Ненавижу я их сплавщиков.
0: Вот я тоже, потому что они вроде сел да поехал, ага, на плотике,
1: ага,
0: кататься.
1: Ага, я там полдня пахал, вырубая все это дело, а они раз, и уплыло все мое дело. Куда уплыло?
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ходили такие слухи, ну, как правительство тщательно скрывало, что вот, ну, и до сих пор, понятно, в стране еще зарплаты не платят, все такое. А вот, ну, помните, что платили бартером, то есть, например, людям, которые...
1: А у нас кедровыми шишками.
0: Шишками.
1: Когда совсем плохо.
0: И то есть крутить как хочешь. Да. А древесины не платили там?
1: Куб... Корой. Корой, угу. Потому что из коры можно, опять же, что сделать? Ну, тут чайку иногда. Очень даже.
0: А, ну, шишки, я понимаю, купят. Вот у нас, например, одна работала на заводе резиновых изделий, так она вот на вокзалах продавала презервативы, чтобы как-то прожить. И брали хорошо, вы знаете, потому что в полцены, то есть. Вот, а, например, куб леса как может продать рядовой дровосек? Или кору? Ну.
1: А бывает, по выходным к нам приезжают туристы, и вот они говорят...
0: Из Японии, наверняка.
1: Вот, они, да, откуда только не едут. И они говорят, вот, мне пару кубов бы купить, но мы тихонечко и договоримся с ними.
0: А вот скажите еще, пожалуйста, Егор Юрьевич, как будет вообще правильно сказать, вот лесорубка или лесорубиха, это про ваших...
1: Лесовалка.
0: А, лесовалка или, в общем, дровосечиха. Или дровосечка. Дровосекуха можно, видимо. Ну, как вот вы называете своих коллег женского пола по цеху? И работа-то тяжелая. Вот валка, рубка, ну, подрыв там, понятно, подрыв леса, это все-таки и ребенок может бомбу подложить туда. А вот она же бабу вот рубит. Вот не было желания подойти и сказать там, гонорея-то, дай топор и срубить за нее. Она же в бушлате, она же мощная и... Я понял, по вашему взгляду. Но, тем не менее, как, какие вот эти взаимоотношения? Вот у нас, например, есть дети, там сын радиостанции, вот малышка бродит, то есть так до сих пор не знают, от кого он и кто родил, и так он тут живет, типа как сын полка. А у вас должно быть, видимо, там сыновья, он, дочери, бригады, причем того...
1: Да все это есть, конечно, есть. Но обычно, как мы делаем работу, вот, казалось бы, да, вот, срубить дерево. Ну, ты же не заставишь ее рубить. Попробуй заставь ее рубить.
0: То есть лесорубиху, да?
1: Они иногда, да. Вот именно они поднимаются наверх и начинают обрубать сверху сучки, потому что многие думают сначала, что-то дерево упало.
0: Кстати,
1: да.
0: Вот извините, меня действительно всегда удивляло. Это упало, а потом нужно же переворачивать, чтобы обрубить вот это, как мы ее называем, низуху.
1: Есть такое понятие.
0: Да.
1: Вот. Но еще вот многие говорят, не руби под собой сук.
0: Ну, вообще, лучше, наверное, называть женщин.
1: Ну, и так, и так. Угу. Вот. И вот один раз, ну, срубил эта дура сук под собой.
0: А, то есть вот просто попуталась.
1: Попуталась, и чего? И потом мы расхлебывали неделю, мы не могли ее найти.
0: То есть она застряла в ветвях.
1: Она застряла в ветвях.
0: Кедрача вот там. Но я, кстати, знаю, что она была находчива весьма. И вот всю эту неделю, пока вы... А рубить вроде тоже нельзя дерево, потому что упадет, придавит девку. Она была находчива, питалась всю неделю шишками, собственно. Кстати, тут возник такой синдром.
1: Так, это шишками. Она еще и белку умудрилась поймать. Знаете, такие летяги, которые летают с дерева на дерево. Ну, может, слышали. А белку съела целиком.
0: А я почему-то думал, что она ей накрывалась.
1: Ну, вы окажитесь наверху, просидев там две недели. Там и от дерева потом ничего не осталось. Она всю кору съела.
0: Ну, у нее же дети. Я имею в виду у белки.
1: У белки?
0: Да. А вот, так вот, мало того, у нее же, насколько я знаю, потом такой развился как бы комплекс, да, после этого. Называется шишара. Ну, то есть она без шишек, как без
1: шишара,
0: пирогов.
1: Шишара, шишак.
0: Шишня еще.
1: Шишня, да.
0: Да, вот. То есть как без пирогов. Вот всем селом, всей бригадой, я знаю, вот эти ломки вы ей снимали. То есть ни одной шишки. То есть постепенно, знаешь, по минимуму спускали. Вот. Да, она, да, да, да, она орала, шишек дай. Вот. Ну, сейчас вроде...
1: Ну, потому что человек обезумел.
0: Хорошо, что он на белок не подсел еще. А то бы Greenpeace бы просто был бы в диком вообще, конечно, возмущении. А, кстати, уважаемые, если у вас будут какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, вы можете звонить. Телефон, мой номер вам обязательно напомним несколько позже. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот чем занимаются лесорубы после ухода на пенсию? Ведь я знаю, что многие, например, бывшие спортсмены, они идут на тренерскую работу, да, в военные, в частные охранные агентства там.
1: Как правило, бригадир уходит.
0: А потом? То есть, ну, ведь, так сказать, рубя или подрывая древо, они же вкладывают душу. И потом, выйдя на пенсию, вот я же, ну, вот часто мы видим там человек, например, на Новом Арбате стоит, рубит дерево. Вероятно, это синдром лесоруба.
1: Да, без этого нельзя. Это как же еще?
0: Ну, как женщина.
1: Есть такое тоже вот понятие, мы их иногда называем партизанами леса. Вот они ушли... как бы на пенсию, а остановиться уже не могут.
0: А я вот, кстати...
1: Один раз, кстати, вот был еще случай, елку голубую срубили вот.
0: У Кремля, да.
1: Вот, это вот один из наших.
0: А вот я почему-то считал, что партизаны леса, это вот к Афанасию Коломийцу относится. То есть, вот я поясню для наших радиослушателей, историческая личность, то есть он рубил. Вот, рубил, и в результате, в общем-то, потерялся. То есть вначале как-то не волновались, потому что смотрят, там сосны качаются.
1: Ушел.
0: А по просеке не успели даже догнать.
1: Это как наркотик. Вот он пошел вырубать, и все. И, блин, искали его с собаками, так и...
0: Канул. А вот скажите, а как же он питался-то в этот...
1: Белками.
0: А вот встреча с местными жителями, вот как они реагируют? Вот, по сути, ведь лес, да, для вот нас, венкийцев, умчукчи, это, в общем-то, мама. А вот как, а тут бах-бах по маме, в общем-то, рубит. Наверное, обстрелы случаются и какие-то вот неприятные эксцессы. Ты им же не объяснишь, что это, дескать, государственный план, что, дескать, объем древесины.
1: А не волнует никого. Это совершенно никого не интересует. Наше дело какое? Валить. Мы берем и валим.
0: А если они там выйдут и грудью?
1: А топор на что?
0: Ага. А вот скажите, пожалуйста, Игорь Георгиевич, если, например, ну такой, ну, вопрос, может быть, нескромный, в момент рубки, да, вот, ну, со здоровьем, например, там днище пробьет, там еще как-то, а тут же в бригаде женщины, как вот с санитарными нормами, где, в общем, дровосеки, вот лесорубы с дровосечками и лесорубками проживают, там электричества нет, ничего нет. Я знаю, что вот Эдуард Холл наш вручную точит, и вообще все вручную. Вот сколько, иногда может быть, 50 лет он не женат.
1: Почему? Вот, иногда остается... Ты думаешь, что думаешь? Дом еще класть? Зачем? А нет, берлоги? Да, вот. Берлоги зачем?
0: А то есть вот типа земля?
1: Нашел берлогу, если медвежа, повезло. Это как трехкомнатная квартира.
0: А вот хотя бы зарплата у вас большая, то есть вот... Ну, вот, например, вот вы сейчас приехали в Москву, видели, у нас тут казино, там люди ездят на этих, на мерседесах, вот, квадратных, модных. Вот как вы на них смотрите? Вот. Ну, ведь...
1: А нам это не надо. Зачем нам? Зачем нам деньги? У нас там все есть.
0: А скажите...
1: Ягоды, грибы, зверья навалом разного.
0: А вот взаимоотношения, кстати, с животными. Ведь, ну, я, кстати, подозреваю, что, так сказать, коломиец, который вот ушел, он все-таки стал жертвой. Но он по жизни был жертвой. То есть он всегда был жертвой, и семья его была жертвой.
1: Мне кажется, он еще жив все-таки, несмотря на что. Сколько времени прошло, я верю, что он еще жив.
0: То есть он,
1: ну,
0: где-то...
1: в лесу ты же не потеряешься, что как кажется, лес.
0: Ну, вот, да, вот. А вот есть ли у вас...
1: Был момент один, чтобы его как бы спасти, нужно было даже лес поджечь. Представляешь? А иначе ты, значит, не найдешь.
0: Ну, я знаю, так дети охотятся на ящериц. То есть вот поджигают травку, ящерица выбегает. И не помогло? Значит, ушел далеко.
1: Потушили, потому что быстро.
0: А, вот это как раз то, что в прошлом году было.
1: Да.
0: Ну, кстати, сейчас можно об этом говорить в открытую, конечно. А так вот, скажите, а часто ли бывает такое, что, скажем, бригада, ну, ведь вы же далеко уходите, вот ушли в лес, да, и идет рубка, унтвал, унтподрыв, и вдруг кончились действительно реально приспособления. Топоры затупились, пообломались, бензин в пилах кончился, да, мины всякие, унтратил тоже на исходе, а план надо сдавать. Какие есть еще подручные средства для рубки и валки, вот?
1: Ну, вообще, мы вертолетом обычно нам доставляют, если вот такое случается.
0: То есть с большой земли.
1: Да. Ну,
0: а если вертолет не пришел?
1: Кукуй тогда, сиди, кукуй.
0: Ага.
1: А вы думаете, что мы бобры, что ли, зубами?
0: Нет, я, конечно, так не думаю, я вот и удивлялся. А скажите, вот был ли так, ну, такие моменты, когда вы... Ну, например, в силу потери там членов, ну, я имею в виду вашей бригады, вот как-то с коломийцем брали к себе пополнение из местных жителей, из заблудших, в общем-то, охотников. Ведь они же тоже блуждают. Ведь тайга, на самом деле, это как кишечник.
1: Правильно,
0: то есть
1: правильно.
0: Своя флора и фауна, да. А вдруг какой-нибудь раз глистик да проскользнет. А глистик это и есть охотник заблудший. Это же живой, живая масса. И в лесу себя...
1: Берем. И охотников заблудившихся берем, всех берем. Да.
0: И они тоже валят.
1: А куда деваться? Правда, с ними всегда очень сложно. Тупые. Это же искусство. Лес валить. Искусство.
0: Но я знаю, что вы сегодня вот прям в прямом эфире срубите. И я вот вижу специально, то есть мы для вас, вот руководство, лично вот главный редактор закапывал вот каткой и, в общем-то, ствол. Ну, я имею в виду деревянный. И вот сегодня мы, наверное, услышим, и некоторые даже увидят победителя нашего прошлогоднего конкурса. Вот касающегося ловля мух, морщины лобные, вот они все пришли, вот эти люди, да, и они посмотрят на показательную рубку леса. Вот скажите, пожалуйста, вы как профессионал, да, не испытываете ли чувство горечи, глядя на то, как какой-нибудь городской разухабистый молодчик, при, значит, будучи гостя в деревне, в подмосковной или на даче, оголившись по пояс и потрясая голдой, рубит дровишки. Даже помогает.
1: Да он не соображает, что он делает.
0: Вот если... Его движение, наверное...
1: Конечно, вот конечно. Этим заниматься только профессионалы могут.
0: Вот бытует такое мнение, что, в общем-то, головешку, ее нужно рубить с одного раза. Я знаю, что профессионал никогда не будет рубить с одного раза. Вот за сколько, так сказать, рубков, ну, вы расщепляете среднего диаметра и средней высоты поленца, ну, по норме, колуном?
1: 50.
0: А чем это вызвано? Вот все равно же и топить или там как-то такая
1: кора. А это я даже не знаю, это еще от деда осталось.
0: То есть традиция,
1: да,
0: определенная.
1: Да.
0: Угу. А вот так называемый древесный жемчуг доводилось ли вам добывать?
1: А как же, древесный жемчуг? А вы знаете, что это такое древесный жемчуг?
0: Ну, я вот о нем слышал. То есть многие путают это с янтарем, но это совершенно, насколько я знаю, другое.
1: Ну, это маленькие такие шарики.
0: Да, вот я ни разу не видел. Но они, я знаю, бешеного прайса стоят.
1: Правильно. Потому что это же, это знаете что?
0: Нет.
1: Ну, сами подумайте, когда вы идете по лесу, и вдруг видите кучку этого жемчуга.
0: Ага.
1: И вы начинаете его вставать в карманы.
0: А скажите, может быть, вот...
1: Вам никогда на ум не приходило, что это такое?
0: Нет, нет, я даже не думал. Но это же, видимо, производное какого-нибудь такого животного, все-таки эксклюзивного, которое питается определенной травой в определенном,
1: да,
0: месте, с,
1: да,
0: определенной,
1: да,
0: кислотностью желудка. Поскольку, например, если мы тут подберем, значит, вот, так сказать, городской асфальтовый жемчуг от какого-нибудь кобелька беспризорного, такого эффекта не будет, как,
1: конечно,
0: от древесного.
1: Конечно, нет.
0: А может быть, это вообще птица? Или все-таки нет?
1: Нет, мне, да, кажется, это там это зверь.
0: Это не... Я знаю, что пытались некоторые лаборатории, ну, в частности, такая лаборатория называлась ДОХВ, вот, она пыталась искусственно заселять добровольцев в ту зону, где вот млекопитающие питаются, и затем, ну, чтобы они ели то же самое, и затем, в общем-то, в лабораторных условиях заставлять их производить, вот, так сказать, древесный жемчуг. Кстати, древесный — это не то, что он в древесине, как подумали многие непрофессионалы, это то, что он в лесу. Потому что, говорит, лесной жемчуг — это неправильно. Есть там лесные ягоды, лесной орех. Ну, неправильно. Древесный жемчуг так и проходит по сводкам вот Международного валютного фонда. Да. Ничего не получилось. То есть, в принципе, это, конечно же, наверное...
1: Да бог с ним, с этим жемчугом.
0: Да, в общем, да.
1: Вы в снежный человек верите?
0: Ну...
1: Есть, я видел. Видел, когда я один раз...
0: А где это было территориально? Вы же валите где ни попадя, куда пошлют сегодня, как говорится, там.
1: На Эльбрусе, вот он водится. На Эльбрусе. Когда мне наш Семен Петрович послал валить, я ушел.
0: Ну, рубя, валя, рубя... или просто вот статично?
1: Статично.
0: Без... Не рубя?
1: Не рубя.
0: Как же... Будьте здоровы. Да, и что?
1: И попал мне человек снежный в лоб шишкой. Это они думают, что вот это, знаешь, вот, что это некая обезьяна.
0: Да. Я, кстати, тоже думаю, потому что это обычно обезьяны кидаются в...
1: А они по деревьям же скачут.
0: Кто?
1: Снежные люди.
0: Вот, он же и кидает.
1: Поэтому его не могут найти внизу.
0: А бабы его тоже? Скачет, но...
1: Ну, наверное, не знаю.
0: Мне кажется, но он один был, или, может, как вы его прям...
1: Самец.
0: Ну, а вы как? А вы что, извините?
1: Я сначала обалдел. Стрём такой прошел по всему телу прямо.
0: Ага.
1: Ну, представишь, такой... Он, кажется, все думают, он здоровый, но маленький он. Маленький.
0: Рыженький?
1: Нет, это вы с белкой путаете.
0: А, извините.
1: Нет, но он на хомячка похож чем-то.
0: Ну, вот... То есть, ну, большого, я прям как-то что-то и не верю.
1: Ну, вот. Представьте, хомячок на двух лапках.
0: Извините, я очень болею. А, ну, он на большого, ну, типа собаку.
1: Ну, нет,
0: может, это поменьше, подросток
1: типа
0: был.
1: Типа кошки он по размерам. Знаешь, как жутко кричат? Когда-нибудь слышали крик павлина?
0: Ну, я представляю.
1: Вот в фильмах, когда вот показывают.
0: А вот а крик-то зачем? То есть, что он выражал этим криком вот, по отношению к непосредственно?
1: Мне кажется, радость.
0: А шишки-то зачем кинул? Или это, может, подарок был, дескать, гостю леса от обитателей леса?
1: Это чтобы на него внимание обратили, наверное.
0: А скажите, как вы все-таки думаете, может, он правда подросток? Потому что вот как рисуют снежного человека в дальнейшем СЧ, вот он все-таки, ну, такая крупная особь, по 2 метра, он мохнатый.
1: Это так принято, они так думают, они не видели же его. Он маленький, типа хомячка.
0: Угу.
1: Ну, доходит размер до кошки, как я сказал.
0: Ну да.
1: Но вот этот был молодой.
0: А вот разумный взгляд или как тоже?
1: Безумный у него взгляд.
0: То есть наглухо?
1: Наглухо.
0: А может быть, там какое-то вредное производство или он что-то съел? Ну как, вот если вот он так безумный взгляд, как же у него координации движений хватило, чтобы прямо точно-точно в вас попасть?
1: Мне кажется, это случайно просто произошло. Он не хотел, наверное, это, но попал.
0: А вот как вы думаете, в связи с этим, может быть, это с его стороны было предупреждение товарищам? То есть, может, он там был не один, так а
1: вот
0: стадо?
1: Вот я оттуда сразу... Стадо там было. Стадо. Что-то и делали.
0: И все вот с хомячка. Ну, как хомячок.
1: Ну, они гроздями так вот.
0: Гроздь. Ну,
1: висят
0: я...
1: гроздями.
0: А вот ушные раковины у них как?
1: А их нету.
0: То есть просто дыры.
1: Да.
0: Но, в принципе, правильно. Зачем ушные раковины? Так, а вот вы, товарищи, это позвали туда? Или это как раз было тогда, когда вот вы тоже заблудились, и вас потом огнем?
1: Да.
0: Вот скажите, что чувствует заблудившийся лесоруб, когда из благих, в общем-то, намерений производится поджог леса в засушливое время? Ну, естественно, по официальным сведениям, это как бы лесные пожары. А на самом деле операция по спасению... Я очень волнуюсь по спасению лесоруба, который самостоятельно не может вот... Ну, вроде намерения благие там, вот, а... Ну, что чувствует человек в этот момент? Ведь хочешь, не хочешь, выйдешь. Если никакой норы нет, а, как правило, ведь вот всякие, в общем-то, лесные твари и прочее, они же тоже не полные дурни, естественно, куда прятаться? Либо в озеро, если оно таковое есть, либо в лужу, чтобы тебя огонь обошел. То есть вот бежишь ты с топором, топор-то нельзя бросить. Это как у красноармейца винтовка, да, или как, да, у мента Макаров, да? Вот, как у гаишника палка какого-то.
1: Ну, нужно, это вынужденно.
0: Конечно.
1: Это вот я,
0: вот, и тут
1: вот
0: бежишь,
1: вы меня спросили, я вам отвечаю, да, это вот, а иначе как ты достанешь?
0: Ну, вот бежишь, тащишь за собой, знаешь, что этот предмет, типа вот пилу, уже огонь подступает, да, вот раз лужа, думаешь, сейчас пережду прыг, а там, в общем-то, уже вот тот хомячок сидит, или там, в общем-то, медведь, ну, мало ли что, птица какая-нибудь. Ты дальше, раз, там дырка, там нора, то есть, а залезаешь, там лис, к примеру, вот. Как вам удалось? Я же знаю, что вы тоже не вышли, и, в общем-то, было много сожжено, то есть даже лесные массивы так выиграли основательно. Вот.
1: Не, ну вообще это мы скрываем это, когда,
0: ну,
1: когда поджигаем.
0: Ну,
1: ну, валим на молнии.
0: Да, на туристов.
1: То есть это знают те люди, которые это делают. Они это знают, для чего это все делается.
0: Ну, я так понял, вы не хотите говорить эти хитрости, как вот удается скрыться в момент лесного пожара вот, и не выйти.
1: Нет, не хочу.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, в принципе, вот, ну, раз мы перешли к такой теме, да, вот тема спасения заблудшего лесоруба посредством выгона его из леса, методом поджога данного леса, лесного массива. Ведь после поджога остается огромное количество вот так называемого огняка. Или суховея.
1: Суховея.
0: И, как правило, вот суховей, его оставляют стоять и не рубят. Хотя, в принципе, взял женщин, их много очень сейчас. Валиться он будет легко, он сухой, уперся, свалил. Угли обтесал, продал в универсамах новым русским скамей.
1: Ну,
0: а на что же он простаивает? Ну, вот он же стоит и...
1: А что с ним будет? С ним же ничего не будет.
0: А бывало такое, что вот он снова зацветал?
1: Бывало.
0: А скажите, пожалуйста, вас не обижают, когда в центральных средствах массовой информации вот вас, вашего брата, ну, вот, Витеньку Твинте называют эпиляторами мамы земли. Ну вот вроде как. Вроде как вы
1: стоите. Нет, так оно и есть, так, на самом деле. Если так же это посмотреть, то где-то да, так и можно назвать. Нет, мне это не обидно.
0: А скажите, вот почему Государственная Дума не утвердила все-таки вот ваше предложение, я знаю, оно было вынесено, и, в общем-то, обсуждали они о том, чтобы рубить не все деревья, а вот только макушки, а потом давать снова им расти.
1: Черт его знает. Мы валим, наше дело какое. Мы просто валим и все. Мы не думаем там. А вот они тем более ничего не думают.
0: Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ваши дети, вот все пятеро, и мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. А вся программа, как вы поняли, сегодня посвящена работникам и, конечно же, работницам лесной промышленности. Сегодня у нас в гостях лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Скажите, Егор Юрьевич, ну все-таки вот все вот ваши пятеро детей, каким вы видите их будущее? Ведь практически ваша жизнь, она может сравниться разве что с жизнью военного, которого там полнедели в одном гарнизоне, полнедели в другом, постоянные переезды. И я даже вижу, что у ваших детей, несмотря на их юный возраст, уже мощные бороды растут.
1: Нет, все правильно вы сравнили. Вот даже если взять моего самого младшего, Алешку, вот фотографию я вам показывал.
0: Да-да-да.
1: Вот. Стремится все смотреть за отцом, помогает.
0: Я еще его принял за дедушку, потому что мальчику 13 лет, а борода уже большая. Кстати, чем это обусловлено? Может быть, воздух, вот такая пышная растительность на детях вот лесорубов. Может быть, от того, что вы проводите все время в лесу, где озон, и все такое, экология.
1: Нет, нет. Бороды, они спасают от облепливания мухами. Потому что, когда наступает период размножение у животных,
0: да-да-да,
1: лесной. Вот.
0: У насекомых.
1: У насекомых. Да. Вот. И для того, чтобы мухи не мешали тебе, вот, от этого спасает борода.
0: А вот скажите, ведь бытует мнение у людей, так сказать, неискушенных в вопросах, в общем-то, лесоруболова и повалки, подрыва, что спасают москитные сетки, что все современные, в общем-то, лесорубы...
1: Да нифига ничего не спасают. Зачем? Это мешает.
0: То есть мешает видеть?
1: А видеть? Ничего же не увидишь нифига.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, ведь вот практически как валили 30 лет, так валят и сейчас. Ну, пришла на помощь вот пила дружба, да тупой тратил, да? А как вы считаете, вот если посмотреть в перспективу, как вы видите себе инструмент будущего, с помощью которого можно валить? Что бы это вот могло быть?
1: Ведь, я думаю, вернемся все-таки вот топор. Берете топор?
0: Да, да,
1: да. Топор будет с двумя лезвиями.
0: Вот как у стрельцов алебарда.
1: Вот, да-да-да-да-да. Это так удобно.
0: То есть можно встать между двух древ и при замахе ударить...
1: Сразу по двум.
0: Ага. Тут еще нужно сказать нашим уважаемым радиослушателям, что, конечно же, могут сейчас посыпаться предложения непрофессионалов, людей, скажем так, неискушенных в этом, что, дескать, нужно будет комбайн целиком механизировать. Поймите, что валка и вырубка – это очень точное дело. И машина там, в общем-то, никак не заменит человека с его расчетом и с его, так скажем, непосредственным определением и визуализацией данной местности. Поскольку, к примеру, какая бы машина сложная ни была, представим, холм, вот она срубила и покатила с холма, а там уже кустарник, а у нее же тикает, а кустарник тикает как дерево, а потом скажут, что это такое, сам бухгалтер, не пойдет. Кстати, вот что касаемо учета, я понимаю, что этот вопрос вам задавали на многих радиостанциях, недавно вы, в общем-то, были и в итогах, и где бы только ни были вы, и везде вам задавали этот вопрос.
1: Я знаю, что вы хотите спросить. Сколько я получаю за, грубо говоря, за вал деревьев?
0: Нет, да? Я просто хотел спросить, сколько вы всего деревьев в своей жизни завалили.
1: А вы видите, на петличке у меня вот такие шашечки? Вот посчитайте.
0: Ну, это ж невозможно сосчитать.
1: Вот так вот.
0: Если вы говорите, что это петличка, то, по-моему, просто жилетка в шашечках.
1: Да.
0: Ну, а вы-то сами так хотя бы на скидку. И как, кстати, вообще производится в лесу, вот в момент страды, так сказать, лесоуборочной страды, производится учет? То есть... Календарик плохо, зарубки, то есть вся пила скорее развалится, если зарубки делать. Как вы вот... Ведь товарищи, они могут на слово не поверить. То есть, например, там собираются потом у лесорубного костра.
1: А по пенькам?
0: То есть метите пеньки?
1: Да, да, метим пеньки.
0: А скажите, а нет ли такого, что ну какой-нибудь недоброс...
1: Вот я у себя отмечаю. Вот. ТВ, пишу, ТВ.
0: А, то есть, а чем пишете?
1: А ножик, видите, у меня какой?
0: О, все, вижу, да, она. А вот не было ли такого, что, ну, знаете, люди, в общем-то, все в большинстве своем немножко завистливые, что какой-нибудь там молодой, неопытный новачок, новичок этот, в общем-то, попытается вот срезать вашу аббревиатуру и написать свою, чтобы, в общем-то...
1: А ловили таких?
0: И что-то с ними делали. Как вообще лесорубы обходятся с нечестными, вот с людьми?
1: А... Вот поймали одного такого, да, засранца.
0: Да.
1: Вот. И как на горох, коленями на шишке.
0: И на сколько?
1: Месяц. Попробуй так поставить.
0: На шишках, да. Я представляю. А скажите, пожалуйста, правда ли, что все-таки все лесорубы имеют, так сказать, в кармане НЗ, неприкосновенный запас, на случай вот такого ухода, чтобы продержаться до момента поджога леса с целью, в общем-то, вот, отлова дальнейшего обезумевшего дровосека, и что вроде бы как там, в общем-то, кусок сырой оленины вам положен? Я...
1: Нет, все не так. Берем сухари с собой.
0: Так.
1: Вот. Пару белок. Сушим белок. Пару белок. Mm-hmm. Ну, а там дальше, ну, там, кора, я же рассказывал. Кору отварим, как
0: чай. То есть чай, практически пьем, люди чай. Леса.
1: Едим мох.
0: Сокращал. Вот, кстати, мох, да-да. Сразу же у многих наших радиослушателей, особенно радиослушательниц пожилого возраста, встает вопрос... насчет вот неадекватного поведения людей в лесу. То есть вот у нас тут недавно был в программе грибник профессиональный, вот сейчас вот твой лесоруб профессиональный. Ведь бытует мнение, что лесорубы — это такие пьяницы, выпил бутылку водки и пошел рубать, как это самое, как богатырь Никита Трехпалый, в общем-то, хана Батыя. На самом деле я знаю, что у вас вот, так сказать, внутренний такой сухой закон на тему порубки, потому что бывали и схватки, в общем-то, с пьяных глаз между вот... Ну, один с одной стороны прорубает, другой с другой встретились, глаза у обоих залиты, вот, а давай друг другу, в общем-то, это, да.
1: А здесь вы... Да, бывает вот, такое, да, бывает.
0: Как вообще...
1: Ну, как, вот, на топорах сначала начинаем выяснять.
0: Нет, я имею в виду, как удается вот соблюдать сухой закон, вот.
1: Нет, сначала да. Мы, когда вот валим...
0: Да-да-да.
1: 50 деревьев завалил. Вот когда вот. И стакан. Только когда 50.
0: А вот когда вот, например, вы приезжаете в Москву на сбор дровосеков, СД сокращенно, вот вы хотя бы получаете в подарок вот, ну, то, что делают из ваших деревьев, там, к примеру, записную книжку какую-то? Или, например...
1: Ну, один раз подарили, тоже мне подарок сделали. Ну, дети до сих пор играют. Буратино, знаете, игрушка такая, деревянная мальчишка?
0: На резиночках.
1: Да-да-да.
0: А вот скажите, у вас не было, например, такой мысли, поскольку вы, так сказать, с древесиной, ну, как говорится, как гребец в лодке, да, как, в общем-то, водолаз в ластах, как это, как рыба на сковородке, вот он... Не было ли у вас такой идеи сделать такой небольшой свой бизнес, то есть прямо здесь же посадить женщин, или вот пока вот ваши вот сыновья, он, да, в общем-то, дочери не подросли, чтобы они вот строгали какие-то там игрушки, кубики сразу же.
1: А я заставляю их, они строгают.
0: А вот...
1: Но они строгают вот...
0: А
1: они,
0: вот вы покажете они, нам вот что вот...
1: Они вырезают прямо из дерева могут. Можно я посмотрю? Могут вырезать. Ага. Какую-нибудь там лошадку.
0: А вот покажите, пожалуйста, вот эти игрушки, да, вот. Вот что это я такое держу в руках?
1: А на что это похоже?
0: Ну,
1: Нет, ну многие говорят, что это вот как раз...
0: А это
1: вот
0: Дашенька как
1: раз,
0: делала, да?
1: Да, как Дашка. Раз вот... Угу. Снежный человек.
0: Ну, в принципе, он похож, так скажем, на лежачего такого хомячка. Да. А вот грибок, вот мне вот очень нравится, замечательный грибок, мухоморчик. Это вот как раз Леша делал, да?
1: Леша делал, да, когда ему было 2 года.
0: Ага, ну вот заметно, но это милая такая олиповатость предмета, присущая, в общем-то, ее создателю в детском возрасте. Да-да-да. Она как раз подкупает своей такой вот. А вот... Скажите, а не пробовали вы... ведь все зависит, да, рынок сбыта любой. Вот он зависит от, скажем так, от культуры восприятия тех предметов, которые на этот рынок сбыта хотят протолкнуть, да. К примеру, ведь если внушить потенциальному покупателю, сокращенно ПП, что... лучшие изделия из дерева – это само дерево. Ну, к примеру, вот не стул, сделанный из дерева, а конкретный пенек, да. Угу. Не там... какая-то там матрешка или вот, скажем так, спички. Буратино. Да, или спички. А вот именно вот просто кусок там бревна, сучок какой-то, да, то вот возвести, попросту говоря, естественную красоту дерева в ранг модного такого искусства, то вы бы могли прям целые пни привозить и, в общем, дико разбогатеть.
1: Ой, вот. Я что-то не задумывался.
0: Не задумывался?
1: Нет.
0: То есть все-таки вот вы как бы сторонник, вы попросту рубить и валить.
1: Да, да.
0: Теперь хотелось бы немножко, если позволите, углубиться непосредственно в производство. То есть я немножечко подготовился, если я в чем-то, так сказать, не прав, буду вы сразу поправлять. Вот есть рубка продольная, насколько я знаю, и поперечная.
1: Поперечная, да.
0: Вот при этом, как мне объяснили, то есть, значит, продольная рубка, она... Ну, ей может овладать, так сказать, начинающий дровосек в течение 2-3 лет. Тогда как поперечную рубку доверяют не каждому. Я знаю, что вы, в общем-то, поперечник. И вот как раз господин Мудрый, то есть вот во всей бригаде 2 поперечника, остальные продольщики. Чем вызвано это вот?
1: Ну, у меня это поперечная еще от деда. А продольная...
0: То есть, это, а извините, это, а много,
1: это школа,
0: много
1: это...
0: вот пришлых, да, людей? То есть,
1: это старая школа.
0: Дровосечная династия, она же... То есть важно. То есть, вот, ну, это как, знаете, как маленькая птица. Приручая, не приручая, она все равно улетит. А так же и здесь. То есть я вот так и думал почему-то, что вот вы, Игорь Юрьевич, и не осваивали. Вам не нужно было тренироваться, там, чтобы стать поперечником, да? То есть это практически однажды утром, я знаю, вы вышли в лес, обтерлись, да... И раз, и у вас получилось. То есть все учатся годами поперечить. А вы, оп, и у вас получилось. А Мудрый, он тоже, в принципе, вот, скажем так, такой маститый, то есть, ну, родовитый дровосек.
1: Да.
0: Или он,
1: да.
0: Да? А вот скажите, у молодого поколения ведь, я знаю, сейчас приходят, то есть, потому что в егеря как-то
1: нет,
0: не берут
1: ничего,
0: это.
1: Нет, это все только по наследству, нет.
0: А вот как же, почему у остальных тогда, у продольщиков не получается стать поперечниками?
1: А это старая школа, а мы секреты свои держим всегда при себе.
0: Ага, ага. Ну, а так вот все-таки, вот если вы говорите, вы охотников берете, да, к примеру, сейчас очень много наших радиослушательниц молодых особенно, вот которые, например, не поступили в театральные вузы, то есть они хотели хореографией заниматься, не стали певицами, диджейками, их, в общем-то, не сделали. Куда деваться девушкам? Не в проститутке же. Они же сейчас, естественно, ринутся в леса. В егеря их не возьмут, потому что место хлебное, там члены, в общем-то, правительств приезжают, там лосей им загоняют, да, лесники.
1: А мы смотрим, мы...
0: А вот к вам, Рина,
1: существует отбор,
0: вот
1: да.
0: Как?
1: Отбор,
0: вот критерии хотя бы.
1: Сначала просто берешь
0: так.
1: Кого-нибудь, просишь.
0: Раздеться,
1: хотя бы, или там что-нибудь, тот же самый кустарник срубить.
0: Именно срубить или выдернуть? Потому что мне вот одна...
1: Срубить.
0: Да, мне одна вот выпускница консерватории, оставшаяся без работы на дирижерском факультете. Знаете, женщина-дирижер, абсурд. Зачем? Ну, неважно. Но она рассказывала, что вот она к вам именно пришла, ну, не в вашу бригаду, в одну из, в общем, дровосечных бригад, и сказали, выдерни. То она как дура пыжила, заработала грыжу в результате. Ну, такая жестокая шутка. Сейчас с грыжей, в общем-то, без оркестра и без леса. Ну, ее так и зовут грыжа между собой. Да, лесная грыжа, может быть, слышно.
1: Нет, надо рубить. Нет. Рубить, кустарник рубит.
0: Ну, а хорошо, а вот он, Какой там срок, вот, за какое время вот, юное создание, вот, бывшая художница, у которой сгорела мастерская, и картины не покупают, должна вот, вырубить куст? Какого диаметра куст, что за куст? Какие нормативы?
1: Ну, это в зависимости от высоты.
0: Вот куста. Самой женщины.
1: Куста.
0: А, куста.
1: Куста. Ну, вот. Ну, где-то часа два, наверное.
0: На вырубку куста, да, да, да. Если не справляется, вы говорите «до свидания».
1: До свидания.
0: Если справляется, следующая стадия испытания какая?
1: Ну, сразу к дереву мы, конечно, не подпускаем.
0: Ну, это понятно, потому что дерево как подранок, как лось. Ранит она его, то есть, да, да, да.
1: Вот. Ну, иногда корчуют пни.
0: Угу. Или вот я знаю вот холостые махи. Ну, я не имею в виду маш, потому что была у нас такая, помните, это, да, маха, да, да, холостая, да, ее так звали, потому что она, ну, она на Тверской стояла и все время в холостую. Так ее прозвали, маха холостая. Вот, а именно, то есть, холостые махи совершать. То есть, дело в том, что вы знаете, что... Вот, например, смотрим сейчас соревнования, всякие спортсмены, да, и выбегают девочки, прыгают с этими, знаете, штуками такими. Ну, там, например, боксеры дерутся, они прыгают.
1: Прыгалки.
0: С этим, типа прыгунки, да. Также и здесь у лесорубов им гораздо приятнее и легче рубиться, если с ними идет группа поддержки, так сказать, из вот холостых мах.
1: А у нас стенды. Которые... У нас есть стенды, они стенды. Тренируются сначала на стендах.
0: Ну, да, да. А так я знаю, что вот многим даже даются такие легкие топоры, ну, то есть, ну, полу, скажем так, полуигрушечный, да, и вот они рядом, стоя с дровосеком, машут и ухают, ну, чтобы дровосеку было, в общем-то, легче, то есть вот, и даже бывало так, что вот стоит дровосек, рубает, значит, дерево, и говорит, ну, ты мах, ну, ты ухни помощнее, уже осталось чуть-чуть, он стоит рядом, ух, ух, тоже машет, вот, создавая ему, так сказать, моральную атмосферу для валки на трубке. Вот, ну, вы, кстати, вот, Егор Юрьевич, я знаю, от махи холостой отказались, в чем причина?
1: Да все это мне не понравилось. Очень много уходит сил и энергии на это. Я как-то постарею.
0: Я знаю, что многие, в общем-то, вступают и в связь с махой холостой, потом вот там расклады в семье. А, кстати, вот ваша супруга, она кем работает? Как, она же с вами ездит, она сама-то рубит? Валит?
1: Валит.
0: Валит. Угу. Валит. А подрывает ли?
1: Подрывают, дети подрывают.
0: Дети,
1: я не доверяю ей.
0: А скажите, вот ведь при подрыве, значит, ствола, я думаю, сегодня мы не будем, да, показывать это, мы просто порубим. Вот при его подрыве происходит подлет, иногда переворот от корневища там, на 90 градусов. Каким образом рассчитывается траектория? Нужно ли это рассчитывать?
1: А у нас вот... есть люди, которые этим занимаются. Специально есть команда, вот, которая все рассчитывает. Это очень сложно все. Это очень такой процесс.
0: Ну, кстати, вот подрыв леса с точки зрения, скажем так, экономики России гораздо более выгоден. Потому что потом, знаешь, мы избегаем корчевки. То есть вот эти молодые, вот как вы сказали, силы, которых выпускаете на корчевку. А, с другой стороны, забота о людях. Если все время подрывать, то есть избежать, так скажем, процесса корчевки, то куда девать вот этих молодых, конечно. Ну, а в целом тот подрыв, по-моему, очень такое эффективное средство. Или пни все-таки нужны в лесу? Вот нужны ли лесу пни?
1: А как же? А кто же мне будет платить? Пни оставляем.
0: А тогда можно по ямкам. Не, по ямкам они обезличены.
1: Ямки наполняются водой, и что, и к чему мы придем?
0: Да, ну давайте сейчас прервемся буквально ненадолго. Вот, мы еще сегодня будем рубить в прямом эфире. И мы продолжаем нашу беседу с молодым лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Егор Юрьевич, вот да-да. Все-таки, несмотря на то, что вот так человек уже в возрасте, все-таки пятеро сыновей, он-то от своей дочь, вы вот попросили вас представить как молодого лесоруба. С чем это связано все-таки?
1: Я даже не так как бы...
0: Ну, пришлось к случаю. Ладно, неважно. Скажите, пожалуйста, вот, как говорится, действительно, вы уже фразу это говорили, поговорки тоже люблю, например, вот, тыр-пыр, 8 дыр, опять же, лес рубится, в общем-то, все летит. Ведь летит в разные стороны, да, и, например, по лесу шляется, кто не попадет, как мы говорили, от дезертиров, начиная и заканчивая грибниками, он-то ягодничками. Также, в общем-то, кошатницы часто за своими пушистыми четырехногими друзьями устремляются в леса, потому что у тех, в общем-то, течка, они бегут, значит, кошатница, он собачница, в общем-то, за ними, и все бегают. Каким образом оградить от травм, которые могут, вот, может принести валка, унтрубка, вот этих вот случайных посетителей леса? Ведь территория, где вы рубите, унтвалите, она велика, велика немерена, так сказать. Помните, широка страна моя родная, вот, и везде рубит.
1: Происходит некое отцепление, как вот... Вот знаете, вот когда охотники идут, например, гнать,
0: да.
1: Вот, то они красными флажками. Вот. А мы такие фиолетовые ставим.
0: Ну, а если вот он не понимает, может, какие-то предупреждения или там, например, листовки раскидать над поселками, которые, так сказать, близко находятся к месту рубки, унтвалки, что, дескать, там в вашем... На вашей опушке сегодня собираются...
1: А мы разводим костры, и по ним как раз видно. Когда вот три струйки дыма, значит, туда не следует соваться.
0: Ну, такая уже сложная сигнализация. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот местные жители, если, значит, происходит валка, унтрубка вблизи жилых массивов, да, не жалуются ли на постоянный вот этот стук? И, ну, понятно, что некоторые, например, женщины, вот, например, Амфросия, она говорит, ну, вот мой муж там лес валит. Вот. И ей приятно. То есть, значит, раз стучит, значит, жив, говорит она. Он несет крынку и батон несет. Вообще яичко.
1: Ну, Александр, да. Поймите, но вам же не мешает? Вот
0: нет.
1: Машины едут,
0: то есть...
1: шумят. Вы на это уже не обращаете внимания. Также там все местные жители уже привычные с детства, что все время что-то должно стучать.
0: А вот скажите, вот департамент, так сказать, лесной промышленности одно время продвигал активно такой закон, что, в общем-то, вот вырубил дерево, да, сразу же посади рядом семя, ну, в смысле, еще одного дерева. То есть, в принципе, логика тут определенная присутствует. То есть, вот там вы идете, да, вырубили, там, особенно если подорвали. Ну, что стоит там в эту ямку кинуть еще, в общем-то, зерно, где там лет через 50 вырастет снова дерево. Но почему-то как-то вот этот закон так в силу и не вступил. Не знаете, с чем это было связано?
1: Нет.
0: Так вот, еще хотелось бы поговорить о том, каким образом и какими способами производится эвакуация или транспортировка, так сказать, рубленных, обделанных, ну, обделанных, в смысле, обточенных, обтесанных, ну, иногда и обделанных, потому что всякие твари в лесу живут, в общем-то, стволов. Вот с места рубки и валки. То есть во многих сводках и фильмах, в общем-то, о лесорубах мы наблюдаем, как огромные машины, лесовозы, транспортеры, тягачи тащат, в общем-то, эти стволы, связка были
1: ближайшему
0: Енисею.
1: Тоскуны.
0: Тоскуны, да. Вот. Но до меня тут дошла совершенно обескураживающая информация. Я даже не буду ее говорить, предоставлю вам, так сказать, открыть нашим радиослушателям глаза на правду, в общем-то, матку тоже.
1: Ну, насчет автомобилей, конечно, существует один, и то он стоит как бы на выставке. На самом деле, вот для этого есть тоскуны.
0: Вот, а кто это?
1: А это специальный народ, который занимается именно сбором, как говорится...
0: Деревьев.
1: Деревьев.
0: Ага. А вот

0: это. Ага. Ну, а скажите, а вот среди тоскунов есть ли женщины? Ну, тоскунихи.
1: Или... А как же?
0: То есть тоже таскают.
1: Ну, там одна на пятерых.
0: Ага. Ну, то есть тоже, видимо, чтобы ухало.
1: Да.
0: Ну, типа как
1: да,
0: вот маха холостая, да, у лесорубов, так вот там вот.
1: Да,
0: тоже,
1: да.
0: То есть ухалка тоскуновая.
1: А, я еще потом, ну, это, наверное, чуть позже. Я вот хотел тебе показать как раз...
0: Как рубку. Рубку, да, естественно, да, сегодня будет разрублено в прямом эфире.
1: Ты же хотел поперечную, да, увидеть. Как
0: конечно. Это. Когда даже ты попробую, еще? Если позволите. Да, я тоже да, порублю малость. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а ведь это бывает, что вот на тоскуна, да, ну, найдет, скажем так, какое-то затмение. Затмит его, переклинит башню. Вот он потащит не в ту сторону. И вот остановить его тоже нереально. Ну, в принципе, вот какие тогда действия вы предпринимаете? Ведь тоскун уходит не просто. Вот он
1: а
0: там...
1: мы их потом находим всех, когда вот когда мы лес поджигаем, чтобы
0: да,
1: чтоб выгнать.
0: Уже заблудившегося
1: да,
0: лесоруба.
1: Вот они тогда и выбегают.
0: А они же могут бросить, вот так сказать, обделанного, обделанные древо, и получится, что они бросили как бы ваше дитя, то есть вырубили. Это, в общем-то, пенек зачтен. А древа нет, то есть... Или как-то вы намертво крепите к тоскунам древо?
1: Намертво.
0: То есть он не может от него... То есть отстежка происходит
1: да,
0: уже
1: да,
0: у Енисея, собственно.
1: Да.
0: А там вот, значит, соответственно, сплавщики...
1: То есть вот он так вот, когда... Если вдруг он ушел не туда,
0: да,
1: куда
0: да,
1: надо...
0: Да, вот.
1: Вот потом лес, когда мы валим...
0: Угу. Ну, рубим.
1: Валим.
0: А, извините. Угу.
1: Вот. То тогда вот по шуму... Как раз его и можно распознать.
0: А, он же
1: волочет за собой то самое, то, что мы срубили.
0: Угу. А вот, значит, схема выглядит следующим образом. То есть, значит, вы валите, затем тоскуны, значит, к Енисею.
1: Да.
0: Там тоскунов встречают, собственно, сплавщики.
1: Сплавщики
0: да, отсоединяют. И дальше уже сплавляют, понятно, за дикий прайс продают и строят дачи модные. А вот... где гарантия, что тоскуны на обратном пути налегке не разбегутся или не пойдут куда-то, ну, на пути, в общем-то, со сплавщиков к дровосекам?
1: Да, даже гарантии так, на гарантии нет никаких, я даже не знаю.
0: Ну, а как?
1: Они привычны уже к этому, они не представляют себе уже
0: то есть как без да, пряников, собственно, вот это, да. Ну, а вот в каком возрасте они выходят на пенсию, тоскуны и тоскунихи?
1: Ну, где-то лет 50, наверное.
0: И что они делают? Потому что вот мы часто видим, вот по Арбату здесь у нас ходят люди и везут перед собой здоровые такие телеги.
1: То есть... Вот, это вот они и есть.
0: Одни рубят, другие.
1: Да.
0: Ага. Понятно. Вы знаете, давайте сейчас буквально, опять же, на... пару минут прервемся.
1: И, ну, и я покажу. Вот это, сейчас возьму это сам бревнышко, покажу, да?
0: Да, будем это заточку или ну, производить заточ топориной. Или...
1: Нет, я все
0: же подготовил. А как часто вообще вот вы правите топор? Вот мы, например, косы вот часто правим, заплетаем туда-сюда всем, утягиваем.
1: Ну, после одной рубки тут же приходит заточь.
0: А, заточ. То есть он как бы вместе с махой холостой.
1: Да, да.
0: У каждого персональный заточ.
1: У каждого. Вот у меня видите, какой большой такой
0: брусок.
1: Видел.
0: Угу. Сейчас прорвемся.

И мы продолжаем нашу беседу с Егором Игоревичем Твинте. Сегодня, напоминаю, вернее, уже вчера был день работников лесной промышленности. У многих, конечно, это связано прежде всего с теплушками, где переводят леса с огромными бухгалтериями, там, с бумагой и так далее. На самом деле, вот она, как говорится, проза жизни сидит перед нами. И вы непосредственно из первых рук можете узнать всю информацию о лесе, собственно. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич,

0: предпочтение каким деревьям все-таки вы, вот, например, отдаете? Потому что я знаю, что рубить, например, сосну, это не значит, что рубить иву, к примеру, да? Также, например, рубить березу, это, в общем-то, не какой-то папоротник вырубать, как мы вот на сафари ездили отстрел производить, да? Так вот лично вы, вот вам приятнее рубить какое дерево?
1: Все время хотел свалить дуб.
0: То есть это как вот у нас, у альпинистов, покорить, в общем-то,
1: дуб.
0: Вот.
1: Но у нас нет, к сожалению.
0: То есть такой возможности.
1: Одни елки одни.
0: Одни елки, да.
1: Приходится выезжать иногда. Вот иногда на родину езжу к себе, в Финляндию. И там растут.
0: Mm-hmm.
1: Но там дубы совершенно не как вот у нас вот здесь.
0: То есть все-таки похилее дубы, конечно.
1: Да.
0: А вот скажите, вот уже близится скоро, так сказать, Новый год, все зажгут фейерверки, в общем-то, будет тыр-пыр, там это самое, там Дед, Баба Мороз, все они, значит, придут, и будет огромное количество, в общем-то, елей продаваться, вот елок вот по лесам. А вот кто те люди, которые вот их рубят? Я знаю, что их выращивают специально, ведь кто-то и рубит. Вот вы считаете ли вы их в полной мере своими коллегами?
1: Нет. Угу. Нет, ни в коем случае. Это совершенно другие люди, коммерческие фирмы.
0: Угу.
1: Вот, где-то специально разводят эти елки. Ну, это что это? Ну, это елка, ну, вы видели какая? Это же сосна и елка, это же разные деревья.
0: А можно такой вопрос, если вы не захотите на него отвечать, конечно, можно. Что такое бублик дровосека? Просто вот я недавно слышал... Ну, такие вот, опять же, на любительской записи, когда из одного участка леса, где, в общем-то, валят, и на другом он валит. И тот орет: «Бублик, раскрой дровосек». Вот что он имел в виду?
1: Бублик? Ну, это как... Как это ответить? Я даже не знаю. Ну, бублик – это... Ну, как пасть открыть.
0: А типа овощник?
1: Да.
0: Гудок.
1: Угу.
0: Понятно. Понятно. Ну что, я сейчас, наверное, попрошу наших страусов немножечко притихнуть, и мы, может быть, попробуем порубать, да? Вы не против?
1: Да, давайте
0: так, сейчас,
1: я вам покажу.
0: Штраус тише там, да. Так, значит, сейчас мы посмотрим. А топор у вас именной, да?
1: Вот именной, именной, от деда.
0: А вы не дадите мне им, конечно, вы мне припасли тот, да?
1: Да,
0: но,
1: да.
0: Но я без обид, я, например, тоже свой кий не даю никому вот так вот, чтобы... Так, ну и как,
1: ну,
0: давайте...
1: Брусок.
0: То есть сейчас вы сперва... Ну, это как? Это
1: я нет, заточил. У меня все заточено.
0: Так, так. Сперва как? Продольная будет у нас или поперечная рубка?
1: Продольная – это дерьмо. Нет, я вам сразу покажу. Лучше поперечная.
0: А потом... Так вы сейчас сразу его свалите. Может, сперва я попробую хотя бы пару раз. Ну ладно.
1: Так
0: тогда, как с какой стороны? Вот отсюда?
1: Справа заходи, справа.
0: Угу.
1: Вот. Здесь. И аккуратнее только.
0: А замах нужно сильный, с локтя или как лучше? Или как вот? Ну, я например, вот рублю, когда вот я вот прям за головой. Вот.
1: Ну, вы покажите.
0: Или лучше с локтя? Ну, как?
1: Покажите, как, а я вам скажу, правильно это или нет.
0: Куда, поверху лучше или вот пониже лупить?
1: Лупи в середину.
0: Угу. Ну, вот так я вот. У него как-то соскользнуло. Сейчас вот повыше.
1: Ну, видите, Александр, у вас уже что-то выходит, да.
0: Ну, у меня соскальзывает все время. Вот так еще.
1: Вот.
0: Вот сейчас, а сейчас еще посильнее.
1: Вот.
0: Вот я понял. Но, а заметьте, у меня как получается. У меня вот он, это самое, идет, вот щепка, то есть он скользит, а нужно же как-то вглубь рубить, а он вглубь вот не идет.
1: Вот.
0: Нате, вот попробуйте. Не, а вот не так, вы попробуйте, как я сперва. Да.
1: А я так даже, ну, не знаю.
0: Ну-ка.
1: О!
0: Ох! Вот ты как!
1: О!
0: А как у вас вглубь-то так? Подождите, дайте я еще, ну-ка. А я вот в вашу могу попасть? Вот, кстати, говорят, что опытный дровосек, да, вот, к примеру, идет, ну, так называемый дровосечный разметчик, то есть человек, который кернит деревья,
1: да.
0: А затем за ним идет, значит, более слабый, ну, который посильнее, значит, кернящего, да, чуть-чуть раз по тому же месту, а дальше уже опытный бывалый подрубает.
1: Все правильно, да.
0: То есть, в принципе, это снайперская работа.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть попасть...
1: Вы же сразу не попали туда?
0: Да я сейчас не, ну-ка сейчас попробую. Вот в вашу раструбину эту, да?
1: Да.
0: Как?
1: О!
0: Ну, попал!
1: Ну.
0: Ну-ка, сейчас мимо.
1: Да, сейчас что-то...
0: Ну, а вот так это ж срам. Если нужно с 50 раз повалить, я, получается, бью, а это самое... Ну, а все же видят.
1: А вот,
0: смотрите, вы туда же сейчас. Ёлки-палки, да. Так смотрите, надо... она уже качается.
1: Не,
0: вот.
1: Вы не выдыхаете. Вы выдыхаете.
0: А на выдохе?
1: Конечно, ну-ка, можно. Конечно.
0: А вот, знаете, вот некоторые рубят, ну, то есть я вот вижу, вы с одной стороны, да, вот так, а некоторые, вот я видел туристы, особенно они на байдарках плывут с дешевыми рыбными консервами и девками. Вот, и они рубят с двух сторон, то есть, например, тук-тук-тук, вот так сюда, да, вот где мы сейчас, а потом с другой, чтобы получился конус, и это правильно, или все-таки с одной лучше?
1: С одной.
0: С одной.
1: Всегда с одной.
0: Ага, ну сейчас я... А в какую сторону она упадет? Не на стекло, главное?
1: Да... Ну, я думаю, что только телевизор может задеть.
0: Ну, тогда
1: аккуратненько.
0: Придержим его. То есть я бью по этому же месту, да?
1: Да-да-да. Угу.
0: Сейчас.
1: Во.
0: Сейчас выдох.
1: Во. О! Легче?
0: Ха!
1: Легче?
0: Да, так получается. Ну, а теперь... Ну, это мы сейчас как делаем? Это мы сейчас продольно или поперечно у нас?
1: Продольно.
0: Угу.
1: А вы попробуйте поперечно, как это ужасно. Ну. Ну, видите? Ничего. Видите?
0: Не.
1: Вот.
0: Ну, попробуй.
1: А как надо, Сейчас я вам покажу, сейчас.
0: Угу. Сейчас я отойду только, а то я прям это. Есть! Срубили!
1: Вот.
0: Слушайте, ну это... А как, что же это было за движение? Так, штраусы, это самое, музычку дайте, на. Я вот, уважаемые, доложу вам просто, что только что я стал свидетелем, как Егор Юрьевич Твинте буквально одним ударом срубил, в общем-то, вот это искусственное дерево. Причем, вот да что тактичный лесоруб у нас сегодня в гостях, то есть он ударил не по тому месту, где уже было подрублено, а ударил ниже, и одним ударом это произошло. А в чем это вот такая вот... Я даже не уследил движение, оно было молниеносное и очень такое...
1: Это все зависит еще от заточки. Под тем брусом, которым я затачиваю,
0: да-да-да.
1: Он тоже переходит по наследству. От деда к отцу, от отца к сыну.
0: Ага. А вот...
1: Благодаря брусу это все.
0: Я понял. Я знаю, что вот именно вы так лично не очень, ну так, с неким таким скептицизмом, я бы сказал, относитесь к, вот, к пилам, попросту говоря. То есть все-таки вот...
1: Да, считается... особенно к электро. Но да. Все-таки нет. Но вот иногда мы прибегаем... Пила дружбы, знаете так?
0: Да, ну бензинная. Вот. Ну электро я тоже знаю у многих модных сейчас вот. Лесорубов.
1: Электро это, ну как
0: это женская,
1: сказать,
0: это как, такая,
1: да. Да, это как электродрель.
0: Да, несерьезно.
1: Одно дело, когда вы сами берете
0: настоящий
1: молоток,
0: сверлун настоящий, он вручную
1: да.
0: делает, поэтому ценится ручная работа, да, работа там виолончель,
1: да,
0: работа
1: да,
0: мастера, да. А это что, когда механически сверлит, ни туда, ни сюда, да. Также, видимо, и с деревом.
1: И потом вот дерево... обратите внимание, да. какая стружка выходит.
0: А у вас, кстати, вот я что хочу еще сказать. Уважаемые радиослушатели, я, когда вот, значит, пробовал рубить, да, у меня реально тут навалилось стружки, кого-то какие-то гопники чипсы ели, а вот после нескольких ударов Егора Юрьевича, да, вообще щепок нет, поэтому это пословица, лес рубит, щепки летят, в общем-то, касается, видимо, дилетантов. Потому что от настоящих лесорубов мы щепок не увидим, да?
1: Нет,
0: безусловно.
1: Нет. Поэтому-то я вот и заметили, как я,
0: да.
1: я рубил, попадая в одно место. Вот. И оно вот так вот все и.
0: Не, ну это мы потом уберем. Вы не обращайте внимания, до прихода утренней смены выкатим это бревно.
1: Не, ну вы насорили очень сильно, Александр.
0: Ну я же. Вообще, я хочу сказать, что вот после таких приложенных усилий, так сказать, хилая мускулатура немножко побаливает. При этом комплекция, вы так даже послабее меня. Как вообще вы выдерживаете беспрерывное махание? И, кстати, вот мах у вас, вот именно махач, так сказать, топорный махач, ТМ сокращенно, он происходит двухсторонний, или вы все-таки вот замах производите с правого полуголовья, или можете и с левого? Я вот, например, обратил внимание, сейчас я вот что попробую, просто не рубя. Вот мне, например, вот удобнее с правого полуголовья. А с левого как-то. Тогда надо руки, что ли, местами.
1: Да.
0: А руки не получится у меня тоже. Не получается никак.
1: Ну, это смотря каким топором вы действуете. Ага. Они же вот заметили у меня, какая ручка здесь длинная?
0: Да.
1: Вот. А если возьмете маленький топор, естественно, вам как вам будет? Вы так не сможете. Не сможете только вот это.
0: А вот вы сказали, что, кстати, мечта любого дровосека – это двухлезвенный топор.
1: Да.
0: А как же вот это же должны глаза, как у птицы быть, чтобы вот сразу по двум стволам-то лупить? Ну, вот один сзади, другой спереди, или как-то боком. Ну, как, и как тогда вот технология поперечной рубки сохранится? Ведь вот это хитрое вот это движение какое-то с подворотом. Ну, то есть их придется два делать, чтобы завалить оба ствола.
1: Совершенно правильно. Совершенно правильно. Вот, ведь вы же понимаете все в этом деле. Вот я вам показал. Да-да-да. Вы видели, как я рублю? Вот. Вы знаете, вот тот топор, который, к которому мы придем, это да-да, как вот раньше, вот, по-моему, у викингов такие вот были.
0: Ну, такие, да. Вот. А вот... Многие наши радиослушатели наверняка сейчас задают себе вопрос. Я, ну, это они про себя говорят, типа, ну, как будто бы они нам пишут письмо. Вот есть же такие, например, рубрика «Письмо в редакцию», да? То есть есть, например, слово главного редактора. В каждом журнале он свою физиономию лепит, чтобы все его в лицо знали, и обращение главного редактора к читателям. А есть такая рубрика «Письмо», да, «Письмо в редакцию». И там обычно вот так они начинаются, я просто сформулирую. Очень часто приезжаю к себе на дачный участок, я беру в руки код, правлю ее и начинаю, в общем-то, косить там, что ни попадя. Могу ли я, пишет нам читатель, дескать, да, рассчитывать, что в дальнейшем при производстве косения я, так сказать, приобрету навыки, необходимые мне для того, чтобы стать хотя бы начинающим, но уже профессиональным дровосеком?
1: Нет, у вас не получится ничего. Вот я когда начал этим заниматься, вот, мне сразу попался как раз наш бригадир Семен Петрович Мудрый. Вот, и он мне все сам рассказал, что просто так вот оно не бывает. Он взял, пошел, свалил. Вы же видели, как это делается все? Вот вам понравилось рубить?
0: Да, да.
1: Да?
0: Да.
1: Запах чувствуете?
0: Да, да. Ну, естественно, мы взрослые, потому и воняем. А вот... Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот не было ли такого, что, например, какие-нибудь, скажем так, олигархи, которые выезжают в лес, вот, и им самим
1: есть,
0: влом рубить, а не вот у вас?
1: Есть, это, как вы сказали, олигархи, да?
0: Да, да.
1: Вот, это все равно, что вот есть любители, вот все думают, любители охоты, любители рыбалки.
0: Да, любители рыболов.
1: Да, есть любители валить лес, есть такие.
0: Угу. Вот, а как вот они вас нанимают в плане как инструктор или, например, порубать им самим лень для шашлыков, а хочешь, чтобы дровишко...
1: Они рядом, когда мы валим лес.
0: Да-да-да.
1: Вот, я же сказал, что у нас происходит отцепление, вот, и небольшую часть отцепления как бы, мы им как бы сдаем в аренду.
0: То есть, чтобы они могли наблюдать за работой. Да. Ведь есть же такие люди, которые любят наблюдать за тем, как другие работают. То есть, это своего рода, может быть, такой фетишизм.
1: Да,
0: ну, вот,
1: да,
0: то есть, испытывают даже сексуальное какое-то удовлетворение.
1: Да, да.
0: То есть, вот кто-то, например, там косит, а вот он, типа, да, вот во время испытывает даже оргазм. Некоторые, вот я знаю... Вот особенно вот, ну, у женщин почему-то это, они вот любят ездить с водителями автобусов уже даже после работы, потому что любят, вот как мужчина ведет автобус, испытывают. Вот так же и здесь. А скажите еще вот такой момент. Многие музыканты, так сказать, выпускают видеокассеты с записью своих школ игры на том или ином инструменте или там так называемый мастер-класс. Вот вы, как уже опытный, в общем-то, дровосек, не думали ли сделать такой, например, видеокурс там юного лесоруба? Как правильно держать топор? А как рубить? Понимаете, бывает так, что размахнулся раз, а сам в больницу еще. Или там, например, чтобы щепка в глаз не отлетела. Это тоже очень важно, потому что к нам вот таких с щепками в глазах доставляют пачками в туристический сезон. То есть рубит, спьяну, щепки...
1: Ну вот именно потому что спьяну. Потому
0: да.
1: Потому что тот народ, который выезжает на валку, вот, они и очки одевают, и каски одевают.
0: Ну да,
1: и это, все, это все не то, это все не то, это все искусственно. Должно же быть как? Должны быть руки, топор.
0: Да.
1: Вот, и обязательно.
0: Ну, это, ну, понятно. А вот еще такой момент. Насколько, на ваш взгляд, ну, наша вот нынешняя промышленность металлическая, в общем-то, обеспечивает потребность дровосеков в нужном, необходимом для производства топорищ металле. Ведь то, что мы видим, топорища, продаваемые в изобилии в хозяйственных магазинах, это же так, ширпотреб, типа китайских кассет или, в общем-то, ну, или каких-то вот детских китайских сотовых телефонов поддельных. На самом деле, настоящая топорища, вот я вижу у вас.
1: Да, то есть, оно, да, все да, правильно. То есть, вот, это для этих... Для дачи там, я не знаю, знаешь, когда вот...
0: Так может быть из-за этого, кстати, вот травм происходит? Что
1: нужно... Конечно, конечно, а как же?
0: Сколько, вот, если это, конечно, не секрет, сколько стоит ваше топорище вот это вот?
1: О, я даже не знаю.
0: Но оно тоже вы, от вот деда, вы, я вижу,
1: да, вот, вот вы видели,
0: портреты
1: всех. Вот вы видели в магазинах такое? Нет.
0: Да нет, конечно, что? Что
1: вы? Я никогда не задумывался, вы знаете, потому что оно мне досталось от деда.
0: Да, да.
1: Вот, и так дальше я его тоже передам.
0: Вот, а как же всем пятерым один топор-то?
1: Потихоньку все по очереди.
0: Ага. А вот скажите, вот сама палка, вот на что он насаживается, она, ну, часто ли подлежит износу? Ведь мы вот обратили внимание, что подобно китайским кедам, почему их много продают и дешево? Потому что они часто изнашиваются, да? Так же и вот здесь. То есть топорище, он палка сама. То есть вот можно отдельно палку купить, можно там... Я даже знаю некоторых, которые с дуру думают, о, модные дрова, и покупают эти палки для топоров, чтобы топить ими, представляете? Вот у вас, я вижу, и палка тоже особая. Вообще, почему бы не делать, например, металлическую палку и сварной топор?
1: Ну, я могу объяснить.
0: Да.
1: Вот когда, знаете, вот у чукчи есть инструмент такой, тым-дым, как.
0: Да, да, да, да, конечно.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Вы когда вот пробовали когда-нибудь на нем играть?
0: Очень чешется.
1: Вот. То же самое и здесь идет отдача. Вот вы ударили, если у вас ручка железная. Вы представляете, как все тело начинает вибрировать?
0: Ну, зато камни в почках, и то все вываливается. Ну, это я понимаю, это еще такие какие-то смягчающие обстоятельства. На самом деле, конечно, это не серьезно. Понятно, то есть дерево все-таки поглощает вот это.
1: Попробуйте взять железной ручкой.
0: Да, да, я
1: представляю. Даже молоток просто.
0: Ударить
1: по железу. Что это будет?
0: Да, я понял. А вот из какого сорта древесины по-правильному, по-взрослому должна быть сделана ручка топора?
1: Баобаб.
0: То есть вот... Ага. А внутри какое-нибудь там металлическое что-то? Ну, ну, а часто ли они ломаются? Вот ударил, там все-таки, например, рассыхаются. Кстати, вот...
1: А я замачиваю. Замачиваю.
0: А, то есть топор замачиваю.
1: Да.
0: Просто
1: да.
0: Вот многие наши, например, радиослушатели, то есть наверняка сейчас резко побежали куда ни попадя смотреть свои топоры. Молотки, кстати. Молоток — это тот же топор, только для тупых. Вот у многих вот... Молотков, он, топоров, там вот это место, на котором они насажены, оно рассыхается, они там клини вбивают, знаете, да, угу. Там гвозди всякие, чтобы как-то вот эта байда сама не слетела. И часто слетает. То есть, к примеру, я, например, остерегаюсь идти мимо окон какого-нибудь дома, где явно вот громко стучат, потому что профессионал, он никогда громко не забивает гвозди. То есть ты и даже и слышать не будешь, что там ремонт. Там просто так пук, пук, угу. Вот. А если где-то там бу-бу, и, например, они говорят, что это у нас соседи ремонт делают. Они не ремонт делают, дурью маются, не профессионалы. Так чаще всего из этих окон вылетают вот эти вот железные оковалки молотков. То есть там хорошо он в животные попадет, да, или там в человека, который на службе. А если там в мирного, который... Я, например, иду, да, за, за винчиком красным, бах, там по темени, зачем оно мне надо. Вот... На ваш взгляд, и да, даже не только на вас, вообще, как часто нужно производить вот профилактические работы по приведению топорищ, молотищ в, так сказать, в норму, в нормальный?
1: Ну, один сезон, и потом надо уже как-то смотреть. Обычно почему вбивают туда коли эти железные?
0: Вот, экономия, что, видимо, да?
1: Ну, и экономия, и дерево-то какое? Я же сказал, у меня баобаб.
0: А, то есть его замачиваете?
1: Да.
0: Ой, извините, это я...
1: А они берут, он, как говорится, вот эти вот деревяшки, как вы назвали их, вот, и тоже меняют их, и меняют, это же все...
0: То же самое, что самодельные удочки пацаны делают.
1: Да, да, точно. Да, вот да. Пошли, срубили там, да, и думают, вот удочка. Нет.
0: А вот скажите, вы-то сами как вот в лес добираетесь?
1: В лес?
0: Да, ну вот...
1: Как, одеваю лыжи, иду в лес.
0: А вот зимняя рубка, я понял, вы переводите именно на то, что наших радиослушателей больше всего интересует. Грядет зима, грядут, в общем-то, морозы, то есть все 50-е. А как зимой? Ведь стволы, наверное, тоже промерзают.
1: Промерзают.
0: Вот насколько это сложнее? С другой стороны, не так жарко. Москитов, опять же, нет, да?
1: Да, да.
0: Вот. Ну, то есть вот вам лично валить как больше нравится, зимой или летом?
1: Летом.
0: Почему?
1: Люблю тепло.
0: А зимой?
1: Зимой у меня очень мерзнет нос.
0: Ну, а можно же одеть это вот, что это вот вы с собой принесли, это зимнее.
1: Ну, вот приходится, да, одевать вот эту вот такую меховую штуку такой.
0: А вот правда ли, что в прошлом, в далеком, которое уже кануло в историю, наши, вернее, вот ваши деды, в общем-то, рубили и валили, даже зимой оголяясь по пояс, и вот не было необходимости заблудшего, например, там, искать, поджигая лес, потому что вот по столбу пара от него, от его разгоряченной тушки, можно было определить, что, дескать, она говорила, там, ты вот мой там Станислав, он сейчас вот там рубит, ты откуда знаешь? Ну, вот я вижу там определенные консистенции испарений из-под его мышц. Собственно, валят вот так. Или это все-таки такая легенда?
1: Нет, все, может быть, раньше было такое. Но сейчас же экология какая. Вы заметили?
0: Ну, в общем, да. Я всегда, то есть, когда там, знаете, люк открываю в автомобиле, пальцем так раз, лизнешь вот. И уже видишь, что какая экология. А вот скажите все-таки, ну, а сейчас вот бывают ли такие вот, ну, чудо-лесорубы, которые вот раздеваются по
1: Нет, таких уже практически не осталось. Есть только единицы какие-то иногда.
0: А вот соревнования между лесорубами какие-нибудь проводятся?
1: А как же? Как ну, везде, как Столивары тоже, я знаю, проводят, и также да, лесорубы.
0: Да. Столивары, вот я знаю, кто быстрее сварит, в общем-то, ну, кто быстрее сварит.
1: Да.
0: Вот. А у лесорубов как это, кто, в общем, толще срубит или быстрее?
1: Да, и толще, и быстрее там идет сразу... Собирается комиссия, вот, и смотрят. Дается определенная часть работы.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот такой метод рубки, как вот рубка лежа, вот вы овладели ли ей? Ну, я знаю, что вот профессионалы финские, они вот, чтобы не тратить энергии, много вот ложатся у дерева, то есть обхватывают его ногами.
1: Было, пробовал, пока на меня не упало. Я пытался тоже так научиться.
0: Не вышло все-таки.
1: Ну, не вышло. Потом отлежал месяц в больнице.
0: Ну, это еще
1: хорошо. Это все-таки не наше.
0: Не наш способ, да? А скажите, вот обмен опытом, значит, с вашими коллегами из Канады, Гренландии, Испании, вот там тоже, я знаю, валят и рубят. А как-то вы что-то новое оттуда берете для себя или все-таки наше, вот
1: Нет,
0: русские?
1: Наше, только наше.
0: А финны...
1: Я пробовал...
0: Я очень болею.
1: Вот, я один раз попробовал, пока вот дерево не упало, не понравилось мне. Но они не могут, как мы.
0: А вот скажите, почему чернокожие вот не работают на повалке леса? Они все больше в строители идут или вот...
1: Ну, где вы видели? В Африке.
0: А, ну, я понял, я понимаю. А вот еще такой момент.
1: Они, если и валят, то, мне кажется, бамбук.
0: Бамбук, да, вот рубщик бамбука, да, РБ сокращенно. Да. Вот я знаю, что поскольку у вас сделано из вот этого пробкового дерева, рукоятка вашего меча, кстати, вы называете свой топор мечом, меня это так удивило, это такие рыцарь леса, да, вот вас направляли, то есть, ну, как вот, типа, бригада по договору, вы ехали там, в Соединенные Штаты, и валили необычные для вас деревья, как-то, в общем-то, эвкалипт и так далее. Вот какие вы испытывали от этого ощущения? Ведь когда рубишь нашу родную сосенку, там, и запах родной, как говорится, моя хата с краю, да, там, вот говорится, а там ты уехал, так тресь, там, эвкалипт, оттуда дятел, извините, не упадет, а может, там, какая-нибудь мишка плюхнется, вот это вот, там, китайская.
1: Кала,
0: да, мишка кала. Вот, да и мало ли что. Вот, вот в такой экстремальной ситуации, как вы себя ощущали там?
1: Ужасно, ужасно. Нет, лучше наших лесов нет. Я по сравнению с американскими лесом, наш лес, конечно, это наш лес. Наш дятел — это наш дятел.
0: Да. Я знаю, что вашим Дед тоже Егор Юрьевич. Ну, вас, я так знаю, по традиции, вот только вы ее нарушили, назвали Лешка и Дашка, вот черри, да? А так по традиции всех, то есть называли Егор, Юрий, Егор, Юрий. Вот ваш дед, Егор Юрьевич Твинте, как раз и был автором известной детской сказки «Лисичкин хлеб». И вы, я знаю, пишете продолжение. Не могли бы вы нам зачитать хотя бы кусочек?
1: Другой раз.
0: Хорошо.
1: Просто сегодня мы, я как-то к этому особо не готов. Это надо как-то делать отдельное что-то. Сегодня
0: а скажите, мы... вот какие песни поют вот дровосеки в лесу? Ну вот вы же знаете, типа, что такое там шумит? Это, в общем...
1: Ну, какие? Вот стихи иногда, да, иногда поем. Вот,
0: откуда... А не могли бы вот нам
1: соспеть? В лесу раздавался топор дровосека.
0: А, это я знаю известный мир. А вот какие-нибудь русские народные песни, связанные с дровосекой, например?
1: Там... А, «Дубинушка ухнет» тоже.
0: «Дубинушка ухнет». Да. А не могли бы сейчас нам прям...
1: Я не помню просто сейчас сразу, вот могу там... Волнуюсь.
0: Да неважно.
1: Волнуюсь.
0: А я подпою.
1: Дубинушка ухнем.
0: Вот. Да, вот и в этот момент происходит удар.
1: Да, да, да.
0: Причем
1: да.
0: Я знаю, что многие, вот они вот, например, вот, это, вот если лесоруб, дровосек, он еще неопытный, молодой, горячий, он обычно так, эх, дубинушку ухнем.
1: И что у него получится?
0: А нужно вот именно так.
1: Конечно.
0: Эх, вот снарастать.
1: Пока ты, конечно, пока ты размахиваешься.
0: То есть это практически как у вот, людей, занимающихся восточными единоборствами, крикнуть «Кися!»
1: Да, да, да, совершенно вот. Правильно.
0: Ага. Ну, давайте сейчас снова ненадолго. А вообще, что нам прерываться? У нас еще есть время, достаточно времени. Вот случалось ли вам принимать роды в лесу? Ведь вот, например, многие тоскунихи, они скрывают свою беременность, боясь потерять работу. Вот тащит она стволы.
1: А значит, для чего нам бригадир? Семен...
0: Мудрый.
1: Петрович Мудрый, вот он принимал, да, я знаю.
0: То есть, в принципе, он еще и акушер, вот,
1: да,
0: скажем так.
1: А как же.
0: А я знаю, что вот существует традиция такая, ну, у многих называть детей по имени акушерки, которые принимал. То есть, вот девочек тоже, вот, которых он принял, называют Семеном.
1: Да.
0: То есть, вот там в ваших краях... Например, женщина с именем Семен не вызывает удивления.
1: Не вызывает.
0: А в принципе, вот, вот вы же так люди бесхитростные, близкие к природе. Ведь действительно, если так подумать, почему, например, нельзя назвать там девочку Федя? Ну, к примеру, есть там, там а человека, там, например, ну, мужчину, да, назвать там Света. Ну, например, имя, да, Светлан Анатольевич Поддыбный. К примеру, что ну, Светлан, да? Там а девочка, например, Федя, ведь есть же Федосея.
1: Да, да, вот.
0: Федя, да, да, к примеру. Да. Или там Сергей. Угу. Вот, девочка Сергей. Вот такое имя. То есть, если она чувствует, что вот она достойна носить это имя, к примеру, да?
1: Ну, иногда, да. Иногда, не знаю, Сергей, что ли, например.
0: Да. А вот в каких войсках вы служили?
1: Каких? Ну... Я даже не знаю, как они теперь называются.
0: Ну, в общем, это не важно. А скажите, а в каких войсках все больше служат вот ваши коллеги?
1: В танковых.
0: А почему это так вроде дерево, он железо так несовместимо, такой антагонизм?
1: А потому что у нас с машинами проблема. Их тянет все время что-то покрутить, куда-то залезть.
0: А, вот.
1: Это как вот залезает, если он в берлогу, например.
0: Да, да.
1: Тоже так же для него и танк.
0: А вот, кстати, исходя из этого, вот ведь ну, народ он на выдумке хитер, и людей постоянно тянет что-то усовершенствовать. Да? Вот топор или меч, меч-дровосек, как предмет, да, он, в принципе, ну, мало, так сказать. Я себе с трудом представляю, что можно там усовершенствовать, кроме второго сделать топорище, да, но это в будущем. Но, тем не менее, есть некоторые умельцы, которые там вот какие-то формы им придают необычные, типа там новый топор, там даже там 600-й.
1: Ну, я понял насчет топор, чего говорить. Да, это вот. Все равно, что как вот кому-то нравится ходить, правильно, вот придумали. Вот же придумали же, уж был лук, правильно? Лук был.
0: Был лук.
1: Вот, потом сделали арбалет.
0: Да, вот, вот, да, да, да, да. То есть вот внедрение накрутки, вот червячные передачи.
1: Ну, это все
0: не, не естественно, конечно. Нет, нет. То ли, например, когда Лукач лупит, да, он чувствует, то есть стрела как продолжение, да, его энергии. А когда уже механические или пули, например, ну сколько вот мы стреляли, да, там это они, они убегают, мы по ним лупим в лед, да, то есть не чувствуешь удовольствия, даже если попал, да, там все равно не чувствуешь. А вот из лука или ножки, да, раз промеж лопаток, да.
1: Белки в глаз, вот это еще у кого-то осталось.
0: Ну, у зенков, что-то, конечно. Да. Ну, это тоже из ружья. Раньше-то они из рогаток стреляли. Мало кто знает, что и ВНки, они, в общем-то, ну, скажем так, специальную моржовую жилу натягивали между больших пальцев.
1: Ус.
0: Да, да. И вот такая была, как детишки делают из венгерской резиночки, так пульками в школе стреляют. Так же и чукчик они были огнестрельным оружием. Дико поражающе. Но это больших зверей не надо было. Там же белку в глаз. Какой идиот будет вообще сейчас на белку охотиться? Их и так он в лесах развелось там уже немерено. Ну что же, давайте сейчас прервемся буквально на пару минут, затем продолжим нашу беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с молодым дровосеком и лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Соответственно, у нас остается не так много времени. И хотелось бы узнать, вот существуют ведомственные дома отдыха и санатории для любой категории граждан, скажем так, сложных профессий, для, например, строителей, да, так и называется даже ДК-строитель существует там для, там, да любые, да, вот как у вас, лесорубов, обстоит с этим дело? То есть я, например, не встречал там ДК-лесоруб или там ДК-дровосек и там ведомственный дом отдыха дровосеков. Как вы отдыхаете вообще?
1: Ну, иногда в Крым ездим. Вот.
0: А что вы там делаете?
1: В Крыму рубим. Вот. А так вообще так вот любим за границу тоже частенько выезжать, поделиться опытом.
0: А вот, ну, такой вопрос, то есть, если вы не захотите, конечно, можете не отвечать. Наверняка многие наши радиослушательницы, они, ну, интересуются. А как вот вы... Ну, с женщинами, вот на курорте где-то, да, а женщина, узнав, что вы лесоруб, ведь наверняка просто липнут, вот, как мухи к компоту, к вам. Как вы вот с ними общаетесь? Ну, вот, например, ведь многие, вот, например, у меня есть один знакомый, вот он на флейте играет, и всем женщинам на день рождения, вместо того, чтобы подарить там, скажем, плазон за 100 гринца, он, типа, исполняет на флейте какую-нибудь мелодию, считает, что это лучший подарок, и бабки целы. Вот, например, какой-нибудь там автомобилист, чтобы привлечь внимание женщины, он, значит, сажает ее, катает в автомобиль. Даже вот объявление мы тут штудировали, и там есть такие... Типа, там ищу такого-то, такого-то, желательно с автотранспортом. Вот, ну и так далее. А от вас, видимо, женщины, естественно, ожидают, в общем-то, валки. Ну, как вот вы удивляете их, женщин?
1: Ну, я даю им топор.
0: То есть подержать?
1: Да.
0: Вот свой?
1: Да. Только подержать, не больше.
0: Ну и как вот...
1: Ну, по-разному.
0: Их глаза в этот момент...
1: Реагируют, конечно, по-разному. Нет, по-разному. Одна только отвернулась, одна схватила, и ну, рубить тут же.
0: То есть вот даже...
1: Да, пытаются.
0: Ага. А были ли вот в вашей личной жизни такие истории, когда она вот там говорит, там, милый, забери меня с собой, в общем-то, в Чищобу, я буду, в общем-то, верной этой самой дровосечкой, вот, лесорубкой? Или все-таки вот на, нет, когда настает этот все... момент вот именно суровых будней, сокращенные СБ, да, вот они как бы так отдают по пятнам.
1: Дают.
0: А вот скажите, письма вам приходят туда? Ну вот, например, наши вот уважаемые радиослушательницы, вот которые вдруг, они как-то могут с вами связаться, вдруг вот они захотят, так сказать, приехать в гости, или вы сохраняете вот верность Клавдии? Клавдии, я поясню, это, в общем-то, супруга нашего гостя. Она тоже тут присутствует, и как подобает жене лесоруба, скромно молчит. Кстати, у вас очень дисциплинированная семья и брусок, то есть стоит бруском прям и никаких движений. Хоть бы что сказал.
1: Да, знаешь... она не слышит же у меня ничего. Поэтому и молчит.
0: Извините, я забыл. А можно я вот...
1: если поленом так... ударил ее в детстве.
0: А потом, я знаю, вы обухом добавили. То есть она сзади подошла с кринкой, а вы в этот момент замахнулись.
1: Я не заметил. Да,
0: вот, кстати,
1: заметил.
0: Тяжелый. Вот... Тяжелая судьба у жен лесорубов, потому что, вот, ну, представляете, она-то со всей душой, а он-то рубит в запале и бах. То есть при этом, если, например, она в каске подходит, то он может сгоряча не узнать. То есть ты кто такой? И даже вот бечь начать. Вот, поэтому очень часто случаются травмы и среди товарищей тоже. Ну, то есть поэтому вот как бы про вас так иногда и говорят, то есть обухом прибитый. Вот как обухом по голове.
1: Обухом по голове, да,
0: вот,
1: да,
0: вот постоится. А вот скажите, вам самому-то доставалось?
1: А как же? Ну, посмотрите, у меня шрам на лбу какой огромный.
0: Ой, это шрам, я думал, это козырек. То есть вы без головного убора,
1: да,
0: что ли? То есть
1: да,
0: вот вся шишка
1: без...
0: сверху,
1: да,
0: это вот...
1: Да, мы без касок.
0: А скажите, пожалуйста, вот такая вот ну, неестественной, простите уж за любопытство, вот выживаемость, она все-таки дело привычки, потому что я думаю, если вот там вот, ну, человеку неопытному вот так обухом вашего топора даже слегка ударить, то, ну, как минимум уже вот в летчики ее не возьмут. А у вас как-то так вот адекватно вот, разговариваете, и при этом вот такие жуткие травмы черепа постоянные вот от этого. И к тому же еще там и дятлы, и прочее всякое дерьмо сверху
1: падает. Падает. Куница, когда один раз упала на меня. Ну, потому что она, я посмотрел, тоже посмотрел, жена сзади подошла. Она прыгала с дерева на дерево. Угу. И упала мне на голову. Угу. Если бы не жена, все, я не знаю, что бы было.
0: Ну так все-таки вот эта закалка, да, такая вот, дровосечная закалка.
1: Это да, это у нас, вот Лизу младшую видели мою.
0: Лизку видел, конечно.
1: Вот.
0: А у нее, кстати, вообще, то есть вот это вмятина, то есть ее же...
1: Это ну, обычно, конечно.
0: Ее называют озеро,
1: да.
0: Да, то есть озеро в черепе. То, а можно, честно говоря, уважаемые радиослушатели, Лизки...
1: Она вот, мне воду носит.
0: Пол-литра воды в череп. И вот это уникально вообще. И, кстати, вода, то есть зимой, я знаю хорошо, потому
1: она
0: что...
1: Она не застывает.
0: Не застывает. Это вообще уникально. Я, кстати, думаю, что вот это удобная у вас дочка. Вот. А Лизонька, скромная девочка, а можно я тебе вот налью? А что-то у нее там уже налито. Что это?
1: Это чай.
0: А. Хм. Хорошо. Как, ну, я даже прям удивлен, не знаю, что сказать. А скажите, пожалуйста, вот в свободное от рубки время, вот вы же собираетесь наверняка там...
1: Как я вас... леплю.
0: А можно что-нибудь посмотреть из вашего?
1: Как раз вот леплю, стараюсь
0: вот,
1: сделать,
0: вот
1: сделать что, да, сделать что-то стараюсь из, как вы
0: вот
1: помните,
0: завернуть бумажку.
1: Из жемчуга.
0: А, из, я понял, это самое древесный жемчуг.
1: Да, да.
0: Угу.
1: Так. Вот, и...
0: Ну, чувствую, запах остался.
1: Ну, а как вы, а как
0: не, ну что, ну что ж, понял, что делать такое, естественно. То есть, а что это за статуэтка? Берешь... Это а я это... так...
1: А это, а на кого похоже?
0: На вас, честно. Я думал, это автопорт. А,
1: нет, ну посмотрите внимательно. Никого не
0: ну,
1: знаете?
0: Ну топор я вижу. Вот топорик вижу. Нет. Неужто Лизка?
1: Точно.
0: Лизка маленькая?
1: Да.
0: О, ну она у вас это как бы две капли воды смахиваете. А вот скажите, каким образом вот человеку, попавшему в лес, да, ведь, ну, есть же у вас какие-то там свои секреты лесорубов, то есть вот, и вот он покусан, ну, покусан, скажем, куницей, там, белкой, насекомыми, вот, чем он может прям тут, скажем так, вымазаться или в чем изваляться, чтобы как-то вот, ну, немножко, так сказать, помочь иммунной системе организма в борьбе со злокачественными покусами, он царапами.
1: Перо дятла.
0: И как им?
1: Приложить надо, приложить. К укусу.
0: Вот, кстати, дятел, это же, вот я так понял, такая вот, ну, такое внимание особое к этой птице. Я вот только сейчас понимаю аналогию. Ведь
1: да,
0: он же тоже
1: стучит.
0: Ведь, тоже стучит. То есть, в принципе, даже существует такое мнение, бытует, да, что души, значит, умерших дровосеков переселяются в дятлов,
1: дятлов,
0: а наоборот.
1: Все правильно, все правильно.
0: Поэтому вот вы так обижаетесь, когда там, например, вам кричат, слышь, дятел, вы прям... Я прекрасно понимаю. То есть,
1: но
0: дятел
1: я не обижаюсь,
0: священный...
1: когда если скажут, он не, стучит,
0: вы,
1: как
0: вы,
1: дятел.
0: Вы-то, так сказать, продвинутый дровосек. То есть я имею в виду ваших там темных коллег, которые вот типа... А скажите, вот правда ли, что многие дровосеки, они делают все татуировки с изображением дятлов и носят их даже вот на цепи?
1: А у меня, вот смотри,
0: вот
1: заметили?
0: Да. Золотой да. дятел, да. да.
1: да.
0: Как... А домашних животных вы каких-нибудь держите?
1: Домашних?
0: Да, ну, ну а, извините,
1: у меня
0: тактичный
1: своих
0: вопрос.
1: Я,
0: да, я,
1: мне Лизки хватает.
0: У вас же дом, безусловно, дом берлога, да. Ну, а вот с точки зрения амуниции дровосеков, ведь у всех есть свои формы. К примеру, у строителя это вот пластиковая шапка рыжая, да, там у моряка это там кепка такая с ленточками, у там, ну, у всех, да, у там... У пожарника бронзбойт, к примеру, и гребень есть, да, вот, у милиционера, ну и так далее, понятно. Есть ли какая-нибудь единая форма для именно вас, лесорубов? Или если ее нет, хотели бы вы, вот у вас, например, прямо сейчас есть уникальная возможность от имени всех лесорубов обратиться, в общем-то, к президенту?
1: Да я даже как-то... Что-то я не думал над этим. Мое дело какое. Мне сказали валить, я и валю.
0: А вот скажите, вот не пытались ли вас, ну, именно вот вашу бригаду задействовать на, скажем так, деструктивизации каких-нибудь... изб. Ну, ведь вот очень часто там деревни, да, вымирают, нужно место расчистить, чтобы потом посадить там что-то, или поле сделать и растить, в общем-то, наркотики и так далее. А вот, естественно, ну как, кто будет сносить? Вот, а у вас опыт большой, тоже из бревен. И типа говорит, вот давайте вот
1: разберем. Не, пытались.
0: Ну, а как
1: пытались,
0: у нас?
1: И нет, я на это...
0: То есть все-таки, вот, скажем так, валка и рубка вот параллельных, да, деревьев, она менее интересна?
1: Да, да, да, да, да. Она не подходит. Совершенно все разное.
0: Ага.
1: Если ты думаешь, что вот свалил, а потом построил, ну это совсем что? Это заниматься должен кто-то другой. Конечно. Ну, это пускай лесники иногда занимаются этим.
0: А вот скажите, например, у всех людей, таких вот творческих профессий, связанных, тем не менее, с физическим трудом, существуют какие-то шутки. Вот, ну, к примеру, у нас здесь, да, шутка, это там вот звукооператор наш, вот, или там, ну, любой другой сотрудник может подойти и выстрелить неожиданно над ухом ведущего из пистолета, чтобы ведущий всегда должен быть готов к любым неожиданностям, или применить болевой прием, когда вот из лифта выходишь, хватают за шею и душат, чтобы ты был готов к неожиданностям.
1: А, типа шутки-то.
0: Какие-нибудь шутки профессиональные есть ли у дровосеков?
1: Ну, в принципе, есть. Обычная шутка, когда мы валим, чтобы дерево попало точно по голове.
0: Ну, это тоже своего рода так дисциплинировать должно. То есть вот... А вот какая-то вот медицинская...
1: Или, еще вспомнил,
0: да-да,
1: одно.
0: Да.
1: Это когда берешь топором задней частью и бьешь по коленке.
0: Ну, то есть неожиданно.
1: Неожиданно подкрадываешься, пока он рубит.
0: А что при этом... Что при этом нужно сказать? Или молча?
1: Молча подошел просто и ударил. Вот иногда крики, так все думают, что это самое. Это обычно, это шутки такие у нас.
0: Ага. А вот...
1: Или, например, это самое. Взять его и сдернуть с дерева.
0: Кого?

0: Ну, вообще на фотографии он выглядит гораздо симпатичнее, вот сдернутый, я имею в виду. А вот скажите, а ведь все устроено, ну, в этом мире, да, по принципу рубки и валки. То есть, к примеру, когда вот она говорит, там, типа, Вить, выйди, там, на огороде лучка нарви, да, вот, он, то есть, Вить, он не рвет лучок. Я обратил внимание, чтобы не повредить, в общем-то, луковицу. Он берет ножик и вот обрезает. То есть, в принципе, это та же рубка лука, да, та же, в общем-то, там, рубка этого... Ну, рубка. Вот. Если, например, происходит морковный выдерг, то это мы можем сравнить, собственно, с подрывом дерева.
1: Да, попросту правильно.
0: Говоря. То есть, опять же, можете ли вы считать вот этих людей, ну, такими микродровосеками, то есть вот Витю на его дачном участке?
1: В какой-то мере, да, наверное. Угу. Знаете, да.
0: А вот скажите, я знаю, что вы были автором такой детской игры, которая называлась, ну, как бы как антипод железному дровосеку, называлась «Мясистый дровосек». Как же я простыл. «Мясистый дровосек». Ну, то есть, игра упаковывалась в коробку, ну, для детей дошкольного возраста.
1: Ну,
0: то есть...
1: ну это типа да, это было по аналогии игры «Сделай сам».
0: Вот, да. То есть, да. Были несколько таких макетов деревьев, пластмассовый топорик. Да. Эти деревья после нескольких ударов складывались, то есть также их папа, в общем-то, или там мама на дачном участке вкапывали, вот, значит, девочка или там мальчик брали этот топор и начинали играть в дровосек. Деревья так смешно складывались. Вот, ну почему тот мясистый дровосек нашел рынка сбыта. Вот чем вы это объясните? Ведь, в принципе, это романтика. Лес, валить деревья. Я помню, вот соцреализм очень так прославлял это. Ну, помните, все время там так, приходишь кино посмотреть, а там журнал, тележурнал. И в нем именно вот они рубят лес. Да? То есть, в принципе, это романтика, как сталевар. Юный сталевар. Помните, вот был набор. Вот.
1: Ну, это они уже у меня сдернули по аналогии.
0: Да, вот он хорошо пошел. Так же, как набор юный хирург.
1: Потому что, ну, не знаю, мы вымираем, мне кажется, все-таки. Наша профессия такая. Сейчас все больше... Сами знаете.
0: Да, вот скажите, может быть, все-таки это именно связано с...
1: Так сказать... Не думаю.
0: Угу. А тогда вот дефицит...
1: Нет.
0: Нет? Ну, может быть, из-за того, что они вот не растут.
1: Это да.
0: Вот
1: это,
0: да? То есть, а когда вот все повырубают, ведь настанет действительно дефицит деревьев, сокращенно ДД. То есть, ведь вы же рискуете остаться без работы, по сути.
1: Ну, наверное, я не знаю, что же...
0: Или вы там пойдете вот китов разделывать.
1: Ты знаете, я не задумывался над этим вопросом.
0: А
1: я думаю, на наш век еще деревьев хватит.
0: Как вы себе представляете дровосека будущего?
1: Ну, не такой уже мясистый. Небольшого роста.
0: Угу.
1: Вот. И в руках у него меч.
0: Ну, это же вы себя описали. Нет, я имею в виду вот... Ну, скажем так, психотип. То есть это будет ли человек вот там интеллигентный. Может быть, кстати, дровосек в плеере. Вот студент в плеере в модном там присутствует. Или девка на роликах, значит, с плеером присутствует, да, там. Вот, может быть, дровосек с мобильным телефоном. Или там, ну, вот. Или как-то эти атрибуты все-таки, они чужды, вот, естественности
1: чужды, потому леса. Что, ну, вот. Конечно, какой же может быть дровосек с плеером?
0: А скажите еще такой момент. Откуда вы берете воду в тайге, когда валите? Ну вот, например, надо там помыться и там все-таки вспотели. Как вы? Потому что бытует совершенно дикие мнения, что происходит, в общем-то, попросту, так сказать, облизывание дровосеками друг друга с целью вот сохранения гигиены. Но мне кажется, это чушь какая-то.
1: Нет, но мы иногда, когда лес валим...
0: Да, вот, да.
1: Вот, и из пней... Как раз вот делаем такие всевозможные, как бы сказать, вырубаем яму, и когда дождь идет...
0: То есть пневые ямы, так называемые.
1: Маленькие бассейны, да.
0: Ага, ну у вас-то хорошо, у вас Лиза есть, Лиза озеро, то есть вы как-то можете заныкать немножко. А чтобы не выветривался, я знаю, вы ей целлофановый пакет на голову как раз одеваете, то есть вот. А скажите, а часто ли было, что вот на Лизу озеро покушались ваши коллеги по рубке?
1: Да, то есть, все время смотрю за этим.
0: То есть черпнуть водичку.
1: Конечно.
0: Я даже знаю, что один раз девочка очень долго убегала от соперничающей группе, ну, не группировки, от бригады.
1: Так она потом еще и получила по шее за это.
0: И борщ, они борщ и съели.
1: Да.
0: А она вам сказала, что они съели,
1: да,
0: борщ, а вы потом по следам пошли, видите, тут расплескало.
1: Там,
0: то есть бежать надо тоже лис ровно. Если уж несешь папе борщ, то в темени, то надо очень ровно нести. А скажите, пожалуйста, вот какие-то охранные меры, ну, именно, чтобы обезопасить себя от лиходеев, фунтразбойников, вы принимаете, ну, например, есть ли в инструкциях лесоруба какие-то такие вот моменты, связанные с тем, чтобы, дескать, встать там и оглядеться? Ну, а вдруг что? Вот...
1: А за этим жена моя смотрит.
0: Жена?
1: Да.
0: И этот брусок тоже?
1: Да.
0: Или брусок, он как бы ему...
1: Ну, попадает иногда, я же не вижу. Угу. Она же за этим смотрит. Бывает, тоже варежку откроют.
0: Ну, то есть бублик разинит. А скажите, а вот часто ли вот Маха, она вот часто ли от вас уходит? Ну, в принципе, это у нее же творческая работа. Она может сказать, я чувствую, к примеру, что вот я там с Егором не воодушевляю его так, как другие Махи холостые. И я вот хочу перейти там, ну, например, вот к Мудрому. Как вы к этому относитесь? То есть является ли ваша вот именно непосредственная маленькая бригадка внутри бригады целой, да, вот там вы, там же супруга, mm-hmm. брусок, значит, Маха, он, Лиза, каким-то так неразбиваемым коллективом? Или все-таки возможно вот какие-то там
1: перебежки
0: со стороны
1: перебежки?
0: А как вот это отражается на работе вообще? То есть, ну, приходит, например, новая Маха. То есть она, конечно, там хорошо по-холостому машет и взбодряет там, но ведь бывает так, что там
1: нет,
0: смотришь, а так
1: человек...
0: лучше там машет,
1: да,
0: уже жаба начинает душить.
1: Так протираемся вообще, вот если в нашем коллективе всегда такое бывает. А так со стороны, ну, все не то уже, не то, конечно.
0: Ну, ясно. Ну и вот я думаю, что наши радиослушатели будут вам крайне признательны, если вы, так сказать, ну вот сейчас у вас уникальная возможность, вы видите, у нас вот в углу стоит этот табурет, на него встают все желающие, гости эфир, в том числе и видные политики. Вот, и, так сказать, говорят свое обращение к народу. То есть в данном случае вот вы, так сказать, простой труженик лесов, Егор Юрьевич Твинте, имеете полное право реально встать и обратиться к народу. К народу не только России, нас слушают черти где вообще, да.
1: Ну, а что...
0: Вставайте, вставайте, сейчас я скажу штраф выше.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Сейчас. Итак, уважаемые радиослушатели, граждане, в общем-то, вы сейчас прослушаете официальное обращение Егора Юрьевича Твинте, простого молодого, в общем-то, лесоруба, к народам.
1: Ну, я даже... Что я могу посоветовать? Ну, берегите лес и приезжайте, будете у нас приезжать. Заходите. Мы с женой всегда вас встретим. Вот, я вам дам подержать свой топор. Вот, что еще могу сказать? Вы посмотрите на моих детей. Вот, еще что. Всех лиск, наверное, интересует, конечно. Ну и лиск тоже будет рад вас видеть.
0: Спасибо, спасибо, спасибо вам. Начинай, Штраус. Спасибо вам, Егор Юрьевич, за такую интересную беседу. Я думаю, что сегодня этот прекрасный день, единственный день в году, день работников лесной, в общем-то, промышленности, мы как никогда полно раскрыли подноготную лесорубного дела, великого дела, которое вы делаете, в общем-то, на благо, да. И да здравствует, в общем-то, кольца.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой. Из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

Ну и я рад приветствовать в студии наших гостей. Знаете, мне, уважаемый старичок, извините, ошибся. Да. Дело в том, что я несколько отвык уже от, скажем так, присутствия в данном месте, поэтому, уважаемые радиослушатели, да простят мне некоторую косноязычность. В общем-то, я и так, в общем-то, весь там косноязыкий от рождения, да плюс еще вот эти два месяца вынужденной изоляции от общества не могли не наложить свой мощный отпечаток на гипофиз и другой червячок мозга головной. Да, у нас гости, собственно, в студии. Один из этих гостей вам знаком, может быть, вы помните, он был у нас года 2-3 назад. За это время покрылся еще дополнительной морщиной, он все равно толком не слышал.

0: училище по классу игры на скрипке, вообще четырехструнных всяких инструментах, перпендикулярных, параллельных, ну, близких к скрипке, как-то виолончель, гусли и прочие такие смычковые вещи, Семен Шванштейн. Здравствуйте, дорогие гости.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
0: И вот что я, во-первых, хотел заявить всем нашим радиослушателям. Я не случайно, так сказать, позвал именно таких людей к нам в студию в момент, когда, казалось бы, все спекулируют радиостанции, средства массовой информации на печальных и общеизвестных темах. Естественно, нет ничего проще, как в мирное время говорить о музыке, а в военное время говорить о войне. Мы не ищем легких путей, так и, в общем-то, в стрёмное достаточно время будем говорить о музыке и не только. Обратите внимание, одному нашему собеседнику, а именно Альберту Борисовичу Пагеру, уже за 70, а другому, Семену Шванштейну, 15 лет. При этом Альберт Борисович не гнушается брать уроки игры на скрипке у столь юного учителя. Альберт Борисович, ведь известно, да, что люди... Ну, так устроено, что они подневольно уважают старость и подневольно относятся это свысока к молодости. То есть, к примеру, вот эта дурацкая привычка уступать место в метро, хотя деньги заплатил, понимаешь, я пришел, я заплатил пятак свой, или сколько он стоит. Почему она должна садиться, я спрашиваю всех, а? Нет, вы не смотрите на... А они, видите ли, уступают, потому что принято. А может, она партизан расстреливала? Да, извините, я волнуюсь очень. У вас же наоборот. Я видел, каким образом Семен Шванштейн ставит вам ручку старческую. Ну и вообще, в общем-то, и даже стучит по локтю, говорит, дескать, локоть держи, пресс держи. Вы это терпите. Вы академик. Может быть, вы энергетический вампир?
1: Я бы хотел для начала рассказать историю, которая меня подвигла на некий культурный подвиг. Совершенно случайно мне попала в руки вот эта скрипочка. И один мой приятель, эксперт, сказал, что это совместное производство двух великих мастеров Страдивари и Гварнери. Они вдвоем сделали эту скрипку. Но еще интереснее история, произошедшая несколько ранее. В Свердловске был ограблен один коллекционер инструментов. И когда его грабили, он смог заметить не лицо грабителя, а только тот, что он насвистывал. Он насвистывал незнакомую мелодию для коллекционера. И следователю он сказал не так. Похоже на рассказ Франчески из увертюры Чайковского. Вполне понятна неосведомленность коллекционера, уже человека пожилого, в современной молодежной музыке. Но следователь знал, что рассказ Франчески, одна его попевка похожа на попевку из песни Пахмутовой «Нежность». И он знал, что в каталоге его картотеки есть один домушник – Васька по прозвищу «Нежность». Он все время насвистывает эту песню. Так было раскрыто это преступление. Впоследствии коллекционер распродавал свою коллекцию, и эта скрипка Гварнери и Страдивари попала ко мне.
0: Скажите, пожалуйста, я помню, уважаемый Альберт Борисович, что в нашу с вами прошлую встречу мы вели речь о великом композиторе Густаве Малере, его брате Кириллке Малере, в меньшей степени, который изобрел первым пушку длинную с узким дулом, в общем-то, которая загибалась, стреляла из-за угла, при этом не взрывалась и не откатывалась. Но я прекрасно знаю историю Густавки самого, он, в общем-то, дико ненавидел скрипку. Вы же являетесь поклонником Малера, и даже вот на вашем иконостасе значок, что для академика, конечно, несколько странновато и неформально смотрится.
1: Его даже путают с Ким Ир Сеном.
0: Да, он действительно...
1: Ну, потому что он не в профиль сфотографировал.
0: Ну и букли эти, конечно, они уже заляпаны пальцами многочисленных любопытных. Вы, кстати,

0: не давайте трогать людям значки ваши, потому что и у нас, я вижу, как вы пришли, вот и художники все как налетели, и давай трогать. Но это ладно. Вот чем же все-таки объясняется вдруг такой непонятный перелом в вашем мировоззрении? Почему именно скрипка там, а не, к примеру, кларнет или вот такая гнутая труба, похожая на пражскую колбаску, именуемая валторна?
1: Но я хотел бы сказать о своем уважении к Малеру.
0: Спасибо.
1: Только у этого автора всегда нота ля соответствует планете Сатурн. Как вы знаете, каждой ноте соответствует своя планета, а у Малера всегда Сатурн. Я бы хотел, наверное, все-таки спросить у моего педагога, как наша с ним первая встреча повернула его творческую детскую карьеру. Ведь благодаря мне он выходит, так сказать, в свет теперь.
0: Но тут нужно сказать, что он выходит в свет не музыкального мира все-таки, а в свет людей, занимающихся проблемами нравственности. То есть этот мир достаточно далек от мира шоу-бизнеса. К сожалению, классическая музыка все больше и больше включается в шоу-бизнес. Мы уже видим великих поющих на Красной площади вместе с дрестящими и безделками. Это, конечно, не может не привести к трагическому концу. Но я уверен, что вы, Альберт Борисович, будучи человеком дико мудрым, это к Солженицыну нам быту, вы сознательно уводите юное дарование, то есть и гения нашего, вот из этого мира. То есть, поскольку музыка и нравственность — это понятия должны быть едины, что у твоего Малера носки с колготкой одно и то же. Вот. А что вы думаете, Семен, про это? И как на вас смотрят? Ну, вообще понятно, коллег у вас нет, потому что у гениев коллег не бывает. Я думаю, что если есть, то есть, скажем так, скрипка Евгения Кисина, это его рояль.
2: Большое спасибо за вопрос, предоставленный мне. Я, прошу прощения, немножко волнуюсь, но прежде всего я хотел бы, я позволил бы себе не согласиться немножечко со своим учеником. Я даю ему, безусловно, дань уважения, он действительно очень взрослый, умный человек, но что касается ноты ля и планеты Сатурн, то он, на мой взгляд, безусловно, не прав, потому что нота ля не похожа на планету Сатурн, а на планету Сатурн как раз похожа, мне кажется, действительно нота соль, потому что нота соль находится между линейками, так же, как и кольцо Сатурна пересекает его посередине. Мне кажется, вот это больше похоже на ноту соль, вот Сатурн.
0: Я, вы знаете, хотя с трудом представляю, о чем вы говорите, но я с вами в корне не согласен, потому что я все-таки придерживаюсь в данном случае вот мнения Альберта Борисовича все-таки. Ну, давайте сойдемся так. Пусть она будет похожа на ля бемоль.
2: Да, ну, в конце концов, конечно, наш разговор здесь не сходится к астрономии. Наш разговор, конечно, полностью, мне кажется, о музыке. И мне кажется, что в дальнейшем о музыке нам и стоит говорить.
0: Скажите, пожалуйста, Семен, вот все-таки, может быть, вы как-то объясните, почему именно скрипка привлекла Альберта Борисовича? Потому что я помню, что вы пытались брать, Альберт Борисович, уроки игры и на гармонии двурядки, и как-то достаточно недурно на ней уже умели играть русские народные танцы, сокращенные РНТ. Вот один, правда, танец, мазурка он назывался. Ну, правда, он не русский, но вы как-то так... Ну, это, в общем-то, тоже не особо важно.
1: У нас была московская городская версия.
0: Да, да, но все-таки, вот, Семен, вы не думаете, что академика просто кидает, что он вот сейчас год возьмет у вас уроки, вы будете отдавать ему часть своей души, тепло своих ладошек, ставить ручку и так далее, а он потом, в общем-то, это... И только ищи свищи академика.
2: Конечно, вы знаете, когда он пришел ко мне с просьбой научить его игре на скрипке, действительно, меня поразило его желание и меня поразили его пальцы. Именно пальцы, как раз, которые могли ставиться на гриф скрипки, на гриф музыкального инструмента, так как они абсолютно не могли ставиться на клавиши баяна, скажем, и так далее. Я это сразу заметил. И действительно, он спросил меня, вот как мне быть, я не могу играть на баяне, но я хочу играть на чем-то другом, на струнном инструменте. Я ему сказал сразу, вы знаете, вот скрипка это ваш инструмент.
0: Скажите, кстати, Семен, вот вы сейчас сказали о том, что вы при первом вашем знакомстве обратили внимание, так скажем, на пальцы нашего гостя Альберта Борисовича. Я сразу вспомнил Федора Куницына, известного скрипача-самоучку. Вы наверняка знаете человека, который родом из крестьянской семьи. Я просто поясню так нашим радиослушателям, кто не знает. Во время войны с Наполеоном он, в общем-то, попал в бой и отвоевал своей мощной косой и бертардой скрипку. Он, естественно, не знал, что это такое для мужика это было, в общем-то. Но, тем не менее, привез ее в дом и стал учиться, то есть практически самородок. И попросту такое, надеюсь, делал, что этот парень-то как его. Ну, в общем, все отдыхают, конечно, кроме вас, Семен, и вас, Альберт Борисович. Он после этого стал заниматься таким музыкальным миссионерством, сокращенным им. То есть он ходил и именно по пальцам среди крестьян, и не только среди баронов, также графьев, профессуры, определял потенциальных успешных своих учеников. И вы знаете, больше всего он набирал в рядах дееров именно, потому что у тех попросту уже и нет отпечатков пальцев, все обсисечки стесались, и руки их дико гибкие и удобные. И даже создал свой оркестр, который назывался оркестр графа Шереметьева.
2: Безусловно, именно дееры, конечно же, могли, им было проще всего, скажем, освоить музыкальные инструменты, инструменты, которые имеют грифы и струны, поскольку сжимание руками, вот, ну, как бы сказать, ну, вот те части тел животных, они, безусловно, очень, как бы, ну, как это сказать, тренируют
1: это
2: мышцы.
1: Сжимание и тремолирование.
2: И безусловно, Альберт Борисович, действительно, вот он... Я сразу увидел, что он этим занимался, и я понял, что он может по-настоящему сжимать гриф и нажимать на струны, и именно вот мышцы пальцев у него, безусловно, разработаны, я это заметил сразу.
1: Ну, я хочу, кстати, поделиться неким секретом, который мне передал мой педагог. Кроме охвата грифа, изо всех сил, вы должны демонстрировать захват нижней частью левой стороны челюсти, собственно, скрипки, прижимание ей к груди. То есть, чем сильнее вы зажимаете подбородком скрипку, тем более могучий резонанс она производит. Не говоря уже о технике смычка, мы позже перейдем.
0: А вы знаете, я прошу прощения, что влезаю так не особо, будучи все-таки осведомленным в столь технических вот нюансах, но тем не менее, у меня под окном, около загородного дома моего, около виллы, есть музыкальная школа для богатых трех детей. Вот, все, значит, богатые три дитя, они, в общем-то, учатся на скрипках тоже, и, в общем, приходя оттуда, дико плачут, шатаются, падают и стукаются лобиками об стол. Почему, спросил я, три дитя, вы так, в общем-то, себя ведете похабно. На что они, рыдая, сказали, а нас учитель, я не буду называть его имени, потому что это женщина, заставляет просто часами стоять, вот не играя, руки по швам, а скрипку держать, прижимая зубом к плечу, чтобы выработать вот эту хватку. Я со своей стороны счел это каким-то издевательством, но ничего не стал говорить. Вот мне бы хотелось услышать ваше мнение. Вот особенно Семена, насколько это действенно, или это просто издевательство над тремя дитя?
2: Знаете, это, если говорить честно, абсолютно это полное издевательство, поскольку никогда, даже невозможно держать скрипку подбородком полностью прижав, и при этом, если твои руки будут привязаны к телу, нужно как бы сделать наоборот, чтобы, скажем, именно руки, обхватив гриф, скрипки и смычок, привязать к этим вещам, а как раз чтобы тело было полностью свободным, и подбородок нужно как раз полностью освободить. И только тогда, работая пальцами, прижимая постоянно эти вещи, можно научиться каким-то образом играть.
0: Я так подозреваю, что вот эта самая учительница, она просто не любит новых русских и их три дитя. И поэтому, видимо, так издевается. Ну, понятно. А скажите, вот, Семен, вы считаете ли, что для такого полного овладения игрой на виртуозной именно игрой на вот вашем инструменте, все-таки должна быть у человека какая-то определенная комплекция. То есть вы, как самый молодой педагог, набираете ли себе там людей, там, ну, скажем, чрезмерно полных или совсем худых, или есть какие-то требования по физической подготовке, такой реальной для игры?
2: Ну, безусловно, особых требований по комплекции человека не существует. И даже по физической подготовке. Самое главное требование — это то, чтобы любой человек, хотящий или, так сказать, желающий играть на музыкальном инструменте, в частности, самое главное, на скрипке, был либо до этого, либо занимался, либо жил в деревне и был дояркой или дояром. Это самое важное, мне кажется.
0: Вот уже, кстати, тут очень огромное количество приходит вопросов. Во-первых, господа Флукин и Волков интересуются, будет ли сегодня Альберт Борисович играть на валторне. Безусловно, и мы услышим произведение. И при этом мы, кстати, с вами будем слушать вообще нонсенс. То есть мастер-класс для вас специально. Кстати, все скрипачи, скрипачки и те, кто, в общем-то, сочувствующий, может сейчас извлечь ваши инструменты, потому что в прямом эфире для вас будет вот мастер-класс, который будет давать одновременно гениальный учитель и одновременно гениальный, скажем так, ученик. Ну, а вы разные, конечно, в разных областях гениально, но, тем не менее, гений не имеет национальности, так же, как не имеет национальности художник. Художник — это уже национальность, водитель и, в общем-то, дровосек.
1: А более того, вы можете продемонстрировать нам свою игру даже, наверное, по телефону, если он у вас функционирует.
0: Безусловно, мы...
1: И мы вас поправим.
0: Да, будем принимать звонки. И еще я хотел сказать, что вот такой вопрос к Семену. Семен, дело в том, что когда я обучался 3 года игре на мандолине для того, чтобы подрабатывать потом в еврейском ресторане и зарабатывать денег, это была такая необходимость, там хорошо платили, меня заставляли петь всякое сольфеджио, там, насколько это важно для вот вашей специфики, и если важно, то откройте нам секрет, как Альберт Борисович справляется с сольфеджио, потому что я хотел бы послушать какую-нибудь арию Бориса Годунова в его исполнении.
2: Ну, вы знаете, что касается, скажем, Альберта Борисовича, да и многих людей как бы в мире, то вы знаете, ведь талант — это как бородавка. Она на кого-то сядет, а на кого-то не сядет. Понимаете? И мне кажется, что здесь, если человек талантлив, он талантлив во всем. Он может играть и на скрипке, и на мандолине, и на бетоне, и на всяких инструментах разных. Это неважно. Мне кажется,
1: что... И дирижировать.
2: И, безусловно, вы правы, Альберт Борисович. Спасибо вам большое за то, что вы добавили. Безусловно. Ну, мне кажется, в основном, конечно, поскольку если есть талант, то учиться не надо. Но бывает так, что можно научиться, конечно, технике игры, но, как сказать... Если не существует той бородавки, то, увы.
1: Да, на самом деле техника, она наверстывается только с зарядкой. То есть вы, обладая бородавкой таланта, ну, делаете с утра несколько физических упражнений, и все технические навыки прививаются вам автоматически. Вот. Особенно если вам педагог уже поставил ручку. Вот. Что касается...
0: Вот, извините, Альберт Борисович, да-да, просто благо я услышал знакомое слово, сразу вспомнил о поэтах, этих баснописцах и живописцах всяческих. То есть, к примеру, поэт может записать как-то пришедшее ему в голову на там коре или палкой как-то, или просто запомнить.
1: На манжетах.
0: Да. Да, совершенно верно. Значит, живописец углем на асфальте может нарисовать классики или, ну, что угодно, да? Гораздо сложнее гению скрипки и вообще какого-нибудь музыкального инструмента, особенно дорогостоящего музыкального инструмента, без отсутствия оного вот свой талант выразить и проявить. Исходя из этого, я так не в обиду, вы не думайте, просто мне пришла в голову мысль, не является ли все-таки гений скрипача и и любого музыканта, играющего на дорогом и все-таки сложном музыкальном инструменте, вторичным относительно гения человека, который создал этот инструмент. Ну, вот сейчас огромное количество всяческих кислотных данс-плясовых музыкантов дискотечных, которые, в общем-то, эксплуатируют безжалостно муги, фуги и всякие реберты, да, они делают замечательные вещи, но, безусловно, человек, создававший все это программное обеспечение на порядок выше. Не прослеживается ли эта тенденция, на ваш взгляд, вот в вашей области?
2: Ну, мне кажется, что ни в коем случае, поскольку, как я уже сказал, талант — это вещь неповторимая, и если человек умеет и может что-либо делать, если так сказать, он действительно он скрипач, он гений, то бывает так, конечно, что он гений только в скрипке, и он не умеет мыться в ванной, не умеет, скажем, плавать и так далее. Но, например, действительно бывают и иные ситуации, когда он, конечно же, гений, но он и живет жизнью, он встречается, как сказать, с особыми противоположного пола, скажем, и ходит встречаться в различные заведения, скажем, вот. Бывает, вы знаете, бывает по-разному. Конечно, бывает по-разному. Ну, конечно, ну, как сказать, в основном, если человек себя полностью посвятил музыке, то кроме музыки он, как правило, ничего не умеет. Он только умеет музыку.
0: Мальчик, а как слаженно и ладно говорит. Да, Альберт Борисович, ваша, я так понял, выучка.
1: Я не совсем согласен с моим преподавателем. Дело в том, что гений, создавший, например, скрипку, создал ее так, что никакие конструктивные новшества последующих эпох не прививаются. А возьмем музыку. Например, Вивальди. Прибавьте к Вивальди барабаны, как это делает средней руки скрипачка Мэй. И Вивальди становится забавен. А привести к скрипке дополнительный резонатор, вы не сможете взять ее даже в руки.
0: То есть скрипка целиком самодостаточный, так скажем, механизм, не подверженный никакому усовершенствованию.
1: Никаких новаторств.
0: А как же тогда известная скрипка Жака Люка Понти с ладами?
1: Видимо, видели только видеоизображение этого инструмента. На самом деле лады нарисованы. И так умело, что кажется выпуклыми.
2: Лично мне, конечно, кажется, что это скрипка для бездаря.
1: Молодость, прямодушие,
0: радикализм. Да, ну это мы прошли же через это сами, Альберт Борисович. Кстати, а почему вы теперь бывший? Вы все-таки на пенсии? Или у вас как-то с Борисом Николаевичем произошли какие-то конфликты?
1: Просто координировать такого колосса силами моего возраста уже тяжко. И проблемы, нравственные проблемы современности решаются другими людьми и другими способами. Я лишь своими беседами пытаюсь воздвигнуть некое здание культурное.
0: Ну, понятно, что. Потому что дачка у вас, я уже видел, очень неплохая, на Волге, кстати. Вот скажите, без всяких таких уже вот как бы обид и не захотите, можете не отвечать. Я заметил, что вот это здание ваше, оно было воздвигнуто практически за 2 года вашей работы вот в президентской администрации. Это как-то вот случайность или действительно так хорошо?
1: Просто я не очень торопился.
0: Понятно. И какие мы будем слушать сегодня произведения в вашем исполнении? Я все-таки хотел бы попросить вас, Альберт Борисович, и спеть. Я открою нашим радиослушателям маленький секрет. Дело в том, что Альберт Борисович, будучи человеком очень веселым, несмотря на свой возраст, еще в бытность свой секретарем Координационного совета при президенте РФ по вопросам, в общем-то, этических проблем современности, организовал такой театр-студию из приближенных, в общем-то, к самому, да? И в этом театре-студии вы ставили Бориса Годунова, я знаю, и кого вы только не ставили. Вот. И я бы хотел, может быть, вас попросить, так сказать, тряхнуть бородой всей и исполнить какой-то арию.
1: Я хотел бы сначала продемонстрировать более ранние свои записи. Потому что Борис Годунов нужно воспринимается как бы в динамике.
0: Безусловно.
1: Динамики моих творческих образов.
0: А, кстати, извините, я вот насчет возвращения именно к динамике ваших творческих образов. Как я знаю, что вы выезжали в воинские части, в октябрятские лагеря и прочие такие там всякие, то есть давали выездные сессии и концерты. Вот ваша достаточно вольная трактовка Бориса Годунова, то есть вы же и какие-то и слова свои вставляли, кое-где делали даже изменения мелодии. Как относились люди к такой вольности?
1: Дело в том, что выступая, я предваряю свое пение рассказом музыковедческим, где я ведаю публике о том, что Мусоргский практически не написал Бориса Годунова. То есть он набросал отрывочные фразы, кое-где какие-то инструментальные ремарки.
0: Я еще помню Эриха Марии Ремарк, да, тоже замечательный.
1: А впоследствии Римский-Корсаков и Шостакович создали свои версии, так сказать, собрав в некий ремикс, выражаясь языком шоу-бизнеса, наброски Мусоргского. И поэтому я попросил своего друга Якуба Магомедовича Цимбольского сделать для меня свою редакцию, так как мой диапазон гораздо шире, чем диапазон певческий многих наших солистов, то мне хотелось блеснуть, будучи одетым в рясу Бориса Годунова некими яркими высокими нотами. И поэтому немножко изменилась мелодия.
0: Ну, может быть, вы сейчас как-то попробуете.
1: Я немножко должен распеться в коридоре, прежде чем демонстрировать. И прошу вас поставить одну мою запись. Ее сделал мой большой друг по фамилии. Но я не буду ее говорить, потому что он скромный человек.
0: Вот. А какой трек?
1: Трек номер 8.
0: Сейчас.
1: Я думаю, что стоит начать на третий такт, пятой цифры.
0: Угу, сейчас я отмотаю.
1: Да, вот именно вот так, да. Включили?
0: Да, идет.

Вот там углом колышется, растет. Ведь ежели в тебе пятно единое, единое случайно завелось, тогда беда. Нальется сердце ядом и душит что-то, и голова кружится, и мальчики, да.

0: Вы знаете, я, честно говоря, удивлен. Это же даже какое-то такое современное искусство. Послушайте, ну я вижу, что эта пластинка выпущена в Японии. Как вам удалось? Я знаю, что японские граммофонные пластинки, как, собственно, и компакт-диск, стоят, во-первых, дорого. И тут оформление. Я вижу, тут и шнитки произведения вы играете.
1: Ну, во-первых, я бы назвал японские бракоделы. Потому что почему-то там при воспроизведении Бориса Годунова выпало, с позволения сказать, целая строчка фагота. Мало того, ни одна страна мира не выпускает столько пиратских записей. И я имел удовольствие наехать на них юридически.
0: Ну, понятно, да.
1: За что получил компенсацию в дисках, которые с удовольствием, кстати, Саша, если вы не откажетесь, я готов вам вручить с подписью.
0: Конечно,
1: меня и моего коллеги.
0: Спасибо. Я с радостью буду включать в нашу программу эти произведения, потому что, кстати, здесь же я вижу, что Моцарт. Вот что тут, я не разберу, написано по-японски что-то. Исполняет Семен Шванштейн. То есть это уже ваша, да, Семен, сольник?
2: Да, безусловно, это мои сольные.
0: Может быть, мы ее сейчас послушаем, если вы не против. Сейчас мы послушаем, как играет учитель.
2: Да.
0: Сейчас я поставлю.
1: Разрешите, я только буду заглядывать в ноты, мне интересны штрихи. Семен, я вам,
2: Берт,
1: не помешаю.
2: Вы должны заглядывать ноты, поскольку на последнем уроке вы еще очень, не очень хорошо знали партию. И что касается третьего такта, то вам следует поставить второй и третий палец на ля и соль.
1: Я исправлюсь, да.
2: Безусловно, я надеюсь.
0: Третий трек, да?

0: на волнах радиостанции Ивр-Самахэ. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивр-Самахэ. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Вы знаете, Семен, я, честно говоря, был немножко удивлен. То есть там вот на данной фонограмме слышно, как листаются ноты. По идее, я понимаю, что живое исполнение какой-то классической композиции подразумевает вот технические моменты, как-то поскрип пюпитровый и ботиночный, а также стульный под, в общем-то, задничным покрывом дамы. Вот. Но в данном случае как-то прям вот женщина, видимо, как у великого, кто на органе, тоже листает все, что не попадя. Ведь можно было как-то его вырезать? Или не было времени как-то на монтаж? Я извиняюсь, что я так не осведомлен.
2: Знаете, я просто поражен. Я, безусловно, обращусь в эту компанию, потому что у меня все было сыграно идеально, гениально. Абсолютно гениально. И эти непонятные стыки, моменты... У меня просто... Вы знаете, у меня просто нет слов. У меня нет слов. Вы знаете, я пока не могу говорить.
3: А у меня
2: это
3: есть
2: ужасно.
3: Слово.
2: Вы знаете...
3: Я бы назвал это не пиратством, а аудиодиверсантством. Представляете, они...
1: Подождите, на одной же пластинке, Альберт Борисович, что-то ваше произведение, ваша фотокарточка тут же вот...
3: Ну, моему коллеге повезло несколько меньше.
1: А вы знаете, может быть, это просто какой-то рабочий момент съемки, настройка, еще что-то. Я просто помню один известный классический исполнитель на арфе. Кстати, единственный мужчина, играющий на арфе, догадайтесь, кто? Правильно, он самый Густав. Густав Ивенчик. Известный вам, да? Не знаете Густав Ивенчик? Ну, известный арфист наш.
3: А, это вот эти, да?
1: Вот эти. Он настраивался, они все писали, японцы, прямо в студии. И когда вышла пластинка, то есть сама его партия, она была брынь, и все. Брынь, и не больше. А они же записали его сольно, выпустили сольный диск со всей настройкой. Вот мало того, выпустили еще, естественно, пиратский диск для того, чтобы потом всякие поп-рок-танцевальные диско-коллективы сэмплировали, понимаешь, звуки арфы.
3: Вот она, хваленая любовь японцев к музыке. Мой большой приятель, директор Большого театра, бывший танцор замечательный, сказал недавно, сгоряча, конечно, по каналу «Культура», что ни в одной стране так не любят японцы, так не любят музыку, как японцы. И вот вам пример их любви.
1: Поразительно, поразительно.
3: Никакого понятия в музыке. Они думают, что дёрг-дёрг – это музыка.
1: Ну, а дело в том, что высокие технологии, они приводят к тому, что люди не могут уследить даже за собственной энергетикой, с позволения сказать. Вот то ли у нас, да, это все вполне понятно. Вы знаете, вот технические
3: вопросы... Как
1: известно,
3: они лозо в топке сожгли.
2: Абсолютно. Что касается моего звукоинженера, который сотворил это, не побоюсь этого литературного слова, говно... Я просто готов сказать в эфире, что действительно вот он пьяный свинья.
3: Шаке, мой друг.
1: Да. Скажите, пожалуйста, Семен, вот от Элвиса тут пришло сообщение, он интересуется, кстати, вопрос интересный. Можно ли использовать скрипки сдвоенные струны, аналогично 12-струнной гитаре, ну, как метод усовершенствования, может, данного инструмента?
2: Вы знаете, как бы очень модно, наверное, во всевозможных современных, я прошу прощения за это слово, тусовках что-то менять, как-то приделывать еще какие-то струны, скажем, классическим гитарам, потому что всему миру известно, что у гитары 6 струн, именно 6, а не 12. Хотя кто-то придумал приделать еще 6 струн. Вы знаете, что касается лично меня, конечно, это мое сугубо... полностью фактически личное мнение. Я не разделяю такого рода вариаций непонятных вообще миру, зачем, что это такое. Скрипка имеет 4 струны, так как гитара имеет 6. И никаких пределок я не разделяю.
3: Это как собаки, пятая нога.
2: Совершенно верно, Альберт Борисович. Спасибо вам большое.
1: Я тоже разделяю ваше мнение.
3: Скрипичный Чернобыль. Представляете, собака с 5 ногами?
1: Или представляете рояль с клавишами, которые размером в 4 раза больше обычных? Ну или, например, автомобиль, у которого одно колесо приделано сверху.
2: Это ужасно.
1: Это ужасно.
3: Это брейкданс-мобиль.
1: Ну и я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу. И после уже того, как придет дяденька, тут сейчас шашлычка сделаем. Ну все, как мангальчика поставил. А продолжим нашу беседу.
4: 913-29-29, абонент Монморанси.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы после такого для меня совершенно непонятного вклинивания какого-то постороннего, в общем-то, радио в наш по-настоящему умный и серьезный разговор продолжаем беседу с бывшим секретарем Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности Альбертом Борисовичем Пагером и самым юным членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища Семеном Шванштейном, который является педагогом Альберта Борисовича. Вся наша программа сегодня строится, в общем-то, на том, что и в преклонной старости человек, а именно господин Пагер, не гнушается учиться, причем учиться у создания гораздо моложе его, но он отдает должное, что, например, Шванштейн делает что-то лучше его, и это как бы укор всем нам. Если, например, какой-то узколобый человек водит лучше вас автомобиль, это не значит, что его за это нельзя уважать. Вы должны его уважать, должны поклоняться ему. Если кто-то стреляет лучше вас, то вы должны преклоняться ему. Если кто-то зарабатывает деньги лучше вас, то, соответственно, это тоже такое же достоинство. Вы должны учиться у этого человека, даже если в личной жизни он полный, ну, неудачник, назовем это так. И за то время, пока тут вклинилось какое-то непонятное радио, огромное количество пришло вопросов на наши тут всякие штуки. Я сейчас вот что хочу. Опять же, от Элвиса, он, видимо, профессионал, интересуется у Семена. Скажите, существуют ли какие-то виды смычков, которые по своей цене и ценности не уступают скрипкам?
2: Сложно сказать, сложно ответить на этот вопрос, поскольку смычки бывают разные, из конского волоса, светлого, из черного, скажем. Можно один из волос натянуть и попробовать, конечно, издать на нем звук. Может быть, получится что-то, но, знаете, я бы посоветовал просто, задававшего вопрос, это проделать лично и попробовать. Может быть, действительно, если натянуть один из волос этого волоса и поставить на него палец, может быть, действительно получится нота. Если поставить второй палец, тогда получится вторая нота и так далее. Может быть...
3: И потренироваться, конечно.
2: Лично я, конечно, не пробовал.
1: А вот что вы скажете? Я просто читал недавно книжку, которая называется «Смычки всего мира». Вот там описан смычок, который принадлежал Афанасию Калмыку, известному очень российскому скрипачу, который покинул пределы и пенат. В общем-то, сейчас он уже нынче покойный, но считался достаточно виртуозным. Ну, вы знаете, о чем я вообще говорю, да? У него в владении был смычок, сделанный из волос хвоста коня Александра Македонского, который стоит, что твой новый джип Мерседес. Я обращаюсь к Альберту Борисовичу. Ну, это даже утрировано, как два, может быть, таких джипа, или даже три. Но, в общем-то, он бесценен, попросту говоря. Вот. Но тут сам факт того, что к нему прикоснулась, в общем-то, историческая метелка с задницы хвоста господина Македонского.
3: Он лично расчесывал, известно,
1: безусловно,
3: на привалах и бивуаках.
1: И где ни попадя.
2: Конечно, разные волосы различных коней имеют различные, разные
3: структуры,
2: звучания, различные тембры. И ни одного коня, ни одного волоса не повторишь никогда в жизни. Поэтому...
1: Безусловно,
2: это был уникальный волос, так же, как мой, и так же, как волос всех
3: разных
2: людей.
3: Недавно сила библейского Самсунга была в волосах.
1: А вот Лидия Барзыка, известная исполнительница на скрипке русских народных танцев, она делала смычки из собственных волос, из собственной косы. Вот.
2: Я считаю, абсолютно это...
3: Кстати, видели ее портрет?
2: Абсолютно это правильное решение, поскольку действительно тембр каждого человека, он по-своему уникален. И, безусловно, волосы каждого человека, они отображают, кстати, его личный тембр.
3: Есть...
2: И она, безусловно, права, она отрезала свои волосы и натягивала их на деревяшку и наканифоливала их. И, безусловно, она обладала своим собственным тембром.
3: А у Семена есть вся дискография этой скрипачки.
1: Она, кстати, вот натягивала и вообще куда ни попали. И, кстати, после этого у нее был такой погоняло лысьва. И в ее родном городе стали делать электроплиты с одноименным названием. То есть люди как-то удивляются, почему лысь, вот какое-то издевательство на самом
2: безусловно,
1: деле. В народе ее так звали, но любовно, не так, что
3: это
1: лысь.
3: Это все равно, что ледокол Ленин, тоже ведь кличка.
2: Безусловно, да, это искусство, конечно же, требует жертв.
3: Естественно, да.
1: А вот еще, сейчас мы немножечко по вопросам тут ладненько пройдемся, а потом, может быть, примем и звонки всякие. Тут, видимо, к вам, дорогой Семен, обращение. Спасибо большое за передачу. Я еще раз хочу сказать, что у нас программа, все-таки, а не передача. Передача в тюрьме. Молодой человек, будьте, пожалуйста, скромнее. Не стремитесь стать вровень с людьми, с которыми вы общаетесь. С уважением, Алексей. Вот как Семен к вам.
2: Очень такой, конечно, странный вопрос. Я настолько всегда был скромен в жизни, что никогда в жизни... Ни в жизни не пытался встать вровень со старшими людьми, старшими надо мной людьми. И если вам так показалось, то я, безусловно, прошу великодушно прощения.
1: Да
2: и
1: что даже, вы, Семен, право, я не безо всяких обид.
3: Мне кажется, да может быть, это имелось в виду именно инсинуации ведущего. Потому что современная радиожурналистика, она грешит все-таки иногда нескромностью. Вот приглашает человек премьер-министра в студию и начинает его колбасить, извините.
1: Глупыми вопросами.
3: Глупыми вопросами.
1: Вот, а премьер-министр говорит, а вы об этом знаете? Ну, имеется просто
3: а он
1: так.
3: Говорит, а я журналист, я...
1: Не обязан, говорить, я типа журналист. Я почемучка, говорит он.
3: Да, особенно смешно, кстати. В городе выключили электричество.
1: Да, это было.
3: И журналисты вынуждены греться у костра.
1: И тогда еще Анфиска глаза лишилась у нас. Они ходили, то есть, когда он, вы бы видели это вообще. То есть, ладно, выключили свет, да? Ну, ходи спокойно. Чего как Бивис с Батхедом начали все метаться тут? Столпотворение орут. Мы все погибнем. И, естественно, какой-то Даун ей большим пальцем залепил. Мы потом все пальцы осмотрели. Он, видать, уже обтереть, что ли, успел. Так и не нашли. Представляете?
3: Да.
1: Вот так вот. Да, еще тут огромное количество вопросов. Сейчас я хочу, чтобы уже мы... Вот вопрос очень печальный от одинцовских виртуозов. Уважаемые господа, это ко мне, видимо. Не подскажете ли вы, как нам, простым смертным провинциальным музыкантам, можем добраться до московских подмостков, при этом не спаивая столичных деятелей культуры и дорогой водкой, не кидая им взятки?
2: Очевидно, это практически невозможно.
3: Это только таким способом.
1: Это даже через на своей собственной шкуре почувствовал такой виртуоз наук и менделеевской таблицы, как Ломоносов, который тоже приехал в Москву. И только в кино вам показывают, он приехал, пробивался, он пол Петербурга и Москвы споил, в общем-то, водкой, наркотиками, чтобы каким-то образом вот выбиться туда и свои знания донести. Ведь люди, когда им добро, я же на своей шкуре это чувствую, ты несешь человеку добро, понимаешь, свет и знания. А он, пока ты ему еще стакан не нальешь, отказывается принимать вот в дар этот теплый подносик.
3: И вообще все, что сейчас связано с культурой, а особенно с классической музыкой, подвергнуто очень сильно корыстности и цинизму.
1: Безусловно. Ну, кстати, это одно и то же, корысть и цинизм, в принципе.
3: Да.
1: Потому что человек, который корыстен, но не циничен, он глуп. И жаден, это сразу называется.
3: И он в проигрыше.
1: Да, он неудачник. Вот еще такой вопрос. Он, правда, ко мне. То есть люди знают некоторые мои специфические, скажем так, интересы. Александр, можно ли, по вашему мнению, зарабатывать большие деньги, одновременно занимаясь непотребными делами, интересуется бухгалтер? Исключительно, уважаемый бухгалтер. Дело в том, что все, что является непотребным с точки зрения общественного мнения, является, соответственно, и неординарным, на мой взгляд. А все, что неординарно, то приносит огромные бабки. Поэтому я желаю вам успеха на этом поприще. И искренне, в общем-то, хочу, чтобы вы дико разбогатели. А вот такой вопрос, опять же, касающийся технологии смычкового производства. Интересуется Савелий. Какой лучше брать волос для смычка? От кобылы или жеребца? И, в общем-то, можно от ишака, осла и других вот этих копытных, как-то свинья или, в общем, обезьяна. И, в общем, вообще от самцов или самок лучше брать волосы? Ведь... Да.
2: Безусловно, очень хороший вопрос.
1: Да.
2: Можно брать, Савелий, можно брать любой волос. Абсолютно любой. Но, конечно, как я уже говорил, и я повторяю неоднократно, самый лучший тембр – это твой тембр. Свой
4: спасибо,
2: тембр.
4: Поэтому, спасибо, Семен.
2: Поэтому, безусловно, лучше брать свой волос.
3: Но, кстати,
2: если, если он короткий, нужно его длинить как-то так.
3: Но практика степных народов подсказывает, что, в принципе, верблюжье, ну, все, что скачет по степи, все, что скормлено твоими руками, тут мы возвращаемся, кстати, к дойерам.
4: И вздойно тоже, и вскормлено, да, и вздойно.
3: Тоже и тембрит. Поэтому здесь как раз простор для экспериментов.
4: Как помните это замечательное стихотворение «И сын Стилпей, калмык», это, ну, калмык.
3: «Батыр и воин».
4: Да, вот. Вот тут еще такой вопрос. Вот как вообще воспитывают животных, из которых в дальнейшем изготовляют смычки? То есть ли какие-то специфики, в общем-то, их воспитания именно... Ну, может быть, знаете, дерево для скрипок дорогих долго отстаивается, отлеживается, так называемое «воя». Это сокращение оркестровой «я». Может, животных тоже туда скидывать как-то?
2: Безусловно, по-особенному.
4: Да!
2: Всех животных, которых предполагают воспитывать для воспроизведения смычковых смычков.
3: Тексты.
2: Их при рождении сразу, им при рождении сразу показывают те инструменты.
4: То есть вот животные.
2: Для которых смычки будут изготовляться. То есть как только они появляются на свет, их первый взор, он падает на инструмент. И когда животное видит этот инструмент, безусловно, оно развивается по-особо, оно видит этот инструмент, и всю жизнь оно живет и думает для того, чтобы воспроизвести тот волос.
3: Кстати, современная наука продвинула эту технологию методом голограммы. То есть животные видят уже объемное, практически натуральное изображение инструмента. И поэтому растет уже ближе к музыке.
4: А еще сейчас опять возвращается мода играть на пиле и на всяких трещотках. Вот тоже. Я не знаю, правда, почему это. Но, в принципе, я просто к тому, что народность, дескать, народник, и это самое ближе к людям.
3: Сам пиле не очень склонен радоваться этому явлению.
4: Ну, потому что и кофе дерьмо. Вот, еще такой вопрос тоже, опять же, от Элвиса. Как Семен, именно к Семену, относится к тому, что многие именитые музыканты используют смычок для игры на электрогитарах? В принципе, это действительно кощунство, все равно, что боксерской перчаткой делать клизму.
2: Безусловно, это определенный стиль, к которому прибегают многие музыканты, но, увы, ничего хорошего, конечно же, про этот стиль лично я сказать не могу, поскольку это ничто, кроме того, как бить смычком по струнам как бы гитары или чего угодно, там, бас-гитары, как угодно, и при этом просто очень сильно рвется волос, это действительно невозможно смотреть, просто разрывается сердце, когда...
3: И, кстати, Greenpeace очень строго к этому относится. Они частенько на концертах Семена, я видел, вывешивали плакаты: «Применяйте синтетический волос для смычка».
4: Да, ты вот интересно.
3: Не мучите коньков.
4: Мы же к чему так придем вот с Гринписом и прочими защитниками, что к тому же, к чему сейчас пришли, кстати, с точки зрения игры на скрипах, да, ведь изначально все известные скрипачи, как-то Паганини и все его товарищи, они использовали вместо струн, в то время не было синтетических материалов, жила от убиенных тех же животных, то есть практически это была музыкальная мясопромышленность. Из их костей делали вот эти подставочки под струны, из жил делали сами струны, из хвостов эту байду, а из рогов пили водку. Сейчас уже струны стали синтетические, да? Если и смычки будут синтетические, получается, скрипка помрет, что ли? Идиотизм какой-то это?
3: Скрипка не помрет. Но вы мне напомнили интересное явление западной культурной жизни. Так как животные, предназначенные для мясной музыкальной промышленности, выращиваются в тесном соседстве с музыкальными, собственно, инструментами, это породило на Западе, в Европе, традицию летом устраивать фестивали чуть ли не в коровниках. То есть почтенные музыканты приезжают на село и считают незазорным играть среди, так сказать, сельской местности. Этим они обеспечивают и себя, и следующее поколение музыкантов хорошим инструментарием, ведь животные слышат их игру.
4: Да, я целиком согласен с вами. Вот еще тут такой вопрос от Лены пришел. Кстати, мы переходим к некоторой такой специфической особенности скрипки. Вот угадайте, уважаемые гости, с чем вообще ассоциируется скрипка у огромного количества людей? Вот с социальным явлением с каким?
3: С флакончиком из-под кофе.
2: Или же, скажем... Ну, как сказать... Как
3: есть
2: бы...
3: духи такие, похожие даже на скрипку, знаю, я видел.
4: Ответ вот, неправильный. Наказание – смерть. Шучу. Вопрос к Альберту Борисовичу и Семену. Есть ли у евреев особый секрет игры на скрипке, интересуется Лена? Конечно же, с евреями, конечно же, с Одессой ассоциируется скрипка.
3: Конечно,
4: кстати, следующий вот вопрос, я просто уже до кучи.
3: А, да? Ну вы ведь и сами знаете, я могу ведь вам и не рассказывать.
4: Нет, ну радиослушателям надо же рассказать. Вот, дорогой Александр, мой двоюродный дядя, ну, в смысле нашего радиослушателя, Павел Константинович Трейнис, видимо, эстонец, в 20-е и 30-е годы, будучи скрипачом, дирижировал в ресторане «Метрополь». Помнит ли его кто-нибудь, интересуется Михаил. Соответственно, кабацкое искусство, в высшем понимании этого слова, так называемый русский шансон.
3: Да, это хороший юмористический сериал, я его всегда смотрю.
4: Но тем не менее, вот я предлагаю, может быть, Семен, поскольку Семен, судя по фамилии, не эстонец, все-таки Семен Шванштейн, может быть, как-то расскажете нам вот об особых секретах ваших.
3: Еврейской школы звукоизвлечения.
2: Будучи в Одессе, я, так сказать, учился играть на скрипке, но как, я даже сам... воспроизвести не могу, поскольку я не могу это вспомнить, поскольку действительно, говорить честно, положил руку на сердце столько, сколько было влито в меня алкоголя тогда, я ничего не помню.
3: Нет, извините. Ну просто я хочу уточнить. Педагог обязан учить, а не рассказывать о том, как

0: скрипача Константина, извиняюсь, Павла Константиновича Трейниса. Кто-нибудь помнит такого музыканта? Ну, вообще, дело в том, я поясню, дело в том, что Альберт Борисович в то время, когда Павел Константинович в кабаке «Метрополь» играл, в общем-то, в 20-е и 30-е годы на скрипке, ну, воевал, саблей рубил деникинцев, согласитесь, это же было, это же рубака.
1: Поэтому, кстати, мой педагог очень доволен кистью моей правой руки.
0: Вот так.
1: Я так же ловко орудую спикато, как помнится, верхней рубкой лозы.
0: Да, как говорится, не до кабаков была тревожная молодость. Помните, как это фильм про Евгения Корчагина? Это «Когда я ходить успею, тогда-то пройдите». Извините, у меня локальные данные отсутствуют. Но я понял, я представляю, как я...
1: Я помню, это хорошая песня. Мы ее напевали у костра.
0: Вот. Далее, что тут еще? Вот очень печальный вопрос. Семен, скажите, встречались ли вам люди, которые говорили, скрипач нам не нужен?
2: Безусловно, и не один раз. И этот вопрос, как бы очень больно слышать это, конечно, и... После этого, бывает, приходишь домой, ни с кем не разговариваешь, сидишь день-два и, кстати, думаешь, зачем ты живешь на этом свете?
1: Извини, Семен, можно я расскажу? Особенно он огорчился, когда в московском районном военкомате ему так и сказали, скрипач в армии не нужен.
2: Просто действительно тогда, это было самое страшное для меня, я паник.
0: Кстати, ведь несправедливо. Вы помните, вот это была политика одно время, что всех гений, в том числе Евгения Кисина, да, Эрика Курмангалиева, под одну гребенку загребали в армию, то есть практически, скажем так, элиту российского искусства. Вот и вы вроде тоже, Семен, хоть и молоды еще, но попали под эту раздачу, но вам-то удалось увернуться.
2: Вот. К сожалению, хотя, конечно, я очень хотел.
1: Ну, просто минус 10 диоптрий, конечно, никаким компьютерным наведением не компенсируешь.
0: Согласен.
1: А Семен очень любит стрелять.
2: Вообще, конечно, моя любимая песня – это «Скрипач на крыше».
0: Ну, по идее, вы бы могли служить на подводной лодке акустиком, в принципе.
2: Но там несколько другие законы, скажем, и...
0: Ну, в общем, моряки, акустики, они достаточно...
2: Да, они должны другие слышать ноты, если такая вообще существует. То есть это вообще для меня...
0: Вот Алексей тут прислал сообщение, я просто прошу прощения, то есть оно меня дико заинтересовало. Саша, мне надо передать тебе крупную сумму денег, где мы можем встретиться. Леш, пришли, пожалуйста, хотя бы сумму, и если она действительно крупная, я сам приеду куда тебе удобно в течение 20 минут, в том числе даже за кольцевую дорогу. Сейчас еще тут вопросики, ладненько, так вот, я извиняюсь, что я говорю ладненько, просто у меня была подружка Люся Ладненько, такая эстонка, танцевала в кабаке, вы знаете, диско-данс-пляски, мощные, молодежные, мега там, тра-та-та, там, пыр-пыр, да, вот в каких консерваториях, филармониях, спрашивает Петр Александрович, могу я вас видеть? Ну, я знаю, что вот, например, Альберт Борисович постоянно заседает в кабаке около Большого зала консерватории слева. Кабак там подают, кстати, замечательную солянку. Спасибо вам, что вы...
1: Вот. Да, и, кстати, там можно слышать и моих учеников. Я ведь тоже балуюсь иногда уроками и даю ребятишкам подзаработать. То есть они сидят во время ужина в ресторане, занимаются, играют свой репертуар, и им подают, так сказать, что не жалко. Доларишка другой, да и заработает за вечер.
0: А все в дом, добавка. В дом. Все, мамы довольны. Ну, я вот что предлагаю. Прежде чем мы послушаем все-таки телефонный звонок, поскольку нам звонят уже, я еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы можете достать ваши музыкальные инструменты, скрипки, в общем-то, и другие, в общем-то, предметы, извлекающие звуки, и в прямом эфире получить, скажем так, определенные уроки.
1: Проконсультироваться.
0: Да, скажем так. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю послушать все-таки еще одно произведение с вот этого компакт-диска. На скрипке играет...
1: Играет, так сказать, мой
0: Семен
1: учитель.
0: Семен Манштейн, да. А вы исполняете арию гостя. Вот я... прям-таки поражен вашим...

0: вот. Да.
1: Не стоит об этом, просто это еще одна редакция. Редакция общеизвестного произведения. Все знают, что Римский-Корсаков, в общем-то, никогда не оканчивал своих опер. И последующим композиторам приходилось их как бы дописывать. Mm-hmm. И каждый мог это делать по-своему. И вот, опять же, мой друг Якуб Магомедович Стымбочкий организовал мне вот арию гостя. И я ее сейчас исполню для вас. В меру своих способностей.
0: Четвертый трек, да?
1: Да.

0: Малы.
1: Грозные рогатся с рёвом волны и с диким посвистом скрипя бегут назад. А мы, варяги смелые, негоже нам пугаться волны кипучей и борта корабля. Он донесет нас в наше побережье, и там нас встретят невестов целый толп. Все белокуры, пышные и вскормленные молоком младенческим на севере земли. Ля-ля, ля-ля, поет волна луною, озарена вечерню порой, а мы плывем и не боимся шторма, ведь шторм ведь нас прельщает, как игрой. Игрой, игрой, игрой, игрой. Игрой, игрой скормлены мы на севере планеты, и там норвежских кровей не склынет никогда. И наш меч вздымается аричкой любовью. Озарена вся родина, она у нас одна. Одна, одна, одна, одна. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо.

не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть советских граждан за границей. Все будем там и все туда стремимся, когда назад не будет нам известно, ведь дома ждут, готовят нам оладьев теплых горою, сладких и дымящих. Мы ждем тех встреч, и ждут нас эти встречи, когда вернемся, а вернемся завтра.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Ну, прежде чем мы начнем отслушивать телефонные звонки, я хочу послушать пластинку, с вашего позволения, одну песню. Тут девочка прислала компакт с подписью «Дарственных». Вы не против? Сейчас я послушаю. И я напоминаю, что в гостях у нас академик Альберт Борисович Пагер и его учитель, 15-летний, самый юный член коллегии педагогов, выпускник Гнесинского училища Семен Шванштейн. Мы периодически слушаем треки с пластинки, на которой представлено совместное творчество ученика и учителя. Также у нас впереди еще и живое исполнение тоже будет. Ну, сейчас я предлагаю вам задавать вопросы нашим гостям. Они могут также проконсультировать вас. Ну и вообще, если у вас есть тема какая-то, вы можете ее поднять. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Всем вам известно, что существует такой инструмент музыкальный, как синтезатор.
1: Да!
2: Вот, и он может воспроизводить, в частности, синтезированный искусственный звук скрипки. И вот мне известна даже такая легенда, что один старый скрипач, отдыхая в сельской Тошниловке, как раз услышал именно вот этот звук, после чего он сильно расстроился, жестоко отпинал этот инструмент, который воспроизводил этот звук, вышел на улицу, возле входа олицетворял это заведение, после чего он удавился. Вот мне интересно ваше мнение о искусственном звуке скрипки.
1: Спасибо. Это прям какая-то очень страшная история, которая всех наших юных радиослушателей, а таких немало, ведь дети сейчас все сошли с ума и ночами так же активно живут и действуют, как и днями. Практически не спят, полоумные все. Страшная история. Но, тем не менее, если речь идет именно...
3: Даже перехватило дух. Действительно, такая история очень... Но я, действительно, если в корне, практически в корне согласен с тем персонажем грустным, который удавился. Конечно, все-таки моя жизнь мне довольно дорога. Я, конечно, не буду удавляться, но... Не то, что противно. Я, конечно, понимаю современные технологии, но ничего лучшего, чем живой звук скрипки, живые струны, я никогда не слышал и не услышу, я уверен. И
1: Семен,
3: поэтому...
1: но ты же играешь в этот самый в Doom на компьютере, ты же лазишь часами в интернете, как все подростки. И неужели ты... попытаешься каким-то образом отрезать себя от этой синтетической культуры, которая сейчас так модна вот в среде твоих, скажем так, сверстников. Ты же...
3: Это неправда. Скрипка — это другое. И вообще, что касается современной культуры, в частности, Дума, я вообще не знаю, что такое Дум. Вы так непонятно оклеветали меня. Я вообще...
1: Ну, извините.
3: Вообще... У меня нет дома компьютера, у меня нет... Вообще у меня нет экрана.
1: Ну вы еще скажите, дома. Что вы живете в САК.
3: Конечно, у меня экран есть, но я телевизор вообще не смотрю. Понимаете, практически. И что такое, скажем, Doom или там Duke Nukem 3D, или там, что касается вот Alien 3. Я вообще не знаю, что это такое. Я понятия не имею. Извините, конечно.
1: Ну, извините, я, конечно, может быть, был несколько рисковат. Ну, по идее, я думаю, что Альберта Борисовичу бесполезно спрашивать об этом, потому что он, как говорится, ни ухом, ни рылом в синтезаторах.
4: Почему?
1: Извините, тогда мы
4: слушаем. Я, кстати, действую ответным ударом. Я подружился с одним известным звукорежиссером, и мы обрабатываем звук скрипки и приближаем его к звуку синтезатора. И я, кстати, Саша, могу вам предложить, ну, может быть, чуть попозже послушать один ролик, который мы с ним свояли.
1: Очень бы хотелось,
4: вот.
1: Безусловно.
4: Это получается живой синтезатор. Представляете, что это такое?
1: Ну, пока с трудом, но я могу только фантазировать на эти темы. И, конечно, конкретный такой аудио- и видеоряд, я вижу и кассету у вас с собой, она прояснит ситуацию, да?
4: Да, просто дома сейчас хранить исходники и оригиналы опасно. Да.
1: Ну, давайте еще один телефонный звонок.
0: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Если вы не будете говорить, то я, в общем-то, найду вас и за хулиганство посажу в тюрьму. Извините за глупую шутку, просто дело в том, что в три ночи мне надо принимать пилюли, а я не могу делать это при гостях, ибо я привык делиться.
4: На пилюли-то и у нас найдется.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Ну, вот вопрос к вам. Серьезно достаточно.
1: Ну, вижу, понятно. Программа-то серьезная.
5: О, безусловно. А вопрос следующий заключается. Вот может ли быть, что вот неудачный скрипач от отчаяния сбросит скрипку, ну, вот, с 18 этажа и убьет кого-нибудь?
1: Ага, понятно, понятно.
3: Очень, очень, конечно, сложный вопрос.
4: Очень остроумные люди.
3: В моей небольшой практике был случай, когда я преподавал очень, очень безумно давно, неделю назад. Мой ученик бросил скрипку, значит, с 19 этажа. Вот. И это кончилось плачевно на его карьере. То есть скрипка разбилась, и он ничего не мог сделать. Но вчера мой ученик сбросил скрипку с 17 этажа, и, в общем, она разбилась, но как бы все было в порядке. То есть в итоге действительно, как это не странно.
1: То есть все обошлось, по идее.
3: Высота этажей действительно как бы зависит.
1: А вот насчет чугунной скрипки, я помню, был прецедент, когда ее выкидали вверх и, в общем-то, проверяли как бы на прочность, когда она била вот по предметам, находящимся над ней, то есть как-то по внутренним сторонам, навесам над кафе и овощными магазинами. Это тоже ведь очень
3: безусловно
1: эксперимент был.
3: Как угодно можно делать, но в данном случае нужно выбирать либо прочность, либо звук. Понимаете, чугун звучит немного хуже.
1: Но при этом он и падает, в общем-то, достаточно так тяжело. Но увесь цель-то, вот ради чего это все происходит, сброс любой. То есть ради, в основном, увесистости, я бы даже сказал, ради не самого звука, а ради вот этой детонации, которая возникает в момент падения.
3: В таком случае нужно сразу выпускать параллельно на заводе скрипок деревянных и чугунных и выбирать... Кому нужны чугунные, кому деревянные.
1: Я, кстати, вы знаете, наладил выпуск забытых, к сожалению, нашим населением китайских каучуковых шариков, которые, если скинуть вот с нашего здания, долетают практически назад. Так что, если кому нужно, очень недорого, всего 100 УЕ стоит. Вот, причем, по желанию, мы делаем на этом шарике профиль любого персонажа. Захотите там любого ведущего нашей радиостанции или любого вашего рода можно ваш, то есть вы можете вот кидаться лицом близкого вам человека, куда ни попадя.
4: А еще можно намазать чернилками, и он отпечатается на асфальте.
1: Да, да, это такая печать.
4: Но я хочу сказать, что на экспериментах карьеры не сделаешь.
1: Нет! Ну, а кто спорит? Я просто сказал, нет, вы как-то так на меня посмотрели, как будто я издеваюсь, что ли, я согласен. На экспериментах можно сделать карьеру, если это эксперименты над животными. Да. Вот тут такой вопрос к вам, Альберт Борисович, от Афанаса. Занимались ли вы сексом под скрипку? То есть, видимо, имеется в виду одновременно и вы играете на скрипку, а она знает, что вот как-то тут у вас там что-то там, она как-то там внизу или что-то, может быть, это.
4: То есть я, а скрипка сверху?
1: Ну, не знаю уж, как вы там с физкультурой дружите.
4: Какой именно способ интересует нашего абонента?
1: Ну это да, Афанас, вы уточните, да, вы да. уточните, и тогда уже Альберт Борисович ответит. Ну что, может быть, сейчас мы еще послушаем какое-то произведение в вашем исполнении?
4: Я думаю, что
1: вы, да, объявите,
4: мы
1: что...
4: можем сыграть Ну.
1: А как вы сейчас вживую будете играть? Давайте вживую все-таки послушаем.
4: А можно, да?
1: Ну а чего? Вот я.
4: Я просто стеснялся предложить.
1: Да нет,
4: Ну, вроде бы мой педагог не против.
3: Абсолютно. Очень полезно для ученика играть вживую.
1: Сейчас я тогда попрошу. Алексей, не играй, пожалуйста, пока. Просто наш главный редактор, опять же, занимается игрой на пианино. Кстати, очень хороший, я понял, прокладка. Вот да, звук уже.
4: Я сейчас исполню одну из новых пьес моего репертуара. А наших слушателей я попрошу отгадать, что это за популярная пьеса.
1: Вот это было интересно. Я тоже попробую.

0: как видите, она заканчивается пенисимо.
1: Я, кажется, догадался. Лёш, начинай. Это, по-моему, донбайский вальс Шостаковича. Прав я?
0: Саша, я понимаю вашу прыть. И понимаю, конечно, что вы не так много слушали скрипичного репертуара в звукозаписи. Но мне интересно мнение наших радиослушателей.
1: Вот на... Я понял. Просто я можно вот отвечу на вопрос Михаила быстренько? Михаил интересует, чтобы я... Просят, чтобы я рассказал о нашем с вами совместном, так сказать, как мы трио выступили, о нашем хулиганском поступке в оркестровой яме в зале консерватории в 96-м году. Я просто хочу сказать, Михаил, это было вызвано исключительно необходимостью. Дело в том, что был объявлен массовый сбор анализов отовсюду, в общем-то, откуда ни попадя. И было сказано, что нужно было определенное время пить определенное количество воды, жидкости и терпеть, потому что нам должны были делать УЗИ. Это я не имею в виду, это израильский автомат, а ультразвуковое исследование. И мы пришли, выяснилось, что это была фикция. Вы понимаете, нервы на пределе, общественный транспорт. В 96-м году Альберт Борисович еще только начинал свою работу вот в координационном совете. Да. Так что это... Хотя, конечно, неприятный был эксцесс. Ну что, вы хотите послушать мнение радиослушателей, да?
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Извините, я волнуюсь вообще-то.
1: А если вы хотите, вы можете попозже переслонить.
3: Перестал волноваться. Я очень рад вас снова слышать.
1: Уж как я рад. Вы представляете, извините, что я так вас перебиваю. Просто дело в том, что коллеги, да, с нашей радиостанции к моему вот приходу, приезду сюда, сделали совершенно потрясающий сюрприз. То есть во время моего эфира передо мной плазменный стоит экран, и несколько камер показывают мне себя же с разных позиций. Представляете? То есть все это, так сказать, по... Да! То есть вот сейчас я вижу, например, шнурок на своем ботинке. Там, представляете, как красиво? То есть они же знают, что я люблю смотреть на себя. Да, извините, что я вас перебил. Просто эмоции, понимаете, эмоции.
3: Да, да.
1: Прет очень. Рассказывайте.
3: Я мог бы попытаться ответить на вопрос.
1: Да.
3: Возможно, это был исполнен один из напевов народных датских скрипачей. Изданный в сборнике в 1903 году, возможно.
0: Но будьте точнее, как могут быть напевы датских скрипачей? Это все равно, что косьба рязанских бульдозеристов. Но, в принципе, вы на верном пути. Я думаю, что мы дадим ему приз. То есть, приходите на наш концерт.
3: А когда приходить?
0: Когда
1: это
0: будет
1: вот
0: концерт?
1: Маленький секрет. Вот, спасибо. И Тлиша, да чего алчные люди? То есть, да, мало того,
4: когда,
1: что он на концерт
4: зашел, еще скажет бесплатно. Хочет.
1: Да, или с друзьями. Ну что, еще один звоночек.
0: Семен, примем звонок?
1: Давайте пока не будем, потому что сейчас уже у нас будет это... Семен, долго
0: я хочу, Саша, да. Поставьте на пластинке пьесу, где я играю пиццикато.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И для тех, кто только что включил, в общем-то, свои приемники в модных автомобилях. Да, что вы говорите?
2: Манометры.
3: Как не стыдно, пожалуйста.
4: А, кстати, вы видели когда-нибудь вблизи орган?
1: Ну, я, в общем-то, в свое время часто захаживал в анатомические театры и видел огромное количество и печеней, и почек, и также даже легкие.
4: Так что вы хотели сказать?
1: Я хотел напомнить, что в гостях у нас Альберт Борисович Пагер, академик, бывший секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности, и Семен Шванштейн, самый юный член коллегии педагогов, 15-летний учитель Альберта Борисовича и выпускник Гнесинского училища. Вот сегодня огромное количество приходит всяческих сообщений. Так. Ага. Саша, девочки, которые передают информацию на пейджер, имеют очень приятный сексуальный голос. Передай им, пожалуйста, мои поздравления. С радостью. К тому же у них очень тяжелая работа. Владислав, сегодняшняя программа продлится до 5:30, судя по всему, и отныне она будет идти ровно с полуночи до 5:30, может быть, до 5, может быть, до 3. Все будет зависеть от состояния меня, хочу ли я, захочу ли. Естественно, я иногда буду опаздывать на часик-другой, потому что по пути надо будет там, ну, сам знаешь, барсетку куда-то реализовать и так далее. То есть все будет идти своим чередом, дорогой Владислав. В столь позднее время я предлагаю, может быть, послушать еще что-нибудь в исполнении Альберта Борисовича Пагера. Опять, видимо, арию какую-то, да? Но я вот о чем хотел попросить, если вы не против. Давайте все-таки попросим вот Алексея Венедиктова подыграть нам на рояле, потому что позовем сюда. Или, по крайней мере, Семен, можно вас попросить просто приоткрыть дверь, чтобы... Ага, вот так лучше. Леш, сыграешь? Ну, сейчас, да. То есть ноты ему там положите тоже.
4: Я просто хотел сказать правильный ответ нашего конкурса. Была довольно популярная соната Шостаковича номер 3. Вот и все.
1: Ну, я же и сказал, Шостакович. Донбайский вальс.
4: А, да.
1: Ну что, тогда ноты...
4: Да, я сейчас исполню некий триптих в двух смыслах. Во-первых, нас тут будет играть трое. Алексей, Семен и я.
1: А вы, то есть, как что твой Стинг одновременно будете и петь? То есть, это, кстати, я первый раз вижу поющего скрипача. Это какой-то прям...
4: Я видел на своем веку много скрипучих певцов. Так вот, триптих заключается в том, что я использовал здесь три стихотворения моего друга, поэта молодого. Но, к сожалению, уже он уехал в Англию. И там начал немножко пить. Ивана Федоровича Оленчика. Его тексты я сейчас вам напою. Музыка Цимбольского.
1: А смычок вам нужен, или вы будете...
4: Так я буду...
1: Пицикатничать он будет.
4: Как говорят у нас на Руси, зацыплята.
1: Ну что?
4: Начинаем, Алексей.
1: А кто, Алексей начинает, да?
4: Да, я вот ноты, вот в таком темпе. Раз, два. Вот. Начинаем.

Шуршит дорога, машины ви. Оп. Шуршит дорога, жигулями. И Волгами тоже шуршит.

старая рваная вата. Она не манила куда-то. А спокойно себе лежала. Не похожа на острие кинжала.

Третий куплет грустный. Журналист, снимай сюжеты. Они рождаются из жизни. В них правда жизни. Ты зафиксировал ее. Жди премии.

0: тут обычно я исполняю несколько фуэте.
1: Знаете, замечательно. Я прям сам чуть в пляс не пустил.
0: Оп. Ого. Мы можем вместе спеть припев. Ого.
1: А у Лёши, я вижу, он показывает знаками, кончились эти ноты.
0: Молодец, Лёшенька. Очень прилично считаете с листа.
1: А давайте перевернем и просто по новой споем еще раз.
0: Я немножко должен прокашляться.
1: А вы кашляете, а мы...
0: А вы поиграете, да?
1: Ну, что ж. Замечательная пьеса. А как, Семён, вы не против?
2: С удовольствием, я себя не слышу.
1: Ну что, вы себя совершенно не слышите. Ну, это, в общем-то, наша цель. Алексей, готовы ли вы, да? Ох, хорошо, ох, соловей.

0: Браво, Лёша. Кстати, я...
1: Лёша, ты... Закрой, пожалуйста, дверь, Семён.
0: Ну ладно. В принципе, у меня есть свой пианист.
1: Вот, ну что, я сейчас обращусь снова-таки к посланиям, которые тут сейчас...
2: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Вот, соответственно, такое пришло отношение ваши, уважаемые гости, к творчеству музыканта Сальери. Ну, это вопрос вечный. Моцарта, Сальери, ребята и девчонки, а также их родители, отцы и дети и т.д. и т.п.
3: Все-таки, кто же он был? Сальери?
0: Или Моцарт?
3: Или музыкант?
0: Нет, про Моцарта, кстати, не было вопроса.
3: Да. Ну, вот сложно сказать, потому что как бы Сальери, в общем, конечно, наливал Моцарту и вино, как бы, и, может быть, во многом от этого зависело
0: его состояние.
3: Долго-долго.
1: Ну, соответственно, очень много наших радиослушателей отреагировало на выше прозвучавшую пьесу. И вот тут есть такие предположения. Вот, в частности, Савелий предположил, что это была музыка композитора Денисова, последнее произведение. В принципе, вы где-то правы. Это, в общем-то, все это одной семьи исходит, безусловно.
0: Ну, в принципе, он прав почти. Это музыка Губайдулиной.
1: Да.
3: Элвис же... Слова народные.
1: Слова Стамбульского.
0: Оленчика.
1: Оленчика, прошу прощения. Элвис предположил, что это музыка к кинофильму «Веселая карусель». Вполне возможно. Дело в том, что без ведома музыкантов достаточно часто используют...
0: Да, особенно,
1: кстати, небрежное в этом смысле отношение к классической музыке. Если, кстати, парадокс, потому что она как-то считается музыкой общественной. Взял пластинку, оркестр на тебя в суд не подаст целиком, да, там дирижер как-то не в состоянии уследить за всем использованием произведений, а организация, занимающаяся охраной авторских прав, попросту некомпетентна в этих отрывках произведений, к сожалению.
3: Безусловно. Особенно это касается, скажем, использования тем в кинофильмах или в прочих там клипах и так далее. Поскольку, вы знаете, действительно, можно сказать просто, что с живых спросу дороже. Потому что проще действительно брать композиторов, которые уже не живут в этом мире. Они уже, так сказать, присутствуют в другом, и они уже не в ответе, они, так сказать, не могут подать иск. И поэтому можно бесплатно своровать, взять их мелодию и не спрашивать с этого.
0: Но не всегда. Тем временем на Западе развивается наука гениоскопия или гениоскопия, где с точностью до двоюродной, троюродной высчитывается генеалогическое дерево потомков. И недавно в Сан-Марино...
1: О, я знаю.
0: Там вспыхнул скандал.
1: Хороший кабак, но я хочу сказать, там часто эти схватки происходят между разными преступными группировками. То есть они приезжают там вроде мирно сперва, потом то есть за девок у них начинается, то, ну, очень часто драки.
0: В тот раз было из-за использования в рекламе музыки Корелли. И оказывается, есть очень серьезное агентство, которое рассчитывает потомков вот этих пиратуемых авторов. И они рассчитали, что потомок прямой Карелии живет буквально в 2 минутах езды на трамвае. И тут-то вся заварушка случилась.
1: Все вообще-то как-то интересно. А вот скажите тогда, Альберт Борисович, и вы, Семен, по идее, если произведение музыкальное, автором которое является какой-то наш современник, оно не является классическим, ну, к примеру, песня, да, или стихотворение, или какой-то даже отрывок мелодии популярный исполняет какой-то другой коллектив или другой автор, да, то сразу возникает заодно исполнение этой мелодии уже требование денег. В данном случае, например, Фредерика Шопена исполняет огромное количество музыкантов, начиная от Государственного академического хора имени Пахмутова и заканчивая, в общем-то, вот, оркестром государственным под управлением телевидения, радиовещания.
0: И вашим покорным слугам.
1: И вами, да. А с другой стороны, никто не платит из музыкантов, так сказать, деньги. Вот,
0: ну, это...
1: А вот это как тут мы наведем порядок?
0: А у Шопена не было этих.
3: Фредерик Шопен
4: не было. Не было.
3: Уже был бы сейчас миллионером. Он и сейчас как бы есть миллионер, только как бы с людьми он...
0: Но он миллионер оттуда, оттуда.
3: Даже миллиардер, поскольку сколько использовали его так называемых мелодий, идей, аккордов, нот и...
0: И маршей.
3: И пауз. Вот.
1: Кстати, пауза. Ведь тут очень много молодых. Вот сразу видно, что мы ведем разговор с гением, просто не с каким-то юным скрипачом из Дворца пионеров Октябрьского района, а с настоящим гением. То есть Семен только что упомянул паузу. Дело в том, что авторство паузы в музыкальном произведении — это не менее значимая вещь, нежели авторство всего музыкального произведения. К примеру, где сам Фредерик Шопен выдержал бы паузу, равную, например, 2.3 секунды, да, современный оркестр может эти десятые увеличить или уменьшить на какой-то элемент. Это уже нарушение?
0: Тем самым исказить.
1: Да, безусловно.
0: А еще более того, к паузам относятся, например, насмешливо, называя их как бы молчание ягнят.
1: Да, безусловно. Но это опять очень, кинематограф. Очень. Бесстыжий голливудский кинематограф.
0: А интересное явление наблюдаю я в голливудском кинематографе уже лет 10. А все мы привыкли, что добро неизменно побеждает в американском кинематографе.
1: Зло.
0: Но как же тогда всемирно любимые сериалы «Пятница 13», «Крюгер», «Федя»?
1: «Кошмары на улице Вязова».
0: Вязова, да. Я долго анализировал ситуацию и понял, что то непобедимое зло, которое мы видим на экране, на самом деле это добро, сотворенное руками наиболее здравомыслящих, человечных голливудских кинематографистов. И это добро уничтожает на экране зло в виде дебильной молодежи, жирных старушек, похотливых, юродивых, жующих гамбургеры.
3: Конечно, конечно, безусловно. В чем-то я согласен со своим учеником-профессором, но мне кажется, большую часть успеха
1: академиком
3: этих фильмов...
1: Академиком, Семеночек, академиком.
3: Да, я прошу прощения, академиком.
0: Не
3: да.
0: Бывшим, как вы изволили сказать.
3: Просто проблема в том, что как голливудцы соединяли кадры с аккордами. Вот, мне кажется, вот это самое важное, поскольку здесь смена аккорда и кадра здесь имеет самое, мне кажется,
0: это
3: большое значение.
0: Такой своеобразный шифр, на самом деле, чтобы вы не были дезориентированы. Правый и левый. Кто сегодня играет в синей форме? Спартак или Торпедо?
3: Большая разница.
0: Чтобы знать, за кого болеть.
1: А, кстати, я вот хочу немножечко вернуться к авторским правам. Дело в том, что, ну, вы знаете, есть сейчас в театральных вузах новый факультет зрительский, где готовят, в общем-то, зрителей театров, которые в определенные места должны реагировать на определенные места в пьесе, в общем-то, особенно. То есть, ну, действительно, факт, к сожалению, поистрепалась театральная тусовка порядком уже. Театр это стал такой элемент престижа. Люди ходят туда, дескать, чтобы сказать: на прошлой неделе я была в театре, а чапу я ставила соседке. Ну, к примеру, да, вот. И поэтому вот мы сочли нужным основать такие факультеты. Но гораздо дальше нас пошли американские любители классических концертов. Они требуют деньги за использование на записях своих аплодисментов. Они ей говорят: вот тут хлопала моя ладошь. Каждый хлопок там с такое-то количество долларов. Представляете?
0: Кстати, очень знакомая ситуация. И, как всегда, российские артисты, в данном случае зрители,
1: да.
0: запечатленные на пленке, ближе к искусству, и они не думают о долгом долларе. Например, на всех записях, сделанных в Большом зале консерватории московской, вы можете слышать один и тот же крик «Браво!».
1: Да.
0: Я
1: да.
0: знаю этого человека. Он довольно-таки молод. Я не буду называть его фамилию.
1: Да, давайте что... назовем. Ну, почему нет? К тому же все равно так и так узнаю, потому что именно он стоял у истоков основания зрительского факультета в театральных вузах.
0: Да, да. Человек просто желал своим голосом не увековечиться даже на пленке, а окружить артистов восхищенными криками своего голоса. Так сказать... нас направить, слушателей пластинки, что это хорошо.
1: Но это браво. Это вы, Альберт Борисович, поскольку являетесь великим гуманистом, понимаете, почти, вы же практически как Солженицын, вот, то вы так говорите. На самом деле, я больше чем уверен, что человек, о котором вы сказали, у него все-таки на первом месте стоит вот желание как-то зафиксировать себя для потомков. Потому что мы, например, можем видеть более такие яркие, но менее слабые по эффекту проявления данного явления, например, в различных телешоу, где одно и то же лицо присутствует везде. Оно сидит в зрительном зале постоянно, чтобы вот его образ запал современникам и в дальнейшем потомкам.
0: Я знаю, о ком вы говорите.
1: Ну, не будем называть его.
0: Передачу «Это вы можете».
1: Да, конечно. И еще вот этой передачей «Все всегда сама». Вот. Кстати, вот вы знаете, мы забыли про наш пейджер, а тут очень такие серьезные
0: приходят. Он еще у вас не распух?
1: Нет, он такой... Он из пластмассы. Можно ли смычком завладеть сердцем любимой девушки? Только, Альберт Борисович, можно. Не переводите в пошлость, пожалуйста. Потому что я знаю, ваши шутки насчет смычков, все это...
0: Ну, кто-то ведь спрашивал меня по этому поводу, и мы его просили уточнить. Разве это не он прислал?
1: Нет.
0: Тогда лучше пусть ответит Семен.
1: Да.
3: Я, к сожалению, не настолько взросл, чтобы отвечать на такие вопросы, но я чувствую, что сила смычка и сила волоса, она достаточно близка, чтобы проникнуть именно в центр как раз кровавого сердца и чтобы взорвать его. И мне кажется, что есть сила и существует сила для того, чтобы познать и завоевать любовь любимого человека и... Извините.
0: Не скромничайте.
1: Ну, Семенов, я вас очень
0: Этот
1: понимаю.
0: Этот мальчик способен взорвать сердца всего зала.
1: Безусловно. Но я помню, то есть действительно один из фильмов, к сожалению, он не был выпущен в широкий прокат. Это фильм «Современник», фильма «Чапаев» и же с ними. Он долгое время пылился на полках в Госфильмофонде и был показан впервые на закрытом показе для меня, в общем-то. Вот, там главный герой, в общем-то, действительно водил смычком по грудям своей индийской возлюбленной, тем самым приводя ее вот в какой-то такой экстаз. Кстати, видимо, авторы фильма немножко были не в курсе, и они... А это был как бы русский эмигрант, то есть он свалился со своим барином, барин-то потом его расстреляли, а он, типа, ну, от барина смычок остался, и вот он, типа, почему-то решил, что в Камасутре это все было, в чем ошибся. Но, тем не менее, очень правдоподобно.
0: Хорошо, что он не использовал нефритовый поршень, начитавшись. С ножки надо глядеть.
3: Очень сложная для меня тема разговора, я не могу понять.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот, Семен, существует такое понятие коллективное творчество, да? Если, например, вот взять другого такого же гения, как вы, ну, в своей области, да, тоже ведь вот кому из ваших коллег вот, по инструменту именно вы отдаете предпочтение и с кем бы вы распили? Ну, извините, конечно, я...
3: Я так обрадовался, что вы задали вот такой уже вопрос, начали эту тему, но закрыли ее, ничего страшного, как бы. Но Здесь, конечно, сложно что-либо ответить, поскольку разделил бы я со всеми, ну, а распил бы я с немногими, как бы.
1: Ну вот, если вот один из немногих пришел бы к вам, вот как вы считаете, просто такой эксперимент, да? То есть вы, например, играете на скрипке вот левой рукой, а другой гений вот делает смычком эти движения. То есть как бы двойная энергия в одном инструменте. Ну как, знаете, объединяются в джазе музыканты разных направлений, чтобы создать общее единое какое-то произведение, неожиданное для публики. Так же и здесь. Ну, к примеру, представьте себе, да, вот вы, например, воете смычком, а Башмет вот пальцами бегает по грифу.
3: Это было бы фантастика, конечно, если бы такое случилось. Ну, как бы немногим из нас удается такое придумать
0: на дачу к Башмету.
3: Сфантастировать такое. Вот. А что касается совместного творчества, то здесь, вы знаете, все упирается как бы в некие встречи и в некие суммы денег, которые используются для покупки всяких товаров.
0: Но на самом деле, Саша,
1: да,
0: вы, видимо, ловкий журналист. Потому что очень немногие люди знают об этом проекте.
1: Ну, да, дело в том, что я одно время подвязался на ниве продажи подслушивающих устройств.
0: Он даже, наверное, будет называться Шванштет или Башмейн. Ну, это там решит уже, так сказать, продюсер.
1: Я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей, если вы не против.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вы позвонили в частное бюро музыки Дмитрия Сергеевича Александрова.
1: Простите, это был ложный звонок. Дело в том, что я не ругался. Я просто хотел заказать такси и все время попадал к вам. Попросите прощения у вашего босса. Я вовсе не хотел его обидеть.
5: Вы можете спеть песню бесплатно.
1: Спасибо. Ну что, Альберт Борисович, придется вам отрабатывать мою ошибку.
3: Я даже готов помочь своему ученику.
0: А что, если нам спеть трио?
1: А что споем? А давайте вот поднимем трубочку, узнаем, что...
0: Да, да.
1: Трубочку, как я ласкательно. Вы помните, у меня была такая подружка из Эстонии, Марина Трубочка. И я вот... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны. Не хочет, чтобы пели от меня.
0: Ля-ля-ля-ля.
1: Сейчас Леша не играет.
0: Ля-ля-ля.
1: Это траурный марш.
0: Ля-ля. Почему? Это свадебный марш. Ля-ля.
6: Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля.
0: Ломается голосок-то. Наступила мутация. Наш юноша взрослеет.
2: Монмаранси. На волнах радиостанции Ивасамахэ. Монмаранси.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Вот тут один скрипач спит, и хотите ли вы послушать, как он спит?
3: А? Мечтаем.
7: Вот, послушайте.
0: Изнервничался.
7: Ну, вкусно.
0: Парнишка изнервничался, да. Наверное, перезанимался.
1: А вы знаете, как вас зовут, извините?
7: Меня Александр.
1: Александр, спасибо вам. Я вас обворовал. Значит, в каком плане, я поясню, у меня...

0: что они, в общем-то, не подконтрольны своему сознанию, поэтому...
1: Не стоит.
0: Что не стоит? Ну, может, и не стоит. Что вы про меня путаете? Может, еще телефонный звоните? Я не помню. У меня была такая девочка из Сталина. Маргарита Звоночек ее звали. Я просто вот так все ласкательно. Ага. Вот, очень Сергей сейчас прислал сообщение на такой пейджер для других. То есть у нас-то свой.
1: Это пейджер для единомышленников, я знаю.
0: Нет, у нас вот для единомышленников, а это для всех. Саша, прекрасно, что существует у молодых людей, дозвонившихся до вас, задорный юмор. Сергей, главное, что это люди, может, и не молодые физически, они молоды мозгом. Они, у них все впереди, можно сказать. Но они, так как организмы, достаточно зрелые, потому что совсем молодые люди в столь, в общем-то, непонятный час, как правило, уже спят. И, ну, что твой барсук, короче, он раз и вырубился, и бесполезно с ним говорить. Это, кстати, признак слабости мозга, если человек вырубается на сон, ничто окружающего не интересует. Ну, правильно, да, Альберт Борисович? Я знаю, что вы можете не спать неделями, что твой верблюд.
1: Бессонница – это удел академика.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Ну, говорите же уже, да?
1: Это спецсинтезатор.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Это Харрис говорит.
0: Здравствуйте, уважаемый Харрис.
2: Вы знаете, я очень рад вас снова слышать.
0: Ну.
2: И благодарю вас за ваш замечательный эфир. И у меня есть много к вам вопросов очень.
0: Ну, рассказывайте.
2: Значит так. Вот скажите, у вас много очень новых доставок появилось?
0: Ну, не очень много, но появились, да.
2: Да. Вот. А скажите, те вот старые остались любимые нами всеми?
0: Остались, но дело в том, что поскольку изменилось время выхода программы, то есть я считаю это к лучшему, любые перемены, они, так сказать, открывают новые вехи и поля для наших мощных бульдозеров искусства, сокращенно БИ, то и не хотелось бы перетягивать на новый бульдозер старый двигатель в плане
2: заставки. Но вообще будут звучать заставки еще, да?
0: Может быть, годика через 4, когда мы переедем с понедельника на вторник.
2: Ага, очень замечательно. Вот это вот у меня, я как раз это и хотел от вас услышать. Ну вот еще у меня вопрос, можно?
0: Конечно.
2: Вот к гостю вашему, к Семену.
0: Угу.
2: Уважаемый Семен. Вы знаете, я вот услышал, что вам 15 лет всего, и хотелось бы узнать, вот считают ли вас ваши вот соседи, друзья, может быть, не знаю, может, ваши сожители, вот вас вундеркиндом, поскольку вы все-таки умеете много больше, чем ваши сверстники.
0: Ну, спасибо, Харрис. Это все вопросы?
2: Да. Угу. До свидания.
3: Великодушное спасибо, Харрис, за вопрос. Я отвечаю, безусловно, считают, поскольку я умею намного больше, нежели, скажем, великолепно передвигать пальцами по грифу скрипки и двигать правой рукой по смычком, по струнам. Но я все-таки действительно, я зачастую живу один и действительно умею, вот скажем, очень важно кидать, значит, мусор в мусорный мешок и вытаскивать его на лестничную клетку и выбрасывать его. Действительно, вот, в принципе, это для меня было самое сложное, как бы, такое задание, которым меня научил отец. И при отъезде он говорил, вот, сынок, научись, пожалуйста, этому, и тогда у тебя все будет хорошо. Я научился выбрасывать мусор, и мне кажется, что я настоящий вундеркинд, потому что я не только умею играть на скрипке, но умею выбрасывать мусор на лестничную клетку. Вот.
0: А знаете, Семен, у меня была знакомая девушка из Карелии, ее звали Катя Заводь, она была левшой, но она и сейчас есть, правда, она усилием, диким усилием воли переучилась, и теперь, в общем-то, правша. Вот, она, в общем-то, одинаково хорошо теперь может и левой, и правой рукой играть на скрипке. Вы когда-нибудь видели скрипача, вот, левшу?
3: Честно, нет, но это действительно какой-то феномен, потому что если взять гриф правую руку и играть левой, то, как бы, мне кажется, что, сложно сказать, интонация, очевидно, будет несколько другая, в общем. Но это только догадки, это нужно услышать и нужно
0: прочувствовать. Ну, я думаю, что мы уже не услышим, потому что Катя Заводь отправилась на байдарке по карельским ручьям и, в общем-то, исчезла бесследно. Ни байдарки, ни Катя Заводь мы так и не нашли. В общем-то, где-то она, видать, затерялась в бескрайних карельских

0: просторах. Мне, конечно, очень жаль, но вот такая была она. Может, и ездит, плавает там сейчас на байдарке. Ну, я предлагаю опять же... Какой замечательный там звук. Я предлагаю опять обратиться к телефонным звонкам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Александр, рад вас услышать.
0: Спасибо.
1: Я вас не слышал.
0: Ну, видите.
1: У меня телевизор сломал.
0: Ага, да.
1: Вот. Мне вот к вашей молодежи...
0: Извините, говорите, пожалуйста, немножко погромче, вы пропадаете.
1: Погромче, хорошо.
0: Да.
1: Это не так получше?
0: Да.
1: Ну, а то. Вот, Семен, вот я смотрю на нашу молодежь, на наше юношество. А вы как-то вот не замечаете как бы вещей, которые великих, музыкальных вещей, которые происходят у нас? И обсуждаете их. Вот, например, я не знаю, вы почему-то, я все думаю, когда же вы заговорите об этом музыкальном событии, которое грядет?
2: А какое событие вы имеете в виду?
3: Я даже и близко не могу представить.
0: А, я понял, говорить. О чем речь, Грушинский фестиваль.
1: Нет, я сейчас буквально очень-очень быстро.
0: Ага, да, извините.
1: Вы знаете наших трех теноров? Ну, не наших, а вот
3: имею слух
1: концерт,
3: об этом.
1: Концерт вот на Васильевском спуске, который грядется,
3: ага.
1: Группой «Нана».
0: Угу,
1: это не обсуждается никак. Как будто этого нет вообще.
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
1: Ну, то есть... Пару слов буквально.
0: Да, ага, спасибо.
3: То есть имеется в виду, что три тенора как бы Левкин, как там дальше?
0: Барбулюс.
3: И Повороти. Да?
0: Не. Ну, третья фамилия мне не знакома.
4: А я знаю, это будет дочка Спивакова.
3: Если вопрос касается трех теноров, имеющих отношение к группе «Нана», то, так сказать, нет слов. Это не тероны, не теноры, они не умеют петь. А если, может быть, вопрос касался других великих музыкантов нашего времени,
4: то они не поют на Васильевских
3: спусках. Доминго и Карреросы, то как бы, чтобы петь на этой вершине, им надо еще много и долго учиться, и ну, желательно, в общем, заплатить как бы немножечко денег.
0: И водки налить дорогой, безусловно.
3: И хорошего пива.
0: Да. Кстати, вот...
4: Извините, Александр, у меня есть встречный вопрос. Почему же нам не звонят женщины?
0: Дело в том, что наша программа, она очень специфическое место женщины на кухне. Она должна готовить вкусный плов для умных, сильных мужчин. Воинов. Мы воины. Вот. Тут, кстати, вопрос к Семену только что. Нет, ну, женщины, как правило, звонят в какие программы? Опрос массового мнения, дескать, там, как мы назовем пуделя? Кто у нас человек месяца? Или там человек дня? Да? Или какого цвета горшок? То есть их завлекают такие яркие, блестящие вещи. Естественно, так и должно быть, поскольку наша программа сугубо научная, суперэлитная, то они чувствуют, большинство их чувствует, что, в общем-то, участвовать так, ну, им просто нельзя.
4: Или они...
0: Ну, мы сделаем специальную программу на РБЖ, на радио беременных женщин, упрощенный вариант Монморанси, то есть, чтобы как-то устроим опрос, там, как назвать Чапу.
4: Феноменизированная Монморанси.
0: Да, совершенно верно. Альберт Борисович, вот живость мозга, да, для 74-летнего, да, просто... А Семен, тут вопрос такой был на вот пейджер для всех, чтобы вы рассказали о ваших родителях что-то. То есть откуда они, музыкальные у вас? Или чем они занимаются?
3: Они были как бы всю жизнь ассистентами. Как бы ассистентами по переворачиванию нот как бы вот, в консерватории. И действительно, буквально я родился на сцене. Родился именно в тот момент, в момент концерта.
0: Буквально?
3: Когда... Абсолютно. Когда переворачивали ноты. И первый мой взгляд как человека, гражданина, действительно пал на нотные знаки. Я их увидел, я понял, что я должен стать музыкантом. И главное, что я понял, что я должен стать гением. То есть это очень важно, потому что мне сказали, значит, вот такой сложный момент. Прямо мама и папа мне сказали, что если ты не станешь гением, то, в общем, будут у тебя проблемы. Как бы. Я понял, что у меня нет выбора. И я как бы стал им, стал гением и стал, значит, музыкантом. подающим надежды. Как бы. Вот это как бы такая судьба. Ну, это был подарок судьбы. Конечно, не всем выдается такой подарок, но как бы я пожелал бы всем некой удачи такой же и все-таки желания с тем быть похожим вот на меня, да.
4: А у меня есть опасение, что после того, как наш, судя по звонкам, популярный Семен рассказал о случае своего рождения, многие захотят за деньги проделать тот же эксперимент. То есть сесть кому-нибудь на сцену, вертеть ноты в момент схваток. Но не думаю, что наше искусство от этого выиграет. Хотя деньги какие-то, может, и появятся.
0: А, ну, вообще, насколько я знаю, одно время у НРов и у НРЖНов было в моде, то есть вот рожать детей в том месте, в котором в дальнейшем детям планировалось блестящее будущее. И у нас, например, одна разродилась двойней прямо в банке при клиентах. То есть, вы знаете, оба сели.
4: О, а представляете, сейчас. Где родился тогда Штирлиц?

0: И мы продолжаем нашу беседу с Альбертом Борисовичем Пагером, академиком и его учителем по теме скрипки, 15-летним, самым юным на сегодняшний день членом, Семеном Шванштейном, извините, членом коллегии педагогов, выпускником Гнесинского училища. И уже в столь такой ранний час... Вот, кстати, много вопросов приходит, связанных с такими с бытовыми делами. Так, к примеру, Лаврентий интересуется, используете ли вы смычок у себя дома в бытовых целях, как-то, к примеру, переворачивание пельменей?
1: Я использую смычок для убивания мух и комаров.
2: На лету.
0: Навык. То есть, что самурай твой?
3: На самом деле не использую цельных смычков. Но так как у меня рука нелегкая, они часто трескаются. И я ими подпираю, ну, уже треснутыми смычками, кактусы в цветочных горшках, коих у меня много.
0: А я своим смычком ковыряю в зубах и носу. Ну, то есть...
3: Ну, тоже, в принципе, ведь под ногтем много микробов.
0: Очень много и неприятно, да. А еще такой вопрос. Скажите, приглашают ли вас какие-нибудь модные группы играть у них на скрипке?
3: К кому обращен этот вопрос?
0: Ну, и неважно, то и не будем отвечать. И вот еще только что пришел вопрос от Андрея Пирогова. Он интересуется, играете ли вы на скрипке, сидя в туалете. Вот он может показаться кому-то срамным вопрос, но в нем заложена глубина философии, буддизм даже.
1: Если бы я не играл на скрипке, сидя в туалете, я бы не был скрипачом.
3: В этом, кстати, есть еще некий некая подоплека. Потому что, как известно, у большинства наших сограждан санузел совмещенный. А по акустическим свойствам заниматься целесообразнее всего в ванной, где звук распространяется с невиданной силой. А где можно удобно сидеть в ванной?
0: Но в раковине прям можно сесть.
3: Это у вас, Саша, у вас великолепные апартаменты.
0: Но я еще в джакузи люблю сидеть. То есть...
3: А вот у кого совмещенный?
0: В смысле совмещенный?
3: Санузел.
0: Значит, это как-то совмещенный, как-то так. Ну, что вы имеете в виду?
3: Будете у меня в гостях, я вам покажу.
0: Я с трудом просто представляю.
3: Ну ладно.
0: Вы имеете в виду, то есть совмещенный с баней?
1: Да.
3: Баня.
0: Ну, можно переходить из бани туда или...
3: Давайте перейдем лучше к живой музыке.
0: Да, кстати, вот насчет живой музыки. Только что пришло на общественный пейджер такое сообщение. Саша, если вы еще не ушли, возможно, вы найдете запись «Вальс цветов». Мы, конечно, еще здесь. Записи данной нету. Это кто у нас написал-то ее? Стравинский, вы сказали?
3: Ну, смотря какой вальс.
1: Какой, и какой Стравинский?
3: Каких цветов? И Стравинский, это понятие растяжимое.
0: Ну, понятно. Ой-ой-ой. Да. Но дело в том, что Семен и Альберт сейчас сыграют вам вот этот самый вальс цветов вживую, попросту говоря. Сейчас я прикрою дверь, чтобы не слышно было, как Алексей играет. Ну что, вальс цветов вы исполняете, да?
3: Начали.

0: А вы заметили, что в конце композитор изображает ритуал после пальцевого отвода дамы на место? Как бы кавалер ее...
1: Да, чтобы по пути она не зацепилась с кем-то еще.
0: За шпагу за или шпору.
1: Или за саблю. Ну, вы знаете, Сергей просил поправить. Он просил вальс цветов Моцарта. А мы сыграли Стравинского. Может быть, мы сейчас исправимся быстренько и сыграем Моцарта.
2: Это очень просто.
1: Альберт Борисович, ноту вашу вот я...
0: Сейчас я
1: просто разглядывал. У Альберта Борисовича, что у Пушкина. У него все ноты исписаны его же зарисовками, пейзажей.

0: Замечательно. Ну, я здесь узнаю, то есть я, конечно, не профессионал вот, в плане классической музыки, но, Леша, играй, пожалуйста. Но веяния, в общем-то, Моцарта, они налицо. И вы знаете, Альберт Борисович, я, опять же, позволю выразить свое восхищение, ну, конечно, вам, Семен. Ну, вот, Семен, вы заметили, да, как просто светлеют глаза Альберта Борисовича в момент, когда он играет. Это в лице этого старого, в общем-то, человека с прорезанной морщиной лицом, я вижу детскую радость.
1: Безусловно, мне безумно приятно, когда я готовлю всех своих учеников к игре между там залом, где сидят 50 человек, а здесь я вижу, как мой ученик играет перед секстильонной аудиторией, и я счастлив.
0: Да, да. Вот Сергей, кстати, он тоже прочувствовал, это прислал на пейджер для всех. Сообщение следующее. Альберт Борисович, ромашки очень грустные. Но действительно, ну, с другой стороны, вот я о чем еще хотел узнать. Альберт Борисович, поскольку вы в искусстве человек молодой, вы молодой исполнитель, несмотря на ваш преклонный возраст и морщину мощную, кстати, а вот будете ли вы участвовать вот в этом году в чемпионате по ловле мух морщинами? Я, например, собираюсь, я вроде так тренируюсь ежедневно.
2: Я, в принципе, переквалифицировался на имиджевый конкурс «Морщин на 99». Вот, поэтому, наверное, если мы с вами сойдемся на какой-нибудь коровник, половить мух, вы меня заткнете за пояс.
0: Ну, я думаю, что я и ловли мух тоже вас заловлю. Ну, я могу вас своей морщиной дергнуть за ухо.
2: О-о-о!
0: Я, кстати, заражаюсь от вас этим классическим темпераментом, вы знаете. Да, так вот, не приходило ли к вам в голову начать писать собственные классические произведения, как что арию, оперу или этот...
1: Балет.
0: Балет, да, это совершенно верно.
2: Приходилось, но Сёма как раз обещал мне найти педагога.
0: То есть для композиторского искусства.
2: Да. Форма, полифония, инструментовка. Это неразрывные составляющие искусства композиции.
0: А вот скажите, сейчас же, опять же, хотя и Семёна, вы как-то не жалуете современные достижения, да, в области искусства. Например, можно взять, поставить компьютер, записать на нем любые вариации на скрипке, а затем он все это разложит вам на ноты. И вот чистые эмоции плюс, так сказать, зафиксированное на века исполнение оригинала.
1: Именно и в этом заключается вся бездарность всех людей, вот. Всех многих людей,
2: которые
1: сейчас имеют компьютеры, потому что вообще не обязательно знать вообще какую-либо ноту. Можно сесть за компьютер и написать произведение. Увы, это правда, увы, это, так сказать, абсолютная правда. И ничего не сделаешь, как бы, понимаете. То есть действительно можно думать, что лучше бы не было этих компьютеров, тогда, может быть, было бы меньше дилетантов и было бы больше профессионалов.
2: Вот сравните, например, что все купившие компьютеры взялись бы не писать опусы музыкальные, а, к примеру, конструировать реактивные двигатели. Какой бы двигатель полетел бы из них? Да никакой. Только двигатель профессионала.
0: Остальные полетели в буквальном смысле.
2: Да. А профессионалы, как известно, настоящие, работают с ватманом.
0: Вы знаете, но конструкторское бюро Ватмана – это известный очень альтернативный ученый в области аэродинамики. А, к сожалению, сейчас его конструкторское бюро целиком разрушено уже. И, насколько я знаю, все исследования не финансируются, потому что все эти гранжи, дранжи и прочие трильяжи. Да, ну вот я о чем хотел еще, вернее, не я, вот Сергей спрашивал, Семен, была ли у вас когда-нибудь мысль уехать из России? Вот. Я знаю, что все великие скрипачи рано или поздно приходят к этой мысли, а потом ностальгируют и возвращаются. Например, Ростопович.
1: Я уезжал из России и не раз. Я работал за рубежом, за, так сказать, за дальним рубежом. Я работал в Германии, в Мексике, в Японии. И я понял, что сколько угодно можно работать за рубежом, но нужно все-таки работать там, где ты родился, и приносить счастье своей исторической родине.
2: Семен хочет сказать, что он собирается работать в консерватории. Там, где он родился.
1: Альберт Альбертович, конечно, в чем-то прав, но он в немногом опередил мои мысли. Но просто могу сказать одним словом, что работать можно где угодно, но жить нужно на родине.
0: Безусловно, особенно в трудные моменты, когда для родины настают трудные моменты, мы должны быть здесь, потому что это весьма дурной пример. Приезжать сюда, когда тут хорошо, и начинать ее разваливать спекулятивными политическими и музыкальными действиями. Дескать, барин приехал. Вот, кстати, подтверждение, Семен, вы правы. Ежу, понятно. Я же разве буду звать в программу тех, кто не прав? Логично? Я же умный взрослый парень. Вот еще сообщение. Семен, вы не волнуйтесь и не расстраивайтесь. Не все люди, имеющие компьютер, пытаются делать на нем музыку. Действительно, многие делают на нем деньги, а некоторые держат, кстати, просто ради престижа, как дорогую собаку. Потому что не иметь дома компьютера у ОНР считается, ну, как-то некрасиво даже, понимаете.
1: Просто я призвал бы всех людей, которые имеют компьютер, пытаться выжать максимум из него, поскольку, так сказать, образованные музыканты, как бы, не имея компьютера, пишут шедевры, а люди, имеющие компьютер, не пишут ничего. Поэтому, пожалуйста, старайтесь и пишите максимально, старайтесь. И, так сказать, дай вам Бог...
0: Денег.
1: Нет, не денег, а как бы, как это называется у нас?
0: Золото.
1: Нет. Вдохновение, во.
0: Альберт Борисович, большое спасибо вам за виртуозное исполнение вальса «Цветов Моцарта». Сергей благодарит. И сразу же еще просьба от Иннокентия Павловича. Он просит исполнить лунную сонату Бетховена. Говорит, что будет крайне признателен. Как вы, готовы ли к данному?
2: Не хотелось бы. Дело в том, что международные западные круги академических исполнителей договорились, ну, конечно, на факультативных началах, 49 лет не исполнять в концертах и не записывать лунную сонату.
0: Так же, как запрещено во многих музыкальных магазинах играть «Smoking the Water».
2: Да. Кстати, эту как раз инициативу подхватили у нас и эти вот подтянутые волосатики.
0: Да, вот, уважаемый Федор, называют ли вас в вашей школе ваши сверстники смычком или еще каким-нибудь обидным для вас прозвищем, интересуется Герасим?
1: Называют смычок, смычковский.
0: Смычуган еще.
1: Смычком.
2: Смычкштейн.
1: Смычченидзе. Смыччиковский.
0: Смычарой.
1: Смычмовс.
0: Да, ну, в принципе...
1: И Смычков, конечно, самое главное. Смычков, да.
0: Ну, это, кстати, ласкательно почти. Что ж тут?
2: На них, кстати, сочиняют смешные стишки. Вот пришел к нам друг Смычков... Получи ты крентельков.
1: Как вам не стыдно?
2: Ну ж ладно, не обижайся, но все-таки народное слово, фольклор.
0: Ну что, послушаем телефонные звонки, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемые. Огромное спасибо Альберту Борисовичу Пайгеру за его музыку.
0: Да забудьте.
4: Ну, я как старый человек, особо тронут. Бальзам на душу, особенно и мальчики кровавые в глазах. Альберт Борисович, уважаемый, Вот ответьте мне на вопрос. Мешает ли пожилому музыканту борода при игре на скрипке? И какую лучше носить? Окладистую, клинообразную и прочее? Благодарю вас.
0: Действительно интересно.
2: Не вешайте трубку.
0: Алло.
2: Могу я задать вам встречный вопрос?
4: Да.
2: Что имел в виду персонаж оперы, да? Когда пел про кровавых мальчиков?
4: Альберт Борисович,
2: Что, это искусство. Он, этот персонаж выходит на сцену и поет. Вы же зрители должны понимать его о чем. Почему он поет про мальчиков кровавых?
4: Очевидно, Альберт Борисович.
0: Вы говорите, как думаете, а что в самом деле, да? Как думаете, так говорите. Это же интересно ваше.
4: Вон, знаете ли, мальчики кровавые глаза.
2: Застеснялся наш слушатель.
0: Ну, понятно. Но сейчас Альберт Борисович скажет истину. Мы тут действительно думали, почему не женщины кровавые, или, например, не пожилые мужчины кровавые. Ну вот, или там, старушки кровавые.
2: А в самом деле, почему?
0: Если кто знает ответ на этот вопрос, мы с радостью услышим его от вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, это что? Милиция? Да, вот тут очень много приходит. Какое счастье, что вы с нами. Большое спасибо за исполнение классики. Большое человеческое спасибо за ваше внимание к нашим просьбам. Гурген Зурабович пишет. Гурген Зурабович, да забудьте, что вы в самом деле. Не нужно все принимать. Так мы всегда рады делать так, чтобы вам было приятно и весело, и грустно. Что скажете, то и будет. Может быть, мы еще послушаем какую-то пьесу в вашем исполнении. Не хотите? А можно я попрошу что-нибудь?
2: Хорошо, Саша. А не хотите ли вы рискнуть?
0: Нет.
2: Мы же обещали нашим слушателям мастер-класс. И вы будете нашим сегодняшним экспериментом.
0: Ну, давайте, что я должен делать?
2: Значит, возьмите инструмент. Вот этот, мой.
0: Давайте, взял.
2: Ручку поставьте сюда. Пальчики. Семен, поправьте его.
0: Да.
1: Я сейчас играю вам такт.
2: А вы повторите сильнее, только жмите гриф сильнее. Запомнили?
0: То есть я должен повторить?
2: Конечно.
0: Я сейчас попробую. Так, как вы играете?
1: Еще раз, я могу.
2: Я могу вам...
0: Нет, сейчас уже я попробую.
2: Семен. Начинайте, Саша.
0: Ой, сейчас, да. Я последнюю часть забыл.
2: Еще разик
1: ничего,
2: можно.
1: Еще раз я могу показать.
0: Попробуйте вы, да, я потом... Но я так быстро вряд ли сумею. Сейчас, а у меня, по-моему, она вообще не строит немножко. Не, нормально. Попробую сейчас еще. У меня пальцы, видите, сейчас заплетаются. А давайте что-нибудь попроще.
2: А вот эту тему из Малера можно? Мою любимую. Которая... вы знаете про антришоки.
0: Ну-ка, сейчас.
1: Вот.
0: Правда, ну, видите, да? Я талантливый ученик. Ну что, Павел, что-нибудь сыграете? Про бороду. Был же вопрос про бороду. Действительно, ведь скрипачу с бородой неудобно очень, мне кажется.
2: Дело в том, что тут был вопрос не в том, что носить ли бороду или не носить скрипачу, а какую. Вот. Абонент предлагал укладистую клинышком. Вот. Я бы предложил, так сказать, смещенным клинышком. Так как скрипку вы держите слева, то клинышек должен быть справа. Понимаете?
0: Да.
2: Вот. Тогда она будет удобно укладываться на деку и не мешать.
0: А женщина как?
2: Как?
0: Ну, у женщины в какую сторону клинышек должен быть?
2: Я думаю, что левую можно чуть-чуть примять.
0: Я тоже почему-то так подумал. Ну что, может быть, послушаем все-таки какое-то произведение. А что вы будете исполнять? А вы будете петь еще сегодня, Альберт Борисович?
2: Немножко я должен сосредоточиться, а сейчас я хочу сыграть утреннюю элегию.
0: Утренняя элегия?
2: Элегия.
0: Элегия утренняя.
2: Автор тот же.

0: Замечательно.
1: Вообще, хочу вам вот что сказать, уважаемые радиослушатели, а также гости столицы, что вот прослушивание вживую таких волшебных инструментов в руках таких волшебных исполнителей — это ничто в сравнении с тем, что вот слушаете вы через ваши приемники, учитывая то, что большинство стереомагнитофонов у вас, в общем-то, китайские, плохо работают. Я говорю это не чтобы обидеть, я просто говорю истину, да, плюс стоит на передатчике специальные устройства, которые компрессируют звук, то вы слышите, может быть, 1/5 часть того волшебства и дивной волны теплой неги и нежности, которую сейчас вот воочию тут увидел я. Браво, кстати, вот Альберт Борисович Бис, приходит сообщение. Ну, сейчас, я думаю, мы чуть-чуть прервемся и послушаем
2: 16-ю песню.
1: А что это?
2: Это один из моих ранних опусов, и я его писал способом, как говорится, на ребрах. Вы помните такой способ звукозаписи, когда на рентгеновских снимках тогда еще не продавали магнитофоны жителям города. Магнитофоны были только в КГБ и фирме «Мелодия». А граждане записывали свои альбомы на ребрах, на рентгеновских фотографиях. Так сказать, рентгеноальбомы. И вот одна моя такая, так сказать, минусовка.
1: А кости чьи здесь?
2: Кости мои. Так как я уже тогда работал в профессуре, меня часто, ну, так сказать, обследовали. Потому что любой профессор должен был иметь медицинскую книжку, прежде чем приходить на симпозиум. Поэтому я обильно был снабжен, так сказать, звуконосителями в виде собственных снимков рентгеновских. И вот одна моя песня сейчас прозвучит.
1: А вы же можете потом эти снимки продавать с аукциона, как кости известного человека.
2: Правильно вы сказали, потом.
1: Извините, я когда опережаю события.
2: Возрастут в цене.

0: пропоет.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
3: Если плачет грудничок, не краснеет густо, дай полыть.

0: И у нас в студии следующий гость, который только что прибыл с тяжелейшего, не побоюсь этого слова, мероприятия, как то концерт в области Раменки. Дело в том, что раньше Раменки это был город, и выбирались туда на концерты на санях. Это, ну, была целая акция. Бояре садились в сани, девки с колокольцами, белые кони и так далее. Это Василий Шумов. Здравствуй, я рад снова приветствовать тебя здесь. Как видишь, студия с момента твоего последнего появления здесь стала меньше, поскольку часть ее мы отдали под аренду. Вот этот мужчина, который здесь как бы полулежит, он снимает ее под рекламу гамаков морских. Вот эти лифчики повсюду, эту нижнюю одежду, но, сам понимаешь, нужно как-то выкручиваться.
1: Идти в ногу со временем. Все так делают, почему бы вам не приобщиться в 21 век, проложить мостик прямо через этот гамак.
0: Ну и, видимо, хотел я спросить у тебя вот что. В последнее время наших соотечественников все больше занимает вопрос о том, что все-таки первичнее, буква или цифра, как понятие, как явление. Первичнее и, самое главное, человечнее, гуманнее.
1: Я думаю, что вопрос совершенно ясен. Это две цифры, ноль и единица. Потому что все, что вокруг тебя сейчас. Вот ты смотришь сейчас. Ну, не смотри на меня, по крайней мере. Вот посмотри вот направо.
0: Туда я не могу смотреть. Дело в том, что там сейчас вчера не убрано.
1: Ладно, но вот там ноль и единица.
0: А, вот там ноль и единица?
1: Да, что сейчас играет там на заднем плане, тоже ноль и единица. То есть букв нет. Все вот то, что практически... Но до сих пор еще до нас не дошло, вот до нашего так называемого бади. Все остальное это ноль единица. Отцифровано, отдигитизировано и так далее. Препарировано. Так что ноль единица это две основополагающие всей нашей жизни теперь.
0: Мне недавно подарили пластинку новомодной ансамбля Prodigy.
1: Есть такие ребята,
0: которые я прослушал, и, по-моему, последняя пластинка, третий трек сделан в классическом рэпе. Угу. Если ты слышал, помнишь.
1: Мне какой вот этот Fat of the Land?
0: По-моему, да.
1: С крабом там на обложке?
0: Да, кто-то его называет этим самым пауком.
1: Понятно.
0: Вот, кстати, очень легко проверять человека на его, скажем так, отношение к природе, потому что у меня был знакомый, который сейчас подтянется, он говорит, это который с пауком на обложке, понимаешь? Угу. Вот ты сказал краб.
1: Ну, кстати, а говоря, может,
0: крабик.
1: Понимаешь, он, может, имел в виду вообще другой какой-нибудь альбом, где по-настоящему паук на обложке.
0: Ты, кстати, может быть.
1: Тоже. Причем немало альбомов в истории рок-музыки с пауком на обложке. Так что он, может быть, был дезориентирован. Может, у него паукомания, и все, что он видит на любом. Если там какие-то есть какие-то очертания, хотя бы как напоминающие паука, он считает, что это паук.
0: А может быть, даже если ему показать что-то и не похожее на паука.
1: Он скажет, все равно это паук.
0: Он скажет, да.
1: Потому что он сейчас подтягивается вместе с пауками со своими.
0: Там сейчас влезает уже. Главное, чтобы он не покусал там та собака наша. Да, так вот, прослушав этот трек, я не так врубился, что на самом деле... Ну, представил себе, что вот этот человек, он просто прыгает вокруг костра и под какой-то ритм, который звучит только у него в голове, издает вот эти вот свои звуки, скажем так, читает рэп. И почему-то неожиданно мне это очень понравилось. То есть на меня это как-то воздействовало. Я и подумал, что изначально музыка, видать, была такой. То есть ее не могли записать на ноты, а ее исполнение в племени каралось. Ну, представь себе, например, вот сидят люди в племени, жарят барана своего. Вдруг один начинает что-то «Алла-ла-ла» там орать. Ему сразу, в общем-то, дают дубиной, чтобы он умер и не шумел. Логично. Поэтому у каждого была своя музыка в голове. С другой стороны, сейчас идет обратная тенденция. Чем человек больше поет, тем чем он громче поет, чем он чаще поет, тем он почетнее в обществе.
1: Да, и в так называемом белом обществе. Потому что все, что ты рассказал, это обычно было характерно для племен Наваха, Flathead Indians, штата Северная Монтана, или там, где я живу, там племя Чумаш такие есть. Вот. племен Юма и так далее. Вот. Но белые люди в силу все больше развивающегося комплекса неполноценности и дикой зависти, типа, знаешь, белый человек, он не может спокойно существовать. Ему нужно обязательно обладать тем, чем кто-то обладает. Поэтому для белых людей совершенно не свойственно такого рода вот музицирование, такого рода гортанные крики. Так, ну не свойственно, ну и почему все тебе должно быть свойственно? А вот белые люди в силу своего вот этого, как тебе сказать, дикого большого ума, такого совершенно гиганта, что вот у них висит там на плечах, вот этого дикого ума большого, особенно тем более, если он еще подкреплен каким-то верхним образованием, типа МГУ, вот, у них зудит везде, что мы должны вот быть так же и уметь вот бить дубины по голове, когда кому-то что-то не нравится, и также делать гортанные крики, ну, по крайней мере, не хуже, чем обычный воин племени Чумаш, который уже давным-давно вымерла.
0: А с другой стороны, вот так поют, они поют, вот, скажем, там, племя там, Юмы, племя Чумаш. Они могут, кстати, не обязательно прям петь на улице. Вот мы наблюдали, что он идет и просто поет какими-то даже волнами. А тем не менее, вот нельзя, видимо, сказать, что сейчас черное население чересчур угнетено. То есть даже я бы сказал наоборот, вот происходит нечто обратное, то есть белая раса, она самым банальным образом загибается, это видно по Лондону, где в таких шикарных белых лимузинах ездят дядьки черные с этими соплями мобильными, и у них такие вот эти белые их фаты, придержаны такими золотыми обручами, вот, из чистого, собственно говоря, золота.
1: И увешаны, естественно, бриллиантами.
0: Совершенно. Я был шокирован. То есть, мало того, черная культура активно проникает вообще во все социальные сферы. И даже клерки в маленьком институте биологии в штате Огайо слушают черную музыку. Даже вот то, что у нас идет на подкладе, это, в принципе, в этом есть элемент черной культуры. Тогда как наша культура, ну, возьмем, как пример, русскую, да, в Америке была, может быть, немножечко известна на пении от перестройки, и то там я подарил матрешку одному, он думал, что это презерватив, в результате получил массу травм, подал на меня в суд, мне пришлось отдать. Ну, ты знаешь эту печальную историю, все почти пришлось.
1: Она широко была муссирована в NBC, CBS и прочих средствах масс-медиа.
0: Да. Так вот, эту же ситуацию, видимо, как-то надо исправлять. Пока что роль щита такого против проникновения черной культуры в белый социум на себе взяли хэви-металлисты и же с ними. Ну, по крайней мере, они так считают.
1: Дело вот в чем, что картина на самом деле несколько даже более печальна, чем ты описал, потому что черная раса, она сейчас ставит вопрос ребром в плане того, что она требует компенсации за 400 лет рабства. То есть черная раса начинает говорить на белом языке. На языке адвокатов, на языке прокурора, на языке обвинителя, на языке присяжного заседателя. То есть они требуют финансовой компенсации в эквиваленте миллиардов и миллиардов деноминированных рублей у белой расы за 400 лет рабства, на что какие-то белые адвокаты пытаются сказать, что ну как же так, ну вы же вот работали там, да, там 400 лет, но дело в том, что вот были такие условия, и мы не знаем даже, как этот вопрос можно и рассматривать. На что черные, уже такие развитые люди, они говорят, да, если даже ничего особого нет, но мы же работали за бесплатно, правильно? Вот мы были там рабами вашими последние там 300 лет.
0: То есть они имеют в виду, что они там возводили здания, они
1: работали
0: просто
1: на плантациях, понимаешь?
0: Ну, так там это можно выдать, дескать, за то, что вы и себя кормили этим.
1: Да, но момент такой, где камень преткновения, и ничего никто сделать не может. Они говорят, мы работали бесплатно, бесплатно. А теперь смотри за ходом мысли. Раз я работал бесплатно, значит, те деньги, которые ты, белая морда, должен был мне платить, так? Ты их себе откладывал в кубышку. То есть ты все равно наживался на мне. Видишь, ход мысли какой? Ага. Довольно-таки такой современный, правильно?
0: Современный достаточно.
1: Вот. И они требуют финансовой компенсации за 14 лет рабства, потому что, допустим, вот ты знаешь, многие сейчас требуют финансовой компенсации с Германии за, значит, происки вот Адольфа Гитлера
0: и
1: его компашки с разных концов к ним подходят, вот к этим, к современным, значит, лидерам Германии, и говорят: плати.
0: Дескать, денег дай, дескать.
1: Давайте денег.
0: А ты знаешь, кстати, какой удачный способ все-таки вот взять денег с Германии, ну и вообще с буржуев мы все-таки нашли. Ну, даже не мы, а некто, который вот с одной стороны мы этого некто не любим, с другой стороны этот некто реально выполняет функцию по возврату денег. Это пираты, аудио-видео, компьютерные пираты, которые реально за бесценок доставляют сюда нашим бедным пользователям эти программы, эту музыку, тем самым обкрадывая тамошних, в общем-то, мощных усатых бюргеров, говоря им: а мой дедушка воевал с вашим и не пустил его под Курском, поэтому вы мне должны денег. Поэтому, ну, прослеживаешь ход.
1: Да, и теперь дело только встало, что представлять уже сумму, уже разговоров достаточно. Теперь каждый человек, у которого дедушка был под Курском, под Сталинградом или где угодно он был, понимаешь?
0: Ну, вообще неважно, конечно.
1: Да. Они просто держат, должны переходить от слов к конкретным цифрам, которые все понимают. Я уверен, что там будут цифры в деноминированных рублях.
0: Безусловно, так, все должно учитываться.
1: Что же там они сами все пересчитают в стойкую вот эту там их Deutsche Marke, или как это называется. Вот, и после этого мы продолжим наш разговор с ними, потому что вот когда дадут уже все бумаги с цифрами, нужный веш, 0 единицы, прям там же, там будет 1 единица и очень много нолей. Так, вот, и наши вот дорогие бюргеры, так, вот эти все там Хельмуты, Клаусы,

0: Это, как говорят, будет вторая волна.
1: Так. Дело в чем, что когда, значит, будут проведены выплаты за 400 лет рабства, так, неграм, так называемой черной расе, получается такая картина, что большая часть южных штатов в Америке – это Мексика. Так. Когда-то была она аннексирована дядей Сэмом. И как они это делали? Они просто приезжали на эти места, где жили мексиканцы, в частности, Калифорния, Аризона, Техас, Нью-Мексико. Это штаты, которые были раньше мексиканской территорией. И они приезжали и просто выдавали всем американские паспорта. Так? Просто записывали, вот ты сидишь там, вот ты теперь гражданин United States of America. Так? И работа за бесплатно. Так? Теперь, значит, глядя на черную расу, так называемая красная раса пробуждается, и уже я чувствую, уже набирает обороты вторая волна финансовых претензий к дяде Сэму. И там тоже будет немало нолей, но только одна единица. И считать слева направо без точек. То есть вот единица и пошли нолей. Да? Вот. Я думаю, что количество нолей в каждом отдельном случае будет обусловлено протяженностью имени Хуана. Вот мы говорим Хуан, а там где-то слов 20 у него.
2: Да, да? У него
1: длинный. Хуан, Мария, Карлос, Фернандо.
2: Еще раз Хуан обычно.
1: Хуана, опять Карлос, да, да, да. Дон. И так далее, Хуан, и так далее.
2: Вот тут, наверное, ты был тикать как таксы счетчик.
1: Вот, и они скажут так: смотрите, вы нам лучше заплатите, а то мы эти вернем американские паспорта, мы их сдадим. А человек-то без паспорта теперь нельзя.
2: Нельзя тебе.
1: Нельзя.
2: Это же никак.
1: Если он его сдаст...
2: Что скажет ООН?
1: А их там, не знаю, в одной Калифорнии, наверное, где-то 30 миллионов. Таких вот, которые могут сдать паспорта и заговорить по-испански только. Так? А кто будет работать в этих в дешевых Макдональдсах?
2: В каменоломне.
1: Ну,
2: дабы фигурки вытачивать, которые...
1: Кто будет мыть туалет? Кто будет работать на бензоколонке?
2: Без паспорта никак.
1: Во-первых, без паспорта работать запрещено. А во-вторых, что же белый человек опустится до работы на бензоколонке, он лучше откупится, понимаешь? И попросит опять Хуана вернуться и заправлять бензин.
2: Скажет: Хуан, ну вернись, а.
1: Вот те деньги, я все понимаю, у нас вот мы выдали вам паспорта тогда, но, пожалуйста, давайте сейчас будем глядеть вперед, как американцы любят, давайте оставаться позитивными. В Америке, значит, обязательно нужно быть позитивным. Так? Чтобы все предложения были конструктивные, позитивные, чтобы все это было в духе доброжелательном, так, чтобы никого, значит, не оскорблять, так, вот, и постепенно начнем продвигаться в 21 век, мы вам немножко дадим, значит, что вы хотите, и где-то, как американцы говорят, встретимся посередке, то есть вы двигаетесь с вашей стороны, мы двигаемся с нашей стороны друг другу навстречу, и что получается, вы оставляете паспорта, мы, значит, чуть-чуть вам там что-то даем, и так же все и продолжается в 21 веке, как говорят, парадиз вот этот такой, рай, где все вместе, так, но черный раз уже немножко отделятся, потому что они резко повысят свой уровень жизни из-за того, что у них будет много денег.
2: Да, они заберут. А скажи, вот в данном случае, можем ли мы каким-то образом сказать дяде Сэму, дай денег, ну, хотя бы, скажем, опираясь на запоздалое открытие второго фронта? Или, ну, или хотя бы там на эти их сепаратные переговоры с Германией?
1: Я думаю, надо сказать такую вещь дяде Сэму. Сейсмологи, значит, ведут уже давно наблюдения за новым нарождающимся материком. То есть вот все знают, допустим, что в Японии и на Курильских островах, вот так вот, на этой гряде, на всех этих островах, чисты землетрясения. Потому что там активные тектонические процессы происходят, так? Вот. Ну, обычно сообщают, что вот было землетрясение там в Японии или там на Курильских островах, но никогда не дают сути дела, в чем дело. Вот почему именно там такая активная сейсмическая зона?

0: потому что все эти землетрясения, это не то, что вот потрясло, но и все. Так? Там что-то образуется. А дело в чем, что там образуется новый материк. То есть вот это, где Япония, эти Курильские острова, так? Это его будет восточная часть. А западная часть, знаешь, где будет проходить? Вот Восточная Сибирь. И вот там начинает Ледовитый океан, и вниз, вот по центру Восточной Сибири, вот смотри так вот, знаешь, вот как то еще один город.
1: Практически щуп такой, даже не щуп, а как бы хвостик.
0: Она отъедет.
1: Да-да-да. Ну,
0: она отъедет, то есть, так, вот. И туда вниз немножко захватит Монголию, Китай, и вот закруглит сюда вот, где Япония, да? И вот этот весь новый материк получается, так, очень перспективное дело для инвестора. Это уже не получается часть там какого-то, понимаешь? А это новый материк.
1: То есть практически он не создан искусственно, а какую-то помощь даже, наоборот, в решении этих проблем.
0: Ну смотри, с точки зрения нормального бизнесмена. Вот смотри, вот ты бизнесмен, так? Я к тебе подхожу и слушай, говорю. У тебя есть выбор. Или сделать инвестицию там, в какой-то город в Сибири, так, существующий. Или новый материк. Естественно, ты как человек перспективных и прогрессивных взглядов, конечно же, вложишь деньги в новый материк. Представляешь, какие перспективы? То есть это вообще... Вот где новое мышление-то оно проявится, так? Вот. А за это можно уже начинать распределять вот эту весь этот новый материк, так, который там определяется, его расчертить на эти квадратики, так? И вот дядю Сэму проражать. Слушай, вот на подходе, так? Огромное поле для деятельности. Смотрите.
1: То есть ты хочешь сказать, просто сказать дяде Сэму купи, когда он уже готовый? Или
0: нет. Нельзя, ну, типа такого, нужно... типа застолбе, да. За определенный, ну, вот, да, взнос. Да. А в силу того, что это материк, это в несколько сот раз ставки выше. Ну, потому что я уже сказал раньше, что материк совершенно новая категория. Так, ну, новый материк. То есть это не страна, это не область, это не какой-то там район, не какая-то окраина или там что-то еще. Это материк.
1: Ну, по-другому, манна небесная почти. Это
0: где это еще было? Обычно, знаешь, вот случалось в прошлом, материки уходили под воду.
1: А тут эти наоборот.
0: А тут появляется.
1: Ну как?
0: Понимаешь, и вот тебе 21 век как раз на подходе. Видишь, как все складывается? Новый миллениум, новое тысячелетие. А ты уже тут как тут. Так?
1: Ну что же, послушаем пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов. Я предлагаю послушать все-таки телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы господину Шумову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Эй.
1: Здравствуйте. Спрашивайте, не стесняйтесь. Не хватило у ослабленной тушки сил.
0: Как жалко, вот чуть-чуть вот не дошел. Вот чуть-чуть. Вот оставался еще один шаг и вот сорвался.
1: А может быть, родила в этот момент? Может быть, мы были свидетелями появления новой человеческой жизни. Скажи-ка, наверняка, живя там, общаясь с тамошними людьми, ты читаешь тамошнюю прессу в изобилии. Вот какова сейчас все-таки рождаемость у дяди Сэма? Это ведь очень важно. Много ли на улицах детей, собак, птиц, в особенности в это время года?
0: Рождаемость, по-моему, как концепция конца нашего тысячелетия, она уже отходит. То есть сама вот идея, вы знаешь, как рождаемость, было столько-то, умерло столько-то. И вроде как натуральное желание, чтобы рождаемости было больше, чем вот смертей, так?
1: Хотя это противоестественно, потому что если они будут рождаться, а умирать меньше, то получится, что их станет больше.
0: А кому это надо?
1: Никому не надо.
0: Вот. И дело заключается сейчас в том, что сама концепция рождаемости, так, она уже своего века отжила. Вот так вот традиционной рождаемости, вот как было вот все эти годы. Даже вот на нашем длинном жизненном пути, вот нашем с тобой, так, мы были свидетелями и спадов рождаемости, и резких демографических взрывов.
1: Даже, скажем так, участниками, просто свидетелями.
0: Да, потому что, допустим, когда я учился в институте, у нас типа был девиз такой, ну что, пусть занятие, пойдем сделаем кого-нибудь беременными. Так. Вот мы так пошутили раз, два, три, а потом смотришь, там в районе...
1: На круге уже ходят.
0: А институт был в районе Авиамоторной. Там хоп, через год демографический бум.
1: Опаньки.
0: Так, приходится давать новые трамваи. Все, да, расширение социальной сферы, потому что... А вот мы начали с того, что пошутили. Да? Вот пошутили, вот чем шутки кончились. И вот я к чему. Что демографическая вот такая статистика, и в том числе и рождаемость, она уже свой век отжила. И уже это никому не нужно. Сейчас входит в моду клонирование. Понимаешь? Потому что мы люди уже все взрослые. Мы все же прошли азы цифровой техники. Вот у тебя же тут все цифровое, понимаешь?
1: Ну, за исключением, может быть, вот этого стаканчика с Гоголем-Моголем, ну, которому я иногда прикладываю.
0: Он тоже цифровой, понимаешь, потому что ты пока еще не получил последнюю информацию от спонсора. Понимаешь, это цифровое. Вот. И клонирование пока еще так в небольших формах, в богатых семьях, так. Ну, я уже был свидетелем, понимаешь, клонирование самого себя. Понимаешь, очень вот про перспективное дело, ты клонируешь самого себя.
1: И отправляешь, например, на альтернативную воинскую службу или куда-то на опасную
0: как
1: работу.
0: Как хочешь, иногда, если хочешь, можешь сам поехать.
1: А его оставить дома.
0: А его оставить дома.
1: Понимаешь, в чем дело? Меня терзают смутные сомнения, что подобные эксперименты по раннему клонированию, или, вернее, эксперименты в области клонирования на ранних стадиях производились все-таки здесь, над нашими соотечественниками. Примером этому может служить, ну, ты знаешь, такое понятие, как среднестатистическое лицо, которое просто не запоминается. Обычно оттуда мы набираем наемных убийц, воров, каких-то шпионов.
0: Посетителей Макдональдсов.
1: Да-да-да-да-да. Вот каких-то таких... Или, может быть, людей в рекламе, которые принимают участие. Особая часть — это служащие госавтоинспекции. Практически все они похожи один на один, как пиписечки новорожденных. Исключительно возраст что-то меняет. Вот. Вполне возможно, что эти эксперименты были, ну, как-то не зачтены удачно там, и вот эти кланы были переброшены сюда каким-то образом, я не знаю, может быть, как иммигранты, или там как попугаев там этих усыпленных.
0: Дело в чем, что в силу того, что дело только зарождается, набирает обороты, так, но уже стало ясно, что клонирование — это достижение, которое доступно только богатым людям. Видишь? Так что многие все вот эти бедные, ну а кому они нужны? Бедные рождают бедных. Знаешь, такое есть?
1: Ну, конечно.
0: Вот. И в клонировании это своего рода девиз. Так? Понимаешь? Вот. То есть у нас достаточно уже бедных. Достаточно. Так, даже в избытке. Бедных, да что говорить, нищих. Так? Нищих, вот. То есть эти нищие уже никому не нужны, зачем их клонировать? Вот. Акцент делается на богатых людей. И поэтому ты можешь заказать свое клонирование. Там уже существует очередь. Так? Вот. За определенный взнос, который вполне доступен человеку с довольно-таки таким высоким инкамом. Так? Вот. И смотри, буквально лет через там 50 будут только одни богатые люди. Ты представляешь, какое будет наслаждение в магазинах дорогой мужской одежды?
1: Я представляю, если бы не некоторые помехи со стороны некоторых, ну, мягко их можно так назвать, сумасшедших или людей не в себе. К примеру, ты наверняка знаешь историю, она во всех газетах была напечатана, во всех газетах всего мира, с пенсионеркой Жанной Арая, которая попросила, чтобы ей сделали ее собственный клон, но так, чтобы у нее вот здесь из груди, в общем-то, присутствовала ее любимая собака породы ливретка.
0: Да, дело...
1: Она платила деньги, то есть реально...
0: Дело вот тут... в чем, что, понимаешь, это говорит о ее бедности, о ее нищете. Видишь, собака как животное, она тоже отживает свой век. Потому что в свое время людям нужен был такой компаньон, то есть спутник жизни. Да? И вот они ассимилировали вот этих бывших диких животных, которые стали домашними животными, в том числе эти собаки. Так? Вот. В силу того, что идет клонирование сейчас довольно-таки так плотно, вот, ты делаешь клон, который тебе заменяет и собаку, и кошку, и соседа. То есть многие твои жизненные концепции, ты освобождаешься от этого, от всего ненужного времяпровождения. То есть ты делаешь клон, клонируешь сам себя, и все остается на свои места, ты становишься намного более высоким существом, бессмертным. Так? Вот в любой момент ты можешь еще проклонировать, ты можешь сделать пяток себя, понимаешь?
1: А скажи, а утилизировать эти клоны куда-то ведь нужно? Ну, к примеру, если мне в какой-то момент этот клон стал, ну, не то, что досаждать, а я вдруг понял, что это досадная ошибка. Ведь были такие случаи, опять же, с Жанной Арая, которая вот неожиданно потребовала этот клон левретки удалить себя, соскрести.
0: Здесь вступает в силу, опять-таки, естественный отбор. Потому что, когда богатые люди клонируют друг друга, там какой-то лажи не бывает. Понимаешь, ты клонируешь богатого человека. А богатые люди, в отличие от этой всей швали нищеты, которая заполняет все эти вокзалы, так, вагоны метро, переходы, ее просто больше нет. Так что ошибок быть не может. Везде очень хорошие люди. Богатые, хорошие люди с хорошими манерами. Так, лажи просто нет. То есть
1: ты можешь
0: общество становится практически абсолютным.
1: То есть ты можешь мне пообещать, что, например, войдя вот в метро Театральную, я не увижу семью, которая прямо в вагоне метро, разложив на коленях газеты, поедает алчно кур с помидорами?
0: Я думаю, что метро уже тоже отходит, потому что не будет нищеты, метро уже никому не нужно, там ездить будет некому.
1: Ну, а в форме аттракциона надо оставить, исторический памятник.
0: Нет, я думаю, что богатые люди, они найдут, естественно, применение метро. Там будут открыты казино.
1: Закусочные также.
0: Будут там открыты китайские рестораны, всякая последняя французская косметика будет так вот в вагонах. Так, поэтому это будет такой, что ли, в стиле шик универмаг. Понимаешь, такой бесконечный универмаг с пересадками из одного в другой.
1: Вполне возможно, что это будет и сеть подземных храмов.
0: Для богатых людей.
1: Для богатых,
0: безусловно. Там будут святые, там планируется в ближайшее время канонизация самых богатых людей, которые дают новый импульс для религии. Потому что, ну что говорить, религия сейчас находится в упадке. Жутко. Потому что религию кто поддерживает? Эти нищие, так?
1: Да.
0: А кому они нужны? Так, ну что он там? Ну ты видел, что творится в местах массовых молебен и так далее. Это сборище нищих, озлобленных, с землистыми лицами, никому не нужных. А почему они никому не нужны? Потому что они на самом деле никому не нужны. Они не нужны друг другу, а они не нужны этой религии, так? Религия просто делает вид, что там что-то как-то. Религия ждет богатых людей, чистых, хорошо одетых, умытых, вежливых, которые не знают слова «метро», которые не знают слова «работа с 9 до 6».
1: И не знают самое главное слово «кардан» и «коробка скоростей».
0: Да. Они не знают матерных слов, потому что матерные слова, это они отпадут как атавизмы, потому что матерные слова, ну, естественно, это язык нищеты.
1: Безусловно.
0: Так, ну кому это нужно?
1: Никому. Вот. Давай послушаем телефонный звонок.
0: Давай.
1: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Мне понравилась логика вашего гостя. Я бы хотел вот такой еще вопрос осветить. Недавно Лукашенко предъявил России счет на кругленькую сумму. А аргумент, один из основных, который он применил, это то, что у нас нет общей границы между Россией и Белоруссией. Белоруссии приходится самой тратиться на границу между Польшей и Белоруссией, ну, обслуживание там и прочее. И это, как говорится, Россия это бремя должна нести совместно с Белоруссией, а Россия ничего не платит. Так вот, я предлагаю предъявить белорусам встречный счет за обслуживание границ с Китаем. Я думаю, что это будет очень правильно. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну, как
0: ну а что? Что, да, довольно-таки современное мышление. Так, я бы вот этого нашего звонящего, к сожалению, не представился. Я бы его прямо сейчас назначил министром иностранных дел. Чувствую, человек, который звонил, он не бедный, потому что все нищие в данный момент спят.
1: Или просто звонят и говорят, меня зовут, называют имя, потом у них от истощения выпадает трубка. Да, либо ругаются, либо
0: вот
1: как-то...
0: В этот такой замечательный час, так, такого подъема, нам звонит вот этот мужчина, который, к сожалению, не представился.
1: Чувствуется финансист.
0: Понимаешь, чувствуется человек, готов к клонированию.
1: Готов.
0: Да? Вот, и выдвигает совершенно справедливые... кое-какие идеи.
1: А которые могут спасти эту ситуацию.
0: Да, и поэтому, так, я думаю, что ему нужно готовиться уже сейчас к заступлению на пост министра иностранных дел России.
1: Ну или хотя бы начать, может быть, с министра финансов.
0: А я думаю, что этот пост будет объединен. И министр иностранных дел, и финансов, потому что министр иностранных дел обычно имеет дело с валютой. Так, приходится решать большие валютные вопросы. Я думаю, что это нужно будет объединить. И еще кое-какие посты нужно будет соединить вместе. Потому что богатые люди, так, они могут выполнять одновременно много функций на высоком уровне.
1: То есть не в ущерб одно другое, естественно.
0: А наоборот, одна другую дополняет и даже усиливает. Да. Понимаешь? Вот. Очень хорошая идея. Очень хорошая и перспективная идея. Я думаю, что со временем, когда отомрет свет, никому не нужна нищета, вот эти все поедатели этих каких-то совершенно нищенских Макдональдсов, понимаешь?
1: Ну, Макдональдс — это все-таки следующая стадия. Первая стадия, это, я считаю, это отварные макароны и кусок колбасы тоже отварной, который поедается в каждом доме, когда он приходит с утра практически.
0: Да, понимаешь.
1: Это не потому, что больше нет ничего, а потому, что вот это завелось, это исконно уже идет, то есть...
0: Богатые люди генетически не могут перешагнуть порог там Макдональдс или Пицца Хатта. Генетически, понимаешь? Вот, потому что они настолько высокоорганизованные существа, так, потому что они богатые. Вот. У них ноги просто проходят мимо. Даже вот если у него появится какая-то совершенно, ну знаешь, такая авантюрная мысль, а не зайти ко мне в этот ли Макдональдс, ноги сами проводят его мимо и ведут в ресторан высшей категории с лучшей китайской кухней.
1: Где, кстати, к креветкам, если он не находит лимона, то испытывает мощнейшее недоумение.
0: Его там ждут, конечно, девушки.
1: Безусловно. Да,
0: вот, которые, как бы, что называется, комплиментеры с блюдом, так, они его развлекают, понимаешь? А вот это все порождение вот нищенского мышления с этим Макдональдсом, понимаешь? Но они тоже отомрут вместе с метро, понимаешь, с этим общественным транспортом, все это уже никому не нужно.
1: Отомрет еще и, судя по всему, и обильное ношение драгметаллов на своем скафандре телесном, поскольку это же как погона. Ну, то есть, к примеру, он сам по себе ефрейтор, а погоны на нем генеральские. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Да, это обычно говорит о том, что люди нищие пытаются как-то себя обмануть, одевая какие-то драгоценности на разные части тела, что они богатые. Понимаешь?
1: Вот.
0: Ты богатый, когда у тебя не на руках, а где-нибудь в швейцарском банке много.
1: Так? Совершенно верно.
0: Вот. А что у тебя на руках, богатые люди, если на них посмотришь, они ничего не носят на себе практически.
1: Нет. Ну, достаточно посмотреть на нас тут четверых собравшихся.
0: Да.
1: Конечно. Ну что же, ненадолго отвлечемся, прослушаем музыку, а затем продолжим разговор с Василием Шумовым. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы.
4: Выдох, закручиваемся больше. Выдох. Вдох. И закрутились. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Хорошо.
5: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. А вот, в принципе, ведь случается как? Случается как, что богатство – это своего рода генетическое явление прежде всего. То есть, например, если генетический человек обречен был быть бедным и, скажем, даже к 20 годам, стал богатым и эмоционально, и энергетически, и финансово, то это вовсе не значит, что к 50 годам мы не найдем его пьющего клинское пиво около забора Останкинской теплоэлектростанции.
0: Да, это исключено, потому что, видишь, это вопрос уже сугубо религиозный, вопрос религии, так? И религия уже начинает более-менее приоткрывать занавес, так, который богатые люди давным-давно уже открыли, то, что богатые люди не избраны Богом, так, который тоже богатый человек. Вот. Потому что если ты нищий, то ты можешь дать, ничего не можешь дать, а Бог он дает. Как солнце, знаешь, он только дает, ничего не берет взамен. Как богатый человек. Так, потому что нищие, они только порождают нищих, так, вот. А религия учит, чтобы отдавать, так, отдавать. Понимаешь, ничего не брать, а отдавать. А что нищий может отдавать? Ему отдавать нечего, он нищий. Поэтому религия как бы поощряет и вдохновляет богатых людей быть более богатыми, чтобы еще иногда давать только богатому человеку что-то, понимаешь? Только вот тогда возникает баланс и гармония в обществе, и религия приобретает свои самые наилучшие формы. И рассвет религии уже близится, так как я сказал, потому что нищие люди скоро исчезнут, потому что они никому не нужны.
1: А также, поскольку заканчивается век информации, соответственно, наступает крах средств массовой информации, что, собственно, радостно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: У вас очень интересный разговор, очень любопытный про богатых людей, но ведь богатых людей обслуживает средний класс, так что нет резко нищих, резко богатых. Тот же Макдональдс разбогател тем, кто долларовые гамбургеры. Что вы можете сказать про средний класс? Мое имя Анастасия. Очень приятно.
1: Спасибо, Анастасия. Что мог бы ты, Василий, сказать про имя Анастасия?
0: Анастасия – это имя, которое обычно дают нищим. Вот, это Анастасия. Вот уже как звучит. Понимаешь, практически все имена с первой буквой «А», так, вот в алфавите она «А», это сразу дается нищим, понимаешь? Чтобы тебе дали, и ты свободен. Да? А там уже Б, В, Г, Д. Угу. То есть наиболее богатые люди, они избегают имен, начинающихся на А. Вот. Насчет среднего класса, так, это, я считаю, что это форма шизофрении нищего, который нищий, который уже отживает свой век. Но почему ты в силу вот этого психического расстройства от своей нищеты и никому не нужности, и чувство того, что они уже вымирают, так, они в моменты вот этого своего нищенского галлюциноза и вот этого всего, они придумывают какой-то средний класс, так. Среднего класса не существует, это просто продолжение нищих, так, которые как-то, как колоду карт тусуй, понимаешь, вот как ты ее там не снимай, вправо-влево, это та же колода карт, где все нищие, и тут, средний класс – это просто нищие.
1: Тут даже, видимо, дело в том, что понятие само средний класс, оно придумано, может быть, богатыми для нищих, поскольку не может же нищий про себя вдруг смело сказать «я богатый». Поэтому, как правило, они всегда… Также он не может про себя сказать «я нищий», поэтому они всегда говорят «ну, я средний класс». То есть тут получается, скажем, скорее такая игра слов, нежели реальных каких-то социальных, экономических отношений.
0: Дело в общем, что все, что есть, это придумано богатыми.
1: Безусловно.
0: Так?
1: Безусловно.
0: Тот же Макдональдс придуман богатыми. Так? Вот. и для того, чтобы, когда вот эти все нищие будут исчезать, вымирать, может даже принять какие-то даже уродливые формы, это массовые, понимаешь, вот эти исчезновения и вот это, не истребление, но такое, как тебе сказать, ну вот вымирание, так? Просто богатые сделали вот ему Макдональдсы, ну чтобы как-то они спокойно вымерли.
1: Чтобы они были в каком-то месте скучены, чтобы их всегда можно было найти, да, определить,
0: да,
1: повод.
0: Да, потому что во многих Макдональдсах, вот я уж так приоткрою, понимаешь, раз уж мы заговорили, в гамбургеры вставляются такие маленькие компьютерные чипы. И когда вот нищие едят эти гамбургеры, они это проглатывают, и в любой момент богатый человек может установить, потому что это остается навсегда в организме, этот чип.
1: Втягивается в
0: имплантируется вот это, так, и практически все нищие уже побывали в Макдональдсе, так, и они уже все имплантированы, и богатые люди всегда знают его состояние, температуру, его резус-фактор, так, и, естественно, они просто смотрят, когда он вымрет, так.
1: Ну, даже тут уж, если уже до конца говорить, то мы можем сказать, что практически элементарно нажатием комбинации некоторых клавиш можно сделать попросту уничтожение тушки данного индивидуума легко.
0: А это даже не имеет смысла делать, потому что богатые люди, они очень гуманные, так? Они просто дают ему возможность подохнуть самому.
1: А ты знаешь, хотелось бы еще поговорить о феномене бройлеров в искусстве. Вот, ну, скажем, я к бройлерам в искусстве отношу кого? Ну, к примеру, певицу Наталью Черникову. К примеру, ансамбль «На-на» и целый ряд других лиц, которые вроде как бы они всегда и на виду, всегда лапами копошат, солома летит, яйца тоже летят, но, по сути, яйца эти холостые, и, в общем-то, после всего этого, ну, вспомни вот Наташу Семенову, певицу, помнишь, в детстве все мы ее как любили. Кто сейчас о ней вспомнит? Также там осталось, что кучка перьев, пара-тройка, значит, скорлупок от яиц, даже внутривенно их не примешь уже, и все, и клюв. Бройлеры.
0: Но они
1: все-таки создают музыку. То есть это нищие, видимо, что такое бройлеры? Это нищие, создающие, видимо, музыку, картины, искусство, средства передвижения и так далее.
0: Понятно. Дело в том, что богатые люди, так, живут совершенно по своим законам. У них своя музыка, так, которая посетителям Макдональдсам просто недоступна. Ну, недоступна, они ее не слышат. У них не те уши. Потому что у богатого человека у него свой слух, свое обоняние, свое видение мира, так, настоящего мира. Не тот, который открывается ежедневно перед нищетой, а перед богатым мир открывается совершенно по-другому. Так? Вот, и поэтому я даже не вижу особого резона обсуждать вот это все, понимаешь. То, что с нашей высоты оно просто незаметно. Оно просто микроскопично. И туда даже смотреть не надо, понимаешь, что там внизу, понимаешь. Мы богатые люди. Ну, о чем говорить?
1: Скажи, вот ведь может получиться немножко другая штука. Я всячески пытаюсь этого избежать, но, тем не менее, частенько за игрой в преферанс около камина я улавливаю на себе взгляды коллег, в которых сквозит, ну, иногда недоверие, иногда какое-то, ну, презрением это не назвать, а какая-то опасливость, что ли, да? То есть в данном случае мы пришли, ну, к своего рода такой, к центромании лиц, которые видят мир, ну, немножечко, конечно, по-разному, но где-то в одном аспекте. Uh-huh. Вот. У них же все равно будут возникать какие-то противоречия. Каким образом эти противоречия будут решаться? Или, может быть, как-то настолько будет их мироощущение высоко, что попросту эти конфликты будут гаситься локально. Ну, например, там посмотрел в правый верхний угол потолка, и считается конфликт лишен.
0: Дело в чем, что все эти богатые люди, которые понимают концепцию центромании, так, то все вот эти конфликты между богатыми людьми, которые живут в стиле центромании. Центромания – это просто синоним жизни богатого человека. Вот. И все вот эти так называемые для нищих, когда они смотрят на богатых людей и думают, что там какие-то есть разногласия и все. Потому что нищие, они ничего в своей жизни не знают, кроме как разногласий, кроме как войны, кроме как убийства. Это все, что ассоциируется с нищенским образом жизни. Так? Богатые – это просто, ну, они развлекаются таким образом. Естественно, там не может быть каких-либо разногласий, каких-то либо нерешенных вопросов. Все это давно уже отдано черни. Это удел нищих в разногласиях тонуть, в каких-то совершенно дрязгах, какой-то ненависти. Богатые люди, понимаешь, они
1: любви обильны. Например, завязывание детям косичек так, что у детей вылупляются глаза, это тоже...
0: Ну, понимаешь, это настолько низменное, понимаешь, даже об этом не стоит говорить. Не стоит. Да.
1: Давай послушаем телефонный звонок.
0: Давай.
1: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло, добрый вечер, Александр.
1: Здравствуйте.
7: Вы знаете, интересует такой вопрос. Вот у Василия Шумова выходят альбомы, вот, и вот в сети наших российских рэперов что-то они не появляются, ведь очень сложно найти.
1: Угу. И суть вашего вопроса, уважаемый, извините.
7: Где же, какая фирма занимается непосредственно распространением этих альбомов?
1: Угу. Спасибо, спасибо. Но это телефон вот... нельзя называть, понятное дело. Сам понимаешь.
0: Нет,
1: да.
0: И дело в чем. Тут опять-таки вот, видишь, это сразу говорит о том, что центромания – это для богатых. Понимаешь, богатые люди все видят.
1: Все найдут.
0: Да, а нищие, понимаешь, сколько ни смотри, эта центромания, она везде есть. Так, эти альбомы. И... Нищие, они не видят. Они видят другие обложки, которые для нищих, понимаешь?
1: А, кстати, действительно парадокс. Вот вроде нигде ничего никто не упоминает, а у всех есть.
0: Конечно.
1: Понимаешь?
0: Вот, вот видишь?
1: Ты, вот. Кстати, вот хорошо, хорошо очень сейчас хорошую тему поднял о том, что ведь и не стоит вообще говорить о том, что, где, как, почему, от чего. Потому что многие нищие, они приходят специально, чтобы сказать об этом. А это то же самое, что нацепить себе еще одну звездочку на погону. Погона-то этап отдельный, понимаешь?
0: Ну, да нет, ну вот опять-таки, нет? Это все уже отходит. Отходит. Это отходит. Вы тысячелетие на носу, да? Вот. И вот ты, это тысячелетие, ну, скажем так, оно было отдано, ну, как я сказать, богатыми людьми, ну, чтобы нищие как-то так умерли более-менее, ну, как тебе сказать, в мире с самими собой.
1: Гуманно.
0: Да, для богатых людей это важно, как нищие сдохнут, понимаешь?
1: Чтобы не было, ну, хотя бы угрызений совести и беспокойства, что, дескать, можно было и мягче.
0: Да, чтобы вот мы ему дали же все-таки, понимаешь, там и...
1: Макдональдс
0: дали. Музыку для нищих, и Макдональдс мы ему дали.
1: Отрекламировали там Марину Черненко.
0: И ему дали, понимаешь, какую-то масс-медию, какую-то газету ему дали, чтобы он читал, понимаешь, пока он дохнет. Ну, чтобы он как-то, понимаешь, но все-таки...
1: Сгладить этот процесс.
0: Да, да, да.
1: Это такие пилюли. Умирающих.
0: Чтобы когда он реинкарнировался на другой звенец системы, в очередного нищего, понимаешь, чтобы он хотя бы хоть как-то, понимаешь, подготовился к более-менее спокойному образу своей следующей нищенской реинкарнации.
1: А, скажи, пожалуйста, ведь наверняка многих наших уважаемых сейчас заинтересовал вопрос, связанный с расами. То есть богатые, они, в общем-то, все одной будут расы, или там вот в центромании может участвовать и желтый, и черный, и зеленый у нас один ходит.
0: Ну, опять-таки, вот все эти такие как бы понятия рас, национальностей, там, этносов и так далее. Это вот так же, как Макдональдс, понимаешь? Это вот все дано нищим, ну, чтобы хоть что-то у них было, какая-то, понимаешь, эмоциональная жизнь. Потому что это все создано для того, чтобы нищие могли как бы так выражать свою нищенскую сущность, чтобы вот ненавидеть другую расу.
1: Или денег требовать с них.
0: Требовать друг с друга, да. Понимаешь? Вот. Богатые люди — это сверхраса, понимаешь, которая создана по другим концепциям, по другим понятиям, понимаешь?
1: А женщинки?
0: Это дело такое, которое даже не рассматривается среди богатых, понимаешь, это так.
1: Согласен.
0: Это
1: согласен.
0: Так. Иногда богатый человек просто, ну что ли, для разнообразия. Иногда крайне редко, но бывает, и это вполне объяснимо, и это вполне естественно. Он любит посмотреть на женщину как на животное, понимаешь? Потому что в силу того, что собаки вот сейчас отходят, домашние животные, да, то богатый человек, он будет иногда как бы так, ну что ли, чтобы вспомнить, вот как были там овчарки, понимаешь, был зоопарк. Они вот иногда используют для этих целей женщину, так?
1: Там почесать вот. За щёлкой.
0: Ну, чтобы там... она немножко потанцевала в какой-нибудь там, понимаешь?
1: Или протащить за щиколотку ее по полу, да, так слегка, да, дескать,
0: перевернуть. То есть отношение, да, к женщине как к животному, понимаешь, это признак богатого человека.
1: Безусловно, безусловно. А скажи все-таки, какие-то животные, они ведь должны присутствовать. Ну, я не имею в виду женщин. Ну, какие-то там развлекательные моменты, там птица, к примеру, рыба какая-то. Что-то такое, что скрашивает хотя бы вот гамму.
0: А женщина выполнит всю эту функцию птицы и рыбы, и всего, что хочешь.
1: Ну, вообще, то, вообще, да, ну, я
0: просто не понимаю. Ты же знаешь, что женщина должна быть свободной. Так? Поэтому она, помимо исполнения просто функции животного как женщины, она может выполнять функцию и животного, как реального животного, как рыбы, как птицы, понимаешь, как овчарки, как микробы, понимаешь? То есть это будет настоящая самореализация женщины в виде животного.
1: А даже вот как животное тростник, вот она, палочка такая медленно перемещающаяся, это сложнее всего будет.
0: Конечно, конечно. Ну, они могут, они просто даже пока вот еще не...
1: Потенциал не, этот не открыт,
0: закончен, понимаешь. Не закончен вот этот тысячелетний период нищеты и нищих, так? Женщина просто еще даже не открыла саму себя, все ее сильные стороны, как животного.
1: 203-19-22 и ваши вопросы Василию Шумову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
1: Здравствуйте.
8: Я раньше живу в таком районе, называется улица Подбельского.
1: Угу.
8: А то, в принципе, все нищие, и богатых нет вообще. Что будет с такими районами? И как вообще планируется заселение дальних районов Москвы, так называемых спальных? До свидания.
1: Спасибо, до свидания. Ну, да. Вот улица Подбельского. И, кстати, я знаю, там постоянно на улице Подбельского тусуется один мощнейший белый Кадиллак. Ну, видимо, это говорит о состоятельности финансового его владельца, может быть. Хотя Кадиллак очень подержан, и я думаю, что ты, будучи давно уже жителем вот той страны, откуда они произошли, наверное, бы понял, что стоит он где-то, может быть, ну, не больше трешечки.
0: Да, я немножко слегка приоткрою небольшую завесу, что будет с районом улицы Подбельского и массой других районов, которые вот созданы дизайнерами, которые были богатые люди, вот их перспективы. Значит, со временем, когда вот все эти нищие будут, значит, экстерминированы сами собой, когда они друг друга в конце концов убьют, так, то этот весь район будет нивелирован, и там будет разбит очень приятный парк для богатых с фонтанами, с женщинами в образах лебедей и прочих животных для развлечения богатых людей. Так что в новом тысячелетии улица Подбельского и вот этот новый прекраснейший лесопарк, который будет там разбит, поставит точки над «и».
1: Вот, ты знаешь, наверняка многих наших уважаемых радиослушателей заинтересовал такой вопрос. Представим картинку, что иду я по этому прекрасному парку, вижу, значит, эту женщину-лебедь. Естественно, я богат, я вступаю с ней в определенные отношения, и сразу же меня скручивают за зоофилию. Насколько это реально?
0: Нет, нет, нет. В силу того, что животные в том виде, в котором их воспринимают нищие, они исчезнут, потому что нищие исчезнут, и животные будут женщины. Так,
1: да, ну, да, вполне понятно.
0: Все будет поставлено на свое предначертанное Богом место, который был богатый человек и есть богатый человек. Один из богатых людей. Может быть, даже не самый богатый. Потому что, ну, не бывает богатого человека, даже самого богатого, если нет кого-то, кто богаче. Понимаешь?
1: Безусловно.
0: Потому что
1: Безусловно.
0: Это настоящий такой прогресс цивилизации и религии. Вот. И зоофилия – это удел опять нищих, которые имеют вот половые отношения вот с их же животными, вот, которые сейчас существуют.
1: Для их же развлечений.
0: Да. Собственно. А когда женщина заменит животных, она уже давно выполняет эту функцию, но когда это уже будет как бы так, что ли, государственно принято, и государственная политика будет так, что женщина превратится в настоящего животного, то зоо отпадет. Будет просто филия. Филия – это своего рода любовь.
1: Да, целиком, да? Целиком согласен. Ну, скажи, вот каким образом и как ты видишь перспективы развития эмансипации как течения?
0: Опять-таки, дело в том, что эмансипация в том виде, в котором кто-то тут пытается ее преподнести среди нищих, так, она, естественно, уйдет вместе с этими нищими. А что-то схожий, ну, в силу того, что уже термин такой привычный, и как-то мы понимаем, что это значит, как люди богатые, эмансипировать будут богатые люди. То есть богатые будут еще более богатые. И более богатые. Эмансипированный богатый – это имеется в виду богатый нового качества, вечно изменяющийся богатый, эмансипированный. То есть это своего рода как бы такой, ну что ли, такое появление богатого человека в разных гранях своего богатства.
1: И своей прелести.
0: Своей прелести, так.
1: А вот ты знаешь, бедный, да, вернее, ну, может быть, не они, скорее всего, кто-то для них придумал такую фишку, что, дескать, именно богатым свойственны всякие гадости, как-то половые извращения, что, дескать, они там у себя в лимузинах вытворяют черт знает что, они там у себя в лимузинах употребляют героин и так далее. То есть считается у них, что половые извращения все-таки присущи как раз богатым. Вот нужно, я думаю, этот туман как-то развеять, разъяснить, что к чему.
0: Понимаешь, опять-таки, вот то, что нищие видят своими нищенскими глазами, так, вот, богатые люди не замечают. То есть для богатых людей, вот как мы, это не существует. Лимузин – это своего рода, ну, как тебе сказать, такая жвачка для глаз, для нищих, так, чтобы, опять-таки, вот когда они подыхают, чтобы у них был какой-то эмоциональный мир, чтобы они вот могли в силу своей вот нищенской натуры, они могут что-то ненавидеть, так, чтобы они могли выразить свою ненависть к чему-то, так. Вот раньше как-то они выражали ненависть к Макдональдсу, так. Теперь они как-то так попривыкли, так. Но появляются новые богатые люди, дают им, чтобы вот выразить свою ненависть. Их право на ненависть, это же необходимо богатым обществу для нищих, чтобы они умерли вот в этой же ненависти, так? И, пожалуйста, они дают им там какой-нибудь Линкольн, новенький Линкольн, какой-нибудь Cartier модель, вот. И он пустой, внутри нет ничего, это только внешняя оболочка, да? Там нет богатого человека внутри, там просто это, зачем темные стекла делаются? Так, чтобы нищие думали, что там кто-то, и а нищие что могут подумать, если они что-то не понимают, они, значит, начинают адаптировать себя самого. Вот если бы я бы там был, я бы стал заниматься половыми извращениями с другим нищим, так, и мы бы вместе умерли потом, вот. Или там бы занимались наркоманией, так, вот. И это все жвачка для глаз для нищих. Вот все, что они ненавидят, так, это им дано богом, который богатый, чтобы они могли выразить свою ненависть, потому что ненависть — это часть их сущности нищенской, так? Вот, а пока они постепенно так, ну, уже все быстрее и быстрее вымирают, так? Вот. Поэтому я думаю, что со временем будут еще появляться кое-какие такие возбудители для нищих, когда они попривыкнут к Линкольнам Кортье с темными окнами, так? Вот. Там еще что-то появится, потом еще. Ну, это все будет меньше и меньше, потому что нищих будет все меньше и меньше, так? Это будет пропорционально. Вот. И в недалеком будущем, когда будут разбиты на месте всех этих спальных районов роскошные лесопарки с оркестрами, с шампанским,
1: лебедями,
0: с икрой, понимаешь, вот. Все это встанет на свои места, понимаешь, вот.
1: Но
0: и не будет
1: самое...
0: этих совершенно нищенских позывов.
1: Все-таки самое главное, вот ты считаешь и ты уверен, что такие явления, как половое извращение в Линкольнах, это все-таки порождение сознания нищих, а ни в коем случае не байка, пущенная богатыми для каких-либо сглаживания тяжелой
0: жизни. Это больное шизофреническое восприятие нищими вот этих жвачек для глаз в форме Линкольна. Там внутри же ничего нет. Там и никого нет. Там даже нет шофера.
1: Никого нет. Это и не секрет.
0: Он двигается просто вместо бензина. Он использует эту вот ненависть нищих. Чем больше они его ненавидят, тем ближе мимо них он проезжает.
1: И,
0: тем больше так он представляется в разных цветах, в разных отделках.
1: Чем они пристально вглядываются в эти стекла, чтобы понять, что же за сволочь там сидит, тем эти стекла им кажутся темнее. Вот.
0: Естественно. И более пуленепробиваемые.
1: Более пуленепробиваемые.
0: Конечно, конечно.
1: Что, послушаем пьесу?
0: Послушаем пьесу.

0: И мы продолжаем беседу с Василием Шумовым. Только что мы прослушали композицию с альбома, который называется «Крапивное пламя».
1: «Крапивное пламя» — это имеется в виду пламя для богатых.
0: Безусловно, поскольку здесь еще, я так думаю, есть какие-то и этнические корни, потому что секли ведь крапивой, скажем так, на козлах-то людей.
1: Да, дело в том, что нищета воспринимает крапиву как какое-то совершенно орудие принуждения и насилия. Богатые люди крапиву воспринимают как духовное пламя.
0: Безусловно.
1: Вот, и поэтому не обязательно прикасаться к крапиве. Вот. Самое главное об этом знать, что есть такое крапивное пламя для богатых.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр, вы знаете, есть такая теория, что вот люди бедные, они ассоциируют длинный автомобиль, скажем, с продолжением своего полового члена. Ведь недаром же есть такое распространенное название членовоз. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, насколько я знаю, членовоз — это совершенно другое. Это такой типа жучка Volkswagen надутого до неимоверных размеров. То есть длинный он был не особый. А что касается длинных автомобилей, то это, наверное, к тебе больше вопрос, потому что я помню, была у них там одно время мода именно на длинное и широкое.
1: Нет, но в силу того, что мы уже как-то установили наши ориентиры, так и приоткрыли слегка завесу. Дело в общем, что опять вот этот длинный автомобиль, которого у нищего человека вызывает естественную реакцию ненависти, потому что больше в эмоциональный мир нищего он состоит из ненависти. Один из таких его главных движущих сил к смерти. Ну, скоро, понимаешь. Но вот у него есть ненависть, у него есть злоба, у него есть насилие у нищего. Так? Вот. И
0: зависть.
1: Ну, мы все знаем вот эти все, так? Потому что тут этого никто не скрывает, понимаешь? Тут даже не надо приоткрывать слегка завесу, потому что это очевидно. Вот. И, естественно, у нищих, у них, естественно, комплекс неполноценности по поводу своих гениталий. Как каждый нищий, когда смотрит на себя в зеркало или на определенные части своего тела, не только на гениталии, а там на ухо, скажем, на мизинец, на свой. Нищий натурально испытывает чувство ненависти, так как он испытывает чувство ненависти ко всему. Так?
0: Соматическое чувство вот. Стыда даже, я бы сказал.
1: И вот, исходя из этого как бы нормальности ненависти к своим гениталиям, так, вот, а это жвачка для глаз, вот эти длинные машины, так, просто им дана, чтобы они могли выразить свою ненависть в чем-то, так, потому что если у нищих не будет ненависти, выхода для ненависти, они просто сойдут с ума и умрут смертью не такой более-менее спокойной, а довольно-таки такой буйной, бурной, так, вот, что ну, это будет негуманно.
0: Например,
1: это будет негуманно.
0: В какой-то там демонстрации будут придавлены к решетке и так далее и тому подобное.
1: Нет, будут давить себя очень сильно и бить себя палками в своей же демонстрации, будут лупить друг друга, так,
0: да, да.
1: Вот, долго и упорно, так, не сразу умрут, да, вот. А так, это мы все знаем, понимаешь, ну, мы приоткрываем слегка завесу вот уже сейчас.
0: А вот ты сейчас затронул очень серьезную и страшную тему, это тема нарциссизма среди нищих. Известно, что нарциссизм — это вроде такое свойство все-таки богатых более-менее людей. Вот так же, как, например, партийные трусы, скажем, со свастикой и так далее. Вот здесь, если он смотрит на себя в зеркало и ненавидит себя за что-то, идет, покупает автомобиль, значит, с длинным носом, затем все равно это его не спасает, в толпе он себя там губит и рубает. Вот хотелось бы узнать, что же получается, что нарциссизм делится на две части. То есть в этом смысле получается какое-то слияние у тех и у тех, у богатых и у нищих.
1: Нет, это невозможно. Это невозможно, никакого слияния богатого и нищего, это невозможно. Это будет как-то более широко представлено в недалеком будущем, когда завеса чуть-чуть еще шире будет открыта. Вот я сейчас начинаю ее отодвигать, так? Вот. Но еще не пришло время для так еще ее приоткрыть более. Если ты затронул такое великолепное понятие нарциссизма, что свойственно, в принципе, для богатых, то если ты помнишь, нарцисс, он смотрел куда? Он смотрел в озеро. А вот это озеро, кстати говоря, оно уже было предусмотрено вот этом в новом парке в шикарном, который будет на месте улицы Подбельского. Так? Вот. И когда ты смотришь, ты настолько восхищен сам собой, что ты превращаешься, как тебе сказать, спиритуально в этот цветок. Потому что нищие думают, что нарцисс превратился в какой-то там папоротник. Какое-то это болотное растение, так? Ну, это оставим это понятие мифа о нарциссе для нищих. Как и оставим их личные ненавистные им гениталии для них самих.
0: Ну, и с другой стороны, следуя тоже какой-то легенде, некто Фафан там с какой-то бабой со своей что-то не поделил. В общем, кто-то из них там превратился в тростник, из которого затем этот Фафан сделал флейту божественную.
1: Но опять-таки дело в том, что музыка, мы уже упоминали, что создана для нищих, в принципе, любое такое времяпровождение, где нищие могут выразить свои основные качества, как ненависть, злоба.
0: Энергию какую-то, да, двигательную.
1: Да, да, да, чтобы они там было время, была чья-то другая нищенская голова, по которой можно звездануть монтировкой, так? Чтобы была какая-то нищенская дверь, которую можно выломать и украсть там какие-то, знаешь, эти там чьи-то нищенские вещички, так?
0: Или чтобы был откидывающийся вот этот совочек мусоропроводу, куда можно написать.
1: Да, или куда можно там прыгнуть, понимаешь? Да. И пожить там немножко.
0: Пожить,
1: да, потому что, кстати говоря, нищие намного больше предпочитают жить вот там внизу мусоропровода, чем даже в этих спальных районах, понимаешь? Ну, уже будем до конца откровенными, да? Их дико тянет вот туда, в этот выгребной, вот туда, в основании мусоропровода, да, который дали им богатые, естественно, для того, чтобы они хоть как-то понимали, что иерархия в мире идет сверху вниз, так? И нищие натурально тянутся туда вот вниз, потому что они внизу в иерархической системе мира, так? Вот. И но вот они... Почему вот любой нищий тебе скажет, вот когда они так в минус откровения, что мне время от времени хочется влезть туда вот в мусоропровод и спуститься вниз? Это вот говорит о том, что они ближе становятся к Богу и идут на свое реальное место, а не в этой какой-то однокомнатной квартире, где в спальном районе. Туда, вниз, в основании мусоропровода. Вот там суть нищего может раскрыться, и уже в новой реинкарнации он будет счастлив.
0: Кстати, вот правоту наших слов может подтвердить недавний сюжет в телесериале «Дорожный патруль», который показывали около месяца, может быть, назад, где вот достали человека из мусоропровода. Вы можете поднять документы, если не верите, фотоматериалы, попросить повторить, это реально было. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня вот возник такой вопрос, а почему-то совершенно не затронута тема.

0: Поскольку ты сейчас видишь, что здесь за окном. Клювы, они все сваливаются, а люди остаются. Это несколько несправедливо, согласись. С одной стороны. С другой стороны, опять же, если человек богат, то для него не существует, в общем-то, климата как такового попросту.
1: Для нищих, естественно, создан климат. И я скажу, наиболее такие вот ветер для нищих, это знаешь какой? И они его прекрасно знают, и они всячески стараются его уловить, дыхание этого ветра. Понимаешь, вот в метро там всегда дует вот один и тот же ветер, понимаешь, который нищие просто обожают. Вот этот ветер из этого черного тоннеля.
0: Ты знаешь, даже так? Не ветер, а запах. Я, извини, что перебил тебя. У нас одна, значит, ей 40 лет, исследуемая. Вот я тебе потом проведу в комнату, покажу, под часами лежит. Мы, случай практически безнадежный. То есть пухнет и волосеет. И что-то бредит. Потом пришел молодой парнишка, ассистент, говорит, а нужно, говорит, просто ее в метро, чтобы она вздохнула запах метро. Вот этот вот, то есть смесь резины и бетона. Мы отнесли ее сюда, вот, ты знаешь, человек сразу похудел, волосяной покров отпал. Сейчас мы ее только уже держим на легких антибиотиках, чтобы как-то подкрепить. Да. То есть практически это даже не ветер, а именно запах. Это запах от терапии.
1: Да,
0: уже.
1: Ну, да, вот наш звонящий, он справедливо отметил, что да, в нашей беседе мы пока еще не коснулись вопросов климата, но вот если посмотреть вот сейчас, выйти вот на улицу в это время, будет масса нищих, они будут тянуться вот к этим нашим водостокам, так вот, канализационным стокам, они будут стараться упасть на него и вот уловить своим обонянием вот этот весь, знаешь, супер вот этот парфюм, который исходит оттуда. Потому что для нищего это, вот знаешь, это вот его притяжение вот туда, в эти, в стоки, вот в эту, в канализацию, которая там бурлит и прекрасно для нищего, так притягательно, понимаешь, он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой сетке, так, вот, и вдыхает вот весь этот прекрасный для нищего, понимаешь, обоняние, вот этот запах, понимаешь, богатые люди, зная это, добавляют туда больше слегка пахучих кое-каких ингредиентов, поддерживают вот этот движение воздуха, которое нищие обожают из черной трубы метро. Так что климат для нищих, он существует, они в нем живут, так они в нем и вымрут.
0: Ты знаешь, такой известный, богатый ученый Герман Сергеевич Клигель-Каландадзе, он придумал одно время, скажем так, для бедных панацею, как вздохнуть город. Ведь все бедные, нищие, они хотят вздохнуть город, вобрать его в себя, сразу целиком почувствовать весь букет запахов с примесью, кстати, и каких-то букетов свойств их только богатым. Для этого Клигель-Каландадзе поднимался на огромном дирижабле в небо, делал специальную воронку, которая накрывала практически две трети центра города. Работали два мотора, которые втягивали запахи города вот в специальную камеру, в которую, в общем-то, за определенную плату сажались несколько нищих, которые дышали запахом города. А запах города — это все. Это и те же трубы, и запахи постелей потных, там, нестиранных и грязного белья.
1: Основание мусоропровода.
0: Тоже. И, конечно же, птичьих фекалий, что немаловажно.
1: Абсолютно, да, это абсолютно необходимый ингредиент, так. И вот еще рвоты, кстати говоря. Нищие обожают использовать как вечерние духи, вот рвоту свою личную. Они ее коллекционируют, так. Вот, сами даже это бессознательно происходит. Они коллекционируют свою рвоту, так. И когда они вот идут, чтобы упасть вот на эти, значит, канализационные сетки, так, они на себя наносят на стратегические точки вот своего нищенского тела вот этот сент этой своей рвоты, так, и совместно вот с этим прекрасным для нищего климатом он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой канализационном стоке, вот на этой решетке, да, и когда смешивается вот эта канализационная климатическая, понимаешь, фактура с его собственной рвотой, которая нанесена на стратегические точки его нищенского тела, он впадает в такой нищенский экстаз. То есть он...

Потом он свет выключает и хрюкает, словно карась, и в темноте сверкает.

я скрывать не стану до самого конца. Ненавижу я эту гадину моего

0: по телефону 203-19-22 вы все еще можете пообщаться в прямом эфире программы «Монморанси» с Василием Шумовым. Я поднимаю дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, скажите, пожалуйста.
0: Что-то у вас как-то очень трещит слабый шнурок.
1: Сейчас не трещит.
0: Сейчас вот полегче.
1: Да. Меня интересует вопрос. Хватит ли квалифицированных хирургов для того, чтобы помогать богатым прорезывать крылья? Спасибо.
0: В общем, что-то про крылья. Хватит ли квалифицированных хирургов, чтобы что-то про крылья? Я смутно понял, честно говоря.
2: Да, дело в чем, что опять-таки, вот сама концепция хирургии, так, она тоже как бы уже отходит.
0: Да, вспомнил.
2: Потому что резать будет некого, потому что пока режут нищих, так, чтобы им опять дать возможность прочувствовать эту боль, вот, в которой они живут, чтобы немножко дать им чувство того, что они еще живы. Так?
0: Страдания,
2: да.
0: Опять же, им же,
2: а потом же, знаешь, это же когда вот сейчас со временем все больше и больше нищих будет, значит, умирать естественной смертью, то хирурги понадобятся, чтобы их расчленять, как-то упаковывать.
0: Утилизировать.
2: Да, да, чтобы когда они будут удобряться вот эти вновь нарождающиеся прекрасные лесопарки, так, вот, там это будет использоваться плоть вот этих нищих, так, хирурги будут очень нужны, чтобы их правильно, понимаешь, переработать, потому что там определенные части тела хороши в определенных грунтах, там,
0: для
2: где,
0: определенных,
2: да,
0: растений.
2: В определенных, знаешь, там...
0: Ну, а что касается
2: климатических зон,
0: крыльев, то я думаю, просто оперение будет сжигаться, а сами вот эти оперки, они, видимо, будут идти тоже как-то в определенные почвы.
2: Нет, дело в том, что мы опять вот затронули этот вопрос. Вот мы говорили за филии, вот эти понятия крыльев, так? Угу. Это все, опять-таки, мы вернемся, может быть, наша радиослушательница как-то подключилась не к самому началу нашей беседы, то я напомню, что мы говорили, что все, что было с приставкой ЗОО, и вот такие понятия, как крылья, как клюв, как хвост, как клыки, как когти, это вот все есть понятие ЗОО. А все это будет выполнять женщина, как настоящее животное, так? Вот. И поэтому крылья там, они будут такими, ну, появляющимися и исчезающими по мере надобности, потому что женщина будет способна продюсировать крылья, клюв, когти, клыки для развлечения настоящим богатого человека в этих новых лесопарках.
0: Даже не для, может быть, развлечения, а для создания ему какого-то определенного комфорта, уюта.
2: Да, какого-то семиминутного легкого такого моветона.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорить можно.
3: Здравствуйте. Вот вам в прошлом часу звонила девушка, ее зовут Анастасия, и Василий ей сказал, что всех бедных зовут исключительно на букву А. Было такое?
2: Это не то, что было, это даже есть.
3: Вот, Александр, вы бедны, тем более, что вы используете в своем песенном творчестве ненормативную лексику нищих.
0: Я вынужден, видимо, с вами согласиться, хотя полное мое имя, ну, в принципе, Саша, понимаете?
2: Дело в том, что Александр – это своего рода жвачка для ушей для нищих. Вот они себя чувствуют более ненавистно и более комфортно, что вот еще кто-то есть на «А». Ну и ради бога, это же вот то же самое, как и Макдональдс. Понимаешь, это все, вот, все, что на «А», понимаешь, это для нищих.
0: А что касается...
3: А меня зовут Василиса.
2: Ну, дело в том, что у вас в имени вторая буква А. Понимаете, я чуть-чуть приоткрою завесу дальше. Если вторая буква А, это то же самое, что и первая буква А, это то же самое нищенское имя.
3: А у Василия тоже вторая буква А.
2: Ну, это мой как бы такой нищенский псевдоним, чтобы всем нищим можно было меня еще больше ненавидеть. Поэтому я...
3: А я вас люблю.
2: Но дело в том, что это полная нищенская шизофрения, состояние любви для нищего. Это такое, ну что ли, настоящее заболевание психическое. Я думаю, что вам нужно вернуться в нормальное состояние ненависти и готовности к убийству в любую секунду, чтобы вы могли спокойно умереть.
3: Я еду к вам.
0: Спасибо.
2: Да, не забудьте захватить лом.
0: Да, или монтировку. Что касается, кстати, матерных каких-то выражений, то они используются с той же целью, с которой вот затонированные стекла в линкольнах, в которых никого нет и так далее. Это же совершенно понятно. Вот. А действительно, Василиса, она немножко мне напомнила сейчас, знаешь, кого? Ну, да не обидится она на меня. Лампочку, у которой соскочила спиралька. И эта лампочка вот по этой трагической случайности стала светить чуть ярче, чем ей положено. Ее нужно взять, так встряхнуть, опять спиралька шлеп на свой вот этот усик, и опять пойдет нормальный 60 ватт.
2: Да нет, я думаю, что 60 ватт это даже слишком. Я думаю, так, ватта 2-3. Для нищих достаточно 2 ватта лампочка, чтобы чувствовать, что они находятся в лучах солнца.
0: А, кстати, действительно в этом что-то есть. Некоторые даже закрашивают, ты знаешь, лампочки какими-то там зеленками, там горчицами обмазывают и так далее.
2: Да, я думаю, что вот уже в стадии такого последнего исторического исчезновения нищих раз и навсегда, то фирмы, которые, значит, богатые люди все-таки что-то еще делают для нищих, чтобы они умерли более-менее спокойно, скоро будут выпускаться лампочки вот мощностью в 1 ватт и в 2 ватта. И для нищих это будет по-настоящему манна небесная, потому что нищие, они любят все, что попрактичнее. Естественно, лампочка в 1 ватт, она будет существовать в 60 раз дольше, чем лампочка в 60 ватт. Нищие это понимают. И поэтому они будут по-настоящему счастливы вот в этой, в таком настоящем солнечном блеске одного ватта лампочки.
0: Сюда же мы можем отнести и практичность в одежде. Вернее, ты знаешь, даже это нельзя назвать практичность. Вот у нищих нет практичности, у них есть своеобразная смекалка. Скажем, купить носкую вещь. Знакомо ведь такое?
2: И еще на вырост.
0: Да, носкую вещь.
2: И на вырост.
0: И на вырост.
2: Потому что нищие, они всегда думают, что они растут.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Вот есть у меня такое мнение, что деньги созданы для нищих. И вот у меня вопрос такой, пропадут ли они вместе с нищими из-за их несовершенства в будущем?
0: Спасибо за...
2: Да, когда пропадет последний нищий в своей счастливой смерти, то... И деньги будут положены в музей, и богатые люди время от времени, ну, чтобы иметь же все-таки хоть немножко паноптикума в жизни, знаешь, ну, вот надо бы, чтобы такое было, что-то такое, дьявольщинка какая-то все-таки она нужна в жизни, понимаешь, вот, и эти деньги, все эти деноминированные, номинированные, грины там и всякие тугрики, вот это все вместе, это будет вот как сейчас, вот, знаешь, есть музей там, скажем...
0: Ну, как египетский фараон или...
2: Да,
0: Египетские
2: фараоны — это дело особой значимости.
0: Нет, я имею в виду пример, как пример хранения.
2: Нет, я вот думаю, как музей вот, вооруженных сил, вот как там лежат всякие ордена, вот так же будут лежать вот эти все деньги.
0: А ты думаешь, россыпью? Я все-таки думаю, в единственном экземпляре.
2: Я думаю, что потому что они будут таких и россыпью, и в пачечках, потому что нищие бредят вот этими пачечками денег. Они вот так желают их иметь. Так вот, и они всегда вот пачки денег. Вот знаешь, в фильмах, вот, которые делаются для нищих, вот и нищие впадают в экстаз, когда они видят, какой-то брифкейс открывается, а там пачечки денег. Пачечки, вот да. Пачечка, вот это для нищих, это своего рода такой настоящий героин. Вот увидеть пачечку денег на экране, им становится по-настоящему, они начинают ненавидеть. И вот это все, жизнь приобретает смысл перед смертью.
0: А ведь есть еще и симптоматика этого. То есть, если вот эта ленточка в случае распечатки вот банковской пачечки хранится дольше, нежели пересчитываются эти купюрки, вот, то это уже тревожная симптоматика того, что смерть близка.
2: Нет, дело в том, что нищие ждут, не дождутся, когда это вот эта резиночка порвется, и они...
0: Нет, там не резиночка, а там вот такая вот бляха такая, она крест-накрест.
2: Ну, неважно, неважно, это такая, знаешь, как бы что ли, но небольшая оттяжка вот этого момента нищенского экстаза, когда вот эта пачечка в конце открывается, и там нарезанная бумага вместо денег. Понимаешь, это для нищих это еще больше экстаз, понимаешь, это сразу же проявляется вот эта их ежедневная ненависть, потому что в основном они получают друг от друга вот эти пачечки, понимаешь, вот с нарезной бумагой, которые, понимаешь, они же, кстати говоря, сами изобрели, чтобы больше еще вот практиковать вот эту свою ненависть друг к другу, давай вот эти пачечки, понимаешь, и потом, значит, хвататься за лом и по-настоящему раскрываться во всей своей, понимаешь, вот в этой ненависти и спокойно и в базе почти умирать для инкарнации в более нищей звездной системе.
0: А вот еще отдельная вещь, отдельная тема — это атрибуты пищи и, в частности, выпивки. Вот красивые и затейливые бутылочки, содержание которых, в общем-то, мало интересует. Вот не мог бы ты это прокомментировать? Потому что несут ведь, несут, и в качестве взяток мне несут, и в качестве подарков мне несут, и просто несут, а потом ее от меня несут.
2: Да, дело в том, что нищие наконец-то в своей последней стадии такого исторического конца, они в конце концов, ну опять чуть-чуть опять двигаю завесу, еще так более становится, кое-что там открывается, они в конце концов получили, чего они так долго хотели там столетиями, они получили вот эту выпивку, которая отравлена, так? И по-настоящему вот нищие теперь могут выпить, понимаешь? Вот они когда выпивают, и вот они наконец-то начинают уже умирать, понимаешь? Вот. И вот как бы такая нищенская, такой кайф, понимаешь? Вот ты пьешь, и ты знаешь, что, скорее всего, ты теперь умрешь, понимаешь? А вот чувство смерти для нищих — это, в принципе, их holy grail. Это вот квинтэссенция их смысла жизни. Умереть от отравленного напитка — это настоящая удача, это настоящая карьера для нищего, это смысл жизни, как говорится, достигнут. И они уже реинкарнируются в других звездных системах на еще более нищем уровне и чувствуют себя еще лучше, больше в больше ненависти и так далее. То есть это...
0: А те, кого они оставили, как правило, говорят, счастливчик.
2: Да, видишь, еще же они же, когда они умирают, они друг друга не оставляют в этой ненависти. Они продолжают и туда уже в новые звездные системы, в своих реинкарнациях и новых проявлениях они несут с собой эту святую ненависть прямо туда. И коммуникации, вот когда они спят или когда они лежат на этих кондиционных стоках.
0: Вот так распластавшись, да, мы часто видим.
2: Да, вот и значит, вдыхают вот эти великолепные пары собственной блевотины, смешанные вот с этим запахом мертвых крыс. Они, значит, находятся в высшей точке своего нищенского экстаза.
0: Причем это нельзя назвать нирваной в данном случае, а именно какой-то экстаз.
2: Да.
0: Послушаем звонок 203-19. 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Вот. Я хотел бы затронуть вот какую тему. На данный момент существует огромное количество художественных фильмов, причем все они служат для некого умиления нищих. Она там в бегудях смотрит эту «Байду» про богатую жизнь, и вот у нее мысли такие, типа, вот бы мне так. Вот. И вот мой вопрос по этой теме, как бы, как будут выглядеть художественные фильмы для богатых, как развлекаловка, если, конечно же, они будут.
0: Спасибо, спасибо.
2: Ну, я думаю, что звонящий сам ответил на свой вопрос, потому что когда он спросил, а будут ли они, естественно, нет.
0: Естественно, нет.
2: Потому что кинематограф вообще, как жанр, он был создан богатыми людьми для того, чтобы опять сгладить вот эту историческую смерть нищих. Так?
0: Или сгладить, или каким-то образом в какие-то определенные моменты ее ускорять, чтобы просто регулировать вот эти потоки, массы их.
2: Да, чтобы как-то вот эту трупную массу как-то можно было быстрее обработать, так и как-то ее направить в правильный район для удобрения вот этих новых шикарных парков.
0: Послушай, а может ли случиться такое, вдруг как-то неожиданно. Ну, сам знаешь, там планета как-то не так повернется, или там что-то где-то перемкнет, начнется, например, прилив у всех мозамбийских женщин. Вот. И вдруг опять захочется вот нищих. Но, ну, просто станет скучно без них. Как, например, иногда бывает скучно без... Вот ты всю жизнь, например, с соседкой враждовала, ее баллонку пинала. И однажды и соседку, и баллонку переехал каток. Первые 2 недели у тебя восторг и пьянка, на 3-ю пустота, а через месяц она уже волком воет, кричит, где моя соседка, ее баллонка. Вот защищены ли по-настоящему богатые люди от все-таки какой-то ностальгии?
2: Да-да-да, это предусмотрено. Опять мы возвращаемся к универсальности животного в виде женщины. То есть женская скотинка, вот она будет восполнять, если у кого-то вот это все-таки какая-то ностальгийка будет по дьявольщине, вот по этой, женщина вполне как стопроцентная животное и скотинка будет восполнять вот эти небольшие дозы вот этой ненависти и какого-то такого, ну что ли, нищенского ретро.
0: Это такой стабилизатор вот этого чувства.
2: Ну, такой, ну,
0: димедрол,
2: да.
0: Назовем это,
2: ну,
0: так,
2: своего димедрол. Рода такой легкий такой кайфец на короткое время.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброе утро уже, наверное.
0: Здравствуйте. Говорите, вот, пожалуйста, погромче.
6: Меня зовут Иван.
0: Здравствуйте.
6: Вот, мне хотелось бы задать несколько более земной вопрос. Вот сегодня вечером я наблюдал концерт уважаемого Василия в, ну, не побоюсь этого слова, в Тишинегрином клубе «Не бей копытом». Вот. И хотелось бы задать такой вопрос. Будут ли еще концерты и где их можно послушать, посмотреть?
2: Дело вот в чем, что когда я выступаю на... Я опять чуть-чуть более еще приоткрою завесу, да? Дело вот в чем, что эти концерты, они созданы для той же функции, что и вот этот климат в метро, вот этот ветер для нищих, так?
0: Клуб, кстати, тоже создан тоже с определенной целью, как и
2: Иван кинематограф, Корыш. Как вот этот весь интертеймент, так называемый, так. То есть я немножко, ну что ли, участвую все-таки так, вот в финальной фазе полного вымирания нищих, так, давая им надежду на будущий концерт. До тех пор, пока будут нищие, концерты будут, можете не сомневаться. Вот, ищите Центроманию. Если вы увидите Центроманию, там все сказано. Так что вот вперед на Центроманию. Но, к сожалению, нищие не способны ее увидеть. Вот еще какая, понимаешь, тут штука-то. Хотя даже я даю вот эти концерты, так, вот, и говорю о Центромании везде. Иногда я просто забываю, понимаю, что я имею дело с нищими, которые, когда приходят в магазин музыкальный, так, они хватают то, что нищие глаза могут увидеть, вот эти обложки, так, а Центромания обычно, она прям там же стоит, но ее не видят, так, потому что они своего нищенского измерения, они вот это хватают то, что для них специально и создано. Так?
0: То есть они не воспринимают визуально вот это как объект.
2: А, даже аудио. Я вот, кстати говоря, вот он же сказал, что он побывал на моем концерте, так?
0: Да.
2: Он просто побывал, он же не сказал, что он там что-то слышал.
0: Слышал, или так. Он... Ты знаешь, кстати, Витя, мы делали некоторые зарисовки, например, в Папуа-Новой Гвинеи, мы показывали папуасам обычные кинофильмы и поняли, что их мозг не воспринимает те образы, которые идут там, то есть не воспринимает их как действия. То есть они попросту не видят ничего. То есть мозг их не настроен на переработку информации такого рода. Когда мы ускорили это где-то раз в 20, вот эту пленку, тогда у них появились какие-то рефлексы на зрачках, и мозг как-то стал реагировать. Вот, может быть, вот такое невосприятие Центромании связано все-таки с какой-то расовой принадлежностью, тем не менее.
2: Нет, как ни крути, все в конце концов вот сводится вот к этому, к единому изначальному состоянию нищеты, так, ненависти, вот этой вони, так. вот, грязи, и поэтому вот эта точка абсолюта вот этого низа, вот что там еще ниже вот этой основания мусоропровода, это же еще не конец.
0: Так? Кстати, интересно.
2: Там еще
0: интересно
2: есть дальше узнать,
0: что там дальше.
2: Там еще дальше. А они все знают. Нам даже об этом сейчас не надо говорить, потому что они все туда стремятся. Когда они вот бьются о дно вот этого выгребного места в мусоропроводе. Там еще вот есть какая-то такая, понимаешь, смягчающая, там из банок, понимаешь, крейс. Все-таки еще как-то смягчает, так? Они пытаются еще пойти дальше туда, так?
0: Прорыться, то есть у них уже есть вот ротьевые рефлексы,
2: да, чтобы вот все-таки достигнуть этого абсолюта низа, туда внизу.
0: Так послушай, получается, что, скажем, есть грамотные нищие, которые умеют рекламировать свой товар, попросту говоря, оформляя его элементами какими-то, взятыми из этого самого низа.
2: О, абсолютно. У них есть своя геральдика.
0: И так? Своя художественная, да, если можно так назвать, эстетика.
2: Да-да-да. Вот. А они, находясь, вот представляешь, в силу вот этой своей ненависти, они изобрели свою символику.
0: Да.
2: Так, они изобрели свой язык жестов. Так, они изобрели свою моду. Так, вот это все. И они друг друга очень быстро отличают. Так, и стараются друг друга не оставлять в покое, потому что они в силу своей вот этой нищенской сути, они хотят умереть вместе.
0: Боятся, вернее, боятся умереть по отдельности. Вот в чем дело.
2: Боятся, да, потому что они, когда, кстати говоря, когда они прыгают в это в мусоропровод, mm-hmm. так, они ждут, когда они пролетают мимо этажей, они надеются, что там кто-то тоже прыгнет, и они будут так падать вместе. Понимаешь?
0: Или что хотя бы кто-то откроет эту штуку, задержит его и вынет, скажет, подожди меня, я сейчас через пару минут...
2: Да, сейчас я еще своих детей привезу, да, и сейчас мы все вместе туда...
0: За тещей сгоняем.
2: Да, да, да, все вместе.
0: Такая надежда у них, безусловно, есть.
2: Да, да, да.
0: Мы, кстати, сейчас смазываем постоянно новый указ мэра был, это в силу частых таких вот посещений мусоропроводов некоторыми субъектами, смазывать их стены ежедневно специальным...
2: Да, и немножко расширить вот это само, вот это приемники, вот эти, открывалку-закрывалку, чтобы они там могли семьями прям залезать, да, и уже двигаться туда, к абсолютному низу, уже прям все вместе, так?
0: И с домашней любимой утварью.
2: Да, чтобы в конце концов все это можно было уже сносить, так, все эти, и открывать там места для благодатных парков.
0: Да.
2: Как вот улица Подбельского, допустим. Кстати говоря...
0: Она первая в плане пока.
2: Кстати говоря, он откуда-то это просочилось, представляешь? Он, видишь, как вот нищие, они очень любопытные.
0: А ты знаешь,
2: они пытаются узнать, когда они умрут.
0: Везде есть свои осведомители, я это понял. Везде. В любом месте есть свои осведомители.
2: Причем обязательно,
0: не обязательно платные, а те, которые хотят знать, которые хотят быть при. Вот я при, но это уже никто не знает. Я должен доказать, что я при. Я возьми, да и скажи.
2: Они хотят узнать все-таки точную дату своей кончины. Им недостаточно, там, скажем, вот давать там какой-то типа такой, ну, что ли, разброс, там, плюс-минус, там, 2-3 года ты, понимаешь, подохнешь. Вот. Они хотят точную дату, понимаешь, вот точную дату. Иногда это им дают, потому что это дает им дикий экстаз ненависти и прилив вот этого всего дикого вот этого энергии, вот этого всего, понимаешь, жажды убийства, так, еще больше становится вот эта жажда вот этой расовой вот этой всей. Как вот они друг с другом, понимаешь, там внизу. Я их очень плохо вижу.
0: Ну ведь ты знаешь, существует еще один аспект их скопищ. Дело в том, что когда они вот так вот собираются, чтобы, ну, как говорится, что-то перетереть между собой, там, революцию какую-то, путь или еще что-то, они ведь получают и достаточно мощное сексуальное удовлетворение при трении друг от друга. Они, в общем-то, возбуждаются, и, попросту говоря, мы потом находили там огромное количество семени.
2: Да, дело в том, что это совершенно пропорционально их, значит, расположению в трубе мусоропровода. То есть чем ниже они летят, тем у них больше сексуальный экстаз. Так? Понимаешь? Вот. То есть чем ближе туда, вниз, к абсолютному вот началу, низу, туда вот, под вот эту основание мусоропровода еще дальше, да? И там они просто пребывают в постоянном сексуальном оргазме, понимаешь?
0: Вот,
2: поэтому, вот. И поэтому они туда просто рвутся, понимаешь, и семьями, и там целыми расами.
0: Из-за этого у них возникают конфликты. Опять же, богатые вынуждены как-то эти конфликты локализовать воле-поневоле, например, теми же мексиканскими сериалами или там какой-то китайской или там...
2: Показывая нищим, что они не одиноки, что там на других материках там есть такие же, как они, которые движутся туда же, вниз, к мусоропроводу, к его основанию, еще глубже.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Ну, вообще, похоже, что это уже не центромания, а центрофобия. И у меня такое впечатление, что сезон обстрела богатых уже приближается.
2: Ну вот, ближе к рассвету так начинает проявляться настоящая вот такая ненависть. Так, вот. Да. И отлично, все отлично.
0: Нет, да. Ну, посмотри, Дуня уже едет с ломом. Здесь явно тут... бывший военный уже целится пушкой. Вот,
2: причем отлично. Ну, кстати говоря, дело в том, что они всегда как-то вот занимаются самообманом. Они могут только целиться в таких же, как они сами.
0: Безусловно. Безусловно. Вот. Потому что здесь-то никого нет.
2: Они же сами же вот живут в мире этих своих нищенских пословиц и там каких-то афоризмов. И вы знаешь, у них нищенская любимая вот эта штука «рыбак рыбака».
0: Ага. Знаешь, вот. Или вот это, знаешь, есть такая, чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу.
2: Да, там, вот. И, естественно, все эти будут отстрелы, естественно, они будут стрелять друг друга, и поэтому еще ускорить свое полное вымирание.
0: Получится что сейчас Дуня или Василиса, вот это, да, она сейчас придет, значит, с ломом, а этот прикатит с пушкой, и мы увидим сражение их между собой в результате.
2: Не, они будут палить и дубасить все, что будет под руками, так как под руками будут только нищие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Вот я, в общем-то, сам вот тот агент, который с улицы Подбельского.
0: Угу, да-да-да.
8: Вот я хотел просто сообщить, что у нас уже вспышки насилия есть.
2: Так.
8: То есть тут ходит такая женщина, она как бы немного обезумела.
0: Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Опишите ее волосяной покров и ширину. Это очень важно. Потому что вдруг это наш сбежал, и это чисто наш...
8: Волосяной покров, кстати, небольшая усатость есть.
0: Нет, не наш.
8: Ну вот, она пристает к прохожим, начинает кричать таким криком, похожим на обезьяне. В особенности пристает к женщинам с детьми.
2: Нормально, нормально. Все идет нормально на улице Подбельского. Это значит с добрым утром.
0: А, по ее по-женски это значит с добрым утром. Видите?
2: Да, вот, да, да.
8: Ну вот, а еще, значит, буквально около моего дома такой был задержан маньяк по фамилии Ершов. Он, значит, у него было 36 эпизодов у него было. Из них он 8, по-моему, убил, и остальных приходил, он, то есть, изнасиловал.
2: Угу. Ну что
8: вот,
2: же.
8: Вот, ему было 16 лет всего.
2: Молодец.
8: То есть...
0: Мужчина уже.
2: Молодец.
8: Да.
0: Хороший я мальчик.
2: Думаю, я думаю, что он сейчас находится вот где-то уже близко к основанию мусоропровода, он туда пробивается.
0: Все. Может быть, на решетке лежит.
8: В лесном изоляторе, наверное, где-то.
2: Ну, это просто такой временный зал ожидания перед направлением к основанию мусоропровода.
0: То бишь в рай.
8: А еще из последних новостей, значит, у нас есть дворник, который практически сам не убирается, он нанимает бомжей для уборки, отдает там части из мусоропровода. Там кому-то бутылки, кому-то там пакеты полиэтиленовые. Они их моют и используют, дальше у метро продают.
0: Молодец.
2: Ну все нормально, они, видишь, они друг другу помогают, да, умирать, да. Умирать так веселее.
0: Ну, знаете, спасибо вам.
8: То есть дворник уже сейчас даже убирается, ты смотри, уже вышел, там и сортирует.
0: Спасибо вам большое, вы и в дальнейшем.
2: Вы его поздравьте, что он на верном пути.
0: На верном.
8: Алло.
0: Да, дворник.
8: У меня уже было такое хобби, тут фотографировать бомжей, которые что-то приходят из леса. Главное, что вот именно, ну, где-то с 3 часов они...
2: Извините, лес еще не посажен на улице Подбельского.
0: Да, вы знаете, вы не фантазируете.
2: Ну, лес будет после того, когда там все будет снесено.
0: У нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос Василию Шумову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Вот вы тут говорите, что нищие там вниз по мусоропроводу, там, на эту решетку. На самом деле, это происходит по другой причине. Ведь смотрите, никогда вы не видели, и никто не видел, поскольку этого просто не бывает, что богатые ходили, допустим, в общественные туалеты. Точно так же они не носят анализы своих канатов в обычные поликлиники. То есть тех канатов никто не видел. Поэтому среди нищих ходит много легенд о канатах богатых. То есть вот, знаете, там заяц, а в нем там курица, а в ней там... Ну, это все оттуда. Вот. И среди этих легенд есть такая легенда, что, значит, если найти канат богатого и его съесть, то, значит, вот богатство тоже по судьбе передастся. Вот. Ведь эти все вот... приметы австралийских аборигенов, что якобы если, значит, там съесть глаз врага, который был очень метким, вот как вот в вашей песне там было, вот ножиком его вырезать, значит, там на руку положить и потом заглотить, вот, то, значит, тоже метким человек станет, ну и так далее. Это, значит, все оттуда идет. И вот, значит, на самом деле нищие, когда они лежат на этих решетках, они надеются уловить запах или просто отловить канат богатого, чтобы, значит, тоже вот в ту категорию перебраться. Они же не знают, что на самом деле для богатых построена совершенно отдельная, секретная канализация. Но они не знают даже и того, что по той канализации на самом деле ничего не ходит. Она как ее построили, так и стоит, совершенно стерильная. Потому что секрет-то в том, что богатые вообще не выделяют канатов. Вот. То есть, в принципе, вот генетическое как раз вот такое вот отличие по карме, по которому точно можно сказать, вот будет человек нищим или богатым, это вот как раз вот в том, может ли он полностью без остатка переваривать все продукты.
0: Знаете, спасибо вам большое. Вы, я так думаю, целиком и полностью в данном случае правы. Мало
2: да,
0: того,
2: да, да. Я тут, уже, кстати говоря, абсолютно
0: этот богатый человек.
2: Абсолютно считаю, что этот наш друг совершенно спокойно может быть назначен министром здравоохранения уже сегодня.
0: Совершенно спокойно.
2: Уже сегодня, да. Потому что он совершенно правильно оценивает ситуацию между богатыми и нищими и может принести массу-массу пользы для полнейшего и конечного исчезновения нищих с лица земли.
0: Ну, и я думаю, что с замечательным выступлением вот данного нашего уважаемого мы подведем наш сегодняшний разговор с Василием Шумовым к логическому концу. Я надеюсь, что за нашу встречу не последняя, она вторая. Думаю, что ты еще приедешь, и мы встретимся, и поговорим снова. И еще неоднократно. Удачи тебе, успехов в музыке, в центромании.
2: Да, центромания — это только для богатых людей.

разбивали гитары и усилители. Становилось яснее и яснее, их тамбурины били тревогу из-за глухого тупика, который только похож на дорогу.

когда в океанах любви появились акулы секса, русалок нежные плавники стали похожи на пистолеты.

Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: Ну и, соответственно, сейчас пришло самое время, это, как они говорят, обычно я научился, глядя вообще на них, на своих старших товарищей с телевидения и с других модных радиостанций, что они говорят, пришло самое время представить наших гостей в студии. Я запомнил эту фразу, хотя, по сути, она, конечно, ничего не значит. Если так вдуматься, это весьма некрасивое словосочетание, состоящее из огромного количества шипящих, в общем-то, булькающих и сопящих. Вот. Но, тем не менее, дабы быть тоже модным и в курсе, я вынужден говорить иногда это. У нас в гостях Алина Витухновская. Ну, язык у меня не поворачивает, знаешь, сказать поэтесса, потому что...
1: Не надо, не надо.
0: Да, но, тем не менее, сразу... Да, и также еще я хочу сказать, что у нас в гостях, в общем-то, с Алиной Витухновской сегодня пришли женщина и мужчина, соответственно. Ну, именно так они просили себя называть. Вот ты знаешь, насчет поэтессы и всего этого, я думаю, ты как раз... наконец-то единственный человек, который сможет ответить на вопрос, который мучает не только меня, а и массу людей, слушающих нашу программу. Вот обратите внимание, да, там женщина-секретарь, женщина-милиционер, и сразу же женщина-певица, женщина-поэтесса. То есть все, что касается творческих профессий, все-таки уже придается такая женская окраска. Окраска вырастает в имя, появляется губная помада и так далее. Все, что касается профессий таких серьезных, тут как-то вот это не склоняется. В чем причина, как ты думаешь? Не является ли это со стороны женщин этакой кощунственной своего рода, не побоюсь этого слова, такой шантажом даже, понимаешь, общественность, что, дескать, я поэтесса, я певица. Исходя из этого, в данном вопросе относитесь ко мне хорошо, относитесь ко мне как к женщине. То же самое, как, знаешь, я вот сейчас езжу, я сейчас расскажу тебе историю смешную. Я обратил внимание, что огромное количество девок сейчас ездят по дорогам на машинах, да, и у них сзади в значке висит туфля женская. Ну, представляешь, вот туфля висит, то есть, значит, на дороге, вы меня оберегаете и, дескать, уступаете мне и так далее, да? Вот, но она же приходит на работу, вот к нам такая приходит, все, строго, она начальник, она ходит, от нее пахнет парфюм, то есть все, сразу там к попе не притронется, понимаешь, как на дороге, так туфель, как на работе, к попе не тронь, там, шлепка там лихого не дай, ну и так далее. Вот, я, значит, изобрел альтернативу, у меня на моем автомобиле, ты можешь посмотреть, внизу такой большой хаммер стоит, ворованный из Норильска. Вот. Это я повесил в здоровом знаке такой мощный сапог солдатский, чтобы все знали, что там едет, в общем-то, мужчина, да. Но я правда вижу, я тебя загрузил, дай по порядку. Почему все-таки вот женщины склоняют творческие профессии?
1: Слушай, я не знаю, я вообще не разбираюсь в женщинах, но я думаю, что элемент какого-то коварного подонства здесь присутствует. То есть... оправдывать теток не собираюсь совершенно. Если бы, допустим, я пришла к власти и приступила к отстрелу, я бы начала с теток, несомненно, потому что именно женское начало — это то, что губит как бы цивилизацию, то, что способствует деградации. Как только кто-то придумывает что-то умное, что-то правильное, что-то позитивное, приходит тетка и говорит: «Давай трахаться, давай я сварю тебе супа». И, короче, человек все забывает, и как бы все позитивные вещи тут же прекращаются.
0: Мало того, я даже доведу далее эту мысль. Я знаю здоровых, нормальных ребят, десантников, моих друзей по армии, которые всю жизнь были мужественно самостоятельными, проходили нешуточную школу выживания, где не попадя, с кем попало, ну, с друзьями всякими. И сейчас, понимаешь, бадун у них, колбасит их. Вот он говорит: слушай, говорит, я, говорит, поеду за девкой. Я говорю: ну зачем тебе девка? То есть, ну, ты же вроде с бадуна. Он говорит: не, говорит, не могу не уснуть, пока не положу руку под задницу или на сиську. Понимаешь, то есть вот эта привязанность именно к самке, к ее теплу, к теплу, излучаемую, вот, излучаемую ее телом, она, конечно же, людей портит. Но мне все-таки кажется, что если посмотреть на эту проблему, так сказать, с днища, о, как, ну, проблема-то она вырастает с ниши, сперва пенек, потом, понимаешь, ведерко получается, то все все-таки начинается с благородной миссии вскармливания. Вот женщина, она любая женщина, на мой, опять же, взгляд, если я как-то не прав, то сразу поправлять, она считает, что это миссия вскармливания, это благородная миссия. Но с другой стороны...
1: Но
0: она,
1: можно я тебя перебью? Да. Вот именно тут как бы надо заметить этот момент. Миссия вскармливания благородна. Нам всем понятно, насколько абсурдно это звучит. И именно как бы самки. Вот у нас как бы цивилизация самок, цивилизация гуманизма. Цивилизация гуманизма, в которой пытаются облагородить патологию. Потому что гуманизм на самом деле это суперпатология. Вот, это же омерзительно. Женская грудь, воткнутая в какой-то слюнявый ротик, похожий на какого-то дикого червячка.
0: Да, при этом мы же брали анализы детей, которые находились на вскармливании, собственно, и обнаружили, что вся их кровь состоит из микроситечек таких. То есть это же передаются гормоны, то есть ребенка попросту подавляют. Это же первый опыт орального секса. То есть вот сиськой ты его туда. Но смысл еще в другом. Ведь мама, она почему иногда вот тычет туда ему вот этим предметом весьма агрессивно. Она боится, если верить вот вообще в реинкарнацию, боится тех великих знаний, которыми обладает грудник вот до определенного момента своей жизни.
1: Да-да-да-да-да. Я когда родилась, я сразу все поняла, что я не туда попала абсолютно, что меня подставили. И поэтому я никогда не доверяла своим родителям. Они делали вид, что они меня любят. Им действительно казалось, что они меня любят. Но если бы они меня любили, они бы меня не завели, потому что, заводя меня на свет и обрекая меня на смерть и на кучу всяких гадостей, они совершают над собой какое-то надо мной, какое-то адское надругательство, которое пытаются компенсировать и идеализировать под видом того, что это гуманизм, это любовь, это все как бы мило, приятно, опять-таки тычут в рот сосками и все такое прочее. Вот, наверное, действительно, в этом есть элемент правды. Наверное, действительно, ребенка с первых моментов жизни пытаются сбить с толка, его дезинформируют. Вот. И главное не поддаваться, не поддаваться этой дезинформации. Я и не поддалась. Я никогда я ожидала всегда от родителей какого-то подвоха. Я чувствовала, что все не так.
0: Но главный подвох был, конечно, в тот момент, когда, вот ты же правильно сказала, даже вот обсуждают, например, молодые папы, к нам все часто приходят мамы всякие, мужчины, женщины в нашу консультацию здесь, и у них вот это происходит. Сможем ли мы там, если у них уже есть ребенок, да, то, в общем-то, как бы звучит обычно такая фраза, сможем ли мы завести себе второго? Вообще сама вот эта фраза «завести ребенка», то есть можно завести автомобиль предварительного прогрева, да, то есть ощущение такое, складывается от их разговора, что они заводят себе вот какую-то игрушку. Мало того, это же, в принципе, вообще великий грех внедрять в ребенка что-то еще, кроме как раз этой сиськи. То есть ты, например, его как бы овощник ребенка. Ты его кормишь. Ну, не ты конкретно, а, скажем, мама какая-то, да? Но вовсе не нужно в него втюхивать какие-то свои идеалы и так далее. В связи с этим я вот...
1: Да начнем с того, что его не нужно рожать.
0: Да! Безусловно, да. Нет, если само собой получилось, знаешь, как-то, но...
1: Ну как это? Нет, ну
0: бывает.
1: Нет, что за оправдания начались вообще?
0: Нет, ну я все-таки гуманист.
1: Ага.
0: Нет, ну смотри. Вот,
1: куда мы попали?
0: Как ты думаешь, вот такая ситуация, если... ведь из этой ситуации надо как-то выходить. Ситуация складывается печально. Огромная...
1: Может быть, мы спросим мужчину и женщину, потому что я не знаю, как выходить. Я не входила.
0: Нет, у меня сейчас пока предложение. Сейчас я вот как думаешь, может быть, сделать такую массовую, глобальную, как бы, ну, назовем ее так, вымя большое, которая, ну, то есть женщина-кормушка.
1: На всех.
0: Которая обязательно должна быть глухонемой. Вот, и тупой. Ну, очень здоровый. Она
1: еще
0: должна
1: у нее
0: кормить.
1: Должна быть отрублена левая нога.
0: Ну, в общем, какие-то должны быть такие вещи, чтобы она вот постоянно сидела и кормила. Постоянно сидела и кормила, при этом ничего не было.
1: Ну, просто мы тоже проводили исследование. Только женщины с отрубленной левой ногой могут постоянно сидеть и кормить.
0: И кормить, да. Вот. С тем, чтобы мамы... То есть, ну, короче, смысл в том, что дети сразу из семьи отнимаются, отдаются вот туда на вскармливание, а дальше, в общем-то, прихожу я и указкой показываю. Этот будет военным, этот моряком, этот военным моряком, а этот будет мне прислуживать. Ну, если он там, скажем, красивая мулатка,
1: это
0: лет 16.
1: Это будет мне прислуживать.
0: Вот. Мне.
1: Мне.
0: Нет, этот будет мне. Тебе возьми того, какая...
1: Нет,
0: он тоже красивый, белобрысенький, не хочешь?
1: Ладно,
0: махнемся, хорошо. Ну, а что мужчина у нас думает? Я вижу, мужчина просто рвется. к микрофону. Мужчина, что вы думаете по поводу вот, всего вышесказанного нами?
2: По поводу того, что вот, ну, она сказала, дескать, я еще не вошла, я не могу выйти, ну, просто постучаться, войти. Это вот единственное, что я вспомнил пока.
0: А, это хорошее.
1: Нам там не место.
0: Это хорошее, вот. А женщина, что у нас думает по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что... На самом деле нельзя допускать к себе самцов, которые там могут глупо наплевать в тебя, и ты понесешь, и в тебе заведется червяк, который будет тебя подтачивать. Я ненавижу этих.
2: А почему
3: мерзких.
2: Не надо? Может быть, некоторым нравится.
3: Ну, таких нужно истреблять, я тоже так считаю.
2: Ну, а почему такая нетерпимость? Ведь некоторым нравится, и они тоже имеют такое же право на это, как те, которые считают это невозможным.
0: Да вы гуманист.
1: Потому что нет. Терпимость, да. Это то, что останавливает, нет. Это то, что останавливает развитие и прогресс.
0: Но есть другой момент, ведь есть же огромное количество женщин и девушек, особенно к нам часто приходят в консультацию, и мы их выстраиваем обычно, в общем, вдоль стенки, там, обыскиваем на всякий случай, и потом спрашиваем, ну как, дескать, ты видишь свою перспективу в жизни дальнейшую. Более 80% молодых юных респондентов, они отвечают следующее, удачно выйти замуж и родить двух детей. То есть уже, я имею в виду грудничков, девочек, понимаешь, то есть они рождаются уже с такой установкой, что они удачно выйдут замуж и родят двух детей. Из животных, как правило, предпочитают завести собачку или кошечку. Ну, попугайчик так несерьезное отношение. То есть какой-то странный стереотип. Это у девочек. Мальчики, как правило, тут один попался. Я спрашиваю, кем ты хочешь быть? Он, знаешь, я, говорит, хочу в тюрьме отсидеть и стать, говорит, это, в общем-то, в законе. Представляешь, мечта. Вот такой мальчик. Рыженький такой мальчонка, шустрый. Вот.
1: Ну, скажем так, все равно любой мальчик с любой мечтой уже лучше любой девочки.
0: С любой мечтой, согласен, да. Но все-таки вот такие женщины-то как-то, может быть, им что-то посоветовать.
1: Слушайте,
3: нужно ввести принудительную стерилизацию.
0: Нет!
1: Это женщина сказала.
0: Да, но...
2: Я как мужчина, простите, хочу сказать, что у меня такое неуклонное ощущение, что вы постоянно клоните к гомоэротике, ну, гомосексуализму как более, так сказать, привлекательному образу жизни, нежели...
1: Нет.
2: Нет.
1: Нет. Мы, может быть, даже и клоним к гомоэротике, потому что гомосексуалисты не плодятся, но клоним только для того, чтобы, перейдя через нее, перескочить как бы каким-то правильным вещам. А правильные вещи, они не связаны с человеческой патологией. Вся эта сексуальная возня должна остаться в прошлом. Либо она как бы должна стать достоянием некой элиты и обрести обратно свою подлинную сакральную сущность, которой она лишилась, став достоянием масс.
0: Мало того, огромное количество еще и пожилых ведь женщин приходит к нам с жалобами. Мало того, что их гнетет вот эта ностальгия, то есть вроде бы она прошла через все. У нее там уже несколько детей, внуков, там огромное количество в ее жизни было мужчин, да, и все равно она считает, что вот в этом смысле, и в сексуальном, и вообще в эмоциональном, да, она взяла от жизни не все. И она пытается

0: Нет, я тут позволю себе не согласиться с тобой, потому что женская агрессия это как бы невроз, это не агрессия в подлинном смысле. Агрессия в подлинном смысле, она реализуется там, в войне, да, в уничтожении реальности. А невротическая агрессия, ну как бы слово агрессия слишком пафосно для такого рода действий. То есть дерущиеся тетки, ну это всего лишь навсего две психопатки. И слово агрессия тут неуместно.
1: Ну, война, кстати, я вот тут с тобой немножко не соглашусь. Война это все-таки не агрессия, это скорее всего бизнес.
0: Вот, ну, смотря какая война.
1: Ну, практически любая.
2: То есть, не, ну, вот как бы... Она сочетает в себе и то, и другое.
1: Но все-таки вот на
0: если,
1: первом месте...
0: Если я начну войну, то никакого бизнеса тут не будет. Будет как бы сплошная агрессия.
1: Безусловно, но...
0: И, ну, собственно, такие разборки, такие бандитские разборки с реальностью. Как это вы, там, родители, реальность, как это вы со мной так обошлись, засунули меня сюда? Давайте-ка разберемся. Вот. Никакого бизнеса нет.
1: А вот тут другие темы. Знаешь, есть же люди, которые прекрасно понимают вот, то, о чем ты сейчас говоришь, но они идут на компромисс. Знаешь, на компромисс в каком плане? Что, дескать, папа и мама, вот вы родили меня в холодной Москве, почему бы вы не родили меня где-нибудь на Ямайке? То есть они все равно
0: выбирают. То есть глобальные претензии меняются на локальные.
1: Да, вот к таким людям как-то... Это как-то эсеры такие, во.
0: Предатели. Они еще хуже. Они еще хуже непонимающих существ, поскольку как бы, человек, когда он что-то понимает и при этом идет на компромиссы и как бы сдает позиции, он особо опасен просто для нашего дела.
1: Ну, я предлагаю сейчас все-таки послушать одно из произведений твоих.
0: Да, мы послушаем, наверное, TNT Art. Эта группа будет выступать.
1: А, я хотел стихотворение. Вот
0: да,
1: чтобы...
0: ну давайте
1: давай
0: послушаем.
1: Стихотворение,
0: ну, давайте стихи, да.
1: А читает представь, да, нашего
0: читает
1: актера замечательного. Это.
0: Голос Владимира Епифанцева «Прок-театр».
3: Промолчу, как безязыкий зверь, чтоб узнать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве, и скажи: умри, лиса, умри. Покатились по лесу глаза, чтобы на себя не посмотреть. Ты сказал: умри, лиса, умри, лиса. Это значит, нужно умереть. Молчу, как рыбий мертвец, чтоб тебе спокойно говорить, разложив меня, как тряпочку в траве. Мри-са-умри-са-умри. Ржавым будущим по мне прошлась коса, под месяц вынул острый нож. Все сказали мне: умри-са-умри-са. Все убьют меня, и ты убьешь. Я уже не слышу голоса, если хочешь, все же повтори. Рилиса, умри, лиса, умри, лиса. Умри, лиса, умри, лиса, умри. Не узнаешь своего лица, попадая вновь все тот же ритм. Только не умри, лиса, умри, лиса, а умри. И самый, и самый, и самый. Посмотри в мои красивые глаза, я хочу тебе их подарить.

убийства путаясь в мороз. Ты бы смог рукой пошевелить, как когда-то шевелился хвост. Перед зеркалом ты рыжий шерстяной, словно зверь с чудовищем внутри. Ты однажды отразишься мной, и я скажу тебе,

0: Монмаранси, Алина Витухновская. Вот автор данных заметь, я сказал, не авторша, а автор по-взрослому, да, стихов, которые мы только что прослышали. Также у нас в гостях мужчины и женщины. И ты знаешь, тут на меня дико наезжают. Сейчас я буду тебе жаловаться. О, тут такая телега пришла. Сейчас зачту прям как есть. Деградант Саша, это ко мне. Я очень хочу, чтобы мать, породившая тебя, плюнула тебе в физиономию за то, что ты городишь в эфире. Все вроде пока нормально, а дальше у человека пошли понты дешевые. Сколько тебе заплатить, чтобы ты замолчал, пишет Василий. Ну, на первую часть ты ответишь, а на вторую я Василий.
1: Нет, ну, я на вторую.
0: Да, то есть, ну давай.
1: Нам нужно 10 тысяч долларов.
0: Мало.
1: Но на 10 минут.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Мало.
1: Мы включим музыку.
0: Ну, 10 мало. Давай хотя бы полтинничек.
1: Ну, ладно.
0: Ну, и раз
1: 50
0: человек...
1: 50 тысяч долларов.
0: Да, 50 тысяч. И 10 минут будете
1: 10
0: слушать
1: минут
0: музыку.
1: Вот, «Красные вообще... звезды». Кстати, первая песня, которая звучала, была песня группы «Красные звезды» из Минска.
0: Какое дебильное название. Вообще все, что связано с красным, это
1: ну-ка,
0: неприятно.
1: Ну-ка, не наезжайте на моих знакомых.
0: А, это знакомые, какая замечательная группа. У меня так бы... Вот тут смотри, такой вопрос. Уважаемая поэтесса, давайте будем по-взрослому. Я говорю, поэт лучше, да? Ну, поэт.
1: Алина.
0: Алина, да. Что вы скажете о творчестве девушки по имени Ирина Ежова? Творчество, заметь, не искусство. Значит...
1: Вы знаете, я ничего не знаю по поводу творчества девушки Ирины Ежовой. Я первый раз слышу эту фамилию, но хочу отметить, что у меня дома, ну, я не живу сейчас дома, у меня как бы где живу, есть еж, сиреневый еж игрушечный. И мой знакомый, который спит на кровати, где еж, он давит ежей. А я ему говорю, хватит ежей давить. И он решил, что это как какой-то новый такой бандитский оборот. И вот мне бы хотелось узнать, девушка Ирина Ежова не имеет ли какого-то отношения к данной ситуации?
0: А, да. Ну, я думаю, кстати, что нам сегодня еще нужно будет и в прямом эфире пообщаться с нашими уважаемыми респондентами. Но это несколько позже. А сейчас, вот знаешь, все-таки хотелось бы... вернуться опять к глобальным темам, нами вот обсуждаемым. Вот,
1: подождите, да. Глобальное, но уже и мужское, и женское.
0: Да, я ж не спорю.
1: А мы тогда не начинали глобальных тем. Давай тогда обо мне поговорим.
0: Нет, давай о женщинах вообще.
1: Да ну.
0: Не хочешь? Не, ну мне просто интересно.
1: Ну эти тетки, мы только делаем рекламу тому, с чем мы боремся.
0: Ну мы можем сделать такую рекламу, такую рекламу, которая
1: такой,
0: вызывает отвращение.
1: Как бы,
0: вот, которая, знаешь,
1: да?
0: Как, да, нет, которая включается нет, не в два раза громче, а нет, даже в три со искажениями.
1: Я вспомню, с кем мы имеем дело. Они нас не поймут.
0: Ну да, это послушаем телефонные звонки. Мужчины и женщины есть что добавить? Кстати, они так смотрят на друг на друга. Обратите внимание, у них уже рука в руке, то есть все дела. Вот как
1: мужчины и женщины.
0: Вот так вот. Я даже вижу, они ничего не говорят. Ничего не скажешь, мужчин. Ну, что-нибудь.
1: Они офигели.
0: Да.
1: От правильности того, что мы вещаем.
0: И я даже не попросил этого
1: замерли.
0: Слова. Да, о неоспоримости тех фактов.
1: Да,
0: от
1: да,
0: неоспоримости
1: да.
0: фактов, нами изложенных. Во как.
2: Мы просто в шоке. Нам нечего добавить.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Вот у меня вопрос к Алине.
0: Рассказывайте, да.
3: Алина, во-первых, хочу задать вопрос. Вы девственница?
1: Нет.
3: Это не скромный вопрос, но мне
1: нет.
3: надо знать это.
1: Нет,
0: это очень важно
1: скромный.
0: Для вас.
3: Да, очень.
1: Нет, мне же не 15 лет,
3: а сколько вам
1: чуть-чуть
3: лет?
1: Больше.
0: Люди сейчас
3: но это
0: 15
3: не
0: лет
3: не
0: возраст.
3: Арина, а если вы так категорично против рождения грудничков, да, кормления их, вынашивания, а если вам вас выдать замуж за такого солидного человека на джипе с цепурой такой, двухкилограммовой, ну, с деньгами, со всеми делами, при условии, что вы ему родите двоих. Вы же не откажетесь, наверное.
1: Откажусь.
3: Да зачем врать?
1: Я не вру. Я не вру. Вы что? У меня сам общаюсь со многими подростками. Они предлагают мне много денег за всякие разные вещи. Но я всегда отказываюсь от джипов, от всего. Только чтобы не было лишних двуногих тварей. Я никогда не собираюсь плодиться.
0: Вот,
1: у меня даже есть целый цикл текстов. «Убивайте беременных женщин». И где вы протыкатели беременных женщин?
0: Кстати, вот даже Василий нам деньги предлагал. Вот вы говорите насчет денег, предлагал.
3: У Василия больше 100 рублей никогда не водилось.
0: Но это тоже деньги.
1: Извините, пожалуйста, но вы ошибаетесь. Последний раз я получила стипендию в 6 тысяч марок. Литературную стипендию в Германии.
0: И то не взяла, кстати. Вот так. Нет, спасибо вам за звонок. Ну, вообще, сам по себе вопрос несколько неправильно, на мой взгляд, поставлен. То есть, тут что речь идет даже не о воспроизводстве, не о репродуктивной функции, да, о всех последствиях. То есть, ну, что это значит? То есть,
1: а вопрос, вы заметили, он еще как бы как-то похабно некорректен. Вот да, на нас да. бы наехали, что мы с вами похабны, а мы на самом деле-то не похабны.
0: Нет,
1: вот нормальные-то, они и похабны, выходят.
2: Вы же, простите, вас перебью, обратите внимание, мы же с вами говорим об искусстве, а они это принимают на свой счет.
0: Так это и есть истинное искусство, чтобы люди да. как-то... Если бы все выше нами сказанное не навело бы людей вот на такие мысли. Причем этот звонок, он был даже в какой-то степени провокационный, да? А это уже хорошо, что наше искусство порождает провокацию. То есть само по себе и не ново. Ну, имеется в виду, песня такая была. Что само
1: только да. до этого то, что они поют, ты не повторяй.
0: А я там не помню, да, что мне главное это, вот это
1: молодец,
0: понравилось.
1: Хорошо.
0: Да. Вот. Но в целом тут речь идет еще у звонившего вот, о физическом, в принципе, недомогании. Понимаешь, то есть, то есть, если бы, например, там за большие деньги бы сказали Саня, например, моргни глазом, пусть там два грудника вывалится. Да и ладно, что, за деньги мне не жалко. А вот
1: нет,
0: это же
1: страдать.
0: Да,
1: нет,
0: за деньги
1: нет,
0: можно все.
1: Нет,
0: Алин, да,
1: нет,
0: да,
1: только не
0: да.
1: на многих подонках.
0: Неважно, мне даже четырех можно за деньги,
1: я
0: Алин, можно
1: себя
0: все.
1: Я про себя говорю.
0: А, извини, я про себя. Что-то, да, ну вообще, да, ты же в гостях, я не скромно. Ну давай еще звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
4: А, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я представлюсь, меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте.
4: Вот, я хотел бы сначала задать по старшинству девушке вопрос.
0: Конечно.
4: Вот, а потом вам. Вот, Арина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к глобальному космосу? И говорят, что вы пишете про космос стихи, который славен космос своими редкими звездами на небе. И сразу вопрос к Александру. Как вы относитесь к Владимиру Путину, который тянет лямку? Я думаю, он подтянет ее.
0: Ага,
4: да.
0: Понятно. Спасибо,
4: Денис.
0: Не, ну что, к Володе я сразу отвечу. Я отношусь очень хорошо. То есть мы с ним учились в одной школе. И то, что он сейчас работает бурлаком, возит туристов богатых по Волге. То есть я им предполагаю, что речь идет именно о моем однокласснике, не о премьер-министре, потому что это мне все равно вообще. Вот, то это, конечно, труд тяжелый, каторжный, но труд почтенный. А насчет звезд там еще что-то говорили?
1: Ничего про звезды не писала, не знаю. Меня с кем-то путают.
0: Не, ну а как звезды? Вот, понимаешь, лежишь на стоге сена.
1: Я никогда,
0: слева,
1: я
0: справа
1: никогда.
0: Пацаны и бурлаки.
1: Я никогда не компостирую билетик в троллейбусе. Я никогда не смотрю на небо. Так что про звезды ничего не писала. Это
0: слушай,
1: кто-то
0: а вот...
1: мог воспользоваться моим псевдонимом. То есть как бы мог закосить под меня, дать там про космос, про звезды.
2: А вот, кстати, как вы относитесь к новому такому веянию в шоу-бизнесе и в литературном бизнесе, когда имя художника, создавшего тот или иной шедевр, становится торговой маркой, под которой можно, кстати, ну и выгодно с коммерческой точки зрения выпустить продукт свой.
1: Вот если смотри, кому-то вот... чего-то нельзя объяснить, то хотя бы это нужно продать.
0: Вот, так я опять
2: вот
0: же про
2: первооснова
0: деньги,
2: этого,
0: деньги-то,
2: да.
0: это же хорошо, деньги. Ну что, ну за деньги все можно.
2: Ну вот насколько нравственно, допустим, такое поведение?
1: Нравственность? Какая нравственность? Какой нравственности можно говорить?
2: Ну приемлемо для нас, скажем так.
1: Для кого для нас?
0: Это тоже странно, мужчина, я тоже тут немножко не согласен. Потому что, например, для одного приемлемо одно.
1: Для меня как бы вообще такой проблемы, как нравственность, не существует.
2: Ну, я не хочу говорить о нравственности.
1: У меня есть как бы такие градации, вот правильно и неправильно, вот по-моему и не по-моему.
2: Ну вот насколько это правильно, да.
1: Это нормально, это не проблема.
2: То есть ты не будешь злиться. У меня после вот этого сорокинского романа «Норма» ужасное, так сказать, ощущение постоянно слова
1: нельзя
2: «нормально».
1: Нельзя читать такие книжки, нельзя читать такие книжки.
2: Ну вот смотри, когда кто-то выходит под твоей торговой маркой, вот Алина Витухновская, и вот ТМ, допустим, сверху еще написано.
1: Что такое
2: ТМ? Вот если
1: я не знаю, что такое ТМ.
2: Торговая марка означает. Торговая
0: я
2: марка.
0: Знаю,
2: вот,
0: я видел. На жвачке у меня такая есть.
2: Вот некоторые даже, ну, подписываются определенным шрифтом. Все книги писателей подписаны определенным шрифтом. шрифтом. Каждый свою книгу подписывает имя определенное, то есть логотип. Вот имя, логотип. У вас внизу здесь при входе висит объявление о входе в театр, да?
0: А там еще объявление туристическое. Я там иногда продаю людям фальшивые путевки.
2: Вот лицо, логотип, да? Вот здорово. А вот тут вот имя писателя, логотип. И кто-то, пользуясь вашим логотипом, выпускает свою продукцию, зная заранее, что он на этом больше денег соберет.
1: Я обожаю, когда меня кто-нибудь использует. Главное, чтобы намерения этого объекта были как бы крайне циничны и меркантильны. Потому что если меня используют в каких-то морально-нравственных целях, меня это очень травмирует.
0: А меня вот очень травмируют люди, которые у одного из магазинов стоят на постаментах, одетые в каких-то плюшевых зверей и круглосуточно машут руками.
1: Ой, да, да, они страшные, они меня напугали. Я не могла заснуть до 3 часов ночи. Мы проехали мимо такого магазина.
0: Вот,
1: 5-5-6, 5-5, что-то, вот эта реклама, да?
0: Кстати,
1: причем дубленки никому не нужны,
0: тупая реклама.
1: А это, кстати, знаете, чем символ чего? Это символ того, что чем больше что-то навязывается и рекламируется, тем менее оно как бы нужно и реально. Поэтому чем больше вы упоминаний о чем-либо слышите, тем меньше доверяете.
0: Безусловно. Но, кстати, в музыке другая противоположность. Очень легко сделать хит из какой-то... Ну, это старая песня. Так я просто что хочу сказать. Многие наши тут спрашивают, радиослушатели: Саня, где тебя можно увидеть? Я буду, если ехать в сторону площади Гагарина, сегодня где-то с 5 утра третьей фигуркой.
1: Кстати, по поводу в сторону площади Гагарина, вот уж извините, я вспомнила, что у меня 19 числа презентация сайта «Уничтожение реальности» с участием групп TNT Art, Реутов, DAS, Реут и еще одной группы, там название у вас написано, вы потом скажете. Вот. Это произойдет в 20 часов 19 ноября в клубе «Ротонда» по адресу Ленинский проспект, дом 18/2, а проезд станция метро Октябрьская, 3 остановки в сторону площади Гагарина.
2: Из ворот выйдешь направо.
0: Ну, сейчас песня.

0: И вот пока до того момента, как ты появилась в эфире, мне же часто приходят вопросы разные, там люди просят помочь, посоветовать, там помыть машину, построить летом там сортир на даче. Я никому не отказываю, потому что я гуманист. Но вот там был вопрос такой, как определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого же раза или нет, или не понравился.
1: Чтобы определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого раза, надо после окончания дискотеки ввести девушку в ближайший подъезд, достать топорик и отрубить левый палец предпоследний. Вы сами поймете, что такое предпоследний в самом глобальном смысле этого слова. Предпоследний палец левой ноги. Принести его к нам на экспертизу, а результаты умножить на 7.
0: Ну, кстати, я еще хочу сказать, что в последнее время нас вообще завалили люди своими анализами. То есть присылают в нашу лабораторию очень большое количество, и мы сейчас временно ограничиваем прием. Вот, поэтому, если вам скажут, извините, приходите завтра, вы не обижайтесь. То есть это всего лишь из-за перегрузки, попросту говоря, лаборатории. Да, что тут еще? Угу.
2: А мне вот, извините, можно я добавлю?
0: Мужчина,
2: мне кажется, некоторые, в общем-то, даже и париться не будут по поводу топорика. Они будут просто и не думать даже, понравился, не понравился, а вот зайдут туда же, куда вы сказали, и просто полюбят друг друга, игнорировав топорик.
1: Но это же дурачки.
2: Ну, не надо исключать возможность такого, что такое может быть.
0: Ну, я вот, в принципе, да, предлагаю начать говорить о данной женщине просто сальности и тупости. И желательно вообще вот как-то приходить на эту самую дискотеку, долго тереться у входа, просить, чтобы вас провели, потому что нет денег вонять всякие гадости, типа лука или тунцом. Нет, тунцом, кстати, жирно, слишком мажорное
1: тунцом
0: блюдо.
1: Тунцом с луком.
0: Ну, лучше тогда треской. Треской с луком. Вот. И одетым быть в папин пиджачок кожаный с залатанным локтем. Вот. И танцевать очень нелепо. Клеиться ко всем, получить по морде, заплакать, вернуться снова. И вот та женщина, которая...
1: Заплакать, да, и достать такой помятый, грязный, именно клетчатый платочек.
0: Знаешь, такой в серую клетку. Вот он должен быть
3: синий.
0: Такой...
3: Большой.
0: Но платок такой сероватый. То есть он...
2: Желтоватый.
1: Желтоватый.
0: Вот, исчезнуть минут на 5-10.
1: Наконец-то понадобился мужчина, он сказал слово «желтоватый».
0: Пригодился. Ты смотри.
2: Я долго готовился.
0: Вот, кстати, вопрос такой пришел к тебе, провокационный, модный вопрос. Что вы, Алина, будете делать в 50 лет, когда вы поймете, что у вас нет ни детей, ни мужа, и никто не поможет в старости?
1: Хо! Так мне и так, и сейчас никто не помог. И потом мне не будет 50 лет. С чего вы взяли?
0: А заметь, вот ты прям так прямолинейно. А я вот, знаешь, что заметил в этом вопросе?
1: А ты...
0: Корысть, понимаешь?
1: Корысть.
0: То есть, представляешь,
1: он хотел
0: человек...
1: развести.
0: Нет, вообще человек интересуется, то есть о детях, да, и о близких, только в том, что как же, кто же в старости поможет. То есть нет такого, что рядом не будет близкого человека,
1: а
0: не с кем будет покоротать.
1: А представь, мне исполнится 50 лет, возникнет какая-то фирма, которая скажет: о, мы можем приносить вам продукты, самые лучшие продукты, мы уберем вашу квартиру, и это будет тот самый человек, который там 30 лет ожидал там после вот этой передачи того, чтобы развести меня на какие-то деньги. Но мне не будет 50 лет. Я думаю, что эта цивилизация не протянет до такого срока.
0: Лет 5 еще.
2: В любом случае, максимум, если он решится вас как
1: года,
2: клиента.
1: 9 месяцев, по 4, нашим 5, данным, да.
2: Да. Он найдет себе других, рекламу он себе уже сделал.
0: Кто сделал?
2: Ну, вот этот долгосрочный твой бизнес-план на 30 лет вперед.
0: Ну, так естественно.
2: Первый, да.
0: Это же все для инвесторов. Первую лепту. Внесем свою лепту. Кстати, мало кто знает, откуда это пошло. Софья Лепта, эстонская женщина, которая добровольно, просто совершенно добровольно отдала себя на трансплантацию. Так и есть. А что у тебя? У тебя лепта там, от лепта то-то, от лепта сё-то. И пошло, внеси свою лепту. Вот это известный факт. Алина, что вы думаете по поводу секс-теории психики Фрейда? Татьяна интересуется.
1: Я совершенно как бы ничего не думаю по этому поводу. Совершенно незначимая вещь. Но я думаю, что Фрейд понадобился двуногим только потому, что когда они уже стали понимать как бы неактуальность всяческой сексуальной возни, им нужна была какая-то такая хитрая психоаналитическая интрига. Но они ее как бы заполучили и долго ей забавлялись. Но, в принципе, подонки, которые раскладываются по Фрейду, нас не интересуют.
0: Правильно, правильно, правильно, да. Вообще, любой психоанализ и люди, которые под него подходят, это уже настораживает.
1: Ну да.
0: Чем хороша стихия, например, океан? Сколько вот в океане я был, в общем-то, с океаном на «ты». И то до конца иногда не понимаю, как он себя может повести. Какую теорию можно подвести под океан?
1: Ну да, все, что вычисляется, оно ничтожно.
0: Да, да, совершенно верно. Плюс, когда это вычисляется, в принципе, знаешь, вот назвал, да, вот Таня назвал, собственно, говорит, Фрейд, да? А Таня, вот вы не забывайте, что Фрейд, это, в общем-то, он был мужчина. То есть он также ходил в туалет, также кушал. В бивнях у него застревало мясо убиенных, зажаренных животных и так далее. То есть прежде всего человека нужно очеловечивать.
1: Всякое двуногое существо, 90% их как бы подоночно изначально и как бы крайне примитивно устроено. Но особенно подоночны существа, которые утверждают эту примитивность. Вот такие, как там Фрейд, как бы обнюхавшийся кокаина, и подобные ему существа, последователи.
0: Ну, гораздо страшнее оленя. Это, знаешь, это все-таки телезвезды.
1: Телезвезды. Вот Ханга, страшнее. Да, я и говорю. Да, от Фрейда, как Фрейд рождает телезвезд. Да, вот Фрейд, да, Фрейд, да. Вот он рождает. Фрейд, значит, женщина.
0: Получается, да.
1: Значит, фраг.
0: Мало того, даже это, как это называется?
2: Она иногда называлась своим настоящим именем Анна Фрейд, да.
0: Нет, тут такая самка Моржиха, вот. Нет, мать Моржиха, получается. Своего рода. Огромное количество, конечно, людей испорчено вот этим. Я целиком тебя понимаю. Вот так же, как, кстати, господином Достоевским попорчено и этим...
2: Им.
0: Да, вот, которого ты прочитал, им тоже попорчено вообще.
1: Ну, это... на самом деле, мне кажется, что Достоевский, он очень как бы... Я его очень мало читала, чтобы мне неинтересно было, честно. Он скучный. Если начинать с Достоевского, надо начинать с того, что он скучный, он нудный. Как бы надо в этом признаться себе и всем остальным. И его как-то все эстетизируют, идеализируют, как бы метафизируют, да, можно так сказать. А на самом деле это как... Это тоже какой-то невроз, это какая-то патология. Но. И я считаю, что вообще не надо читать книжек. То есть писать книжки еще ладно. Я очень с трудом понимаю, как можно писать книжки, но читать книжки – это очень неправильное занятие. Оно лучше, чем заводить детей, но тоже как бы не стоит этим заниматься.
0: В принципе, знаешь, вот еще хорошо, то есть мне близки те, вот как ты их называешь, двуногие, которые пишут в стол. Ну, то есть не выплескивает вот все свои бредни на публику. Ну, то есть тем самым не воздействует на людей.
1: В стол пишут подонки.
0: Конечно.
1: Надо писать не на и не для, надо писать против.
0: Да, но никому против не показывать, публики. Понимаешь, вот в чем. Никому не показывать. Написал против, положил, и никому не показывай.
1: Но это же очень романтично.
0: Во-первых,
1: это
0: и гуманно.
1: Очень романтично. А кто у нас? У нас романтично опять тетки, девушки, молодые девушки, 16 лет. Очень романтично.
0: Нет, еще знаешь, что сейчас романтично?
1: А мальчики 16 лет не так романтично.
0: Вот эти, которые в казино играют, эти, вот крутят эти, ну вот эти, байды все крутят. Крупье, вот, сейчас мода у крупье на романтику пошла. Я тебе серьезно говорю, я тут наблюдал в кабаке двух или пять крупье, я так не разбираюсь в числах тоже. Вот для меня они все кучи, и так вот пришли, вот они романтику. Они говорят, поставь нам группу сделки, там это бармен, значит, завел в другом кабаке, они там танцуют друг с другом, такие романтичные все, серьезно. А потом у них пошли дела, такие фишки там, то все. Я думаю, что такое? Думаю, неужели так люди играют крупно? Оказалось, крупье все. Представляешь? Я не знаю, почему я это рассказал.
1: От слова «круп».
0: Круп. У коняк есть круп, кстати, прикинь. Мощный, еще такое выражение есть, мощный бабий круп. Вот, помню.
1: Вот,
0: да.
1: И к чему мы опять вернулись.
0: Все к ним.
1: Может быть, следует переменить тему.
0: Давай то сейчас музычку послушаем.
1: Давай послушаем 300 кровавых пятен.
0: А вот
1: это с компакт-диска.
0: Да, ну давай. Вот с этого?
1: Не с этого.
0: А. И мы продолжаем беседу с Алиной Витухновской. Соответственно, также у нас в гостях, если вы помните, мужчина и женщина. Ну, прежде чем продолжим все-таки беседу, если вы не против, уважаемые гости и гость, о, как я сегодня, мы бы хотели, это я про себя во множественном числе. Извиняюсь. В общем, звонок, может быть, мы примем в прямом эфире, не против, нет. Но даже если вы и против, все равно это придется сделать, потому что регламент, понимаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам. Без... Да, вы знаете, о чем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, дорогой друг.
3: У меня вопрос к поэтессе.
0: Рассказывайте.
3: Уважаемая поэтесса, способны ли вы восторгаться видом ребенка, собирающего грибы, или матери, занимающейся...
1: Галлюциногенные?
3: Что?
1: Галлюциногенные грибы?
3: Простые. Или матерью, занимающейся процессом кормления. Или вы из тех женщин, которые выйдет на балкон с бутылкой пива и громко испустив газы, что-то кричат. Спасибо.
1: Простите, но в студии на данный момент ни поэтессы, ни женщины не присутствуют.
0: Не, ну женщина вот сидит. Вот.
4: Фамилия.
1: О, она пришла.
0: Да.
4: Это фамилия, меня зовут Ираида Адольфовна.
1: Но это не Алина.
0: Да, Алаида Адольфовна.
1: А Алаида Адольфовна вам ответит.
0: Алаида Адольфовна, вот, вот вы женщина, да, вы, скажем так, мать с большой буквы.
4: Я не сказала, что я женщина, это фамилия моя женщина.
0: А я обращаюсь к вам, женщина.
4: А вы же не видели мои
2: У него просто голос признаки. Высокий очень. Просто у него очень высокий голос, вы уж простите.
0: А, извините, я тогда...
2: И зовут его странно очень.
4: Да.
0: Вот как вы считаете... Использование понятно, эту тему мы затрагивали
4: неоднократно. Использование ребенком поиска грибов. Вообще, грибы должны искать свиньи, либо специально обученные собаки. Это...
0: Минеры, собаки-минеры.
4: Да, собаки, ну, подминеры.
0: Да, да. Вот. Ну и также должны искать, в общем, чужие дети грибы. Потому что своих детей в лес от них отпускать стрёмно.
4: Нет,
1: своих
4: наоборот,
1: детей надо загонять в лес, так и канава.
0: Нет, вот использование детских образов в рекламе. Это тема, которую мы обсуждали длительное время. Но умиление данными образами является ли нормальным, адекватным поведением?
1: Если это дети-уродцы.
4: Если дети-уродцы, да, такие очень, ну, дауны, в общем, очень приятно умиляться на гуляющих даунов гуськом. Вот это да, это приятное зрелище. А вот женщина, кормящая грудью, действительно тыкающая сосок.
1: Ну, знаешь, зачем кормить?
4: Ротик,
1: да,
4: который похож на куриную жопку.
1: Это что же йогурта?
2: По-моему,
1: это реклама йогурта, главное,
2: все-таки
1: реклама йогурта.
4: Внедрение живых бактерий йогурта в организм. Это же, посмотрите, какая страшная реклама. Это же...
0: Живые, да, живые.
4: Куда, куда дела?
0: Йогуртовые живые культуры.
4: Вы представляете, какие опыты ставят над людьми?
0: Да.
4: Вы вообще вот задумайтесь.
0: А мужчина, у вас есть что добавить?
2: Нет.
0: А, ну тогда звонок телефонный. Здравствуйте.
1: Хороший мужчина.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Еще раз. Это Гоблин.
0: Привет.
5: Я хотел бы призвать всех паял голосовать за Владимира Путина, потому что остальные бюрократы отжили свой век.
0: А что тебя так волнует эта тема?
1: Вот. Путин. Вообще. Это как звучит вообще?
5: Справляется со своей должностью.
0: Нет, я имею в виду, вроде голос у тебя молодой, а ты как-то в базитизм впадаешь. Ну вот, то есть какие-то темы тебя волнуют. Они прям вот, ну ладно,
1: да,
0: ты был офицером в запасе.
1: Тебя волнуют. Что это они тебя волнуют?
5: Я со своей стороны, я патриот, наконец. Я должен как-то повлиять на исход событий.
0: А Дима, да, тебя
1: зовут? А ты читал газету «Патриот»? Есть такая газета «Патриот».
5: Нет, я не знаю, я газету не читаю, я из дома-то не выхожу.
1: Патриоты должны читать газету «Патриот».
0: И присылать мне денег, чтобы в стране все было хорошо. Нужно поддерживать героев своей страны, да, то есть
5: хорошо,
0: меня.
5: О.
1: Мне. Спасибо. Какой у нас телефон? Какой у нас
4: а у Путина
1: телефон?
4: На левом плече
0: телефон,
4: такая бородавка растет. Он постоянно оттягивает лямку. Вот к вопросу о лямке. У него подтяжки такие с шариками красными. Вот. И он пытается скрыть свой народ какой-то нелепый на левом плече. Вот. И постоянно щелкает пажами, то есть подтяжками.
0: Пажи?
4: Да, пажи, пажики, лямки.
0: Ну вот вы, женщина, сигнализировали и хотели затронуть какую-то тему.
4: Да, я вот, волнуюсь очень сильно, потому что я давно смотрела телевидение.
0: Нет, если вы волнуетесь, можно попозже затронуть.
4: Я так волнуюсь, ну, всегда, в
0: принципе, самого. Знаете, вдруг чего случится? Женщины такие, женщины, когда волнуются, это страшно. Ну, может, потому что волнение в разные выльются формы. То есть у нас вот одна, когда, извиняюсь, что перебил вас, она просто когда волновалась...
6: Она у нас женщина, если волнуется, сразу рубит с плеча.
0: Вот.
6: У нее топорик у этой, кстати, так что пусть выскажется.
0: У нее ладонь, что топор.
2: Заточена по форме.
4: Видела я как-то несколько лет назад репортаж из зала суда. Там какие-то уроды решили вершить суд над... дивным существом, которое обвинили в продаже и хранении нелепых наркотиков.
6: Да, или, нафиг они нужны.
4: Да,
6: нелепые,
4: вот, и, в общем-то, я смотрю на это существо, оно похоже очень вот с тем образом, который я видела на экране.
2: Дура, я же тебя просил, меньше волнуйся, больше драматизма. Ну что же у тебя вот все время так не получается?
4: А у меня всегда так.
2: Ну давай дальше.
6: Нет, женщины, если их правильно использовать, иногда могут делать качественные вещи. Если их правильно использовать.
0: Алина, это были вы? Так же, как евреев.
6: А?
0: Так же, как евреев. Если их использовать хорошо, они могут приносить прибыль. А, соответственно, люди, которые, в общем-то, страдают антисемитизмом от своего недалекого мозга, они напоминают людей, получивших дорогой компьютер, не умеющих его включить попросту. То есть женщины и евреи, и печатный станок дорогостоящий — это, в принципе, одно и то же.
4: Алина, правда, что эти люди хотели над вами... провести некий свой эксперимент.
6: Да, правда в том, что эти люди хотели провести эксперимент над собой, потому что не так попали, что дальше некуда. Они попали на 5 лет, потому что мое дело будет, видимо, длиться вечно. То есть, даже вот Алина Витухновская умерла, да, а дело ее живо.
2: Это книга вот. Рекордов Гиннесса светит.
6: Да, 7 декабря будет новый суд. Меня же они выпустили, там же все распалось, все обвинение совершенно распалось. Я подала апелляцию, требуя оправдательного приговора. Вот. А они как бы обратно, ну, совершенно незаконно, увеличили мне обвинение, и 7 декабря у меня вновь будет суд. А в моем обвинительном заключении, поскольку нечего было написать, написали, что а защита Алины Витухновской действует в целях развала российских спецслужб, следовательно, развала государства. Это правда.
0: То есть они хотят тебя позвать в тюрьму снова?
6: Да, но ведь нет, они, наверное, хотят сделать... Они из меня один раз сделали героя, второй раз они из меня хотят сделать трижды героя, но, видимо, этого не понимают.
0: Да, видимо, вот старые добротные кадры, вот эта старая добротная школа спецслужб, которую все мы прошли, все-таки потеряла свою вот эту маститость. Отсутствуют опытные аналитики, опытные психологи.
6: 1% профессионалов, 1%.
0: Да, представляешь, и тот уходит, тот бежит от нас в криминальные структуры, в частный сектор. Ну, бежит.
6: К нам и бежит.
0: Бежит, понимаешь?
6: Бежит.
0: Развал кругом и разруха. Да, ну я предлагаю опять, может быть, телефонный звонок. Да, мужчина.
2: Ну,
0: да,
2: я конечно. Хотел сказать,
0: да.
2: Что самое...
0: Да.
2: Что будьте самое...
0: Здоровы.
2: Спасибо. Что самое ценное в этом, то, что если раньше стать героем, это было почетно, престижно, редко и, скажем
6: я
2: так, малодоступно.
6: Я стих свой деньги вспомнила. Там... Я никогда не вспоминаю своих стихов, но сейчас вспомнила.
2: Давай.
6: Не стать героем — это воля силы, вот это смочь, единственная честь. Продолжайте.
2: Вот. Ну, а они-то не могли, не смочь не могли вообще. И они поэтому копили деньги, там покупали какие-то титулы. А сейчас добровольно, совершенно бесплатно выискиваются кандидатуры среди простых граждан, как вот Алина Витухновская.
6: Хо-хо-хо, кто чтобы... это простые граждане? Мужчина.
2: Ну, я имею в виду с юридической точки зрения.
6: Какой это юридический? Вы юрист или мужчина? Мужчина попал. А может быть, это женщина?
0: Нет, ну,
6: мужчины
0: скорее...
6: так себя не ведут.
2: Конечно. Да. Нет, попала она вон там, справа от вас сидит.
6: Ага, это одно лицо. Оно сидит и слева, и справа.
2: Да нет, это у вас что-то со зрением.

Я раскрыл свои ладони, чтобы ты туда упал. И укрыли крылодони ловко дьявола на дне. Ты остался в Аполлоне, воплем в лоне в глубине. Цифернится, слиться в целый шифр сфер. Лишь тебе остановиться смертью тем системы мер. Однобоковая возможность быть, чтоб грипп потеребить, губит Гумберта в ладошках тьмы, как мотылька Лолит. То ли Гитлер Мышеловки, то ли мальчик Лолит. Гумберт голод уголовный никогда не утолит. Губы, губы, взгляды, взгляды убегают за углы, и младенец глазом бляди озирает край земли. Щет дешевая помада, оторви шинку лица. И маркиз ушел из сада, скушав вишни до конца. То ли Гитлер Мышеловки, то ли мальчика Лолит.

0: Мы прослушали только что снова стихи в исполнении господина Епифанцева. Стихи, принадлежащие Алине Витугновской, которая у нас сейчас в студии. Так что тут женщина и мужчина в студии. И вот такой вопрос вот к женщине и мужчине. А, собственно, вот были ли у вас в душе эти прекрасные порывы или позывы, когда вам хотелось взять, понимаешь, перо, чистый лист бумаги, и, в общем-то, сидя у открытого окна, из которого веет летним теплом и пахнущим это дождем асфальтом, ну, чего-нибудь это написать, или начертить, или нарисовать. В общем, искусство, понимаешь, да? Искусство.
1: Да, конечно, было, да.
0: Вставляло, то есть.
1: Да.
0: Может быть, зачтешь нам?
1: Нет.
2: А вы как же... он говорит «да». То есть, как он говорит «нет», как вы говорите «да».
0: Да.
1: Да.
0: А вы как? Может быть, что-нибудь
3: нам... знаете, это вот вы называете...
0: Или песню какую споете?
3: Не, песня нет.
1: Он точно сочиняет. Если сейчас будет говорить, что не приходилось, будет врать. Так что читай сразу.
3: Я не люблю марать белый лист по весне. Вообще не люблю марать ничего. Я вот чистый.
2: Но если полюбите, не забывайте потом спускать в унитаз.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда.
0: Очень приятно.
5: Нас тут с прошлого декабря подключили к «Эхо Москвы».
0: Угу.
5: Знаете, интересные все передачи, особенно ваши. Так вот жалко, что перенесли вот на воскресенье, нам на работу вставать.
0: Ну да, ну мне-то нормально.
5: Ну да, мне вот работать. Но тем не менее все равно слушаю, поскольку передачи у вас всегда интересные. Ну практически самые интересные. Ну ладно, не буду я вам рекламу давать, а то
0: да.
5: Выключите еще.
0: А то я парень скромный.
5: Да, вот. И вот у меня такой вопрос. Значит, вот Алина говорит, что ее сильно радует из гуськов даунов, собирающих не просто грибы, а явно грибы галлюциногенные. Вот, в связи с чем возникает вопрос. Является ли ее такая вот показная фригидность некой маской, под которой, значит, как-то тайно маскируется подсознательное влечение ко всему, значит, уродливому, неправильному и...
0: деформированному. Я тут вычитал слово только что.
5: А, ну вот видите, вот тоже, смотрю, вы самообразованием занимаетесь потихоньку.
0: Да.
5: Ну, похвально, похвально, если честно.
0: Мне так приятно, что вы меня похвалили, спасибо.
2: А можно я отвечу?
0: Конечно.
2: А не является ли ваша невнимательность склонностью все упрощать и примитивизировать, поскольку по поводу любви к шагающим даунам, пожирающим грибы, сказал вовсе не я, Алина Витухновская, а женщина, самая настоящая женщина, а я молчала.
0: Да, и вообще-то...
2: Женщина, подтвердите, что это ваши слова.
3: Да, это мои слова.
0: Правда.
2: Это женщина фригидна?
3: Нет, я на самом деле женщина... Это женщины фригидны, да, но я же не женщина, это фамилия моя.
2: Но женщина-фамилия, некто по фамилии женщина.
0: Да,
3: да. Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, молодой человек глубоко заблуждается, потому что фригидность есть показатель убогих, ущербных.
2: Нет, это уже какой-то постфрейдизм. Фригидность, она не отражает, как фригидность бывает позитивная, фригидность бывает негативная, фригидность бывает правильная, и фригидность бывает неправильная. И не надо сейчас подстраиваться под всяких дядюшек Фрейдов, которые нас разводят с тем, что они уже развили женщину, я замечаю вас, что они развили вас комплекс, что если вы фригидны, то вы как-то ущербны. Нет, все не
3: раз
2: так.
3: Раз фригидность придумал Фрейд, значит, этого и нет на самом деле. Нет,
1: фригидность — это одна из разновидностей нормы. О, пора признать, это на базе ВОЗ.
0: Ну и вообще, в принципе...
2: ВОЗ, Всероссийское общество слепых.
1: Нет, да. Всемирная организация за здоровье детей.
2: Ну вы где делаете анализы?
0: В принципе, фригидность — это такой предмет, который скоро нужно начать преподавать в школах, потому что...
2: Этому надо обучать.
0: Безусловно.
2: Это же не каждый на это способен.
0: И дело в том, что фригидность, как состояние гораздо более безопасно для индивидуума, нежели состояние высокой сексуальной, в общем-то, активности. активности. Потому что мы кругом видим, все, везде всем они этим занимаются. Я тут в лифт захожу, да, понимаешь? А если бы вот, фригидность стала бы частью культуры, если бы это было так же модно, как наркотики, то люди были бы добрее, честнее в галстуках. Вот. А так, получается, отребье какой-то и рвань. Вот.
1: И это причем попинаемое обществом и, так сказать, врачами закомплексованное.
0: Да, и кем да. не попадет.
1: А вот то, что говорила, кстати, некто по имени женщина, мне просто меня удивляет, но забавно, что это воспринято как какая-то ее там мечта или очередная галлюцинация или фантазия. Она, собственно говоря, этим каждый день и занимается, сама же их и пасет. Просто ну, не понимаю, почему сразу она об этом не сказала.
0: Мне кажется, у вас какая-то взаимная антипатия вот, у мужчины с женщиной.
1: Ну, мне...
2: Вот-вот-вот-вот.
1: Просто некоторые женщины попытаются, видимо, от недостатка ума, выглядеть лучше, красивее, сексуальнее,
2: а вам не кажется,
1: есть?
2: Что в борьбе между мужчиной и женщиной надо оставить того, кто сильнее? А тот, кто сильнее, тот это прав?
0: Да. Да,
2: да. А кто у нас сильнее? Давайте, давайте их пустим на
0: ринг. На бой.
2: На ринг, на бой.
1: Ну, надо придумать такое поле боя, где бы силы были, так сказать, изначальные возможности равными. Вот как, что вы можете представить под этим?
2: Вы живете в гуманистическом обществе?
1: Нет, ну...
2: Уверены? А откуда? Как вы, кстати,
1: так интереснее шоу.
0: Нет,
1: интереснее шоу.
0: Мужчина, я с вами не согласен тоже.
2: Нет, это нечестно. Равные силы — это нечестно.
0: Нечестно.
1: Ну, между мужчиной и женщиной, зато это очень забавно.
0: Нет, ну должно быть так. Если один чувствует, что он слабее, он просто должен ретироваться. Это уже поражение. А выставлять мы можем вообще на ринг кого ни попадя. Мы тут, например, недавно выставляли бабушку, вооруженную двумя грудниками, против дедушки с кошкой, с обезумевшей. Это была битва. То есть такой бой. Дедушка ретировался, кстати.
1: Но здесь, кстати, вот как раз равные силы. Я вот такую ситуацию имею в виду.
0: Нет, ну у той два орудия, а у этого всего одно.
1: Но из этого же надо делать шоу, поэтому вот дедушка с бабушкой, это более...
2: Ну шоу, да. Шоу это элемент как бы общества женщин на самом деле. В правильном обществе не делают шоу, в правильном обществе делают войну.
0: Да.
1: Сказала вот. Она.
2: Поправляя бальное платье.
0: Да, этого в сценарии нет.

0: Ну, помимо всего нами выше сказанного, еще просят затронуть тему поедания людьми всяких предметов, как-то пищи, мяса, молока, рыбы и такого. Дело в том, что вообще такая вещь, как культура еды, на взгляд многих наших радиослушателей, это уже абсурдно. То есть еда – это столь же интимный процесс, как и там акт дефекации. Если не делают прилюдно, скажем так, спецрестораны, где люди массово дефицируют, то есть дефекатируют, в общем, испражняются, да, то почему же тогда делают массовые заведения, эстетично обставленные, где люди вот совершают обратный обряд? Вот тебе никогда не приходило в голову вот эта абсурдная ситуация, что две равнозначные, кстати, функции организма находятся на таком разнополярном уровне. Одна из них дико вот дискриминирована, дефекация, а акт поедания и пища, наоборот, как говорится, в фаворе, я бы сказал, на троне. Может быть, здесь тоже мы что-то должны менять уже.
1: Ну, именно вот как бы в этом контексте такая мысль никогда не приходила мне в голову, что я мелочами не занимаюсь. Но, в принципе, это символ того, что как бы люди на все смотрят только с одной стороны, как бы со стороны позитивной, выгодной, чтобы им не страшно было. Людишки же боятся посмотреть на то, что происходит по ту сторону. Или как бы они не боятся, только когда их никто не видит. Существование должно стать абсолютно обнаженным и абсолютно публичным перед тем, как прекратиться от неимоверного стыда.
0: А вот чувство стыда, вот не кажется ли тебе, что оно тоже само по себе абсурдно? Вот срамота и так далее, это можно назвать химическим.
1: Чувство стыда есть тот гибрид, который рожден между подлинным пониманием вещей и морально-нравственными какими-то позициями, когда это совмещается, как бы рождается чувство стыда. Вот если убрать морально-нравственные позиции, будет вырождаться не чувство стыда, а чувство, ну, как какие-то адекватные как бы вещи. И если мы устраним мораль и нравственность, то, я думаю, двуногие устранятся как бы сами по себе, никто не будет ни с кем совокупляться, никто не будет никого порождать, ну и как бы придем к какому-то позитиву в результате. Ну,
0: то есть, короче говоря, стыд — это просто реакция индивида на какие-то...
1: Стыд
0: вот... —
1: это гибрид между культурой и реальным пониманием вещей.
0: Нет, но ведь культура, это же, она отсутствует само по себе. Что ты вкладываешь в слово «культура»? Для меня это вот очень непонятно. Вот культура, она...
1: А в слово «культура» я вкладываю всю ту как бы профанацию, которая нас окружает.
0: Ну, я и говорю об этом, что, в общем-то, получается, стыд, проще говоря, это просто реакция индивидуума на реакцию на тушку этого индивидуума окружающим миром.
1: Ну, да.
0: Который устроен по своим законам.
1: Ну, да.
0: Вот. А я к тому и хочу сказать, что если человек не срамится вот так, то есть какие-то действия, которые он произвел, которые с его точки зрения...
1: Если человек бесстыден, то он адекватен.
0: Да, да, но химическая срамота бывает... Химическая срамота бывает...
1: Химсрамота,
0: да, так называемая. Ну, и ну, вот когда, например, ты вот герой...
1: Я не знаю, я не химобъект, но допускаю.
0: Да ладно, ты хочешь сказать, что ты прям это... То есть любой человек фабрика.
1: Хочу, я не человек.
0: Любой.
1: Я не любой.
0: Любой индивидуум,
1: вот
0: любой живой организм.
1: Вот мы выйдем после эфира и разберемся.
0: Опять меня будут лупить. Да что ж такое, уже второй эфир, я тут в побоях поцарапатый весь. Нет, ну подожди, давай так, ты кушаешь?
1: Нет.
0: Не кушаешь?
1: Нет.
0: И не потеешь?
1: Нет.
0: Да ладно.
1: Да.
0: Да, хорошо.
1: Пойдем выйдем.
0: А дышишь ты?
1: Пойдем выйдем.
0: Нет, дышишь?
1: Выйдем?
0: Нет. Я полагаю.
1: Это ты дышишь, это ты кушаешь, это ты потеешь.
0: Мне мой телесный болван дорог.
1: А мне нет, пойдем выйдем.
0: Да ладно.
1: Да пойдем выйдем.
0: Ну как, тебе он даден на прокат.
1: Какой прокат?
0: Телесный болван тебе даден на твою жизнь на прокат.
1: А ты... Я не уплачивал, у меня это квитанции.
0: Естественно, потому что там все на доверии делается. Вот ты попробуешь.
1: А я никому не доверяю.
0: А татуировки тебе нравятся?
1: Нет.
0: Вот. Значит, ты заботишься о телесном...
1: Это символ тела.
0: Согласен. То есть скафандр нельзя царапать, нельзя портить. Понимаешь, о чем речь-то? Ну, скафандр. Ну, ты берешь в прокат дорогой автомобиль. Если ты вернешься по корябным крылом, тебе не скажут, пойдем выйдем. Тебя на месте и все. А люди к скафандрам относятся наплевательски. Это я так, ну, медицинскую тему затронул, потому что скафандр надо...
1: Как медик. Да.
0: Как врач. Как врач, говорю всем, да. Тушку надо беречь. Вот, а все равно любой человек —
1: тушку
0: это
1: надо
0: фабрика.
1: Тушить, тушить,
0: по переработке.
1: Сначала душить, а потом тушить.
0: Все равно любой человек.
1: А ты умеешь тушить тушку? Ты, наверное, не умеешь тушить тушку, поэтому ты так говоришь.
0: Тушить тушку. ТТ. Сокращенно.
1: ТТ.
0: Тушение тушки.
1: Ты когда-нибудь тушил тушку?
0: Еще пистолет такой есть.
1: Ты пришел на эфир, не умея тушить тушки. Ну о чем может быть вообще? Ну о чем можно вести разговор? Извинись.
0: Ну, извини тогда.
2: Да вот нас, кстати,
1: ладно,
2: не раз уже тушили.
0: Чего ты говоришь,
2: ну,
0: мужчин?
2: Нас с ним.
0: Мужчин.
1: Тушили не душа.
2: Тушили.
0: Ну что, сейчас я предлагаю опять, может быть, звоночек тогда. Как вы? Не против? О, про автомобиль марки Хорьк. Пишут Хорьк. Хороший автомобиль. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы просто полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, женщина. Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
3: Вот я собрался отправиться в царство ночных сновидений, но когда услышал ваш, Алина, необычайно красивый сексуальный голос, я вот как бы встал перед вратами этого царства и уже не могу туда как бы совершенно попасть. И...
1: Тут и стойте. Стойте. Стойте здесь.
3: Стоять?
0: А вопрос-то в чем?
3: А что бы вы мне вообще посоветовали и как вообще мне дальше быть?
1: А у вас есть деньги?
3: Что?
0: Деньги.
1: Деньги.
0: Деньги. Привозите.
1: Есть?
3: Деньги?
0: Конечно.
3: Какие могут быть в такое столь позднее время?
1: Как минимум 10 000 долларов.
0: Вот это вот.
4: Ну, скажите, что есть, ну что?
0: Что вам жалко, что ли, да, про деньги?
3: Я богат душой, а вот деньгами, честно говоря, это же бренно, пусто и ничтожно. Если даже вас послушать, это совершенно абсолютно ненужный такой вот какой-то...
1: А что вы называете душой? Я никогда не понимала, что говорят. Вот что имеется в виду по терминам душа? Это какой-то гибрид между мозгом и нервами?
0: Это не скафандр, это я знаю точно.
1: Это не скафандр, это подстава.
0: Да, извините, я болею.
1: Да, скажи да, как-то. Да.
3: Нет. Нет. По-моему, это не так.
0: Ну, а у вас какое мнение?
1: То есть душа – это когда денег нет и не будет.
3: Вот так, да.
4: А нет. Вы теперь ведь не заснете.
1: Не, ну, на самом деле, нет. Ну, давайте, то хотите, ну, спросите, что вы хотите до конца. Только честно. Вы спросите нас честно, а то вы сейчас будете спрашивать как-то так условно, вежливо, а вы спросите вот как бы взаправду.
0: Да.
3: За правду? Да, собственно говоря, за правду-то и начал.
1: Ну, давай.
3: И, по-моему, даже кончил.
1: Уже?
3: За правду.
0: Ну что ж, тогда пока вас не застукали родные и близкие, мы на время прервем с вами беседу, потому что в таком положении сейчас котлем потом начнутся. То есть у нас же такие случаи были, кого током ударят в момент нашей программы, а все ко мне, там кто вот там это, вот так вот, ну все претензии сюда, все сюда претензии. Еще, наверное, звонок, да, потому что люди просто хотят спросить, узнать, в общем-то, так сказать... Некоторые, кстати, разрешаются от бремени, слушая нашу программу. Вот было такое. Вот. Мы так и зовем их детем Монморанси. То есть, дескать, наши, ну, как были дети полка, да, у нас есть там сыновья и дочери радиостанции программы. Тут маленькие аглоеды, которые можете бесплатно дать им подзатыльник, если хотите. Нет, правда, а что? Он терпеливый этот. Рыженький он терпеливый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, да. Не, на пальцах мы не понимаем. У нас сурдопереводчика сегодня нет, поэтому извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вот хочу напомнить...
1: Одни мальчики заняты.
3: У Александра были гости, которые высказали совершенно правильную идею, почему братский сербский народ оказался в таком положении в Косово. Потому что у албанской семьи 9 детей, а в сербской 1 или 2. И по словам вашей гости... Такой подход к деторождению приведет к тому, что самый лучший русский народ окажется в такой же плачевной ситуации.
4: Ура!
0: Спасибо. Да, это мнение заслуживает места не только быть, но и быть вот это.
1: Давайте отделим тему деторождения от темы русского народа. Я абсолютно, как бы... Я вообще не люблю всю эту цивилизацию, всех этих двуногих, но я считаю, что если здесь есть правильное место, то именно это как бы Россия, да? И если произойдут какие-то правильные события, они произойдут именно здесь, а к дате рождения это не имеет никакого отношения.
0: Тут даже вот индусы приезжают сюда, и тоже потому, что им, значит, торкнуло, что здесь произойдет нечто, что, в общем-то, без их участия никуда. Вот, да, то есть, если говорить вообще по-нашему, по-спортивному, то Россия — это такой центр дартса великого, куда каждый стремится попасть своей дурацкой стрелой. О, как я. Но я тоже в какой-то степени поэт, правда, неудавшийся. Ну что, еще телефонный звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемая
0: поэтесса. А, это вы не мне, извините.
1: Это ему, тебе.
5: Это что? Мне для вас ничего не жалко. Здравствуйте, уважаемая поэтесса. Здравствуйте, уважаемая женщина. Уважаемый мужчина. И, конечно же, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
0: Да.
5: Я хотел бы затронуть проблему вот какую. Она уже немножко, ну, поутихла, но вообще так и осталась до сих пор. Просто ее плохо заметно. Значит, я хочу затронуть тему двух самых интеллектуальных людей с телеканала MTV, который я никогда не смотрю.
1: Но надеюсь, это не Бивис и Батхис.
5: Да, безусловно. Значит, вот какой вопрос. У меня как раз вот к уважаемой поэтессе. Извините, я забыл, как вас зовут.
1: Алина, вы должны забыть все остальное.
5: Да,
1: вы должны помнить,
5: да,
1: как
5: простите,
1: меня зовут.
5: Ну вот, значит, Алина, уважаемая, скажите, пожалуйста, я вот сколько общаюсь с девушками, все время они очень резко откликаются об этих двух замечательных гражданах. Почему-то вот очень они их не любят. А вот как вы относитесь? Если вот вы тоже отрицательно к ним относитесь, может быть, вы скажете, почему? А то я так не могу понять.
1: Я не смотрю телевизор. Восклицательный знак. 3 восклицательных знака.
0: Ну, однако ты упомянула вот эту ведущую блондинку.
1: Мне рассказали, нет. Я сказала, что Бивис и Батхис мне сказали, я не знаю.
0: Слушай, а ведь вообще вот это действительно очень правильно, не смотреть телевизор.
1: Очень, люди, которые смотрят телевизор, это как бы зомби, которые попадаются на какие-то провокации.
0: Практически это происходит серьезное загрязнение сознания. Я тут проводил эксперимент, в общем-то, уезжал в спецэкспедицию.

0: мужчина, что вот вы...
1: Ну, мне кажется, это да. же вот, вот этот человек, показавший вот эту фразу, как бы перечеркнуто, это разве не корректор вашей службы информации?
0: Нет, я вообще не знаю его.
2: Это жертва. Это жертва, которая хочет сделать вид, что она не жертва, поэтому она делает вид, что она корректор.
0: Она, я заметила, о чем ты стал говорить,
3: забыл. У него это как нервный тик, у него специально приклеена бумажка к правой ладони. Вот, он давно написали ему, там как бы, это татуировка, видимо, и он хочет ее смыть, и никак не получается. Он трясет рукой, трясет, а Алина, видимо, что-то перепутала.
0: А почему не делают действительно татуировки на ладошках? Это было бы забавно, ведь все стремятся делать татуировки на плечах, там, на всяких таких...
2: А, так да. все правильные люди делают татуировки на ладошке, только ручки-то у них всегда зажаты в кулаки.
0: Или по швам.
2: Или по швам.
0: Два положения. Или в карманах.
2: Не.
0: Ну, вообще, да. Не. Да. Ну, сейчас
2: да,
0: я думаю, можно...
2: Да, да, да. По-другому надо говорить.
0: Нет.
2: Да. Нет.
0: Видимо, еще стихотворение, наверное, нужно послушать. Да?
2: Да.
4: Как все мы, посмотри, зацепенели. На горче скоростью межания стоим. И лопнутые внутрью изумели, в ушах оторванных без головы извиним. Как основательный скелет из стрекоза, но и они роняются в компот, и в узелке завязаны глаза, и влеплен кляп, чтоб память ставить в рот. Как мы бредем великими бледьми, я продаюсь, поскольку существу, убить детей и вытоптать траву, и озвереть какими-то людьми, мать соблазнить, ударить сироту, мы расставаться вспышками должны, и сыро дырки сделали дыму, и челюсти растая во рту. Приди ко мне, меня зацементи, живым я оставаться не привык, и шапочка кровавая в пути была обменена на кукольный парик.

мерцает лиц серебряный цемент, как немец строг мой серый монумент, и вечной жизни требую взамен тупой толпы неловкий комплимент. Как цементею я под жиденький хлопок, хлебают зрелища живые, как бульон, а я стою, стремглав и наутек, и опоздав на ноль и миллион.

0: испуг. Жизнь дергание и кота, кашель, дрожь. Жизнь только то, что валится из рук. Все валится, а смерть не оторвешь. Мы соки пьем из восковых фигур. Слова ушли, никто не знаменит. Слов больше нет, остался только гул. И ухом без лица, и в нем звенит. И Гамлет вместо «быть» спросил, в каком. Но прав и лев никто не различал. И клоун рассмеялся животом, и ртом оповестил, не угадал. Виновен размышлявший о вине, часы стоят на циферке расклад. Нам остается только цепенеть, у мертвецов часы живых стоят. Как все мы, посмотри, зацепенели, хотя еще живые, как зверьки. И мятные шевелимся в постели, и крепко пришиваем лоскутки. Как все мы, посмотри, зацепенели. Я первый среди вас зацементел, и вы меня своим признать не смели, и я вас потревожить не посмел.
1: Ну и, соответственно, тут до того момента, как мне нужно будет выйти там порегулировать, посмотреть, там, как они без меня, мы еще, видимо, пообщаемся. Да нет, это я им. Вот. Мы еще пообщаемся по телефону. Номер вы его наверняка помните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А вот почему вы два раза сказали «здрасте, здрасте»?
2: А я с ведущим и с гостями.
1: А, понятно. Здравствуйте. Тогда надо четыре раза говорить.
2: Да, вы уж перебили, я два остальных раза сказать не успел.
1: Просто. Простите меня за мою нетактичность.
2: Вот, здравствуйте. Вот теперь полный комплект. Я начну с того, что...

0: то я бы хотел поддержать уважаемую Алину. Да, в том, что плодиться и размножаться это как-то по-таракане. Вот, но из, к сожалению, таких гуманистических соображений, которые на самом деле являются меркантильными.
1: Вот, вот, вот. Да, скажи, да, да.
0: Многочисленные потомки, они же уродуют лик Земли, планеты. И, кроме того, они же поглощают кислород, столь необходимый человеку для дыхания. А вопрос у меня такой. Вот два занятия являются абсолютно абсурдными и бессмысленными. Это чтение книг и производство себе подобных. А не назовете ли вы, какие с той вашей точки зрения занятия являются достойные, если таковые существуют? Спасибо большое.
1: Достойными занятиями, на мой взгляд, являются все занятия, которые подготавливают, активизируют человека для борьбы с себе подобными. Достойным занятием является в локальном случае революция, в мини-локальном случае война, в совершенно глобальном случае глобальная война. Всякое занятие, которое имеет следствием как бы тотальную деструкцию существующего мира, является оправданным и правильным занятием. Все остальные занятия унизительны и ущербны.
2: Нет, я вот этим не согласен.
1: Да,
2: потому,
1: да, что... да, нет. Я твоя, да, да.
2: Нет, ты хочешь сказать, что тот человек, который моет сейчас мой автомобиль, тоже занимается ущербным делом?
1: Мы уже убили твоего человека, который моет твой автомобиль. Мы уже давно угнали твой автомобиль.
2: Человек убили, автомобиль угнали. Ну, тогда сейчас мы, видимо, прервемся где-то вот на... прям совсем чуть-чуть.
1: Новости, новости, вранье, вранье в эфире.
3: Может, все остальное проверить?
2: Да, заодно сейчас по точкам пройдем.

0: И у нас так не совсем уж и много времени-то остается, но тем не менее я предлагаю вам опять же звонить и узнавать то, что вы хотите, пользуясь случаем, вот у Алины Летухновской, у мужчины и женщины. Кстати, я удивлен, к мужчине, к женщине как-то сегодня не очень много вопросов.
1: А меня, кстати, очень порадовало, как Алина песню объявила. Мне кажется, это было настолько похоже, вот, ну, вот как сидят диджеи на вот этих радиостанциях музыкальных и
2: а, может типа быть, объявляют. Может быть, наш мужчина
1: диджей? Да, нет. Что вы?
0: Диджей — это, знаешь ли, не мужская профессия.
1: О, да, да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня к вам, Александр, вопрос такой. Значит, вот поэтесса все время говорит «двуногие, двуногие», с таким вот презрительным оттенком. Вот. И, значит, то, что она к себе это применить не может, это, видимо, очевидно, поскольку к мазохизму она явно не склонна.
2: Нет, нет.
3: Вот, нет. Вот. Это, кстати, тоже сразу заметно. А, следовательно, она называет таким именем существа, явно ей неподобные.
2: Противоположные.
3: Вот, вот. И поэтому, значит, когда говорят про что-то, что сильно противоположно, то с особым презрением называют именно ту черту, которая больше всего, значит, отличает, в которой, собственно, и выражается сущность противоположности. Вот. Так вы, Александр, не могли бы там повнимательнее посмотреть? Всем известно, что она все время в длинных юбках ходит.
2: Никогда не ходила в юбках. Вот. Если ходила в порно, только в порно-юбках. И либо в брюках, либо в порно-юбках.
3: Ну, Александр, ну, то есть, ну, что у просто... вас безобразие в прямом эфире?
0: То есть посмотреть, что
3: люди
0: там, да.
3: Люди допускают явную ложь, а вы их, так сказать,
2: это
3: даже
2: неправда,
3: не успеете.
2: Никогда не ходила в длинных юбках, вот. Честное слово, я вам клянусь.
3: Поэтому вы бы посмотрели, нет ли там тщательно скрываемой третьей ноги. Потому что это бывает, это некоторое такое генетическое отклонение, в общем-то.
0: Нет, ну это же...
2: Нет, знаете, буквально все воспринимают только шизофреники и психиатры. Когда я говорю «двуногие», я имею в виду не буквально, что вот существа с двумя ногами, а я имею в виду вот человечество, человека, да, с большой буквы особенно.
3: Но
2: то есть того объекта...
3: слушателей, потому что они начинают считать, что именно в этом заключается главная проблема.
2: Ну, если у нас слушатели только шизофреники и психиатры, то...
3: Нет, ну почему же?
0: Мне так нравится.
3: В апокалипсисе тоже сказано, что... Ну, то есть, если подвергнуть это контекстному анализу...
2: А где вы видели меня в длинной юбке, если на это пошло?
0: Нет, ну, кстати, вот вы тоже так вот, три ноги, ну,
2: где,
0: это как
2: нет,
0: бы...
2: Нет, три ноги, это немножко... ладно, а длинная юбка, вот, вот серьезно, если так сказать. Это
0: юбка,
2: я никогда
0: это,
2: не ходила в длинной юбке. Никогда в жизни.
1: Может быть, он
2: может,
1: так
2: с детства
1: домыслил
2: там совсем,
1: себе.
2: Да,
0: в,
2: но
0: в недоумении.
2: Последние 10 лет я не одевала длинную юбку. Только короткую, очень короткую.
3: Ну, вам-то зачем?
0: Хороший вопрос. А что бы мне нравилось, понимаете? Ко мне в гости приходят все, одеваются, как я прошу. Во как. Ну, условие такое, попадание. Не попадание, а приход тоже. Какие-то слова дурацкие, попадание.
2: Приход
0: тоже дурацкий. Да что все-таки вот русский язык, вот он вроде и могучий.
2: Русский язык, он лучше.
0: Лучше. А вот эти все слова не из него. Там приход, там еще что-то неправильно. Ну, еще звонок, может, тоже.
2: Мне бесконечно противно пользоваться чужими словами. Так говорил один из героев Сартра. Ну, что делать, если мы в прямом эфире?
0: Ничего не поделаешь. Герой Сардра. Она сказала Сардра.
2: Сардра.
0: Сардра. Не сиры, бу-бу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
4: Здравствуйте. Я большое удовольствие получаю от вашей передачи. Особенно мне приятно слышать... воспринимать этот контраст между тем, как вот вы разговариваете. И, ну, короче говоря, вы смеетесь, а люди вам звонят всерьез.
0: Ну, только правильно, потому
2: это
0: что...
2: Это мы всерьез,
0: мы,
2: а
0: мы,
2: люди
0: да.
2: нам звонят, не понимая.
4: Не понимая, да? Ага, понятно. Ну, значит, у меня развилось в течение передачи такое вот определение страны России. Это страна непуганных патриотов.
0: Нет, это, знаете, на что похоже? На политический слоган. такой не совсем хорошо.
2: Да, да, несколько... и провокационный, потому да. что даже как бы патриоты нам предпочтительнее, чем не патриоты.
0: А вообще вот все нам не предпочтительны, если так уж говорить, любое общественное движение, это есть, в общем-то, суть своего вялый такой, ну, вялый пенис, так это
2: назовем. Сексуальное извращение.
0: Да!
2: Да!
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Еще, наверное, стихотворение послушаем. Чего, нормально будет все? Давай, начинай уже.

любовницы от нас уходят в туалет. И их глаза надменны и пусты. Мы, мальчики, мы носим им цветы. И любим зло, кого в помине нет. Мы любим зло. Мы мальчики могил. Мы срам, что матерям не превозмочь. Мы любим зло. Мы убегаем прочь. К тем, кто боится нас, от тех, кто полюбил. Нас, мальчиков, измучила тоска. Всего испив, желали люди власти. Обыми, но чудак наш остал. И жаждет рот несъеденную часть. Любимые от нас уходят в туалет. И даже те нежнейшие из них и мучатся питьем не тех сует. И не хотят ни этих, ни иных.

0: Карпака, Алена Юрьевна ищет очки. Я рад вас приветствовать, Юрий Романович. Вот, кстати, нравится мне, вот и нашла Алена Юрьевна очки. Я вот всегда удивляюсь. Вот у нас принято в нашей стране обращаться по именам, по отчествам. Юрий Романович, да? Ну, в крайнем случае, вот можно, например, наверняка вас ваши коллеги по пенсионному фонду называют, она просто Юриком, да? Вот, но как-то вот гораздо менее распространено, хотя и имеет иногда схождение, ну, как просто Романович. А вот у Югослав, как просто, оба себя, целый президент, просто Милошевич. Ему так говорят, Милошевич, ну, что ты, тут все нормально. Вот согласитесь, насколько непосредственные все-таки люди. Там-то там горы, там воздух, там почти что Молдавия.
1: Но вы сами можете заметить, к чему довели эти горы, этот воздух довел к чему в Югославии. Может быть, все началось именно с этой вот такой несдержанности в разговоре.
0: Да, вот какой-то, может быть,
1: понимание. Фамильярность, излишняя фамильярность. Друг хорват, друг серб. И вот с этого все.
0: Старина Милош.
1: Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад, что у меня сегодня есть возможность поведать вам о серьезнейшем, я бы сказал, явлении в нашем жизни. И любой прогрессивно думающий и мыслящий человек не может отвернуться от этой проблемы, о которой мы сейчас и хотим с вами поговорить.
0: И нужно сказать еще, что не зря мы сегодня попросили прийти к нам Алену Юрьевну Цвигель-Полянскую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Я хочу сказать, что Алена Юрьевна является единственным, наверное, на сегодняшний день архивариусом, серьезным архивариусом журнала «Юный натуралист». Причем, насколько я знаю, Алена Юрьевна, в ваших архивах хранятся не только, так сказать, материалы, которые были опубликованы, но и то, что было отсеяно по каким-то причинам существующей тогда даже в «Юном натуралисте» цензуре. Об этих материалах, так сказать, материалах, подпольных материалах журнала «Юный натуралист» мы тоже сегодня поговорим. Но самая главная тема, ради которой мы здесь и собрались, и которая и натолкнула нас на эту встречу, это, как ни странно, тема, заданная нашими радиослушателями. Тема следующая. Ну, вы, наверное, вы скажете, как все-таки специалисты.
1: Да, Юрий. Да, кстати, вот о чем и хотелось поговорить. Все мы зашоренные, замученные социальными потрясениями, ростом цен, безработицы, инфляции, падение нравственных устоев, девальвация нравственных ценностей. Тотальным, может быть, даже где-то. Вот сейчас мы чуем сальмонеллез, трихонеллез, все это. Сточные воды, ужасно все совершенно. Я согласен. Но дело в том, что мы все долгое время не замечали, как оказалось, что сегодняшнее поколение живет в эпоху огромных не только социальных потрясений и перемен, но и уже свершившегося такого очень неприятного закончившегося процесса. Я хочу обратить ваше внимание, что не только уходят какие-то нравственные ценности, не только пропадают какие-то, стираются имена из памяти людской, не только уходят какие-то памятники архитектуры, не только пыль забвения покрывает многое, в общем-то, и стряхнуть ее уже не в наших силах. Но я хочу обратить ваш взор на то, что мы видим ежедневно, но почему-то вот последние годы никто на это не обращал внимания, хотя закрывать на это глаза никак нельзя. Я хочу поднять тему, которая очень тревожит меня последние месяцы. Она не дает мне спать, не дает мне спокойно есть. Я хочу обратить ваше внимание на, казалось бы, может быть, не самый важный вопрос в наши дни, но если вдуматься, на очень важную составляющую нашей среды, нашей жизни, наших чувств, эмоций, я хочу задать вам вопрос. Единственное, что я хочу сказать, к сожалению, это не передача назидания, не передача разъяснения. Это передача вопрос, который, скорее всего, так и останется открытым. Вопрос этот звучит, казалось бы, просто, но, тем не менее, весьма трагически. Куда подевались воробушки?
0: И этот вопрос нам задают наши многочисленные радиослушатели в своих письмах и приходя сюда, как я уже говорил выше, действительно, за обилием каких-то бытовых проблем, за всеми новомодными супермаркетами, ларьками, рейв-дискотеками, как-то постепенно люди перестали замечать, ну, вначале резкое сокращение этих замечательных птичек, а затем вот сейчас практически дефицит. То есть, идя где-то по улице, может быть, еще мы и не удивляемся, увидев воробушка, но я хочу сказать, что уже встречаются на улице и на возгласы детей. Ну, дети, они как наиболее непосредственные создания, более восприимчивых к каким-то таким броским, скажем так, вещам. Они такой: «Мама, смотри, воробушек». Это же адская картинка, потому что раньше этих воробьев было, помнится, идешь, они под ногами хрустят вот в парке Горького.
1: Я сразу вижу в вас радиожурналиста. Вы стремитесь затушевать, завуалировать проблему, потому что давно уже ребенок не может крикнуть: «Мама, посмотри, какой воробушек», потому что нет этих воробушков, этих чудных, нежных, сереньких птичек, которые так мило ворошились в пыли, так раздвигали крылышки, распушали перышки.
0: Обратите, Юрий Романович, а кто же тогда у меня вот свил в лыжах гнездо и гадит на балконе так, что не видишь?
1: Я вчера видел снегиря. Но не воров... Вы... Буквально вот любой человек из существующих... Кстати, вот, как известно, поколений бывает трех типов. Самая короткая категория поколений — это социальное поколение, всего 6 лет. То есть через 6 лет социальное поколение сменяется и приходит новое поколение. То есть уже 16-летние могут гордиться, что 10-летки уже — это другое поколение.
0: Так, еще нужно сказать, что с течением времени этот срок, как мне кажется, сокращается.
1: Ну, не об этом. И буквально вот даже сегодняшнее социальное поколение, не геронтологическое поколение, которое является там 75 лет, или поколение вот историческое, как 100 лет, там, вот, а даже теперешнее социальное поколение уже вынуждено напрягать память или обращаться к каким-то изданиям, вот как горячо любимое издание «Юный натуралист», например, для того, чтобы увидеть исконно московского зверя, птицу, воробушка. В общем-то, если буквально еще 3 года, 4, 5 лет назад ветки были просто наполнены шумными стайками этих милых зверьков, то сейчас мы видим, ну, максимум, вот сегодня ко мне в сад залетела ворона, но воронье — привычная птица для любого вообще времени и безвремени. А пресловутый голубь мира экстремиста-импрессиониста Пикассо, очень-то грязная всеядная птица с отвратительными социальными наклонностями, отвратительная совершенно, это голубь помоечный, в общем-то, зверь совершенно, он питается отбросами, норовит заразу, да.
0: Кстати, мы пытались же поднять в Думе вопрос о том, чтобы наносить какие-то штрафные санкции, применять к бабушкам и дедушкам, которые кормят этих ужасных птиц.
1: Не, ну, кстати, в общем-то, были какие-то предприняты в свое время, когда проще было с людскими ресурсами, по опыту по стреноживанию голубей. Это, в общем-то, как-то их нормализовало. Но сейчас даже окольцовывать не на что. А стреножить голуби — это, в общем-то, стоит $1.5. Поэтому сейчас, конечно, никто эти деньги никуда, в общем-то, не будет, в общем-то, вкладывать. Хотя я с удовольствием, если сейчас кто-то слушает нас из автомобиля, то есть слушает, может по мобильному телефону позвонить, мы с удовольствием бы приняли предложение от спонсора. Мы бы на кольцах для стреножения мы писали бы рекламу.
0: Кстати,
1: в общем-то, да.
0: Можно по заказу делать даже и подвесную какую-то, чтобы во время полета...
1: Можно, у голуби очень удобно, у него под крылом светлый пух, можно выжигать какую-то рекламу, летящий голубь тоже, в общем-то, да. И вот, но, к сожалению, мы вынуждены говорить о голубе только потому, что мы опять-таки давным-давно не видели воробушков. Куда подевались воробушки? Это...
0: Юрий Романович, вот я сразу хочу, так сказать, перейти, с вашего позволения, к делу. Наши радиослушатели, очень много версий существует. Вот они присылают письма, из них пишут самые, кстати, вот, ваша однофамилица Маргарита Прохоровна Филин, она вот такую версию написала, что, дескать, сравнивает вот исчезновение Воробушкова здесь с результатом, который был достигнут вот тем же способом, что в свое время в Китае, когда на этих маленьких серых комочков перьев ополчились все вот эти японские вот китайцы.
1: Вплоть до хунвибинов, кстати, все да, это, да.
0: Они были мобилизованы целиком. Но, с другой стороны, как-то мы не замечали, чтобы по улицам какие-то люди бегали и ловили воробьев. Вторая версия, что их...
1: Я извиняюсь, я вас не перебиваю, хочу дополнить. Для тех, кто родился позже или как-то мимо которого прошла эта информация, это беда. В Китае вот был объявлен воробей очередным врагом народа, великого китайского народа. И был объявлен день всекитайской борьбы с воробушком. Выяснилось, что воробей не может долго продержаться в полете. Он вынужден отдыхать. Все видели, кто еще помнит воробья, что он, его полет – это чередование резких таких взмахов крыльев, это кабрирование взлета вверх. И он эти крылышки прижимает к тельцу и по инерции пикируя, да, летит. Такая волнообразная, очень милая, трогательная траектория получается. И воробей вынужден отдыхать. Он отдыхает в полете, сложив крылышки, и вынужден потом, сев на веточку, восстанавливать свои утраченные силки. И для того был выбран очень простой, очень коварный, по-восточному коварный метод. Воробушек, в принципе, же птица не боевая, очень пугливая.
0: Да,
1: это вот, да. И великий китайский народ был выгнан своими партийными боссами на улицу с тазами, с корытами. И был вынужден, я думаю, что любой вообще нормальный гражданин сам бы до такого не докатился, стучать по этим тазам и спугнуть всех воробушков с места. Воробушки летали. Стук по тазам все возрастал. Люди же в толпе сатанеют. Мы все знаем, что такое толпа. Каждый нормальный гражданин, который в кругу семьи может быть теплым, заботливым, в
0: толпе...
1: Борща максимум. Единственный агрессивный жест – это стук бам по столу борща. Это все, что вот вообще... Вот я считаю, в толпе зверем. Вот эту вот психологию толпы можно наблюдать на муравьишках. Каждый муравьишка, возьмите его на палец, он суетливо забегает, испугается, да. Муравьишки накинутся хотя бы на гусеницу. Сразу организованность, агрессия. И тащить ее куда-то, и тащить.
0: Нашим радиослушателям предложить эксперимент, действительно, посмотреть там.
1: А если
0: сесть в муравейник,
1: тело, да, какое-то беспомощное поместить, вот связать, хорошая лента есть, липкая, сейчас я видел на рынке, коричневая, не белая, белая. Если связать тело лентой этой, чтобы не мог, и кинуть в муравейник, будет, вы представьте, что...
0: Вообще-то наша программа с должниками так часто поступает. Очень хороший метод. Там уже ведь это же лечебный укус. Если как-то это до поры до времени, в течение получаса вот. Нормально. Дальше может произойти уже интоксикация.
1: И летающие воробушки падали обессиленные. Чувство страха, тельце маленькое, сознание слабое. Страх. Они кружили над сухой китайской землей. Снизу агрессивные, перекошенные, узкоглазые лица, злые.
0: Потому что в то время китайцы не были такими, как сейчас.
1: Харьки, я бы сказал, маленькие злобные харьки, да, китайские.
0: Как одно, только, ну, представьте.
1: Тазы с обколупанной полудой от исступления, стучащих изо всех сил туда пустыми бутылками, палками. Внизу грузовики со спущенными колесами, все это по пустым бензобакам, грохот, все это. Детишки, у детишек у целого поколения изломана психика. Они видели все это, они участвовали, да. И воробушки падали бездыханными тушками пушистыми. И злобные китайские босые пятки топтали их.
0: Кстати, вы заметите, Юрий Романович, что в то время, так сказать, гонения на воробьев, оно практически идет нога в ногу со временем, когда были конфликты на китайско-советской границе. То есть они,
1: и там, только лазеры, только советские лазеры сумели, только лазеры советские сумели эту агрессию, эту эскалацию агрессии, которая началась с безобидного истребления воробьишек. И вылилось потом. Пожалуйста. Вот я, да, с удовольствием выслушаю мою коллегу.
2: Простите, пожалуйста, мне очень тяжело сейчас говорить, потому что, вероятно, я не в том возрасте, чтобы называть меня Айоном, но сейчас мне, вот и простите, я не буду, хотя, вероятно, по возрасту я могу называть вас Саша, Юва, но мне очень тяжело, поскольку, в общем-то, все ваше поколение страдает, к сожалению, недостатком информации. Вы очень верно, Юра, описали именно методику истребления воробушков в Китае, но, к сожалению, вы не смогли верно раскрыть, собственно, суть того, почему начались эти гонения. Дело в том, что в это время Китай встал на путь коммунизма. А если вы достаточно хорошо знаете историю Китая, вы, наверное, могли бы вспомнить, что Китай – это близко к буддизму и конфуцианству страна, в которой вегетарианство было введено в культ. Очень долгое время поколение китайцев питались исключительно рисом и прочими вегетарианскими продуктами. У них был введен запрет на мясо. Политик нашего государства после становления Китая на путь коммунизма, естественно, была направлена на то, чтобы уничтожить вегетарианство. Поэтому, собственно, борьба с воробушками была направлена на то, чтобы накормить мясом каждую китайскую семью.
0: То есть вы хотите сказать, что это прежде всего решение?
2: Безусловно, политическая.
0: А скажите, Алена,
2: это была политическая акция.
0: А скажите, пожалуйста, а почему в журнале вот «Юный натуралист» не было этого описано? Это как раз та вот информация, урезанная цензурой.
2: Ну что вы, даже бабочка, открытая Вадимом Набоковым, не была описана в нашем журнале, хотя мы пристально следили за каждым открытием в области биологии, но вы же знаете, что наш великий соотечественник, мой большой друг Вадим Набоков, в прежнюю очередь занимался тем, что собирал коллекцию бабочек. И он, в прежнюю очередь, оценил себя именно как собиратель бабочек, а не как писатель. И, к сожалению, когда он сделал это великое открытие, он, значит, нашел бабочку, это не было описано в нашем журнале. Мы вообще вышли в ногу со временем, мы не печатали авторов, которые противоречили. Безусловно.
1: И, кстати говоря, вот говоря о горячо любимом мною Набокове, как часто люди с извращенной, с нарушенной сексуальной ориентацией, чтобы скрыть ее, прибегают к маскирующим таким акциям, как то гомосексуалисты имитируют повышенный интерес к противоположному полу, так и Набоков, считая, будучи страстным собирателем бабочек, он даже был вынужден написать такую великолепную, я считаю, произведение о нимфетке Лолиту, чтобы скрыть свою исконную твою личную страсть. То есть вот кажущимся интересом к нимфеткам, такую вот...
0: Страсть к старушкам.
1: Нет, нимфоманию. Вы не читали «Лолиту». Мне стыдно, Александр.
0: Нет, ну раз вы говорите, что...
2: Однако вернемся к воробушкам. Вы знаете, очень тяжело. Очень тяжело выходить на улицу и не видеть этих маленьких, сереньких, шебушащих комочков. В свое время, я помню, когда мы выбегали на улицу, юные, милые девушки, нас встречали такие замечательные молодые люди, Саша Блок, симпатичный такой, но очень простой Вова Маяковский. В общем, мы топали каблучками. Вы знаете, это было своеобразное очарование в том, что мы ходили под этими спутанными ветками деревьев в нескучном саду. Вы знаете, что сейчас улыбают нескучный сад? Вы, наверное, не знаете. И эти нежные птавки тикали над нами. Тогда, вы знаете, и синички были, и снеги, но воробушки.
1: И ведь даже когда какали на голову, не было обидно.
2: Вы знаете, как и лошади. А воробушки лылись в том, как и лошади. И вы знаете, я сейчас думаю, что пьяных тогда на улице было меньше, только потому, что лошади какали на улице, и пьяные тогда, вы знаете, какая альтернатива была пьяным? Ну, упал он лицом в лошадиный навоз, в теплый лошадиный навоз. И он грелся, лежал в... Потом навоз потихоньку холодел, он вставал и шел домой. И, в общем-то, все кончалось довольно благополучно. Приходил домой весь вонючий, в лошадином навозе, но взвешенный и живой. А сейчас падает пьяный человек. Вы знаете, много сейчас пьяных людей на улице падают.
1: Сникерс недоеденный.
2: Вот попробуйте упасть в недоеденный сникерс. Не тепла.
1: Орехи под щекой.
2: Ничего, вы понимаете, в чем дело. И никакого вообще, даже если вы встали, протрезвели, пришли домой, пахнете шоколадом, лицо в орехах, никаких. А раньше вполне понятно человеку, в чем он лежал, до чего он напился. И я думаю, что пьяных стал на улице больше.
0: Кстати, вот так же незаметно ведь ушли с московских улиц лошади. Вот раньше.
2: Ушли.
0: Ушли,
1: они, правда, несколько позже ушли, чем вот этих.
0: Ну, про это мы не
2: будем. Мне сложно вспоминать.
0: Скажите все-таки, Алена Юрьевна, вот ваше мнение. Вот мы
2: Лёля. Меня звали Лёля. А сейчас я, конечно, для вас уже Алена Юрьевна. И, может быть, даже уже, конечно, полусумасшедшая Алена Юрьевна.
1: Но такая милая старушка,
2: спасибо,
1: с которой
2: Юра.
1: Нам так приятно.
2: Спасибо,
1: тут,
2: Юра.
1: Я думаю, слушателям приятно. Кстати, мы с удовольствием выслушаем ваши ответы.
0: Поставленные нами вопросы. Телефон студии 203-19-22, если у вас какие-то будут мысли, вы звоните. А я все-таки хотел спросить, вот первое мнение насчет того, что было как бы такое подобие Китая, мы как бы обсудили. Второе мнение, что это как бы исчезновение этих пернатых зверьков связано напрямую с зубоврачебной промышленностью. Сейчас не секрет, что очень модно производить протезирование зубов, вместо зубов протезировать клювами, поскольку ясно, что это и прочно, и как бы и достаточно красиво, и нету скола. И даже у нас вот внизу, мы уже об этом неоднократно говорили, открылся зубопротезный кабинет при программе «Монморанси», где протезирование производится клювами птиц. Вот. И поскольку клювы воробушков достаточно подходят все-таки под эту функцию, может быть такое, что произошел его чересчур большой отлов этих птиц.
2: Вы знаете, это безобразие. Это безобразие, то, что у нас настолько плохие продукты питания, что такое огромное количество народу нуждается в протезировании зубов. Безусловно.
0: Да, вот, кстати.
1: Кстати говоря, сникерсы, кто ест, это единственные пищи, которые разъедают даже клювные протезы.
0: Да, совершенно точно, поскольку...
1: Причем совершенно неважно, чистите вы сникерс перед едой, едите его нечищенным, кипятите, на пару приготавливайте, ешьте сырой сникерс, совершенно неважно. Зубы разрушаются, металлокерамика разрушается, металлопластмасса разрушается сразу. Золотые зубы тускнеют.
0: Да вообще происходит полное.
1: А в клювах тут же забиваются ноздри клювные.
0: Но это в том случае, просто вы несколько не в курсе, потому что сейчас уже новые технологии, что ноздри клювные, их перед тем, как вставляют, их пломбируют. Ну, как правило, это сейчас только начали.
1: Если бы вы знали подоплеку, мы как натуралисты прошли через... Ведь самое ужасное, что воробушков перед смертью заставляют клевать амальгаму. И ноздри забиваются, воробушки мрут от удушья.
0: Ну, вот это мы не знали, потому что обычно такие зубоврачебные кабинеты получают уже готовые клювы.
1: И никто этого не знал, это ужасно. Вот синюшность остатков мяса, которые дочищают уже зубные техники, она свидетельствует о том, что бедные воробушки клевали амальгаму.
0: А как вы все-таки считаете, вот как это связано? Может быть, действительно стоит сейчас поставить вот вопрос в Думе на тему, так сказать, введения строгого лицензирования на вот, хотя кого уже лицензировать, ведь исчезли.
2: Вы знаете, это безобразие. Я думаю, что это безобразие. На самом деле, в наше время мы вели огромную кампанию с Вильмином Ходосевичем по поводу защиты слоников, поскольку делали протезы из слоновой кости. Но воробушки, вы знаете, я, вероятно, уже давно живу, я стала человеком, я считаю, что это просто полное безобразие. Просто полное. Я слышу об этом первый раз, и честно говоря, мне очень тяжело это слушать, как юной натуралистке. В общем, я не знаю. Я попробую назвать на все наши кайши и, в общем, поднять вопрос, думаю, безусловно. Амальгаму – это безопаснее.
1: В ноздрички.
0: Исчезли такие зверьки, как воробьи. Что с этим связано? Что это может повлечь? Кстати, действительно, они исчезли. Спорить с этим не приходится. Просто мало кто на это обращает внимание. Тем не менее, как вы считаете, у меня вопрос к обоим нашим гостям, какие это может иметь последствия для экологии? Ну, и к тому же, действительно, как мы говорили выше, вот, скажем, детишки, они видят, как чирикают воробушки, и у детишек душа, понимаете, поет. А сейчас у них душа не поет, они будут мрачными дебилами. Наверное.
1: Грязного голубя наблюдая, да.
0: Вот дело... Какие у вас прогнозы?
1: Во-первых, самое очевидное, самое неприятное. Раньше, когда вот какая-нибудь сердобольная старушка выходила из подъезда, какой-нибудь гражданин степенный, покупал буханку за 26 копеек, не сегодня будет сказана эта цифра, и крошил ее, щедро разбрасывая своей рукой на тротуаре. Налетали сначала юркие воробушки, и потом уже грязные тяжеловесные голуби. И они пребывали в постоянной борьбе, постоянной конкуренции за каждую хлебную крошечку, за каждый мякиш. И голуби не могли получить всего объема разбросанного хлеба. А сейчас, когда голуби пребывают абсолютно вне конкуренции, они собирают всю пищу, и развиваются вот эти клоны, эти популяции грязных птиц, голубей, серых голубей, они теперь развиваются бессистемно и беспредельно. Мы будем мы еще года через два наблюдать безмерный рост этого отвратительной, этой помоечной, этой грязной птицы и голубь. Вот Александр Алексеевич верно заметил давеча здесь в приватной беседе, что голуби начали даже садиться на ветви деревьев. голуби стали на зеленые, даже не только на сухие, на зеленые, ведь раньше голубь мог сесть только на помойку. Голубь мог сесть только на грязную палку, мог сесть на столб. Теперь голуби садятся на зеленые побеги. Голуби садятся на веточки, на почки, на зарождающиеся листики.
0: Юрий Романович, еще нужно сказать, что если воробушки, извините за такое, может быть, выражение, в эфире какали мало и экологически чисто, это доказано многочисленными лабораториями по атмосфере экологической в Москве, всегда брали анализ у всех птиц, то голубиный помет, он, как сейчас, тоже мало кто это замечает, но если, например, голубь накакает, извините, на капот вашего Мерседеса, понимаете, до любого автомобиля, то вы именно в этом месте, если вы сразу не сотрете, образуется резко коррозия. То есть краска разъедается наглухо. Если он нагадит на зеленый какой-то листочек, то происходит мгновенная протравка зеленого, этого зеленой массы чуть ли не насквозь. И в связи с этим сразу назревает следующий вопрос. Ведь известно, что численность одной популяции напрямую связана с численностью другой популяции. Может быть, увеличение численности вот, популяции вот этих голубей напрямую повлияло вот на уменьшение популяции воробьев. Хотя, когда происходило, я помню, кормежка птиц в скверике какой-нибудь сердобольной бабушкой, то воробьи достаточно так выхватывали куски.
1: Причем, да, я хотел... Великий воспитательный момент этого дела. Вот вспомните, наглый, толстый, жирный, грязный голубь приближается к своей вот уже заведомо включенной голубиной создание добычи, к этому кусочку. И шустрый, хрупкий, пушистый воробушек раз унес под жирной мордой этот кусочек и на веточку его с друзьями, со своими с воробушками клевать. И вот этот, эта голубиная ряха, этот грязный голубиный клюв, он терял свою вот эту записанную в глубины сознания добычу. И торжество вот этого хрупкого, светлого, чистого, великолепного сознания, оно вселяло в души надежды на то, что не всегда сильный побеждает, не всегда жирные морды урвет вот этот от жизни кусочек. А и вот этим, этим созданием тоже перепадала заслуженная добыча. И любой, сидящий на бульваре, в лесопарковой зоне, на лужайке, он мог вот в этой, казалось, естественный отбор, не от материализма, не от дарвинизма, никакого отхода, никакого, что шустрость, ум побеждала вот эту силу грубую, это нахрап, это ряху все. Сейчас толстый голубь приближается к недоеденному Сникерсу и жрет его, тут же гадит. Сникерс недоеденный, рядом голубь нагадил.
0: Напротив какие-нибудь гопники около ларька.
1: Сидят, да, или лежат. Все это вместе вообще.
0: И откуда-то струится композиция.
1: Кстати,
0: Шуфутинского
1: вот
0: или кого-нибудь?
1: Горячомного любимого Шуфутинского, да, вот там. Кстати, вот если кому-то сложно представить всеобъемлющую общую картину, я предлагаю обратиться к выжимке нашего общества, к выставке достижений народного хозяйства, ВДНХ. Для меня, человека предыдущих поколений, ВДНХ всегда останется ВДНХ. Вот что такое выходные, семья, советская московская семья, куда она шла? Она шла на ВДНХ. Это аттракционы, это повсеместно варящиеся сосиски. Кстати, зря, Александр Алексеевич, вы улыбаетесь. Видимо, вы моложе. Вы не помните.
0: Нет,
1: любая московская семья...
0: Просто у меня тут под столом Прохор опять не совсем в хорошем состоянии.
1: Что такое был поход на ВДНХ?
0: Да.
1: Это вареные сосиски. Великолепный запах варящихся микояновских сосисек. Круглые булочки по 3 копейки.
0: Маша.
1: В одном месте эти булочки были проткнуты уже сосиски вареные, в другом месте продавались рядом. Пиво, пшеничный колос, 39 копеек, 45 копеек. ВДНХ, все. Это слева за шашлычной, не доходя до ярмарки, всегда был портвейн. Хороший, нормальный портвейн. И сердобольные продавщицы за 5 копеек вам продавали бумажный стаканчик. Нет. Любой нормальный... Выражение вашего лица вызывает жалость, Алён Сергеевич, вам её дарили, просто дарили. Любой москвич скажет, что я прав. За каждое свое слово я отвечаю памятью всех моих товарищей, ныне, слава богу, здравствующих, но уже никто не пойдет гулять на эту помойку, которая прилетит в ДНХ. Раньше это кафе «Колос», фонтаны действующие. Если уже вот первая порция портвейна с шашлыком выпита, можно зайти в любой действующий павильон, понаблюдать возрастающую мощь нашего хозяйства.
0: Например, павильон «Коноводство». Я помню.
1: Лучше всего космонавтика. Космонавтика. Заглянуть в иллюминатор. Покрутить автомобили. Эти поганые западные автомобили. С формой фаллопластики вообще. С этой ужасной совершенно. Дальше ВДНХ. Там были великолепные хряки. Я нигде не видел такого хряка, как на ВДНХ. Они стоять не могли, эти хряки лежали. Настоящий огромный хряк. 215, 315, 750 килограмм. Бык! Это... Понимаете, любое вообще сердце, душа русского, московского человека на ВДНХ, она могла получить полный комплекс удовольствия. Из динамиков раздавалась нормальная советская музыка. Нормальные советские... Карусели, качели, аттракционы, все. Артисты, фонтан дружбы народов был еще весь в золоте самоварном, ничего не облетело. Рабочие и колхозница, не тускнеющие, сияли в лучах восходящего, заходящего и прочего солнца. Зимний снежок искрился на на радостных шапках гостей столицы. Понимаете? А что может заменить, какой Феррари, какой Ламборгини может заменить эти автопоезда, которые курсировали по территории? С чем можно сравнить чувство ребенка, который сидел в открытом автопоезде, и мимо проносились достижения народного хозяйства Великого Советского Союза? Вы понимаете? Поезд, автопоезд, его надо было дождаться, выстоять очередь. Сосиска переваривалась в довольном желудке. Из динамиков раздавалась великолепная советская музыка.
0: И, кстати, я боюсь показать...
1: Да, в том-то... Об этом я иду веду речь. И когда душа переполнялась негой, покоем и удовольствием, можно было сесть на многочисленную лавку, покрошить купли, оставшиеся от сосиски, за 3 копейки хлебушек. Все помнят вот эти булочки, которые отлично ломалось пополам, очень сексуально и многозначительно. Раз и пополам. И покрошить половинку оставить до следующей сосиски, а половинку покрошить воробушком. Кстати, вот одно из ярчайших воспоминаний моей молодости, правда, это уже происходило в парке у метро Войковская, будучи студентом института неподалеку этого метро, мы с друзьями, сдав успешный зачет, что такое зачет 70-х, 80-х и что такое зачет 90-х? Зачет 90-х, что, $50, тачка до дома, все, герла, койка, мойка, помойка, все это, что такое студент 90-х? Это индивидуум, озабоченный набиванием кармана. Или несчастный ботаник, отторгнутый обществом, социальным строем и прочими ингредиентами социальными.
0: Постоянно, так сказать, унижаемый какими-то...
1: Тогда вспомним зачет. Зачет это не могу. Сердце заходится.
2: Юва.
1: Однажды... Подождите, не мешайте сейчас. Секундочку. Приятного аппетита. Мы после...
0: Это у нас фирменные щи. Вот мы всегда всех гостей угощаем.
2: Очень вкусно.
1: После успешного зачета мы, перепивший пиво, пшеничный колос, взяли последнюю бутылку, раскрошили батончик за 13 копеек и кормили воробушков. Если бы вы видели, как мило они покачивались назад-вперед, назад-вперед. Испугнутые грязной кошкой, они еле взлетели на нижние веточки. Это было настолько мило, настолько живо, непосредственно, настолько по-настоящему. Что? Какое видео? Какое вообще? Что сейчас масс-медиа, CD-ROM, мультимедиа? У тебя саундбластер есть? Нет, пока пейджер. Ё-моё. Какие воробушки? Кто вообще их сейчас бы увидел?
0: А, кстати, еще достаточно действительно сейчас сходить и посмотреть на ВДНХ. Ну, на бывшего ВДНХ. Кругом какие-то люди в шапках со здоровыми носами, с усами, тащат какие-то непотребные коробки куда-то. Да, я с вами тут целиком согласен. Может быть, кстати, воробушки, как наиболее эмоционально восприимчивые птицы, не могут просто...
1: Не вынесли, да, не да. Вы всего Юрий. Этого, всего.
0: Да, давайте все-таки послушаем, что хочет нам сказать Алена Юрьевна.
2: Юра, вот так катастрофически молодо, что вперед-назад, он фрейт мне какие-то странные ассоциации. Вы знаете... ВДНХ, для меня это не вафы-терешки, не вафы-сосиски, это мороженое и военные. Военные и мороженое. Знаете, столько было молодых, красивых военных перед войной, ну, почти столько, сколько ваших воробушков. Мне очень странно, что вы как, ну, вы, в общем-то, юный человек, но, в общем-то, я помню, что на ВДНХ не было хряков, хряков не было, были свиноматки. И именно они езжали и не могли встать. И, между прочим, я как архивариус журнала «Юный натуралист» могу вам сказать, что это был, между прочим, очень тяжелый факт в биографии нашего Отечества, поскольку свиноматки не могли встать и именно потому, что на них испытывали новые комбикорма. Из-за которых свиноматки передали жир, у них атрофировались конечности, но была повышена сексуальная активность и выделение молока. Наверное, вы заметили, что ни одна свиноматка на ВДНХ не могла встать. Вы помните, Юра?
1: Да, я еще помню. Там еще были бараны. Там были бараны, и если баран стоял задом, все девчонки так хихикали и локотки к телу прижимали. Бараны были на ВДНХ просто обалдительные. И вообще вот... Коноводство. Ой, кони. Их водили кругом там, сейчас там все ободрано, сейчас там продают таблетки для собак. А раньше кони ходили. В воскресенье музыка громче, и кони кругами рядом. Не военные, правда, просто ребята шли.
2: Военные.
1: Военные с другой на трибуне стали. А вот по самому манежу...
2: Военные ходи.
1: Кони шли, кони там. Классный хвост развивается. Девчонки ходят. Кстати, вот это помните? Меня очень мучает теперь. Сейчас я прочитал в Бурда Модн журнал. Бурда Модн. Трусы, женские трусы, не оставляющие следов на женском теле. Одеваешь трусы, снимаешь от резины. Вы представляете, господа, снимаются трусики, не остается следов.
0: Какая радость.
1: Ужас. Вся прелесть на дряблом женском тельце. Такая вся в рисочку штучка. Рисы, полосочка от трусов. Это же повод для такой фантазии, для такого полета воображения. Это такой всплеск адреналина, тестостерона. Это океан сексуальной фантазии. И сейчас покупаешь за 20 баксов трусы, они даже следа не оставят. Я не говорю про запах. Они даже следов на женском теле не оставят. Я помню 72-й год. Блеск мини-юбок. Вот уж мини так мини. сегодняшние шорты отдыхают на том мини. Продавщица, она не могла взять ни с нижней полки, ни с верхней, потому что ее бы тут же за аморалку уволили из комсомола. Вы понимаете, это было нормальное мини. И были чулки...
2: Юва, в наше время комсомолку могли уволить за то, что она носит косынку. Причем юбки.
1: Я хочу, как мужчина тех лет, как мужчина, сейчас я уже скорее натуралист, вспомнить, были чудные женские пояса с чулками и с такими резиночками. Надо было чулок... Чулок наложить на резиновую пимпочку, да, и такой рогулечко сверху пришпилить. И все это создавало такое вот напряжение, натяжение. Сейчас вот сейчас чулок, это вот сверху резиновая, так, эластичная вот эта вот манжета.
0: Вот, они... Вот на ней,
1: да, вот она опять эти ноги сует вообще. Спасибо, хватит.

0: Как пугало убивает обушков.
1: Да, да, это, кстати, серьезный
2: вопрос. Это единственное, единственное утешение, что отсутствие воробушков уже почти некому наблюдать. Взрослым, взрослым некогда, не до того. А дети, популяция детей, она, в общем-то, сходит на нет.
0: Причем какие тут дети? Вы говорите о воробушках, вы говорите о голубях. На самом деле, на смену воробушкам, как говорят наши ученые, придут не голуби и даже не вороны, а утки. Вы, наверное, замечали, какое огромное количество уток сейчас наблюдается у тех мест, где раньше люди кормили голубей и воробушков. Теперь всю эту нишу заняли огромные крякущие, топающие утки.
1: Они тоже появились в таких количествах недавно.
0: Они начали гнездиться на деревьях.
1: Да, да, да, да, по идее, нормальные утки. Это какие-то странные, странные происходят все-таки вещи. Ну, знаете, просто уже пришло время выпуска новостей, а после этого мы продолжим наш разговор. А в гостях у нас, я вам напоминаю, уважаемый Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. А сейчас новости. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Филиным и Аленой Юрьевной Цигель-Полянской. Кстати, Юрий Романович, Алена Юрьевна пока не нашла. Там, скажем по секрету, она пришла сюда со своим маленьким внуком, который вот, вот на что... А, вот, вот вы уже пришли. Я просто рассказал про вашего внука, которого вы взяли с собой. И вот вы действительно, как я говорю, сказали, почет недостаточно.
3: Правнука.
1: Правнук уже?
3: Правнук.
1: Ну, по-моему, не скажешь. Кстати, вы действительно выглядите достаточно молодо. Вот с чем это связано? Вот я знаю, что вы по службе, по служебному положению достаточно часто выезжали в какие-то командировки. Вот я знаю, что вы очень хорошо, достаточно близко знакомы вот с товарищем Сенкевичем.
3: Конечно, но вы знаете, это не самый интересный из моих знакомых. Вы знаете, я была знакома с очень большим количеством мужчин, и я думаю, что я сохранилась исключительно благодаря своим мужчинам. Вы знаете, в моей жизни, если я начала писать уже третий том моих мемуаров, я надеюсь, что их скоро издадут, но очень многие мои воспоминания интимного плана. Вы знаете, я была близко знакома с Сашей, Боком, с Володей Маяковским. Ну, в общем, я не буду перечислять. Вы знаете, я в то время, я уже, наверное, была не юной девушкой. Сейчас я, конечно, уже даже уже не старая старушка. Я, наверное, уже, как бы вы сказали бы, наверное, я уже патриарх всего этого.
1: Мы между собой любя называем вот ваше положение вторым дыханием.
3: Вы знаете, это, наверное, уже четвертое дыхание. И после того, как умер мой близкий, знакомый, мой любимый человек, вы, конечно, знаете этого большого поэта, вы знаете его фамилию, он недавно умер в Штатах, я не буду называть эту фамилию, я не хочу компрометировать его семью. Но, наверное, сейчас я бы уже сказала, что я, наверное, потихоньку выхожу в тираж. И поэтому мне так приятно видеть такие молодые лица, как Ю, как вас, Саша.
1: Кстати, вот насчет Прохора, вы тоже, я смотрю, вы на нее сейчас смотрите. Вы знаете, она практически, ну, не сильно моложе вас. То есть вот девушки Прохора наши, мы так любя называем, вчера, представляете, исполнилось 53 года. Вот сказали вы? Вот, очаровательно.

0: А скажите, пожалуйста, Алена Юрьевна, вот все-таки давайте немножко сейчас вернемся к журналу «Юный натуралист». Я знаю, что вы храните массу статей, которые...
1: О, я не могу промолчать. Я хочу обратить вашу память опять-таки к ВДНХ. Там же были, как войдешь прямо и налево, два павильона. Юный техник и юный натуралист. Во что теперь они превратились? Господи, это... Вы... Вот кто силен, кто из наших слушателей силен в русском языке? Я вам предлагаю такой неологизм. Не нужно быть структуралистом, не нужно быть последовательным поклонником Жалковского и других известных структуралистов русского языка, чтобы врубиться в название «китайские товары со всего мира». Вы представляете, во что превращен великолепный, маленький, но столь самобытный, столь необходимый каждому юному гражданину павильон «Юный натуралист».
0: А давайте вот поинтересуемся все-таки Алена Юрьевна, как же так получилось, что...
1: И сейчас, который... сейчас в этих павильонах единственная достопримечательность – это Мишка Олимпийский. Это кто с мохнатой рожей сделал все чуть-чуть дороже. Великолепный стишок 80-го года. Надувной олимпийский мишка висел в одном из этих павильонов. Это все, что осталось от столь светлой, столь теплой, столь ароматной памяти нашего недавнего, но, похоже, безвозвратного прошлого, полного воробушков, столь милых сердцу моей оппонентки военных, хряков, баранов, космонавтов и лошадей нашего недавнего прошлого.
2: Вы знаете, за что я люблю эволюцию? За то, что была выведена такая замечательная порода буденовских жеребец. А буденовский жеребец – большая лыжая лошадь. Огромная лыжная лошадь. Вы когда-нибудь видели жеребца буденовской породы? Ну, вы обязательно сходите на ВДНХ, не знаю сейчас, но наверняка где-нибудь вы увидите.
1: У входа торгуют шашлыками, нет?
2: Я не помню. Простите, пожалуйста. Я не помню. Вы говорили здесь о альпинском мишке. Я такая дряхлая старушка, что не помню вашего альпинского мишку. Я недавно была на замечательной улице Абат, на которой жило много моих знакомых. Я видела там мишку. И орла. Это было, в общем, очень приятная встреча.
1: Чудно сейчас, кстати, прозвучала композиция. Мне очень понравилось. Только человек, который все детство наблюдал воробушек, кормил их хлебушком, мог написать такую музыку.
0: Уже достаточно взглянуть на лицо Майкла Джексона, чтобы понять, что это действительно так. Да, итак, о том, собственно, почему еще пропали воробушки. Наверняка многие наши радиослушатели помнят такую необычную физическую, я бы сказал, особенность этих птиц. Голуби, они всегда ходят, достаточно некрасиво переставляя свои вот эти вот оковалки, которые некоторые бабушки называют лапки. Лапки на снегу. Извините, пожалуйста.
1: Такое чудо.
0: А воробушки, они, как вы могли заметить, всегда прыгают. У них нет такого шагового режима. То есть редуктор шаговое отсутствие. Исходя из этого, есть такая научная версия. Голуби имеют возможность перешагивать ту дрянь, которую сейчас в изобилии посыпают дороги. Тогда как воробушки, прыгая, разбрызгивают, ну, конечно, соответственно, с их размером, вот эту массу всей этой соли анти, вот, скользящей, да, которая на дорогах, вот, как старый автомобилист, Юрий Романович, наверняка меня понимаете. И не секрет, что добавки, которые входят вот в эту присыпку для дорог, есть присыпка для грузничков, есть для дорог, они имеют достаточно серьезную, так сказать, химическую и биологическую активность. Ведь недаром они приводят их к коррозии, и даже асфальт портит, согласитесь, это же факт. И вот эти микробрызги, попадая на оперение нижнего, значит, брюшка этих замечательных птиц, и также в половые органы, которые находятся непосредственно в достижении их, значит, прыжков, они вызывают рано или поздно заязвление, приток каких-то инфекционных, я бы сказал, таких струй вовнутрь их тушек. И это привело к постепенному исчезновению. Но это такое, даже можно сказать, на уровне химического отравления, может быть, даже немножко вирусоедального. Как вы считаете?
1: Может быть, просто воробушки, в отличие от голубей, не могут ходить строем, не могут ходить в ногу. Голуби заставь, будет переставлять свои грязные лапы в ногу. Лево-право. Воробушка, хоть пополам руби. Прыг-прыг. Воробушек, понимаете, а голубь лево-право. Это же так. Какой глубочайший смысл в этом заложен? Физиологическая неспособность идти в ногу. Это не индивидуализм, не собственность. Это свобода, это маленькая личная свобода маленького свободного существа. Понимаете? А голуби расселись по ветвям.
2: Подождите. Правые органы – это вообще такая тонкая, деликатная вещь. Где вы видели правого органа свободного человека, свободного существа, Юрий?
1: Свободное существо своих правых органов не прячет.
2: Ну что вы, вы понимаете, я думаю, дело совершенно не в плавах органов.
1: Да я не про девчонок ваших говорю, господи, что вы...
2: А почему бы не поговорить о наших девчонках? Моя тёзка Йоя, Брик, всегда говорила Володе, не надо писать стихов. Ты лучше ходи своим строевым шагом. Я не могу дальше подождать. Я, пожалуй, принесу вам свои мемуары. Они не имеют отношения к воробушкам и даже к голубям. Но они имеют отношение к военным и к строевому шагу, о котором вы сейчас говорите. То есть вы хотите сказать, что строевой шаг, в связи с тем, что в нашей стране перестали ходить строевым шагом, и это можно заметить дальше по Красной площади, что на Красной площади перестали ходить строевым шагом. И поэтому вы хотите сказать, что воробушки, как вид, привыкший к строевому шагу, начинают потихоньку вымирать.
1: Нет, я был в армии, я дослужился до ефрейтора, сам причем нормально дослужился.
0: Простите, а почему же у вас вот погоны подполковника на вашем пиджаке, да, гражданского человека?
1: А вы путаете погоны внутренней службы и внешней службы. Вы совершенно не знакомы с этими нюансами. Простите.
2: Военные такие коварные.
1: И дело-то совершенно в другом. Кстати, вы спутали, вы инвертировали понятие, вы исказили основу. Это голуби, способны к строевому шагу. Лево, право, лево, право.
2: Ё, вы меня искушаете.
1: Нисколько. Не форсируйте. Несчастный.
0: И возникает следующий вопрос. То есть, скажите, пожалуйста, уважаемые гости, вот как бы время так повлияло на животный мир, ну, конкретно на мир пернатых, которые обитают в Москве, действительно исчезновение воробушков. А почему это не произошло с такой популяцией, вот, достаточно обильной, как, например, собаки, кошки бездомные? Вот они же не исчезли. Я думаю, что исчезновение, скажем, бездомных собак и кошек, так, кстати, характерно, их отсутствие ну, во многих странах Европы, оно воспринимается как нормальное. У нас, если бы это произошло, то, мне кажется, люди бы это заметили гораздо быстрее, нежели исчезновение вот этих воробьев.
1: А вот, кстати, про кошек. Похоже, у меня есть любимый кот Тимофей. Тимофей окрас чудный, три цвета мужчина, а три цвета очень редкий окрас. И хочу сказать, вот сейчас эти китикет Вискас, сухой корм для кошек. Сухой корм для кошек, да? Кошка же всегда дрызгает рыбу мокрую, да?
0: Да, то есть животные, кстати, как ни странно, боящиеся воды, но
1: боящиеся влаги. Яйцо дрызгает мокрое, да? Все, да. Мой Тимофей, мой любимый кот Тимофей, как прижмется лапы, закинет за шею. Ой, не гомосексуализм, просто любовь. Вот. И мой Тимофей принес ему корм. Не помню гадость, как называется. То ли Вискас, то ли китикет. Не различаю. По иностранному ненавижу. Он его сначала жрет, потом хрумкает. Когда наестся, откроет пасть, губы. У котов, кстати, чудные, чудные, нежные розовые губы. Обычно люди не различают. Вот кот усыщи, да, усыщи. Вот мех, да, но там же, блин, так. Какие губки! Они тонкой розовой черточкой, такие нежные. Когда улыбается, коты не только ссут, коты улыбаются. Это чудные розовые губки, полупрозрачные. Я не скажу чувственные, чушь собачья, пусть бабы такие слова говорят. Коты просто... И вот этот кот, он раздвигает свои... Когда он сыт, не сыт, а сыт. Когда кот наест этого сухого корма, он открывает широко рот, зависает над миской и начинает щелкать. Он уже есть не хочет. Но такая вот паскудная, видимо, в этом привлекательность, в этих гранулах, в этих ссохшихся комочках. И они летят по всей кухне моей. Кухня 9 метров, по всей кухне летят. Вот эти кусочки недоеденные. Ему главное вот этот треск этот паскудный. Главное, сам это обычно животное, все конкретно. Да, животное, у него же все по необходимости, совокупляться раз в год, так, чтобы народить потомство. Драться только когда территория затронута. Целоваться только когда хозяина любит. А тут еда. Главное, после страха потребность кота, он откроет пасть, как нигде. В мире животных смотрели? Никогда тигр пасть не откроет. Он жрет лося, сжавший рот. Каждая кроха лося попала в пищевод. Все. Здесь разморенный Тимофей. Любимый Тимочка, если он сейчас слушает радио, Тима, для тебя. Откроет свою пасть. Вот эти кошачьи губы. Все это вот разинут. Все это уже так с пренебрежением. И вот этот продукт высокой гадкой цивилизации разлетается по всей кухне. Треск идет. И уже вот кайф-то коту, нормальному существу. В процессе еда разлетается по комнате. То есть я хочу... кстати, о чем я начал-то? Потом я с семьей сажусь за стол. кот, как нормальное домашнее животное. Лезет под локоть, сует свою мордочку усатый раз, и вдруг вспоминает, что он сыт, что все его потребности удовлетворены. И он уже мою кашу, мой омлет, мое мясо, он не хочет, потому что эти гранулы поганые, они отшибли у него все котиные человеческие инстинкты.
2: Я очень часто замечала за мужчинами, что для них важно совокупляться не более чем один раз в год.
0: Я имею в виду
2: котов.
0: Скажите, пожалуйста.
1: И дело-то...
0: Евгений Романович, простите, вот такой вопрос. То есть, как бы здесь мы затронули такую тему, как-то вот синтетическая все-таки пища. Может быть, поскольку отходы города все более, поскольку продовольственные поставки все более синтезируемые, то есть продукты не есть.
1: Ужас-то в чем? Сан Сеич, умные ваши глаза, ваша умная речь, простите. Дело-то в чем ужас? Ужас в чем? Что пропали стимулы. Мой Тимофей, как продукт чистой природы, он просыпается, знает, что у него в миске насыпана вся еда. У него пропал элемент охоты, добывание пищи. Ища, да? Выходим мы на улицу. Вы вспомните, Сан Сеич, вы же не молодой человек. Вспомните, что такое было купить бутылку водки. О, это был процесс. Дома ждут девчонки, дома все нормально, колбаса по 2,90 полезна, водки нет. Вы мужчина, Сан Сеич, вы мужчина. Не отнекивайтесь, Сан Сеич, не отнекивайтесь. Он здесь, конечно, радиожурналист, он не может сейчас, но Сан Сеич мужчина в первую очередь. Вынужден выйти на улицу. Будь там дождь, будь там снег, любая непогода. Ловить таксистов. Водка есть. Идти в кафе, в другие криминогенные точки. Там водки продашь. Это целый процесс. Процесс охотника, мужчины, добытчика. Бутылка водки – это добыча. А тот, кто ее достал, это добытчик, это охотник. Первозданные инстинкты не только сохранялись, но они и развивались. Сейчас эти коммерческие ларьки. Так, это реклама. Обнаженное женское тело, да? Представить голую сиську для любого восьмиклассника. Это было подавиться и упасть посреди урока химии даже. Сейчас это ужас. НТВ, Пентхаус, ОРТ. Эротик. Это немыслимо. То есть все вот эти покровы тайны, вся недоступность сдернута. То же самое, что для моего Тимофея вот этот самый комбикорм в миске. То есть, может быть, в этом кроется вот та самая причина, из-за чего воробушки огромная, необходимая составляющая нашего бытия пропала из сегодняшней жизни. Еду по Садовому кольцу, соблюдаю рядность, скоростной режим движения. Ни в коем случае не пересекаю двойную сплошную. Смотрю направо, думаю, вдруг там предупреждающий, не дай бог, запрещающий знак. Что такое? Вижу. Делай раз. Соль. Делай два. Лимон. Делай три. Текила. Вы понимаете? На нашем Садовом кольце... Текила. Это для участников движения какой это не только пример, на какие мысли это вообще может его подвигнуть?
0: Это целиком соблазн такой, практически. Это, так называется в художественной литературе.
1: Да, вы совершенно, в очередной раз, вы совершенно коварно правы. Меня поражают ваши оживленные глаза. Видимо, вы реже бываете, чем я, участник движения. Но вы так же, как и я, участник нашей жизни. Нашей жизни без воробушков. Нашей жизни среди сникерсов. Среди обнаженных женских тел. Среди...
2: Ах, соблазны. Сколько было соблазнов в наше время. И никаких птичек. И никаких обнаженных тел. вы знаете, что соблазны совершенно не зависят от обнаженных тел. Я, между прочим, противник обнаженных тел. Я ни разу в жизни не обнажал своего тела. Ни один мужчина в жизни не знает, какое у меня обнаженное тело, но при этом я очень люблю птичек, я люблю воробушков. Я не понимаю, о чем здесь говорит Юрий, о чем говорите вы. Простите, это какая-то порнография, наверное, вы сейчас меня, приличную женщину, пригласили и говорите о...
1: Еще Петрарка, говоря о Лауре, еще любой ловелас.
0: Скажите, вы сказали,
2: Петрарка не видел свою Лауру обнаженной.
1: Мог ее домыслить, любой ловелас.
2: Домыслить мог кто угодно. Домыслить меня мог кто угодно. Меня было очень легко домыслить, но... обноваться?
1: Именно. Что? Именно об этом я и говорю. Только когда включается воображение, когда включается инстинкт добытчика, творца.
2: Мужчина должен выходить на охоту. И поэтому для него очень важно, чтобы женщина была закупорена с ног до головы. Закупорена. Я считаю, что это безобразие.
0: Как вот подружка Владимира Ильича.
2: Не стоило. Я думаю, что не стоило бы сейчас разоблачать мой секрет. Я об этом просила не говорить перед началом эфира. Но я хочу вам сказать, что Владимир Ильич был очень скромный и очень, я думаю, закомплексованный человек. В свое время он обращался, вернее, не он, а Лев Константинович Крупская, обращался к Зигмунду Фрейду для поведения себя за психоанализа для Владимира Ильича. Владимир Ильич отказался. Я думаю, что это имело негативные последствия для личности, такой высокой и значительной личности, какой представил себя Владимир Ильич. Владимир Ильич был замечательным мужчиной и замечательным человеком. Я думаю, что если бы он прошел сеансы психоанализа, наверное, в его жизни все бы сложилось гораздо удачнее. И он бы не связался с этой безумной, я настаиваю, безумной Вэмфиной. Вэмфины. Нет, я имею в виду Надю Константиновну Курскую, я имею в виду Инессу Амант, которая, собственно, изгубила эту замечательную личность Владимира Чалин. Ульянова.
0: Вот известен такой человеческий орган, как кадык. Вот такой вопрос, может быть, несколько к нашей теме не относящийся. Вот скажите, пожалуйста, роль кадыка в сексе. Как органа привлекательного, как органа сексуального, ну и вообще, так сказать, роль КДК как органов сексуальной революции.
1: Особенно у военных, да. Да.
0: У них же там это вот, некоторые, кстати, подшивают воротнички целлофаном, от этого прыщи идут по всему КДК. Ну это чтобы схалявить от загрязнения.
2: КДК на самом деле это одно из немногих частей тела, которые очень возбуждают женщину. В свое время мы проводили социальные опросы. Вернее, нельзя назвать это социальными опросами. Кадык – это одно из вторичных сексуальных признаков. которые одевают мужчину в женщину. Наверняка вы не видели женщину.
0: Разные
2: безусловно. Дело там, на самом деле, это исключительно физиологическая вещь. Никак не влияющие на речь, на какие-то там внутренние там восприятия этих органов. Это чисто внешняя вещь. Кадык. Кадык возбуждает женщину.
0: А скажите, пожалуйста, вот у животных, вот, ну, поскольку у всех...
1: Ой, кстати говоря, вот на ВДНХ, глядя в открытых шашлычных, как у мужчин, которые глотают пресловутый портвейн, кадык очень, да, очень восхитительно. Он сначала поднимался вверх к самому подбородку небритому, и потом падал, рухал воробушком.
2: Ну, воробушков нет кадыка.
0: Нет, кстати, у многих животных нет кадыка. У пеликанов нет кадыка. У кошек нет кадыка.
2: Нет кадыка. Это...
1: Вернусь. О, вы не видели Тимофея в период сексуальной активности.
0: Что? Тимофеем у нас есть Прохор. Ну, собственно, это тоже по другой
2: программе. Я люблю кадык.
3: Часто была, вот он посыпает эти крошки, да, вот когда она стукала, в общем, часто бывало так, воробей не пришибал его, а он успевал отпрыгнуть, и ему, ну, просто вот выклинило передний верхний клюв. И после этого, вот я, честное слово, просто вот я видел лично, мне просто запомнилось, когда вот там в окрестностях этого района просто вот бегали вот эти вот изуродованные воробушки, когда у них вот нижний клюв остался, а верхний вот этот кровь и вот этот язычок колокольчик. Они, естественно, умирали. А он, по всей видимости, подбирал их и ел. Ну, вот. Ну, так чему это все говорю, просто вот я, как всегда, вот, занимаюсь... стекоплёсами, и вообще мне, ну, волнуют различные темы, и вот в данном таком объемистом этой теме я хотел затронуть такую старую тему, как вот вивисекция, и, то есть взаимоотношения людей к этой проблеме. Вот. Так, и вот хотелось бы по этому поводу очень такой конкрет. Я уже затрагивал, но это вот как бы продолжение этой темы. Вивисекция звери. Можно, да?
4: Да-да-да.
3: Здесь смерть, желанная для твари. Они уходят навсегда. К мозгам несчастной обезьяны уже подводят провода. Она сидит в глубоком шоке. Глаза заклеены и рот. Мозги без черепной коробки, а рядом сумрачный народ. Не слышит криков испытатель, лишь смертью пахнет из-под век. На тощие лапки обезьянки сустав ломает человек. Его движение привычный, в душе макаки сущий ад. Нажатием кнопки вышибает мозги простой дегенерат. Здесь смерть во имя медицины, во благо изуверства тел. На труп несчастной обезьянки пес за решетку и смотрел. Его оставим и на завтра, спокойный голос прозвучал. И пес беспомощно залаял, но вскоре снова замолчал. Он вспоминал свою хозяйку, стекали слезы вниз на пол. Жизнь коротка, и смотрит звери на свет решетчатых окон. Вот хотелось бы услышать просто какое-то мнение вот таких ваших гостей, очень неординарных, особенно вот Лёля, я просто вот по её речи, я просто очень впечатлён.
2: Серёжа Есенин, это ты.
4: Спасибо за звонок.
2: Это ты.
4: А ну что скажете, Юрий Романович?
1: На это я бы хотел ответить только стихами, но слезы душат. Спасибо. Спасибо.
2: Не надо стихов. Я думаю, я вспоминаю моего друга Сережу Есенина. Я думаю, что это его второе и третье воплощение.

0: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы, мысли, идеи для Юрия Романовича и Алены Юрьевны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
1: Прошу прощения, это Тимофей Гантеля. Просто не в курсе, о чем речь, в двух словах. Можно вкратце?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что у нас сейчас целый штат референтов трудится над тем, чтобы составлять конспекты наших программ, и мы вам по почте вышлем обязательно
1: конспект. Вопрос, на какую тему я могу в общем задать?
0: Давайте в общем.
1: В общем, хорошо. Вот как вот объяснит Елена Юрьевна ситуацию с тем, что яблоки, в общем-то, овальная форма, и какой-то фаллический символ сверху из них присутствует. Меня просто, в общем-то, эта тема давно беспокоит.
0: Хорошо, спасибо.
1: Не Юрьевне, как...
0: Понятно, понятно, понятно.
2: Простите, извините, пожалуйста, что вы имеете в виду под фаллическим символом сверху яблока? Веточка сверху яблока.
0: А может быть, саму яблоню? Вот если смотреть на яблоко, как на центр яблони, то есть, ну, представить себе, что яблоня произрастает из яблока, а не наоборот, то получается, что вот древо само, это является фаллическим символом яблока.
2: Безусловно, если мы будем рассматривать религию, то это именно так. Поскольку грех вырастает именно на фалсе, а ни в коем случае на что-нибудь другом. Яблоня, она и есть воплощение этого фалса.
3: Заметьте, что вот веточка из яблочка, она очень характерно изгибается каждый раз.
2: Не знаю.
0: Тоже не могу ничего про это сказать. Ну, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Добрый вечер, уважаемая Елена Юрьевна. Добрый вечер, уважаемые гости. У меня такой вопрос. Вот в прошлой передаче вел очень уважаемый господин Пацифик.
0: Андрей Егоршев.
4: Да, Андрей, вот именно он. И моя племянница, 11-летняя девочка, очень хорошо относится к нему, звонила и задавала его вопросы, разговаривала. И уважаемый Саша,
0: да.
4: Я, конечно, очень хорошо информирован о ваших отношениях с Пацификом, о том, что вы даже на обложку своих компакт-дисков пишете, что огромное спасибо Пацифику, там, сиамскому близнецу. Ну, он в одном ряду стоит, с сиамским близнецом, с уважаемым Энджелом Торшином.
0: Да, с двумя.
4: Да. Ну, один Энджел, другой Торшин.
0: Да.
4: Я бы хотел такой вопрос задать, Саша. Вот, все-таки, кто главнее, Энджел, Торшин или Пацифик?
0: Понял,
4: я, конечно, но с другой стороны, я понимаю, что все-таки друзья есть друзья.
0: Я понял. Сейчас я постараюсь ответить. Видите ли, главнее из этой троицы для меня, конечно же, все-таки Торшин. А могу объяснить, почему. Поскольку Торшин, являясь достаточно неполноценно развитым придатком Энджелса, и тем не менее являясь живым, однако, существом, ну, младшим братишкой сиамского нашего близнеца, он полностью зависит от прихоти того. То есть Энджел сможет Торшина, ну, буквально в любой момент оторвать, как-то унизить, обидеть. Поэтому для меня ближе все-таки всего, конечно, Торшин за его бессловесную какую-то покорность, за его такую терпимость, я бы сказал. Ведь вот глядя в глаза Торшина, многие наверняка из вас видели его на каких-то, может быть, вечеринках, на каких-то мероприятиях, устраиваемых нашей программой в последнее время очень часто. И вы наверняка обратили внимание, что несмотря на то, что Торшин как бы полным дебилом считается, тем не менее в глазах у него есть какая-то мысль. А мне всегда жалко людей, у которых в глазах... Ну, жалко это в хорошем смысле, я их понимаю по-своему, у которых в глазах так сказать, мысль, а на губах у них молчание. Ну, предлагаю послушать звонок следующего радиослушателя. Телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
5: Здравствуйте, уважаемый Саша.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Юрий и Алена. Это Кондратий Тимофеевич Азимович.
0: Очень приятно, Кондратий Тимофеевич.
5: И вот у меня несколько сразу к вам вот таких вопросов, там, замечаний. Сначала, кстати, версия по поводу исчезновения воробьев. Если проследить этимологию слова «воробей», то мы там находим как бы сноску на предусудительный характер его поведения. Да, собственно, и наблюдая, тоже мы вот видим, что у этих глупых голубей они вечно еду крадут. Правильно?
0: Ну да, да.
5: Ну вот, таким образом, при социальном расслоении и переструктуре нашего общества, как бы позицию крадущих заняли гораздо более большие и как бы сильные создания. Вот, мы их можем видеть около ларьков, ну и в других тоже местах. Угу. Вот, таким образом, просто несчастные воробушки были вытеснены. И ничего им не оставалось, кроме как сократиться в числе и исчезнуть. Вот такая вот версия.
0: Угу.
5: Есть еще, кстати, такая замечательная штука. Хотел вам рассказать, поделиться как бы. Вот вы постоянно соскакиваете на сексуальность. Сексуальность как таковую, какие-то признаки, там, темы. Ну так вот, вот негры, они постоянно ходят голые, да? Таким образом.
0: Да, вот у нас, кстати, сейчас под окном мы смотрим, тут некоторые появляются, да.
5: Да, ну вот, они ходят голые, другими словами, внешние сексуальные признаки не являются для них сексуально притягательными, не несут сексуальной нагрузки. Ну вот. То есть, вот скажем, хочет негритянская девушка каким-то образом дать понять негритянскому юноше, что он ей нравится, и хочет она его соблазнить.
0: Угу.
5: Так вот, что она, оказывается, делает? Самым сексуальным местом у негритянских женщин считается бритый затылок.
0: Да, да, да, да, несомненно. Кстати, у многих наших отечественных вот товарищей, граждан тоже это котируется. Поэтому много людей с подобной прической.
5: Вы совершенно правы, вы поняли мою мысль. Ну так вот, показывает девушка свой бритый затылок парню, и все. Логической задачи. И вспоминает что-то хорошее, вроде пива ячменный колос. По 39, да, копеек, или по 45?
3: 45.
5: Вот, в общем, я как бы всецело с вами в этом вопросе. Так что вот... А, и последняя, кстати, тема. Я ж признанный логопед, как бы, и психоаналитик. Вот, я смотрю вас сейчас по 8 каналу телевидения.
0: Угу.
5: Вот, и я вот как бы хотел предложить свои услуги в качестве логопеда для Алены.
0: Вы знаете?
2: Вы знаете, я думаю, что, наверное, мне уже поздно.
0: Да,
5: как
0: лучше...
5: Что вы, Алена, никогда не...
0: Лучше, коллега, предложите Алене Юрьевне свои услуги в качестве обмерщика. Спасибо, спасибо вам за звонок.
2: Это глупая шутка, Саша.
0: 203-19-22, телефон нашей студии. В гостях у нас старейший юнат Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская, архивариус журнала «Юный натуралист». Ваши звонки в прямом эфире принесут, так сказать, новые какие-то идеи, может быть, вопросы у вас появятся, на которые наши гости смогут ответить. И мы с радостью вас слушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло, алло. Алло, говорите, а то нажму кнопку. Непослушный. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Алло, алло.
0: Ой.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Вы меня напугали.
6: Простите, пожалуйста, только на меня не обижайтесь.
0: Да, что нам обижаться?
6: Я не помню, сколько ступенек находится с 14 этажа, на котором вы находитесь. Но над вами находится... Мосгоскомприрода.
0: Вы знаете, уже нет, вы ошибаетесь. Дело в том, что вчера...
6: Я по делам профессиональным в этом заведении, ну, может быть, я ошибаюсь, был 20 дней назад. И там вы могли выяснить, что с воробушками. Дело в том, что там есть карта загазованности Москвы.
0: То есть вы имеете в виду вот загазованность вот этими
6: автомобилями? Ну, конечно. Дело в том, что когда идет загазованность, то идут окислы азота и окислы кислотные. И они вытесняют. А птицы очень четко это дело чувствуют.
0: А простите, а как же тогда вот ваши слова несколько нелогичны? В смысле, а голуби это же тоже птицы?
6: А голуби я вам могу сказать. Значит, дело в том, что вот ваш собеседник, которого я слышал здесь...
0: Юрий Романович, да.
6: Да, прошу прощения, что я имя-отчество не запомнил. Он просто забыл. Дело в том, что сизокрылых голубей в Москве, ну, я достаточно пожилой человек, в общем-то, практически не было. Они появились где-то в районе, наверное, 70-х годов. А до этого, ну, я сам гонял голубей. Были белокрылые голуби.
0: Да.
6: Да.
0: То есть, а вот эти, вы считаете, сизокрылые, это мутанты какие-то?
6: Сизокрылые, сизокрылые. Они появились вот сейчас так же, как развелись вороны. То есть, это реакция среды.
0: Скажите...
6: И еще одну минуточку.
0: Да.
6: Вот было одно такое замечание. Дело в том, что великий художник, он, между прочим, нарисовал не сизокрылого голубя, а белокрылого. А белокрылые голуби недрочливые. Сизокрылые, я согласен с вашим собеседником, это действительно...
0: Ну, грязная птица такая. Не совсем симпатичная.
6: То есть с момента, когда началось изменение экологической среды и прочих всех вещей, вот тогда это все начало заводиться. И если вы будете любезны, я говорю, по-моему, это все не изменилось, потому что я был всего 2 недели назад.
0: А извините,
6: на 15-м этаже. На 15-м вашем этаже. А дальше идет там все, это Мосгосприрода.
0: Нет, просто... Алло.
6: Да.
0: Просто вот сейчас дело в том, что в потолке здоровая такая пробоина, и наверху я вижу ничего нет. Ну, просто у нас ремонтная работа постоянно.
6: Ну, не надо, вы сидите в апартаментах бывшего министра.
0: Да.
6: Конечно, 14 этаж,
0: 13. А я-то думаю, чей это тут портрет висит на стене?
6: Ну, я вам говорю, что 13 и 14 этаж — это апартаменты бывшего министра.
0: А скажите, пожалуйста, как вот, например, ваш личный прогноз по поводу вот тех же самых воробушков? Реально ли, так сказать, восстановление популяции?
6: А вы знаете, это восстановлено. Дело в том, что я по делам профессиональным и работаю, ну, несколько на краю Москвы. Это за Сокольниками.
0: Ну, понятно, там обширные парки все-таки.
6: Вы знаете, ко мне в мою кормушку, я профессионал совсем другого класса, ко мне в мою кормушку ежедневно прилетают и воробушки, и снегири, и еще маленькие другие птицы, которые называют синицы.
0: Но они обычно сало едят, насколько я знаю.
6: Но я подвешу, естественно.
0: Ну да, да, понятно.
6: Вот так. А теперь меня ваш собеседник слышит?
0: Конечно.
6: Прошу прощения. Решите, я вам позавидую.
3: Имеет ли смысл?
6: Вы, нет, не собеседник, а собеседница.
2: Простите, пожалуйста.
6: Вы меня слышите?
2: Миллион.
6: Можно я вам позавидую,
2: виду...
6: а?
2: Да.
6: Вы знаете в чем? Я вам завидую. У меня... только внуки, а вы сказали, что вы привели правнука.
2: Правнука?
0: Ну, не привели, а привезли.
6: Я вот вам позавидую и пожелаю. И второе, я слышал предшествующий разговор. Знаете, по возрасту, ну, я, в общем-то, вас моложе, но 60 мне уже есть. Я вам говорю о другой вещи. Ни в коем случае не идите никому в логопеду. Ни к чему. Вот как вы говорите, это ваше. И пускай оно останется с вами.
0: Правильно.
6: Это мое личное, так что я не навязываю. Это, так сказать, мое личное мнение.
0: Но вам это очень идет. Спасибо вам за звонок. Я, кстати, тоже считаю, что, вот, например, вам, Алена Юрьевна, например, исправить вашу замечательную речь, то же самое, что, например, воробушку пришить лошадиные губы или коню пришить клюв от тукана птицы. Это же будет нелепо. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
0: Приветствую
7: вас. Это Феофан Бухника с подводной лодки.
0: Здравствуйте.
7: Уранга, добрый вечер. Вопрос у меня несколько, только, пожалуйста, не отключайте, потому что...
0: Если вы будете краткими, то мы...
7: Я краткий.
0: Просто у нас установлен лимитер, так сказать, под лимитер? Именем Прохор, да.
7: Ага. Вопрос такой, вот относительно подводных лодок. Меня, собственно, что интересует? У нас по последней инструкции на подводной лодке положено иметь воробушка. И в то же время в экипаж включено два китайца без ведома экипажа, без ведома руководства. Это как вы считаете, вот как, значит, не съедят ли они, потому что нам в плавание уходить? И вот вопрос такой, ну, потому что, сами понимаете...
0: Да, и второй, вот, сразу второй вопрос, первый.
7: Второй вопрос, как вы относитесь к тому, что подводная лодка, она как бы входит в море? Вот никакие ассоциации у вас, потому что у нас, сами понимаете, мы долго в походе в подводном. Вот, в общем-то, и все.
0: Спасибо, спасибо. Ну, насчет, как бы, Алена Юрьевна, насчет вот входа подводной лодки, так сказать, в море. Море — влажная среда все-таки.
2: Прощение. Относительно китайцев. Я не уточнила в свое время, почему так связано вегетарианство и китайская философия. Дело в том, что китайцы в свое время были лишены разнообразных продуктов питания, и поэтому их вынужденная философия была потребление единственного продукта, который рос на их территории. Это рис. Представляете себе нацию, которая 200 лет питалась рисом. 200 лет питания рисом – это 200 лет страдания запором.
0: Кстати, извините, из-за этого запора постоянно тужились и глаза узкие.
2: Я не знаю относительно узких глаз, но относительно философии людей, 200 лет страдающих запором, извините, я могу себе представить. Я думаю, что вам ничего не грозит. Я думаю, что вы будете прекрасно путешествовать с китайцами и с воробушком. Я думаю, что на самом деле все реакции не связаны.
0: Кстати, тут нужно сказать еще такую вещь, что вот если раньше подводников после длительного, так сказать, плавания патрульного какого-нибудь отправляли на какой-то курорт специальный, вот, и многие из них, мои хорошие друзья, мы и сами тоже плавали, как говорится, они рассказывали, что на подводной лодке, я сам свидетель, кормили лучше, чем, скажем, на суше в самом крутом санатории, то есть там те фрукты, там те овощи, ля-ля-ля-ля, все положат, все дадут. Вот, то сейчас, так сказать, как все же на самоокупаемости происходит, то сейчас подводников после долгого рейса отправляют в войска пехотные, которые, как известно, трудятся, обычно это летом происходит, на плантациях винограда, уборка овощей, фруктов, в колхозах девки, там молоко, вымя, там, ну, все как положено. А, соответственно, пехотинцев отправляют отъедаться на подводные лодки, доедать продукты, недоеденные моряками в плавании.
2: Тем более, что в связи с дефицитом воробушков сейчас на подводные лодки будут поставлять кеннеров крашеных серый цвет.
0: Да.
2: Если этот воробушек... Кеннеры поют по утрам.
0: Но не все.
2: Кеннеры не поют под водой. Поэтому, если ваш воробушек не поет утром на подводной лодке, это совершенно не значит, что он кеннер. И поэтому, наверное, надо внимательно проследить, чтобы ваш воробушек не казался кеннером.
0: Иначе получится никак нечестное такое немножко.
2: Это совсем безусловно.
3: Господа, господа, о чем вы говорите? Мы констатировали, что воробушков нету. Куда? Куда подевались воробушки? Наша армия подводных лодок, она уже не может быть обеспечена даже по одному воробушку. И кроме того, китаец на подводной лодке, это же неизбежно. Лодка, море, марина.
0: Почему?
3: Это жареная селедка.
0: Жареная. Нет, простите, жареная селедка у вьетнамцев. Вы что-то попутались. Совершенно точно. Причем жарят они селедку прямо на конфорках плит, не кладя под нее сковородку, вот под селедку, под тушку селедки. Прямо.
2: Китайцы на подводной лодке продают электронику.
0: К кстати, вполне возможно. Мы думали о том, чтобы открыть в Мурманске в одном из портов
3: супермаркет. Вдруг в этот момент к нам звонит какой-нибудь господин, который знает, куда же подевались воробушки, куда. Давайте послушаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте опять, это Кондратий Тимофеевич Азимов. И вот вы знаете, я, как это не прискорбно, знаю, куда подевались воробушки. Сначала я выдвинул свою такую детскую версию для того, чтобы оттянуть конец, как бы.
0: Нет, ну она для ваших 13 лет не такая уж детская.
5: Вот вы просто как в воду глядели. У меня сегодня день рождения.
0: О, я вас поздравляю.
5: Вот.
0: Мы вам пришлем, кстати, поделку из шишек.
5: Чудесно.
0: Ну, я в хорошем смысле, вы не подумайте что-нибудь. Да.
5: Ну, хорошо, что не кислородную подушку.
2: Молодому человеку Ибе не стоит общаться с общественными организациями.
0: Вот замечательный ответ на звонок нашего радиослушателя. Только зря вот, Алена Юрьевна, вы повесили трубку. Ну, ничего страшного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, я хотела бы про воробья рассказать стихотворение.
0: Угу.
8: Я работала в метро, в тоннеле.
0: Как в тоннеле?
8: Это кабельные сети.
0: Ага, ага, ага.
8: В тоннеле я нашла его в субботний день. Он к тюбингу прижался и спать хотел. Немного тронула ногой, он прыгнул от меня. Зачем в тоннеле воробей? И я его взяла.

0: во дворе, а воробьи не принимали. И я звала его порой, кормила, приручала. Он понял, что он чик-чирик, все чаще прилетая, и он взомнил, что он мой сын, просил еду и крыльями махая. Однажды прихожу с ночной, он в хлебницу забился, открыта форточка ему, и он совсем прижился. А я ложилась поспать. Он крылья трес и стал кричать, тут и глухой бы не уснул. И я давай его ругать, зачем же спать мне не даешь? Уже людей на свете мало, не понимаешь, я с ночной, ведь ты пойми, я так устала.
1: Замечательное стихотворение, спасибо вам большое. И, кстати, действительно, наша радиослушательница очень права. Однажды, я помню, в детстве шел и нашел в палисаднике воробья, такого старого толстого воробья, по своим размерам приближающегося к голуби. Я его тоже взял в руки, и он меня укусил, именно не поклев был, а укус, вот он как собака повис на плоти моего пальца. Вот здесь, видите, вот здесь, вот можете потрогать, вот это место. Тут шрам даже остался. И он висел на нем минут 15, пока как соплю стряхивал. Это действительно сильнейшее создание. Мне кажется, что у него в головах жил, ну, не бей лежачего. Иначе как бы он так кусался? Следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Извините, что такой голос. Ну, немножко болею, поэтому трудно.
1: Да говорить. Нет, ну, вполне для подростка нормальный голос, да.
2: Ну, спасибо. За подростка огромное спасибо. Но, тем не менее, вы знаете, мне кажется, вот тот человек говорил об этимологии этого слова. Угу. Но он не прав. Понимаете, что такое воробей? Это же возглас. Воробей.
1: О-о-о.
2: Да,
1: то есть
2: воробей. А сейчас этот возглас, ну, довольно опасен, скажем так, да? Угу. И поэтому воробьи превратились в ворочтеев, то есть ворочти.
1: А еще раз просто, мы не разобрали, простите.
2: Ну, если раньше было воробей...
1: Это понятно, да.
2: А теперь ворочти.
1: Ворочти.
2: Значит, это ворочтей.
1: Угу. Понятно. Но, однако, понимаете, в чем дело? Если так вот проследить логически, то, как бы, наверное, все-таки они не успели перекатить за ту грань, когда их начали чтить. Потому что, видимо, вот этот первый их возглас как-то более по жизни оказался сильным. Все-таки побили, видать, их нет уже, их действительно нету.
2: Ну вот нету, поэтому, значит, он оказался сильнее. Они просто переродились.
1: Угу.
2: Они ну как, мутации произошли.
1: Ну вот вы чувствуете какую-то ностальгию по ним?
2: По ворам-то?
1: Нет, по воробьям.
2: А по то, чтобы их били, да, чувствую.
1: Спасибо.
2: Всего доброго.
1: Спасибо. Вот, Юрий Романович, достаточно оригинальное мнение было вот у радиослушательницы насчет как бы... Воробей. Вообще, я помню, что даже были такие моменты, вот насчет воробей, я вспомнил такой дворик моего детства, мы-то жили в бараке, в Раменках, и там вот вывешивали ковры сушиться, ну, как ковры, паласики, ковры это, вы не смотрите на меня с таким укором, паласики, я сказал, и по ним стучали, ну, типа вот выбивалкой, палкой, и так было много воробьев, они, видимо, думали, что там постоянно барак, там грязь, там это... типа брорта. Вот, и они прям налетят на этот ковер, и вот палками били, даже не разбирали. Они такие были глупые, доверчивые, прям десятками там и гибли, прям ложились, прям просто удары приходились по ним. Совершенно не нарочно.
3: Вот я слушаю нашу респондентку телефонного нашего вот оппонента, и грустно мне становится. Привык я всегда к женщине, к образу женщины-хозяйки, женщины-матери, женщины-подруги. И вот приходит эта социальность, грустная, необходимая, привнесенная социальность. Воробей, наворованная, да. Там...
1: Грабь,
3: да, награбленная. И думаешь, милые женщины, подруги, опора наша и утешение, вернитесь к своим истокам.
1: Нет, ну простите, Юрий Романович, что сейчас для, вот так сказать, женщин, современных женщин...
3: Вспоминая ту же ВДНХ...

0: Женщина всегда стояла рядом, ехала рядом в вагончике автопоезда, стояла рядом в шашлычной, ходила чуть-чуть позади по великолепным павильонам
1: и аллеям
0: среди экспонатов, да. Кстати, по поводу аллеек, вот очень такая... Помните, слева за павильоном «Юный натуралист» были великолепные яблочные аллеи, где прямо на деревьях росли яблоки.
2: Это безобразно. Яблочные аллеи. Там росли не яблоки, а дички. Дички там росли.
1: Из них неплохое винцо.
2: Это не винцо, это безобразие.
1: Я работал в то время охранником этой аллеи.
2: Там могло быть варенье, но никто не умеет в этом городе варить варенье из дички. Это были безобразные аллеи.
0: А в то же время вот женщины, так было, я хочу сказать о тебе огромное спасибо за великолепное стихотворение, которое мы буквально 7 минут назад... Огромное человеческое, мужское, юнацкое спасибо, спасибо. И так приятно слышать женщину с большой буквы, женщину-женщину, женщину-мать, женщину... носительницу всего слабого, чарующего, поэтического. Может быть, еще кто-нибудь позвонит нам с таким же настроем, с такой струной.
1: 203-19-22, звоните, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я что хочу сказать про Воробьев-то. Ну вот, еще, наверное, до того момента, когда китайцы начали их истреблять, они вот их, ну как, ели, но чтобы приготовить...
1: Вы знаете, они их ели, извините, я вас перебил, а они делали из них типа аналог нашей воблы. У них же там, ну, климат достаточно сухой в Китае. Вот, и они из воробьев делали воблы, это действительно факт. Ко мне тут приезжал один китайский панк в гости, и он привез мне так-то как в знак презента такую сумочку сушеных воробьев. Я говорю, ты что, говорю, линь, с коня упал, что ли? Говорю, забирай это, говорю. Ну, тем не менее, вот он это при мне ел. Да, извините, нет, что вас
3: мне рассказывал мой знакомый, это самый тоже китаец, то, что вот до этого момента они их, ну, как жарили, но чтобы приготовить их, надо было большое количество дров, таких палочек. И вот воробьи, наверное, они ушли, потому что все палочки сожгли.
1: Угу.
3: И это самое, экологический, так сказать, баланс...
1: Нарушился.
3: Да, нарушился. И вот у нас стало очень мало деревьев.
1: Угу.
3: Ну вот, и может быть они...
1: Нет, деревьев-то...
3: Из-за этого, а?
1: Деревьев-то полным-полно.
3: Не, ну вот...
0: А рыбушков-то нету.
1: А извините, вот такой вопрос к вам несколько неожиданный. Вот как вы считаете, все-таки воробей, ну вот как животное, да?
3: Ага.
1: Это относится к птицам или нет?
3: Ну, я думаю, нет.
1: Не птица?
3: Ну, я думаю, это какое-то, я не знаю, неземное какое-то.
1: Спасибо.
3: Вот так вот.
1: Спасибо. А что вы скажете, Юрий Романович, и вы, Алена Юрьевна, на вот это замечательное высказывание? До сих пор я слышал, что его относят только к кошкам. Ну, что, дескать, кошка — это лунное, дескать, животное, понимаете? Да.
2: Воробьи, по некоторым философиям, это проводники потустороннего мира в наш мир. И поэтому... На самом деле, если вы сталкиваетесь с стаей воробьев, то это место надо срочно покинуть, поскольку стаи воробьев собираются только для того, чтобы перенести весть из как бы потустороннего мира в этот мир. Не надо участвовать в этом событии. И когда воробьи принесут весть вам, вы это почувствуете.
1: Угу.
0: Вот, кстати, я чисто когда-то был мальчишкой и помню, вот нормальные мальчишки...
1: Ваша, глядя на вас, сложно поверить в это, но тем не менее.
0: Верьте, верьте. Был, принесу фотографии, покажу.
1: А, кстати, извините, вот эта татуировка у вас на руках, это вот с тех времен. Извините, что так залично. Ну, смотри, это змея вокруг кинжала. Вот что это значит?
0: Чуть позже. Это армейские такие символы специальные. Дембель уже был неизбежен и кончился. Не об этом. Да. Воробушки. Вот нормальные мальчишки всегда самострелом стреляли голубей. И только самые...
1: Негодяи.
0: Негодяи могли не в смысле попасть, а поднять руку, поднять самострел, самопал, духовушку на воробушка. Это как лакмусовая бумажка, как тот водораздел между нормальными людьми и, как вы верно выразились, негодяями. Воробушка нормальный человек застрелить никогда не мог.
1: Может быть, кстати, тут срабатывало чисто, ну, такое, как бы, что просто в него попасть сложнее. Воробья из пушки, ведь масса пословиц.
0: Сан Сеевич, вы забыли, что такое воробьиная стайка?
1: А, да, воробьиная, если картечь, стайка, да.
0: Воробьиная стайка — это же конгломерат, это же живой общий организм.
1: Кстати, у них коллективное сильно развито.
0: Очень.
1: Вот поэтому в одного-то они... Да, ну что же, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Алена Юрьевна, Юрий Романович. Сегодня у вас достаточно интересная, как мне кажется, передача. Хотя вот она всегда интересная. Это вас тревожит или просто, можно сказать, говорит Иван Кегля. У меня два вопроса. Один вопрос, это, скорее всего, рассуждение. Вот, знаете, есть такие лошади и ослы. Так вот, если они скрещиваются, то мулы, получаются, которые в дальнейшем...
1: Детишек катают в парке Горького.
4: Да-да-да. Но, что характерно, они потомство не оставляют.
1: Мулы не оставляют потомство?
4: Да-да-да-да-да.
1: Вот этого я не знал.
4: Так, ну, это так, к сведению.
1: Спасибо.
4: И просто у меня такое наводящее, как бы, рассуждение. Возможно, всплеском сексуальной литературы и общедоступных сведений о сексе, возможно, произошло нечто подобное и в звериной птичьей сфере, и, соответственно, получились птички, подобные от воробьев мулам, и они уже не могли давать дальше потомство.
1: То есть вы имеете в виду... Вот...
2: Простите, пожалуйста, вы что имеете в виду? Дело в том, что от скрещивания осла и лошади получается два вида – мулы и лошаки. Мулы – прекрасные, выносливые животные, которые... долгое время используется человеком. А лошаки – это плохое потомство, которое вымирает. Что вы имеете в виду, когда говорите про скрещивание?
4: Ну, я хочу сказать, что если скрестить мула с мулом, то уже мула не получится.
2: Если скрестить мулу, не получится ничего.
4: Да, вот я и думаю, не произошло ли то же самое с воробьями?
2: А как вы предполагаете, с кем скрещивались воробьи?
4: Вот это, к сожалению, для меня загадка.
1: Ну, мы... Вы понимаете,
2: в чем дело?
4: Еще один вопрос, с вашего позволения.
1: Да-да-да.
4: Вот относительно кадыков. Я вполне могу представить себе кадык, скажем, у некоторых млекопитающих с не очень большой шеей. А вот как это дело обстоит у жирафа, хотелось бы поинтересоваться. У него что, один кадык, и он перемещается по этой шее? Или же это какая-то система кадычков или каких-то, ну, таких органов, может быть? Ведь, ну, вы понимаете, шея очень длинная.
1: Спасибо за вопрос.
2: У женского рода нет кадыков. У жирафов мужского рода на каждый четвертый позвонок приходится по два кадыка.
1: То есть такой многокадыковый.
0: К сожалению, в данном случае имеет место грубейшая ошибка. Как известно, что жираф, будучи лежа больше некоторого времени, тут же умирает.
1: Извините, него... Юрий Романович, давайте после композиции и новостей, потому что тема достаточно обширная, и мы не можем сейчас ее просто развить и сразу прервать. В Москве без 2:04 после музыки и после новостей мы продолжим разговор. 14:05 в Москве. Кому, как говорится, не спится в ночь глухую? Хотя по-другому это уже утро. Давайте, уважаемые коллеги, проверим, кто же этот, сохранивший в себе, я бы так сказал, бодрость утренней росы, радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Звонит Зяма.
1: Зяма, ну здравствуйте, Зяма. А, так подождите, вы же вроде как по второму сроку уже пошли. Вот,
5: не, я по третьему.
1: А, то есть...
5: Вы понял. Немножечко-то, я по третьему. Просто вот сейчас откинулся немного. Мы с супругой лежим, Люся вот моя.
1: Люська, привет.
5: Под боком,
1: привет,
5: да, привет. Я пока там был в отсидке. Там...
1: Люсинди, привет.
5: Люся, вот мы, знаете, когда я был в отсидке, Люся завела воробушка. И вот она думала, что воробушек, я пришел, а это морская свинка. Просто вот интересно, вот хвостики, она почему-то думает, что хвостики, она по хвостикам определила, что это воробушек. Оказывается, я пришел, и это свинка. Вот, ну, понимаете, вопрос вот к даме Лена Юрьевна у вас, да?
1: Да, Алена Юрьевна.
5: Вот, собственно, как она вообще вот думает, что есть воробушек, потому что у нас в зоне все же, ну, сами понимаете, это хрен свинка, а вот...
2: Простите, вы понимаете по словам хвостик?
5: Ну, Люсенька, что ты понимаешь по словам? Ну, она говорит, что заменял он меня. Люся, как
1: сейчас,
5: ты могла?
1: Сейчас Алена Юрьевна ответит.
2: Простите, что это за хвостик, или простите, что это за вы?
5: Я Зяма.
2: Так еще раз повторю, что это за хвостик, что это за, простите, воробушек?
1: Нет, давайте,
2: или что
1: давайте,
2: это за вы?
1: Нет, подождите, коллеги, коллеги,
5: мы были, что,
1: коллеги,
5: вот, что
1: коллеги.
5: Воробушка завела, я, в общем-то, ничего, я почему позвонил, потому
2: так
5: что...
2: Так он вас заменял?
5: Ну, она так вот сейчас сказала, она вот ногой ударила меня, говорит, ой.
2: Он вас заменял?
5: Да.
2: Так это был
1: Алена Юрьевна. Алена Юрьевна, вполне возможно, что замена происходила в качестве какого-то, знаете, живого организма. Ну, вот одной, тем более, Люсинди, есть же одной, его там это, ну, есть же одной грустно. А ну, тут все-таки ну, что-то бьется об стенки, там летает, корма просит туда-сюда. Ну,
2: это называется вот, мужская солидарность.
5: Не, ну, понимаете, самое-то обидное было то, что вот я сейчас ее перевернул, эту свиночку, она женщина.
2: Люся?
1: Вы знаете, Зёма, давайте сделаем так.
2: Зёма, вы перевернули Люсю, и это казалось не воробушек.
5: А?
1: Зёма, подождите, так может быть, если вы только сейчас перевернули Люсю, то есть у вас кто-то ногой стукнул, может, вам милицию лучше вызвать?
5: Она назвала нашего, я теперь как сынка его, он, в общем-то, свинка, она его назвала почему-то феоктист. И, вот, и почему-то я перевернул и говорю, да это феоктистия.
1: Ага. Вы знаете, сейчас вот Юрий Романович, наверное, вам ответит на ваш вопрос.
5: Потому
1: вам...
5: что нет, просто у нас вот такой семейный скандальчик вышел маленький, потому что...
2: По
5: вот
2: поводу это... того, кто кого кому ревнует.
1: Кстати, вы знаете...
5: Алименты, потому что сейчас, сами понимаете, я когда уходил-то был еще за социализм, а сейчас же проблема денег актуальна стала. Я вышел, я не знал, что доллар бывает. Когда вышел, пришел, думаю, доллар, она говорит, вот у меня, смотри тут.
2: Так вы знали, что бывают морские свинки?
5: Обидно. Нет, это я знал, я в мире, это, ребята о зверятах, любимая передача детства.
1: Ой.
2: Тогда вы знали,
1: на меня накатила светлая волна ностальгии. Спасибо вам, Зёма, за звонок.
5: Ведущая красивая, помните?
1: Вы знаете, я больше того скажу. То есть я был одним из соавторов программы «Зверятам о ребятах». И я, ну, был всегда за кадром. Вот вы слышали на такой задушевный голос. Это был я. И именно там проходили стажировку все вот нынешние ведущие программы «Монморанси» и «Сиамский близнец». Кстати, там была Екатерина Половинкина, и даже наш бузитолог Андрей Орлов тоже. Это была программа единственная независимая, кстати, коммерческая. Что-то я не то говорю, извините. Вот да, что-то вы хотели, Юрий Романович, нам поведать насчет звонка нашего радиослушателя Зёмы, замечательного, кстати, моего корешка.
0: Я, однако, со стороны...
1: Вы что-то тихо шепчете, пожалуйста.
0: Однако я со стороны русского языка бы усомниться хотел. Как бы перец с зоны откинулся, он бы сказал не в зоне, а на зоне у нас. Так что тот ли тот еще корешок, сегодня кент, а завтра мент.
1: Я подумаю над вашими словами.
0: И такой ли это воробушек?
6: Эхо Москвы.
1: Кстати, у меня появилась другая мысль насчет исчезновения воробушков. Ну, не то, что вот насчет почему они исчезли, а насчет того, что у них не появилось каких-то таких ярко выраженных иммунных каких-то явлений. Ну, например, у человека от как пылезащитное средство, это вот, скажем, волосы в ноздрях. Даже бигуди существуют специальные, это ни для кого не секрет, для накрутки вот волос в ноздрях. Вот, у воробьев эти волосы не проросли. Насколько мы знаем, ни одного, так сказать, ноздреволосатого воробья еще поймано, вот, по крайней мере, нашей независимой ассоциации орнитологов не было. То есть, видимо, такой слабый иммунитет вызван все-таки мелкокалиберностью тушки. Как вот вы считаете?
0: Вот, вспоминаю ДНХ, может быть, дело в том, что просто нет больше булочек по 3 копейки, нет больше сосисек по рублю 80, нету. И нормальный трудящийся гражданин, нормальный, с хорошим воспитанием, с нормальным мировоззрением, он не способен отломить от булки за 5 тысяч, от сосиски за 22, пусть за 18 тысяч, и кинуть даже воробушку. Я думаю, что здесь экономические корни. Я не знаю про ноздри, не знаю про бигуди. Термобигуди на Маньке помню. Жуткое зрелище. Парафин, варить, все это ужас. Колбасу варил, но бигуди – гадость. Но я думаю, что здесь социальные корни. Что когда общество, пусть статичное, пусть, может быть, оно где-то застоялое такое, пусть оно даже чуть регрессивное, но общество известных возможностей, прогнозируемого будущего и светлого прошлого, тогда воробушки, они не паразитируют, они гармонично развиваются на этой базе. Но когда завтра неизвестно, вчера стыдно, сегодня темно, какие могут быть воробушки? Коршуны, гадюки, медведи, крокодилы. Ну, воробушки, ну что вы? Вспомните коготок воробушка. Что он за ухом не может им почесать?
1: Не может. Кстати, никто не видел, чтобы воробей чесал себе вот за ухом.
0: За ухом. Вспомните его клювик.
1: Ой, сейчас только вот она, кто улыбнется в кабаке в мажорном. И видно вот единственное воспоминание вместо зубов эти клювы. Грустно это все. Вы знаете, Юрий Романович, давайте вот все-таки, может быть, немножко развеселим себя сами. Вот ведь не могли же они просто так исчезнуть. Ведь есть же яйца. Ну, у них, в смысле, они... Ну, да? Ведь, может быть, какая-то произошла просто миграция. Миграция, может быть, произошла.
2: Пардон, о чем вы говорите? О миграции яиц? Простите, яйца не мигрируют. Если бы воробушки продолжали нести яйца в наших широтах, то эти яйца бы так и были бы яйца наших широт. А вы хотите сейчас сказать, что воробушки несут яйца в других широтах, и яйца воробушков мигрируют. Как вы себе это представляете? Извините, конечно.
0: Знаете, бывают Rolling Stones.
1: Это вы имеете в виду сорт кактуса?
0: Может быть, мой партнер говорит Bowling Stones, как у группы XS было, except было Ball to the Wall Man, яйца об стену, мужики. Так и перекати не камни, а перекати яйца.
1: Перекати яйца, замечательно. Вы знаете, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 телефон в нашей студии. Мы с нетерпением ждем ваших мнений о этой действительно волнующей проблеме. И, кстати, может быть, предложение о том, как исправить ситуацию, поскольку это будет, может быть, злободневно.
0: Господа, куда подевались воробушки?
1: Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
6: Дмитрий невнимательный. Я бы хотел вот вам некоторые даже претензии предъявить. Дело в том, что, ну, во-первых, вы опять, по-моему, занимаетесь нечестным бизнесом. То есть вот вы только что говорили, что вот волосы в ноздрях это с иммунитетом связано. А вы продаете ноздревые эпиляторы, то есть люди купят.
1: Да нет, извините, уважаемый Дмитрий. Да. Вы несколько не поняли. Ноздревые эпиляторы – это уже устаревшая штука. То есть мы неоднократно рассказывали в нашей программе о том, что зимой просто для утепления ноздревого отростка ноздри выворачиваются наизнанку, волосами наружу. Это тепло. Летом – наоборот, для защиты от пыли. Раньше, во время зимы, эпиляция происходила ноздрей для более, так сказать, обильного доступа свежего воздуха и супротив застревания посторонних предметов. Ну, которые появляются в результате откашливания, понимаете сами.
6: Да. Ну, в общем, тогда еще другое.
1: Так что вы по существу, пожалуйста. Да.
6: Дело в том, что вот по 8-му каналу, опять же, идет вот эта реклама постоянно.
1: Да, вот сейчас реклама, как раз рекламная отбивка там.
6: Да, но почему там указан мой телефон? Я просто не могу даже, шквал звонков просто.
1: Да? Ну, вы знаете, честно говоря, мы забыли предупредить, что вы уже закрыли свою вот эту клинику по приему анализов. Да, извините. Кстати,
6: изменения, пожалуйста.
1: Хорошо. Спасибо. Звонок, вы знаете, действительно, уважаемый, действительно, Дмитрий Невнимательный закрыл уже свою клинику по приему анализов, по исследованию, поэтому сейчас даже правоохранительные органы, вы знаете, заинтересовались, что около подъезда одного из жилых домов, по секрету, в нем живет наш радиослушатель, постоянно скапливаются склянки с соответствующим содержимым, коробочки спичечные с соответствующим содержимым. Все это Дмитрию приходится выносить на улицу в силу того, что лаборатория по исследованию, так сказать, человеческих
2: экскрементов
1: прекратила свое существование в силу. И это устаревшая реклама. Мы, несомненно, Рафику Пантелеймоновичу вдул, спонсору нашей программы, скажем, дескать, ну что ж ты так. Я вижу, Юрий Романович, у вас огонек в глазах, я имею в виду. Видимо, у вас какая-то неожиданная появилась мысль.
0: Меня,
1: кстати, тоже. И именно вот сейчас.
0: Меня очень грустит. Вот как все радиослушатели, в отличие от великолепного стихотворения нашей радиослушательницы, меня грустит, как по голосу чувствую постоянно. Радиослушатели норовят свернуть с магистральной темы. Они обращают внимание на нашу сексуальную ориентацию.
1: На вашу?
0: На нашу общую, Сан Сеич. Они норовят свернуть на анализы. Анализы давно уже не принимаются из-за того, что нет тех баночек из-под горчицы. Анализ кала стандартно принимался в баночке из-под горчицы. Где вы сейчас найдете? Горчица продается в любых упаковках. Вы же не понесете в этом пластиковом кульке анализ кала?
1: Да, вот который сперли из Аэрофлота.
0: Конечно.
1: Ни в коем разе.
0: Вот. И я считаю, что это грязные инсинуации. И это завуалирование, затушевывание магистральной темы.
1: Ну, давайте послушаем. Может быть, кто-то из наших радиослушателей все-таки по теме, я бы так сказал, выступит. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
7: Алло, Саша, доброй ночи.
1: Приветствую.
7: Алексей.
1: Здравствуйте.
7: Приветствую также ваших уважаемых гостей, Алену Юрьевну и Юрия Романовича. Ну, во-первых, так кратенько, большое вам спасибо за песенку «Экзотический зверь».
1: Старались.
7: Лет на 7 назад. Вот. А по поводу, значит, исчезновения воробьев я могу объяснить. Дело в том, что вот не далее, как, кажется, в среду, мы с другом, в общем-то, пили пиво, а он работает младшим научным сотрудником в НИИ ПИВИПР.
1: Каком?
7: НИИ ПИВИПР.
1: Известный НИИ, можете не расшифровывать.
7: Да. Это по изучению воробьев и прочее.
1: Да.
7: Вот. То есть он мне... Ну, мы, в общем-то, обсуждали эту тему несколько в другом контексте, но все равно я, в общем-то, выяснил у него. Дело в том, что, значит, директор отдела, в котором он работает, его внучку вот года полтора назад испугала крыса.
1: А, кстати, если вы имеете в виду... А, ну, собственно, ладно, об этом мы по другой передаче обычно, да? Извините, что перебил.
7: Ну, так вот. И, значит, значит, он...
1: Хорошо, что я только испугал, потому что с одной моей знакомой произошел совершенно другой случай. Теперь вот с ужасом все ждут результатов, так сказать, родов, да.
7: Значит, и, значит, пришел вот, собственно, этот директор отдела на работу с утра и срочно, значит, в план работы отдела вписал, как бы, значит, пункт об уничтожении немедленно всех крыс. Ну, это уже начали дело разрабатывать, все там, подключили другие, как бы, инстанции.
1: Как и... обычно, кстати, вот чтобы ответственность на других потом.
7: Ну, да. Естественно, это, в общем-то, для нашей страны, по-моему, вообще очень характерно.
1: Это, кстати, вот хочу сказать, что именно оттуда, из ведомственных вот этих разборок, произошло понятие, нынче достаточно серьезное коммерческое такое понятие, как пирамида. Вот тогда это была пирамида ответственности.
7: Ну так спасибо. Вот, и в общем был изобретен спустя там буквально несколько месяцев какой-то полимер. Я, в общем-то, не знаю. Дело в том, что он не распространялся, потому что вы, наверное, знаете, что раньше этот институт-то был, в общем-то, засекречен. И сейчас даже остались какие-то, как бы, у них вот. Ну так вот, значит, и то есть ловили просто самку. Осеменяли ее искусственно, с добавлением каким-то небольшим этого полимера. И, значит, подразумевалось, что как бы они там половым путем вот это все дело разносят и дохнут. Вот. Ну, а дело в том, что, может быть, произошла как бы ошибка в составлении химической схемы вот этого вещества. Вот. Может быть, еще какие-то там неизвестные пока нам особенности, но в общем получилось так, что у крыс наблюдался такой побочный эффект, то есть как бы в нее вот это дело засаживали, она, значит, лежит, вот, ну и как бы начинает на нее действовать это вещество, а воробушки, они же такие, в общем-то,
1: хрупкие,
7: как, наивные,
1: хрупкие, да. Наивные, да. У них, вот, кстати, хрупкая не только тушка, но и психика очень, заметьте.
7: Вот. Ну, они смотрят там, типа, что-то такое лежит, они же любопытны еще. Вот. Ну, они подпрыгивают, а у нее вот чисто почему-то, как он мне рассказал, в основном на воробьев действует. То есть она выпрыгивает, как вот эти мишки Гамми там, ну, в этом мультсериале. Вот. И, значит, как бы разрывает его там напополам. Причем, что самое интересное, после того, как эта крыса убивала определенное количество вот этих воробьев, значит, она как бы, ну, то есть самоустранялась, то есть дохла. То есть, если вы заметили, в последнее время ведь крыса стала...
1: Простите, уважаемый, а что вы сегодня принимали?
7: В каком смысле?
2: Простите, пожалуйста, наверное, вы очень близки к крысам, вы очень интересовались ими, поскольку мы говорили с вами о птичках. Я не понимаю, почему мы сейчас вышли на эту новую тему о крысах. Я с удовольствием поговорила с вами о крысах, поскольку вы знаете, что все ведущие наши поэты и писатели были безумно замолчен на крысах. Поэтому мне очень интересно. Я, вы знаете, я пристально наблюдаю за творчеством всех современных писателей, и никто из них никогда не говорил о крысах. И вот сейчас в прямом эфире я слышу вас и ваше соображение о крысах. Я понимаю, что вы новый, перспективный, вероятно, единственный в этом веке писатель. Я прошу, чтобы вы представились и рассказали, почему именно вас интересуют проблемы крыс.
1: Алена Юрьевна, вы знаете, я сейчас вспомнил, что в свое время вот нас еще там молодых совершенно ребят посылали работать в колхоз. Ну, как бы шефами или подшефами, я не помню, как это называлось. И вы знаете, что меня удивило? То есть именно тогда мы, молодые еще ребята, узнали, что такое есть суть искусственного, простите меня, оплодотворения. Да, нас послали оплодотворять телок. Ну, в смысле коровок. Не смотрите на меня так.
2: У вас для того, чтобы обводовать тёлок, должны быть достаточно длинные руки.
1: Да, да, вы знаете, и вот вы очень подошли близко к истине. Саша,
2: покажите, пожалуйста, вашу руку.
1: Пожалуйста. Пионер всем детям пример.
2: Это замечательная рука. Это просто...
1: Ну вы только не трогайте. Не трогайте, не трогайте. Уберите, уберите руку. Да, да, да. Вот, а то тут мои эти... Печаточки все. Снимите, ничего, это так бывало. Да, так вот. Мы с удивлением узнали, что, оказывается, тёлок оплодотворяют попарно. Ну, попарно в том смысле, что, скажем, один практикант не сможет это сделать. Потому что, вот, например, у него же на руку одевается резиновая перчатка. Берется это вот...
0: Ну,
1: нет, клизма, простите. Простите, пожалуйста, Юрий Романович. Я знаю, что вы только что из больницы вышли.
2: Поцеловать?
1: Вот этого у них не принято, как это ни странно. А другой напарник оплодотворяющего, он должен со всей дури прыгнуть и наскочить корове на горб, потому что в момент, значит, проникновения руки в утробу корова, извините за подробности, она скособачивается вот так, она становится как треугольник, знаете, как пирамида.
2: У вас есть дети?
1: Вы знаете, этот вопрос мне задают очень много людей, в том числе в письмах.
2: Вы честно скажите, у вас есть дети?
1: А что?
2: А сколько тёлок вы оплодотворили?
8: ...83,82 МГц.
9: Эхо Москвы.
1: И без 15:05 в нашем чудесном городе. В гостях у нас Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. Вы знаете, у нас сегодня произошел такой несколько какой-то ностальгический достаточно разговор, может быть, немножко грустный. И тем не менее, я думаю, что многие наши радиослушатели все-таки задумаются о том, что есть действительная ценность. Ну, скажем, вот представьте себе, если, например, сейчас каждому предложат, скажут, вот тебе мы дадим пейджер, а вместо пейджера умрет десяток воробушков. Вот такая ситуация. Ведь я думаю, что каждый второй согласится.
0: Если не каждый первый.
1: А, вот вы даже видите как. И не подумает о дальнейших последствиях, что...
0: А каждый третий спросит, извините, пейджер Виссаленко или Моторола? И вот это
1: Моторолы
0: самое...
1: этого они уже давно не продаются. Я сейчас
0: ужасное.
1: Мотоциклы в моде, мотороллеры уже не ездят.
0: Неважно, неважно. Человеку прется фетиш.
1: Кстати, извините, товарный Юрий Романович, марку. Юрий Романович, еще же я сейчас вспомнил такую вещь. Уникальное устройство, по-моему, как-то незаметно прошедшее через всю эту технократическую байду, мотороллер. Это же что-то такое совершенно несуразное. Я так, во-первых, это чисто женский вид транспорта. На нем не надо раскоряку, расперды делать. Правильно?
0: Да.
1: Вот. Во-вторых, я помню, что мороженое развозили в таких, помните, переделанных?
0: Три цикла,
1: по той же
0: ВДНХ.
1: Да. Куда они-то делись? Хорошее средство.
0: Дело в том, я был давеча в одной организации, мотороллеры... чудным и темным образом преобразились в снегокаты. Сзади тот же самый мотороллер, спереди две лыжи. И получилось агрессивное устройство. Издали глянешь, вроде мотороллер, поближе посмотришь.
1: Снегокат. А смысл?
0: За зверями нормально те же люди, может быть, женщины те же, гоняются за зверями по снегу. Раньше мотоцикл, автомобиль, газик, да? Целина началась, зверь ушел. Теперь зверь думает, целина началась, я ушел. Сзади тоже тыр.
1: То есть на измену сажают.
0: Звери садятся.
1: Давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло. Добрый вечер, ребята. Вы знаете, блестящая у вас глубина поднятия темы. Я всегда удивляюсь, и как вы глубоко, так сказать, все рассматриваете.
1: Ну, это даже не наша заслуга, это заслуга Валентины Зинаидовны Двери, нашего куратора. Ну,
10: да,
1: продолжайте.
10: Вот, и мне хотелось бы маленькую лепту внести в вашу дискуссию, чрезвычайно глубокую.
1: Финансовую?
10: Нет.
1: А, ну, ладно, тогда говорите.
10: Откуда время, да такие вещи? Только моральную. Вы знаете, вот с воробьями, это исключительно интересная вещь. Помните, был такой писатель Богданов? Он их называл мирскими захребетниками. Не помните?
0: Так время было другое.
10: Время было другое. Они на лошадях сидели, на все.
0: Да.
10: Вокруг лошадей, понимаете?
0: Не то, что паразитировали, симбиоз.
10: За... Ну, точно, точно, прямо в жилу смотрите.
1: Прямо в очко
10: попал.
1: А война
10: наступила наша, что случилось с воробьями?
0: Одни выхлопы, воробьев нету.
10: Не, лошадей не стало.
0: Нету.
10: Хлеба не было, и воробьев стало мало. А голубей мы с вами, если помните, ребята, душили диких, потому что они наших домашних заманивали.
1: Да-да-да, да, было
10: дело. Специально лазили по чердакам и их всех душили.
1: Кстати, это даже, по-моему, вот постоянно путались, что, то есть, вот это горлинка, да?
10: Не, горлинка не путать. Цитопеля турта до кого-то, это совсем другое дело. С горлинкой не путайте. А вот именно голубей душили специально.
1: Нет,
10: чтобы они
1: я...
10: не заманивали наших домашних. А вот после фестиваля 57-го года тут пошла такая трогательная любовь к голубям. И они как раз после фестиваля начали появляться. Помните, у Большого театра сидела старушка и за рубль давала покормить голубей?
1: А вы знаете, вот скажу вам по секрету. Скажу вам по секрету, что эта старушка и была Валентина Зинаидовна Дверь.
10: Ну, это блестяще.
1: Которая сейчас является куратором нашей программы. Блестяще. Кстати, вот этот факт в ее биографии замазан.
10: Угу. Она очень трогательно меняла свой облик, чтобы ее не опознали. Она в разные недели разной была. Это очень правильно, так сказать, чтобы создать массовость, так сказать.
1: Это такие, знаете, Штирлиц, я бы сказал.
10: Да нет, ну это как факт.
8: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: И я рад представить в нашей студии замечательного гостя, вернее, двух замечательных гостей. Это, конечно же, сиамский близнец Angels и Torsion. Он идет как один, потому что это все-таки комплектующая часть его Torsion. Тем не менее, организм один, и паспорт у них один на двоих. Но сегодня у него в гостях замечательный тоже человек. Это заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилка Чаушеску. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что в последнее время наша отечественная фармацевтическая промышленность, изготовляющая всякие гигиенические средства, она все-таки немножко в развитии своем отстает. Это, конечно, беда, но это нужно признать. Вот обратите внимание на огромное количество рекламы. Памперсы там, вы же не видите, например, памперс малышок. Вы видите, памперс там в целях рекламы, не буду называть его название, но никак уж не отечественного производства. И поскольку Болгария — это как бы страна достаточно близкая все-таки к Западу, нежели мы, то это промежуточный этап. Понимаете, мы могли пригласить в студию президента, например, корпорации, выпускающей памперсы, и что бы он нам рассказал? Это была бы сплошная реклама. Покупайте памперсы, и все. А здесь тоже наверняка вот в Болгарии есть свои трудности с этим. И доцент Кирилка Чаушеску, так сказать, весьма неплохо с этим справляется. И второе, о чем я хотел... Да, я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
0: Да, я хотел вот о чем поговорить.
1: Я перевяжу, она тоже сказала здравствуйте.
0: А, спасибо, да. Вы, кстати, не забывайте переводить, поскольку дело в том, что, кстати, вот все практически наши болгарские гости, у нас их не так много было в программе, но тем не менее они были, они весьма хорошо понимают по-русски, что мы говорим, поэтому я говорю так членораздельно, а не как обычно. Вот. И как бы при этом не могут совершенно объясняться на нашем с вами языке, поэтому как бы сиамский близнец Angels and Torsion любезно согласились выполнять сегодня роль переводчика. И первый вопрос у меня, Кирилка Чаушеску. Скажите, а склоняется ли ваше имя? Ну вот как нужно говорить, Кирилке вопрос или Кирилка?
2: Не знаю, ты лишь, ты кажучи, всякий ты си решал, как в тосиск.
1: Дело в том, что просклонять можно кого угодно и как угодно, но фамилия это имя, это всего лишь фамилия и имя, а человека склонять ну никак нельзя.
0: Правильно. Ну что же, итак, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Дело в том, что настает зима, зимний период. Хотя вот у вас на родине климат относительно более теплый, как мы слышали. Тем не менее, тоже настала зима и там. И в связи с этим встает острая сейчас, так сказать, необходимость. И просто наши радиослушатели заваливают нас вопросами. Вот, например, Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, просто 3 письма уже прислала с рисунками и с вопросами. Борис Глебович Покрыш, Крышка, военный в отставке. Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушательница. Все они пишут и хотят узнать, как вообще следует соблюдать, какими способами следует соблюдать личную гигиену зимой, особенно в этот период, когда снег еще не выпал, а на улице уже вроде бы холодно. Ведь мы одеваем теплые шубы, там шапки разные, значит, происходит обильное пропотевание различных лопастей тела. Вот, но одновременно, соответственно, нужно как бы и чаще применять какие-то средства мытьевые, правильно? Вот, что не всегда возможно, опять же, зимой. Ну так, там водичкой голову летом ополоснул, и все, и опять свеженький. Вот, а зимой это уже не сделаешь.
2: Най-простият способ е да вземете съответно примора, да го сложите на парното, да го затоплите и след това го залепвате за болното ви място.
1: Дело в том, что Болгария очень странная страна, и в ее стране нет средств производства для изготовления каких-либо гигиенических средств, и еще нету поступления импорта в страну. Вот. И ученые решили подойти к этой проблеме из-под тишка. То есть не основываться на каких-то вот этих вот производственных нуждах, а решили взять и поработить природу, чтобы она помогла как бы бороться гигиеной. Ну, я имею в виду.
0: Ну да.
1: Вот. И при вот их институте была создана специальная лаборатория за флабом, которая является Кирилл Кочеушеску, вот, который разрабатывает всяческие мази для среднего типа кожи, для там твердого типа кожи, мягкого, чешуйчатого, ну, который, ну, чесотка бывает.
0: Вот оперенного тоже.
1: Да.
0: Ну, это бывает, вот мы уже говорили, от недостатка кальция.
1: Но дело в том, что как бы у болгар еще есть домашние животные, и как бы они спасают их тоже вот этими мазями от прочих вот явлений.
0: То есть, как бы доцент Кирилл Кочеушеску хочет просто этим сказать, что практически вся гигиена зимой должна заключаться во втирании мази вот под собственные, так сказать, тельца купленные. Ну, правильно я понимаю?
1: Но ведь сам Высоцкий рекомендовал обтирание. Ну, вот и как бы они обтирают все тело вот специальными мазями, которые доктор прописывает непосредственно для каждого человека, определяя в химлаборатории тип его кожи.
0: Ага, то есть вот я так понял, что название этой лаборатории, если раскрыть его полностью, просто я немножко удивился словам доцента Кириллка, вот что тут написано, что доцент является заведующим лабораторией по производству и применению гигиенических средств. Видимо, производство гигиенических средств сюда входит и выдача этих мазей, видимо, туда люди же должны стоять.
1: Ну,
0: просто...
1: естественно, при производстве обычно бывают магазинчики, где...
0: Нет, простите, меня не интересуют сейчас ваши домыслы, простите, уважаемые.
1: Нет, это не дом.
0: Я бы хотел, чтобы все-таки на этот вопрос ответил сам Кириллка.
1: Сам Кирилл? Пожалуйста, Кириллка. Если вы понимаете по-болгарски, пожалуйста. Если вы не доверяете мне, пожалуйста.
0: Я вы не уж не обижайтесь.
1: Да нет, конечно. Просто Кириллка скажет то же самое. Вот, слушайте. Пожалуйста.
2: Да, вы сте на полну праве за то, что я предоставлена вас думать.
1: Вот.
0: Вот она сказала, что, в общем-то, она про вас думала лучше раньше, насколько я понимаю.
1: Нет, дело в том, что вы не понимаете, ну и, наверное, ради слушания не понимаете всю сложность болгарского языка. Там у них даже, когда кивают «да» по-нашему, это обозначает «нет».
0: Угу.
1: Вот. И, так что и в языке там можно все слухом воспринимать одно, а вот губами вот так вот, ну, что-то другое.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот в связи с наступлением, опять же, зимней погоды, уже многие сейчас переходят на, так сказать, всякие шапки меховые. Ну, вот уже я видел мужчин, пожилых женщин, вот, например, Борис Глебович, покрышка, как я сказал, один из его вопросов именно и заключается, стоит ли мне уже вот сейчас одевать меховую шапку, или это пока что вредно для моего здоровья, и если все-таки как бы это спасет меня от холода, то, может быть, каким-то образом я могу, сказать, компенсировать вред моей голове, так вот он и пишет, да, вот я прям читаю по бумажке, принесенной этой шапкой, поскольку, значит, происходит мало того, что потеет само вот это животное по инерции, из меха которого пошита шапка, плюс потеет как бы лысина самого шапка носа. Ну, это мы так у себя ученые называем людей, которые носят шапки. Кепки. Вот кепки — это кепка нос. У кого усы — уса нос. Ну, и так далее.
1: Да, фуражка нос.
0: Нет, фуражка — это вы имеете в виду, как тоже Борис Глебович, я прошу вас помнить, он бывший все-таки военный.
1: Ну, вот он и есть фуражка нос.
0: Так нет, он же сейчас получается...
1: Даже фуражки, они же на нос немножко похожи, они также заостряются.
0: Это чтобы не происходило покапа.
1: И было вот обдув нужный, как бы, как это на профессиональном языке говорится, обтекаемость.
0: Ну, когда происходит обтекаемость. Бег, вот стремительный бег в траншею.
1: Когда идешь строевым шагом, очень важна обтекаемость, чтобы четкость была и соблюдение секундного движения. Это очень важно.
0: Ну, еще я считаю, вот как бы написано, я помню, было в инструкции по применению фуражек, это для того, чтобы не сутулились бойцы, потому что, значит, если происходит сутул тушки, то происходит упор козырьковой лопасти в промежлопаточное пространство впереди идущего.
1: Ну, либо вот я в прям... затылок.
0: Ну, это обычно зависит, конечно, если сзади идущий, это маленький еще, то есть...
1: Особо горбатым делали особо длинные козырьки, чтобы
0: конечно,
1: как бы
0: чтобы были прямые, да. Ну, тогда получается, простите, несколько странно, потому что если он особо горбатый, то сзади идущий постоянно упирается пузиком в его вот всякие лопаточные локти.
1: А там подбирают специально людей друг под друга, как бы строю у них там не по росту, а вот по содержанию тел. Вот так
0: по
1: вот.
0: Объему.
1: Да.
0: А, ну что же, вообще вполне логично. Кстати,
1: надо послушать товарища Чаушеску, все-таки как-то грызет.
0: Да.
1: Вопрос был задан.
2: Да, знаете, Илья, пошли его заправить, но какой-то си спомним. Преди всичко, да се прави всичко на време. Си намажете главата и да почувствате, когато ви духне, да си сложите шапката. Когато не ви духа, не си я сложите.
0: Вот духан, она говорит, стоит от шапки.
1: Ну, я думаю, уже не надо ничего переводить.
0: Да, все понял.
1: Не, ну я хочу добавить. Некоторые вещи были непонятны.
0: Да.
1: Дело в том, что лаборатория рассмотрела пожелания народа. Вот, и как бы дело в том, что меховая шапка – это одно, фуражка – это другое, а кепка – это третье. И под каждый вид головного убора существует своя мазь.
0: Вот. А, то есть, как бы, простите.
1: Даже тогда... если вы лысый, тоже там существует другая мазь. Если у вас спереди лысина, это одно, если сзади, это третье, если вы вообще голенький.
0: Ну, я-то позволю себе, с вашего позволения, зачитать вот один из вопросов, который, так сказать, в письме Елены Сергеевны Топтун. Ну, сами понимаете, это, конечно, женщина, пенсионерка, но, тем не менее, ну, со всяким может случиться, она очень рано облысела вообще. Вот, ну, лысая Топтун у нас. Вы так смотрите, кого-то не видели лысых топтунов, что ли? Лысый топтун.
1: У них вся семья такая.
0: Ну, это вам виднее, я семью не видел-то. Ну, собственно, что касается...
1: А вот надо выезжать
0: на
1: нашу постоянную.
0: Это меня не интересует, что вы сейчас говорите. Этого тут в письме нет. Я читаю письмо. Так вот, она спрашивает, не проще ли, например, мне чем одевать, значит, на лысину какие-то шапочные лопасти? Может быть, стоит заняться закалкой вот этого места? Ну, как пример, она приводит. Вот руки человека, они постоянно болтаются. Даже на морозе не все одевают перчатки, и человек от этого не простужается. Чем, спрашивает Елена Сергеевна Топтун, моя лысина хуже, например, моих рук. Может быть, стоит делать там массаж лысины какой-то, там, постоянно обливать ее холодной водой, ну и так далее. Вот что посоветует доцент?
2: От нашите исследования стана ясно, че преди всичко взимате един достатъчно груб камък, търкате на мястото до получаване на зачервяване, след което можете спокойно да излизате на улицата и да се наслаждавате на зимата.
0: Нет, вот простите, вот как бы про именно сиську, там в письме ничего нет. Там про лысину. А, я понял, это так лысина по-болгарски.
1: Да,
0: простите.
1: Сиську это есть лысина.
0: Лысина,
1: да.
0: Понял. Так как бороться с сиську? Как закалять сиську?
1: Можно это начать еще летом. Вот. И...
0: Так не можно, видимо, а нужно.
1: Ну, можно. Можно и зимой. То есть,
0: так нет, ну,
1: кто как хочет
0: летом
1: подготовиться. Ну, конечно, лучше летом.
0: Так, значит,
1: понятно.
0: Нужно летом.
1: Но некоторые ленивые начинают это все время с понедельника, а понедельник всегда начинается с зимой. Поэтому они как-то откладывают это дело. Вот. Лучше всего... Лучше всего начать с лета. То есть утречком вы встали, сделали зарядочку, обтирание, втирание нужной мази для лета. Вот. И на 15-20 минут голову в морозилку.
0: То есть, ну, прямо вот в холодильник?
1: Да.
0: А простите, а там же вот остаются запахи, как правило, вот от пельменей.
1: Нужно приобрести специальный холодильник. Дело в том, что болгарская одна фирма специально заказала. Вот видели вы, наверное, раньше в парикмахерских фен такой здоровенный был, как шляпа на голову надевался.
0: А,
1: вот,
0: да, я, кстати,
1: же,
0: совершенно
1: вот,
0: недавно
1: в этой же фирме
0: ездил и наблюдал такие. Да. Просто дело в том, что это уже сейчас музейная редкость. Вот такие фены здоровые. И вот недавно в Софрино как раз наша выездная комиссия произвела вывоз этих двух достижений вот уже искусства, потому что они будут помещены в музей, к тому же там застряли волосы одного известного человека. Но об этом не в этой программе. Простите, что я вас перебил.
1: Вот, и как бы на базе этих фенов будет сделан специальная холодокамера, с электронной выдержкой температуры. И, в общем, как бы будет происходить постепенное привыкание головы к холоду. Ну, даже если существует пословица: держи голову в холоде, а ноги в ботинках.
0: Ага. А вот, собственно, только что мне передали, вот тут, значит, вопрос, там позвонил по нашей специальной такой сотовой связи Альфред Антонович Гриль, если я не ошибаюсь, тут несколько неразборчиво написано. Он пишет: вы знаете, я коллега вот Елены Сергеевны Топтуна, ну, в смысле, я тоже лысый Гриль, вот она лысый Топтун, я лысый Гриль. С таким чувством юмора наш замечательный радиослушатель, он спрашивает у доцента Чаушеску: скажите, а вот не могли бы вы как-то по радио объяснить, как лучше массировать вот это место, значит, с тем, чтобы закалка происходила лучше? Ведь не просто положить в морозку — это не совсем, так сказать, удачная идея. Ну, по крайней мере, так кажется многим нашим радиослушателям. Вот как массировать лысину? Можно ли это делать самому? Или как бы вот лучше, чтобы там кто-то это делал? И вообще температурный режим для вот этого места.
2: Взимате чуждите пръсти, слагате ги на вашата глава, отгоре натискате със своите, колкото сила имате. И това според мен е най-добрият начин, за да направите масаж на своите глава, не на чуждите.
1: Все очень просто. Вы встали утром, сделали обтирание. Вот как я говорил прежде. Голову в псевдофен, и после этого минут на 15 вы, если у вас имеется дома палас, либо ковролином полы застелены, вы переворачиваете свою тушку и встаете головой на палас, либо ковролин, и круговыми вращениями взад-вперед, по диагонали вы массируете голову.
0: Так,
1: то есть это самый лучший массаж.
0: Может уже произойти кожечный стёр, кожица.
1: Нет, но в том-то и дело, что не надо совершать тринчатых движений. Угу. Нужно непосредственно, чтобы головка каталась по паласу, как бы перекатывалась.
0: Но мы, я думаю, нам

0: Тъй като съответно науката се движи напред и ние зад не или след не, как да обясня, затова по-добре да слушате нашите варианти, отколкото някои чужди, които ви съветват.
1: Кирилка утверждает, что да, действительно, все это уже устарело, все это похлопывание, поглаживание. Дело в том, что от похлопывания можно получить легкое сотрясение мозга, от поглаживания можно получить несколько мозолей на лысине. По-моему, неприятно ходить с волдырями.
2: Ну, как вы думаете? А покручивание, ну, я понял.
1: Не покручивание, а перекатывание.
2: А, перекатывание. Ну, тогда совсем другое дело. Ну, что же,
1: и вот эти вот ворсинки, они массируют каждую вот точечку на лысине. И, кстати, можно даже волосы после этого заполучить.
2: А скажите, пожалуйста, уважаемый господин Чаушеску, вот каким способом вы бы посоветовали нашим радиослушателям, так сказать, проводить гигиеническую профилактику и вообще вот профилактику заболеваний, в том числе и простудных, да, вот домашним животным. Ну, ведь у многих действительно дома есть домашние животные, которые тоже, как сказать, практически резко перешли вот из лета в зиму. Ну, вот, например, возьмем конкретно, какие мероприятия гигиенические нужно проводить, предположим, для домашних птиц, поскольку орнитология – это непосредственно, в общем-то, та область, которой мы занимаемся.
0: Знаете ли, птиците преди всичко преживяват всичките тези климатични изменения много по-сложно, отколкото нашите, отколкото, искам да кажа, човеците. Затова към тях трябва да е особено отношението и съответно по-специална процедурата. Ще ви разкажа с две думи. Взимате птичката, духате я и я слагате обратно на пода.
2: Простите, а все-таки если мы, как сказать, отойдем, вот, то есть не будем брать здесь конкретно, так сказать, сиську птичек, то есть лысых птичек, вот если все-таки, ну не у всех все-таки такая радость там, что птичка облысела, это смешно, забавно, но огорчает многих владельцев, если птичка нормальная, вот без лысинки. Я уже научился понимать просто. Да.
0: С тези птички малко по-лесно, зимата им перата. Взимате един гребен, натискате ги.
2: Да, правда.
1: Дело в том, что страусов редко кто себе позволяет держать дома, а ведь известно, что представителем лысоптицах являются только страусы. Вот. А с остальными птицами, конечно, очень трудно, потому что они очень капризны, все время вырываются, совершают поклев рук. Вот. И как бы лаборатория тоже нашла на это ответ. Они придумали не мазь, а специальную жидкость, в которой нужно птичек купать. Ну, там, в зависимости от рода птицы и
2: Собственно, вот ушной затык должен уже производиться и ноздревой у животного.
1: Но там вообще на голову надевается специальный презервативчик такой, который защищает, потому что жгет глаза там.
2: Ага. Ну что же, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Чаушеску, и сейчас небольшой музыкальный номер.

0: Ну что же, у нас остается буквально 5 минут до того, как, в общем-то, придут спеть песню интересную. Я предлагаю нашим радиослушателям по телефону 203-19-22 задать вопросы доценту Кириллу Кочаушеску по теме, которую мы сегодня вот затронули. Это первая только тема, прошу вас помнить об этом. Это тема гигиена зимой. Как соблюдать личную гигиену зимой и вообще, собственно, как? Как? Итак, 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы задать вам вопрос, касающийся этой темы. У меня вот такая случилась небольшая неприятность. В том месте, где у меня находится третья недоразвитая ножка, появились небольшие насекомые, очень неприятные такие. И вот приближалась зима, делать нечего, пришлось полностью удалить волосяной покров с этого места. И вот сейчас я очень жутко страдаю от холода. Вот что бы вы посоветовали, как сделать?
0: Ага, понятно, спасибо. Да, действительно, как бы болезнь серьезная, ничего не скажешь. Как бы когда на тушке конкретного вот персонажа завелись, так сказать, разбили колонию какие-то, простите, насекомые. Вот, приходится, да, сбрив производить и так далее, но холодно. Что бы посоветовал нам Кирилл Кочаушеску?
2: Взимате течен крем, в който са намесени космите, намазвате си мястото и според мен то ви вече защитен.
3: Ну, все очень просто. Первый совет Кириллке это такой, чтобы в своей третьей недоразвитой ножке не вляпаться больше никуда, кроме как в стад насекомых. А потом, ну, просто попробуйте горчицу. Должно помочь.
0: То есть профессор, простите, доцент, хочет сказать, что прям намазать по голому телу горчицей?
3: Да, и будет жарко. Будет просто процесс отогревания будет очень симпатичный.
0: Ага. Ну что же, что же. Тогда давайте немножко послушаем музычку.
3: У вас тоже какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, у меня все нормально.
4: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилка Чаушеску. И речь у нас шла о гигиенических средствах. Так вот, следующая тема, которую, я думаю, необходимо затронуть, и которую наши радиослушатели уже неоднократно затрагивают в наших, вернее, в своих письмах. Например, вот Наталья Федоровна Кожура, молодая мама, спрашивает, не вредно ли зимой одевать вот грудничку, так называемый памперс, перед выездом, значит, на зимнюю там прогулку, поскольку вот сейчас уже в песне, которая прозвучала выше и называлась «Новости», говорилось о том, что мокрый снег будет, так и так мокрый, и сяк мокрый. Ну, в общем, вы меня понимаете, уважаемый доцент. И хотелось бы услышать ваше мнение и консультацию по этому вопросу.
2: Тази тема би ви посъветвала, след като обличете детето си, да го намокрите и като излезете отвънка, той няма да почувства рязката промяна, съответно от вътрешната влажност на външната.
3: Это просто кощунство, одевать зимой ребенку памперсы. Дело в том, что когда вы вышли с ребеночком, ну, зима, минус 20, идет мокрый снег или там сухой, неважно, вы вышли, вот ребеночек у вас, так сказать, описался. Ну, явление понятное.
0: По-другому мы обычно говорим, у нас сходил.
3: Сходил, да?
0: Сходил. А как у вас? Как вы? Нет, ну а даже не так. Обычно разговор такого уровня. Мы сходили. Одна молодая мама, другая отвечает, и мы тоже. Ну, вы, пожалуйста, понятнее объясняйтесь. Как-то вы ребеночек описывался. Нет, сходили.
3: Нет, дело в том, что если я скажу, что мы сходили, то подумаю, что вообще вся радиостанция залило уже давно.
0: Тоже как вообще правильно, я как-то не подумал.
3: Поэтому мы сейчас говорим о конкретных вещах, и их надо немножко конкретизировать. Вот. И дело в том, что температура ребенка, тела, температура, она такая же, 36 градусов. Но в силу того, что сам ребенок маленький, может произойти промерзание памперсов. и как бы произойдет очень сильное натирание тельца.
0: Ледовой коркой.
3: Ледовой коркой, правильно. Видите, какой вы смышленый оказывается.
0: Ну, как же я изучал все-таки физику твердых тел.
3: Вот. А дело в том, что всем известно, что памперсы, они не пропускают влагу никуда больше, только остаются в одном месте. Еще можно получить и обморожение.
0: Угу. Ну, что же...
3: И тельце не сможет растопить лед.
0: А вот сразу следующий вопрос, который был задан тоже вот молодой мамой. А это у кого выше зимой температура тельца, у девочек или у мальчиков? Что вот об этом говорит болгарская наука?
2: Знаете ли, това е много сложен въпрос, още не изучен, но в нашата лаборатория се провеждат ряд изпитвания и след определено време ние ще можем да ви разкажем за това.
3: Температура одинакова.
0: Что же, спасибо, спасибо. Так вот, понятно, что значит, как бы не подходит для зимних условий вот все эти средства. Ну, а что бы вы могли посоветовать? Не вывозить же вообще, значит, грудничка на прогулку тогда. Как же они будут говорить, вот какие у нас розовые щечки? Получится просто исчезновение этой замечательной, я считаю, фразы из русского языка. То есть они же обычно встречаются друг с другом. Ой, какие мы красивые, какие у нас розовые щечки. А тут что же, бледный как блин он будет лежать в этой, если его вообще не вывозить. Знаешь, как-то вывозить нужно. Каким же образом это делать зимой?
2: Да, знаете ли, аз ви казах, но тук до мен сидящий человек просто не го привете.
3: А все, да? Я сейчас переведу, сейчас очень сложно. Дело в том, что все зависит от того, что, как живет мама. Вот, потому что если мама имеет денег много, то она может себе позволить перед выходом из дома просто взять пудры или румяна и натереть щечки. Ну, чтобы ребеночек был розовощекий, и все остальные мамаши, у которых бледные дети, завидовали. Ну, у каждой мамаши же есть такое свойство, чтобы выпендриться, как по-русски. Вот. А... У тех, у кого нет денег, и им тоже хочется, чтобы завидовали бледнолицые мамаши, они просто берут, и когда по улице вышли на улицу, бледнота наступила, они сразу варежками натирают эти щеки, чтобы они были розовыми. Или просто горчичники.
0: Простите, а вот как бы вернувшись немножко к разговору о, так сказать, лысине, вот когда происходит натир по ворсу, вы сказали, это я вот к доценту нашему обращаюсь, господину Чаушеску, вы сказали, что даже бывает оволошение, собственно, вот лысой поверхности, а не было ли в вашей практике, вот как, значит, происходит рукавичный натер вот щечных поверхностей грудничка для розовости, что потом происходит у него волошение щек, он становится таким, как бобры, ну, такие, весь лысый, а тут прям все торчит.
2: Да, това е много срещано явление, но това е лесно премахващо. Зимата е просто бръснарско нощи и съответно си го използвате.
3: Доцент утверждает, что да, есть такая проблема, и эта проблема очень страшная. Дети начинают рано бриться.
0: А то есть не могу...
3: Бриться, вот, берут жилет, допустим, и бреются. Ну, конечно, это не происходит в год или в два, но в пять уже происходит.
0: А насколько же это вообще полезно?
2: Знаете ли, това е един проблем, който не може да се избегне.
3: Это вредно.
0: Понятно, понятно. А не могли бы вы нас так вкратце ознакомить с последними? Вот, ну, ведь постоянно, я знаю, вот в вашей лаборатории что-то изобретается, какие-то новые средства, все это там разрабатывается, испытывается. Вот с какими-то последними достижениями, в общем-то, вашей лаборатории в области гигиены и не только.
2: Да, това е един много интересен въпрос и, за съжаление, прекалено дълг, за да мога да го обсъди.
3: Самой последней разработкой этого института является новое средство по уходу за кожи тела, за волосами. Ну, как говорится, просто словом гигиены. Это самая простая рекомендация, это самый дешевый рецепт. Это, хотя этого не найти в аптеках, это надо просто чаще мыться. И все, и будет все в порядке с вами.
0: А вот такой вопрос. В связи, так сказать, с осенними дождями, которые сейчас наступили, и вообще сезон дождей пошел, значит, с почвы смывается вот огромное количество всяких химикатов с полей, поскольку там озимы, и все, пришло время, озимы воют, как бы, и нужно уже там производить дойку, все это, значит, связано с химикалиями, все это, смотришь, смыв в реки, оттуда в почву уходит, а оттуда в водопроводные краны. Вот как бы наши ученые, они, например, считают, что наоборот, зимой, и вот особенно осенью, лучше не мыться. Ну, или мыться как можно реже, но и то по, как бы по, так сказать, возможности слюной близких людей. Ну, вот просто встает вся семья по очереди и плюет на одного. Он обтирается, потом вытирается, потом через неделю на другого, чтобы целиком исключить, так сказать, контакт с водяной жижкой, поступающей из водопровода.
2: Най-простият начин е да се съблечете, да излезете навънка, когато валидеш, съответно се намокрите, връщате се вкъщи и съответно се обличате обратно.
3: Дело в том, что когда лаборатория работала в Африке, да, там присутствовал такой факт личной гигиены, что семья оплевывала друг друга и обтиралась. Дело в том, что у них нет воды иногда. Вот. Не то, что там холодный, горячий, просто нет воды, у них там жарко. И главное успеть обтереться, потому что слюна моментально высыхает.
0: На солнце, да, происходит стяг кожицы.
3: Ну да, просто, она отпадает и все. Вот, а еще вы говорили, что там что-то зимой, да, какая-то проблема?
0: Да, с водой.
3: С водой, да. Просто возьмите кружку железную, спуститесь вниз, зачерпните снега, придите домой, вскипятите это все дело, процедите, профильтруйте и можете умыться.
0: Угу.
3: Или просто покупайте минеральную воду, если, конечно, вам позволяет карман.
0: Ага. Ну вот следующий вопрос, который тоже поступил от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот известно, что как бы человеческая слюна является сильным гигиеническим средством, даже более сильным, чем собачья. То есть вот просто эксперименты проводились по, ну вот раньше по тому, как, скажем, человеку делают какой-то разрез, потом собака его зализывает и происходит быстрее. Вот когда человек зализывал собаку, то происходило еще быстрее. Значит, ранка затягивалась. Вот, целебные свойства человеческой слюны известны давно. Ну, например, вот, когда там вскакивает глазной прыщ, называемый ячменем, хотя ячмень это, по-моему, растение. Ну, мне так кажется, что это растет на поле ячмень, из него это ячмень колосится.
3: И птица журчит.
0: Да, Есенин. Так вот, собственно, но тем не менее назвали ячмень. Это позорно немножко. Вот и обычно говорят, плюнь в глаз, и ячмень пройдет. Вот мы тут всегда вот так на радио всегда делаем. Вот если видим, у кого ячмень сейчас по непогоде, прям все подходят. И прям, ну, зато человек на следующий день... Все, ячменя как рукой с него.
3: Вот. Слюной.
0: Конечно, слюной. Да, конечно. Так вот, спрашивают наши радиослушатели, является слюнная железа сама по себе иссякаемой? Ну, в том смысле, что они опасаются, что при таком расходе этого важного, так сказать, лечебного, как это называется? Ну, в общем, жижки лечебной, может произойти резкий дефицит, слюнодефицит просто в организме человека, дам дальнейшее, значит, иссушение и все такое прочее. А что по этому поводу думает доцент?
2: Знаете ли, има още един способ, който е много по-прост. Отивате до туалетната и с извинени изпишкате се, връщате се и поливате болното място.
3: Тут, конечно, очень трудная проблема, но дело в том, что, конечно же, слюна лечит ячменя, вот, и обладает очень сильными физическими данными в плане заживления. Вот. И как бы лаборатория болгарская вот эта вот, ну, тоже подошла к этой народной проблеме нехватки слюны и быстрой выработки слюнных желез. Они стали вырезать у мертвых в обязательном порядке слюнные железы и перерабатывать их в мазь.
0: Ага.
3: Вот, и это один из видов их мазей.
0: А скажите, скажите, уважаемый...
3: Это что-то подобное мази Вишневского.
2: Да, запатентовано.
3: Вот.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, рецепты, которыми вы бы могли поделиться с нашими радиослушателями, касающимися, вот, может быть, какого-то массажа слюнной железы, вот, с тем, чтобы, как бы, вот, слюнные ресурсы организма не истощались вообще?
2: А най-простия начин е да сте двама човек и съответно един я разтрива, други я разтрива и всичко готово.
3: Сейчас я подумаю. Для того, чтобы слюни выделение было обильное, перед собой нужно все время фокусировать какую-нибудь картинку. Это из, как бы, ну вот, допустим, представить себе книгу о вкусной здоровой пище и пролистывать ее, ну, как бы, визуально. У кого, конечно же, это, ну, трудно представить себе, то просьба походить по дорогим супермаркетом, где много вкусной и здоровой пищи лежит, и чтобы у вас, как бы, ну вот как пословица, слюнки потекли, и они у вас действительно будут течь. И вот если у вас есть больной, обычно все больные находятся рядом вот с гастрономами какими-нибудь, чтобы врач, стоя в операционной, смотрел в окно и был виден вот ему еду, у него происходило обильное слюневыделение, он зализывал больного, и так бы вылечил его быстрее.
0: Ага. Скажите, да, я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Чаушеску. И вот у меня вопрос к Кириллке следующий. Наших радиослушателей опять же волнует тема в связи с наступлением зимы. Они спрашивают, может ли замерзнуть слюна в организме, потому что это уже были прошлой зимой случаи по лупу людей, значит, и вот, ну, просто луп, ну, то есть изнутри вымерз и луп, ну, как бутылка с водой, когда замерзает, стекло трескается, вам знакомо это? Так вот, собственно, даже в автомобиле ведь заливают специальную жижку там для дворников, для охлаждающей системы ТОСОЛ. Вот, и если действительно вот есть реальность, что слюна в организме зимой замерзнет, то есть ли какие-то способы или какое-нибудь средство, которое вы могли порекомендовать для, так сказать, предотвращения слюнозамерзания?
2: Да, най-лесният начин е да си вземете при вас едно руло, с което да се съответно да го завъртите около тялото си. Това ще предотврати всички последствия.
3: Но тут совсем все просто. Опять матушка природа не обошла нас стороной. Просто зимой надо как можно чаще употреблять пищу черный перец.
0: Угу. А вот как это связано? Как это связано? Вот, и как связан перец со слюней?
2: Знаете ли, това е преди всичко. Това е българските домати, българските съответно перци.
3: Я хочу как бы перевести...
2: Все още не изследвано до края.
3: Да. Вот, значит, связь такая, что вы перец когда-нибудь кушали?
0: Регулярно. Вот
3: регулярно.
0: Сейчас
3: вы ощущаете жжение и пожар такой во рту?
0: Я нет.
3: Нет,
0: но
3: да?
0: Я после того случая мало что ощущаю.
3: Угу.
0: Но мы сейчас
3: да,
0: вот у нее...
3: Прожгло там все, да?
0: Вы ощущаете? Вот он машет головкой, да, говорит.
3: Вот. Дело в том, что перец обладает свойством обогревания, как бы. Ну, поэтому мы чувствуем жжение очень сильно, ну, как бы пожар. Вот даже некоторые люди вскакивали за столов, кричали «горю» там. Так. Вот, ну, и как бы слюна не замерзает.
0: Из-за перца.
3: Ну, естественно.
0: Ну, а все-таки, может быть, стоит как-то проводить массаж слюнной железы? И где
3: ну, если вам хочется, вы можете провести себе слюнный
0: массаж.
3: Ну, это
0: я спрашиваю у Кирилла.
3: А я вот вам отвечаю.
0: Это я у Кирилла.
3: Я не хочу, чтобы профессор отвечал на эти вопросы глупые.
0: Нет, вы пришли, простите, на радио. Я попрошу соблюдать дисциплину.
3: А профессор... это что по-вашему?
0: Профессор, как массажировать слюнную железу и где она находится?
2: А, това е съответно на тялото. Най-лесни начин на зимата. Ставате от стола, започвате да подскачате, съответно сядате и... Твой.
3: Ну что, доигрались? Теперь будут вам массировать слюнную железу. Дело в том, что не секрет, что слюнная железа находится в желудке. А массировать ее можно только пинками. Не
0: почему пинками?
3: А как еще добраться до туда? Так будет массирование кожи. Потом будет массирование, если посильнее, подкожного. А еще сильнее руками, если, то это будет желудочка. А вот непосредственно, чтобы до слюной железы дошло дело, надо вот ногами.
0: Нет, а по-моему, вот я немножко прошу прощения, но я сомневаюсь в правильности вот вашего перевода речи вот нашего доцента Кириллка. По-моему, он просто мне сказал, что он, дескать, говорит, я пока не профессор, а просто доцент, потому что я обратился как профессор. А это вы какую-то прям от себя несете. Вы переводите точнее, я вас прошу, что говорит, собственно, профессор. Да, а, доцент.
3: Но вы потом ко мне в массажерную зайдите.
0: Я обязательно зайду. Скажите, уважаемый доцент, а как следует вести себя, вот особенно пожилым женщинам и молодым мамам, в солнечный зимний день?
2: Аз ще ги посъветвам да си седат просто вкъщи, да затворят съответно прозорците, да си пуснат пердетата и да не излизат.
3: Но тут все гораздо проще. В солнечный зимний день не надо натирать щеки младенцу всякими пудрами. Тем более не надо натирать их варежками. Потому что солнце обладает такими свойствами, что когда оно попадает на щечки младенца, оно создает некий розовый румянец, что и называется розовощеким крепышом, так сказать. Вот.
0: А вот про пожилых?
3: А, пожилые. Ну, у них то же самое, что и у младенцев. Они же такие капризные, такие же бледненькие все время. Вот, но правда, они бреются уже иногда. Иногда бреются. А так... Все.
0: Ну что же, уважаемый доцент, я предлагаю вам ответить на вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете задать ваши вопросы доценту Кириллке Чаушеску. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Значит, у меня такой вопрос, хотел поделиться с проблемой такой. В общем, в связи с осенними, так сказать, дождями и проблемами с экологией, значит, начался у меня выпад волос с головы и вообще с открытых частей тел. Вот. И, собственно, хотел, значит, спросить, что можно сделать для того, чтобы предотвратить выпад волос.
0: Спасибо. Действительно, я вот от себя тоже дополню. Это такая проблема сейчас у многих. Вот. Ну уж предотвратить поздно, батенька, поздно. Что выпало, то выпало. А вот зафиксировать в этом состоянии, видимо, как-то можно. И сейчас, я думаю, доцент нам пояснит.
2: А, миличек мой, радуйтесь на ваше состояние и ничто не правит.
3: Кириллка сказал, что... Он, конечно, рад за вас, что у вас только на открытых частях тела выпали волосы. Вот. А на закрытых как бы еще все нормально. Но вам не стоит расстраиваться и впадать в отчаяние. Вот все у вас будет хорошо. Чем реже вы думаете об выпадении волос, тем реже они начинают выпадать. Частота дум о выпадении волос прямо пропорционально выпаданию волос.
0: Ну, там, по-моему, еще был добавлен мальчик мой. Или это она обратилась к вам?
3: Иногда болгары разговаривают сами с собой.
0: Ага. Какая хорошая практика. А можно я буду себя тоже называть крепышок?
3: Пожалуйста.
0: Спасибо. Песенка.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин –

0: А теперь мы прослушали новый, как бы, релиз такой малоизвестной студии, как Morbid Rec. Море рек, да? Ну ладно. Группа называется Obscenity. Вот, альбом 96-го года. Называется The Sword Captor. Вот, очень хороший грайнкор.
1: Ну, в общем-то, вашего мнения об этой музыке никто не
0: рекомендую
1: спрашивал.
0: Рекомендую к прослушиванию.
1: А вот о чем я хотел поговорить с сегодняшним нашим гостем, заведующим.
0: Нет, давайте поспорим насчет грайнкора. Что вы сразу ушли? Вы же не разбираетесь в этом.
1: Отстаньте, а. Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Скажите, пожалуйста, уважаемый заведующий лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску. Я знаю, что у вас был знаменитый дедушка, профессор болгарский Колю Колев. Вот Колю Колев первый начал разрабатывать практически в мире. Это не то, что даже только в Болгарии, а в мире. Потому что впервые вообще действительно это было в Болгарии, но в мире это тоже было впервые. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Да, именно дедушка доцента Кирилл Кичеушеску, Колю Колев, первый начал разрабатывать средства гигиены, которые использовались при, так сказать, обработке общественных мест использования, попросту говоря, общественных туалетов. Вот, например, сейчас проходит активная реклама по телевидению так называемого туалетного утенка, когда ублюдская утка ездит и коцает каких-то, в общем-то, насекомых, которых... Ну, а где им еще жить?
0: Мультяшек таких.
1: Мультяшек, конечно, да. Так вот, естественно, что никаких этих утят не хватит на вот... на то, чтобы повыть полноценный, с позволения сказать, очко. Понимаете, или там целый ряд там общественных унитазов, правильно? Вот. Как бы вы рекомендовали, в общем-то, спасаться? Чем? Чем вообще? И как вообще в данных случаях поступал ваш дедушка Колю Колев? И, кстати, как его здоровье?
2: Ну, ты умри.
1: О, какая жалость.
0: Он умер.
1: Так скоро. Ну да, тогда ко второй
0: части. Ему было 93.
1: Так преждевременно и скоропостижно все это происходит. Помолчим. Да, так вот, что касается, значит, мытья общественных мест пользования.
2: Да, то, что свързано с спорта тема, зимата, изплювате се, почакате малко и пускате водата.
1: И все?
2: Да, това всичко.
1: А, вот это была самая важная, да, часть.
0: Дело в том, что прототипом утенка является действительно утенок, только живой. Вот, когда-то давно, когда не было заводов, которые выпускали утенка, который убивает всех микробов, были простые утята, которых жильцы городов, в которых была канализация, соответственно, в деревне утенок ни к чему. Вот. Содержали дома по утенку, ну, кто по два, у кого там, в зависимости от кабинетов. Вот. Содержали маленьких утят. Дело в том, что действительно только маленьких. Они содержали их в унитазе, это как бы был аквариум, вот, где они плавали и поедали этих микробов. И они были очень эффективны тем, что их не надо было кормить, это А. За ним не надо было ухаживать, это Б.
1: А вот сейчас самое важное, да, третье, вот что после паузы, да, сказал доцент.
0: Что их потом можно есть.
1: А скажите, а какой же тогда смысл сейчас вот вместо тех, значит, унитазных утят, натуральных, так сказать, продуктов? Это же получается круговорот еды в природе. Вот, да, простите, еще один вопрос, так, доцент, а по, так сказать, достижении какого возраста вот тех вот утят можно было употреблять в пищу? То есть, когда они становились, видимо, взрослыми утками, они уже как-то не исполняли свою функцию по очистке, имею в виду.
2: Не, веднага след поймането на техните возможности.
0: Дело в том, что когда утенок уже переставал производить нужные действия, уход за унитазом, он просто выходил из него. Или вылетал, в зависимости от способности у тела.
1: Ну, а сейчас? Как же быть сейчас? Вот как бы живые утки, это уже тоже дефицит достаточно большой. Ну, потому что их всех перевели на вот жир по изготовлению мази Цыпкина, насколько мы знаем. Вот. Что бы вы посоветовали сейчас?
2: Вот Ютов убить не в один магазин, купил тысячи суток, ну, обезглавленную патицию.
1: Да что вы говорите?
0: Кошмар какой-то. Продолжайте.
2: Похотел в туалетната и чакате да стигне дъното, след което изваждате и тя готова за ядене.
1: А вот нельзя ли по-другому как-то это все? Или все-таки прям так вот и рассказывать? Может быть, как-то есть более простой способ все-таки, ну...
2: По-простому иначе, наверное, право да купите и да изятете.
0: Все равно только так надо делать.
1: Ну что же, переводите.
0: А, переводите еще.
1: Ну что ж поделаешь.
0: Берется три бугая и идут на птицеферму.
1: Простите, вы имеете в виду людей?
0: Да, три бугая. Я говорю, бугая — это что по-вашему?
1: А фамилия. Вот у нас новый референт Тимофей Бугай. Но он один.
0: Я же говорю, три бугая, а не один бугай. Это был
1: ну,
0: ваш
1: я узнаю,
0: референт.
1: Есть ли у него братья.
0: Кстати, да, может, это они и были. Вот, все идет на птицеферму, там производится отлов живых уток. И в туалет выпускаются унитаз.
1: Как это все сложно.
0: Что ж тут сложного-то? Птица тонкая натура. Но когда видит микробу, у нее начинается это роды. То есть, понимаете, природа, она вещь тонкая. Понимаете, когда, вот, допустим, равновесие в природе должно быть, правильно?
1: Да, да, конечно.
0: Вот появилось чуть больше вредителей, да? Утки сразу начали яйца нести лучше. Сразу там в быстрый срок яйца вылупляются.
1: И сразу становится больше мази Цыпкина. С другой стороны.
0: С другой, да.
1: Так вообще, значит, полезную микробу получается.
0: Естественно, все полезно в этом мире.
1: Ну, а если чересчур?
0: Так ну, вы вот мне же вопрос задаете.
1: Так сейчас вот меня интересует ваше мнение. Ну, давайте сперва узнаем мнение доцента Кирилки. Скажите нам, уважаемый профессор, доцент Чаушеску, вот, ну, все, что вы слышали, прокомментируйте.
2: Не знаете ли, я с ней что-то не разобрал утечку до сега казана.
0: Ну, идет непереводимый сложный болгарский сленг. Я с трудом могу его перевести. Дело в том, что, конечно, насекомые — дело плохое, но дружить с ними нужно.
1: Ну что же, это, я так понял, была пословица какая-то.
0: Да, ага. Только неприличная.
1: Ну это тоже понятно, потому что разве что о насекомых приличное кто-нибудь сочинит. А можно вот, скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, я знаю, что вы еще публикуете многочисленные литературные труды. Вот, и в частности, вот у вас есть поэма, посвященная Колю Колеву, вашему дедушке, которая так и называется «Колю Колев». Бесхитростно. Не могли бы нам прочесть кусочек этой поэмы?
2: Разбирайся, я сам повыскану тази возможность. Петер плет плете, приспет пырыто плеплита, приди, Петер плети.
0: О, дед мой, как много сделал ты для мира.
1: Так вот, замечательные слова. Ну и что же, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, если у вас есть вопросы, к заведующему лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим Болгарии», доценту Кирилке Чаушеску. Вы можете их задавать. Звоните по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я слушаю вашу беседу с доцентом. Большое ей спасибо за ценные сведения.
1: Это он, простите, это он.
3: Ах, это он, простите.
1: Да, Кирилка.
3: Простите. А, простите, Кирилка.
1: Я, вы знаете, тоже сперва увидел его со спины.
3: Решили,
1: подумал.
3: Это она, да?
1: Да, когда он повернулся, такой лысый старичок.
3: Все он. Да. Вот тогда ваш доцент должен помнить старинный народный способ, как вместо памперсов раньше наши предки использовали при прогулке в морозную погоду, когда вывозили детишек. Они просто просто-напросто вместо памперсов использовали кошку. Почему, вы думаете, сибирскую кошку вывели? Потому что на ней много шерсти, она согревает ребенка и все впитывает. А потом ее можно дома выжать, и выжатую очень чистую детскую мочу умываться, когда воды нет.
1: А вы знаете, даже можно, собственно, ее и не выжимать, она сама себя вылизывает.
3: А то зачем такой вылизывать?
1: Самочистящий памперс.
3: А эту влагу нужно использовать для умывания, когда нет воды.
1: Это, как... Да, при каких-то там отсыпях на лице, при тех же ячменях,
3: совершенно верно, совершенно верно. Так что вот нужно, чтобы к народным средствам возвращалась наша фармакопея.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Да, это действительно тема серьезная. Я вот, серьезная. С вашего позволения, еще хочу о народном средстве, так сказать, спросить доцента. Спасибо вам за звонок. Вот действительно, насчет, так сказать, зимней кошки, так это и называлось в деревнях, действительно такое применялось. Просто как-то, видимо, референты сегодня не очень хорошо подготовили мою речь и не вписали туда фразу об этом. Но спасибо радиослушательнице, что она вот это упущение исправила. Этих уволить всех. Всех уволить. Нет, вот
4: вон,
1: вы можете остаться как раз. Да. Так вот, был еще, да, зимний памперс, это была кошка, а летний памперс был подорожник. Но это такое чисто русское средство. Как бы, а что применялось вообще вот у вас на родине, в Болгарии? И, может быть, как-то вот ваша лаборатория, все-таки написано по производству и применению гигиенических средств, может быть, помимо мазей, действительно, что-то еще использовалось, какие-то природные там кусты, старник, может, какой?
2: Напърво просто ви отговоря, тъй като при нас е прекалено топло, за тази проблема не е мислено въобще. А което е свързано с цветята, с растенията, преди всичко се използва магарешки трън.
1: Наверное, козы хватало, кстати, на пол деревни.
4: Прекрасный болгарский беглый. Просто.
1: Ну, да.
4: Хорошо, что я умею бегло переводить.
1: Ну, я тоже уже кое-что научился понимать.
4: Что касается нашей радиослушательницы, то она плохо учила географию. Дело в том, что да, в России применяли кошкин способ ухода за младенцами, но профессор у нас из Болгарии, вот, поэтому у них к таким жестоким методам не применяли.
1: А почему? Кошки тоже тепло.
4: Тоже тепло, но они тоже люди. Они тоже вас оттуда, чтобы потом себя облизали. Это дело серьезное. Вот. А по поводу гигиенических средств, только мазь. И все.
1: А вот про козу. Простите, вы что-то опять умалчиваете. Я сильно сомневаюсь, так сказать, в адекватности ваших переводческих способностей.
4: Дело
1: про
4: в том, что
1: было точно.
4: Основным компонентом всех мазей является козье молоко.
1: Так.
4: И поэтому прозвучало слово «коза». Только в болгарском языке нету слова «козье». Есть просто «коза молоко». Вот так вот. Особо козье молоко нет, есть коза молоко.
1: Все, я понял.
4: У них проще.
1: Ну все, успокойтесь, все поняли, все вы правильно перевели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимать не сможем. Да.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: И ваши коллеги.
1: Нет, это не мои коллеги. Я совершенно не...
5: Коллеги по передаче.
1: Правильно.
5: Ну что? Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу программу. Вот. И вы знаете, что вот я почему-то сомневался, дама, доцент или мужчина.
1: А мужчина.
5: Перепонял, да. Предыдущий, так сказать, звонок не объяснил. Вы знаете, у меня такая проблема. Может быть, ваш коллега и достопочтенный доцент объяснит. Вот вам известно, Лаэрский-то, конечно, знает такого автора, как Баркова.
1: Да.
5: Конечно, уважаемый человек был, и мы его до сих пор любим и наизусть читаем. Вот вы знаете, знает ли ваш болгарский коллега такое слово русское, как плешь?
1: Ага.
5: Понимаете, дело в том, что вот там вообще не должно быть волос.
1: Угу.
5: И вот, понимаете, вдруг появились. Может быть, есть какое-то средство, чтобы ликвидировать это.
6: Понятно. Вообще, действительно, спасибо. Спасибо вам за вопрос. И действительно, вопрос очень интересный. Мы полностью практически раскрыли тему, как, в общем-то, нарастить волосы в тех местах, вот, где их нет, но они должны быть, в частности, с помощью поплева, массажа и морозилки. Вот. Но мы совершенно не коснулись темы, как удалить волосы с тех мест, где их быть не должно по определению. Ну, вот там, как сказал вот наш замечательный радиослушатель, так называемый плешь. Или там, нет, этого места мы касаться не будем. Вот, пожалуй, остановимся на плеше.
2: Няма никаких проблем. Взимате си пинцет и сутко си искум.
6: А вот если что-нибудь более современное, все-таки как бы пинцет не совсем.
4: Это было слово пациент.
6: А, простите, я ослышался, конечно.
4: Ну, я позволю себе перевести.
6: Ну уж ладно, только постарайтесь на этот раз в точности и дословно.
4: Да, да, да. Итак, сначала было...
6: И ничего смешного вот в моем этом движении нет. Это я отгоняю, просто тут вот кто-то принес животное.
4: Так что... Вы отгоняете, вы мне не мешаете.
6: Я отгоняю.
4: Отгоняйте.
6: Мы. Я отгоняю.
4: О, мысли моя, куда ты поскакала. Да, я ж переводчик. А, я ж переводил. Ну вот я так и знал. Ну да.
6: Так что пациентам
4: просто... Было несколько пациентов, у которых появился такой каприз, их не устраивал плешь. Ну, плешь — это та же лысина, только с проявлением некоторого ряда волосяного покрова, очень жидковатого и очень молоденького, как у младенца. Все очень просто, они просто взяли и попробовали старое русское средство скипидар. Говорят, помогло.
6: Ну, ведь воняет тогда, как от полена.
4: А вы попробуйте тайт. Потом.
6: Вот после уже это.
4: Да.
6: То есть это целиком исчезает.
4: Запах, да.
6: А, простите, а вот опять сомнения какие-то. Как это, простите, болгарский доцент вдруг заговорил о русском средстве старом? Что-то вы, по-моему, неадекватно нам переводите.
4: Ну, а почему бы и нет? Все-таки славяне.
6: А, собственно, и то правда. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, Саша.
6: Здравствуйте.
7: Это Илья Стайцкий.
6: Здравствуйте.
7: Великий волынщик, который как-то разговаривал с вами в прямом эфире.
6: Здравствуйте.
7: Да. Доброй ночи. По поводу памперсов.
6: Угу.
7: Будучи в Басиновой земле, я видел, как местные леди используют в качестве памперсов ягельный мох.
6: Мох?
7: Да, абсолютно. Он впитывает абсолютно все. И дело в том, что покуда ребенок маленький, она шьет специальную парку и носит ее в горбу. Парку с горбом. И носит ее ребенка в горбу за спиной, имея запас мха. А там внутри в типе, ну они там несколько по-другому называют это, ребенок просто естественно сидит на горке из мха.
6: То есть на кочке такой как бы.
7: Да, и делает под себя, и там не пахнет и не мокро. Касательно удаления волос.
6: Угу.
7: Касательно удаления волос. На севере Австралии волосы обычно удаляют следующим образом. Вы представляете себе огненную дрель?
6: Это
7: такая палочка, которая добывает огонь.
6: Да.
7: Вот
6: да.
7: Так же вот пожилые женщины, мужчины упирают эту палочку в зависимости от того, где растут волосы, подбородок или там и так далее.
6: Угу.
7: Вот, и накручивают эту дрель.
6: Угу.
7: Таким образом, длинные волосы удаляются, а все, что требуется и не нужно, все, что требуется, остается. Волосы определенной длины остаются. И не нужно никакой дорогой газонокосилки за $200 для поддержания своей щетины.
6: Угу.
7: Наверное, это все, что я хотел сказать.
6: Спасибо, спасибо. Да. Это действительно очень полезная информация. Спасибо вам за то, что вы...
7: Рекомендую, черт возьми.
6: Спасибо, спасибо. Ага. Действительно, информация очень полезна. Я сейчас вспоминаю, как спросили одного из садовников, который, так сказать, корчевал, ну, это так у садовников называется, корчевал листву древ возле Белого дома. У него спросили, как, мол, вы так вот удачно из листвы сделали там и королеву мать вырезали, и там другую, ну, всех и свою мать вырезали, и там мать президента, всех понарезали так удачно. А он ответил, Гарри Бортон его зовут, замечательного этого садовника при Белом доме. Он так и ответил, а я пользуюсь вот в этом случае для тонкой работы женским эпилятором исключительно. То есть листву он, значит, делает женским эпилятором. И там реснички, брови, даже взгляд удалось передать. Вот, то есть королева так смотрит. Если бы вы только видели. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Вот. У меня вопрос к вашему гостю.
6: Да.
8: Вот, вот одного моего друга, ну, одного моего знакомого, вошло в привычку ходить в туалет с едой. Вот. И когда он, ну, воспроизводит там вот эти вот процедуры. Вот. Он любит есть.
6: Угу.
8: Я вот не понимаю, как ему
6: не помочь. Там, как ему помочь?
8: Ну да, как ему помочь? Вот я хотел спросить, может, там какой препарат есть или чего?
6: Спасибо, спасибо. Я еще что хочу сказать, что ваш приятель, как бы, ну, сейчас, вот, может быть, если он нас слышит, или. Ну, по крайней мере, хочу сказать так, что, услышав вас звонок, более половины населения нашего города воскликнули: «Ура! Я не одинок в своей беде». Вот, ну что же, дорогой мой доцент Кирилл Кочеушеску, как бы вы могли прокомментировать этот звонок и каким образом следует? И вообще нормально ли это, что акт дефекации и акт приема пищи происходит практически в одно и то же время, в одном и том же месте? Если не нормально, то как с этим бороться?
2: Най-лесният способ е като спрете едното, ще спрете и другото.
4: Дело в том, что это называется птичьей болезнью. Как бы у человека начинает проецироваться в мозгу такая вещь, что когда он ест, он, соответственно, должен испражняться. Как бы так вот.
6: Это, кстати, вот подтверждает вот философскую такую мысль о том, что человек как бы произошел все-таки не от обезьяны,
4: да,
6: а от птицы.
4: Да. Тем более нос, опять же. Вот, да. Обезьянам приплющен, там
6: лопатки вот торчат.
4: Да, место для крыльев. Вот. Да. Но как бы вы могли помочь своему другу, и многие друзья могли помочь своим друзьям, подругам, ну, еще попробовать вылечить гайморит.
6: Вот, или геморрой.
4: Нет, гайморит.
6: Ага, тут очень важно.
4: Геморрой как раз он повлияет.
6: Нет, я
4: в
6: имел...
4: другую сторону.
6: Я имел в виду не
4: наоборот,
6: это.
4: Можно и завести еще.
6: Я имел в виду гепатит.
4: А, ну это уже не по нашей части.
6: А, ну да. Да, ну продолжайте.
4: Все.
6: Какой исчерпывающий ответ. Надо же, то есть, а все-таки лечение...
4: Вы же сказали дословно все переводить, по-моему.
6: А, я понял. А каким образом стоит лечить человека, который заболел птичьей болезнью? То есть не будет ли затем в дальнейшем... Как бы она прогрессировать, если будет прогрессировать, то в какие формы это может вылиться? Потому что сегодня он там в туалете ест, а завтра он оперился, послезавтра яйцо снется. Родные от этого, в общем-то, будут травмированы, и соседи будут как-то все время остерегаться. Как с этим быть?
2: Единственный способ не влиза. Ако не влиза, няма да.

0: менее как флеш, связан с какими-то космическими аномалиями, помимо, разумеется, природных факторов. И вот, соответственно, элементы генетики в этом тоже некоторые есть, потому что у небезызвестных национальных каких-то элементов даже специальные приспособления, как в форме вот таких вот шапочек есть, для прикрытия этой самой плеши. Ну, разумеется, это у них как-то подкрепляется какими-то религиозными представлениями, но это все-таки отмазочного характера элементы. Опять же, по поводу устранения данных причин. Возможно, в различных кинематографических произведениях, особенно после таких употреблений алкогольных каких-то напитков, такие сцены, как кунание непосредственно в унитаз после совершения акта дефекации. Возможно, это как-то вот влечет к какому-то образованию каких-то новых лопастей вот, на черепе.
1: Ну, что
0: вы думаете, соответственно, по этому поводу?
1: Спасибо за ваш вопрос. Ну, что же, уважаемый доцент, отвечайте насчет вот связи с генетикой, значит, про лысины, вообще плеши. А вообще, почему, если у нас доцент, он как бы зав. Лабораторией по производству и применению гигиенических средств, почему он должен заниматься волосяным покровом, непонятно. Но вы как ученые должны знать все, поэтому слушаем ваше мнение.
2: На чисто повърхностно мнение ще ви кажа, че това за мен не съществува.
3: Беда наших радиослушателей в том, что они слушают не перевод, а то, что говорит болгарский ученый. Вот, и как бы им кажется, что они понимают его язык, а на самом деле они слышат совсем другое. Вот, и ученый действительно не занимается ни волосяными покровами, ничем. Он занимается непосредственно гигиеной.
1: А, ну, может быть, здесь все-таки гигиена, это же что? Гигиена — это, так сказать, наука, которая должна сделать человека красивым. А если он там в каких-то клочьях волос, там и...
3: Это, извините, уже подразделение.
1: Где какает, там и кушает, такое, это же уже некрасиво. Поэтому, может быть, если тут иметь в виду гигиену как философию, то все-таки вот зав. Лаборатории нам что-нибудь ответит на эту тему.
2: Това е преди всичко изтриване, попиване, избърсване на частите, с което аз се занимавам, а останалите въпроси не са в моята компетенция.
3: Доцент не видит ничего плохого в том, что где мы едим, там и гадим. Ничего такого. Люди свиньи, поэтому что-то такого.
1: Да, действительно философский подход. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную композицию.

0: Векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: И как я, в общем-то, и обещал, уважаемые, мы начинаем нашу беседу с нашей сегодняшней гостьей. Сразу ее представляю, в общем-то, со всеми там регалиями и званиями. Это лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при телерадиоконкурса «Голоса России» Оксана Молодцова. Здравствуй, уважаемые.

0: Уважаемая геройская, в общем-то, орлица, я предлагаю, дабы наши почтенные радиослушатели, все пятеро сразу, ознакомились целиком с твоим творчеством, все-таки сделать какую-то, как говорится, заначку, которую мы сейчас в хорошем смысле этого слова и оголим, поставив им композицию в твоем исполнении, чтобы у нас разговор в дальнейшем не был голословным. А так я хочу вот что сказать, что большую часть нашей беседы будет, конечно же, занимать тема, которую вы постоянно, уважаемые, в ваших вопросах, в выкриках мегафон, потому что если вы услышите сейчас вот выкрики здесь под окном, в мегафон. Это и таким образом нам задают вопросы. Отбивают огромное количество телеграмм, пишут на стенах вопросы, присылают женщин с вязанием вопросы, просто вывезены на полотне и так далее. Всех интересуют, в общем-то, конечно, обряды как таковые. И мы сегодня об этом тоже поговорим, безусловно. Но сейчас я предлагаю послушать композицию. Вот если у тебя есть какой-то комментарий, Оксан, к данной пьесе?
1: Нет, я только хочу единственное поздороваться и сказать доброй ночи всем радиослушателям. И думаю, что пусть послушают, а потом дальше будем разговаривать.
0: Это правильно.

0: Вот мы сейчас только что с вами прослушали пьесу в исполнении нашей сегодняшней гости Оксаны Молодцовой. И я вижу по людям, которые уже к нам постоянно приходят, топчутся у двери, следят тут постоянно, ну, следят в смысле ботинками, что они проявили мощный интерес к данному жанру. А у тебя есть буквально несколько каких-то вводных слов именно по стилистике данных произведений, потому что все наши радиослушатели в основном обладают огромным интеллектуальным запасом в плане рэпов, хард-хэви-металлов, хард-тяжелых роков и таких ансамблей, как то «Дрестящие», «Бзделки» и «Отбитые мошонки», «Мужское трио». Вот. А такой жанр для них, в общем, достаточно нов, поэтому открой им узорчатую дверь, ведущую расписным коридором, так скажем, в огромную гостиницу данного искусства.
1: Ну, я, наверное, сумасшедшая по нынешнему времени, так. Нет. Немножко из рода сумасшедших, потому что я поднимаю национальный пласт, то есть ту культуру, которая издревле была заложена в нас и в нашей, как бы, стране. И что-то пытаюсь сделать, не знаю, получится или нет. И все, что я исполняю, это все чисто русское. Даже те произведения, которые авторские, то, что сейчас было, и то написаны очень близко в русском стиле. То есть настолько близко, что как это раньше пелось, так я и пытаюсь петь.
0: То есть ты хочешь сказать, что произведение, которое мы только что послушали, это авторское, написанное тобой, да?
1: Нет, это не мной написано, нет. Это написано Владимиром Руденко и Геннадием Лутковым, но написано в русском стиле.
0: Ты знаешь, вот такие композиторы, весьма известные, как там, скажем, Малер, ну и же с ним другие, вот, вот все Наме, которые, они писали вот свою музыку в те времена, когда даже инструменты, имеющиеся у них вот, ну, скажем так, на руках, да, звучали совершенно по-другому, нежели современный их прототип, то есть даже строй инструментов был другой. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да,
0: поэтому
1: да.
0: Практически все, что мы сейчас слышим в исполнении симфонических оркестров там и так далее, это, в общем, такие кавер-версии того, что было на самом деле в те времена. Вот о ситуации с русской песней, понимаешь? Вот ты назвала сейчас этих авторов, да? Если бы те, кто сочинял в давние времена, во времена варягов и витязей, собственно, вот русские песни, послушали бы сейчас вот данное произведение, как ты думаешь, они восприняли бы его вот реально?
1: Ну, наверное,
0: произошла
1: нет.
0: ли мутация какая-то во времени с данным жанром?
1: Да, я думаю, что да, произошла и очень серьезная. Я думаю, так как мы сейчас реагируем на все то, что было сказано передо мной, на те группы, которые есть, я думаю, то они реагировали бы это на меня так бы. Так бы.
0: Ну так и я предлагаю перейти, в общем-то, еще к такой теме, как-то обряды. Вот... Как правило, ведь любая народная песня, какой-то этнический музыкальный инструмент, это является струной души, сокращенная СД. Да, вот. То есть, а что такое струна души? Это, в общем-то, какая-то вибрация, которая рано или поздно требует, ну, не то что устаканивания, а как бы это сказать, ну, какого-то обрессоривания, понимаешь? Ну, от слова «рессоры». И как-то это нужно назвать, как-то положить в какой-то файл отдельный. Это обычно называют вот обрядом, дескать. Вот, существует масса таких обрядов, мы их все знаем, например, из старых обрядов, это дружеское перекидывание через стол пельменями, блинами и прочей выпечкой. Вот, более ранний это какальница, известный обряд. И современные обряды, я не буду даже рассказывать о их сути, потому что все, безусловно, это знают, как, например, топтание борщевых тряпок. Вот. Но все это массовое, да, так же, как, например, хоровод, танцы, елка в Кремле или демонстрация. А вот существует ли обряд для индивидуума, то есть обряд одного человека? То есть я не имею в виду тут какую-то физиологию, дескать, он уединяется и что-то делает, а вот или там поет песни демонического ансамбля «Битлз» под гитару, сам себе перед зеркалом там поставив свечку. Не это, а вот что-то, что пришло к нам из глубины истории. У тебя есть какая-нибудь информация?
1: Есть, конечно. Я думаю, что это куча просто таких обрядов и... То есть есть обряды какого-то широкого спектра, там, допустим, свадебный обряд, да, и в каждом из этих там, допустим, календарный обряд. Их же очень много. То есть каждому празднику, каждому чего-то. И, допустим, даже взять свадебный обряд, из него какую-то маленькую такую взять часть, идет плач, плач невесты. Она, естественно, это обряд только один человек делает, никто больше... В принципе, есть на севере, когда плач невесты исполняется одной невестой, она плачет вообще всю свадьбу, просто всю свадьбу. Я считаю, что таких очень много моментов, и в жизни, наверное, у каждого человека свои бывают какие-то такие отклонения, у него всякие свои бывают, обряды свои бывают, приметы. И он уже как-то вживается в эту роль, поэтому...
0: Смотри, есть же такой парадокс своего рода. То есть вот люди одновременно пытаются как-то объединиться в сложные для себя моменты. Ну, к примеру, там им там салют не дали, там не подали салют какой-то к празднику, и хлеба не дали. Они, значит, быстро соединяются в кучу, там называют это демонстрацией или там какой-то, ну, как угодно, там, манифестацией. То есть, ну, сбиваются в стаю, там, видимо, трутся друг об друга, получают какие-то сексуальные удовлетворения и так далее. То есть, тем не менее, мы можем назвать это поиском истины, согласись, да? Но бывает другая крайность. То есть, к примеру, когда вот их там припрет, опять же, да, какая-то ситуация, то некоторые индивидуумы от этой толпы, значит, отдаляются и идут куда? Ну, правильно, идут к отшельнику. Вот кто такой отшельник? Почему он отшельником стал? Почему к нему идут, в общем-то, как-то вот как какой-то панацея? И есть ли у отшельника какой-то свой обряд? Ну, к примеру, там, может быть, свечку он как-то зажигает не так. Что привлекает людей? Вот это же две крайности. Вот коллективное такое, да, и вот полное уединение. И там они, в общем, болтаются, что маятник туда-сюда все. Непонятно как.
1: Ну, у нас вообще люди привыкли жить от крайности в крайность. Поэтому я думаю, что когда человеку хочется много общества, ему всегда хочется и уединения. Это всегда так было и будет, наверное. И я думаю, что все-таки это какие-то духовные, и знаете, наверное, даже все-таки в каждом обряде есть какие-то магические, скорее всего, магические такие нотки, которые настораживают, всегда очень настораживают. Это чувствуется во всех песнях, во всех обрядах. То есть в любом издавнем фольклорном произведении это всегда чувствуется. Просто вот именно магия. И я думаю, что человек, обладающий какими-то внутренними энергетическими большими силами, он всегда к себе притягивает.
0: Кстати, как тебе нравится, как играет наш вот главный редактор на рояле в соседней комнате?
1: Я думаю, что это шикарно.
0: Ну, что
1: таких
0: же,
1: главных редакторов надо иметь на каждой радиостанции.
0: Мы пытаемся как-то данную идею пролонгировать. Правда, я не знаю, что означает это слово. Но тем не менее, да. Слушаем следующую композицию. У тебя есть какой-то к ней комментарий?
1: Я хочу сказать, что это не обрядовая вещь, но это фольклорная, чисто такая очень древняя песня, но мной переделанная в более такой современную уже. Но все равно чувствуется, что это очень старая песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» певица Оксана Молодцова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при при теле... это правильно я говорю, при теле или...
1: телерадио.
0: Телерадиоконкурса «Голоса России». Вот ты знаешь, насчет голосов тут некоторые наши уважаемые сомневаются, что голос, вот данный звучащий, принадлежит реально тебе. То есть, во-первых, определенные обертона, вот эта манера такая, несколько их смущает, потому что как-то, в общем, даже они говорят, что, видимо, это как-то сделано с помощью просто караоке и каких-то искажающих эффектов. Вот. Я хочу сомневающимся сказать следующее, что после того, как мы послушаем достаточно большое количество вот данных произведений, Оксана обещает нам спеть что-то и, как говорится, вживую, реально, вот находясь здесь в студии, так что вы все подтягивайтесь, страховочные канаты у нас свешены, люльки тоже, можете подтягиваться и смотреть. Вот, а тем не менее, очень много... народу вот интересуется такого плана вопросами. Вопрос к тебе, например, да? Верите ли вы в ведьм, колдунов и леших?
1: Ой. Ну, когда я мечтаю, да, наверное, верю. А когда мне трудно, наверное, не хочу верить в это все страшное. Хочется верить, конечно, в красивое, что существуют какие-то добрые силы, что они всегда помогают. Но что-то есть такое, что бывает, бывает. Мне кажется, что есть.
0: Вот не беспокоит ли тебя, ну, в хорошем, конечно, смысле, ситуация с русской народной музыкой в России? Вот давай представим себе, вот возьмем обожравшихся гнусных окороков, разжиревших янков. К примеру, да, вот у них кантри-музыка, в общем-то, имеет огромное количество поклонников. Хотя, например, вот я, ну, я, в общем-то, и не американец. Или американец? Нет, не американец. Может, этим объясняется моя ненависть вот к данному творчеству. Но, тем не менее, это у них это культово, там эти все их банджо. Очень много там даже существует таких техно-версий, как там Red Next. Там, вот. У нас же, если что-то и производится под русскую тематику, то это, ну, в лучшем случае какие-то а-ля блатниковые прибамбасы, типа, значит, Шефординского и же с ним. Вот данные... Да, и причем все это становится культурой, то есть культурой, которая захватывает очень большой пласт населения, понимаешь? Вот есть ли у тебя какое-нибудь объяснение такому? Потому что все-таки согласись, что кантри-музыка, она ближе к исконно американской музыке. Хотя я считаю, конечно же, у этого народа нет своей культуры и истории, вот, потому что они, в общем-то, являются, по сути, английским выкидышем, который бросили, а он выжил. Вот. Ну, так и было, понимаешь? Но, тем не менее, все-таки вот как-то у них это сохранилось, перенеслось, это уважаемо. У нас ситуация плачевная.
1: Да, ситуация очень плачевная, но у нас все равно есть большой слой. Просто он неизвестен, очень неизвестен. Нет рекламы. У нас очень много замечательных коллективов, замечательных оркестров, замечательных хоров, замечательных талантливых людей, которые работают в этом жанре. И, к сожалению, на концерты ходят только те слои, то есть кто этим чисто только увлекается, потому что нет никакой рекламы. Обычные простые граждане даже понятия не имеют, что такие концерты бывают. Вот. Но также есть, как и у нас, многие увлекаются кантри, в Америке также увлекаются народными русскими инструментами. И в Америке, и в Японии есть оркестры народных инструментов, русских народных инструментов.
0: То есть играют, скажем, японцы такие вот на каких-то там...
1: На домрах, на балалайках, да, на контрабасах. Есть нормальные, профессиональные, ну или полупрофессиональные коллективы, оркестры, где также американцы, японцы. Это нормально считается. Я просто несколько раз встречалась в Америке с такими коллективами и знаю, что в Японии есть... И во многих странах также существует...
0: Ну, кроме, в общем-то, в основном нашей.
1: Да, к сожалению, у нас это как-то не принято почему-то.
0: А вот такая мне пришла мысль в голову. Вот заметь, что все-таки в России в основном русская песня — это, ну, все-таки акапелла, да? То есть инструменты, они как-то... Ну, прилепляются, конечно, но это более какие-то там хороводные. Сразу, значит, происходит ассоциация там с прыгающими медведями, с ярмаркой, в общем-то, и там с какими-то там киданиями топоров в специально сделанные срубы. Тоже такой праздник был. Вот. А исконно русская песня — это все-таки когда человек поет вот там в одного, грубо говоря. Вот как ты считаешь, это что? Это просто лень такая, ну, все-таки свойственное вот нам, русским, в какой-то степени. То есть, что вот сидишь себе, поешь, а тратить там, отбивать руки об древесину, изготавливая инструмент, вроде как-то и учиться на нем играть не хочется. Ну, вот есть же, например, у Чукчи вот это блюм-блюм, такая бомбас, вот он, понимаешь, все-таки ее нужно сделать, понимаешь? Да. Это, да, вот, у нас такого нет. То есть, может быть, вот в этом причина, скажем так, несколько тяжелой ситуации с точки зрения техники, да, с точки зрения прогрессивных технологий в данной стране, где мы с тобой имеем счастье проживать.
1: Ну почему? Нет, я не согласна, не совсем согласна. Ну, единственное, конечно, что издревле было принято, что человек пел акапельно, но это чисто национально уже, что инструментов не сразу они появились, но потом появились балалайки, трещотки, их очень много всяких. Даже можно на тазу и то играть себе, подыгрывать на тазу. Нормально, это нормально.
0: Но не играют же на этой, на доске, которую
1: да, на гладильной доске.
0: Да, безусловно. Нет, на стиральной доске, не на гладильной.
1: И на гладильной тоже играют.
0: На гладильной сложно, только если кулаками играть.
1: На всем, что только угодно, можно играть. Но это раньше было принято, в каждом доме была балалайка. Но сейчас это будет смешно, если какой-нибудь мальчик 19 лет в любом доме может взять балалайку и так на вечеринке где-нибудь сыграть там «Ах ты, сукин сын комаринский мужик». Слушай, это будет прикольно.
0: А представляешь, кстати, как вот это все вот развитие идет, вот, скажем так, настенных инструментов. Вот ты правильно сказал, что там в избах висели балалайки или там стояла гармошка, да, какая-то. Затем был период, ты наверняка его тоже помнишь, когда висели гитары шаховской фабрики. Обязательно с мощным бантом таким красным, и обязательно, в общем-то, немецкие порно-девки, которые привозили из западной группы войск, так наклеены.
1: С наклеечками, это я помню.
0: Да. Вот. А сейчас, смотри, сейчас, то есть, уже это все, ну, вообще этого нет.
1: Да,
0: то есть,
1: этого тоже нет.
0: Сейчас что там в основном вешают? Сейчас, какую-то мазню там?
1: Центры, в основном. Караоке, может быть, где-то более...
0: Видик.
1: Да. Ну, порнофильмы так. Да. И все, на этом все заканчивается.
0: Ну, а вот твой прогноз. То есть я вижу, ты так отслеживаешь все-таки вот исторические шаги. Вот что дальше-то будет висеть у них у всех? Вот у меня, например, вообще стены чистые, но ты видишь. То есть вообще, честно, я хочу сказать, то есть, что, конечно же, ты понимаешь, что все это шутка, что мы ни в каком эфире не находимся. Это просто моя квартира, я оборудовал под радиостанцию и играю здесь просто в радио.
1: Замечательно, мне нравится.
0: Нормально, да? Ну, так что будет дальше-то у них вообще?
1: Что будет дальше? А я могу сказать, что будет дальше, ну, блестяще. Да, кстати, недавно я с ними работала на концерте. Очень даже замечательно, мне понравилось. Дальше будет, ну что, будет лет 20 еще таких же шоу, всяких программ. И в конце концов они все-таки пойдут и думают, что выпилят себе балалайку.
0: Ну вот,
1: просто возьмут деревяшку и будут строгать себе балалайки, трещотки, потому что душа-то, она все равно русская, от нее никуда не денешься.
0: Ну, Оксана, это может превратиться в попс. Вот очень многих тут беспокоит вопрос попса, так называемый. Вот помнишь, была такая группа, которая называлась «Парк культуры» или «Парк Горького имени культуры» или «Парк культуры имени Горького». Такие волосатые демоны, которые сейчас пробуют себя поодиночке. То есть люди, которые, в общем-то, уехали туда, ну, там попали в какие-то чатры, гетры, там куда-нибудь попали, не знаю, потом вернулись сюда, пытаются тут теперь, значит, денег как-то заработать. Вот. Все это, конечно, далеко от музыки, все это понимают. Вот. Но тем не менее, вот у них же там балалайка, то есть электрогитара была сделана под балалайку. То есть не придем ли мы в дальнейшем вот, среди обилия технических средств, там, среди вот, дрестящих там, сделок и прочих, просто к китчу еще более жуткому, нежели продаваемый в свое время на улице Новая Старый Арбат, всякие матрешки и прочие дебильные поделки для глупых богатых иностранцев?
1: Я думаю, что нет, потому что мне приходилось сталкиваться и работать даже на дискотеках. Как ни смешно, мне приходилось работать с народными песнями, даже не в эстрадной аранжировке, с обычными народными песнями на дискотеках. И что я замечала, что, конечно, первое время настороженность жуткая, глаза большие, думаешь, боже мой, что это? Но в конце концов люди просто начинали, молодежь, 16-17 лет, они узнавали песни, начинали петь, потому что это нравится. Нравится. И в любой момент, мне кажется, что, да, пусть они там где-то краем уха когда-то это слышали, но душа, душа-то, национальность какая? Да, может быть, она там смешанная, но культура-то наша. И я не думаю, что это настолько... Настолько это плачевно. Нет, это всплывет. Это всплывет в старости. Как человек, любой молодой человек любит жить по молодости в городе, а к старости его тянет к земле. Это элементарно просто. Что в большинстве людей в пожилом возрасте тянет почему-то куда-то за город. Там,
0: да, да, есть.
1: Какую-то
0: есть
1: такую
0: избушечку. То есть, как говорится,
1: избушечку.
0: Есть две крайности. Понимаешь, если человек наконец-то купил трехкомнатную квартиру в центре Москвы, значит, он конченый. И вторая, если он уделяет больше, чем два дня в неделю даче, то он уже постарел. Это известная истина, да.
1: Так вот, я думаю, что все-таки... Все мы постареем и все равно придем к общему знаменателю.
0: Ну вот, смотри, какая еще ситуация. Ведь можем ли мы определить ту грань, после которой закончилось создание вот истинно народной русской песни? Потому что, опять же, вот возвращаясь к временам, когда висели жуткие гитары с германскими девками вот наклеенными, практически русской народной песней стали там «Поворот» вот нашего шеф-повара, так, ну и же с ним, понимаешь? То есть ведь сейчас-то тоже как-то можно создавать песни, которые станут частью русской культуры, правильно? Создаются ли они где-то?
1: Ну почему? А все те песни, которые мы слышим, разве это не русские песни, исполняемые на русском языке? Это тоже наша культура. Я думаю, что лет через 200 это тоже будет фольклор, на который тоже так же будут воспринимать, как сейчас воспринимаем мы то, что я исполняю.
0: Давай послушаем тебя. Есть какой-то комментарий к пьесе?
1: Она капельная песенка, называется «Да вот вечер вечереет, Воронежская область».

0: так сделали небольшую паузу, чтобы вы послушали нашего старательного пианиста. Он же тоже все-таки старается. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Оксана Молодцова, лауреат всероссийских международных конкурсов, обладатель гран-при телерадио конкурса «Голоса России». Мы беседуем, в общем-то, о музыке, о русской музыке в частности. Вот, ты знаешь, не было ли у тебя попыток, ну, или, скажем так, желания какого-то вдруг неожиданно... Ну, вот у меня так бывает, то есть, например, с утра я встаю, к примеру, да, там, вот, иду, как правило, двор подметать, но ты знаешь, что приходится работать не весь кем, чтобы как-то заработать денег на жизнь. И бывают такие фрагменты в голову лезут, то какие-то там танцы народов мира, то есть я, например, мету двор, да, и начинаю исполнять какой-то танец. А у нас живет профессор, Кагодинский его фамилия, очень, очень такой мужчина импозантный. Он обычно выходит и говорит: «О, Александр наш опять пляшет», и прям называет племя какое-то. Я говорю: «Да вы понимаете, уважаемый профессор, мне просто вставило, я не даже этого племени, к примеру, не знаю. Просто какое-то озарение, что у твоего Бивиса, к примеру, вот спустилось и сплясал». Вот, или песни какие-то, например, начинаю исполнять на непонятном языке, да? Вот. А вот у тебя не было ли идеи как-то вот попробовать реализовать себя, например, в джазе, там, ну, дескать, вот, поиграть в Эллу Фицджеральд, там, да? Или там в панк-роке. Вот. Просто это многие интересуются. Сейчас вот заходили, интересовались, насколько у тебя... насколько ты близка к современной музыке. Имеется в виду поп-музыка, панк-музыка, хард-рок, хэви-метал, рок-музыка.
1: Ой... Да, у меня была такая идея. Ну, насчет вот таких вот, как ты сказал, там танцев. У меня уже в детстве все это прошло. Если интересно, я потом расскажу,
0: да,
1: что, допустим, у меня в 4 года был концерт мой первый на площадке, когда я вышла и пела слова, просто которые мне в голову просто пришли. И стояла, плакала квадратными такими, я не знаю, громадными просто слезами. Не могла уйти с этой площадки. Пионерский концерт, полный двор родителей. И меня папа за руку уводил и говорит: «Доченька, пойдем». Я говорю: «Ну как же я слова дальше не могу придумать?» Он говорит: «Да пойдем же отсюда, ну что ты плачешь?» Я говорю: «Ну я же артистка, ну как же?» Это у меня было. Вот. А по поводу того, что петь в каком-то другом стиле... Мечта, конечно, есть, но не отрываясь от народной музыки, далеко так не отходя. У меня есть такая идея, но, к сожалению, идеи надо еще и финансово поддерживать. У меня идея есть такая: записать частушки в разных стилях, допустим, в роке, в джазе. Сделать антологию русской частушки, но на современные уже... более на современные такие импровизации. Это есть. И эту идею мне подала как бы моя учительница, мой профессор, у которого я училась. У нас уже готов материал, но, к сожалению, еще не сделан.
0: Но ты сильно рискуешь. Я вот, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться. То есть, во-первых, была певица такая, которую я, честно говоря, не очень люблю. Мордасова, наверняка знаешь. Угу. Вот. В принципе, на мой взгляд, это как раз и было таким вот соцреализмом, китчем, отфильтрованным, как говорится, искусством. Вот. А она пела такие частушки, адаптированные к мозгу обывателя тех времен. А тебе, видимо, как-то придется использовать эти определенную лексику, исконно русскую и народную, в данных частушках. Вот твое отношение к этому, как ты сможешь произнести слова, которые обозначают, ну, определенные, скажем так, отношения между людьми и так далее. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Ну, конечно.
0: Или ты все-таки, если ты не будешь это применять, то это люди...
1: Нет, ну, да. Это же большой пласт. Это
0: да.
1: Же не обязательно то, что пела Мордасова в 60-х, в 50-х годах. Нет, конечно. Там писались специальные тексты, которые были на тот день нужны.
0: Нет, я не согласен с тобой. Понимаешь, ну, текстов, которые нужны кому-то, очень много. То есть, к примеру, вот я же, видишь, тоже сейчас по бумажке все читаю. Мне за это деньги платят, понимаешь? Ну, ей, понятно, тоже платили. Но нужны ли данные тексты народу, понимаешь? Вот нашим 5 радиослушателям, которые подтягиваются своими щуплыми ручонками и заглядывают к нам в окно, а которое пропотевает. Отцепись!
1: Но всегда хочется попробовать. А почему бы не рискнуть? А кто за это? Никто не побьет. А почему бы не рискнуть? А вдруг получится, а вдруг понравится?
0: Угу. А вот,
1: этого же никто не делал.
0: Ну, в общем, да. А вот дуэтом с каким персонажем известным, ну, вообще в мире, в мировой музыке, ты бы хотела записать пьесу и какую? Вот я про себя, например, скажу, я бы записал с Джонни Роттеном «My Way».
1: Я об этом никогда не задумывалась.
0: Ну, представляешь, вот, например, вот тебе говорят, приходит к тебе персонаж, там, с модной барсеткой такой весь, и говорит, ты знаешь, Оксана, у меня вот там есть, в общем-то, возможность оплатить твой совместный проект в качестве одной песни, да, с любым человеком, имя и фамилию которого ты назовешь. Но это будет только одна песня.
1: Ну,
0: да, и типа он так еще говорит, что тебе нужно это прям быстро ответить, да? А то он передумает.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, бы Тиной Тернер.
0: Это круто. Да, я напоминаю нашим уважаемым, что у нас еще есть телефон эфирный 203-19-22, и мы, конечно же, с вами пообщаемся с Оксаной Молодцовой в прямом эфире. Ну, Тина Тернер, да, она мощная женщина. Совершенно недавно я слышал очень хорошую композицию известную, которую, автор которой Sting, вот, а она ее переделала в регги. Просто чума. То есть я понимаю.
1: Я просто люблю, уважаю, и для меня это самая большая звезда, которая может быть.
0: А значит, вот таким образом ты ответила на вопрос, что тут масса людей заходила к нам, пока мы говорили, и шептали мне на ухо, что, дескать, что дома-то слушает Оксана. Значит, Тину Тернер, правильно понимаю?
1: Ну, ее, и вообще я люблю очень талантливых и, как сказать, без дураков работающих певцов. Вот так вот.
0: Угу. А вот твое отношение к ФМовским радиостанциям? Ну, вот FM-диапазон, который попросту засорен пластмассово цокающими, чавкающими звуками. Ну, за исключением, может быть, пары-тройки радиостанций, которые уважают себя, уважают своего слушателя. А уважение к слушателю — это что? Это не идти на поводу у него. Потому что если, например, у тебя просят группу «Мумия Гриля», к примеру, завести, то есть, естественно, этого делать не надо. Тогда ты что-то людям даешь светлое. Если же ты заводишь данную группу, то уже все. Уже беда, FM начинается. Но это мое мнение. Вот
1: ну,
0: что,
1: мне,
0: да,
1: конечно, хотелось бы, чтобы на этих станциях побольше меня крутили.
0: И еще такой момент вот насчет именно вот, станции, да, то есть ты во многих побывала странах и так далее, там везде ездила, и знаешь, безусловно, тебе известно, что существует, скажем так, жанровая радиостанция, там радиостанция, которая крутит только там музыку регги, да, там, ну и так далее. Вот у нас есть одно радио, которое называется R-радио, грубо говоря, да? Вот, вроде бы русское, да, то есть исконно. А, но что мы там слышим? Тоже, опять же, от заполонивших все вот этих вот, с кем ты выступала, базитических. А где это русское? Это я что-то не понимаю. Вот, может быть, мы с тобой сейчас после эфира письмо напишем, там, не весь куда, вот, да, ну, там, в Думу куда-нибудь, или там выйдем, устроим манифестацию двух, в общем-то, людей против засилия какого-нибудь, или там за что-нибудь. Нет, ну, действительно, я не понимаю это. Как говорится, едешь там, пословица, назвался грузин, там, полезай в кузов, там, как рыба облет баха наглухо и так далее. Так если ты русский, так ты хоть там что-то такое-то, не просто же там все русскоязычные помои, существующие в мире, собрать и крутить, правильно?
1: Ну, может быть, это легче крутить, чем нежели другой пласт.
0: А, то есть люди ищут легкие пути?
1: Конечно, конечно.
0: Ну, у нас вот остается тут сейчас немножечко времени, потом придет дяденька и прочитает очень интересную книжку, короткую книжку, она называется «Новость». Он сам пишет ее у нас, сам сочиняет. Вот. А я предлагаю прямо вот сейчас быстренько послушать телефонный звонок, если ты не против. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире рассказываете.
2: Здравствуйте. Вот вы так, и вы, и ваши гости, я так вот противопоставляю вот, там, скажем, фолк-джазу, фолк-року. А вот, Оксана, скажите, пожалуйста, вы согласились бы, что там тот же там джаз, тот же рок сейчас тоже являются разновидностями народной музыки, или это для вас слишком сильно сказано.
0: Спасибо.
1: Да, я согласна с этим, что это разновидность народной музыки, но, к сожалению, не русской. Не русской народной музыки. Я считаю, что джаз, это пришел, конечно, больше у нас откуда? С Запада, с Африки. И поэтому все это прекрасно. Я люблю и джазовых исполнителей, и музыку люблю. Но плюс ко всему к этому хотелось бы, чтобы и нашу национальную музыку также любили, как и всю западную. Мой ответ.
0: Мы будем стремиться к этому. Но сейчас прервемся на прослушивание пьесы в исполнении Оксаны Молодцовой. Вы пока, уважаемые, напрягитесь, сформулируйте ваши вопросы. И мы с вами, конечно же, еще пообщаемся. Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Оксана Молодцова. Вот там у нас была практически недавно речь о джазе и так далее, но опять же ситуация следующая, конечно, джаз, он помогает очень полно уплескивать свои эмоции, вот, и в случае, например, даже с современным джазом, ну, там, с такими там людьми, как Джон Петтитуч, там, Дэйв Вейкл и прочие, даже ближе к джаз-року, то вот их техническое совершенство, там, новые пластики барабанные, не из, там, не из кожи убиенных врагов из соседних джаз-бандов, а из каких-то дорогостоящих полихлор-винилов, все это только помогает им, да? Вот, но что касается рок-музыки, то тут я все-таки считаю, что первобытная дикая ярость, например, вот, да, тех же Sex Pistols гораздо все-таки серьезнее, нежели полублатные песня ансамбля «Скорпионс» из Германии. Вот очень много народу интересовалось, сколь сильна вообще конкуренция в России между русскими народными исполнителями, потому что вот, например, мы, ученые, всегда друг другу помогаем. Вот, ну, к примеру, я там пробы какие-то свои, пробирки, там, все там даю своим коллегам всегда там безвозмездно, делюсь с ними чертежами, графиками, мы постоянно созваниваемся, встречаемся, у нас конференция. А вот вы артисты, я знаю, что у вас даже до драк доходит, вообще народ весьма скандальный. Поэтому вопрос, который вот тут Денис заходил, спрашивал, он же закономерен, согласись.
1: Ну да, в принципе, да, закономерен. Но у нас не бывает особо таких скандальных ситуаций, потому что особо мы не пользуемся таким, как бы, такой популярностью, чтобы нам особенно скандалить. Мы не успеваем просто. Мы занимаемся тихо своим делом. Каждый поет сам для себя, для своей души и для маленького-маленького общества.
0: Нет, ну, тем не менее же какие-то бывают, скажем, моменты, связанные вот там с концертной деятельностью. То есть есть какой-то хотя бы промоушен там и так далее. То есть везде, где есть промоушен, есть, соответственно, ну, хоть какие ни крути, но деньги. Там, где есть деньги, уже начинается, соответственно, и конкуренция. То есть там можно, например, целому хору петь перед одним человеком, да, но если этот человек там президент мощного акционерного общества, обворовавшего огромное количество олухов, то, в общем-то, уже из артистов будет выстраиваться очередь. Там, у кого уж плечи шире, понимаешь?
1: Ну, это естественно, конечно.
0: Вот, то есть вопрос-то к этому.
1: Это, по-моему, среди всех артистов. Это не только среди народных. Это везде так. Везде это такой маленький клубок змей, который готов скушать друг друга за лишний какой-то эфир, за лишний концерт, за лишнюю запись. Если вдруг нечаянно твой спонсор перейдет ко мне, это все нормально.
0: Не, Рафик Пантелеймонович вдул, вот мой спонсор нашей программы, он наш единоличный спонсор. Хотя, в принципе, если так ему понравится сегодняшняя программа, я думаю, что хотя бы каким-то бартером, но он может помочь. То есть в данный момент, я знаю, он торгует глиняными изделиями, и вот в качестве последней спонсорской поддержки, в общем-то, нам прислал энное количество глиняных ваз, которые мы продаем на Арбате, чтобы как-то потом обеспечить себе жизненный уровень, протопить огромную квартиру с евроремонтом за 20 километров вот за кольцевой дорогой. Туда не подведен еще у меня водопровод, газ, а также прочие сантехнические условия. Далее. О, вот интересная телега. Сейчас я тебе скажу. Прям прочитаю от и до. Уважаемая Оксана, вас беспокоят два известных и, простите за нескромность, очень модных диджея. Мы записываем сейчас всю передачу на кассеты. Я, кстати, хочу сказать, что у нас не передача, уважаемая, а программа передачи. Я надеюсь, мне никогда не будут носить... Нет, вообще-то по-другому. Как-то глупо я сформулировал. Да, не так. Нет, конечно, ну, в общем, мне бы хотелось, чтобы, конечно, носили, но чтобы такой необходимости не было.
1: Чтобы такой ситуации не сложилось.
0: Да, вот как-то, видишь, ты прям как тактично и хорошо вот выкрутилась из этого. Да, далее. В общем, они записывают нашу программу на кассеты и хотели бы фрагменты вашей речи наложить на музыку в стиле прогрессив-хаус, а также выпустить ее массовым тиражом и начать распространение с бесплатной раздачи в детских садах, школах, интернетах, так как они считают, что что все, что мы говорим, очень ценно для молодого поколения. А молодое поколение воспринимает всю информацию исключительно через, ну, там дальше, в общем-то, что-то связано с химическими проблемами. Тем самым, я так понял, что два уважаемых и почтенных диджея хотят спросить тебя, попросту говоря, о том, какие наркотики ты употребляешь, где их берешь, какая твоя доза. Ну, самые обычные вопросы.
1: Ну, самый любимый мой наркотик — это сходить в баню попариться. Кстати, круто. Я только что 3 часа как из бани. Я такое удовольствие получаю, что и советую многим вместо наркотиков, или как? Этот наркотик, то есть этот наркотик. Баня, пиво, креветки — это все,
0: круто.
1: Что...
0: Вот практически...
1: Это все, что самое шикарное, что я знаю.
0: Ну, я-то на самом деле баню не люблю, хотя у нас тут есть такая сауна, такая полулегальная, тут снизу вот мы так иногда...
1: Нет, люблю только русскую с веником.
0: А, ну понятно. Что касается пива и креветок, это я целиком с тобой согласен. Так мы незаметно подошли к продуктам питания. Ведь дело в том, что бытует такое мнение: русское кухня.
1: Да,
0: вот. Но ты знаешь, что мы тут проводили исследования, раскопки многочисленные. В общем-то, нашли пергаменты, холсты и вышивки. Вот также пару кокошников. И там везде было сказано следующее, что изначально русская кухня, она была весьма примитивна. То есть, ну, помнишь, известные песни — это «Щи да каша, пища наша». Практически тут нет даже элемента шутки. Это так, так оно и было. То есть,
1: так
0: некогда было,
1: да.
0: Вот. И то, что появилось в русской кухне вот позже уже, это было привнесено, ну, какими-то там немцами в париках и Петром Великим Третьим, в общем-то, и его женой Екатериной Четвертой, собственно говоря, Павлом также, Забастом тоже. Вот все они привносили. И вот мы сейчас к чему пришли? Повсюду вот уже вот эти жуткие закусочные из мяса убитых животных, причем убитых очень давно. Вот. Ну, и там японские какие-то кухни и так далее. Вот креветки ведь не ели в то время, понимаешь? Ну, не ели. Вот
1: ну, это... не ели. А почему бы сейчас не есть?
0: А это же плохо может влиять на иммунитет.
1: Ну,
0: вот люди, понимаешь, вот люди думают, да, вот откуда взялась болезнь СПИД вообще сама по себе, да? А ведь существует две теории, вот, и обе они пересекаются, где-то сходятся, и это правда. То есть первое, что это СПИД, это результат мощной войны, которую наконец-то против человечества стали вести объединившиеся вот в коалицию насекомые, которых люди попросту топтали долго. Вот. А известно, что, например, ну, там один муравей — это так, идиот, да, а вот муравейник — это коллективный разум. Представь себе, что все насекомые объединились, им ничего не стоит изобрести какой-то мощный вирус. И второе, что это происходит от смешения именно кухни. То есть произошло вот слияние разных жанров в кухне. То есть, например, русские стали есть бананы, да, там, вот, а американцы там, скажем, стали есть пельмени, которые никогда им не были свойственны, и так далее. То есть от питания.
1: Ну, я думаю, что у нас везде такая каша.
0: А, то есть ты намекаешь просто на то, что вот сейчас вот
1: и
0: женщина...
1: И в музыке, и в еде, и в культуре.
0: А я думал, что это самое, ты намекаешь, что вот сейчас Прохор вывалил кашу, тут перловку. Это она кормит кошечку нашу просто. Ну, тут там вопрос интересный. Какое у тебя вообще музыкальное образование существует?
1: Да, маленькая. Я закончила 8 классов музыкальной школы, затем закончила музыкальное училище Воронежское по классу, дирижер народного хора с красным дипломом за 3 года экстерном и поступила в институт Гнесиных. Я закончила институт Гнесиных по 2 факультетам, как солист сольное народное пение и как дирижер народного хора. И затем еще стажировалась год как преподаватель в институте Гнесиных. И теперь я сама преподаю. Я преподаю в колледже имени Шнитке. Я преподаватель. У меня дети такие же, как я, но не мои любимые дети. Я
0: ты хочу... имеешь в виду по возрасту, да?
1: Практически, да.
0: О, то есть ты, в общем-то, почтенный, я так и вижу, у нас вот человек-то весьма. То есть на тебе, я бы даже сказал, возложена такая великая ответственность за судьбу вот, подрастающего все-таки поколения, поскольку вот ты говоришь, возраст одинаковый, но бывает так, что человек 80 лет всю грудь, ну вообще 80, они, как правило, все грудники, а вот бывает 40 лет грудник. Вот, например, я сегодня общался с одним, он все мне предлагал пропустить, говорит, ты, говорит, хочешь, проезжай прям на Новый Арбат за 5 рублей. Я говорю, да если мне надо, я проеду, мне не надо. Он, нет, ну давай вот ты, если хочешь, проезжай за 5 рублей. Полный даун, в общем-то. Ну, в общем, я ему дал 5 рублей, в результате сказал, что я никуда проезжать не буду.
1: Это было... Замечательно.
0: Да. Вот. Так что, видишь, ты как-то даешь людям какое-то образование, во-первых. Но тут другой момент. Вот как ты считаешь, вот, взаимоотношения между учеником и учителем? Вот должны ли... Так, по-другому сформулирую. Учитель во всем ли должен являться авторитетом для учеников? Ведь вот я не перестаю приводить примеры со своей учительницей черчения, которую мы как-то застали. Она, в общем, ночью под проливным дождем в голом виде бегала по своему району, отлавливала дождевых червей и жадно давила их пятками. Просто у нее был какой-то вот угар, то есть что-то у нее переклинило такое. Вот. При этом она была милой женщиной, и дети на нее молились, то есть, попросту говоря. Но, тем не менее, вот такой. Другие, я, например, знаю, дома, например, придут, учитель, да, вот он, там, в школе он весь там в костюме, он там рассказывает, он строго, он с папкой приходит, он стучит мелом, вот, а приходит домой, ест на тебе отварные макароны с колбасой, представляешь? Не потому, что он голодный, а вот у него это вошло в привычку. То есть, тем самым, мучное плюс крахмал.
1: Нет, ну я...
0: Или все-таки знаний учитель должен давать детям, но
1: я
0: не
1: думаю,
0: быть авторитетом в плане человеческих чувств.
1: Это должен быть авторитет чисто профессионально для учеников. То есть он должен видеть, что этот человек что-то большое в жизни, и на него равняться. То есть он должен быть авторитетом в творчестве. В творчестве, ну как бы... То есть творчество
0: Ну или в своем предмете.
1: Да,

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И вот тут заходили люди, принесли огромное письмо. Я сразу посмотрел на печать. Там стоит печать, которую обычно ставят на своих договорах. Коллектив Таганского мясокомбината. У них такой вопрос. Оксана, любите ли вы животных?
2: Конечно, люблю. А почему бы их и не любить?
1: А ну вот любовь-то к ним, вот она в чем проявляется? В смысле, вот сколько ты, например, в последнее время взяла с улицы бездомных собачек и кошек?
2: Я считаю, что животные должны жить в природе, а не маяться в квартире.
1: Правильно, поэтому, например, всех своих животных я обычно выставляю на улицу. 203-19-22 – это прямой телефон. Мы с радостью слушаем ваши вопросы. Ну, естественно, Оксана, я ни на какие вопросы сегодня отвечать вообще не буду. Ну, может быть, только на самые умные. Вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Саша?
1: Да.
3: Добрый вечер, доброй ночи.
1: Вам аналогично.
3: Это ваш постоянный слушатель Борис Борисов говорит.
1: Здравствуйте,
3: Саша,
1: Борис.
3: Саша, я просто абсолютное обалдение получаю от вашей гости сегодня.
1: Вы бы еще ее видели бы внешне.
3: Алло.
1: Да.
3: Саша?
1: Да.
3: У меня есть предложение на следующий раз, особенно вот песни, которые там вот ляли-ляли, вот это настолько изумительная вещь вообще. У меня есть предложение, не вопрос, а предложение. Угу. Давайте на следующий раз пригласим из ее ансамбля товарища, который на ложках играет. И посвятим ему частичка полтора-два времени.
1: Это будет хорошо.
3: Давайте.
1: Давайте, спасибо.
3: Мы вообще обалдеем от счастья.
1: Спасибо.
3: Спасибо, дорогой.
1: Спасибо. Вы знаете, кстати, я знаю, что президент наш нынешний, он очень балуется игрой на ложках тоже, поэтому, ну, как-то, чтобы понравится Борису Борисовичу и Борису Николаевичу, их там двое, насколько я знаю, сейчас. Вот мы кстати, я сам на ложках нехило могу, ты знаешь?
2: Да.
1: Да. А знаешь, откуда это пошло, вот эта традиция игры на ложках? Ведь вот Борис Борисов, который сейчас вот звонил, он же на самом деле человек, который глубоко занимается историей. Я его давно знаю. Ну, и ты поняла, да, что этот звонок в запись шел в соседней комнате, оператор включает, никакого прямого телефона нет. Вот люди убивали на себе насекомых, понимаешь, которые мешали им, особенно во время еды. Вот,
2: ложками.
1: Ложками. Ну,
2: естественно.
1: А что? Ну, так вот, понимаешь, отсюда пошло. Вот.
2: Но почему тут вторая ложка откуда появилась?
1: А, ну как, потому что одной черпает, другой убивает. А потом двумя уже там пошло.
2: А тремя?
1: А тремя не играет, Оксана.
2: Играет? Но еще
1: это,
2: как играет.
1: Это вот как раз к вопросу о техническом усовершенствовании.
2: Убивание насекомых.
1: Убивание насекомых. Ну что, сейчас немножечко послушаем рояль, потому что тут нужно кашу эту убрать, эту, которую тут Прохор накидала. Животное я давно на улице выставила, а Прохор, она у нас глупая, она все по привычке кормит его. Я говорю, слышь, ты говорю, ну вот вынеси на улицу там этой, там коза у нас жила тут.
2: Да.
1: Да.
2: Угу. Понятно.
1: Ну что же, пусть поиграет наш уважаемый.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Молодцовой. То есть ты вот сейчас в приватной беседе сказала, что данную песню написал твой папа.
1: Да, текст написал мой папа.
0: А вот а музыка кому принадлежит?
1: Владимиру Руденко.
0: А вот в конце там дяденька на флейте пиликнул. Кто данный флейтист?
1: Флейтист, солист ансамбля из Ржева. Очень такой талантливый флейтист. Сейчас, дай бог мне памяти. У меня столько много коллективов. Ой-ой-ой. Знаю, что Гена зовут. Фамилию уже забыла. Так быстро не могу вспомнить. Но очень талантливый флейтист.
0: А вот музыканты вообще, как вот взаимоотношения с музыкантами, как, какие у тебя с данными? Потому что, например, в рок-музыке, как правило, ну, есть так, устоявшиеся коллективы, там, там, так сказать, и даже такие разговоры у них там, ну, ты где сегодня брал? Да я брал там у басиста, и дальше идет название группы, к примеру. То есть это как уже как члены одного конструкторского бюро. Вот. Меня, например, всегда удивлял вот в этом смысле Иосиф Кобзон, потому что несмотря на весь свой мощный голос, вот слушая его пластинки многочисленные, я приходил к выводу, что практически не чувствуется его там руки в плане сведения фонограммы. То есть какие-то сессионные, случайные музыканты что-то сыграли по нотам. Некоторые очень, правда, хорошо играют, вот редко, но такое случается. Но вот не чувствуется вот этого контакта, скажем так. То есть возьмем других там солистов, ну, к примеру, там Джо Кокер, да, там тоже вроде сольно играет, но, опять же, все там, вся его музыка пропитана, именно музыка пропитана духом Кокера, та же Тина Тернер, да. Вот. А как у тебя с этим обстоит дело? Стараешься ли ты пропитать своим, скажем так, тоталитарным духом, ну, в плане вот тоталитарным в плане искусства всех окружающих тебя музыкантов?
1: Насколько успеваю, потому что все время приходится работать с разными музыкантами. У меня нет своих музыкантов, и приходится репетировать одну репетицию, выходить и работать, также записывать. Поэтому мне особо они не питаются моим духом, поэтому приходится работать с разными музыкантами, но стараются понять меня.
0: Сейчас тут очень много народу заходило, поэтому приходится тут. Да, вот женщина заходила, ее зовут Мария Николаевна. Марина Николаевна, да, извините, была на вашем концерте. Очень понравилась песня о России. Расскажите поподробнее о ней.
1: Ага.
0: Видишь, то есть уже появляются, скажем так, как-то модно у нас, у молодежных исполнителей, говорить фены.
1: Песня о России — это уже, так сказать, новый виток, наверное, в моем творчестве. Это современная, конечно, уже вещь. Написала ее моя подруга, очень талантливая девочка, композитор Юлия Донская. На слова Валентины Конкиной. Песня даже патриотическая, я бы больше сказала. К сожалению, у меня нет плюса. Я бы, конечно, поставила, у меня есть только минус. Ну, я рада, что она нравится, эта песня. И, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем я ее запишу и буду крутить. Это очень хорошая песня, очень хорошая.
0: А так ты ее нам не сможешь вживую исполнить все-таки?
1: Вживую? Если минус поставить, исполню. Ага.
0: А минус у тебя на чем?
1: На мини-диске.
0: Давай. Ты готовишься морально?
1: Я такого еще не видела, так.
0: Сейчас. Тут, в общем-то, происходит сейчас технический процесс перестановки устройств, называемых мини-дисков, один, в общем-то, в другой. Да, состыковка. Какой номер трека?
1: Пятый номер. Не знаю, как у меня получится в 1:30 это исполнить.
0: Давай сейчас сделаем вместе с радиослушателем все-таки контрольный отслух.
1: Хорошо.
0: Сейчас, секунду. Пока тихо. Она?
1: Да, она.
0: Ага. Ну что?
1: Попробуем?
0: Попробуем. Сейчас я включаю, значит, фонограмму. Последний аккорд взял наш главный. Поехали.

0: Я хочу сказать вам, уважаемые, что данное произведение исполнялось под так называемый минус. То есть, когда музыка шла отдельно, но голос Оксаны был, скажем так, в прямом эфире вживую. Я хочу сказать, что да, в общем-то, я не припомню, чтобы как-то более кто-то мощным голосом пел. Это как комплимент можно оценивать.
1: Спасибо большое.
0: Мало того, хочу сказать, что в момент исполнения данного произведения мы тут все присутствующие еще сняли наушники, и вот даже отдельно голос без фонограммы звучал просто очень замечательно.
1: То есть... Я надеюсь, что слушатели меня простят немножко за подхрипывание, потому что время далеко не певческое.
0: А мы сейчас послушаем, да, телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Оксана.
1: Здравствуйте.
2: Вот мне нравится ваша песня, особенно вот про бабищу, там она целовалась с кавалером. И вот есть ли в вашем коллективе бас-гитарист?
0: Спасибо.
2: И какой размер туфель вы носите?
0: Масса интересного. Насчет бас-гитариста я тоже хотел спросить. Дело в том, что раньше во всех любительских коллективах, ну, чтобы люди как-то затусоваться с музыкой, они куда шли? В барабанщики. Потом, правда, все барабанщики автоматически становились менеджерами и директорами. Вот. Это уже считается даже нынче дурной тон. Если у тебя, значит, барабанщик и директор группы, то все уже просто, ну, относятся с таким с иронием, с каким-то скепсисом. Вот. Вторая должность — это должность все-таки бас-гитариста. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Потому что здесь фонограмма сделана, я так понял, уже в таком в современном ключе, в мощном. Да.
1: В принципе, она сделана через компьютер, и бас-гитарист мне не понадобится. Это благодаря моей подруге Юле Донской, которая села и сделала все сама.
0: То есть она прям вот умеет забивать секвенсоры, все.
1: Да, да, да.
0: Это круто. Для женщины это вообще редкость. Я не хочу так как-то вот там быть против эмансипации в данном случае при нашей вот личной встрече. Но тем не менее согласись, что все-таки женщины такие технологии.
1: Ну, есть одаренные очень есть.
0: Да, а что касается вот размера туфель?
1: Размера туфель...
0: Это, конечно, вопрос там такой,
1: да.
0: Ты можешь
1: я,
0: не
1: конечно,
0: отвечать.
1: Я не Золушка, я знаю, но ношу я 35-36,5, и в основном, конечно, лапти на сцене.
0: Ну, а ты знаешь, кстати, у нас вот был уникальный один сотрудник вот здесь, на «Эхо Москвы», его даже за его уникальность пришлось выгнать, потому что собиралось огромное количество людей просто смотреть вот на него. У него были, скажем так, плавающие размеры ботинок. То есть в том смысле, что они постоянно менялись. С утра 42-й. Причем, например, правая нога могла быть 42-й, левая ужималась до 36-го и так далее. И вот у него прям это трансформации происходили на виду. Он тут показывал даже за деньги фокус с сотрудником. Снимал носки, садился вот так. И мы все, столпившись в круг, все редакции наблюдали, как вот это у него его ласты там то выпятятся, то назад войдут. Представляешь? Вот потом, в общем-то, вот так же одновременно у нас удалили из всех компьютеров игры. У кого сигнализация орет? А ну, уйди от машины! Это я на всякий случай, это, ну, чтобы как-то отпугнуть. Да, вот. И его тоже как развлечение попросту, ну, ты понимаешь, выгнали. Да, вот это произошло. Ну, я предлагаю послушать теперь еще одну композицию в твоем исполнении. Будешь как-то ее...
1: Ну, я думаю, что там остался романс. Я думаю, что пусть послушают, как я исполняю романс.
0: Романс.

0: 203-19-22. Этот телефон, прямой телефон в нашей эфирной студии. Вы можете задавать ваши вопросы Оксане Молодцовой. Мы слушаем всякую музыку еще. Сегодня еще, кстати, Оксана будет петь вживую акапеллу, дабы уж целиком убедить вас, собственно, вот в том, что это действительно реально поет она. А сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Угу. Не против, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Александр, уважаемый, Оксана. Очень приятно слушать. В общем-то, одна из лучших передач за последнее время. А вопросы, вот два таких маленьких вопросика. Первый. Не считаете ли, что вот фольклорная музыка, фольклорные ансамбли со сцены исполняем, это что-то вроде зоопарка современного? Объясняю. Потому как раньше все эти вот песни, которые из глубины веков пришли, они же исполнялись крестьянами, в общем-то, на поле, во время пахоты там и так далее, и тому подобное. А сейчас они принесены на сцену. Не считаете ли вы, что вот часть того духа теряется при исполнении этих песен, потому что они как бы как в неволе, как в зоопарке на сцене? Это первый вопрос. А второй вопрос следующий. Какую вы знаете самую такую древнюю песню из русских народных песен? Желательно протяжную. Не могли бы вы ее исполнить в прямом эфире? Очень благодарю. Это Сергей из Зеленограда.
0: До свидания, дорогой наш друг из Зеленограда.
2: Спасибо большое. Значит, на первый вопрос по поводу фольклорных коллективов на сцене. А кто сказал, что все, что сейчас на сцене творится, это не шоу и не балаган? И я считаю, что если раньше это пелось в бытовых условиях, а сейчас практически... А кто будет передавать, если ни телевидение, ни радио, ни концерты? Откуда же мы узнаем, что надо петь в бытовых условиях?
0: Ну, тут, видимо,
2: разве сейчас да. кто-то помнит, извини, я тебя перебью, разве сейчас кто-то помнит, что надо петь, когда человек, допустим, выходит замуж или умирает? Что надо петь? Никто сейчас этого не знает. Знает какой-то минимум набор народных песен в таком, ну, плане, как «Я на горку шла», «Валенки». Это все в таком валя-попсовом варианте. То есть ехал на ярмарку хорь-купец.
0: И еще вот это «пучит, ой, пучит, ой, пучит». Ой, боже, как пучит.
2: Либо что-то такое. Или «что тебе надо, что тебе надо», да?
0: Да, да.
2: Вот, это из этой оперы.
0: Жутко, да.
2: А ведь основной-то пласт никто ничего не знает. И не узнает. Ну, если так дальше будет.
0: Происходит просто, как бы сказать, коррекция искусства под сцену. То есть уже, то есть, видимо, Сергей имел в виду следующее, что люди, артисты, начинают uh-huh. работать над тем, как это будет восприниматься людьми, сидящими в зале. То есть пропадает непосредственность исполнения, понимаешь? Вот, то есть сказал то, что там сейчас творится на сцене, не балаган ли. Это безусловно, балаган и срамота в большинстве своих, в своем. Но в том-то и дело, что это все появляется потому, что это делается на потребу публики, а не исходит из души. Вот в чем.
2: Но, к сожалению, у нас сейчас все делается только то, что надо, что хочет кушать публика. У нас не делается то, что ты хочешь подать. Что хочет слушать слушатель, то я и буду петь. Потому что это покупается, и это продается. Все элементарно. А то, что ты что хочешь, ты как это чувствуешь, это никого не волнует. То есть это не всегда может восприниматься.
0: А ты помнишь второй вопрос? Я забыл.
2: Да, я помню второй вопрос. Это вопрос был о старинной песне.
0: А, точно.
2: Я ее спою.
0: Прямо сейчас?
2: Ну, не знаю, можно сейчас, можно попозже.
0: Ну, как у тебя настроение?
2: Можно сейчас.
0: Давай. Так, ответственный момент. Я сам очень волнуюсь. Оксана Молодцова прямо в прямом эфире будет для вас петь песню. Я попрошу сейчас, чтобы перестал человек играть, да?
2: Ну, вежливо только, конечно, очень вежливо.
3: Алексей, пожалуйста, спасибо.
0: Все.
2: Спасибо большое. Даже как-то неудобно получается.
0: Да нет, он играет круглые сутки здесь, все нормально.
2: Да? Да. Ну ладно, хорошо, я попробую. Не знаю, что получится. Извините. Я хочу исполнить песню Волгоградской области, так как мои корни, в принципе, из Волгограда, но жила я, училась в Воронеже. Казачья песня, а из-под тоненькой беленькой блузочки. —

тяжело моя, ах, дышала грудь, и всю ночь я, ох, ох, и не спала, ох, и всю ночь я, ох, не спала у окошечка, ох, сидела, ох, у

0: все.
1: Опять заиграл наш замечательный аккомпаниатор. Да, пение, как ты говоришь, это акапелла, тоже, в принципе, очень вставляет. В этом все-таки что-то есть, потому что, конечно, там музыканты, все инструменты, но у меня, знаешь, тоже появилась идея записать какой-нибудь сольный альбом, где я буду петь акапелла. Правда, не знаю, конечно, так как у тебя у меня не получится, но будет что-то свое, понимаешь,
0: конечно,
1: что...
0: Да. Конечно.
1: Послушаем телефонный звонок. Угу. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте.
2: Ваше пение было просто великолепно, у вас потрясающий голос. Вас беспокоит хомяк.
1: Здравствуйте.
2: Александр,
1: да.
2: Вы сделали очень хорошее дело, что вы пригласили сию исполнительницу этих пьес, и поэтому у меня к вам вопрос. Ну, во-первых, я хотел попросить вас, чтобы вы еще раз повторили, где будет ваш концерт 11 декабря. Вот. И вопрос к Оксане. Скажите, пожалуйста, а вы не хотели бы посвятить всю свою жизнь только преподаванию, а не сольным исполнением ваших замечательных пьес? Спасибо большое и до свидания.
1: Спасибо. То есть это хомяк, видимо, намекает на то, что в любом спорте музыка, это же тоже своего рода спорт, все рано или поздно заканчивают тренерской работой, то есть отдают себя целиком молодому поколению. Другое дело, что если это начать делать заранее, к примеру, да, там, ну, вот, то есть много энергии, которая... к моменту, скажем так, ну, реального тренерства, как это обычно происходит, уже иссякает. И подрастающему поколению можно дать гораздо больше, если... То есть, например, я начал преподавать, вот прям как только в школу пошел, я уже стал преподавать попросту. Вот он на это, видать, намекает.
0: Ну, я думаю, что я еще немножечко, пока не постарела совсем, немножечко попою, а потом уже, конечно, займусь только преподаванием. Но пока еще немножечко попою и буду, конечно, преподавать. Я буду совмещать. Я надеюсь, пока у меня сил хватает, я думаю, что это можно сделать.
1: Ну что, я предлагаю послушать еще одну твою песню, уже вот записанную в студии. Третий трек, да, у нас?
0: Угу.
1: Слушаем.
0: Слушаем.

0: это, собственно, не было ошибкой, что мы поставили еще раз эту композицию. Вполне закономерные действия, поскольку очень многие просили, чтобы мы повторили эту песню с таким замечательным куплетом. Вот, ну... У вас еще остается, так скажем, совсем немного времени, чтобы пообщаться с Оксаной Молодцовой, чей голос вы только что слышали, в прямом эфире. Я, поскольку щедр сегодня, предоставляю вам такую возможность совершенно бесплатно, супротив обычного, потому что обычно каждый звонок у нас платный. Вот, и мы собираемся повышать, собственно, цены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да-да-да. Да.
1: Она выгнула спину, и ее скучная...
0: Безусловно. Безусловно. Дядя. Ну, мой дядя.
2: Угу.
0: Ну, это частная информация была.
2: Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Это называется «сломался телефон». Перекалились контакты. Сейчас попробуем еще раз. Здравствуйте. Ну, вот срывается. Алло. Да, здравствуйте. А говорите, вы в прямом эфире. Да-да-да. Алло.
3: Сашенька, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, Александр, время уже где-то к 2 часам ночи уже.
0: Да.
3: А программа «Монмаранте» сегодня будет или нет?
0: Вы знаете, наверное, сегодня ее не будет, потому что...
3: Я так полагаю, что тоже.
0: Да. Вы знаете, я поясню. Просто я сегодня заменяю господина Лаэрского, потому что он, собственно, попал в отделение милиции за то, что бил бейсбольной битой лобовые стекла дорогих автомобилей. Вот. И сейчас вот мы всей радиостанции пытаемся как-то, как это у вас, молодцы.
4: В руках, чем опоссум в ней.

0: я рад представить сегодняшних гостей в нашей студии. Это Иван С. Живет и работает в Москве, закончил 10 классов и курсы, работает. А также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Вернее, доброй ночи.
0: И, соответственно, я уже предупредил наших дорогих москвичей. Помните ли вы эту песню «Дорогие мои москвичи»? Много версий было данной песни. Часть слов принадлежит, безусловно, мне. Но я, поскольку очень скромен, то об этом умалчиваю. Да? Так вот, наших дорогих моих москвичей я предупредил о том, что сегодня Иван С. будет читать некоторые свои литературные произведения в прямом эфире. Вот вы, Елена, являетесь все-таки членом Союза литераторов, журналистом, и, наверное, поймете боль мою сердечную, сокращенно БМС, касающуюся того, что такой вид искусства, высокого искусства, как радиоспектакль, радиопостановка, попросту говоря, практически исчезла, что твой уссурийский тигр из всех радиоисточников. Может быть, где-то что-то это есть в каком-то жалком виде, и я периодически пытаюсь и очень хочу этот жанр снова восстановить. Мне кажется, что чтение литературных произведений, отдельно взятых, это такая хорошая платформа и начало для того, чтобы затем делать глобальные вот такие постановки, буквально театральные, в эфире радиостанции. Что вы на это скажете?
1: Ну, я считаю, что это справедливо, потому что на сегодняшний момент у нас, как говорится, без спонсора далеко не уедешь.
0: Да.
1: Вот. А вот мы к вам пришли на студию, как говорится, без всяких спонсоров. Мы можем зачитать то, что перевели, там написали и так далее. И поэтому я считаю, что это самый прямой и, как бы сказать, непосредственный выход к нашим читателям, слушателям, зрителям и так далее. Поэтому я считаю, что вот радио – это великое искусство. И вообще самое доступное всем.
0: Безусловно, еще учитывая, так скажем, момент антивизуализации говорящего, выступающего по радио, поскольку пропадает вот этот, ну, некий нездоровый нарциссизм, свойственный особенно ведущим публицистических программ на телеканале НТВ, когда, в общем-то, над усами одеты мощные склянки, из-под которых бросается суровый взгляд. То есть практически происходит этакий, ну, собственно говоря, анонизм на самого себя, вместо того, чтобы реально подавать объективную информацию. Да? На радиостанциях, к сожалению, тоже сейчас такая тенденция появилась. Это в основном FM-овские радиостанции, где непонятно, откуда набирает руководство туда вот этих диджеев. Я знаю саратовскую школу диджеев, которую я имел честь закончить, а потом возглавлять уже прикрыли. Вот откуда берут вот все это, вот всю эту скотобазу, для меня полная загадка. Но, тем не менее, и в радиоволны начинает проникать вот этакое самолюбование. Ну, вы понимаете меня, да? Вы меня, конечно же, понимаете. Ну, соответственно, сразу же я попросил бы вас, Елена, немножко поподробнее рассказать о Иване С. Я знаю, что вы своего рода являетесь, ну, скажем так, опекуном, помощником, другом, советником.
1: Ну, с Иваном С. будем считать, я, как сказать, посчитать сейчас не могу, сколько знакомы, но достаточно давно, еще когда это был не совсем Иван С., а имел несколько другое имя и фамилию, не буду раскрывать до конца, на сегодняшний день мы его, как говорится, узнаем в новом качестве. Вот, Иван С. когда-то действительно работал в разных, будем считать,
2: областях
1: нашей действительности, но на сегодняшний день начал вот активно писать, и я бы сказала, даже рисовать. Вот, что совсем удивительно стало. И как бы вот уже даже оценить это творчество достаточно трудно, поскольку оно стало достаточно многогранное. И как больше это называть, писателем или художником, в данный момент уже сложно сказать, поскольку вот недавно была выставка, которая прошла в музее Каненкова, и там этот Иван Эс уже был художником.
0: Ну, в принципе, ведь, скажем так, творческий выплеск, он может выражаться в разных формах. В лепке, вот, например, у меня. Кстати, вы знаете, вот есть же такое мнение у многих психологов, да, что такое явление, отрицательное явление, безусловно, как вандализм, это тоже проявление, как ни странно, творческого выплеска. То есть, когда люди разрушают созданное уже кем-то другим, да? Кстати, что вот вы по этому поводу думаете?
1: Ну, мне трудно сказать. Вандализм, он присутствует вообще во всех людях, я считаю. Да, вот, да. Например, берешь стакан, падает из рук, и как бы нет стакана. Да. Или вот, например, на днях я включал газовую плиту и случайно одновременно включил духовку. И потом пошел такой взрыв волны, что, честно говоря, вы мне сказали, что еще чуть-чуть я бы вылетела вместе со своим, так сказать...
0: евроокном, собственно.
1: Да. Вот. Поэтому вандализм, он как бы вот так вот постоянен. Вот. Некоторые просто его как бы в свободное от всех других... жизни время используют. А на самом деле мы все вандалы понемножку. Каждый день практически что-нибудь ломаем.
0: Нет, ну это же речь идет о осознанном, разрушающем, деструктивном действии, в принципе.
1: Ну да.
0: Вот вы-то в данном случае... Хотя стеклодув, вот, который, значит, выдувал данный стакан, конечно, бы схватился за сердце, потому что, как говорится, стакан, графин, это есть дети стеклодува, и когда их бьют, или, например, я вот тут недавно видел один другому по голове шлеп бутылкой полной шампанского, прям тут на Арбате. У меня аж сердце кровью облилось. Я думал, видел бы тот производитель этой бутылки, ну или так называемый бутылкин папа, что делают с его детем, да, или видел либо тот, кто вот производил это шампанское, как оно текло по голове вот этого Дауна. Голова деревянная, да. Ну вот... Я думаю, может быть, мы сейчас как раз, если вы, Иван, готовы, перейдем к чтению ваших произведений. Или если у вас есть что-то добавить, какую-то сделать, скажем так, подготовительную, подстелить подготовительную подушечку под мозжечок наших уважаемых москвичей, то вы можете это сделать, конечно.
2: Ну, окей. Подушечка, да, могла бы так примерно прозвучать с моей точки зрения. Она действительно уместна была бы, прежде чем начать чтение моих произведений. Я бы зачитала довольно забытый жанр на сегодняшний день. В виде эссе я написала некое такое вступление, ту же самую подушечку, о которой вы говорили.
0: Да.
2: Итак, эссе небольшое. А я утверждаю, что все человечество делится на тайных эротоманов и скрытых порнолюбителей, и что каждому человеку в отдельности присущ здоровый эксгибиционизм. Ну что вы, право, батенька, а как же душа, интеллект, в конце концов, любовь к прекрасному, обижаете. И потом я сам, например, да я не отрицаю душу и интеллект, а тем более любовь к прекрасному. Таковые приправы к жизни существуют, конечно, но страсть к эротике и порнографии у человека в крови – это самая великая и неистребимая черта гомо-сапиенса. И пусть писатели пишут откровенные строки, а художники рисуют, к примеру, сексуальный акт, с крокодилом. Фу, какая гадость! Это, позвольте, провоцирует. Охо-хо! Да ничего такого ваши писатели и художники спровоцировать не могут. Жизнь богаче воображения. Любые их творческие фантазии не единожды являлись в воображении самым безобидным эротическом сне любому пуританину. Но мне так, да бросьте лукавить. И признайте, что листая газеты и журналы, прежде всего останавливаете взгляд на голых задах и, пардон, передах. Это для глаза, хотите вы того или не хотите, самое вожделенное пиршество. И чем больше на странице голых задов, тем предлагаемая печатная продукция милее. Мой совет издателям и редакторам. Бойтесь за каждый порно-сантиметр газетных площадей. Не прогадайте. Ну вы уж такое скажете. Существует масса интересных актуальных тем. Тогда ответьте. Если на одной и той же странице захватывающее политическое разоблачение граничит с голым задом соблазнительной красотки, снабженным заголовком типа «Любовь и олигофрен», что вы в первую очередь прочтете? Молчите, то-то же.
0: Совершенно согласен со всем вышесказанным. Мало того, Елена, вот вы знаете, я принципы существуют же у людей такие безликие, но тем не менее мудрые поговорки из серии «То, что естественно, то непотребно». Знаете, это совершенно полная глупость. Но при этом увидят реально изображение голой тушки где-нибудь, как-то люди начинают стыдливо отворачиваться. И тут недавно мы, видимо, будем готовить, кстати, большую программу. И, вероятно, вот если вы не против, вот вы, Иванова, Елена, мы привлекли бы вас большую программу, связанную с фетишизмом, поскольку фетиш как явление все-таки, видимо, свойственно более человеку. У животных подобного проявления мы не встречали, по крайней мере, да? Вот. И при этом, когда люди говорят, что мы отличаемся от животных, я вам не какая-нибудь скотина, вот один у нас орал, мы его похищали с улицы за долги, он орет, я вам не какая-нибудь скотина, не пихайте меня в багажник. Кого-то скотину в багажнике перевозят. Я ему говорю, дружище, говорю, скотину перевозят в вагонах, например, или на мотоцикле, там, в коляске, вот как в кино в одном известном. То есть человек всегда стремится отличаться от животного, при этом берет от него положительные стороны. Скажем, орлиный глаз у меня, да, или у нее походка, как у кошки, да, вот. А с другой стороны, фетиш, то, что отличает человека от животных, является пороком. Вот когда у нас будет большая программа, посвященная этому, я предлагаю вам как-то тоже присоединиться, если вы не против, да?
1: С удовольствием.
0: Ну что, Иван, если вы готовы, то я могу попросить аккомпанирующий состав сменить музыку и перейти непосредственно к прослушиванию ваших произведений.
2: Окей, но сначала бы я хотела вам рассказать то, что сейчас, в общем, является актуально для меня. И мой проект, который сейчас я собираюсь, как говорят, раскручивать. Этот проект называется New Year. Я считаю, что проект называется New Age. Что это такое? New – это голый, обнаженный, от французского слова new. Age – возраст, век. А как переведете это? Голый век, обнаженный возраст? Пожалуй, и то, и другое. Я считаю, что мы находимся на пороге века формата new, когда можно будет, наконец, с помощью интернета, и не только него, сбросить с себя оковы условностей, наложенных цивилизацией, стать, наконец, самим собой, голым, непосредственным, открытым и искренним, каковыми были когда-то наши прародители в Эдемском саду. Итак, я приглашаю вперед в New Age, вперед в Millennium. Вот на моем проекте, который я недавно представляла, акцию, там, значит, у меня были такие пригласительные билеты, они же лотерейные, на которых была изображена одна моя часть моего тела в акварельной бумаге, в акварельном формате. И по этим лотерейным билетам присутствующие выигрывали разные такие прикольные штучки эротического содержания. А, конечно, все выиграть лотереи не могли получить подарки. И вот некоторые спрашивали, а как же мы остались без подарков? Кому не выпал ни платок, там, ни какая-нибудь штучка, фентиклюшка?
0: Да, я их понимаю хорошо очень.
2: Да, а я им говорю, как же так? Я уже говорила, лотереи беспроигрышны. Ведь сам отпечаток моего тела акварельной краской на бумаге – это и есть произведение искусства. И они все угадали, что это за часть тела была отображена. Можете посмотреть. К сожалению, наверное, не видят это.
0: Нет, вы зрители. Можете также вот показать нашим, так сказать, законным друзьям в окно, которые наблюдают в большом количестве в бинокль за проходящим здесь.
2: Вот, да, я им вот показываю.
0: Ну, я вполне понимаю, да, эту часть. Я очень много в жизни видел данных вот, да, подобных предметов. И могу сказать, что всегда испытывал перед ними благородную дрожь, собственно, да.
2: У меня с собой не только рассказы, кстати, а еще другие произведения искусства. Вот я, например, работаю в формате эротического белья.
0: Вот это очень интересно.
2: Например, вот я купила недавно бюстгальтер и вам сюда его привезла.
0: Так,
2: видите,
0: так.
2: Я считаю, что вот так вот бюстгальтер в таком виде,
0: да,
2: вот он более сексуальный. Я сама это делаю.
0: Безусловно, да. И цвет, его очень хорош.
2: Global USA купила. Вот. Потом, значит, лосины. Обычные лосины. Посмотрите, как их можно сделать. Значит, их можно обрезать полностью, целиком одевать как чулки, все снизу срезать. А вот верхнюю часть я отрезала и сделала такие пикантные трусики.
0: Как бы трусики получились.
2: Трусики. Видите,
0: их
2: какие
0: тоже
2: пикантные?
0: Можно носить отдельно, кстати.
2: В каком секс-шопе можно это купить? Смотрите, одна нога получается полностью оголена, а другая с модной сейчас бахромой.
0: А при этом я вот как тоже великий специалист по, так сказать, одеванию, раздеванию особи противоположного пола, могу сказать, что под них можно одевать, к примеру, это капроновые, хорошие, черные, дорогие колготки, к примеру, вот под данные трусики.
2: Yes, why not?
0: Да.
2: Так сексапильнее даже.
0: Да, да, да. И получается, что вот приобретается, то есть, к примеру, если вот есть колготки и лосины, то есть две вещи всего. А если вот то, что вот сделали вы, получается сразу три. Плюс можно делать комбинационные какие-то ведь решения. Например, лосины, вот эти вот обрезанные, например, немножко скатать и сделать на манер аэробики, так ближе к щиколотке.
2: Да, я все время экспериментировала. Всю свою жизнь при встрече с мужчинами я экспериментировала с бельем.
0: Правильно, совершенно. Я, вы знаете, вот был у меня период, когда я...
2: Сама резала, кромсала.
0: С женщинами тоже экспериментировал, но, как правило, нательные рисунки, так называемая нательная живопись. То есть, к примеру, я же первый открыл вот трехмесячную татуировку, да, и встречаясь с какой-нибудь женщиной, которую мне надо было покорить, к примеру, ее, например, зовут Наташа, да, я во всю грудь там, в общем-то, рисовал с фотографией ее профиль и писал: «Я дико люблю тебя, Наташа». Естественно, у нее от этого дико пучило, потому что, ну, такое проявление любви, что человек сделал себе татуировку, и она не могла мне уже отказать.
2: Ага, понятно. Молодец.
0: Извините, я болею. Да, ну что, так может быть мы все-таки теперь перейдем к рассказам. Готовы
2: к рассказам?
0: Да.
2: Вот я не знаю, рассказы какого уровня вам причастны. Очень крутые или чисто литературу, такую более политкорректно.
0: Дело в том, что, Иван, у нас времени более чем достаточно, поэтому мы можем начать, скажем так, с чего-нибудь полегче. А постепенно для людей, которые вот будут присоединяться к нам уже, так сказать, в ночи, когда соответствующее создастся настроение, да, и уйдут вот эти жуткие вот телохранители ваши двое, вот, тогда мы уже можем приступить к прочтению, так скажем.
2: Окей.
0: По-моему, это разумное построение.
2: Очень разумно, очень.
0: Ну что,
2: для
0: тогда
2: разгона.
0: Включаем композицию, так сказать, фоновую, да?
2: Ага, и для разгона читаем очень легкий рассказ, юмористический. Я работаю в жанре эротики, в формате эротики, пишу для желтой прессы. Порнографии. Короче, эротика. Окей. Рассказ такой. Я металась по квартире, как загнанная лошадь, которая не хотела сдаваться киллеру. Ну ладно. Наизусть я набрала номер телефона фирмы, куда недавно устроился Вадим, помощником управляющего. «Алло», — ответил голос секретарши. «Вадим Эдуардович», — пропищала я в трубку. «Почему пропищала?» «Да потому что все сотрудники уже знали мое грудное контральто». К телефону Вадима не звали. «Представьтесь, пожалуйста. Это насчет совместного проекта с фирмой Mitsubishi», — без запинки отчеканил я. «Минуточку». «Алло», — Вадим был на проводе. «Это я». «Слушаю. Я тебе хотела сказать, дорогой мой, что? Что ты все время занят на работе и так далее, что ты все время мне врешь, что ты хочешь. Хочу знать», — я замялась, — «любишь ли ты меня?» На другом конце провода воцарилось молчание. Через мгновение до боли знакомый голос произнес: «Нет». Все, лошадь, которая несколько минут назад металась из последних сил, воображая киллера безобидным стрелком из духовой винтовки, была сражена на повал. Я повесил трубку. Теперь уж точно мстить. Мстить беспощадно. Но как? И вдруг меня осенило. «Так, ты у меня получишь, дорогой, по полной программе. Я тебе устрою сражение под аустерлицем». Я открыл органайзер, где значились все координаты Вадима. «Так, ты у меня получишь, гад. Ты просто еще не знаешь, с кем имеешь дело». Я набрала номер телефона аптеки, где работала жена Вадима, Люба. «Люба, имя-то какое мерзопакостное. Простите, пожалуйста, Любовь Ивановну». «Слушаю», — отвечал вежливый женский голос. «Люба, это вы? А знаете, что ваш муж спит со мной систематически, понимаете, систематически», — выпалила я. «Очень рада за мужа», — спокойно ответили на другом конце провода, и в трубке раздались короткие садистские звонки. «Ах так, да? Ну, держитесь». Вскочив с дивана, я бросилась искать листок бумаги. Я имела привычку все сообщения на пейджер предварительно фиксировать на бумаге. «Ты у меня Ты у меня попляшешь, голубчик. Быстро-быстро я черкала фразу за фразой. Готово. Набрала знакомый номер пейджера. Алло, служба слушает. Пожалуйста, для абонента 14876. Слушаю. Ну ты мудак, начала я. Стоп, оборвали на другом конце провода. Мат мы не принимаем. Я на секунду опешила. Как так? Ищите замену. Мат не принимаем, повторила трубка. Но ведь это обиходная речь. Мат не принимаем, у вас все? Нет, что вы? Ладно, пишите. Ну ты жалкий урод. Оскорбления не принимаем, мягко отчеканила трубка. Как? А что же вы принимаете? Нормальную литературную речь, ищите замену. Ну хорошо, я сжала зубы. Тогда неудачник. Тоже оскорбление, ищите замену. Сморчок, оскорбление не отправлю. Тогда ничтожество. Тоже оскорбление. Голос на другом конце провода стал проявлять нетерпение. Ну хорошо, а человечишка? Это пойдет. Человечишка. Так, дальше. Я тебя всегда презирала. Дальше. Твой микроскопический член. Оскорбление не принимаем. Какое же это оскорбление? Я и так уже заменила синонимом. Это контекстуальное оскорбление, хладнокровно, без всякой интонации, отвечали в трубке. Ищите эквивалент. Ну, тогда пенис. Тоже оскорбление, ищите эквивалент. Орган. Контекстуальное оскорбление не принимаем. Тогда отросток. Оскорбление. Тогда достоинство. Достоинство, повторила трубка. У вас все? Как все? Самое главное впереди. Твое микроскопическое достоинство не в состоянии удовлетворить даже кошелку. Так в периоды моих с Вадимом разборок называла я его жену Любу. Кошелку, дальше. Goodbye, darling. Я помедленно подыскиваю эквивалент. Тебе конец. Угрозы не принимаем. Уже с явным раздражением ответили в трубке. Не передаете, значит, да? Ах, какие вы благородные. Я со злобой пригвоздила трубку к рычагу. Надо же, какая оказывается политкорректная отечественная пейджинговая связь. А как же быть, если хочется кого-нибудь послать куда подальше? Вот.

0: И мы продолжаем беседу с писателем Иваном С., который живет в Москве, закончил 10 классов, курсы, работает. И также членом Союза литераторов России, переводчиком, журналистом Еленой Войновой. И вот какую тему хотелось мне, дорогие гости, затронуть. Бытует мнение такое, ну, не секрет, да, мы все перемещаемся в метро, я особенно вечерами, поздними, когда уже начинается уборка, потому что, ну, мало ли, вдруг кто что забудет, там, портмоне, кошелек, вот, или там пьяницу где-нибудь оберешь по карманам, ну, то есть, чтобы как-то жить хорошо. И наблюдаем огромное количество просто-таки завалы литературы, вот, как раз эротического содержания. Причем имена некоторые, которые там даны, они являются оригинальными именами достаточно так известных западных авторов, да, вот, но переводчики, естественно, наши с вами соотечественники. И бытует мнение, что огромное количество подобной литературы, попросту говоря, пишется самими переводчиками, а затем ставится вот подпись какого-нибудь известного автора. Ну, все равно, что вот, например, там я напишу какой-то детективный рассказ, якобы это перевод вот Агаты Кристи, а на самом деле все содержание мое. Действительно ли так? Это вот скорее вот к вам, Елена, вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться, или, может быть, у вас есть такие знакомые, которые занимаются такими вот вещами?
1: Ну, лично у меня таких конкретных знакомых нет, но то, что такое существует, меня, как говорится, мне об этом говорили, чему я очень удивляюсь. Я думаю, ну зачем же нам ставить иностранные имена, когда у нас еще сейчас настолько, так сказать, возрождается жанр детектива, и не лучше ли нам бы своими бы именами пользоваться? И тем более, что действительно наша литература, она как бы...

0: как говорится, можно, так сказать, заменить свою фамилию, не обязательно высвечивать свой параллельный, как говорится, текст, который ты читаешь. Очень часто люди, которые пишут про эротическую литературу, на самом деле хорошие поэты, хорошие прозаики, да, и да, не всегда они находят возможность просто под своими именами печататься и серьезно говорить с читателями. И, к сожалению, многие выходят вот на такой путь общения, хотя бы как-то себя реализовывать, и знают, что эротический роман, их сейчас как-то легче напечатать. Я вот знаю такие случаи, что люди гораздо, очень, так сказать, с глубоким мышлением, просто вынуждены иногда уходить в легкие жанры лишь потому, что просто хотят иметь способность и возможность просто говорить с читателем.
1: А вот, так сказать, ваше мнение по поводу нашумевшего в свое время романа Эдуарда Лимонова, да, это «Я, Эдичка», является ли это все-таки, так сказать, первой ласточкой или даже, я не побоюсь этого слова, таким мощным, взъерошенным, в общем-то, стрижом в советской литературе, вот именно эротического плана, или это географическое произведение? Как вы вот относитесь к этому?
0: Лично я точно так же отношусь и к Лимону. Я думаю, что он, наверное, в глубине-то души гораздо серьезнее, чем он себя, так сказать, выразил в этом романе. И, очевидно, ему тоже не удавалось печатать то, что он хотел. И, видимо, это был его путь тоже в литературу, хотя бы так себя оставить вообще. И поэтому, действительно, вот он остался как Эдичка, понимаете, да? А потом стал еще и политическим деятелем после такого романа. А если бы вот те, там, так сказать, произведения, которые он писал когда-то в молодости, нашли бы своего читателя, может быть, он бы даже и не стал бы автором эротического романа. Тут очень сложно.
2: То есть это классический роман... пример с Набокова.
1: Да, кстати, вот... Ну, я тут, да, конечно, Набоков, он еще более ранний стриж, но я имел в виду советское все-таки время, уже наше время, да, то есть как-то... Кстати, вот у Толстого очень много секс-сцен описано, просто надо уметь вчитываться, да, даже вот у Владимира Ильича Ленина в его мемуарах, я советую, кстати, нашим радиослушателям серьезно взять и перечитать все труды Ленина, и вы найдете там под текстом-то контексты, в которых попросту сквозит неприкрытая эротика, да, не говоря уже о его письмах, в общем-то, к своим многочисленным женщинам. А вот, Елена, я хотел бы попросить вас, если, конечно, вы готовы к этому, может быть, прочесть что-нибудь из ваших стихов или из того, что вам довелось перевести. Кстати, ведь перевод стихов именно, это не то, что перевод прозы. Это, с одной стороны, проще, потому что как-то нашел рифму, не изменил смысл. Прозу-то сложнее, например, как перевести на английский язык слово «торопыга». Никак не переведешь, да. Вот, в стихах проще. Но, с другой стороны, поиск рифм — это великая ответственность. Если, например, поставить какой-нибудь интерфейс между вами и мозгом первоисточника, будет ли первоисточник, как вы считаете, доволен вот, вашим переводом? Донесли ли вы до конца, так сказать, глубинный смысл его произведения?
0: Да, вы правы, вы правильно почувствовали. Когда переводишь, очень важно почувствовать, что хотел сказать автор. Вот, на самом деле, я, в общем-то, больше люблю, ну, не эротическую поэзию, а юмористическую. А юмор, как говорится, он всегда предполагает, что ты должен сказать иноязычному читателю так, чтобы было смешно. Вот. А поскольку вот я имею дело с английским юмором, там вообще специфика такая доброго, хорошего юмора. И меня всегда очень радует вот... вообще английские поэты, которые умеют вообще как-то очень работать в этом жанре юмористической поэзии. Ну, скажем, мне довелось вот встречаться с английским поэтом Питером Мортимером, который сейчас, так сказать, живет еще в Англии, на севере, значит, в 5 часах езды от Лондона. И вот я как-то с ним работала, как переводчик, и вот он мне подарил тоненькую книжечку. Надо сказать, что я 5 стихотворений переводила, наверное, 5 месяцев, потому что невозможно было передать, ну, вот тот юмор, который он вообще хотел, так сказать, понять его, почувствовать его. Это очень сложно, на самом деле. Я даже сама была очень удивлена.
1: Да, вот. Я понимаю.
0: Ну, могу прочесть, если хотите.
1: То есть вот ваш перевод,
0: В моем переводе, да, я просто вот взяла его книжку, мне очень они понравились. Его, так сказать, стишки, можно сказать. И я поработала как-то одно лето, ну, перевела несколько его стихотворений.
1: Хорошо, мы полны внимания. Если вам не мешают наши музыканты...
0: Ну, ради бога, главное, чтобы они слушатели.

0: не мешали.
1: Да, хорошо.
0: Ну, скажем, такое стихотворение про кальмара.
1: Вот это интересно, это про город кальмар французский?
0: Нет, или... это про того кальмара, про которого животное, мы видим в магазинах.
1: И едим, собственно.
0: И едим, да. Кальмар, бедняга, мается. Он ото всех скрывается. В песочек зарывается. Боится выйти в свет. Кальмар друзей стесняется и очень извиняется, что с самого рождения он до нога раздет. Ну, негде взять кальмару рубах крахмальных пару, и потому из дому кальмар поплыл к портному. А что потом случилось, кальмару не снилось, в то утро на рассвете рыбак расставил сети. Теперь кальмар не мается и больше не стесняется, как на парад одет. Лежит на блюде важен, петрушкой приукрашен и подан на обед.
1: Да, есть в этом что-то все-таки от господина Маршака. Хотя, вы знаете, ведь считается, видимо, так и исторически, да, сложилось, что Англия, поскольку это островное государство, маленькое весьма, является родиной самых великих и самых страшных половых извращений, как-то, в общем-то, педофилии и прочее. Естественно, когда живешь вот и с одного там... так сказать, с одной сопки своего острова видишь другую сопку, находящуюся вот прямо напротив, и знаешь, кто там живет, то вот эти беспорядочные половые связи и приводят к такому гипертрофированному чувству чести, как там джентльменство, котелки, вон, все такое прочее, да. Хотя, на самом деле, конечно, садомия полная. Отсюда и завоевание Америки грубейшее, сосланными из Англии преступниками. Но, с другой стороны, вот человек, который написал это, ведь тут же и политическая подоплека не присутствует, да, потому что вот, пожалуйста, так сказать, английский кальмар, в общем-то, вот, прикинулся, все приплыло, а в результате, попросту говоря, вот сейчас под седалищем у Соединенных Штатов та же самая Англия находится, как ни крути. То есть положение на мировом рынке резко поменялось. Сейчас я посмотрю. Да, если есть еще какое-нибудь стихотворение, было бы хорошо, потому что затем мы сделаем маленький тут перерыв, потому что мне деньги принесли.
0: Ну, пожалуйста, могу даже прочитать про короля.
1: Вот про короля очень хотелось бы.
0: Король на свете жил да был. Он сроду шляпы не носил. Я шляпы, между прочим, и сам люблю не очень. Король, хочу вам сказать, пытался шляпку заказать. Он даже к шляпнику ходил, но шляпник в этот день кутил. Вздохнул тогда король. Ну что ж, в короне тоже я хорош.
1: Да. Да, я понимаю. Я понимаю тоже, о чем это стихотворение. Пожалуйста, еще раз назовите, так сказать, автора оригинала.
0: Это современный английский поэт Питер Мортимер.
1: Да, ну вполне, кстати, я могу сказать и английский юмор, то есть вот это вечное желание лордов, так сказать, быть ближе к народу, и затем легкое наплевательское отношение, что, дескать, ну ничего, это из серии «Пусть едят пирожные», да, понятно. Ну, если вы не против, давайте буквально на секунду прервемся, я пойду возьму деньги, пересчитаю их, 100 тут со всех, в общем-то, мы собрали, сейчас... И мы продолжаем нашу беседу с Иваном С., автором эротических рассказов, которые сегодня еще прозвучат.
2: И романов.
1: Да, и романов, безусловно, которые прозвучат сегодня в нашей программе. И также Еленой Воиновой, журналистом, переводчиком, членом Союза России литераторов. Простите, да. Ну вот, я очень волнуюсь. Так что касается все-таки эротики. Как вот вы считаете, Иван, были ли, или, может быть, вы знаете, располагаете такой информацией, да, были ли вот в те самые времена, когда колбасу заворачивали еще в шершавую бумагу, то есть был индивидуальный подход к покупателю, да, какие-нибудь... ваши коллеги, писатели, работающие в этом жанре, естественно, подпольно? Или все-таки все ограничивалось господином Солженицыным, он ты же с ними?
2: Честно говоря, я тогда еще не работала в жанре эротики. Но я думаю, что люди, пишущие, они всегда оставляли какие-то свои тексты эротического содержания. Мы знаем Жорж Сименон, Марлен Дитрих, которые только после их смерти завещания писали, что эти произведения могут быть преданы огласке. Или переписка Лили Брик, по-моему, с Маяковским. Лили Брик вообще наложила вето, по-моему, против ее желания была издана переписка ее с Маяковским. Вот. Так что и во времена заворачивания колбасы, я думаю, все было. Вообще все было и все будет. У меня нет сомнений. Потому что эротика – это гигантский стимул, и он совершенно неотделим от человека. Потому-то мы все эротоманы и порнолюбители. Именно поэтому.
1: А вот что же заставляет людей скрывать, скажем, вот, ну, свои такие пристрастия вполне естественные? Вот, к примеру, я тут замечал, бывало, что днем придешь проверить, да, чем занимаются сотрудники у компьютеров. Ведь знаю, что лазит по порно-сайтам 3X. Знаю. Раз своей спиной широкой загородит, как будто бы, типа, и быстрее включает другую страницу, где автомобиль. Вот я, например, да, когда лазю по порно-сайтам, так я и не скрываю этого. Хоть кто из руководства зайдет, я, наоборот, покрупнее делаю, приглашаю, говорю, подойдите, посмотрите, какая, дескать, девка нарисована. То есть, почему, спросите вы, да потому что это естественное поведение любого, да. Вот, а они что-то боятся. Откуда вот этот комплекс? То есть, они, может быть, извините, косекс занимаются еще и свет выключают такие люди.
2: Но дело в том, что это табу, накладываемое обществом.
1: Да, да.
2: И поэтому они, наверное, стесняются. Но то, что стесняются многие, это мы все знаем. Но важно, что мы уже стоим на пороге того момента, когда никто уже ничего стесняться не будет. Вспомните наших див, кинодив и так далее, причем не самого юного возраста, которые позволяют себе обнажаться и на сцене, и в кино, и в полупорнографических журналах, и ничего не боятся. И это я считаю, что это естественно. Все табу эти будут впоследствии скрываться, сбрасываться все более и более.
1: Ну, а вот, может быть, опять же, как-то все-таки это надо было бы, ну, постепенно, что ли, делать. Потому что, ведь посмотрите, так называемое эротическое, причем иногда с таким с дурным привкусом, это я говорю как профессионал, вот, волна нахлынула весьма резко. То есть появились всякие какие-то мелкие издания, мелкие журналы, где это... Да что говорить? Например, журналы знакомств, простите меня, где я там, типа, ищу там себе подругу, а то и еще хлеще друга там, да, и фотографирую этого, понимаешь, в полный рост со всеми его причиндалами. Yes. Это уже перегиб. Естественно, что общество, когда ему дают такую мощную инъекцию эротики, естественно, сопротивляется. То есть иммунитет так и так срабатывает. Может быть, вот Центру по управлению внедрение эротики в общественный разум стоит как-то это делать поаккуратней, поэстетичней, что ли, да, то есть, потому что, понимаешь, сейчас куда ни придешь, в пельменную тут недавно захожу, представляете, а там это самый стриптиз нон-стоп. Я пельмени ем, а она передо мной по шестуге лозит. Да.
2: Ну, разумеется, это, может быть, у нас в стране вообще в этом смысле какой-то и беспредел, как все русские. Если уже отвязывается, так по полной программе.
1: Ну, а вот как вообще быть? Вот что бы вот вы предложили сейчас? Вот, например, вам бы сказали, вот, Иван, вам в руки, так сказать, все рычаги управления, скажем так, вот этим инъекционным прибором. Какие бы вы действия проводили? То есть я вот, например, про себя знаю, то есть, но я не буду говорить, потому что речь не обо мне. Да.
2: Да. Ну, да. Я бы какие действия проводила? Я бы просто чисто вот такого эротического, экстремального содержания, порнографического содержания публикации, литературу просто в специально отведенных местах, запрессованные в пластик, может быть. Главное, чтобы это не было доступно для детей. чтобы не детскую психику не извращала, не развращала, а не извращала.
1: А вот извините, здесь сразу же у многих наших уважаемых радиослушателей возникает вопрос, что может быть как раз такая изоляция вот от данной информации приводит к тому, что дети вот, ну, вот так вот иногда плохо себя ведут в сексуальном смысле. Глядишь, ну, скажем, человек, который выдумал историю про аиста, есть самый главный преступник и вредитель. Когда дети верят, что его принес аист, я имею в виду, да, или там нашли на грядке с капустой этот идиотизм полный. И какой для ребенка затем шок настает, когда он узнает всю правду. Да, представляете? Ведь выдумал же какой-то идиот сказку про аист. Вот найти, мне кажется, надо этого идиота, он-то оторвать все, что торчит. Это же преступление, согласитесь, Иван, согласитесь.
2: Наверное, его найти будет трудно, но ведь какая-то сейчас эротического плана культура прививается детям с детства в рамках допустимых. Вот. Так что идет у нас какая-то ориентация уже детей. Я считаю, это правильно. Угу. Детям надо рассказывать. Я против этого не возражаю. Но такой откровенной порнографии делать, выносить это на обложки и позволять, чтобы это было доступно покупателю, значит, чтобы он читал это или стали журналы дети и газеты, я считаю, это неправильно. Вот.
1: Ну, в принципе, да, хотя сейчас огромное количество, согласитесь, вот интернет, и дети могут независимо там лазить и разглядывать тетенек.
2: А может заблокировать этот самый сайт, который...
1: А на что мы держим такой штат хакеров, как вы думаете, Иван? Вот скажите, вот зачем вот эти люди, которые сейчас во всех комнатах тут сидят ночью? Кстати, руководство об этом не знает. А на самом деле, реально, это мои люди. Они просто отсюда, с компьютеров, данной радиостанции, занимаются вскрытием всеразличных сайтов, откуда можно украсть огромное количество денег, поделить их между собой, купить дорогие автомобили и, так сказать, все такое прочее. Нет. Мне кажется, что технические моменты здесь... не проходят. Ну, давайте не будем об этом все-таки. Давайте, может быть, дадим возможность нашим уважаемым радиослушателям послушать. Или, если, кстати, хотите, можно сейчас принять телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились какие-то идеи и соображения по поводу всего проблемы, которую мы подняли, да. Как вы считаете?
2: Я даже не знаю. Дело в том, что я принесла сюда разноликую по экстремальности литературу. И я, конечно, самое такое горячее оставила на потом, самое крутое, напоследок.
1: То есть вы предлагаете все-таки сейчас почитать что-то?
2: Я могу сейчас кусочек прочесть своего автобиографического романа, когда я собиралась выходить замуж за американца.
1: Да, я вас понимаю.
2: Из Голливуда. И вот как я приехала в Голливуд, и как представился передо мной Голливуд, я с ним познакомилась здесь, в Москве, во время кинофестиваля. И составила себе... Он мне, значит, уговорил, что мы будем жить в Hollywood Hills. Это рядом, в двух шагах от Мадонны. И, в общем, всеми этими благами он меня соблазнил и говорил.
1: Тогда я сейчас попрошу других музыкантов заиграть. Так, ребят, тихо вы. Да. А вы давайте включайте в розетку. Все. Поехали.
2: Вот, я могла бы кусочек из этого прочесть. Вот я хочу прочесть эпизод из моего пребывания там. Сколько же она проспала, главная героиня имеется в виду. Часы показывали 7 вечера, а Джефф обещал вернуться с работы в 7:30, скорее одеться. Она посчитала необходимым надеть короткие джинсовые шорты и голубую маечку, так идущую к ее глазам. Завязав на голове хвост и наложив на лицо тонкий, едва заметный макияж, она взглянула в большое зеркало в спальне. На нее смотрело удивительно привлекательное создание, заметно посвежевшее и разрумянившееся за счет послеобеденного сна. Долго собой любоваться ей не пришлось. Вскоре послышался звук поворачиваемого в двери ключа, и через секунду на пороге стоит Джефф. «So pretty, ты хороша», — сказал Джефф. «О, твои наряды!» Он принялся распаковывать коробки, в которых были платья, джинсы, блузки, костюмы. «Как ты решился без примерки купить это?» «Примерок в этой фирме не дают. Я просто дал твои размеры. Боюсь, правда, что тебе не подойдет. Меряй. Давай попозже. Поешь». «Нет, я на работе перекусил. Померяй, прошу». Под его пристальным взглядом Лена принялась разоблачаться и надевать на себя по очереди все присланные туалеты. Обидно. Всем на удивление шло к ее росту, фигуре, лицу, но вместе с тем жало в груди. При этом в бедрах оказывалось велико как минимум на 2 размера. «Что же делать?» – расстроилась Лена. «Заказывать новые. Но они будут такие, так же не соответствовать. У меня, наверное, слишком большая грудь. У тебя великолепная грудь и бедра. Что надо? Это просто американские стандарты ни к чему», – констатировал Джефф. «Завтра пошлю новый заказ. Вот принесут журналы, выбирай». «Но я не хочу сейчас. Не хочу сейчас. Завтра. Нет, сейчас, чтобы пришли скорее. Знаешь, завтра мы поедем подавать заявку на женитьбу. Ты не возражаешь?» «Нет». «Окей. Ты поспала, подготовилась к ночи?» «Поспала». «А в каком смысле подготовилась?» «Подготовилась, чтобы заниматься любовью со мной?» «Наверное». «Окей, я перекушу немного». Он включил телевизор, принес из кухни молоко и пачку витаминизированных кукурузных хлопьев. «Вот мой ужин. Такой же, как завтрак. Скудноват. А это полезно, чтобы не поправиться, видишь?» И он стал показывать ей цифры, процентное содержание белков, жиров, углеводов в продукте. «Самое главное – здоровье. А здоровье – это пища». Поев молока с хлопьями, он улегся на диван и, вытянув ноги на спинке, стал переключать телеканалы, не задерживаясь ни на одном. Спустя минуту он спал, громко храпел, лежа на спине, широко раскрыв рот. Ведомая желанием узнать, от чего так способен храпеть человек, Леночка нагнулась и приблизила лицо к его рту. И вдруг, при особенно громком заглатывании воздуха, с последующим выбросом его в пространство, челюсть Джеффа дернулась и выпала на подбородок. Боже! Пред очи ее предстало образина чудища с беззубым, дышащим смертью оскалом. О, ужас! Все внутри у Лены похолодело. В нескольких сантиметрах от нее находилось чудовище, каких не видывал свет, настоящий монстр, какими изобилует американская кинопродукция. О, ужас! Видимо, ощутив отсутствие важной составляющей внутреннего комфорта, Джефф проснулся и открыл глаза. Мгновенно поняв, в чем дело, он схватил челюсть, засунул ее обратно в рот и посмотрел на Лену, делая вид, что ничего не произошло. «Ну как ты? Пойдем спать?» «Пойдем», – безвольно сказала Лена, не видя для себя возможности избежать предстоящего контакта. «Только я очень устала». «Так это ничего, ты можешь спать, а я тебя буду...» Лена не дослушала. Она встала с кресла и, не говоря ни слова, направилась в спальню. Разделась, легла, укрывшись головой. Прошло немало времени, прежде чем она услышала скрип осторожно открываемой двери. Она продолжала лежать, не шелохнувшись, как вдруг почувствовала шевеление под одеялом и ощутила прикосновение к своему телу чего-то незнакомого, холодного и неживого. «Что это?» – она подпрыгнула под одеялом. Рядом с ней, вытянувшись во всю длину вдоль кровати, лежал объект или субъект, во всяком случае персонаж, до оторопи похожий на небезызвестного покорителя пингвинов и иже с ними. Разве что без крыльев. Бэтмен. Не будь Лена особо реалистичной, а склонной к истерии и взбалмошности, она бы, наверное, сама наподобие человека летучей мыши рванулась на простор, презрев сопротивление стеклянного витража окон. Джефф с головы до ног, затянутый в резиновый водолазный костюм, лежал на кровати и умоляющим взглядом смотрел на Лену. «Что?» – еле выговорила Леночка. «Что это такое?» «Это костюм, водолазный костюм. Ничего особенного. Там на столе лежит кляп, маска и плетка. Похлещи меня». «Нет, я не могу». «Сможешь, это не трудно, только не очень сильно. А кляп вставь мне в рот, да еще и наручники надень мне их. Но помни, как я скажу, так бить перестанешь». «Но с чего ты взял, что я на это способна? Я не могу». «Сможешь, я-то ведь доставлял тебе удовольствие, и еще доставлю. Я знаю как. Я все для этого принес, только прошу тебя, похлещи меня плеткой». Он очень просил. Просил сначала в тоне приказа, потом просьбы, а потом и мольбы. И Лена сжалилась. Она надела ему на запястье наручники, запирала их ключиком. «Ключик не потеряй», — следил за ее жестами Джефф. Затем она взяла в руки огромный черный кляп в виде мужского члена и засунула его товарищу в рот. Стянула на затылке ремешок. Готово. Теперь плетка. Лена взмахивала этим орудием средневековых пыток, как завзятый хлистальщик, если данная профессия действительно когда-либо существовала в природе. Джефф стонал то ли от удовольствия, то ли от боли. После пары особенно сильных ударов не на шутку разошедшийся партнерша тело его подпрыгнуло на кровати и стало конвульсивно вздрагивать. Он начал изо всей силы мотать головой. Скованные наручником руки были лишены способности жестикулировать. Лена оценила это как сигнал к прекращению атаки, но напоследок все же добавила еще парочку горячих клиенту пониже спины. Тот, очевидно, взвыл, но кляп не дал возможности страждущему глазу прорваться наружу. Она отбросила плетку в сторону. Только теперь она разглядела слезы на глазах у любителей острых сексуальных ощущений. Лена милостиво извлекла у него изо рта кляп. «Ух!» – вздохнул партнер. «А теперь наручники!» Леночка вставила ключик в запор, и стальные браслеты отщелкнулись. «Thank you, спасибо. Тебе понравилось?» «Да, очень. В следующий раз так же закуешь меня, но только на весь день. А сама уедешь из дома, а ключик от наручников спрячешь в другой комнате, а есть мне оставишь в тарелке на полу», – говорил он, сбиваясь. «Расстегни молнию». Леночка потянула за тугой замок. Костюм мало-помалу освобождал стиснутое резиной тело. От жестких объятий ткани на теле проступила краснота. Джефф изловчился и скинул костюм на пол. При этом зад его обратился к Лениному лицу, и она увидела багрово-красные следы недавней экзекуции. «Вот это да! Неужели ему не больно?» «Не больно?» – спросила она. «В меру!» – улыбнулся добровольный страстотерпец. «А теперь твоя очередь!» «Нет!» – Лена изо всех сил замотала головой. «Я не хочу!» «Тогда я для тебя придумал другое. Ложись!» Не подозревая ничего опасного, Лена вытянулась на кровати. Тем временем голый Джефф подошел к столу и взял металлическую палку с отверстиями по бокам и кожаными ремешками. «Раздвинь ноги!» Лена не шелохнулась. «Раздвинь, не бойся, будет приятно!» «А пить не будешь?» «Нет, ну что ты! Ты же не хочешь! Все удовольствия по желанию!» Лена слегка развела ноги. «Шире!» Джефф взял ее ступни и каждую заключил в объятия металлических ремешков по краям палки. Ноги ее таким образом оказались жестко пристегнутыми к распорке. «Теперь руки!» Лена позволила ему надеть на запястья наручники, пристегнуть их к набалдашникам изголовья кровати. На лицо ей он натянул непроницаемую резиновую маску, оставил открытыми лишь отверстие носа, а в рот вставил все тот же черный резиновый кляп. Таким образом, Лена оказалась в полной его власти. Из-за мысли он сделать с ней что-нибудь такое, никаких проблем не возникло бы. Приведя таким образом даму в боевую готовность, он наклонился и... Лена почувствовала ее язык в самом своем интимном месте. Вслед за тем она испытала такое острое наслаждение, которого до этого ей никогда в жизни ощущать не приходилось. «Знаешь, я за границей все время в секс-шопах ищу подходящие плетки, что пострее впивались. У меня их целая коллекция скопилась. Хочешь посмотреть?» «Потом», — откликнулась Лена, проваливаясь в сон. Ну вот такой отрывок.
1: Соответственно, только что мы прослушали один отрывок одного из эротических рассказов, написанных Иваном С. Вы, кстати, уважаемые, можете звонить нам по телефону, номер которого сейчас я вам напомню. Вот он.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И задавать нашим гостям вопросы, которые вас интересуют. Может быть, мы сейчас сразу и пообщаемся, если вы не против. Иван, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что сейчас с нами будут разговаривать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
4: Здравствуйте, Александр, это Павел вас беспокоит.
1: Здравствуйте, Павел, рассказывайте.
4: Вот ты меня просил позвонить и вопрос тебе задать, а я вот его забыл. Может, ты напомнишь мне?
1: Насчет это самое, насчет того, когда я появлюсь по телевизору и вообще везде, и в правительстве.
4: Не, ну по телевизору я тебя вот уже вижу сейчас.
1: Наблюдаю. А, сейчас, да? Ну, слушай, да. Я что-то сам забыл, о чем я
4: просил. По порно-каналу как раз вот.
1: Забыл сам, о чем тебя хотел попросить, спросить меня.
4: Ну ты
1: меня,
4: помнишь,
1: да.
4: Ты мне звякни, на...
1: Да, пейджер, да, я помню. Спасибо.
4: Ладно. А еще я сам хотел, знаешь, чтобы не вставал, даже пейджер.
1: Пейджера сейчас я не продаю больше. Спасибо. Следующий. Нет, я объясню, почему. Раньше, когда они были модные, мы, бывало, подойдем по черепу-то, бах, снял пейджер. А сейчас, то есть, когда пейджеров немерено, то риск не оправдывает средства. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Просто говорите, пожалуйста.
5: Вас приветствует Сергей.
1: Здравствуйте, Сергей.
5: Саша, у меня вопрос к Ивану С.
1: Да, Иван С. полон, попросту говоря, внимания.
5: Почему он или она пишет от имени женщины, а подписывается именем мужчины?
1: Интересный вопрос.
2: Но...
1: Спасибо, Сергей.
2: Потому что у меня рассказы и вообще мои тексты очень эротические. Я бы не хотела, чтобы мои знакомые идентифицировали меня, если я подпишусь своим собственным именем.
1: Понятно. Но, с другой стороны, может быть, это придало бы, так сказать, вот вам какую-то, ну, какую-то такую новую окраску в их глазах и не совсем отрицательного свойства. В конце концов, человек в жизни должен все испытать. То есть я, например, своим друзьям вот, честно признаюсь, что выращиваю герани, шью плюшевые игрушки в подарок всем, кому не попадя. И они смотрят на меня новыми глазами. То есть до того я им казался жестоким, злобным парнишкой с окраины. Вот. А когда я им показал медвежонка Куалу, вышитого мною лично, маленького, небольшого, они сейчас смотрят на меня, как на доброго паренька с окраины.
2: Но вышивать игрушки и мишек шить – это несколько другое, чем писать экстремальную эротику, на граничащую с порнографией.
1: Поэтому... А вот, кстати, Иван, может быть, прямо сейчас, как говорится, не откладывая далеко, мы послушаем что-нибудь уже из такой именно жесткой эротики. Я, например, готов.
2: А вот я не готова. Я хочу жесткую эротику оставить на потом. А сейчас не эротика тоже, но касаемая непосредственно всех нас, потому что мы все россияне, а я хочу прочитать, значит, какие у России, у нашей матушки России есть эрогенные зоны.
1: Это будет рассказ или литературное произведение, или просто такой географический, так сказать, экскурс?
2: Географический экскурс.
1: То есть музыку мы не меняем, оставляем.
2: Обзор, такое вот, краткое руководство начинающему любовнику.
1: Отлично.
2: Россиянину.
1: Да.
2: Я, когда скажете, могу читать.
1: Уже сейчас можете.
2: Да?
1: Да.
2: Значит, ну, конечно, радиослушателям очень трудно представить мадам, которая в вольготной позе лежит тут нарисована на фоне карты России. Но, я думаю, наш россиянин постарается представить эту даму, пышнотелую особу, на теле которой, значит, изображена карта России. И теперь, пожалуйста, эрогенные зоны России, краткое руководство начинающему любовнику. Итак, дорогой россиянин, перед тобой портрет незнакомки, однако при пытливом рассматривании ты без труда узнаешь крутобедрые и пышногрудой красавицы, что раскинулась в томной позе нашу горячо и безответно любимую Россию. Кажется, она только и жаждет мужского внимания и ласк. А нет, Россия девушка с характером. Частенько она показывает себя холодной и высокомерной, и лишь при умелом подходе способна отвязываться по полной программе, читай Сада, Маза, Гома, Группа и так далее. Главная уверенность, дорогой россиянин, терпение, а также хорошее знание ее наиболее чувствительных, то бишь эрогенных зон. Итак, следует иметь в виду, что с отечественными поклонниками она, как правило, динамистка, и чтобы проявила благосклонность, нужно вывернуться наизнанку, продемонстрировать недюжинную природную потенцию и опыт, подстать Казанове. Впрочем, гарантии райского наслаждения где-нибудь в районе Тюмени. Смотри карту, вы, наверное, знаете, где Тюмень находится, пока
1: да.
2: Представляете. Так вот, гарантии райского наслаждения в районе Тюмени все равно никаких. Да и на просторах Колымы и в диких степях Забайкалье, левая тазовая область и левая подмышечная впадина, это я вам подсказываю просто по карте, скорее всего, схватишь туберкулез или отморозишь яйца. А все из-за незнания, куда давить и на что нажимать. Иной неопытный господин возьмется вдруг усердствовать на правом бедре красотки, где у нее прыщичек малый, совсем пустяк, Нижний Новгород, в кавычках, этот вам...
1: Да.
2: А в ответ ему вместо сладострастных стонов да ахов исторгнет красавица Аки из нарыва, чудищ зубастых, кровопивчиков лукавых, да прочую погонь мерзнопакостную. Считай, пропала. Не спит, конечно, но импотенция, а также инфляция с девальвацией на всю жизнь гарантированы. Откроем тайну. Есть у девушки на теле удивительная, прямо скажем, золотая куполообразная точка. Середина правого бедра, подсказываю, Москва. Дотронешься до нее, и будто слышишь в ушах звон колоколов. А перед глазами вся летопись времен, сиречь интимных связей красотки предстает. А дальше-то что? Оргазмом при стимуляции этой точки опять не пахнет. Хотя, может, нужно знать, как и чем стимулировать. Питая явную слабость к брюнетам семитского типа, безусловное предпочтение Россия отдает иноземцам. Но не подумайте, что она какая-нибудь там валютная, стыдно сказать кто. Иностранцам она отдается за очень малые деньги, почти бесплатно, а позволяет им самый что ни на есть нетрадиционный секс. Оно и понятно, у тех современные технологии, знают где, как и сколько. Ну да, ласкать. Знатоки, короче, эрогенных зон и областей. Однако ты тоже не лыком шит, дорогой россиянин. Тебе в помощь карта эрогенных зон России, а также краткое руководство для начинающего любовника. За дело! При умелых надавливаниях, поглаживаниях, подлизываниях, пощипываниях, покусываниях, пощупываниях можно заловить такой кайф, самый, как сейчас говорят, экстремальный оргазм. Ну же, вперед, кто еще не пробовал? Разомлевшая от умелых прикосновений Россия позволит вытворять с собой такое... Ее ответом на ласки внизу живота и в области лона «Смотри карту». Это...
1: Да, вот интересно.
2: Да, на карте это область Тюмени. И внизу живота станут целые фонтаны драгоценной влаги, нефти.
1: А если... Да, да. Извините, что я очень волнуюсь.
2: Да, а если правильно побередить левую точку под левой грудью... Побередить точку под левой грудью...
1: А что это?
2: «Смотри карту». Это Якутск.
1: Да, да.
2: То яркое ответное чувство, подобное иркутскому алмазу, тебе гарантировано. Кстати, я было взялась изобразить Россию в более фривольной, то бишь коленно-локтевой позе. Но природная стыдливость не позволила мне придать рисунок огласке. Но в самом деле, при таком раскладе интимные места красотки прямиком обращены к Парижу, Риму, Лондону, где джентльмены, как известно, большие спецы утонченного секса. Опять же, весьма чувствительные груди достаются лицам гималайской национальности, китайцам и монголам, в то время как сама девушка не сводит плотоядных глаз со штатовской Аляски. При этом она столь напряжена, что нить жемчуга в виде Курильских островов так и соскальзывает с ее шеи. В итоге поза-то сексуальная, а нам, россиянам, опять пшик. Вот.
1: Вообще, я хотел сказать, что, может быть, вы знаете, Иван, и, конечно, вот Елена, вот подумайте, да, реально, вот то, что вот сейчас вот было прочитано, это совершенно новый подход к географии. А ведь говорят, что там земля, там мама, типа, родная, да, но никто не относится к своей земле, к своей родине, как к любимой женщине, да, так, как к матери относится. Может быть, стоит поменять, скажем так, в массовом сознании вот этот образ на образ именно эротический. Если какой-нибудь фин будет представлять свою Финляндию как вот такую финскую красотку с чукчеобразными немножко глазами, там, с сисечками, со всеми этими пирогами, то он и не будет кидать, скажем так, бычок меж этих сисечек, да, он будет ставить специальные фильтры в свой автомобиль, чтобы, так сказать, не загрязнять легкие этой самой финночки. То же самое и с Россией. Мне кажется, Иван, что то, что вот вы сейчас прочли, носит гораздо более глубинные смыслы, нежели вот даже вы сами придаете данной работе. К тому же, опять меня поразила ваша тактичность в том смысле, что как расположить, в общем-то, данную женщину. Вот, то есть, то, что она лицом вожделенно смотрит туда. И вот выше мы, видите ли, обсуждали как раз некоторые дурные повадки англосаксов. Вы знаете, Это, по-моему, хорошее произведение. Как
2: жалко,
1: вы считаете?
2: Не видит.
0: Замечательное, на мой взгляд. Я вот вижу карту, она лежит передо мной, и я как бы представляю себе Россию им вот действительно в роли
2: жалко,
0: женщины. И я считаю, что вот Иванес создал потрясающий образ, действительно. И я бы вот жалею, что наши радиослушатели не могут увидеть эту красотку.
1: А вот покажите мне еще, пожалуйста.
0: Я вот, пожалуйста, вам ее показываю. Действительно. Пышногрудая женщина, полная сил, полная энергии.
1: А что там на губах? Что за город на
0: вот
1: губах?
0: Это что же город действительно здесь находится? Какой пример?
2: На губах? О, это крайний север. Что же здесь может находиться?
1: Ну, собственно, наверное, Норильск.
2: Видимо, да.
1: Собственно говоря, Норильск, как раз там Норильский никель.
2: Топография не совсем соблюдена, она растянута немножко на компьютере.
0: Однако поза нашей страны чрезвычайно сексуальна. И теперь можно понять, действительно, почему так много взоров обращены именно на нашу землю.
1: На Россию, да. Почему ее постоянно
0: пытаются
1: каждый то пощипать, то погладить.
0: Вот это действительно возникает такой вопрос. Что-то хотят все время с нашей страной сделать.
1: А вот, Елена, у меня сейчас пришла мне в голову поразительная мысль. Если, например, мы территорию каждой страны, физическую территорию каждой страны, будем представлять как, в общем-то, такую, ну, женщину эротическую очень, да, то получится, что земной шар — это, ну, вульгарно будет сказать, такая групповуха, да, но тем не менее это такой живой организм, состоящий из энного количества живых женщин, да. Вот, может быть, Иван как-то в следующий раз попробует сделать как раз вот эротические зоны всего земного шара. Дело
2: Куда
1: в том, что я уже, понимаете, Иван и Елена, не занимаюсь такими мелкими проблемами, как-то судьбой одной страны. Меня интересуют проблемы, в общем-то, всего мира, земного шара в целом. И мне было бы интересно узнать, где, ну, например, самая эротическая точка у России, самая эротическая точка у Канады. Их, может быть, всего 10 на всем земном шаре. Мы обратим на них пристальное внимание, направим то контингент, завоюем. А сейчас, извините, немножко мы вынуждены прерваться, а мне снова принесли денег.

0: И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Иван С. живет в Москве, закончил 10 классов и курсы, работает. А также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. И, соответственно, сегодня мы частично беседуем, частично слушаем отрывки из эротических рассказов и романов, написанных Иваном С. Ну, наверняка многие из вас, кроме, конечно, тех привилегированных, которые за крупный прайс, сокращенно КП, могут себе позволить на строительной люльке подняться к окну и наблюдать за нами вот здесь, прямо за окном, да, вот эти пятеро счастливчиков, несмотря на холод, он, ветер, болтаются. Остальные, конечно же, интересуются, как все-таки выглядит внешний Иван С. Я бы, конечно, сам с удовольствием произвел описание, но дело в том, что, как говорится, глаза у всех разные. И моя коррекция визуального образа Ивана может не совпасть с настоящим образом, да. Поэтому, Иван, я предлагаю вам, даже вот если хотите, вот у нас это зеркало, можете прям перед ним встать и попробовать, если у вас есть желание, описать свою внешность, тем самым удовлетворив любопытство, надеюсь, не праздное, многих наших уважаемых.
1: Да, конечно, просто необходимо, я считаю, потому что я внешностью обладаю, конечно, незаурядной. Но самое главное, что я к сегодняшнему эфиру очень готовилась. С утра я проснулась и думаю, что же мне надеть? Я надела широкополую замшевую шляпу от Versace, причем из-под шляпы. У меня свисают косички.
0: Ну, я тут могу поправить. Это такие, ну, микродреды, так их назовем. Знаете, что такое дреды, да?
1: Наверняка знаю. Вот.
0: Да.
1: Потом я думала, что бы мне одеть на себя, какую одежду.
0: А, кстати, шляпы. Этот вопрос, я извиняюсь, что перебиваю, многие женщины, просыпаясь, собираясь вообще просто на работу, каждое утро вынуждены себе задавать. Поскольку гардероб большинства россиянок, так скажем, весьма-весьма небогат, вот они дико мучаются. И в дальнейшем, может быть, вы, конечно, бы рассказали, как вот выйти из положения. Вот на примере, например, лосин разрезанных, да, то есть как из одной вещи сделать 5, к примеру. Извините, что вас перебил, да, продолжайте.
1: Нет, мне было приятно выслушать вашу позицию. Нет, у меня, в отличие от, может быть, с россиянок, многих, немногих, не знаю, у меня, наоборот, другая стоит задача. Как из того обилия, из этих набитых шкафов что-то мне одеть. И так хороша вещь, и другая, и третья. И все, конечно, от Gucci, Versace и так далее. Все от высоких фирм, Sonia Riquel и так далее. Но я всегда предпочитаю одеваться сексуально, сексапильно. Женщина должна одеваться сексапильно.
0: То есть провоцировать своим внешним видом вот сильную часть населения на то, чтобы на нее напали ночью.
1: Да, ночью. Женщина, кстати, ночью тоже должна быть прекрасна. Вообще, знаете, я поделюсь с вами, истинная женщина – это какая женщина? Это которая ночь, то есть зимой, делает педикюр себе. Вот чем отличается истинная женщина от просто женщины? Что она зимой делает себе педикюр на ногтях. Вот это отличает истинную женщину.
0: Я, кстати, вот хочу тут внести некоторую, так сказать, пояснительную нотку в нашу беседу. Педикюр – это тот, который на пальцах ног.
1: Да.
0: Вот. Действительно так, то есть их не видно, но настоящая женщина, она делает его. Это я с вами целиком согласен.
1: Да.
0: Тут сложно не согласиться.
1: Разрешите мне дальше.
0: Да, извините, я просто иногда перебиваю, потому что не все же знают, что такое педикюр. Простите.
1: У меня есть такое боди. Я сейчас нахожусь в боди, очень обнаженном, с очень большим декольте боди, вот, который меня затягивает. На него я надела атласное это боди, я на него одела бабушке моей дореволюционную блузку, которую она шила на руках. Прозрачная такая блузка, она как горжеткой служит в данном случае. А поверх у меня, значит, жакет черный, тонкую белую полоску и мини-юбка черные колготки и на высоком каблуке ботиночки такие.
0: Модные, да.
1: Да, вот. Макияж, можно сказать, полное отсутствие макияжа. Просто почти что белым тоном, нулевым, лицо покрыто. И очень мало тени на глазах. Губы совершенно покрыты просто блеском для губ. Вот так вот я себя описываю. Красота, конечно, изумительная совершенно я красоты, поскольку я из старинного славянского рода, и я унаследовала от своих предков точёный славянский профиль, аристократические тонкие запястья и щиколотки, и неслышное дыхание, как еще Иван Бунин.
0: Извините.
1: Вы не слышите моего дыхания?
0: Безусловно. Я это даже я так подходил ближе и пытался как-то вот... Да, совершенно верно.
1: Услышать
0: дыхание. Кстати, громкое дыхание, шумное дыхание, признак, в общем-то, жлобства.
1: А вы знаете, что говорил по этому поводу Иван Бунин, наш любимый? Он говорил, женщина, которую я услышу дыхание, для меня она вообще не существует. Дыхание женщины вообще не должно слышно быть.
0: Абсолютно
1: прав. Если слышно женское дыхание, это не женщина была для Ивана Бунина.
0: Да.
1: Я с ним согласна, кстати. Я вот сплю, не слышно. Мое дыхание совершенно услышать невозможно. Вот. Ну, в минуты релаксации, конечно. А иногда мое дыхание тоже можно слышать. И при дыхании тоже.
0: Ну, это в нужные какие-то моменты.
1: В определенные моменты, да, как вы сами догадываетесь.
0: Кстати, вот здесь очень важно, потому что многие юные леди, которые вот сейчас нас слушают, они будут стараться не дышать в любой ситуации. Делать этого не следует.
1: Нет, потому что вредно для здоровья.
0: Ну, во-первых. А во-вторых, бывает все-таки в жизни любой женщины ситуации, как, конечно, нужно шумно дышать, иначе будет тоже неправильная картинка.
1: Ну да,
0: сказал,
1: просто... Партнер не поймет, кончится.
0: Да, типа вообще целиком согласен. И будет, кстати, чувствовать себя так, ну, немножко виноватым, неполноценным, а в дальнейшем попросту у вас ничего может не получиться.
1: Да, но некоторые женщины кричат, это тоже плохо.
0: Это тоже плохо. Кстати, на вопрос вот к одной из таких мы тут проверяли испытания. У нас вообще на радиостанции часто проводятся испытания, естественно, на добровольцах. И вот испытывали, одна кричит, причем совершенно истерически, мы спрашиваем, дескать, а вот там номер, ну, естественно, по номерам, эксперимент, все это анонимно, номер 14, а почему вот вы, так сказать, кричали так столь громко, что вам как-то, может быть, болезнь какая-то или особо обостренные какие-то там чувства? Нет, она говорит, я видела по видику, вот там все женщины американские, они вот так вот кричат. То есть, попросту говоря, у 14 номера оказался подражательный, так сказать, синдром развит. Это, конечно, очень плохо. Кричать не следует. В такие моменты не следует, сдерживать дыхание, но и не следует вести себя так, как вам кажется, нужно себя вести. А нужно вести себя естественным. А как, в каких моментах, я думаю, все понимают, конечно же, да?
1: Да.
0: Да.
1: Ну, что сказать? После описания моей внешности, я считаю, что мы плавно подошли, может быть, к прочтению следующего рассказа.
0: Хорошо, тогда я попрошу музыкантов зарядить свои пластинки. Друзья, потише. Это я классической группе, которая за окном. А электронные музыканты, пожалуйста, начинайте.
2: I think we ought to talk about those four fellas sitting over there at the bar.
1: Итак, параллельные миры. Лия Митрофановна слала девушкой добропорядочной, рассудительной и страсть, как обожающей всякие умные телепередачи и разговоры. Особенно о чем-то недоступном ее пониманию, то есть о высоком. В свои 40 с небольшим была она хоть и не красавица, но весьма хороша собой, с родинкой над верхней губой, с глазами, что те два голубых озерца в густом обрамлении черных шелковистых ресниц. Не в угоду легкомысленной моде укладывала она поверх округлого без единой морщиночки лба золотистую в два ряда косу, имела к тому же грудь, подобно двум скороспелым арбузам, которые с грузовика ранней весной впаривают гражданам темпераментные кавказцы. Если же говорить о причинах ее достоинств, прочих ее достоинствах, то следует особо отметить могучий круп, который один из ее кавалеров сравнил как-то с седалищем кавалерийской, кобылы. Сначала сравнение этой Лии Митрофановне не более понравилось. Кобыла — это она-то. такая интеллектуальная, взыскующая прекрасного леди. Но чуть позже, когда следующий кавалер в подпитии заявил, что может поставить на ее попу сзади кружку пива и, не дотрагиваясь руками, выпить до дна, вау! Тогда-то она призадумалась. Вроде бы выходила достоинством редким она обладала, вполне подходящим для книги рекордов Гиннесса. Посему очень скоро приплюсовала она эту особенность строения своего тела к основополагающим достоинствам наряду с горделивой осанкой, пухлыми губами и щелочкой между ног, которая являлась для всех ее кавалеров ужас как притягательной. Они и говорили ей об этом без стеснения, что, мол, есть у нее на теле этакий хуторок, посередь корот которого кроется уйма сколько оргазму и удовлетворения. Ну да хватит об этом, а то ненароком введем какую-нибудь деву с ясными очами в краску и помутнение рассудка. Всего, в том числе и эротики, должно быть в меру. Так о чем это я? Ах да, о параллельных мирах. Случилось однажды вот что. Познакомилась Лия Митрофановна среди друзей Лилек с необыкновенным человеком. Кажется, все 40 с небольшим шествовала она к этому знакомству, к этой важной в ее жизни встрече со второй своей единородной половинкой. И вот тебе на, свершилось. Причем вычислила она это сразу, с того момента, когда он заговорил о высоком. До этого мужики, что попадались на ее жизненном пути, толдычили о чем угодно. О ее бедрах, бюсте, о родинке на щеке, золотистой косе, опять же о хуторке между ног. Но только о невысоком. А тут, да и звали его как-то не по-привычному, Пафнутий. «Знаете, дорогуша», — изрек Пафнутий в первый же день знакомства, «хотел бы я обратить ваше внимание на распространенную нынче теорию больших чисел». Лия Митрофановна вздрогнула и вспомнила улей с пчелами и муравейники на лесной тропе. Все, что она знала, ведала о больших числах на практике. «И что же с этой теорией?» – поддержала Лилек интеллектуальный разговор. «А то, что теория больших чисел до сих пор не завершена!» «Да что вы!» – ужаснулась Лия Митрофановна. «Неужто не завершена? Это в наше-то время поголовного интернета, виртуальной, можно сказать, реальности и самого настоящего миллениума? Представьте! И я, можно сказать, единственный человек на планете, знаю, как, неужто как ее завершить? Вот именно!» Тут Лия Митрофановна настолько оторопела, что не нашлась, что сказать, и почему-то вспомнила о своем хуторке, наверное, чтобы дать отдых и расслабление напрягшемуся уму. Да-да, покраснев и распаляясь все более и более, вводил ее в основы неведомых знаний кавалер. Ведь большие числа – это, можно сказать, основа всего. Основа, я бы сказала, мироздания. Да-да, поддержала собеседник Ильи Митрофан. Совершенно верно, вы говорите. Я сама уже что-то такое подозревала, когда на звезды ночью. Да что вы такое изволите говорить, перебил кавалер. Что вы знаете об этом? Вы вот, к примеру, Кастанеду изволили читать? Конечно, читала, соврала Лия. А коли читали, то скажите, что себе думаете о параллельных мирах? Загвоздочка вышла. Положа руку на грудь, точнее на сердце, Лия Митрофановна знала о параллельных мирах совсем даже немного, чтобы не сказать ничего. Нет, она, конечно, могла предположить, что коли есть параллели и меридианы, то поневоле вокруг них должны существовать свои параллельные и меридианные миры. Но, если честно, она об этом никогда не задумывалась. «Миры так раз так вашу маму», как сказал бы один из ее кавалеров, Лешка-аристократ. «Миры, понимаете ли, а не похмельная кружка пива на ее крупе, не титьки, что ровно арбузы посередь зимы, не даже пи, пардон, хуторок в степи, а миры». Да к тому же параллельные, у Лии Митрофанны сжалось сердце и захватило дух. «А коли читали вы, уважаемый Лия Митрофановна, Кастанеду», продолжал Пафнутий, «так должны знать, что в параллельные миры можно входить очень даже легко и безо всяких, доложу я вам, галлюциногенов». Вот как, даже без генов, короче. Последнее заявление прямо-таки добило бедняжку Митрофанну. Так величал ее в минуты неземных восторгов любитель седалищно-пивных оргазмов Колька. Она остановилась, как вкопанная, и сосредоточенно посмотрела своими голубыми озерами кавалеру прямо в лицо. Тот сразу весь подобрался, закоченел, будто мысли самые, что ни на есть невысокие, пронеслись в его завершившем теории множеств мозгу. «Не хотите ли вы зайти в гости на чашечку кофе?» — вдруг без видимых на то оснований предложил он. «А А вдруг и правда в параллельные миры путь проложим? Наконец-то! Соображала про себя Лилёк. Вот подружки-то позавидуют. Они же все жалуются, что мужики у них примитивные, что никакого оргазма они от них не имеют, что прелюдию никакую перед актом не хотят соблюдать, чтобы дать даме натурально кончить. А тут параллельные миры. Это же надо. Давайте, зайдемте. Потупив озера, согласилась на предложение Лилёк. «Я имени, точнее фамилии, его не знаю», — мелькнуло последним упреждающим сос в ее голове. «Но что значит фамилия рядом с возможностью посетить параллельные, в самом деле, параллельные миры? В самом деле, не в собес же собрались?» Пафнутий, как оказалось, жил в пятиэтажной хрущевке, куда они добирались на трех видах транспорта, не считая трамвая. Когда она увидела его захламленную, малогабаритную квартирку, то чуть было не развернулась уходить. И даже чуть было не сказала, отчего же это у вас, дорогой Пафнутий, так неуютно? Но ровно в хлеву. Да вовремя остановилась, сообразив, что для путешествий в иные, то бишь параллельные миры, значения такие мелочи не имеют. Однако что же это вдруг случилось с интеллектуальным, жаждущим мирового господства знаний Пафнутием? Его словно его подменили. Войдя в квартиру, он вдруг перешел с Лией Митрофанной на «ты». Предложил ей, о боже, быстренько раздеться и нырнуть под душ, пока он будет готовить кофе. А в душ-то зачем, мелькнула в голове у Лии настороженная мысль? «В миры надо путешествовать чистым», – дал ответ внутренний, очевидно, из параллельного же мира голос. Ванна оказалась под стать коридору и комнате. На полу громоздились газеты, сквозь которые угадывались немытые со времен оных полы. На огрызке пластмассового крючка висело серое, местами вытертое до ниток вафельное полотенце. Лия скорехонько скинула с себя платье, да забие, иначе говоря, трусы с лифчиком для тех, кто не посвящен, замкнула на крючок дверь и шагнула в ванну. Слава всем параллельным, перпендикулярным, виртуальным и прочим неведомым мирам. Ибо если б не они, Лия Митрофановна разбила бы аккурат по самое основание свою жаждущую познания голову, поскользнувшись об былистое все в ржавых ссадинах эмалированное дно. Да что же это он так живет, даже ванну не вымоет? Разозлилась была она, но тут же вспомнила о том, что ее ожидает, распрямилась и включила горячую воду. Обожгла краешки сосков и попу, опять же повернула кран с холодной водой и вздрогнула от ледяной струи до самого своего телесного основания, до самой, что ни на есть, сердцевины хуторка. Потом наклонилась, подняла с полу обмылок Сейфгарда и начала мыться. «Ты что, моешься, что ли, там?» – услышала она голос Пафнутия за дверью. «Да, а что?» «Ну ты даешь! Мыться, что сюда пришла?» «Так ты же сам сказал, прими душ!» «Ну да, а что так долго-то?» «Да я только что Сейфгард отыскала среди газет». «Какой еще Сейфгард?» Судя по голосу, насторожился Пафнутий. «Как какой?» Продолжая намыливать между ног, озадачилась Лия. «Ну, тот, который все микробы убивает». «Микробы?» По голосу за дверью можно было угадать, что Пафнутий оторопел. «А у тебя что, микрофлора нечистая, что ли?» «Микрофлора?» Теперь уже очередь оторопеть настала Лии Митрофанной. Такое красивое слово «микрофлора» она слышала впервые. В запаренное пространство ванны лазерным блеском

взяла. Перед ним стояла початая бутылка водки, два стакана и кружка с напитком коричневого цвета. Лия Митрофановна так и обомлела. Она совсем не ожидала подобной метаморфозы от апологета учения Кастанеды и завершителя теории больших чисел. «Что вы, пахнуть и право!» — зарделись ее и без того напаренные в ванной щеки. «А чего ж так сразу? А чего тянуть дрезину-то?» — перешел на бульварную лексику апологет. «А сама о чё в одежке? Ну ты даешь!» — он смачно хохотнул. «Раздевайся, живо, ну!» «А как же параллельные миры? Без галлюциногенов?» «А, протянул Пафнутий, ну это будет, я же обещал, заметано». Дальше все происходило в поистине космическом, или, как сейчас говорят, виртуальном формате. Пафнутий сам поднял подол горошкового платья, потянул его на голову ничего не соображающего лелька, притормозил на арбузных персях, помог им выкатиться на белый свет, а потом также проворно расстегнув крючки на пятого номера дезобелье, стал стягивать впившуюся в ягодицы ламбаду. Лия Митрофановна только успевала поворачиваться под шустрыми руками кавалера. Она поняла, что никакого путешествия в параллельные миры уже не будет, что привидевшаяся вторая половинка собирается сотворить с ней то же, что и все прочие, которые сравнивали ее с кобылицей и предлагали выполнить пивной рекорд за счет ее великолепного, круто изогнутого зада. И все же она ошибалась насчет параллельных миров. Пафнутий, как там было его по батюшке, не забыл данное слово. Тут же в кухне он наклонил вперед обнаженное, рвущееся к знаниям тело дамы и задышал, заговорил ей в ухо предстартовую, сбившуюся речь. «Ух ты! Ну и задница у тебя, слышь! Ну прям для рекордов Гиннесса! Ну прям параллельно полу встала! Хоть кружку на нее с пивом ставь в натуре и пей не расплескавший!» «О!» – причитал он минутой позже. «А говоришь, параллельные миры! Вот они, миры! Параллельные! Параллельные! Пара! Кастанеда! Кастанеда!» – доносилась до уха лелька откуда-то сверху. Она прислушалась к этому монотонному ритмичному звуку и, будучи сообразительной, тут же поняла, что это из параллельного мира в такт, с позволения сказать ракетоносителю, бился о бутылку, прислоненный к ней стакан, перпендикулярно полу.

0: И мы продолжаем беседу с Иваном С., автором эротических рассказов и романов, отрывки из которых мы сейчас с вами слушаем, и членом Союза литераторов России, переводчиком, журналистом Еленой Воиновой. Кстати, вопрос к вам, Елена. А вот не было ли у вас, поскольку вы, так скажем, подруги, долго и давно дружите, перевести произведение Ивана на английский язык и заработать деньги, продав, в общем-то, их какому-нибудь западному хорошему издательству. В принципе, мне кажется, эротические произведения из России, для них это нечто будет пока что новое, поскольку, к сожалению, до сих пор стараниями некоторых чертей, которые дарят на модные всякие праздники, типа MTV, там, да, той стороне меховые шапки с кокардами. То есть благодаря вот именно стараниям этих чертей Россия в глазах отсталого Запада предстает какие-то дауны с балалайками и с медведями, это так. И вдруг вот такие появляются эротические рассказы. Кстати, вот то, что мы только сейчас слушали, Иван, на мой взгляд, там есть такой определенный очень и национальные нотки. Вот, в частности... Хотя и у Чарльза Буковски тоже описаны немытые ванны порой. Но, тем не менее, здесь это как-то более образы такие яркие, да. Что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, я с вами, в общем, согласна, что пора, конечно, нам завоевывать в обратном направлении иностранный рынок. И я думаю, что скоро, может быть, в Америке начнут все эротические романы подписывать русскими фамилиями. И в метро читать Иванов, Сергеев и еще кого-нибудь в таком же духе. Поскольку сейчас у нас большая, я считаю, порнопродукты отечественного производства. И я думаю, что переводчики западные вполне должны были бы уже обратить внимание на наш рынок.
0: И... Так нет, а при чем тут западный переводчик?
1: А насчет наших, так сказать, переводчиков, я бы сказала, что человек, окончивший ИНЯС или там, пускай, так сказать, любой факультет иностранных языков, тем не менее является носителем русского языка, и переводить на другой иностранный язык должен человек,

0: как бы носителем языка, который, так сказать, является родной. Вот. Поэтому тут такие законы перевода. То есть с английского мы можем переводить, а вот на английский язык мы уже как бы не имеем права, потому что мы не сможем отразить в полном объеме. Хотелось бы, конечно, но, к сожалению...
1: Тут, кстати, вы соблюдаете, так скажем, настоящий такт, потому что какой-нибудь другой человек на вашем месте менее тактичный, он бы сказал, да что мне, я переведу, что мне? Что мне-то, я переведу. И полез бы переводить. То есть вы подошли как профессионал, меня это действительно очень-очень радуется. А вот такой вопрос к Ивану С., как к авторитету, безусловному авторитету в области...
2: Эротики и порнографии.
1: Да. Вот скажите, пожалуйста, вот многие, к примеру, наши радиослушатели, так сказать, признаются в том, что для них не являются сексуально привлекательными объектами люди другой, скажем, национальности, другой расы. Так, например, вот одна очень модная дива модельная, она вот мне спьяну жаловалась, что не может видеть, вот в, попросту говоря, мужчине с черным цветом кожи секс-партнера. Вот. Со своей стороны, например, мне очень сложно было бы взгромоздить свою тощую тушку на, скажем, женщину вот вьетнамского происхождения. Это не в обиду, но я не могу воспринимать их не просто как, к сожалению, да, как индивидуальность. То есть для меня это какая-то непонятная масса. Может быть, это неправильно. Скорее всего, неправильно. Вот как вы, Иван, считаете, это не есть ли секс-патология, либо наоборот, это вот такое отношение является, скажем так, разумным ограничителем каким-то вот этих связей? Что вы думаете? И у вас лично, как сказать, с этим дело обстоит, хотелось бы знать.
2: Ну, мне кажется, что здесь все зависит от личных вкусов и пристрастий. Один любит сыр Рокфор,
1: да,
2: другой швейцарский сыр. Мне кажется, только с этим это связано. А вот внутренних каких-то противоречий в плане того, что на национальной почве.
1: Ну, это даже не то, что национальное. То есть, к примеру, ведь может быть человек русским, да, но у него черный цвет кожи. Да, тут имеется в виду...
2: Черный от того, что не мылся давно?
1: Ну, негр, да, попросту русский негр. Речь идет не о национальности, не о том, что там не воспринимается язык или культура, а внешность. Ну, к примеру, как не может, например, воробей заняться вот этим с синицей. Вот, хотя, в общем-то, относится к одному, скажем, ну, размеру, клюв у того есть. Понимаете, да, о чем?
2: Понятно.
1: У людей-то другое. Они же стремятся отличаться от животных, и у них успешно получается в большинстве.
2: Ну, тогда я вот вопрос, может быть, не очень, очень такой задам эпатажный, да, эпатирующий.
1: Да.
2: А вот, например, вы могли бы сексом заняться с женщиной, которая, к несчастью, там дефекты какие-то телесные, ноги там нет, руки.
1: То есть это вы, вот именно вас интересует мое как бы мнение, да?
2: Или... Ну, ваше или абстрактное?
1: Да, я, например, весьма вообще спокойно отношусь. Главное, чтобы она не была, вот опять же, вьетнамской национальности. Вот, и, кстати, тут еще хотел сказать, что в данном случае вот этот какой-то дефект, он, наоборот, придает ей особую, так скажем, индивидуальность, уникальность.
2: Вот я с вами согласна, абсолютно.
1: То есть, в этом нет ничего, на мой взгляд, я бы лично смог, да.
2: Да.
1: То есть, а вот,
2: например, особая пикантность. Сексуальная.
1: Ну, это уже как-то... Дело в том, что я честно скажу, что не пробовал. Вот. Но вероятно, что в этом, конечно, есть некоторые отличия от занятий сексом вот с обычной женщиной, без каких-то недостатков. И, кстати, мне сейчас сразу же, я уверен, огромное количество звонков польется, что, дескать, Саня, но и с вьетнамцами тоже, поскольку они жарят сладкую курицу, и тоже наверняка есть какие-то новые ощущения. Я понимаю, но в таком случае мы можем дойти до зоофилии. Я не хочу обидеть, опять же, вьетнамцев как раз сюда, и зоофилов, но вот не могу, понимаете? Вот, ну, не катит мне. Вот, например, я так часто езжу на вьетнамский рынок воровать видеокассеты, вот, и когда туда приезжаю, вот, вижу их, и вот там и девки их, да, Ну вот не торкай, это все, представляете?
2: Может быть, вы думаете, что они не очень чистые? Дезодоранты?
1: Нет, нет, их слишком много, и они все похожи. Вот в чем дело.
2: А, поэтому...
1: Да. Ну вот у нас есть 5 минут. Давайте послушаем по этому поводу, может быть, звонок радиослушателя или ЦИ, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Да, вы только не волнуйтесь.
3: Здравствуйте.
1: Да.
3: Это «Эхо Москвы»?
1: Безусловно.
3: Ой, как я рад, что дозвонился на вашу передачу.
1: Да.
3: Прям слов нету. А это Александр Лаевский, да?
1: Да.
3: О, как классно. Все хотел узнать у вас. А вам мальчики нравятся? А вы знаете, у мальчика вместо задницы выхлопная труба.
1: Понятно. Нет, на самом деле я, кстати, таким же образом могу совершенно вот честно сказать, что брезглив. Брезгливс. Есть такой недостаток. Нет, совершенно меня вот мужчинки не прикалывают. И, честно говоря, я ну, не побоюсь обидеть даже. То есть сейчас их называют модным словом геи. Да пидоры они просто и все. То есть люди, которые не могут продолжать популяцию в большинстве своем. И самое противное, что это входит в моду. И совершенно молоденькие особи мужского пола, там, работающие официантами в так называемых, опять же, гей-клубах, это попросту пидор-клубы, уже конкретно испорчены. Как это может нравиться, ну, для меня, в общем-то, остается загадкой. Это даже хуже, чем зоофилия, простите меня. Потому что зверюшки — это братья наши меньшие. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да.
4: Хотел бы попросить вас, Александр, адрес радиостанции, чтобы можно было.
1: Сейчас я вам скажу адрес, секунду. Где он у меня тут?
2: Чтобы
1: записывайте.
2: Чтобы можно было приехать.
1: Записывайте. Да, ну спасибо за звонок. Вопросы
4: нет,
1: есть у вас?
4: Нет, еще не все.
1: Да. Ну тогда давайте сперва адрес, чтобы мне потом не забыть. Нет. Значит, 121-803. Это даст индекс. 121-803. Улица Новый Арбат. Дом 11. Радиостанция. Ничего. Да забудьте, наверное.
4: Хочу вот это, Ванек, слушай.
1: Да.
4: Старайся вот с интонацией читать, а это заметно увеличит понимание.
1: Понятно.
4: Вообще, в данном случае я полностью согласен с тем фактом, который обсуждался позже в программах. Как то женщина-писатель, где это? Ну, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Вот пожелание нашего радиослушателя
2: Попова.
1: Он попросил читать вас с большим выражением, поскольку теряется, так сказать, некоторая ну, смысловая, что ли, часть. Да? Но мы обязательно постараемся вот исправиться. И после 3 часов ночи вы будете также слушать эротические рассказы, написанные Иваном С., им же прочитанные. Я думаю, что с интонацией все исправится. Сейчас мы успеем еще один звонок принять. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
1: Здравствуйте, рассказ.
5: Здравствуйте.
1: И вам также, да.
5: Александр, здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Иван. Это Карина беспокоит.
1: Да,
5: вас.
1: Приветствуем, Полина, да.
5: Очень приятно вас слушать, очень забавно. Вот я хотела спросить, Александр, можно у Ивана?
1: Безусловно.
5: Иван, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос головным убором женских. Женским. Я так поняла, что вы дама. Скажите, пожалуйста, вот в какое время года ну, вам что-то импонирует? Ну, шляпки там всякие разные, фетровые, потом меховые и платочки. Сейчас вот очень модно, и дамы, и парни носят так платочки сзади.
1: Называется бандана.
5: А?
1: Бандана.
5: Да. Вот как вы вообще к этому всему относитесь? Ну, спасибо.
1: Спасибо.
2: Вот чисто конкретно к бандане на сегодняшний день я отношусь отрицательно, потому что то, что выходит на улицу, это уже не модно, с моей точки зрения. Меня так бабушка всегда учила с детства. Вот. А головным убором отношусь очень-очень положительно, и чем они экстремальнее, чем радикальнее, тем лучше. Но когда это выходит на улицу, это уже неинтересно и не модно.
1: Вань, а как к петушкам тоже положительно?
2: Петушки...
1: Ну, вот такая эти... шапочка, да. Петушок.
2: Why not? Это для фана, для стёба. Имеет право на существование.
1: А многие на серьёзке носят. У них усы, склянки, унт, петушок. И он едет за рулем автомобиля «Москвич 2141». Кстати, не с реновским двигателем.
2: Ну, если этому в кайф, пусть ездит.
1: А если это мне не в кайф, могу я его застрелить?
2: По-моему, нет.
1: Нет, я тоже так думаю, нет. Ну, ладно, сейчас...
2: Категорически нет.
1: Ну, не то, что категорически, но нет.
2: Нет, категорически,
1: хорошо,
2: потому что это насилие.
1: Да. Почему? Насилие — это когда мучаешь, а когда стреляешь сразу и насмерть, это ликвидация. Ну, ладно, сейчас прервемся ненадолго, а затем продолжим наше общение. Угу.

0: А и для тех, кто только что настроился на нашу волну, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Иван С., проживающий в Москве, закончил 10 классов и курсы, ныне работает, и также член Союза литераторов России, переводчик, журналист Елена Воинова. Мы слушаем эротические рассказы, отрывки из эротических романов, написанных Иваном С., периодически общаясь с вами по телефону. Номер я прям-таки сразу и напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И сразу, чтобы не откладывать, как говорится, в долгий ящик, опять же, да, поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
0: И вам также.
2: Здравствуйте, Александр, Елена, Иван С.
0: Да, здравствуйте.
2: Вас приветствует Виктория.
0: Здравствуйте, Вика.
2: Во-первых, Александру... У меня такой вопрос, чисто профессиональный. Музыка, которая сопровождает вот нашу, вашу беседу, ну и нашу, поскольку мы слушаем.
0: Да,
2: музыка классическая, каких авторов? Ну, как правило, одного, Вагнера это или еще кто-то?
0: Я понял, это мой любимый композитор, музыку которого я часто, кстати, тоже дирижирую с разными оркестрами, Густав Малер, который, к сожалению, в один...
2: Малер?
0: Да, да, да, Густав Малер. А да. То, что вот звучит на фоне эротических рассказов, это хорошо, наверное, вам известная группа Цирон, чью музыку использовали в своих... так сказать, кинофильмах эротического содержания многие авторы давние годы. Кстати, что касаемо музыки в исполнении Малера, то ее здесь в данном случае играют вживую мои друзья-музыканты, молодые и не очень низгнесинки.
2: Ну, совершенно гениально, потому что я сама закончила гнесинку, и я приветствую коллег, я приветствую всю вашу идею, совершенно потрясающе подобрать музыку вот данной теме или вот каким-то бывшим темам, которые я слышала раньше.
0: Да, Малер, он неоднозначен, я тут с вами соглашусь и со всеми соглашусь, но тем не менее, это, то есть его нужно распробовать. Согласны вы со мной?
2: Да, конечно.
0: Да,
2: конечно.
0: Безусловно. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы к нашим сегодняшним посетителям?
2: Конечно, вопросы, и, к сожалению, не один вопрос.
0: Да. Увы, это не моя вина. Прошу прощения у Виктории. Да, ну, надеемся, что она еще дозвонится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот у меня будет вопрос вот, к Ивану С.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а вот вы, что вот вдохновением для ваших вот романов эротических является? То есть это вы просто ваша фантазия какая-то? Или это вам там, не знаю, в снах снится? Или же это просто какие-то сплетни, вы из личного опыта собираете эту информацию там? Вот этих вот контактов сексуальных. Вот. Вот мне просто интересно, как создаются эти романы. И чего. Вот. И еще вопрос, значит, скажите, вот Иван С. случайно сегодня не в бусах?
0: Понятно, спасибо. Нет, буса у Ивана С. нет, но, в общем-то, цепь, да, цепь, голда, в общем-то, висит, кстати, размером, честно вам скажу, уважаемый позвонивший, поменьше моей трофейной цепи, которую я даже в случае, так сказать, зимы, когда она, когда скользит скат моего модного автомобиля, я ее могу одеть на колесо, в общем-то, въехать, снять и потом обмотать ей снова свой тощий кадычок. Ну вот что касается, да, вопросов. Вопрос о вдохновении, Иван, расскажите нам,
4: okay.
0: пожалуйста. Да.
4: Значит так, это вопрос интересный, спасибо за вопрос. Значит, я пишу эротические произведения свои только в момент сексуального возбуждения.
0: Вот это хорошо, потому что, извините, что я все время перебиваю, дурацкая привычка, потому что многие, они в момент сексуального возбуждения, как правило, пытаются напрыгнуть на рядом находящуюся тушку, как-то делается это весьма вульгарно, а то и с помощью угроз. Вы же вот переводите вот эту вот секс-энергию, да, в, так сказать, в литературу, всем бы так.
4: Yes, но почему я это делаю? Я это делаю, потому что рядом со мной никого не находится. А что же мне заняться рукоделием? Мне не хватает. С одной стороны, мне хочется заниматься рукоделием. Я беру, схватаюсь, и у меня пик возбуждения достигает высочайшего уровня. И тогда все само собой произвольно, самопроизвольно происходит весь этот процесс. Я испытываю пик наслаждения, оргастические такие всяческие ощущения. А что делать? Рядом со мной нет мужчины, я проживаю одна.
0: А вот, кстати, здесь опять же встает такой некий вопрос деликатности и тонкости, что ли, да? Ведь любой человек по своей сути глубоко одинок, да? Как ни крути. И особенно если он живет один, так сказать, нету рядом с ним никого, то насколько вообще это плохо, вот, рукоприкладство с вашей, например, точки зрения? Почему это считается каким-то, ну, чем-то неприличным?
4: Знаете, ну, в нашем современном мире, я не знаю, кто считает, что это что-то неприлично, когда это делают все абсолютно.
0: Вот я даже поспорить готов, что если мы сейчас резко выскочим туда, вот в аквариум, то все, кто вот тут присутствует, уже это делали. Безусловно,
4: Я вам более того хочу сказать. Вот ту повесть, которую я готовлю наконец, отрывки буду читать, самая такая крутая. Так вот, издатель мне позвонил перед тем, как эта повесть была готовилась к публикации, и сказал: ты знаешь, я прочел эту повесть, а что-то телефон-то, говорит, на всю ночь отключил. Я говорю, я всегда отключаю, чтобы спать. Слушай, я говорю, 9 раз кончил, пока читал.
0: Вот как.
4: С чем он занимался, рукоприкладством или собственной фантазией его так довела до экстаза, я не знаю. Но это в натуре, серьезно. 9 раз кончил, он мне говорит.
0: Мы обязательно.
4: Так что вот вас что еще ждет, дорогие господа радиослушатели.
0: Дождемся.
4: Приготовьте руки.
0: Данной повести, безусловно. Ну а сейчас снова, пока есть время, я предлагаю быстренько обратиться к телефонным звонкам, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно. Можете рассказывать. Алло.
5: Добрый вечер, Александр.
0: И вам, да.
5: Уж извините, я только что подключился к вам, к сожалению, хотя слушаю каждое воскресенье. Совершенно замечательные у вас всегда гости, и вы великолепны. Я, вы знаете, что хотел спросить? Насчет музыки тоже, потому что вот звонила дама, она спрашивала насчет Малера. А я включил радио в тот момент, когда была совершенно замечательная вот такая регги-композиция про джа. Я вот хотел узнать, а кто это играет?
0: Вы знаете, простите, прошу меня простить, опять же, да, но я бы не хотел называть имен исполнителей, поскольку это превратится в диджейство. Музыка у нас единственный фон, да, и главное, чтобы она нравилась. Ну, такое правило.
5: Вот, она совершенно замечательная, она нравится. Да. Саша, знаете, ну, музыка-то бог с ней, хотя она замечательная, но я хотел спросить вас, а мы за легализацию ганжа-то будем с вами бороться или нет?
0: Вы знаете, бороться вообще за что бы то ни было, это базитизм. Вот. Я считаю,
5: это что... Простите?
0: Базитизм, да.
5: А, базитизм. Есть,
0: да, я уверен, что это так или иначе произойдет, как, в общем-то, произошло как-то безболезненная легализация табакокурения. Да. Что, кстати, более вредно.
5: Ой,
0: нежели...
5: да, конечно, конечно. Да. Именно об этом я вот...
0: Это, кстати, более вредно и более жлобски.
5: Жлобски, да. Это хамский кайф.
0: Вот, хамский кайф. Да. Сокращенно.
5: Это один мой хип из Риги знакомый.
0: Да.
5: Портвейн – это хамский кайф.
0: Ну, вы знаете, тут я немножко не соглашусь, поскольку, например, Кагор тоже относится к портвейну, немножечко все-таки напиткам, и дорогой, хороший Кагор очень надо вставлять.
5: Саша, вы знаете, Кагор любит, чтобы его пили пополам с кипятком. Это
0: безусловно. Я да, конечно. Спасибо вам за звонок. Вот, кстати, как, например, тут многие интересуются, вот я тут сижу всю ночь, порой приходят очень очаровательные гости, вот, например, как сейчас, И как я выхожу из положения, сидя всю ночь напротив, скажем, симпатичной женщины. Именно для этого тут вот то, что вы сперва приняли за большую собаку лабрадора, на самом деле это Ленка сегодня. Ленка в прошлый раз Наташка была, добровольная помощница, которая мне помогает иногда, я думаю, не слишком заметно для вас. А следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да, если можно, говорите погромче, вас не очень хорошо слышно.
6: Сейчас лучше слышно?
0: Да.
6: У меня вопрос к гости в студии, вот насчет ее анонистических этих самых пристрастий. Вот хотел спросить, пользуетесь ли вы предметами секс-шопа для этой цели, для того, что в религиозной терминологии еще именуется как самоосквернение, а в медицинской как самоудовлетворение. Вот еще такая проблема есть, что в новосибирских секс-шопах там ассортимент заметно хуже и заметно дрожь, вот когда в спиннинг-фо там каталоге сравнивал. А для мужчины гораздо лучше такая приспособа, типа насадок там в кулак она помещается, а эффект намного лучше, чем без нее. Вот такая, например, есть. И потом у меня есть комментарий к вашим эротическим рассказам. Но они по содержанию по большей части гораздо хуже, чем программа про это на НТВ. Вот вы бы лучше Елену Ханга пригласили и тамошних гостей. Это намного лучше и интереснее.
0: Это вы ко мне уже обращаетесь, да?
6: Да.
0: А вы знаете, как вас зовут?
6: Напомню, Миша Рыцарев из Новосибирска.
0: Да, вот, Миша, тут такая ситуация, я могу сказать про вот это про существо, о котором вы сказали, не боясь его обидеть, могу сказать это и ей самой, да. Нет хуже ведущей вообще, чем то, которое вы назвали. Я был однажды на съемках данной программы, хочу сказать, что людям в зале там раздают записки с вопросами, которые они должны вот спросить у гостей. Вот. И более базитического действия и мерзопакостного я не видел. Там нет ничего общего с эротикой, там есть просто тупая НТВ-шная конъюнктура. Вот. Спасибо, тем не менее, за звонок, Миша. Да, что касается секс-шопов, то я тут недавно захожу в один, который я же и содержу, и спрашиваю, ну, какие сейчас там поступают заказы, что, дескать, подвести, чем народ интересуется, новинки какие, да. А мне, говорит, очень много заходило, спрашивали какого-нибудь фетишика по птицам. Я говорю, что значит, чучело им, что ли, нужно? Вот, говорит, они не объясняли, просто по птицам. Ну, это так, отстраненное наблюдение. Иван, я предлагаю вам, в общем-то, заняться литературными чтениями, да. Как вы, не против?
4: Нет, я не против. Хочу вам предложить, то ли вам прочитать литературный отрывок из романа, который был, когда я была в Париже. Владимир Максимов еще тогда был жив, я ему отвезла этот роман. И он, я могу рецензию прочесть, выдержку из его рецензии на мой роман, которую он очень хвалил. Она буквально короткая. Сейчас прочту его, если вы не возражаете.
0: Да, ни в коем случае не возражаем.
4: Да. Он здесь пишет. Роман мой называется «Самое красивое». И вот я Владимиру Максимову дала читать. А известно, что Владимир Максимов какой ценитель. Он вообще все режет. И для него ничего не существует. И он без, невзирая на лица, как говорится, правду матку режет. Так вот, прочитая мой роман, он написал очень комплиментарную рецензию, и отрывок вот какой. «Признаться, я приступал к чтению романа Ивана С. «Самое красивое» с известным предубеждением. Ну, еще одно сочинение о московских проститутках. Еще одна история, если можно так выразиться, «Дольче Вита отечественных бабочек ночи», рассчитанная на обязательный шумный успех. Нечто вроде повторения убогонькой интердевочки. Но мой предварительный скептицизм улетучивался с каждой прочитанной страницей. Какая уж там к лешему Дольче Вита. Разумеется, книга состоялась. В этом для меня нет никакого сомнения. Книга о трагической судьбе еще одного маленького человека в нашем, увы, далеко-далеко не лучшем из миров. Владимир Максимов, Париж, 94-й год.
0: Замечательная рецензия, кстати.
4: Будем из нее, из этого романа отрывать.
0: Ну, я считаю, что раз уж вы, как бы, так сказать...
4: Или к самому крутому перейти.
0: Нет, давайте все-таки вот по этому рассказу, чтобы радиослушатели все поняли, о чем речь.
4: Ну, здесь...
0: Я прошу музыкантов.
4: Речь идет о судьбе одной семьи. И героиня, центральная героиня, это девушка, которая очень-очень красивая была. Природа ее наделила блестящей красотой. Но, как говорится, не родись красивая, а родись счастливая.
0: Да.
4: Вот. И на самом деле судьба уготовила ей совсем не радостную жизнь, а финал был еще более огорчительным. Но я прочту отрывок, не относящийся не к финалу, как бы клип такой. Просто клип, который дает представление о чем.
0: Так мне попросить музыкантов сменить музыку все-таки. Да? Хорошо, я тогда это сделаю.
4: Вот я не знаю даже, с какого места начать, честно. Может быть, еще пока музыка, я место буду искать или сейчас уже читать?
0: Читайте.
4: Да? Хорошо. Буду читать. Так, о времени слилось. Ну, это один из этапов ее жизни.
0: Вы только не торопитесь, пожалуйста.
4: О времени слилось. Немедля больше, боясь опоздать, она схватила из шкафа кофту и выскочила на улицу. Здесь, сжав одной рукой размашистые полы некрасивые вручную связанные хламиды, она другой свободной ручкой ловила затерявшиеся в поворотах, но неминуемо мчавшиеся ей навстречу такси. Мимо, мимо, мимо. И вот, наконец, тормозит, выруливает чуть ли не на тротуар упрямый, бесшабашно лихой лимитчик-парень. 8-го, 9-го, 10-го чувства московским таксистам не занимать. Оно это чувство почти всегда безошибочно дает им знать, когда в итоге намеченного маршрута их непременно ждет полновесный куш, отмеренный в твердых купюрах рублях. И этот остановился на бреющем лету ходу, уставился немигающим взором в сосредоточенное лицо Инны, как будто сама возможность оплаты была написана у нее на подбородке. Кстати, что это? Он смотрит не на подбородок, что удивительно необычного имеется у нее на этой части тела. Хотя, простите, простите, пределикатнейший взгляд немигающий объезженного мустанга снует чуть ниже, ну, точно в среде обитания только что тщательно упрятанных Ининых грудей. Простите. Точно глупышка в порыве естественного в данной связи желания как можно скорее отчалить от ненавистной, обозримой для всех соседей дома мостовой, ослабила поводья кофточки на время стерегущей сокровища груди. И вот она своим стопроцентным нахрапом брызнула прямо в лицо не ожидавшему таких откровений таксисту. Выругался про себя он. Везет же другим. Наверняка ведь кому-то в койку спешит. Вот бы ее сейчас в охапку да куда-то в лесок подальше, а там можно было бы машину на все четыре дверцы расхлестать, кресло спустить и отдохнуть на природе от души. Ох, от души. А тут, обоюдно в секунду тут же, другая мысль в диалог под корковой вступила. В голове после похмелки чумной закочевряжилась. А чего в машине-то? Нафиг? Когда можно на травке мягонькой куртку запросто расстелить, в природу, как лопаты железные, в песок всем телом впиться и буравить все самые потайные ходы человеческого плотского ликования. Вот ведь какой расчувствованный и конкретный оборот мысли нашего шофера приняли. И представьте себе, что все это за какие-то крохи секунды. Правда, говорят, не думай о секундах свысока. «Куда едем?» – бодро спросил он Инну, уже поспешно прятавшую всю себя в кофту. «Гостиница советская», — выдохнула она, ныряя в заднюю дверцу такси. В машине она напустила на себя строгий задумчивый вид, прекрасно сознавая, что парня за рулем дурачить не надо. Тот профессионально сечет, что для чего и почем, отлично знает, что в конце поездки получит свой увесистый денежный прок. Однако парень по природе своей был значительно слаб к женскому полу и про себя часто размышлял, что в самом деле для жизни важнее хорошая бабуха, кровь с молоком, с которой так душевно можно расслабиться, отдохнуть, или выручка, что есть мочи до пота и до упора, так что глаза после всего этого на самую завлекающую тёлку не глядят, а только слипаются черти, так бы и спал без просыпа день и ночь. Парень этот женское расположение очень даже ценил и зачастую случалось второй сменой работы пренебрегал. А то жить-то когда? И позволял себе с той или иной покорительницей мужского чувства и энергии повстречаться, посидеть толком в квартире отсутствующего приятеля, выпить, закусить от души, ну и так далее. Вот и сейчас, мгновенно оценив беспроигрышное в конце поездки вознаграждение, он тут же стал думать о другом, точнее о другой. Ну, может, и не такой великолепной тёлке, как эта, но тоже вполне. И при фигуре и внешности как говорится, совсем даже не капризная, даже наоборот. Подъехали к Советской, этому монолиту тяжкой, неулыбчивой сталинской страды. Серые, запыленные кое-где стены могли внушить только опаску и неприязнь, и уж никак не подозревалось снующему, вечно спешащему с авоськой люду, что в глубине монолита, в ковровом и хрустальном великолепии коридоров и холлов кроются такие будоражащие душу и мозг альковые будуары, что поселяться здесь впору не отечественно, многострадальным потомкам рабочих и крестьян, а особым иной закваске, отошедшим от царских и прочих столь же чувствительных и благороднейших фамилий. Для кого товарищ Сталин воздвигал это громадье чертогов и хоромов? Как проникнуть в загадочные хитросплетения мудрствующей головы, постичь неясный дальний смысл его гигантомании? Ведь сам он, как известно, предпочитал по-домашнему обитать в пространствах замкнутых, малорослых, спать на кушетках и тюфяках простого, чуть ли не спартанского толка. Знал, наверное, просчитал в изощренном мозгу вождь Советов, когда устраивал структуры кубистского неолита на безответственных страдающих покровах Москвы, что шаткому, тихому люду в таких пространствах не обитать, что в пирамидах богов убогим смертам не наблюдаться. И многоярусные тугие архитектуры в итоге всего залягут нежилыми гробницами в угоду и славу единому и единственному фараону. Иночка вспорхнула бабочкой, вылетела из тормознувших у массивных ступеней машины. Стас Михайлович около гостиницы не было. И стучки, зацепившиеся краем за козырек, брызнули было первые капли дождя. «Черт, не взяла зонт», — подумала Инна, — «что же делать?» Но делать ничего не пришлось. «Вы, Инна?» — услышала она, кажется, тысячу, миллион раз слышанный голос с акцентом. «Я друг Стас Михайловича. Меня зовут Надари». «Очень приятно», — ответила Инночка. И подумала, наверное, он. Был он по-своему, точнее, по-грузински импозантен, да еще с налетом этакой государственности на выбритом, чуть припухшем лице. В сентябрь катилось лето. Так, перефразируя слова поэта, можно было бы определить возраст этого человека. Не резвился уже в его внимательных, подернутых склеротической паутинкой в глазах удачливый, на все охочий и гораздо чертенок. Испепелилось когда-то несомненное великолепие его очей под сталью и амбразурой лихих осаднящих лет пятилеток. Утих и съежился когда-то слишком даже готовый на всяческие человеческие и сверхчеловеческие усилия дух. Был он повергнут на лопатки уже давно, случайно ли, а может, в собственную охотку, поддавшись уговорам и сладкоцветным речам соратников, коллег и друзей, он принужден был коротать ныне свои дни в кожаных креслах и президиумах, амфитеатрах Советской, ее величества партийной действительности. Пиджак у него был по моде, велюровый, а на бархатистом лацкане, как всевидящее кровавое око, выводила себя эмблема всяческих человеческих достоинств, значок депутата Верховного Совета СССР. «Ого!» – подумала Миночка. «Такой у меня впервые!» Подумала и хохотнула, припомнив одну сочинскую хохму, но я пропускаю здесь. «Стас Михайлович уже у нас, все ждут вас», — говорил Надари, ведя Инну под руку к могучему на 15 человеческих тел лифту. «Ба, а вот и она!» — Стас Михайлович поднялся навстречу вошедшей паре. «Надар, надеюсь, ты сразу узнал нашу красавицу?» И снова усаживаясь поплотнее в кресло, он медленно и нудно завел свою привычную, излюбленную бодягу. Его маслянистые, утопающие в щечках глазки заскользили по Инночке, оценивая ее убранство, тело, косметику. «Хороша, правда, ребятки?» Ребятки, их было еще двое, кроме Надари, были согласны с ним на все 100. «Говорил вам, что красавица будет девочка. Ты чего кофту-то закутала? Сними». «Да нет, мне не жарко», — Инна напряглась, внимая похотливым интонациям старика. «Сейчас, наверное, начнет еще что-нибудь выкладывать». «Ну что, так и будешь сидеть, как икона? Совсем, что ли, с ума сошла?» — гнусавил свою Стас Михайлович. «Ну, как хочешь». «Я в ванну пойду», — сказала Инна, и, краснея неведомо от чего, во всем, казалось бы, противоречии данной ситуации, себе в ней быстро направилась в ванну. Огромная ванна, как блаженный рай, вожделенный покой и уют, приняла ее в свои, с позволения сказать, хоромы. Сказать так вполне позволительно, ибо в данной гостинице все ее помещения были скроены на широкую ногу и предназначены были существовать вполне на долгие века. И здесь, с бьющимся сердцем, отчаянно заглушая непрошенный и оголтелый румянец щек, она принялась прилаживать то так, то эдак озорную влекущий мужчин водоворот на груди. Ворот на груди. О, счастье! Ее чрезмерно проказливый туалет хранил в подсобке, извиняюсь, с обратной тыльной стороны, подшивку, широкий кант от ворот, который при случае, подразумевающем более чопорную и обязывающую к серьезным вещам обстановку, мог обращаться во вполне пристойную кромку-кокетку, в результате чего декольте смотрелось вроде бы как уже и не декольте, а скромный, чуть ли не девчоночий вырез. Забавно, но проведенные в ванной манипуляции с платьем вовсе не достигли желаемой цели, и вот парадокс: в результате всего фигуры и естество нашей героини приобрели еще большую пикантность и обольстительность. Но увидеть и оценить это она не могла. В самом деле, ведь не могла же она взглянуть на себя цепким, всепроникающим взглядом самца-мужчины. Уладив таким образом означенные ей самой для себя условности, она покинула ванну и вступила в комнату. Она успела еще ухватить колотившуюся в мозгу мысль: «На Даре, только на Даре, иначе пошли все к черту». И еще: «Чего это старик бормочет, на показ выставляет? Сам говорил про одного, а их здесь трое». Когда Инна вошла в покинутую 2 минуты назад комнату, все было как прежде, и все же обстановка, дух, настроение обитателей поменялось. Стас Михайлович, присмиревший, чуть не со скорбной маской на лице, поднялся ей навстречу. От его прежней игривости и богомерзкой паршивости в оборокотах и ухватках ничего не осталось. Вслед за ним предупредительно и архилюбезно кинулся к Инне на Даре. «Садитесь, пожалуйста», — он пододвинул ей кресло. «А может, за стол? Как вам будет угодно», — говорил он с едва улавливаемым акцентом. Инна села за стол, за привычный, уже давно переставший быть для нее желанным и сногсшибательным грузинский щедрый стол. Вазы, вазончики, блюда, множество тарелок и тарелочек, стройные редуты бутылок с эстетными наклейками и наклеечками. Стук в дверь. Кто там пожаловал? А, эта горничная официантка ввезла в двухэтажный столик в распахнутый ей навстречу номер. А там еще тарелки, еще изобилие реального и привидевшегося. «Ого, ха-ха-ха!» – Стас Михайлович кряхтел и сладострастно потерял ладони, воистину буквально, кажется, физически наслаждаясь представившимся его взору изобилию. Казалось, сейчас он кинется к столику этажерки и начнет винюхивать, шевелить ноздрями, вытягивать ротик гуску над тонюсенькими листочками семги, сладчайших паштетов и прочих чревоугодных чудес. «Ставьте, ставьте, милая!» Вскоре подъехали девчонки. Лесная нимфа и фея ночи. Так представил их Стас Михайлович. Та, что фея, оказалась чернявенькой, вовсе ничем не примечательной девицей. Короткие ноги, слишком тяжелый низкий зад. Однако наблюдалась одна деталь ее фигуры, которая требует более подробного описания, которая, очевидно, явилась причиной внимательного к ней отношения Стаса Михайловича. Деталь – это грудь приглашенной. «Простите, прям хоть оду вправо писать про обильную крутую плоть, облаченную в шелк, ситец, штапельный корсаж. Возможно, кто-то, бравый мастак, уже сломал немало перьев, стремясь возвысить, описать, живо преподнести эту сакральную, вечную, непостижимую аббревиатуру женского тела. Почему аббревиатуру? Да потому что несет в себе сия материальная структура и первый побудительный сигнал для бьющего копытом самца, и первый жизнеполагающий сосуд, из которого делает первый свой глоток младенец, и потому что вряд ли была бы фигура женщины столь заманчивой и прекрасной, достойной кисти художника и вдохновений прочих творцов литературы и искусства без этой основополагающей части плоти. Античность, древность, средние века, совсем недавние прошлые и семиминутные жизни не прекращали и не останавливаются слагать поэмы и рифмованные куплеты, станцы и мадригалы в ее многожды поруганную и многожды воскрешенную честь. Как не безумные, не экстатически жертвенно глаза кающейся Магдалины, упрямо рвущиеся в прореху одеяния грудь, претит возможности поверить во глубину и истинность покаяния великой грешницы. Вот она встанет и пойдет, и все минуты, когда губы ее, еще трепетные и упрямые, будут повторять и множить покаянные слова молитвы, грудь под суровой колкой тканью простого одеяния будет вздрагивать и тяжело перекатываться в унисон быстрым шагам, и тысячи мгновенно возжелавших побегут, помчатся, поплетутся, превозмогая боль и усталость, поползут, чтобы еще раз, в десятый раз, в 1001 раз совершить с обладательницей этого живого чуда плоти божественный акт, именуемый сегодня десятками неблагозвучий. Плачь, Магдалина, ибо обречена ты, благодаря своей упитанной груди, на вечное грехопадение и вечное покаяние. Ну и достаточно.
7: На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монмаранси. На волнах радиостанции Ивсамх. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: Ну и поскольку время-то у нас еще, конечно, есть, но оно движется и все такое, что большая розовая неторопливая река, я предлагаю вам, уважаемые, звонить по номеру, который сейчас прозвучит, и задавать ваши вопросы сегодняшним посетителям нашей программы.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр.
0: Говорите, пожалуйста, погромче. Что-то...
2: Здравствуйте, Александр.
0: Вот, да, отлично слышно.
2: Здравствуйте, гости, уважаемые дамы.
3: Здравствуйте.
2: У меня коротенький вопросик.
0: Говорите.
2: К Ивану. Скажите, пожалуйста, вот у вас такой голос приятный, эротичный. А близость Александра Лаэртского оказывает на вас возбуждающее действие?
0: А вот, извините, можно я сразу хочу вопрос вам ответный?
2: Если пожалуйста. Вы...
0: Сколько лет вы слушаете программу?
2: С 95-го года.
0: И вот вы до сих пор не знаете, что на самом деле я и гости сидим совершенно в разных помещениях.
2: Первый раз слышу.
0: Вот, совершенно разных. Мало того, я хочу сказать, что передо мной, то есть микрофон, да, который защищен оргстеклом, в котором прорезаны дырочки. Для того, то есть каждый из сотрудников в целях, так сказать, нераспространения инфекции, болезней, приносит свою ватку и спирт и перед эфиром протирает это оргстекло. А гости сидят, конечно, мы их вот друг друга видим, но за огромным бронированным стеклом.
2: Но просто, все-таки видите.
0: Ну, видим, но, например, сделать не я с ними, не они со мной ничего не смогут. Потому что после того случая, как я попытался прямо здесь пристрелить одного музыканта, играющего брит-поп на русском языке,
2: вот было уст... группа...
0: Не будем называть название всяких поганцев. Да. Не так? Знаю, какая, не слышал. Да, вот с тех пор было установлено бронестекло, что вот в том обменном пункте, которым вы владеете. Да.
2: Ну, а вопрос?
0: У меня к вам нет вопросов.
2: Нет вопросов.
0: А, у вас вопрос? Ну, задавайте вопрос.
2: Я задал.
0: А, хорошо,
2: тогда,
0: спасибо.
2: Скажем так, ваш голос оказывает на Ивана возбуждающие действия.
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Возбуждающие? Наверное, бы оказывал. Мне кажется, у него есть интонации такие сексуальные, сексапильные в голосе. Если бы мы оказались с ним в другом интерьере,
0: да,
3: или там в джакузи, я думаю, что вполне оказало бы. Тем более он человек, судя по его высказываниям, очень сексуальный.
0: А учитывая то, что в джакузи я помещаюсь вообще один, ну, то есть и пришлось бы уже, так бы сказать, второму человеку садиться непосредственно на меня, вот, то сами понимаете, что это вообще бы распол... Ну, видите, какой крупный мужчина, да.
3: Да, но джакузи разные тоже бывают.
0: Да?
3: Да.
0: Я думал, что джакузи это вот единственный, типа, как памятник Петру Первому.
3: А, нет, в отелях Sheraton, Four Seasons, там
0: джакузи, а я думал, что это, надо. Типа, прям, типа, как вот, как раньше Макдональдс в Москве.
3: Там как минимум троих есть.
0: Вы меня прям немножко разочаровали этим. Ну, ничего, ладно, справлюсь как-нибудь я. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельнейше. Алло. Алло, алло. Вас плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, говорите... Да, очень плохо что-то у вас слышно. Что-то...
4: Еще раз беспокоит вас Виктория.
0: Да, вот, прошу прощения, там что-то у нас помехи были. Говорите, Виктория, да.
4: Я, к сожалению, не задала вопросы основные Ивану, Иванесу.
0: Возмещайте. Что?
4: Судя по всему, это потрясающая, натуральная, экстремальная женщина. Вот, я хотела бы задать вопросы. Во-первых, была информация. Что вы рисуете?
0: Да.
4: Где можно посмотреть и вообще встать в очередь за этими эротическими картинами? Вот, и судя по...
0: То есть вы хотите, Виктория, извините, что я перебиваю, вы хотели бы их купить, просто я могу выступить в роли агента, наварить себе немножко прайса.
4: О, очень хорошо. Хотя бы так. Пожалуйста. Ну вот как-то за что-то надо зацепиться.
0: Угу.
4: Я думаю, не только мне.
0: Да.
3: Виктория, можно отвечать?
0: Да? Конечно,
3: да. Виктория, дорогая, мне очень приятно слышать от вас это, тем более у вас такой очаровательный голос юный. Вы, наверное, совсем юная девушка. Но это не потому, что я с какими-то лесбийскими наклонностями. У меня они отсутствуют, я вам это докажу.
4: По этому поводу у меня тоже будет вопрос.
3: Так вот, значит, Виктория, конечно, свои картины, кстати, они почему-то тоже оказались на лесбийские темы. Вот непонятно почему. Я могу вам представить, у меня выставки бывают в галереях, и недавно была, и во многих галереях, и за рубежом, и в Москве. Так что у меня есть каталог, я вам могу представить его.
4: Конкретно адрес в интернете, адрес телефона какой-нибудь.
0: Но телефона мы не можем давать сюда в прямом эфире, это запрещено. Да. Я запретил с недавних пор.
3: Адрес в интернете.
0: Адрес в интернете.
3: Имейл, дать свой имейл?
0: Давайте.
3: Вы
0: email,
3: хотите,
0: да,
3: чтобы я дала вам свой имейл?
4: Конечно, почему нет?
0: А там
3: ну тогда раскроется, что тогда раскроется у меня имейл, раскрывает мое имя, настоящее, фамилию.
0: Вы знаете, Виктория, давайте договоримся так. Если будет какая-то информация о выставке вот Ивана, кстати, In Moscow, то, соответственно, мы об этом сообщим, хорошо?
4: Отлично. Но у меня
0: Отлично.
4: Еще два вопроса.
0: Да, пожалуйста.
4: Значит, как вы как, лично, как женщина, я не знаю, ну, конечно, женщина.
3: Я женщина.
4: К лесбиянству. Во-первых. Во-вторых, гомосексуализму.
3: К чему?
4: И...
3: Гомосексуализму?
4: Да, да.
3: Ага,
4: да.
3: Так.
4: В-третьих, экзибиционизму.
3: А, к экзибиционизму, да.
0: Вот я к женскому нормально отношусь. Это, извините, не меня спрашивают.
4: Ну, правда, интересно, потому что, поскольку здесь были вопросы, откуда вы черпаете это все, ну, в общем, как-то вот можете... А раскройтесь, я думаю, всем будет интересно.
3: Я попробую.
0: Это все вопросы, Виктория, да?
4: В общем, да.
0: Спасибо.
3: Я попробую. Первый вопрос, как к лесбиянству отношусь? Наверное, я отношусь для кого? Для кого-то это кайф, для кого-то это хорошо и нормально, удобно. Я положительно, у меня никаких нет претензий, никаких ничего отрицательного нету. К этому. Гомосексуализму, да, и потом это красиво, когда женщина с женщиной.
0: Да!
3: Извините. Это красиво.
0: Прошу простить меня.
3: Я даже, честно говоря, наблюдала многократно это. Но я не... Кайф, чисто сексуальный кайф я не ловила. Наверное, это мужчина только ловит от этого кайф. Но чисто вот эстетически это приятно смотреть, видеть как женские тела и так далее. К гомосексуализму как отношусь? Мужчина с мужчиной, значит. Вот я думаю все время. Пока еще отношения не выработалось. Потому что я знаю таких высоких персон, которые... Это было не то, что не чуждо. Но мы все знаем этих великих людей. Поэтому ну, с чисто эстетической точки зрения мне это не очень понятно, когда я начинаю думать об этом конкретно. А отношения нормально. Почему? Пусть живут люди как хотят, так пусть и живут.
0: А вот насчет эксгибиционизма.
3: А насчет эксгибиционизма. Эксгибиционизма, да.
0: Да.
3: Ой, и до недавних пор я такая была эксгибиционистка. Просто полный предел. Но, вы знаете, время накладывает свои ограничения. Сейчас я уже нахожусь не в столь юном возрасте, когда бы я могла позволить себе экстремально обнаженные наряды на публике. Поэтому я занимаюсь эксгибиционизмом, но с близкими очень людьми мужского пола. А на публике я не решаюсь обнажиться в силу вот временных таких возрастных моментов.
0: Ну, кстати, здесь тоже, я думаю, что...
3: И то я сейчас обнажилась наполовину.
0: Да, да, безусловно. Безусловно, это так. Следующий звонок, да? Сразу такой у нас экспресс.
3: Да.
0: Экспресс-звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Короче, Маруся, хотел вам сказать, Александр, что?
0: Да.
5: Ваша писательница там, вот эта вот... Это лесбиянка, она как бы мало интересна. Намного интереснее был предыдущий гость Кирилл Ганин. И вот его подруга, которая тоже что-то читала, очень такое интригующее. Вот,
0: Понятно, понятно. Но здесь я могу сказать следующее, что все-таки Кирилл Ганин, он скорее театральный деятель. Видимо, вам, вот я обращаюсь к позвонившему, гораздо ближе, конечно, театральные канделябры, занавесы, все вот это. То есть визуальное восприятие действий. Я просто хочу еще раз напомнить, что Иван С., в общем-то, прежде всего автор тех произведений, которые он читает. По большому счету у нас на радиостанции существует два профессиональных чтеца, одна чтица, но я как бы все-таки сторонник позволять самому автору это. А еще хочу сказать, что читать вообще в прямом эфире литературное произведение — это действительно сложно. Вот поэтому в данном случае уже постарайтесь все-таки уловить, так скажем, смысл. Вот. Но вот одно из произведений мне очень понравилось, как Иван нам продекламировал, вот, прям в полный рост. Вот. А так вообще на вкус цвет товарища, конечно, нет. И людей неинтересных не бывает, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам, собственно говоря.
6: Алло, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
6: Вы знаете, у меня несколько вопросов, как бы, даже не вопросов, а своих рецензий на тему прочитанной.
0: Давайте.
6: Вот
0: вы не против, Ивана? Вы
6: слушаете? Нет, нет. Одно есть такое, ну, свое восприятие того, что прочитали. Мне кажется, это не очень литературно, не очень художественно. Потому что я очень много читал авторов женщин. И меня поразили буквально несколько авторов. Именно за нашу художественность, да, вот за нашу именно реальную жизнь вот этих авторов. А то, что сейчас прочитано было, меня, честно говоря, не затронуло совсем даже. Не то, что не люблю эротическую литературу, не то, что я не люблю именно нашу художественную поэзию вот нашего времени, да?
0: Да.
6: Извините, что я очень много раз повторяю слово «наше», но меня это действительно трогает. Это слово как-то, я живу именно в нашем времени.
0: Понятно, понятно.
6: И так или иначе, да. Меня просто вот Иван... Кто? Он Иван?
0: С.
6: Да, Иван С. Он меня не очень-то затронул.
0: То есть не торкнуло вас, назовем?
6: Ой, абсолютно нет. Вы знаете, и даже, наверное, я сказал бы больше, меня это отвратило.
0: Понятно. Ну что,
6: вот объект. И еще да. Некоторый вопрос, вот один вопрос у меня возник по поводу того, что является ли это какими-то переживаниями внутренними, действительно, как они выплескиваются, неужели нельзя вот как-то это, конечно, очень художественные какие-то эпитеты, там слова, да, неужели нельзя более просто это все сделать?
0: Ну, вы знаете, если более просто это кстати, все сделать, это получится... Я извиняюсь, я понимаю, это получится как немецкое порно, к примеру. Вот, чем, вот у них очень просто. Там я вот видел, там человек так шлепал женщину позаду, что я аж... Да, это было. А, например, взять...
6: Извините, пожалуйста, что вас перебью. Я совсем не имел это в виду.
0: Не, ну что значит я попроще? Виду... Что значит попроще? Вот, разве можно в литературе,
6: я имел в виду
0: да?
6: Вот эти вот громоздкие какие-то эпитеты. Художественность можно изобразить, ну просто как-то вот, ну тот же Набоков, господи, ну.
0: Понятно. Ну давайте сейчас послушаем, что на это скажет сам Иван нам. Да. Спасибо. Вы будете как-то комментировать, Дан?
3: Да, я комментирую по поводу Набокова. Хочу сказать, дело в том, что вот

0: метафорами, значит, мне так пишется. И никто не... Это пишу я так, и я имею право на это писать. И не надо мне подсказывать, как нужно писать.
1: Да, вот это самое
0: и приводить
1: главное.
0: Пример, да, и да. Приводить пример, кстати сказать, Набокова. Потому что Набоков при всем своем изяществе стиля и стерильности стиля, и совершенстве стиля, тем не менее, меня лично Набоков не трогает. Не будем поэтому спорить о вкусах, кто кого трогает. А вот меня трогает Платонов, меня трогает Бабель, к примеру. Ну, я не буду остальных перечислять. У нас сегодня не литературоведческие, так сказать, собрания.
1: Да.
0: Вот. Кому что нравится. Я так пишу, это мой стиль, мой язык. Кстати, язык такой, который был отобран для перевода, я этого не знала, в разных странах мира мои переведены сочинения. Но, наверное, специалисты-эксперты, которые давали переводчику эти вещи, они, наверное, предварительно посовещались, и, как там обычно делается в издательствах, выставляют оценки, и после этого только издатель берет на себя смелость вкладывать деньги в публикацию тех или иных произведений, понимаете? Так что они были одобрены.
1: Я предлагаю сейчас буквально пару минут дать слово нашим музыкантам. Пусть они поиграют, потому что мы сейчас тут должны будем выйти, поделить деньги. Вот. А затем мы продолжим общение, безусловно, и с вами, уважаемые звонящие, и с вами, уважаемые гости. Да. Ну и незаметно, потихонечку заканчивается наша встреча с писателем Иваном С. и с членом Союза литераторов России, журналистом Еленой Воиновой. Однако, прежде чем мы расстанемся, мы еще хотели бы успеть предоставить вам вот такую возможность послушать отрывок из одного из рассказов Ивана С. И, соответственно, может быть, даже мы еще успеем пообщаться с вами по телефону. Ну и, соответственно, вы готовы, Иван, к прочтению рассказов? Тогда сейчас вот эти люди непонятные отсмеются. Выгнать я их не могу, это спонсоры. Сейчас, чуть-чуть. Где ты со своей Сьюзи? Сейчас, извините. Ну, вот это другое дело. Давай, делай так. Да. Нормально? Да. Да, не шутя.
0: Да. Ну так вот, этот рассказ, я немножко вкратце опишу, что здесь в начале идет. Значит, это женщина зрелого возраста встречается с уродом. То есть урод он и, как говорится, умственно отсталый, плюс к тому у нее нарушение опорно-двигательного аппарата. Вот. И она, значит, встречается. Ей захотелось секса с ней, этой женщиной, такого экстремального секса. Показалось, а что, возможно, она что-нибудь почувствует, чего еще раньше не чувствовала. И вот я сейчас читаю отрывок, как она приехала к нему, пересекала множество районов с одного края Москвы на другое. Вот. И застала его смотрящим телевизор. «Тропиканка» шла в это время по телевидению. Сериал. И никак не может она отвлечь его внимание на себя. Она уж и так сядет, и так ляжет, и ногу и так эдак поднимет, и расстегнет пуговку одну, другую. Ну, он тропиканка, конечно, для него выше, оказывается. Он никак не может глаз от телевизора оторвать. Так. И все же она еще раз попыталась проверить Ванину реакцию, сев перед ним в совсем уж откровенной позе, согнув одну ногу в колени и поставив ее на сиденье стула, а другую при этом широко отставив в бок. Халат на ее талии абсолютно разверзся, открыв аккурат пред Ваниным ликом все женские первопрелести и соблазны. Увесистые, сливоподобные плоды, как сказал бы поэт, оттягивали ветки и брызгали через край. чернеющие завитки, чудо слегка приоткрыт, чернеющие завитками чудо.

0: Чудо слегка приоткрывало розовую засасывающую плоть. И тут Ваня сдался. Катерина Ивановна увидела, что он отвлекся от телеэкрана и начал пристально вглядываться Катерине Ивановне между ног. В то самое место, которое во все времена и для каждого мужчины было причиной экзальтации и грехопадения. Похоже, то место, что приоткрылось его взору в обрамлении белокожих ягодиц, наконец одержало верх в схватке со знойной, любвеобильной тропиканкой. «Ну, наконец-то», — подумала Катерина Ивановна, и сладкое томление разлилось по ее ногам. «А может, тебе еще массажик сделать?» Ваня в нерешительности воззрился на неприкрытые женские чудеса. Стоя над кроватью, где распласталась Катюсик, он пожирал глазами бесстыдное голое тело. «Хорошо, сделай», — согласилась Катерина Ивановна и слабо пошевельнулась, отчего мягкие члены ее, то бишь грудь и живот, пришли в волнообразное соблазнительное движение. Ваня присел на край у Катюсиковых ног. Теперь она видела и наслаждалась тем, как он внимательно изучает устройство ее ворсистого бугорка. Благо, что тот вполне раздвоился, давая разглядеть его обширный маслянистый удел. Ваня сидел как раз напротив этого сокровенного, воистину тропического бутона. Взгляд его скользил, не отрываясь вдоль голого тела, от крупных, дернутых легкой морщинкой сосков, к уже известному вскрытому надвое косогору. «Помассируй мне ноги, Вань!» прервала минуты молчания Катюсик. «Давай!» И Ваня принялся работать вверх-вниз живой правой рукой, за всей силой имитируя деятельность заправского массажиста. «Хорошо, как хорошо!» Млея подбадривала Катюсик. «Ты ногу выпрями?» просил Ваня, пытаясь самостоятельно распрямить в колени ее лениво отброшенную конечность. Катюсик поддалась и распрямила ногу. Она втянула живот и изогнулась в торсе, отчего пухлый бугорок еще бесстыднее высвободился наружу, расположившись натуральным лесистым холмом поверх белесой и плоской долины живота. Щель сузилась, соединив мохнатые шторки, но в данном случае этого уже было неважно. Ваня и так уже довольно видел, а что не видел, то уже не сомневался, что в скором времени разглядит. Он продолжал возить руками вверх-вниз, случайно то ли нет, касаясь ворсистой части межбедерия. Стыдливость и определенный испуг не позволяли ему самостоятельно, без спросу, положить руку на такой влекущий, таящий множество загадочных чудес плод. Он не спускал с него глаз, но и не знал, как к нему подступиться». К тому же груди также тянули к себе его взгляд, подрагивая и шевелясь согласно энергичным массирующим движениям. «А живот тебе помассировать?» – осмелился предложить он. «Да», – еле отвечала Катюсик, выныривая из объявшей ее нирваны. И тут же цепкая жилистая рука мужчины-идиота перескочила на просторный податливый живот. Тут он елозил недолго, все время продолжая осматривать достоинства Катюсикова тела. Теперь он не спускал глаз ни в меру крупных заостренных сосков. «А тебе, может быть, груди помассировать?» – не выдержал он. «Да», – односложно ворканула Катюсик. И Ванина рука в мгновение ока переместилась вверх, точь-в-точь на правую слегка расплывшуюся молочность. Он и не ожидал, что к этой части тела его допустят так скоро. «Катюсик», — неуверенно начал он, — «тебе, может, и детское место помассировать?» «Да, помассируй», — отвечала Катюсик бесцветным голосом, будучи охваченной истомой и плотоядным аппетитом. «Почему детское место?» — мысленно озадачилась она. О, как же быстро его вертлявая конечность покрыла волосистый предел ее живота, ну прямо в долю секунд. Сноровистая твердая ладонь упорно грубо принялась выворачивать промежность, соскальзывая, точнее, внедряясь в ее влажную, пропитанную липким соком гладь. «Вот, вот», — приговаривал Ваня, тогда как крепкое ребро ладони в буквальном смысле измочаливало нежнейшие покровы Катюсикова чрева. «Вань, так очень резко, больно!» – воспротивилась было терзанием Катюсик. Она побольше развернула ноги, согнув их острыми углами в коленях, но Ваня на касание не стали от того чувствительнее и нежнее. «Расширь детское место!» Сие предложение его являло не в высшей степени застенчивую и деликатную просьбу, а уже в полном смысле приказ – законное распоряжение поднаторевшего в искусстве своем массажиста. Ну, наконец-то, в сладкой стоме откликнулась на приказ Катюсик и протянула пальцы к своим набухшим илисто-влажным холмам. Она разъединила широко мохнатые крупные доли и предоставила Ивану возможность лицезреть пунцовые от трения малые дольки с головкой-маковкой в преддверии их начал. Все эти тонкости были умощены прозрачным слоем елея, секретной жидкости, которую выбрасывает женская плоть в предчувствии сладчайших в мире утех. В секунду Ваня проник в утробу, в самую глубь зияющего плотоядного чрева и начал в нем шевелить своим корявым указательным пальцем, через минуту еще одним, а потом и третьим. Он щупал скользкое глубокое устье так и сяк, из стороны в сторону, вверх-вниз. Потом движения его вдруг прекратились, и Катерина ощутила, что назойливые юркие пальцы усиленно щиплют маточный шейный бугорок. «Это что, Катюшек, еще одна губка?» – задал вопрос несведущий кавалер. «Да...» Выдохнул Катюсик, сердясь, что отвлекает ее от погружения в столь долгожданный предсудорожный экстаз. «А трогать можно ее?» – снова спросил мужчина. «Трогай», – ответила Катюсик. Ваня терзал податливый и мягкий хоботок ее любвеобильной мышцы, а Катерина тем временем изнемогала в истоме. Изнемогала судорожно, молчаливо, пытаясь укротить толчки и спазмы, боясь явить при дочи ничего не понимающего уродца, вызванную его манипуляциями страсть. «Вот так хорошо, вот так», — повторял тем временем Ваня, не сознавая, что происходит с лежащим перед ним телом, однако верно улавливая пальцем вдруг ставшим тугую и сочную плоть. Ох, Катерина с трудом сдержала, исторгнутый всем организмом ее, узнавшим пик высочайшего наслаждения, вздох. Сейчас же палец, орудовавший в теле ее, угомонился, но прочь, однако, не ушел, а продолжал покоиться в уже уставшем зеве, как инородный, уже не нужный никому предмет. «Ну, хватит, Вань!» Она бесцеремонно поворотом бедра освободила свой утомленный, требующий отдыха и покоя сосуд от фаланг уродца. «Я все, Катюсик, отдохни!» Пошел на поводу ее желания Ваня, при этом изучая внимательно свой, извлеченный из прекрасных чресел, указательный перст. Катюсик распластал и белые ноги свои, как пришлось, нисколько уже не вспоминая о реакции и мыслях сидящего напротив получеловека. Спустя минуты две она перевалилась всем телом влево и, опершись на локоть, сумела высвободить из-под полы тяжелую хламиду халат. Она завернулась в полы ее, словно в мягкое одеяло, и с радостью предалась чувству опустошенности и покоя. А Ваня времени тем поднялся с ложа, окинул беспокойным оком сокрытое под хламидой тело и часто густо заквалял в коридор. Катюсик слышала, как он прошелся в туалет, остался там, справляя, по всей видимости, нужду, и вскоре, высвободив из бачка ядреную, словно залп, сливную струю, прихлопнул дверь и вышел на кухню. «Шут с ним», едва-едва отреагировала Катюсик. «Мне бы поспать». Однако надо было знать коварную искусительницу. На всякие телесные и сладостные дела досужую плутовку Катюсика. Недолгое время пришлось ей спать, почивать на неродной, неласковой лежбине. Уже минуты через три она вдруг принялась ворочаться и вздыхать, а на четвертую окликнула Ивана. «Что, Катюсик?» Тот сию секунду оказался в дверном проеме. «А ты мне сделаешь еще массаж, Вань?» Там либо потянулась под хламидой Катюсик и сонно приоткрыла глаз. И каково же было удивление, а потом и досада ее, когда увидела она в проеме двери ей-ей не даже получеловека, а человекоподобное существо, стоящее в одних семейных трусах в розовую полоску и грязно-белой растянутой майке. «Ваня, зачем ты разделся?» – спросила она холодно и строго. «А мне так удобнее без брюк, а то мне жарко массаж тебе делать. Я потому и разделся», – невинно улыбаясь, объяснил кретин. «Ну ладно». Смилостивилась Катюсик и снова томно потянувшись, так что колено ее выпростовалось поверх халата, закрыла глаза. «Катюсик, может, теперь тебя стоя помассировать?» Видно было, что он мудрствовал. «Как бы еще разок добиться Катюсикова тела?» «Мне что, встать?» – дело настыдливо вопросила Катюсик. «Встань!» – упорствовал Ваня. «Давай-ка я тебе помогу!» И он в блаженстве протянул Катерине Ивановне костистую длань. «Да не надо, Вань, я сама», – отвергла помощь Катюсик. И она медленно начала вставать с постели, являя Ваниному острому взгляду все прелести свои в различных интересных позах. «Раздвинь колени», – услыхала она сугубо четкий голос Ивана. Он был, очевидно, вошел во вкус массажного мастерства и мнил, наверное, в своем неизощренном мозгу себя уже заправским, знающим толк в деле массажистом. «Стой прямо, не наклоняйся», – прокомандовал он, и чудилось, что всякие фривольные игрушки уже не интересовали его и не как специалиста. А если и последуют они со стороны готовящейся к процедурам дамы, то непременно пресекутся Ваниным деловым задором. Катюсик с удовольствием последовал приказу, а Ваня сел напротив на диван и тут же дал другую команду. «Расширь теперь детское место». Со всей очевидностью выходило к Катюсикому удовольствию и блаженству, что самая большая тяга у Ивана как раз к ее любимому, мохнатенькому существу. Он не спускал с оного глаз, казалось, жаждал залезть в него всем своим алчущим организмом. «Вань!» – не желая того, растягивала слова Катюсик, стараясь укротить поступающее брожение тела Катюсик. «Вань, ты сначала груди помассируй!» «Я знаю, я и так буду», – поддакнул Ваня. «Сначала плечи, как и водится, а потом грудь». И он с запалом энергии стал натирать ее предплечье и шею, ладони, руки, изображая трудолюбие, пыл, а также полное знание своего дела. Однако тер он конечности ее недолго. Он очень скоро переключился на места более притягательные, как для него, так и для принимающей процедуру дамы. Катюсик выгнула спину, подав назад свой плотный зад, стараясь в то же время поддержать слегка отвисшие груди в упругом, выдающемся вперед положении. Однако поза эта не воздавала былой стати ее сливообразным куполам, когда-то предмету искренних восторгов юнцов и седовласых мужей. Но все же мочки сосов с розово-бежевыми кругами упрямо выставились вперед, бесстыдно требуя мужского пыла. Смотреть на них, однако, Ваня долго не стал. Он уже вдосталь все это видел. Что из того, что явились они другими, сменив положение лежа на положение стоя? Для его глаз подобное телесное, хотя и более волнующее преображение, не приносило в себе чего-либо сугубо занимательного. Он, тем не менее, теребил большим и средним пальцем торчащие черенки. Через минуты, обхватив ладонями всю выпуклую плоть, работал умиротворенно, деловито, всем видом выражая трудолюбие и азарт. «Расширь пупок», — вдруг сказал он, точнее приказал. «Ведь он являлся командиром в данной процедуре». Катюсик с удовольствием, хотя не зная зачем, последовала приказу и попыталась развести уютный холм вокруг своего затонувшего еще в пору ону якоря пупка. Тотчас же Ваня проник в отверстие пальцем и стал выделывать вращательное движение, предполагая, очевидно, этим полезнейший ритуал. Катюсик, подчиняясь его движениям, его прекраснодушным и наивным приказам, ловила в этом особый вкус еще неведомой отрады, и луна ее, откликаясь на соблазн, уже пускала в нежную ложбинку, пахнущую морем и моллюсками сок. «Все, теперь расширь детское место», — снова скомандовал Иван и сел на корточки на пол, будто устав от своей излишне тяжелой работы. Горячий Ванин энтузиазм, и в этом невозможно было усомниться, всецело рвался снова к заветной тайной стезе, ради которой, как явственно ощущала Катюсик, он и затеял весь этот немудреный массажный спектакль. «Расширь детское место», — через минуту снова прокомандовал он, и снова Катерина Ивановна с охотой подчинилась. Она даже согнула ноги в коленях, дабы с ней представить на Ване насмотр все перешейки, канальцы и выпуклости, будто живущие отдельно от него мясистого, томящегося в предвкушении сладости чрева. Тогда-то и вонзился в следующую секунду Ваня на всю, как говорится, катушку своим крючкообразным пальцем. Катюсик слабо постановала, но не сдавалась. Она не позволяла себе расслабиться до пресловутого, известного всем дамам момента, до того пика судорога, который унесет все члены ее в водоворот забвения, в больную, неподвластную укороту дрожь, в насильно сдерживаемый горячий шквал. Сочилась, схватывала палец безумца, затягивала его, словно пружинами внутрь, вся мышечная ткань ее подвижного устья, засасывала, чавкая, в болотистую топь. Поскольку пальчики Катюсика все продолжали оттягивать по сторонам набухшие багрянцем, покрытые взмокшей шерсткой дольки, Ваня имел в достатке времени поразмышлять несмелым своим умом о сложной конституции интимных прелестей дамы и дам вообще, и в связи с этим непременно озадачиться вполне естественным вопросом, на который он до сих пор свои почти 40 лет так и не ведал ответа. «Скажи, Катюсик, а когда дети родятся, не знаешь, отсюда они появляются? Где мой палец сейчас?» «Я не знаю», — ответила Катюсик, ловя двойное удовольствие от того, что ее так пристально изучают, и что, не ведая того, дотрагиваются до ее самого интимного места, до твердого, белеющего в глубине зубочка, бесстыдно высунувшегося из стенет окружной кожи. Зубок этот, хранимый ранее обильной толщей кожаных покровов, повернутый почти в незримость лепестками поменьше, теми, что прячутся внутри и поддаются наверх, гонимые лишь вожделением и страстью, — остался недоступен Ваниному интересу из-за природной малости своих размеров. И пусть, подумала Катюсик, так мне еще и стомнее вкушать его несведущих прикосновений. И она их вкушала, выгнувшись в талии, поводя ягодицами из одной стороны в другую, давая щупальцу кретина исследовать всю совокупность тайного женского строя. От всех от этих представлений Ваня имел достаточно удовольствия, однако исковерканная болезнью натура приноровила его к другим, еще неведомым Катюсикам усладам, которые он вознамерился в сию минуту осуществить. «А теперь повернись спиной», — лихо скомандовал он. Катюсик с явным удовольствием, медлительно-лениво обратила к нынешнему своему властелину спину, отяжелевший под властью времени зад. «Делай, дурачок, что хочешь», — означала податливая поза ее и замедленность движений. «А теперь расширь попу», — дал приказ урод. Катюсик подчинилась, немного недоумевая, зачем это. Но все равно, ловя мгновенную сласть от еще нового и наверняка притягательного распутства, тем временем Ваня без лишних слов и каких бы то ни было объяснений, как что-то само собой разумеющее, стал прытко вводить все тот же указательный палец в подвластное распоряжение его устья. То устье было плотно стянуто мышцами и неохотно пускало палец в свою глубину. Понятливой и умной Екатерине Ивановне пришлось даже побольше оттянуть половинки ягодиц и наклонить легонько талию вперед, чтобы дать пронырливому персту поболее внедриться в сочный, блаженством отозвавшийся на предпринятую атаку механизм. Блаженство Екатерины Ивановны было столь велико, что она не сдерживалась и в слабости дала затрепетать ногам, заходить ходуном коленям, а крови, хлынувшей сквозь весь организм, направится единым током в зардевшемуся, вздыбленному, рвущемуся через край хоботку пружинки зубчику, о коем выше шла речь, которой в женщине еще с нездешних, незапамятных времен определен загадкой, эквивалентом страсти, особой сущностью ее непознанной природы. Подобно схваткам роженицы, идущим на спад, дрожания всех членов Катерины Ивановны становились все реже, реже и вскоре стихли совсем, поддав изведавшей блаженство самки, упрямство, стойкости, желание еще продлить, разнообразить такой разнузданный, непривычный для нее акт. Она замедленно из неги небытия вновь возвращалась в реальность, вернулась, наконец, совсем и приоткрыла глаза. Уродец все еще стоял над ней и явно не предполагал, что делать. Похоже, он впервые столкнулся с эдаким неверным и непонятным ему женским бытием. Ну и достаточно.
1: Ну вот, отрывком из произведения, которое вы только что слышали, мы на сегодня литературное чтение заканчиваем. Но мне хотелось бы спросить у Елены Воиновой. Напоминаю, Елена Воинова также тут у нас в студии присутствует, член Союза литераторов России, переводчик, журналист. Елена, вот... Давайте представим, что вы не знакомы с Иваном и слышите все эти произведения или читаете их. Да, вот вы как журналист, значит, вы можете одинаково воспринимать информацию с листа и, как говорится, из воздуха, да, впервые. Вот чтобы в этом случае какую бы короткую такую рецензию вы могли бы дать на все услышанное, потому что звонивший радиослушатель, он дал, так сказать, негативную оценку литературному произведению. А вы вот так?
2: Ну, я честно могу сказать, что я действительно многое слушаю здесь впервые. Так что для меня это как бы действительно первое прочтение некоторых вещей. Я абсолютно независимый слушатель. И все мои друзья даже знают, что я никогда не в угоду своим друзьям ничего такого не говорю. Угу. Вот. Поэтому в данном случае я и так это и воспринимаю. И мне кажется, что вот то, что мне нравится, в общем, у Ивана С., это то, что он не просто голо описывает какие-то эротические сцены, а это не чистая такая порнография бессюжетная, а что в основе каждого ее произведения лежит какой-то сюжет, и, как правило, этот сюжет, мне даже кажется, важнее, чем даже то, что там говорится о порнографии. Потому что это вот мне как раз и нравится в рассказах Ивана С., потому что там присутствует какое-то отношение между людьми, не просто чистая, так сказать, физиология, а именно отношение данных людей к данному сексу, к данному происхождению их, так сказать, на фоне вот, может быть, действительно сексуальных взаимоотношений, но как бы отношение к жизни при этом. Отношение, так сказать, секс – это же тоже жизнь, это часть жизни. И в сексе-то мы, в общем-то, встречаемся не просто с сексом, а с человеком. И то, что мы человек, и какой человек. Вот мы как бы обычно говорим секс, секс, секс, секс. И думаем, что секс – это как бы отдельно, человек отдельно. И что у кого-то хороший секс, а у кого-то плохой секс. Я всегда категорически вот удивляюсь этим заявлением-то, потому что секс-то он вообще у всех хороший, как говорится. Или, может быть, у всех плохой. Но ведь не потому он хороший, не потому он плохой, что он как бы секс. А потому что ты с данным-то человеком, у тебя он как бы и хороший-то, потому что человек тебе нравится. А вот с другим человеком он тебя там, так сказать, плохой, потому что тебе в данном случае человек не нравится. И вот как бы это все соединить, вот, и вот я считаю, что Светлана, она как бы показывает через секс, что вот если человек-то, собственно, соответствует со своим внутренним миром, со своим интеллектом, то как бы и секс-то он становится, как бы и воспринимается по-человечески. А если ты, так сказать, имеешь секс с человеком, который тебе в данном случае вообще-то неприятен, то как бы ты уже каждое взаимодействие в сексе тоже воспринимаешь, как бы тебе кажется, что это секс плохой, а ведь это человек такой.
1: Просто, да. Но с другой стороны, вот давайте посмотрим, например, на примере вот последнего зачитанного отрывка, да, когда вот эта женщина, занимавшаяся с таким странным сексом, вот с этим вот, попросту говоря, уродом, она, во-первых, отдает должное, что он урод иногда, даже в моменты, так сказать, высших благостных ощущений своей тушки, своего телесного болвана, она не забывает называть его там про себя, естественно, кретином или еще какими-то такими вещами. То есть, что доказывает, может быть, с одной стороны, что вот эта женщина, которая с ним занималась сексом, ну, ей не важен, скажем так, кто ей помогает в этом, человек или предмет, или ее собственное воображение. То есть тут как раз нету вот этих личностных человеческих отношений, о которых вы говорили. То есть тот же самый вот этот вот урод, он значительно более... Ну, хотя они, в общем-то, на равных, потому что... То есть он тоже в силу своего, так сказать, такого странного мира восприятия, то есть тут ему что женщину рассматривать, что, скажем, бегемотик или курицу. То есть у них получился, согласитесь, не дурной секс, но, так сказать, человеческого контакта лично я там не разглядел вот, абсолютно.
2: Ну нет, ну конечно, конечно, все в жизни бывает, и бывает совершенно неожиданно, что вроде бы ты и человека не знал, а секс хороший. Это тоже бывает.
1: А да. Это чаще всего.
2: Да, да, да.
1: Чаще,
2: наверное,
1: всего так и бывает.
0: Человек там вообще, с моей точки зрения, отсутствует. В чем здесь смысл квинтэссенции? В том, что это такой экстремальный, нетрадиционный секс. Ей под кайфом, ей дает кайфу то, что он урод, и что он неадекватный человек с патологией. Это ей дает больше кайфа для секса. Это чистый секс. Какие тут могут быть человеческие отношения? Они полностью здесь отсутствуют, они не нужны и лишние здесь.
1: Нет, ну просто это я к чему сказал, что нет, вот Елена как раз, да, она...
0: Я к тому, что Лена сказала. Я
1: да,
0: планирую ей.
1: Я тоже как раз.
0: А не вам. Никаких человеческих... Вообще, я считаю, что секс сам по себе, настоящий секс, я на своем опыте лично могу сказать, что он очень хороший, экстремальный. Получается, когда вообще о человеческих отношениях. Может быть, самый экстремальный, самый кайф получается, когда... Вообще, ты лучше мне вообще не говори ничего хорошего, не про любовь тем более. Не надо мне этого.
1: Особенно нельзя говорить женщинам, просто совет, о, май дарлинг. Это дико обламывает.
0: Да, извините. У меня совсем с тобой другие отношения. По другому поводу мы встретились. Причем тут любовь и как я выгляжу.
1: Но, с другой стороны, вы знаете, сейчас вот огромное...
0: Мы занимаемся сексом.
1: Огромное количество появляется, скажем так, особей мужского пола, которые, если раньше вот они там сидят, выпили, то все, там поехали или там позвонили, да, к ним приехали, как говорится, и вот как раз они занимаются вот именно чистым сексом, без разговора, иногда постреливают, так сказать, над головами своих партнерши с автомата с глушителем, чтобы как-то придать вот экзотике, окраску, колорит, согласитесь, весьма интересно, но сейчас тенденция следующая, что, кстати, вот спрос на женщин, которые занимаются данной профессией, он падает. Практически в России сейчас уровень проститутки должен быть поднят до уровня гейши. То есть с ней можно выйти и в свет, то есть это практически фактически женщина, которая может разыграть для клиента и там маму, и ребенка, и приласкать, и все такое. И все большее количество мужчин появляется, которым нужна именно вот не просто, так сказать, телесный болван, конечно, понимаете? Вот. Да, ну давайте послушаем, если вы не против, на эту тему мнение утренних наших москвичей.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброе утро, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно, если сможете, перезвоните. Доброе утро, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Тоже как-то ничего практически не слышно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро.
1: И вам она.
4: Можно поцеловать вот Ванюшу?
1: Поцеловать? Ну, попробуйте, так сказать, да.
0: Но только не в губы. Но только не в губы. Губы — это не гигиенично.
1: Да. Хороший поцелуй. Спасибо, спасибо. Ну вот, знаешь, произвело впечатление.
0: Вы что, кайф заловили? Поздравляю.
1: Я уже вывел звонок этот. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Говорите. Здравствуйте.
5: Это Николай.
1: Здравствуйте, Николай.
5: А я что хотел спросить. Вот вы пригласили массу оркестров в эту ночь.
1: Да, да. Ну не то, что... То есть, извините, что я вас перебиваю, чтобы было понятно. То есть оркестр, небольшой совершенно оркестр, исполняющий классическую музыку, в частности, вот произведение Густава Малера, симфония номер 6, по моей просьбе, и двух диджеев, собственно. Девку и парня.
5: Я просто думал, как они поместились там. Это же живая музыка.
1: Оркестр, была. Да. Оркестр расположен в коридоре, если вы знаете, устройство станции, двери открыты настежь. А диджеи, они стоят рядом, им много места не надо. К тому же диджейка, она иногда, как насколько вы поняли, лазит под столом, дабы как-то мне...
5: Да?
1: Да.
5: И вопрос еще.
1: Конечно.
5: Вот, иногда читаешь какие-то инструкции, ну, по поводу того, как приборы вот устроены всякие разные.
1: Да-да-да, я понимаю.
5: И ни хрена в этом не понимаешь, потому что технари писали.
1: Угу.
5: Вот к Ивану такой вопрос. Может быть, поработать вот с этими всякими предприятиями?
1: То есть вы имеете в виду инструкции к секс-прибамбасу?
5: Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коем разе там.
1: А, вообще, да?
5: Вообще, вот какие-то приборы, никаким образом.
1: Ну, то есть, так сказать, сделать приборы ближе к людям.
5: Во-во, получается очень здорово, Иван.
1: Я вас понял. Спасибо за идею.
5: Какое мнение у...
1: Спасибо за идею.
0: Спасибо.
1: Есть ли у вас, Иван, Елена, какое-нибудь мнение насчет очеловечивания, в общем-то, приборов? Я, например, вообще за. Я считаю, что абсолютно правы те владельцы автомобилей, которые дают им имена, вот, то есть как бы относятся к ним как к членам своей семьи. Вот. Ну и там бывают перегибы. Я как-то в одном из эфиров рассказывал, что, наверное, был заловлен человек, который, в общем-то, вел активную половую жизнь со своей... автомобилем маркой «Нива», зачем и был пойман в гараже. То есть вот настолько зашли эти отношения. Нигде не нужно перегибов.
0: Александр,
1: да,
0: а мне, тем не менее, понравился вопрос этот и предложение. Дело в том, что я этим занималась, воспитывая своего ребенка. Я действительно все человечила, все превращала в игру и
1: оживляла. Это гуманно, гуманно, конечно.
0: Да,
1: и... А вы знаете, кстати, вот я хочу сказать, что... С какой целью был придуман Тагомучи, такая игрушка, помните? Именно с целью, то есть это же не живое существо, но любовь к нему практически как к живому у детей, оболваненных вот сумасшедших совершенно, да? Цель следующая, что, например, если нужно брать заложника, то в заложники берут не живого человека, жизнь которого, так сказать, ничем не оценима, а берут Тагомучи. Вот, и требует за него такой же выкуп, там, как за живого человека. Переживания, скажем так, вы поняли, по полной программе, но, там, скажем, в случае даже экстренного захвата, когда бойцы СОБРа врываются, освобождают данный Тагомучи, если он там гибнет, его топчут, они могут принести ребенку там, или в семью точно такое же, сказав, что вот мы его спасли. То есть в данном случае, так скажем... оживление неодушевленных предметов несет в себе несомненную пользу. Есть у вас еще что добавить по вышесказанному мной? Может быть, Елена что-то хочет нам сообщить?
0: Очень милый был звонок. И человек очень милый, симпатичный. Жалко, что мы не познакомились вовремя.
1: Да, да, немножко он запоздал. Ну, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло. Вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Алло. Алло, алло. Не могли бы вы говорить немножечко погромче? Вас крайне плохо слышно. Алло. Нет. Хоть человек и кричит, но его не слышно. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, алло.
6: Алло.
1: Да-да-да, говорите. Да, вот сейчас получше стало.
6: Вот,
1: да.
6: Хорошо, я попал.
1: Отлично.
6: Вот, во-первых, очень прекрасно, ну, девушка, я не знаю, как женщину назвать, я не знаю ее возраста.
1: Ну, это будет в секрете у нас. За отдельный прайс я вам расскажу потом.
6: Александр, во-первых, большую тебе благодарность. То, что вы есть там, это, этим занимаетесь, ребят. Это очень классно. Я вот сейчас приехал, такой класс вообще.
1: Это наша работа. Это наша работа. Нас даже не надо за это благодарить, понимаете? Как не надо благодарить пожарника за то, что он дом затушил. Как не надо благодарить человека, который, в общем-то, акушер и принял роды ребенка. Это работа.
6: Все ясно.
1: Да.
6: А вот, я с большим удовольствием слушаю вас, ребят. Очень прекрасно. Ну, с другой стороны... Хотел бы сказать вообще очень много. Меня зовут Алексей. Я, в принципе, слушаю вас постоянно. А вот, ну, на протяжении, может, там, двух-трех месяцев. Вот постоянно прихожу, постоянно вот так. А я ночной такой житель.
1: Понятно. Есть ли у вас, Алексей, какой-нибудь, может быть, вопрос к нашим гостям сегодняшним? Да, вопрос, пожелание.
0: Любой вопрос отвечаем.
6: А вопрос... дело в том, что... нет, вопроса не будет. Дело в том, что...
0: уже не будет.
6: Вот так же выходили постоянно, каждое воскресенье, да?
1: Понятно, понятно. Все, что в наших
0: силах... У меня вопрос.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста.
0: Вы кайф получили?
6: Огромный.
0: Кайф словили? Словили кайф?
6: Ну, в принципе, конечно, схватил и кайф, и все. Я послушал то, что вы передали. Вот, ну, я с трех часов, ребят, до двух часов у меня там свой вопрос есть. Вот. А в три часа я пришел и услышал вот то, что вы передавали. Вот. Кстати, вот эта девушка или женщина, я не знаю... Ну, она очень прекрасная.
1: Понятно, спасибо, спасибо.
0: Главное,
1: спасибо.
0: Не только внутреннее, но и внешнее.
1: Да, это я могу подтвердить. Следующий телефонный звонок. У нас еще есть немножечко времени, мы успеем. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Вы, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Там вас, извините, очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить погромче? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Очень хотел бы вас поблагодарить за интересную программу.
1: Да забудьте.
7: Ну, все же.
1: Да.
7: Как известно, вы когда-то обращались к данной теме эротики в своем творчестве, в музыкальном, так сказать.
1: Да.
7: Вот. Не хотели бы вы попробовать себя на поприще таком издательском, скажем так.
1: На издательском поприще, естественно, я буду себя пробовать, поскольку денег у меня, сами знаете, куры не клюют, у меня бы чего издать. Вот. Но насчет, так сказать, литературной деятельности я не возьмусь, поскольку это очень серьезное дело. Я просто уверен, да, это мое мнение, что создание полноценного литературного произведения, я имею в виду в жанре прозы, значительно сложнее, нежели, скажем, стихотворение написать или даже музыку, поскольку тот внутренний ритм, который необходим для вот именно прозы, создать его умеют очень немногие. Вот я, например, не умею и браться даже не буду, потому что дико осрамлюсь. Понимаете, да?
7: Исчерпывающе, конечно.
1: Да.
7: Еще хотелось бы огромное спасибо сказать за композицию Васи Шумова, кажется, там было.
1: Да, было сегодня много пьес. Спасибо вам. Спасибо вам.
7: Спасибо.
1: Доброй ночи. Ну что же, дорогие гости, мое такое мнение, если вы со мной согласитесь, что вот на данном замечательном, в общем-то, звонке мы с вами, наверное, и распрощаемся. Я благодарю вас, Иван, за то, что вы нашли все силы, не побоюсь этого слова, мужество, вот прийти и, так сказать, собственноручно зачитать нам ваше же произведение. Спасибо вам, Елена, что вы, так сказать, своими, пусть немногочисленными, но тем не менее прекрасными комментариями ориентировали наших радиослушателей в пространстве, то есть служили эдаким компасом, это тоже очень ценно. Вот. Спасибо, конечно, нашим музыкантам, диджею и диджейке также, в общем-то, большое спасибо. И до следующей встречи.
0: А можно дать все-таки имейл? Вдруг мне кто-то
1: конечно,
0: захочет
1: конечно,
0: что-то?
1: Конечно.
0: Я все-таки надумала.
1: Я давно
0: дать
1: говорил,
0: email.
1: Что надо дать имейл.
0: Значит, Сиванов.
1: Так.
0: @hotmail.com.
1: Еще можете раз сказать, ничего страшного.
0: Так.
1: Только поразборчивее, да.
0: Так, Сиванов. S.
1: Да, вот.
0: I.
1: Да.
0: V.
1: Так.
0: A.
1: Угу.
0: N.
1: Угу.
0: O. 2F на конце.
1: Угу.
0: Эд, собака.
1: Да, собака.
0: Да. Hotmail. Hotmail.
1: Да.
0: Ком.
1: Так что пишите. Пишите его на email. Ну и, соответственно, я тут расшаркиваюсь. До свидания.

0: на волнах радиостанции Ивы самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Ивы самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: и в гостях у программы «Монморанси». Ну, один, вернее, человек у нас в гостях, а второй он, считай, как вообще полноправный у нас. То есть даже у него есть собственный стул, собственный персональный таз для ног и все остальное прочее. Второй – это Андрей Орлов, базитолог. А первый – это его гость, вернее, наш гость. Гость из Татарстана, народный заседатель, гражданского профессии акушер. Зовут его Рашид Адольфович Зальц. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Добрый вечер.
2: Привет.
0: Здравствуйте. Я вот прежде хочу сказать, тут вот... Я денег попросил, а вот написали, вам хватит 5 рублей. И дальше фраза, вопросов больше нет. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, настоящий щедрый человек, он не считает. Он просто присылает и не задает никаких вопросов вообще. Поэтому всерьез я это послание не воспринимаю. А хотел я вот о чем у вас спросить, уважаемые гости. Да. Вот мы популярные люди, популярные телеведущие разных игр. Например, меня тут звали в игру, вот, которая называется «Собачье шоу». Я вот не пошел по болезни. Вот ведет очень популярный. Потом вот это самое... Сам себе оператор замечательной передачи, тоже звезды ведет. И вот все мы при встрече, там, музыканты, великие артисты, встречаясь, мы говорим друг другу в знак приветствия такое слово «популярность». Ну, как французские раньше революционеры говорили друг другу «республика», как фашисты говорят друг другу «фашизм», к примеру, да? А вот мне интересно, вот что говорят друг другу в качестве приветствия, скажем, народные татарские заседатели? Поймите, Рашид Адольфович, ведь по приветствию очень много можно сказать от той группы людей, которых это приветствие объединяет.
1: У нас, как правило, да, кстати, это у нас. Вот то, о чем вы сейчас меня спросили, это как раз у нас. Потому что я как раз из Татарстана. У нас просто говорят «Аллах Акбар». У нас страна религиозная, нас всех объединяет вера в святого Магомета. Поэтому мы просто всегда говорим друг другу «Аллах Акбар» и улыбаемся.
0: А акушеры как друг друга приветствуют?
1: Вы знаете, акушеры у нас наиболее религиозные люди, поэтому приветствие акушеров, как правило, ну, ничем не отличается от приветствия обычных людей.
0: А, соответственно, такой же вопрос Андрею Орлову. А как вот базитологи приветствуют друг друга при встрече?
2: Словом, клиника.
0: Хороший, хороший ответ, действительно. И теперь
2: детоксикация тоже проводится часто. Интересуется, как у вас состояние организма, насколько он заложен, завален токсинами, и как это влияет на гормональное развитие.
0: А вот ведь я же...
2: Фонит, спрашивает.
0: А, вот
2: один из другого.
0: А ведь очень многое зависит от времени суток, как вот вы правильно заметили. То есть, например, вьетнамцы при встрече друг у друга не спрашивают, как здоровье, а всегда интересуются, что ты сегодня ел. То есть, к примеру, у нас тут, вы сейчас видели, вот приняли на работу вьетнамских стажеров, и я пришел сюда, и говорю, здравствуйте, дескать, уважаемые вьетнамские друзья. А они меня спрашивают, Александр, что ты сегодня ел? Ну, я, естественно, стал стыдливо доставать гамбургеры, сосиски все, которые вот я для вас заготовил, так им и раздал. А они из вежливости взяли. Потом мне уже сказал наш главный, что, дескать, это у них приветствие, ничего им давать не надо было. Ну,
2: а на самом деле, вот в южных районах Вьетнама есть еще распространенное приветствие, когда там, например, житель одной деревни хочет как-то поприветствовать жителя другого, то он присылает ему записку такую, ну, содержательную записку, надо сказать, огромную, выполненную на свиной шкуре. Причем на свежевыделанной, но вонючей слегка. И вот ее нужно успеть доставить до тех пор, пока она не тронулась еще. Вот, пока она там не завоняла. Но пишут много туда. И таким образом они убивают много зайцев вот в нашем таком идиомическом выражении. То есть они как бы вызывают чувство зависти, издеваются да так друг над другом. То есть они показывают, что они съели целую свинью и интересуются, как дела у их соседей из другой деревни. Те, в свою очередь, не находя подходящего аргумента или же ответа, они могут, в общем-то, поймать какого-нибудь камбоджийца И такого, которого достаточно щетина, хорошо проросла, тоже его как бы освежевать и отправить послание уже на его шкурки. Вот когда у них кризис был сельскохозяйственный, свиньи таким образом порушили всех, то, в общем-то, отлавливали, лазили за границу. Потом вот, или там сайгонцы, например, они тоже любили отлавливать своих оппозиционеров и на шкурках отправляли, значит, такие послания. Потом это стало называться попросту татуировка, и все. Вот, это старая традиция, она идет с 1960 года. Ну вот, с тех пор, в общем-то, пошла традиция обкалывать себе шкурку. Вот у нас, например, в местах изоляции вынужденной, там, в туалетах или же где-то еще, любят шкурку себе накалывать чем-нибудь и тушью, значит, там, писать послание, как бы принося себе уже в жертву таким образом, что подразумеваю, что в скорости эту шкурку, значит, используют для послания вот такого содержания.
0: Своего рода это пергамент. Причем я знаю, что...
2: Это говорят у нас древние вьетнамцы, в общем-то.
0: Мы при раскопках находили уже полусгнившие вот шкурки. Дело в том, что они на них потом спали. Ведь тут пытались они даже спровоцировать посыл вот этой исписанной шкурки от своего соседа, к примеру, чтобы поиметь просто лишнюю покрывальцу там или подстилку и так далее. То есть это была корыстная переписка. Если бы сейчас, например, письма писали на подушках или на дорогих автомобилях, то все бы хотели эти письма получать. Естественно, в Древнем Вьетнаме был определенный стимул получения писем, ну и отправления, потому что было принято отвечать на письмо, если ты не ответил. И эти шкурки, они раз от раза уменьшались, то есть писали сперва на целых шкурах, потом думают, ну, ответ я напишу на половине шкуры, тот, я думаю, на третьей. И в результате мы уже при раскопках находили просто вот мозоль, да. Козью мозоль, на которой было просто там какие-то вьетнамские иероглифы. И, да, ну да, ладно.
2: Вот в Хошимине поставили памятник даже русскому полководцу Василию Ионовичу Шкуркину. Стояла она, у них проассоциировалась. Они говорят, что твоя фамилия означает? Он говорит, да ничего особенного. Вот большей частью вот этот вот покров, которым окутаны все живые биологические существа, они ах. И вот после того, как он куда-то исчез там в джунглях камбоджийских, они, значит, сварганили ему памятник. Опять же, выполненный из глины, в лучших традициях. Одели ему шапку их, вот, вьетнамскую, из мрамора сделали шапку, а памятник сам глиняный. Да, поэтому да. Его приходится ремонтировать иногда. То есть у них случается влажность, там перепады влажности сильные, и этот полководец, в общем-то, он рушится иногда, его приходится подпирать. И он иной раз непонятно вообще, что это за сооружение, потому что он весь какими-то слегами, сваями и прочими штуками подперт. Основном вот эта вот фуражка, выполненная, вот обычная, в общем-то, военная фуражка 60-х годов, выполненная просто таким, с национальным налетом таким вот вьетнамским. То есть она сделана, вот козырек у военных, у обычных спереди, а это как бы козырек получается вокруг всей головы.
0: Да, да.
2: То есть козырек вовсю.
0: А ты заметил, что вот у этого памятника, мало того, они же не понимали значение ленточек на бескозырках. И в целях экономии сделали одну ленточку, которая свисает сбоку, но висит она почти вот до колена. То есть они ее заправляют, их военные, за пояс, но потом эта мода отошла, поскольку...
2: Да нет, это на самом деле вообще... Ну, возможно, это у вьетнамцев так было, а вот восточнее, если взять там Индонезию или же еще, они вообще полагали, что это у европейских матросов так волосы заплетены, и сами себе пытались подражать, такие делали... Косички такие заплетали, чтобы они плоские были, и вот по две штуки таких, чтобы болталось. Вот. А у французских матросов вот эти вот на голове были как бы...
0: Помпончики.
2: Они вообще считали, что это как бы военный трофей, что это голова какого-нибудь пирата, там высушенная, доведенная до маленького состояния. И они их называли двуголовые братья наши, в общем, французские. Когда первые же французы колонизировали Вьетнам, вот тогда, значит, пошла эта мода охотиться за головами, высушивать их и носить на своей собственной голове, подражать таким образом французам.
0: Ну, вот не исключено, что в твоих словах очень много истины, поскольку именно в тот момент французы и начали питаться всякими вот лягушками, другими пресноводными обитателями, которых во всем мире особо не ели. И это, видимо, чтобы каким-то образом вот поддержать о себе мнение вот этих двухголовых, какую-то свирепость, потому что носить на себе вот эту вторую голову было очень таким знаком воинственным, что ли. Их все боялись, и чтобы боялись еще больше, они нас просто жрали лягушек, всякую нечисть. Постепенно
2: это стало... На самом деле, вот еще один вариант, я эту версию слышал, вполне научную. Вот почему французы, они же не всю жизнь ели лягушек, они вот с 60-х где-то после войны только стали есть их. И связано это вот с этими двумя взрывами ядерными в Японии проведенными. После этого на островах и вообще на востоке стали вот мутировать эти лягушки бешеным образом. Они стали по размеру как аки-коровы такие вот огромные, паслись сами по себе, но потом их взяли под контроль пастбище эти лягушачьи коровьи, так скажем, и они, в общем-то, сходили вполне за такую, за полноценную скотину эти. И дело упрощалось, что они, в общем-то, весьма оказались послушные, вот эти мутированные лягушки гигантские, и пастуху достаточно было только просто вот намекнуть им, куда нужно двигаться, в каком направлении. И отправлялись целые стада, вот огромные кочевые эти стада, отправлялись во Францию, они самоходом, они шли там по границам.
0: Колоннами, правда, какими.
2: Да, все это было.
0: Причем вот тут очень важно еще заметить и рассказать о роли лягушачьей икры.
2: Причем интересно, что вот эти лягушки в результате мутации, они уже не прыгали, а ходили.
0: На четырех прямых почти конечностях, как вот хамелеоны, ящеры. Вот,
2: да,
0: вот,
2: они уже переставали прыгать, они не скакали, потому что... Ну, тяжело. Иначе бы они просто могли вот после прыжка со своим весом где-нибудь там провалиться и завязнуть. Или же придавить кого-нибудь. Поэтому им приходилось осторожность вырабатывать и ходить.
1: А вы знаете, это вообще, в принципе, является страшным явлением, вот то, что вы сейчас рассказали, потому что настолько сильная мутация животного встречается крайне редко в природе. Ведь такие звери, как лягушки, они вообще настроены на прием пищи только вот той, которая находится в постоянном движении. Вот они же очень плохо видят. И если вот только вот в том случае, если что-то мелькает перед глазами, тогда они открывают рот, выплевывают свой липкий длинный язык, вот, хватают пищу и втягивают в рот.
0: Рашид Адольфович, извини, что вас перебиваю, но вот у этих мутированных вот экземпляров уже язык был обычный, как у человека, вот, потому что вскрытие показывает, что их отдельные лягушачьи языки, они тоже их едят, ну, как говяжий язык, вот, свиной копченый, и лягушачий. То есть мы наблюдали, он в форме, ну, как язычок на эмблеме Rolling Stones. То есть, естественно, размером больше, вот, зависит от лягушек. То есть, поскольку их неподвижность, вот эта, вызванная их общей массой, не позволяла им столь стремительно выбрасывать язык, потому что бывало, что насекомые облепляли его просто и съедали этот язык быстрее, чем она их засасывала.
1: Да, понятно. Но это
2: а я, кстати, мутация. Интересный факт тоже, вот, наверное, интересен будет акушеру узнать, что есть такая традиция давнишняя у женщины, вот если она долго не беременеет, то как бы туда внедрять лягушку, вот,
0: да.
2: большую желательно, и ходить с ней некоторое время. Вот летом были такие, поэтому...
1: Ну, это используется только в качестве симуляции для выплаты каких-то...
2: Ну, это чисто такое деревенское какое-то, в общем, да, суеверие. Наверное. Но ходили многие с этими лягушками, и они там, в общем-то, некоторое время жили, квакали. И вот пошли оттуда вот эти звуки, которые у голодного человека возникают. Он начинает лягушку придушивать, как бы, у женщины, вот у этой. И звуки вот эти, которые, как бы, происходят у голодного человека, они на самом деле связаны с содержанием в себе лягушатины.
1: Это как раз может быть от того, что вот при повышенном чувстве голода у человека вырабатывается особо большая концентрация соляной кислоты в желудке, и вот эта как раз агрессивная среда, она как бы немножко пощипывает кончики лапок лягушки.
0: Называется ЖХ, то есть желудочный хлюп.
2: Да, это у кого желудок связан с маткой как-то и с влагалищем.
0: В принципе, мы очень долго спорили, ученые, вот считать ли желудок той же маткой, только большой, и считать ли, соответственно, вот пищевод влагалищем. Угу. Потому что мы пытались переименовать, собственно, вот влагалище в пищевод, наоборот, с целью, чтобы как-то изменить представление людей об устройстве человека, поскольку настолько оно уже изучено, что это становится прискорбным фактом. То есть какая-то вот эта жуткая тяга к патологоанатомии, она приводит к появлению маньяков, извращенцев и детоубийц.
2: Но мы, ученые, вообще считаем влагалище все-таки вторичным, потому что является единое сквозное отверстие, это желудочно-кишечный тракт. Вот. Он, в общем-то, является в человеке сквозным отверстием, сквозь которое проходит, в общем-то, всякая космическая энергия. Поэтому очень важен он. В принципе, у человека существует два покрова, то есть внутренний и наружный. То есть если человек представить как торус, то есть это на самом деле типа такая труба, в общем, с внутренней оболочкой.
0: И форд автомобиля есть тоже торус.
2: Вот, значит, то желудочно-кишечный тракт представляет из себя сквозное отверстие. Все остальные отверстия у нас по научному в эзотологии называются вторичными отверстиями, такие как уши, глазные впадины,
0: Тут дело в том, что вот как раз сегодня я беседовал с человеком, у которого одно ухо пробито, и он может выдыхать вот воздух из головы этим ухом, на самом деле. И насекомые, когда он уходит в походы, залезают в уши очень часто, и приходится их затыкать ватой, чтобы они там дохли, задыхались и выпадали потом. А он может вот выдохом их из уха выкидывать.
2: То есть, у него череп неровный,
0: как ты определил?
2: Ушами нельзя двигать, потому что они не снабжены мышечными хрящами. И вообще никак они не соединены с мышцами. А за счет деформации черепа такой серьезный, который у твоего знакомого произошла, она, в общем-то, обросла дикими мышцами. Мы называем вот это дикое мясо дикими мышцами и прочими вещами.
0: Да. Еще в шутку мы хирурги называем это дойчмарки.
2: Да.
1: Кстати, есть такой атавизм по поводу движения ушами. Не у всех исчезла вот эта вот способность.
0: Да. Напряженные мышцы.

0: мутантов, что французские крестьяне первые начали обмазывать ими хижины с целью такого, скажем, ну, своего рода радиатора наружного, поскольку в то время вот Франция, великая солнечная лучезарная Франция, она была подвержена мощному обогреву со стороны светила, и хижины у крестьян часто просто трескались, поэтому вот по пути, когда едем туда на раскопки, мы до сих пор находим то тут, то здесь вот это глиняный облуп такой, то есть, знаешь, тут хижина была, там утварь какая-то лежит, была плохая примета, утварь всю перетаскивать в новую хижину. И вот они первые взяли от этих гигантских лягушей, стали обмазывать икрой стены своих мазанок и охлаждать их таким образом. Потом это уже стали делать на Украине, но использовали для этой цели навоз, что проводится напрямую от аналогии с коровами, как вы сказали. Так что у каждой нации свои способы спасения и защиты жилища. Но вот я хотел перейти немножечко к теме все-таки базитизма. Вот Юрик просит, правда, он так странно достаточно вот, свой вопрос задает. Сейчас я его найду. Ко мне почему-то вопрос. Александр, пожалуйста, объясните краткое слово значение базикизм. Подпись Юрик. Я думаю, Андрей, что пришло время вот, лекции непосредственно.
1: Чтобы как... Нет, я вот в тезисе скажу, что базитология – это наука, изучающая человека в определенной стадии развития. То есть существуют такие науки, как педиатрия, там, наука, которая там занимается изучением детей, так условно говоря. Существуют отрасли психологии и других научных знаний, которые занимаются изучением, там, например, подростков, людей преклонного возраста, пожилого, то есть там геронтология существует. А вот людей, изучающих такой проблемный возраст, как предклимактерический и климактерический период, не существует. Хотя, в общем-то, этот период существования человека наиболее важен, потому что все представители во власти и во всех руководящих или жизненно важных структурах, в общем-то, как раз принадлежат к этой категории людей. То есть те, кто занимается перераспределением ресурсов общих наших или же вообще руководит идеологией и так далее, в общем-то, находятся в определенной жизненной стадии развития, то есть в определенной возрастной категории, которая, как правило, никем никогда не обсуждается и не осуждается, потому как вот эта вот стадия развития, она считается самодостаточной, и что ли человек там является так называемый зрелый возраст. Так вот этот зрелый возраст на самом деле имеет очень серьезные такие, как бы сказать, вопросы у нас вызывает очень серьезные. Вот. И вот наука базитологии, она вот как раз занимается изучением людей не взрослых, а родителей. То есть вот изучением родителей и людей предклимактерического и климактерического возрастного периода. То есть те, кто на самом деле никогда ни с какой стороны не рассматривается. Они не изучаются, потому как я опять повторю, что вся остальная там часть изучаемая, она как бы является, в общем-то, ну, в общем-то, руководящие все узлы находятся в руках вот этих вот категорий этих людей. Соответственно, они сами себя не изучают, ни к чему это. А все, в общем-то, проблемы, которые возникают вот в связи с тем, что не обсуждается эта часть людей, вот базитических этих граждан, людей вообще, она как раз очень серьезная, потому что императив основной вот этих вот этой группы населения в том, что они поступают правильно, и вот безапелляционность, с которой она выступает, как правило, связана с тем, что они являются закоренелыми такими родителями, то есть они, ну, уже невменяемы, они полагают, что они там ведут себя правильно, потому что имеют собственных детей и даже внуков,

0: А что им светит в будущем, это какое-то, в общем-то, зависимое существование, которого они боятся. То есть они в этот период ведут себя довольно-таки мрачно. Мрачно так с обычной точки зрения, а с научной точки зрения они находятся в периоде как бы последнего накопления и какого-то состояние кризиса, то есть они понимают, что период развития давно закончился, все, что развилось, оно вот имеет те приблизительно ничтожные ресурсы, которые они, как правило, ощущают в себе. Вот. И часто они, значит, впадают в состояние какой-то повышенной требовательности, критицизма и всего остального, и, в общем-то, все это реализуют, если не на ближайших своих там родственниках и прочих, то могут там на подчиненных и так далее. То есть, на самом деле, возраст очень проблемный, вот, и требует серьезного изучения, потому что, опять же, я говорю, из-за того, что он не изучается и никак-то не интерпретируется, не критикуется, вообще никак не рассматривается, то поведение становится как бы спонтанным. То есть оно идет, и никто на него вроде бы внимание не, на него, вернее, внимание обращает, но как-то его контролировать или изменять никто никогда не пытался.
1: А вот ты все время говоришь все-таки о какой-то такой возрастной градации. Да. Но я так для себя понимаю, что базитируют и достаточно юные, в общем-то, создание, особенно женского пола. То есть начинается это, во-первых, со стремления поступить в институт, затем вот выйти замуж и так далее.
0: Уже,
1: ну, в общем смысле, конечно, потому что, это, ты знаешь, просто приходит очень много...
0: Нет, а вот...
1: Да!
0: Это ты говоришь уже о признаках. То есть, когда мы рассматриваем вот эту базитологию, значит, принципы ее основные я изложил, это изучение определенного возраста, значит, в дальнейшем существуют признаки вот этих представителей базитирующих. То есть набор этих признаков, они, как правило, связаны с укоренелым традиционализмом. То есть традиционализм рассматривается, в общем-то, ну, в таком, в креативном состоянии. То есть он не рассматривается как динамик. На самом деле традиционализм, он, в общем-то, нельзя сказать, что он бесполезен. Он направлен на сохранение жизненных устоев там, и так далее. Но он абсолютно никак не связан с прогрессом. Поэтому человек, заинтересованный в прогрессивности, конечно, он воспринимает традиционализм и базитизм очень негативно. И, значит, если уже речь идет о признаках базитизма, то это довольно обширный материал, не имеющий ни начала, ни конца, но можно сказать так, что в тезисах он выглядит довольно объемно за счет того, что он просто вот как бы содержит в себе набор признаков вот этих вот, которые сопутствуют вот этой группе населения. То есть там, например, люди, которые не успели обзавестись собственными детьми, начинают приобретать там домашних животных и воплощать свои кошмары там или прочие там неврозы и все прочие там свои проблемы вот в этих домашних животных. Ну и появляются такие эклектичные и, ну уж я не знаю, как назвать, смешные или грустные вот эти вот явления, как, например, там отчеловечивание собак там или кошек, или там что-то еще подобное.
1: Ну, попросту чапа появляется.
0: Да. Ну, то есть вот этот идиотизм, связанный с какими-то чисто социально-бытовыми такими вычурностями, вот он, в общем-то, на самом деле это неисчерпаемый объем материала вот этого признака базитизма.
1: Ну вот, знаешь, я все-таки хочу зачитывать все сообщения, все письма, которые нам присылают, без исключения, причем все, что касается базитологии. А ты уж должен как-то это, мне кажется, оценивать, отвечать, не отвечать, но, по крайней мере, может быть, даже давать вопросам какие-то оценки, потому что ведь человек, задающий вопрос, ждет на него ответа. Не обязательно это должен быть прямой ответ, но вполне возможно, что твоя реакция на его вопрос поможет этому человеку, заставит его, понимаешь, задуматься о вечном и добром, и лучик блеснет. А вот вопрос Орлова. В вашей базитологии что является базисом, а что надстройкой? Ответьте по Марксу Энгельсу, член КПРС Мотыгин.
0: А почему я должен так отвечать? Я так не думать, не отвечать не хочу. И вообще я никаким образом не считаю, что я должен так даже задумываться над этим.
2: Не надо так.
1: То есть это ответ был, да?
0: Да.
1: Далее, вот, как вы относитесь, причем вопрос неправильно поставлен, я с трудом понял, но подпись мне очень понравилась. Как вы относитесь к базитологии Алексея Венедиктова? Просьба ответить сейчас же по эфиру.
0: К чему, чему?
1: К базитологии.
0: А кому вопрос предназначался?
1: Тебе, тут только тебя на вынос.
0: Что имеется в виду? Алексей Венедиктов, это имелось в виду задающий вопрос?
1: Видимо,
0: как я отношусь к ней?
1: Да.
0: Ну, я отношусь как, в общем-то, как концептуалист, как родоначальник этого научного знания.
1: Существует ли в базитизме такое явление, как сублимация? С любовью, девушка мила.
0: В общем, сублимация относится скорее к каким-то разработкам научным или же каким-то вещам, связанным с какими-то фрагментами, связанными с исследованиями или же там с частью явлений каких-то там, с частью научной отрасли. Это все равно, что спросить, есть ли в том или ином научном знании там приставка там «в» или что-то еще такое.
2: Может быть, просто будет проще дать определение с сублимацией, потому что девушка, я думаю, просто не знает значения этого слова. Я, кстати,
1: вот ответ на вопрос Вовчика. Он спрашивает: Саня, куда подевался татарин? Я хочу сказать, что Рашид Адольфович Зальц, он немец. Он наш гость из Татарстана.
0: Ну, это, кстати, можно ему, в общем-то, дать возможность ответить, кто
2: я
0: он
2: здесь,
0: есть, потому что это, по-моему, немножко воплощение нашего многострадального, многонационального отечества в нем присутствует.
1: Да.
2: Да, но мы просто сейчас были в вот этой интереснейшей темой базитологии. В общем-то, я здесь присутствую в студии, никуда не уходил. А что касается меня как социального явления, то я являюсь членом добровольного общества по защите женщин. Вот это наша как бы такая вот основная доктрина. Но рассматриваем мы ее, конечно, достаточно специфично. Если кому-то будет интересно, то вы можете присылать вопросы на наш пейджер, и мы можем развернуть эту тему немножечко позже.
1: Можете, кстати, и писать на стенах баллончиком, очень часто вопрос. А вот интересный вопрос, я думаю, что это к вам, Рашид Адольфович, скорее относится. Андрей, конечно, тоже, если захочет присоединиться, будьте здоровы. Скажите, любезнейший, если у девушки фамилия Кривоногова, а ноги у нее достаточно прямые, были ли они кривыми у ее предков? Не возникнет ли это у ее потомства? Ветеринарный врач Жан Филиппович Панак.
2: Да, это, в общем-то, вопрос совершенно справедливый. Как правило, ничего просто так не бывает, и многие фамилии ныне существующих людей каким-то образом отражают те или иные признаки, которые были присущи ихним более или менее дальним предкам. Но что касается кривизны ног у потомства, которое может дать данная девушка, это вопрос чисто генетический. Здесь однозначно ответить нельзя. Нужно знать очень хорошо и подробно родословную и генетическую формулу всех ее предков.
1: Поэтому... То есть вы, попросту говоря, в такой скрытой форме предлагаете, чтобы она прислала нам анализы.
0: Нет, можно предположить, что помимо анализов и антропологического исследования, скорее всего, вот человек с такой фамилией, наоборот, будет выглядеть противоположным образом, потому что если учесть, что это несет как бы негативный характер, как Дураков там или фамилия там или там какая-нибудь еще,
1: например, Гвоздякин, вот,
0: да, то да. Все последующие поколения, если они оставляют по тем или иным причинам эту фамилию за собой, то они всяческим образом пытаются социально себя оправдать. И, например, очень подавляющее большинство, например, Дураковых являются там какими-то учеными, там Кривоноговых какими-нибудь там ходоками, хорошими бегунами или же супермоделями.
1: Ну, кстати, вот здесь немножко физиологически вы, Андрей, не правы, поскольку доказано, абсолютно, что быстрее всех бегают и кривоногие люди, поскольку они так ухватообразно ловко.
0: Быстрее всех бегают медленновые, фамилия такая.
1: Да, с кривыми ногами, да. Вот,
0: да,
1: опять же,
0: безноговые, я... вот, например, вот я... тоже бегают очень быстро.
1: Вот опять же вопрос пришел. Mm-hmm. Я все-таки буду зачитывать их, потому что, например, вопрос всем троим, что общего и что разного между базидологией и сабантуем. Член КПРФ Матыгин.
2: Какой-то ужасный вопрос, некорректно, по-моему.
0: Да, абсолютно.
2: Причем здесь сабантуем?
1: Нет, ну здесь в данном случае я просто человек очень уважаемый, он член, во-первых. Во-вторых, он наш радиослушатель. Ну, мы должны со всем почтением отнестись.
0: Мы можем получить...
1: Подождите, но вы...
0: Из каких членов состоит?
1: Андрей, подождите секунду. Подождите, я сейчас выключил ваш микрофон, дайте я скажу. Дело в том, что он наш радиослушатель, значит, почтенный. Он хочет участвовать как-то в программе. Пока вы не дадите ему хоть на один новый вопрос исчерпывающий ответ научный, я думаю, что он будет присылать и Даше. То есть он, например, потом начнет сыпать анекдотами какими-нибудь политическими или на национальную тему и так далее. Поэтому как-то есть у вас, Андрей, действительно, что по существу ответить Матыгину? А то он ведь придет сюда сам.
0: А, да он уже здесь стоит, судя по всему.
2: Кстати, извините.
0: Вот в этой толпе вот этих
2: пришедших. Извините за то, что я вклинился. Тут просто пришло сообщение с родины ко мне на пейджер. У меня висит тоже, в общем-то, на бачку здесь.
1: Это вот это, я думал, это лопатник у вас.
2: Нет, это мой маленький...
1: Ну, татарстанский пейджер, дайте
2: посмотреть. Да, вот.
1: А ключ-то зачем у него сбоку? Это что, заводить, что ли?
2: Нет, это ключ от несанкционированного прочтения адресованных строго мне сообщений. Просто тут один мой земляк интересуется, я ли это здесь. Он... видимо, обрадовался. Да, действительно, это я. Вот, ну все, извините, я просто вот...
1: Вопрос к базитологу. Правда ли, что у всех ученых базитологов глаза на выкат, спрашивает кремезной некто? И сразу еще... сперва ответьте на этот вопрос.
0: Ну, настоящий базитолог, конечно, имея контакт с людьми, подверженными базитизму, в своем, конечно, в нормальном виде, конечно, они имеют слегка на выкате такой выволок, как бы, глаза существует. Или же выволок глаза существует из-за того, с чем они каждый день приходится им сталкиваться. То есть за счет того, что они, с чем они сталкиваются почти ежедневно, конечно, глаз слегка вываливается у базитических. И базитологи, конечно, они так слегка припухшие немножко, и у них так выволок глаза существует.
1: Вот интересный вопрос. Вопрос Андрею Орлову. Почему не сбываются мечты и подпись «Молодой базец»?
0: Что у него не сбывается?
1: Мечты у него никак, у базеца не сбываются.
0: Ну, значит, это не мечты, это чаяние.
1: Чаяние.
0: Да. Угу. А потом мечты, они, как правило, имеют какую-то законченную свою формулировку, ориентированы приблизительно на какой-то период жизни. То есть мечтают, как правило, там о периоде от 2 до 6 лет. То есть мечты, как правило, связаны с периодом Юпитера или Марса. То есть вот удача всякая и прочее связана с относительно небольшими периодами. И, как правило, человек может их реализовать. Ну, исключая всякие такие... совершенно навязанные нам и неправдоподобные вещи, как то, например, мечтание о профессии космонавта и прочее, то есть искусственно раздутый и на самом деле не существующий. А какие-то интимные мечты, которые на самом деле у человека существуют, они, как правило, относятся к периоду от 2 до 6 лет. То есть человек мечтает, как правило, охват его, диапазон его мечтаний охватывает вот этот период от 2 до 6 лет.
1: Ну вот я тут недавно, вы знаете, наблюдал по диапроектору выступление певицы, которая поет вот эти золотые зубки, эти глазки, ну неважно, белобрысая такая, в общем, которая косит под певицу другую, вот Марину Ветлицкую внешним обликом. Она вот, когда у нее спросили, что вы вообще, чем вы хотите заняться, когда, дескать, вас уволят, и вы в отставку пойдете, она сказала: я хочу стать, я дословно цитирую, бизнес-вумен. Я, говорит, куплю себе компьютер и буду бизнес-вумен. Вот, ну, я был немножко удивлен, стал сразу звонить вам, Андрей, у вас был факс, я стал посылать факсы, но ответа мне не пришло, я очень волновался, с меня сошло 3 пота. Вот, не могли бы вы прокомментировать это явление, этот ответ? И хочу сразу сказать, что ответ был серьезен, то есть поскольку это создание, оно не способно шутить, это видно по глазам, по манере поведения и по песням.
0: Ну, то есть это не шутка однозначно,
1: безусловно, да.
0: Ну, на самом деле, здесь человек имеет серьезное недомогание, недостаток в плане интеллекта и жизненных ценностей. То есть, во-первых, это материалист. Это я не знаю, о ком речь идет, но судя по интерпретации своих чаяний, это можно предположить, что это такой человек совершенно недалекий, потом неспособный. Но, например, с другой стороны, нагловатый и все, пожалуй.
1: А вот сразу тут еще возникает ряд вопросов. Как вот ты думаешь, почему огромное количество молодых певиц, которым имя Легион, вот они все похожи, любят в своих интервью, платных, естественно, они проплачивают, чтобы у них взяли это интервью, намекать на свои связи с какими-то бандитствующими группировками в плане того, что у меня есть могущественные покровители, которые за меня заступятся. И с банкирами, когда они говорят, что у меня есть замечательный друг, который мне подарил, там, к примеру, «Шевроле» «Блзю». Вот эта тенденция очень тоже широко распространена. И тут я просил бы тебя, Андрей, увязать это с «Бизнес-вумен».
0: А я не понял, значит, ты первый.
1: Да, неважно. Давай тогда зачнем сейчас вот сообщение. Вот,
2: Нет, а вы знаете, это вообще, я считаю, чисто такое вот грудничковое явление, когда вот один говорит другому, тот, который только что ему дал в бровь, что вот, а я, дескать, позову сейчас старшего брата, и он тебя одним мизинцем через забор перекинет. Так что это, даже всерьез не надо воспринимать это так все, детство.
1: А вот вопрос письмецом пришел. Саша, мой приятель утверждает, что базитология — однокоренное слово со словом 14. Пусть Андрей прояснит, хотелось бы знать. При взгляде сзади на Орлову видны ли его глаза или щитовидная железа, а попросту кадык? Если видны, тогда мне все понятно. Подпись Коля. Ну, касаемо твоего облика, я думаю, не стоит. Это люди пытаются выяснить.
0: Нет, почему? Я могу сразу
1: фотографию лучше послать всем моему. Все, чем мучиться.
0: Является названием, собственно, как научное знание, в общем-то, базитология, она связана с базедовой болезнью. Это связано таким образом, что симптоматика базедовой болезни наиболее хорошо отвечает, наиболее полноценно отвечает как раз вот этому климактерическому периоду, то есть комплекс вот этих пропотевания, там какого-то невротичности, приливы, отливы там и прочие там вот эти вот явления, вплоть до антропоморфных, как-то, например, наличие зоба, там, экзофталма, вот как бы глаза на выволоке на таком и прочие вещи. Все это связано как бы с базедовой болезнью, а наука базитологии, в общем-то, является как раз, ну, в общем-то, изучает ту группу людей, которые симптоматика болезни, которая совпадает вот с симптоматикой базедовой болезни. Вот и все. По-моему, если один раз так усвоить себе, можно, по-моему, подобный вопрос как-то игнорировать или же...
1: Понятно. Да. Юрий спрашивает о вашем, уважаемый гость, отношении к научным школам Хипеля, Розенцвейга и Броуде. Но я могу сказать, что вот просто я вижу вы несколько в удивлении. То есть, что касаемо школы Хипеля, то это частная школа для девочек до 13 лет в одном из районов Москвы, богатых, зажиточных. А вот про другие две, вот Розенцвейга и Броуде, я не в курсе.
0: Брауде, а не Броуде. Это фамилия, собственно.
1: Может быть, и имя. Если бы Юрий же подписался, но если бы он подписался, например, Филимонов, тогда бы мы считали, что Брауде — это фамилия. А поскольку он писался Юрий, то может...
0: действительно, Брауде.
1: А может, его зовут Брауде Розенцвейг. Ну так ладно, об отношении к школам.
0: Не имею отношения к этим школам.
1: Вот, вот это базитический ответ.
2: А я, например, за. А вот я за.
0: Ну вот тогда и ответь.
2: А я за. Дело все в том, что... Извините, да.
1: Я болею.
2: Дело в том, что наша ассоциация, она как раз, в общем-то, выступает всеми правдами и неправдами за возврат этой добрейшей традиции прошлого, когда девочки учились отдельно. И еще мы ратуем не только за...
1: Будьте здоровы, будьте здоровы. Спасибо.
2: Еще мы ратуем не только за ограничение вот... обучение до этого возрастного периода. Мы считаем, что женщины должны, в общем-то, учиться отдельно до практически вуза. Или даже включая вуз.
1: Вот, пользуясь случаем, что вот... я считаю, что девочкам вообще рано там как-то вот там вас достаточно начать с какой-нибудь таврии. Мне так кажется, потому что очень частые аварии на дорогах. А вот что касается, пока вот вышел наш Андрей, дабы проверить... состояние сантехники. Что-то его сегодня прям пучит, я даже волнуюсь. Может быть, вы ответите, опять же, на вопрос члена КПРФ, Саша, в конце концов, ответьте, что такое лопатник у Адольфовича на боку и почему все гомосексуалисты и прочие их братья такие несимпатичные люди, спрашивает Матыгин. Может быть, как-то вы, Рашид Адольфович, действительно ответите на это?
2: Ну, а с чего начать? Я не знаю, с гомосексуалистов или с лопатника?
1: С лопатника. Ну, лопатник — это же пейджер.
2: Лопатник — это пейджер, мы выяснили, он просто достаточно защищенной формы.
1: А вот что касается второго вопроса, и как у вас вот в акушерстве, в народном заседательстве, в Татарстане в целом обстоят дела вот с гомосексуализмом и со всем, что связано? Потому что вот наблюдатели, всякие береты, там голубые, зеленые, вот мирные, они вот замечают, что вот у нас в столице эта вот часть публики сейчас очень активизировалась, активно лезет на телевидение, то есть своего рода создала свой такой промоутерский, от слова промоушен, не знаю, как сказать, сети мощные, вот, дескать, и так далее. Как у вас с этим?
2: Знаете, у нас все совсем не так, гораздо сложнее. Если вот у вас в России такое явление, как гомосексуализм, абсолютно добровольное и в последнее время даже пропагандируется некоторыми известными деятелями искусства и людьми, задействованными в средствах массовой информации, то у нас все совсем не так. У нас такое понятие, как гомосексуализм, оно является как бы наказанием. То есть у нас, как правило, гомосексуалистами насильно становятся, вот, например, вот отцы, те, которые не сумели уберечь девственность своих дочерей до свадьбы. Вот.
1: Хорошая какая традиция. Я думаю, мы на ближайшем заседании Госдумы у нас этот вопрос тоже поставим. Ну что же,
2: хорошо бы, да.
1: Сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с базитологом Андреем Орловым и гостем, нашим гостем из Татарстана Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем, а гражданская профессия акушер.

0: Так, возвращаясь к теме спорта.
1: Поговорим о спорте. Да, так вот, возвращаясь к теме спорта, я вынужден сейчас доложить радиослушателям, что хозяин нашего
0: эфира... Часто ли к вам спортсменки обращаются за помощью, и специфика вот работы Татарстана...
1: Не поделили они сейчас все-таки эту баночку с пивом, а вот они сейчас не знают, как быть.
0: Акушерство и гинекологии связано как раз вот с вашей профессией и со спортом. Какая параллель может быть?
1: Ну, параллель может быть определенная. Спортсменки рожают легче, это всем известно. Особенно спортсменки, занимающиеся синхронным плаванием, рожают просто-таки легко. На ура, что называется.
0: А почему именно плаванием?
1: А дело все в том, что при родах, как многим известно, идет очень сильная нагрузка не только на внутренние органы, на гладкую мускулатуру, но и на позвоночник. Вот. А у спортсменок, вот, занимающихся непосредственно таким видом, как синхронное плавание, ну, в общем-то, и обычное спортивное плавание на перегонки, у них очень гармонично развиты мышцы, управляющие движением позвоночника. Ну и, в общем-то, включая эти мышцы, процесс родов, им просто легче, они как бы скоординированы лучше других.
0: А вы не скажете, вот женщина и вода вообще всю жизнь в мифологии и вообще в жизни считалось женщина, вода, эмоции, это как-то связано. Вот, может быть, контакты со средой помогают им как-то вот облегчать вот эти вот родовые горячки и страдания, связанные с продолжением рода?
1: Может быть. Этот вопрос, в общем-то, он до конца-то не изучен, и, честно говоря, не особо изучался. Но это, может быть, такая гипотеза вполне имеет право на жизнь, поскольку зародыш, как известно, находится от первой до последней стадии своего внутриутробного развития в околоплодных водах. Возможно, каким-то образом на каких-то астральных высотах и уровнях, возможно, это каким-то образом, да, действительно, способствует женщине легче переносить роды.
0: А случались ли прецеденты приятия, например, вот, например, роды произошли в воде, и ребенок, например, стал там амфибией, там покрылся чешуей или имел вторичные какие-то амфибиальные признаки, так как-то чешуя, жабры там.
1: Ну, таких случаев немало, и, в общем-то, это совершенно будничные дни, можно так сказать, акушерства на сегодня, когда дети рождаются с пороками, как мы их называем. В общем-то, можно, конечно, к этому на это смотреть и по-разному. Для кого-то это порок, для кого-то, возможно, это попытка каким-то образом изменить способ своего существования в этом мире. Многие-многие дети рождаются действительно с жабрами, с жаберными щелями. Они, правда, как правило, все-таки немножко скрыты внешним эпителием, но этот слой такой вот непрочный, практически прозрачный. И даже вот визуально можно частенько наблюдать вот такие вот спазматические движения жаберных щелей в тот момент, когда младенец появляется на свет и пытается вскрикнуть первый раз в своей жизни. Это бывает.
0: Угу. А, например, еще какие-нибудь аномалии, связанные со средами, не обязательно с водой, вот, а может быть, все-таки там какие-то интересные случаи, связанные там также были с огнем, или там со льдом, или еще с чем-нибудь таким вот, со стихиями, так скажем.
1: Ну, то есть вы намекаете на то, не рождались ли дети в коньках, на лыжах или, например, в пожарных шлемах, да?
0: Ну, может быть, они как-то имели какую-то тенденцию или стремление вот сконтачить с этими средами, или они были просто, например, холодны там в действиях, или разум их был там какой-то особенный,
1: ну, вы знаете,
0: там, вспыльчивый.
1: Такое
0: там
1: понятие, как холодность в действиях, это, в общем-то, понятие очень широкое, можно отнести на массу случаев. Ну, а что касается формы тела, вот, например, если вас интересует, то бывают, рождаются, допустим, двухпалые дети, то есть два пальца на нижних конечностях. Возможно, это каким-то образом может вот так ассоциативно чисто напомнить клешню рака или краба. Ну, то есть, вы знаете, здесь можно фантазировать-то как угодно. Что-то определенное говорить на эту тему сложно, потому как вопрос, еще раз я говорю, абсолютно не изучен. И опять же, вот лично я не могу прийти к однозначному мнению, вот такие вот изменения являются или пороками, или все-таки не пороками, а, возможно, какими-то более, даже не знаю, как это назвать, ну, прогрессом, что ли, каким-то таким. Может быть, детским воротничковым таким.
0: А вы, конечно, извините от меня за некоторую такую неосведомленность. Ваши как бы региональные условия, они, в общем-то, чему соответствуют, какому там климатическому сезону или еще что-нибудь? Какие виды спорта у вас там, в общем-то, развиты или, наоборот, там находятся в каком-то в неразвитом состоянии? Одним словом, как ваш климат связан со спортом и с родами? Вот увяжите эти три понятия в единое.
1: Хороший очень вопрос.
0: Да.
1: Такой, прямо скажем, легкий. Нет, ну как вам сказать? В общем-то, что касается спорта, то у нас, как правило, вот наш, вообще-то у нас много видов спорта развивается, но имеем мы успех, то есть не то, что мы, а наши спортсмены из Татарстана имеют, как правило, успех в видах спорта, где упор делается на выносливость. Потому что климат у нас, сами знаете, степной, да и народ, в общем-то, имеет исторические корни, которые уходят в перекочевывание из одной области в другую, причем на огромное расстояние, где вот именно усилие делается не на какую-то взрывную силу, так называемую, как, например, вот у штангистов, а вот именно на выносливость, вот такую вот на долгую, нудную, продолжительную какую-то работу, где на единицу времени приходится не очень большое усилие, но с течением времени это, конечно, сплюсовывается в очень тяжкий и продолжительный труд. А что же касается родов, ну, как вам сказать, в принципе, я не могу отметить какой-то особой разницы между нашими роженицами и роженицами, например, россиянками, потому что, в принципе, мы достаточно генетически близки, должен я заметить. Это процесс исторический, всем он известен.
0: А близки в каком векторе, в каком направлении? То есть большинство утверждает, что влияние татарского этноса на русский, в общем-то, был как бы вот именно в том направлении, что татары повлияли на русских. А современные татары утверждают обратное, что русские больше влияют на Татарстан и на татар. Татар, ну и так далее. То есть вот здесь вот, может быть, начиная с самых истоков, ну, насколько может охватить исторические факты.
1: Ну, вы знаете, это смотря кем себя считает, например, вот татарская девочка. Она ведь, допустим, она живет в Татарстане, и в паспорте у нее написано соответствующая национальность. Дело все в том, что она могла появиться, вот если проследить ее исторические корни, в процессе воздействия именно татарской мужчин на русских женщин. Но впоследствии она ведь могла просто переехать как бы на свою историческую родину, если она за историческую родину будет считать родину своего отца, и проживать в дальнейшем в Татарстане. Вот тут и такая вещь возможна.
0: Ну, а все-таки с русскими как они связаны?
1: Так вот, я ведь только что вам и сказал, что с русскими они могли быть связаны ранее. То есть, ну, грубо говоря, отец кочевник, он в свое время, много-много лет назад побывал в России. Ну, я имею в виду не отец, а какой-то там родственник очень дальний. Очень много поколений, которые отделяют от данного индивидуума. Он в свое время был на территории России, и при его сношениях с русскими какими-то либо пленницами, либо наложницами, если он был достаточно высокопоставленная личность, у него в этом процессе, естественно, появилось какое-то потомство, которое впоследствии эмигрировало обратно в Татарстан. И получается, что как бы вот на эту особь, которая в нынешние дни проживает в Татарстане, возымело действие русской крови. Вот и все.
0: А, хорошо, ну мы тогда, может, перейдем как бы в рамках спортивного, в рамках этого спортивного, в общем-то, спортивной тематики, перейдем к рассмотрению спорта, истории спорта в этнографическом аспекте. То есть, например, традиционно русские виды спорта, такие как лапта, догонялки, игра в прятки и там, например, обмен денег там, и так, тому подобное, являются вот русским видом спорта. И вот можете ли вы назвать что-нибудь подобное, вот, связанное с татарами? То есть какие виды спорта, ну, кроме стрельбы из лука, ухаживанием на берегу реки за женщинами и скачкой на конях, и какие еще, вот, за, кроме вот этих вот всем известных видов спорта и, пожалуй, вот борьбы. Вот, может быть, какие-то более экзотические виды спорта существуют?
1: Ну, я не знаю, можно ли назвать вот этот вид спорта, который я сейчас называю экзотическим, но если проводить аналогию с тем, что сказали вы, например, вот русский, древний русский народный спорт, обмен денег.
0: Да.
1: У нас, например, вот...
0: Все-таки
1: это
0: вы
1: шло издалека, считаете? Да, да. И у нас это просто был, например, обмен лепешек. Вот, например, очень часто меняли ячменные лепешки на рисовые. Угу. В зависимости от диеты, которые прописывали шаманы тем или иным, например, язвенникам.
0: Угу.
1: Или другим людям с нарушением обмена веществ.
0: А прятки на болотах у вас, наверное, не развиты, потому как болот, собственно, нет, да?
1: Да? Совершенно...
0: Или их, в общем-то, осужали некоторые. Ходили, в общем-то, я знаю, с ведрами проходили. Часто летишь на самолете, смотришь, идет с ведром, а за ним другой, третий. И вот как курганы насыпали в свое время, татары вообще, они как бы у них чувство коллективизма почти как у евреев, в общем-то, развито сильно. Они курган насыпали фактически...
1: Вы знаете, да. Осушение болот, да, это совершенно не редкостная вещь для данной этнической группы. Дело все в том, что, опять же, упираясь в исторические корни, судьба заставляла кочевников завоевывать новые земли, как правило, частенько не соответствующие по климату их родине. Если вот возникала необходимость где-то пройти огромному количеству навьюченных лошадей, то, конечно, приходилось частенько прямо вот из дома тащить тюки с песком, чтобы каким-то образом осушить заболоченную местность, по которой возникала необходимость двигаться.
0: Конечно, это видится вообще бесхозяйственным, потому что захватывают местность, потом ее осушают, превращают в сожженную пустыню и идут дальше. В общем-то, логика, конечно, чисто татарская, нам этого не понять. Но вот, может быть, послушаем, о чем вообще наши, в общем-то, слушатели хотят спросить вас.
1: Давайте послушаем.
0: Алло.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Там в Лаэрске
0: подумал? Нет, Лаэрске пошел разгружать, и, наверное, его сегодня уже не будет.
2: Так вот у меня есть такой вопрос. Значит, в исторической литературе известно, что, значит, то, что на Руси называют нецензурной бранью, ну вот мат так называемый,
0: да,
2: он пришел в Россию из Индии. Но... А поскольку Россия с Индией непосредственно в то время связаны не были, вот, то, соответственно, принесли его как раз татаро-монгольские завоеватели. Причем и как получилось? Они сунулись сначала вроде бы в Индию, но те их матом так обругали, что, в общем-то, они опешили и, в общем-то, завоевать их не смогли. Вот, просьба подробнее описать этот процесс. И, значит, еще другой вопрос. Есть ли, значит, у татарского народа что-то аналогичное, значит, вот авторским песням? Вот. И тому, что, значит, вот здесь называют так называемыми блатными здесь.
0: Спасибо. Ну как, значит, вот насчет индийского народа, интересно, они, наверное, мат это все-таки, вот это традиционное понятие, что татары навязали нам мат, мне кажется, что это язык космополитов мат, то есть на самом деле существовал единый язык, на котором общались в свое время люди, строящие как бы Вавилонскую башню, и которые общались вполне так вот, как сейчас на стройках общаются, друг друга понимали, потом языки, конечно, все по видоизменялись, появились индийские языки. Вот звонящий сказал, что индусы обругали этих матом. Они на самом деле выразились на международном языке с ними. А те, в общем-то, не поняли и пытались тоже как-то повлиять, но захватили рядом Тибет и таким образом просто вот как бы используя вот этот интернациональный язык, индусы легко отделались. Хорошо, что они его знали.
1: Есть, да, есть и такая гипотеза, хотя, в общем-то, в летописи очень мало уделено этому внимания, мы ничего наверняка сказать не можем, но есть и такой вариант, что просто татарский народ, пытаясь действительно завоевать Индию, просто не понял смысл вот этих слов, которые он услышал, и просто каким-то образом, пытаясь вогнать недоразумение уже потом какие-то русские племена, употреблял часто именно вот эти слова. Хотя, что касаемо нецензурной брани, так у татар она звучит совсем иначе. Я знаю, многие в курсе, как эти слова произносятся.
0: Угу. А вот касательно второго вопроса, когда речь шла о народных песнях, вот родни нашим КСПшным вот этим вариантам, или же фольклорным каким-то вещам, ну вот там акын, или как они там называются, в общем-то, люди, которые являются собой народных певцов. Ну, это, видимо, не ваша область, да? Насколько я понимаю, в каждой культуре существуют свои, в общем-то, представители вот изложения мыслей народа и собственных мыслей путем вот их переложения на музыкальный ряд там. И считалось почему-то, что это являлось как бы неким таким, ну, что ли, особой чертой там называлась эта песня. Хотя известны целые эпохи, такие вот культурные, когда люди только общались как посредством стиха и песни, но они там деградировали во всем остальном. Они встанут в поле с граблями и песни поют, вместо того, чтобы молотить там.
1: В общем-то, вот. да, действительно. Ну, у нас, конечно, есть, и эта сторона жизни тоже развита. Конечно, не так мощно, как в России, и этому свидетельство, в общем-то, достаточно сильное обрусение вот этой стороны искусства, потому что многие наши мужчины, увлекающиеся авторской песней, как правило, все-таки стараются запоминать русские именно песни, русские тексты.
0: Да?
1: Да, а свои они все-таки, как правило, вот тоже существуют, но они больше в сельской местности, где у людей достаточно ограничена связь вот с цивилизованным миром, они как бы варятся вот так в своей каше, естественно, они создают что-то близкое им.
0: Угу. То есть вы полагаете, что вообще это нормальное явление, наличие вот в каждом народе своего народного певца единого, то есть на фоне того, что многие, конечно, песни поют, и такой жанр, как авторская песня, это, в общем-то, органично как-то сплетено с этническими какими-то особенностями, и надо полагать, что на фоне того, что один народ там отличается большей музыкальностью, другой меньше, но существует как бы все равно в рамках вот даже того, что какая-то часть людей поет, существует все-таки единый какой-то там человек, который более прославился там, чем другие. Вот у вас такие есть известные поэты или нет?
1: Да,
0: песенники?
1: Да, они, конечно, есть, но дабы не обидеть менее известных, я не буду сейчас вслух называть фамилии, имена вот этих более известных. А происходит это очень просто. Дело все в том, что тот поэт-песенник, который в своих песнях отражает наиболее популярную точку зрения среди народа, то есть как бы голос большинства, вот тот и становится более известным и популярным, ему, в общем, предоставляются эфиры в средствах массовой информации, и Ну, я имею в виду в говорящих и показывающих средствах массовой информации. О них пишут статьи в местных желтых газетах. Вот. Но, тем не менее, существует достаточно обширная часть малопопулярных исполнителей и авторов. Вот. Но, тем не менее, эти люди, я считаю, совершенно не менее заслуживают внимания, может быть, и более, потому как нужно все-таки стараться делать так, чтобы о таких людях знало большее количество слушателей. Стараться надо. Хотя сложно.
0: А как у вас дела обстоят со средствами массовой информации? Насколько они формализованы? Насколько они подвержены цензуре? И как бы были ли прецеденты вещания посредством телевидения или радио из родильных домов? Или, может быть, даже прям с точки вот это борьбы за новорожденную жизнь? То есть вот пренатальные съемки у нас сейчас часто, в общем-то, так называемый класс вот новородившейся буржуазии, они как бы, в общем-то, иногда такую, как бы, требуют себе услугу, чтобы вот процесс рождения, там, их, например, каких-то там, как бы, их я последователей, понял, да. Да, они там снимались на какую-то микропленку или же там выводились через диджитал видео. Одним словом, вот вещалось там в системе интернета.
1: Да,
0: или
1: да,
0: же,
1: да,
0: там,
1: совершенно да. верно, состоялся такой акция.
0: И половые да, акты они тоже так же снимают.
1: Ну, это многие любят, но это, опять же, это все-таки чисто европейская тенденция. У нас, как я упоминал в начале программы, государство все-таки достаточно религиозное, а в некоторых отдельных участках, я бы даже сказал, религиозно-фанатичное. Вот, и поэтому, конечно, вот такие вещи, как обнародование столь интимных подробностей, как роды, да. или тем более, как вот вы сказали, упаси Господи, половой акт перед камерой, это... Этого, конечно, практически нет. Хотя многие обеспеченные люди, те, которые, как правило, делают бизнес на территории России, они тоже многие заражаются вот такими интересами, если можно так назвать. И, конечно, могут себе они позволить, но это, как правило, все делается втайне скрытно. То есть это ни в коем случае не афишируется, потому как они будут тут же подвергнуты всеобщему осуждению.
0: Угу. То есть, в общем-то, вечные какие-то вещи проявляются, что деньги, конечно, многие морали в том числе, даже в таком государстве, можно сказать, вот ортодоксальном, как Татарстан.
1: К сожалению, да.
0: Да. Ну вот некоторые религии, здесь упор-то идет на религиозность, они наоборот как бы являются в половом смысле более как бы то ли свободные, вот по отношению, например, к ортодоксальному христианству, например, тот же самый буддизм или какие-то его там ветви, какие-то, ну вот, восточные некоторые там ветви, они, например, вообще как-то, в общем-то, упор делают на какую-то свободу, любви. Там, например, в Индии там вообще многорелигиозная страна, там существует там на уровне сект там, или духовных учений, таких как йога, например, существует там тантра-йога, например, или масса других йог, которые, в общем-то, непосредственно связаны прям вот с периодом как бы зачатие, то есть вот, а уж в дальнейшем как... То есть у нас религиозность, она, в общем-то, окутывает тайны, вот этот вот период, конечно, рождения, он становится недоступен, хотя здесь, наверное, вот конфликт серьезный возникает между вообще духовным ориентированным человеком и информационно-интеллектуально информированным. Потому что, с одной стороны, получается, что даже дети могут уже знать, откуда и как берутся дети. И вообще все, откуда берется, там не только дети. А с другой стороны, духовная морель, которая как бы она считается вообще рассчитана на взрослого человека, она не то что умалчивает, она как бы никак не реагирует на это. То есть, возможно, еще не сформировался язык, которым надо адаптированно объяснять. Ну вот сколько может, например, существовать вот в том виде, в котором уже существует, например, вот духовная интерпретация вот этих простых вещей. Вот, может быть, как раз вся паства-то, в общем-то, теряется из-за того, что не имеется вот как раз достойного как бы языка вот для выражения вот этих вот простых вещей. Хотя,
1: ну, вы знаете, она особо-то не теряется. Дело все в том, что такая религия, как ислам, она, в общем-то, направлена своим действием именно на...